0: Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме. При этом президент России особо подчеркнул, что возможными кандидатами на роль переговорщика должны быть люди, которым можно доверять. Путин отметил, что этот вопрос можно было бы обсуждать на рабочем уровне Министерства иностранных дел или спецслужб. Контакты между спецслужбами, кстати говоря, сохраняются, добавил российский лидер. Курская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала еще 7 соглашений. По итогам второго дня количество подписанных документов выросло до 14. Общая сумма инвестиций составляет почти 68 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни в двух населенных пунктах – в Островках и Воле Островецкой в Любомльском районе на Волыни, сообщает Институт национальной памяти Польши. Уточняется, что в апреле территорию обследовали его специалисты при участии сотрудников Вроцлавского медуниверситета и представителей Минкультуры. Искать будут останки примерно 350 жертв карательной акции украинской повстанческой армии, которая признана в России экстремистской и запрещена. В Минобороны Армении прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о вручении повесток гражданам, прибывающим из России перед парламентскими выборами. Об этом написал, в частности, онлайн-ресурс правящей партии «Гражданский договор». По его данным, военная полиция на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из России мужчинам повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считают, что граждане возвращаются на родину специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня. В Минобороны отмечают, что военная полиция в рамках полномочий выполняет поставленные перед ней задачи, в том числе оказывает содействие военным комиссариатам в постановке на воинский учет военнообязанных граждан. Правительство Кубы отвергло решение американских властей включить президента страны Мигеля Диас-Канели, членов его семьи, а также учреждения, организации и компаний в санкционный список. Это очередное проявление американского интервенционистского плана представить Кубу как угрозу нацбезопасности, написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он добавил, что любые действия Вашингтона, направленные на создание конфликта между странами, обречены на провал. На любые угрозы независимости и суверенитету Кубы народ страны ответит еще большим единством и решимостью. В четверг власти США ввели санкции против Диас-Канеля, а также родственников действующего кубинского лидера и бывшего председателя Госсовета Кубы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Ануфриенко в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Телеграм-канал ВКонтакте и Рутюб принимают ваши сообщения для обратной связи. Мы с душевным спокойствием, мы немножко, так сказать, перед эфиром. Но мы не между тобой, имеется в виду. Мы просто, джентльмены говорят о погоде. Мы тоже в определенном смысле говорили о погоде, да? Вот.
3: Угу. Ну, так сказать, погода. Предсказанные погоды стоят.
2: Да, да.
3: Говорил профессор Выбегало.
2: Да. Вот, об этом мы поговорили. Ну, в общем, пишите, если есть вопросы, комментарии. Значит, мы давайте тогда к новостям. Есть такой Михаил Подоляка. Михаил Подоляк. Это советник главы офиса Зеленского.
3: Да, бессменный он же там.
2: Бессменный, много лет, долго, много лет. Долго. И он, кстати же, именно он был или чуть ли не возглавлял делегацию в 22-м году, не помню. Но не он помню. Точно был.
3: Не помню, но он был в различных делегациях.
2: Там был Арахамия, был Подоляк. Да, вот они,
3: была
2: вот
3: такая вакханалия.
2: Да. Значит, он советник главы офиса Зеленского. Делает заявление. Как в адрес главы Беларуси Александра Лукашенко. Как человеку осторожному, говорит Подоляк, который хочет дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать. Это не первый раз, когда из Киева доносятся угрозы в адрес лидеров государств. Мы помним, и с Орбаном такая история была, но теперь, значит, с Лукашенко. Ну, понятно, что заголовки там пестрят, значит, что Подоляк пригрозил убийством, но тут, так сказать, он же, это все обтекаемые формулировки, да, который, человеку, который хочет дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать. То есть он не говорит, что мы там тебя убьем, например, да, но угроза здесь определенно есть, точно совершенно. И как это, так сказать, что там, что это?
3: Да что, это чувство безнаказанности. Ну, во-первых, Подоляк так долго сидит на своем месте именно благодаря тому, что он делает подобные заявления. Знаете, он бесконечно лоялен киевской власти, кто бы ее ни возглавлял. Вот он просто человек, господин да. Вот о Гармыке говорили, господин нет, вот это господин да. Любую ересь. Но и это приветствуется. Вспомните Мельника, который был послом киевской хунты в Германии.
2: По поводу колбасы.
3: Вот, по поводу, да, ливерной колбасы Шульца. Так он, по-моему, сейчас уже вон сидит. Ну, короче, он растет по дипломатической иерархии. Это приветствуется. Подобные заявления, особенно против лидеров государств, даже вроде бы как лояльных, мягко говоря, Германия лояльна. Это не, очень деликатная формулировка киевской хунте. Но, тем не менее, это может быть. Пожалуйста, вот там это приветствуется, а они осознают свою безнаказанность. Что бы они ни сказали в адрес кого угодно, это будет проглочено и
2: съедено. Ты понимаешь, что в принципе, ну давайте объективно, ну так, так сказать, да, ради объективности для. Но у нас же тоже есть политики, которые делают...
3: У нас нет политиков такого уровня, которые бы делали подобные заявления.
2: Ну, хотя, есть.
3: Ну, кто у нас в администрации президента?
2: В администрации
3: да,
2: нет,
3: глава,
2: в администрации
3: зам,
2: нет. Но это, сказать, это там...
3: У нас есть политики, вот самый высокий уровень, это Дмитрий Медведев,
2: да,
3: который вот играет под Жириновского.
2: Да.
3: И вот это недопустимо. Я как-то уже не выдержал, сказал, что ну, если бы он не был чиновником, ради бога. Но его слова по поводу ядерной войны, ядерных ударов, угроз воспринимаются на Западе и трактуются совершенно однозначно, как обоснование того, что Россия враг, которая готова завтра напасть на Европу. Потому что он все-таки зам главы Совбеза. Все. Знаете, Жириновский был главой неправящей партии. Он мог себе позволить это. А это высокопоставленные чиновники. Вот это недопустимо с моей точки зрения. И с точки зрения вообще дипломатии тоже недопустимо. Но...
2: Хороший у нас слушатель. Михаил Подоляк не возглавлял делегацию на переговорах. Он был ее ключевым членом, официальным спикером, но руководителем являлся Арахами. Спасибо вам большое.
3: Спасибо, да.
2: Вот хитрые. И это USG и Шимура у нас. Ответ нейронки. Молодец. Быстро, ловко научились во время эфира, так сказать, перепроверять. Это хорошо. Это хорошо.
3: Какой-то толк от нее есть, это факт.
2: Да. Значит, но ведь понимаешь, что из недопустимого это превратилось как бы в норму.
3: А если мы посмотрим на происходящее, это все превратилось уже в норму. Знаете, мало того, уже сейчас речь идет о том, что Россия отстает, пытаясь, а мы, кстати, об этом говорили, пытаясь следовать тем канонам, которые были установлены и уже не работают лет 20 как. То есть мы апеллируем к международному праву, еще к чему-то, но оно не работает. Посмотрите, что творит Трамп в Персидском заливе, там... Палата представителей принимает резолюцию, запрещающую ему воевать. Да, облокотился он на нее. Он применит право вето, если это в Сенате прокатит. Он все равно будет делать, что хочет. И он плюет на собственных законодателей, даже не избирателей. А, простите, киевской хунте вообще все позволено. У нас же сейчас, понимаете, до смешного доходит. Мы ведем с Соединенными Штатами переговоры, в то время как Соединенные Штаты с нами воюют. Ну, такого ж не было. Вот давайте, Лавров недавно же говорил о чем.
2: Они не воюют. Ну, чего они воюют? Чем они воюют?
3: Смотри,
2: переговоры
3: в Курской
2: идут, торговля
3: области,
2: идет.
3: Когда сожгли Страйкер, бронемашину, там было обнаружено 8 трупов американских военных. Вот один, по крайней мере, идентифицирован, ну, военнослужащий армии США. Это обычная армейская разведка. Но это физические люди. А разведданное предоставление – это не война, а оружие – это не война, причем не через европейцев. Вот сейчас Мария Захарова заявила о том, что там переговоры, все это хорошо, а Рубия одновременно, параллельно с ней сообщает о том, что мы, во-первых, разрабатываем новый пакет санкций против России. Это тоже не война, это просто санкции. И на днях выделим 400 миллионов долларов киевской хунте. Это тоже не война. Ребята, а как можно участвовать еще в войне? Оружие даем, деньги даем, разведданные даем, военные на территории киевской хунты в составе передовых отрядов, даже передовых отрядов, находятся, разведчики летают. Что еще нужно, чтобы участвовать в войне, я не понимаю.
2: Но миллион также, на армию дать. Но во время Вьетнама было примерно там плюс-минус то же самое, я тебе скажу. Значит, во время Афганистана было плюс-минус то же самое. Но это так это история человечества, понимаешь?
3: А я ж не спорю, но я же говорю о чем? То у нас постоянно проводятся аналогии с другими войнами. Mm. Вот Лавров говорит, что любой договор – это компромисс. Он прав, кроме одного. Договор о полной безоговорочной капитуляции не предусматривает никаких компромиссов. И вот нам надо для себя, понимаете, вот от высшего руководства страны до рядовой домохозяйки последней, определиться вообще, где мы находимся. У нас же нет ответов на вопросы, почему население потихонечку начинает звереть. Особенно то, которое завязано тесно в СВО. Ну скажите, мы можем добиться полной безоговорочной капитуляции? Если не можем, так сказать, не можем. Поэтому ведем переговоры. Ну, с кем ведем переговоры? Ну, с кем?
2: Ну, это наивно, Миш. Ну, я не то, что в тебя... Ну... Прости, пожалуйста, я ни в коем случае не обвиняю.
3: Нет, это нормально.
2: Но я к тому, что ты сказать, мы же понимаем, что такого не будет никогда, потому что просто не будет никогда. Ни одно государство, так сказать, не признается в... Ну, как мягче, как подобрать синоним, напишите нам, значит.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь, сам все время ищу синонимы, но ситуация-то, понимаешь...
2: Сложная ситуация. Никто не признается в сложной ситуации.
3: Где-то есть точка невозврата. То есть будет подписан какой-то мирный договор. Когда-то, да? И миллион наших солдат, которые выживут, те, кто воевал, инвалиды, члены их семей и так далее, зададут вопрос, а ради чего? Мы добились целей, поставленных на начале специальной военной операции, или нет? Ну, от них же все равно никуда не уйдешь.
2: Миш, но государство ставило, значит, речь всегда идет у нас о национальных интересах, об интересах страны. Страны. Есть страна, да. У страны есть интересы. Да. Значит, воюют в интересах страны. Эти интересы могут трансформироваться. Но не напрям противоположный, но могут трансформироваться с учетом типа новых данных, новых вводных каких-то.
3: То есть реалии мы попробовали, не получилось.
2: Совершенно верно.
3: Об этом я и говорю.
2: Есть реалии.
3: Ты можешь не признать это.
2: И в интересах, так сказать, и в интересах той же самой страны, но могут приниматься какие-то решения.
3: Ну, я могу привести, раз ты упомянул Вьетнам, операцию ТЭТ 68-го года, угу. Когда Вьетконг напал на почти сотню населенных пунктов, угу, Южного Вьетнама. Ни один он не взял. Потерял 45 тысяч убитыми и ранеными. Угу. То есть это был полный разгром. Но при этом он сумел запугать Соединенные Штаты, показав, как атакуются посольства, показав, что он в принципе может. И хотя после этого он не был в силах проводить операцию такого масштаба, начался процесс вывода американских войск из Вьетнама. Угу. То есть это о том, как надо воевать. Как
2: они, кстати, тогда признались в США, что, так сказать, вот они, мы не смогли там или,
3: да,
2: или что-то
3: еще. Да, Линдон Джонс отказался баллотироваться на второй срок.
2: Но это, да.
3: Нет, так это сказано не было. Хотя ведущие, причем, по-моему, ведущие себе, сам вот как, ну, грубо говоря, Такер Карлсон того времени.
2: Ну, уже журналист. Говорил, слушай, там во время войны были миллионные демонстрации против этой войны, понимаешь? Ты? Выпускались фильмы, музыкальные альбомы.
3: То есть это вот как раз результат того, что насколько грамотно работал Вьетконг, насколько грамотно работали все сторонники Северного Вьетнама. То есть было действительно сформировано общественное мнение в самих Соединенных Штатах, и даже поражение, по факту поражение, сумели обернуть победой. Uh-huh. То есть я говорю о чем? Что не нужно прямо признавать, что «а вот мы не можем, мы проиграли, мы там не достигли цели», и что-то. Но каждый раз вот в силу меняющейся обстановки, сообразно, ей нужно быстро менять и информационную составляющую, и формат ведения боевых действий.
2: Да. Вот. Но вот он, понимаешь, ты тоже как бы вот это вот не можем, это же, ну, мы что понимаем точно совершенно, что это не как бы некорректная формулировка. Почему? Ну, потому что мы можем, так сказать, все в пыль, в труху. А зачем, да, возникает? А чего добьется, вот, ну, если все в труху? Ну, чего, так сказать, погибших так, людей, выжженного поля? Ну, ну.
3: Вот я же и говорю об этом, что нужно, да, нужно менять формат информационной войны. Да. Медведев о чем говорит? В пыль, в труху.
2: Да.
3: У нас основные СМИ, чем в пыль, в труху, Министерство обороны, удары возмездия, страшные разрушительные силы,
2: да,
3: по центру Киева, центру принятия решений, да, еще по чем-то.
2: По так военной вот, инфраструктуре, обрати внимание.
3: Никто ж не говорит о гражданской, да, но суть-то в том, что по политической инфраструктуре, центры принятия решений. Но, опять же, если у нас не в труху, то тогда об этом говорить нельзя. Тогда нужно просто ставить задачу, что в условиях изменяющегося, реальной, вот. Мы делаем то-то и то-то, и делайте это. Ну вот Иран, например, он мужик сказал, мужик сделал. Вот. На фоне идущих переговоров.
2: Миш, кстати,
3: тоже.
2: Ну,
3: Иран ведет переговоры вот с Соединенными Штатами.
2: Я в очередной раз, значит, нам сейчас про Лаврова, я сейчас скажу, у нас новости от заявления от министра иностранных дел Лаврова приходят. Я, значит, вот эти разговоры про Иран отвергаю всегда. Значит, последний удар Ирана по Израилю. Знаете, когда был? Как думаете, вчера, позавчера или когда?
3: А по базам США сегодня.
2: Значит, по базам США, да. Значит, но по Израилю в марте 2026 года. После марта 2026 года.
3: А Иран не ведет переговоров о мире с Израилем?
2: Не ведет. Но, так сказать, мы же говорим о противостоянии. Значит, Израиль, я напомню, Израиль взял на себя ответственность за устранение политического руководства Исламской Республики. Американцы били по военной инфраструктуре и продолжают бить и сегодня. Значит, и по катерам, там, и по этим.
3: Но мы же взрослые, значит, люди. Израиль без США... Не в состоянии вести войну.
2: Но еще
3: ведут
2: раз.
3: Переговоры с США. При этом наносят удары по территории США.
2: Да, но нам все время, значит, об этой чуть ли не священная война. Это противостояние длящееся там с Авраама, понимаешь, и его двух детей. Там все понятно. Но последний удар, ну вот был этот. А Израиль, мы знаем, в Ливане там продолжает, так сказать, тоже как бы против иранских прокси. Поэтому все такой клубок.
3: Да нет, здесь все очень разумно. Бить по Катару, Бахрейну, Эмиратам, американским базам эффективнее, чем бить по Израилю. Это бессмысленно.
2: Ну, типа, да,
3: поэтому
2: типа.
3: У них же не бесконечные запасы ракет. Они их используют эффективно.
2: Значит, Лавров сделал несколько заявлений. Министр иностранных дел Российской Федерации. Недавний, это он, я думаю, что Сергей Викторович не слышал.
3: Наверное,
2: наш эфир, навряд ли, но...
3: Ты не успел бы отреагировать.
2: Да, но поскольку мы существуем в эфире в таком, так сказать, вот в этом физическом смысле этого слова, вопреки относительной теории, значит, Эйнштейна, да, теории относительности, значит, информация распространяется мгновенно, повсюду и сразу. Недавние слова Рубио, говорит Лавров, о поддержке Украины, демонстрируют, что нет различий в сути подходов США и Европы. Если бы США по-настоящему продвигали свою мирную инициативу по Украине, военные действия уже были бы прекращены, говорит Лавров. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине.
3: Он абсолютно прав. Мы об этом говорим все время. Тут Лавров реагирует на самом деле на вот те тренды, которые, те настроения в обществе, которые говорят, да что ж происходит, давайте говорить прямо. Соединенные Штаты, один из участников боевых действий, и об этом, кстати, не скрывая, говорит Рубио, что это сторона конфликта. Угу. Пусть мы не говорим о войне, а говорим о конфликте, но да, это военный конфликт. Да, США в нем одна из сторон. Наконец-то начинают признавать наши дипломаты 50 с лишним месяцев боевых действий. Ну, наконец-то. Вот об этом я и говорю. Не должно быть, понимаешь, разницы между, как говорил Ленин, низы и верхи, да, низы.
2: Не могут, верхи не хотят, да.
3: Вот этого быть не должно, потому что это ведет и к демонстрациям, к протесту, к итальянским забастовкам, к чему угодно.
2: Угу. Ну,
3: в конце концов, к разговорам на кухне, который развалится из-за Советский Союз.
2: Угу.
3: Ловит контрферги, потому что я не верю тому, что пишет газета «Правда». Слушаю западные голоса.
2: Дэн Кораблев задает вопрос. Мы защитили Донбасс и Крым, разве это не победа?
3: Ну, когда мы освободим всю территорию ДНР, можно будет говорить о том, что мы не защитили, а освободили всю территорию Донбасса. А насчет защиты я бы повременил. Знаете, когда вот здесь граница ДНР, а вот здесь находятся вражеские войска, которые просто временно не стреляют, это еще не защита, это прекращение боевых действий. Временное. Напомню, что начало СВО во многом определялось тем, что киевская хунта была готова к нападению на Донбасс. Был мир, не стреляли. Но это официальная, озвученная точка зрения наших властей.
2: Ну, да.
3: Ну что мешает?
2: Но
3: при сохранении киевского режима.
2: Но были готовы, так сказать, это, знаешь, но были готовы, да.
3: Ну, простите, вот тут без комментариев. Это, так сказать, официальная позиция правительства, руководства Российской Федерации.
2: Ну, не знаю.
3: У меня нет данных, которые бы позволяли это оспаривать.
2: Нет, ну то, что вы были готовы, понимаешь, но быть готовым и делать, но как будто бы есть...
3: Суть в том, что если бы не начался СВО, они бы напали. Ну, я же, у меня нет данных, которые бы опровергали это утверждение.
2: Угу. Ну. У Ирана очень маленькие шансы на светлое будущее, Константин напишет. Так, что тут еще? А, да, ну в России, да, мы начали-то с угроз. Мы начали с угроз, так сказать, и вот мы перешли. Значит, в России отреагировали, между прочим. Это вот любопытно, что в России реагируют на угрозы в адрес белорусского президента. Михаил Галузин, это замминистра иностранных дел, говорит, киевские главари еще раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету. Значит, реакция от... Алексей, почему вы все время юлите и выворачиваете наизнанку факты, не верите в дееспособность? Я, послушайте, я вообще ничего не... Что за... В чем вы меня подозреваете, не понимаю? Что мы...
3: Алексей задает неудобные вопросы.
2: Да, мы говорим, пытаемся разобраться. Никто ничего не выворачивает. И вот, так сказать, верить в дееспособность или не верить, или в недееспособность. Значит, есть факты, есть объективная картинка, есть сложность. Если вы не видите сложностей, но вам, наверное, очень просто и хорошо живется. Если вы не видите сложности.
3: Если бы так, была так, сложность, так, спецоперация так тоже давно можно. Завершилась.
2: Совершенно верно. Так тоже можно. Так то чик-трак, я в домике, помните, как в детстве говорили? Ну, и как бы все хорошо, все классно, все это. Ну, за окно можно посмотреть, правда. Но это не нужно делать, чтобы не юлить. Значит, слова Рубио в Конгрессе о поддержке Украины свидетельствуют о том, что война Байдена стала войной Трампа, говорит Лавров. Продолжает Сергей Викторович.
3: Ну, мы, собственно говоря, об этом только что сказали.
2: Но тут не хочется, типа, там, ставить под сомнение слова министра иностранных дел, задавать вопрос, типа, справедливо или несправедливо. Но просто кажется, что сейчас фокус внимания Трампа сосредоточен немножко на другом. И возникает тогда вопрос, ну, действительно, Украина выпала из его интересов или вошла под, как бы, с другой стороны, под другим углом, и Трамп действительно заинтересован в том, чтобы там конфликт продолжался, значит, ослабить Россию и прочее, прочее.
3: Ну, с точки зрения Трампа все идет хорошо. Какие проблемы? Он обещал закончить мир, но в это уже все, никто не верит. День был, 100 дней было, много чего было. У него эти заявления, противоречащих ему, масса. Его больше интересуют промежуточные выборы, бензин за $5 за галлон, дизель за 6. Вот это голосование в палате представителей против войны. Он обстрелы. США обстреливают базы. То есть Иран обстреливает базы США, США обстреливают Иран. При этом Трамп говорит, переговоры идут хорошо, все в порядке, мы движемся вперед. Вот это вот, собственно говоря, прямо во время ведения боевых действий стороны ведут переговоры о мире. Ну, вот, видимо, что-то подобное предстоит и нам.
2: Вот тебе тоже сложный вопрос задам. Тут Лавров еще говорит про российскую концепцию безопасности на Ближнем Востоке, именно в Персидском заливе. Значит, наша концепция, российская имеется в виду, это прямая цитата Сергея Викторовича, наша концепция как раз предусматривает, во-первых, ненападение. Но можно сделать и дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности, военной деятельности, прозрачности, да, чтобы каждый понимал, что у кого. Об ограничении военных действий, подготовке к маневрам и так далее. И вообще меры по укреплению доверия, говорит Сергей Лавров. Это, я, кстати, обращал на это внимание многожды, простите за нескромность, да, и там и в телеэфирах, и вот на радио, что ключевым, как ни странно, является вопрос доверия. Ну вот, да вот такое простое, с одной стороны, понятное, а с другой стороны, абсолютно непонятно, как достичь этого самого доверия. Но никто не доверяет. И вот ключевое, это, конечно, возвращение к этому самому доверию. Но вот Россия предлагает, значит, собственную концепцию безопасности в Персидском заливе. Будет ли она рассмотрена участниками всерьез, так сказать?
3: Нет, не будет. Не может быть никаких подобных рассмотрений, поступающих от страны, которая не может спроецировать свое влияние в политике, в военной, экономической сфере на этот регион. Вот, страна, которая не может достичь подобного результата у своих границ и на своей территории, ну, вряд ли будет восприниматься всерьез где-то за тысячи километров. Давайте мы договоримся по территории Южной России, которую называют, так сказать, Украиной. Вот, потому чтобы признали, например, Крым, территория России, Запорожскую Донецкую область, Ленинскую Донецкую Республику, а потом будем предлагать свои варианты мирного урегулирования где-то там в Персидском заливе. То есть предлагать-то можно, но, друзья мои, это, понимаете, это все равно, что чертить красные линии. Потому что когда там Медведев выступает с очередными громкими заявлениями, что что там бахнем, да, ну, из-за океана доносится гомерический хохот. Ну, сколько уже было подобных заявлений, и что? Знаете, хорошо, когда это заявляет там я или Жириновский, или еще кто-то. Ну, да, хороший был мужик. Вот, но когда это заявляет госслужащий высокого ранга, это воспринимается несерьезно.
2: Заявление европейцев о стремлении говорить с Россией несерьезно. Они имели множество шансов и их провалили, говорит министр иностранных дел Лавров. Они просто сыплют сейчас вот сообщения с заявлениями министра. И я, так сказать, вот в прямом эфире их вывожу. Это в ленту, да?
3: Ну, я просто очень кратко хотел бы напомнить по поводу доверия. Вот на конкретном примере. Мы со Соединенными Штатами были союзниками во Второй мировой войне. Немедленно после окончания началась холодная война. Речь Черчилля в Фултоне. Железный занавес, опущенный не нами, а Западом. Организация НАТО. И операция немыслимая, которая не состоит. Почему? По единственной причине. Это зафиксировано в американских документах. Русские танки через 2 недели будут у Ла-Манша. Вот это проецирование силы. То есть отказ от ядерных ударов, потому что без всяких ядерных ударов русские танки все равно будут там.
2: Ну так или иначе, равно потом как бы договаривались. Ну, и, да, и во время Карибов там...
3: Все, мы сейчас про применение силы.
2: Продолжим через
3: несколько минут. Поэтому и договаривались.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
6: Продолжаю. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Здравствуйте еще раз. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Если есть вопросы, комментарии, пожелания. Ну, пожелания навряд ли, так сказать, мы сможем удовлетворить, но ну, так или иначе, ну, прочитаем в эфире.
7: Значит, ну, поскромнее, одно пожелание на двоих.
6: Ну, да, может быть, да, на троих, в конце концов, действительно. Значит, Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа в Иране. Еще раз, да, Палата представителей США, ну, это вот парламент.
7: Ну, это рекомендация.
6: Ограничил военные полномочия Трампа в Иране. О чем? Ну, это тоже типа по оценке как бы СМИ.
7: Там на самом деле все очень просто. Если после этого такое же примет Сенат,
6: да.
7: Это примет форму законопроекта, а на этот законопроект Трамп имеет право наложить вето.
6: Значит, о чем идет речь? Трамп больше не может самостоятельно принимать решений о запуске новых или расширение текущих военных операций против Тегерана. Значит, голосовали за 215, против 208. Ну вот, ну, рядышком, правда, 215 против 208.
7: Ну там 4 республиканца проголосовали, да, вместе с демократами.
6: Совершенно
7: но суть
6: верно.
7: В том, что это еще не закон и не ограничение, которое Трамп обязан выполнить. Он обязан к нему прислушаться.
6: Угу.
7: То есть пока ему наплевать.
6: Но это вот принятие резолюции все-таки.
7: Это первый звоночек к тому, что дела у Трампа ухудшаются. Ну, мы об этом говорили изначально, что либо быстрая победа, либо ему, ну, когда еще мы обсуждали двухмесячный срок, что он за него все равно выйдет, но, как мы видим, уже не может он вести себя так, как, потому что в США плохо, там нереально дорожает жизнь, резко подорожал бензин, там проблем внутренних хватает.
6: В общем, если Сенат одобрит этот документ, он не потребует подписи президента. Вот в чем дело.
7: Но он может наложить вето.
6: И на него нельзя будет наложить вето. Нет, вот это, смотришь, значит, эти пишут всякие западные СМИ. На него нельзя будет наложить вето. Однако такая резолюция не имеет полноценной силы закона и может стать предметом судебных разбирательств. То есть вето не наложит, а в суд может этот...
7: Нет, я же говорю, если это примет форму законопроекта, на него Трамп имеет право заложить вето. А это можно не исполнять.
6: Угу.
7: То есть это такая рекомендация пока еще.
6: Но все равно звоночек.
7: Ну, в общем, не будет. Но это звонок безусловный.
6: Да. Так, значит, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, рынок нефти ощутит дефицит. Ну, тоже как бы, да. Понятно.
7: Очевидно,
6: об этом, да. Об этом говорит Новак. Что из этого следует? Из этого следует, что мир в большей степени будет давить там, на США, на лоббистов, на тот же назначенный палату представителей, на Сенат и прочее, чтобы те давили, в свою очередь, на Трампа. Или что?
7: Или США продолжали зарабатывать деньги. В физических объемах США продают и покупают приблизительно вот паритетное количество нефти, нефтепродуктов. Но учитывая цены, по которым они продают свои нефтепродукты, особенно сжиженный природный газ, они в однозначном плюсе. Им выгоден рост цен. То есть они на этом зарабатывают. Так как они сами себя обеспечивают топливом, на самом деле, на рынок, потребительский рынок, то рост цен там определяется не дефицитом нефти, бензина, солярки, США, а сверхприбылями, опять же, компаний. То есть там играет не в одни ворота. Вот. Соединенные Штаты действительно на войнах зарабатывать научились, и они это делают. Но именно Соединенные Штаты, а граждане это уже, простите, вторично.
6: Тут любопытно еще разворачивается история про в ООН. Значит, сейчас я найду это заявление, где у меня было это открыто. Заявление Лаврова по поводу европейцев. Лавров по поводу европейцев, что они потеряли как бы дипломатический вес, европейцы. Значит, и это не просто слова, но и есть подтверждение этому заявлению. Дело в том, что ФРГ... впервые в истории не получила места в Совете Безопасности ООН, в расширенном, как мы знаем. Значит, при необходимом минимуме 127 голосов, ну, вон, проходит голосование, да, значит, Германия получила всего 104 голоса. Португалия получила 134 голоса, и Австрия получила, да, 131 голоса, Германии нет. С момента вступления в ООН в 73 году ФРГ постоянно избиралась. Теперь, так сказать, что-то пошло не так.
7: Ну, это вот, знаете, я от политики и дипломатии все-таки далек, потому что разбираться в этом могут только профессионалы, которые погружены в это во все, они понимают там все эти подводные камни, течения, склоки и все прочее, но суть в том, что у немцев действительно мощное лобби, безусловно, более сильная экономика и все остальное по сравнению с той же Португалией и Австрией, и факт проигрыша, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что с точки зрения вот тех, кто принимают решения, Германия уже не является самостоятельным голосом, не обладает самостоятельной силой. Вот тут, уж как мне неприятно, но я вынужден согласиться, что был ливерная колбаса Шольц, теперь кровяная колбаса Мерц, и так как они поют голос, голоса американцев, ну, окружающие сказали, да ну их нафиг.
6: Но экономика по-прежнему остается экономикой. По-прежнему существует парламентаризм, который позволяет, так сказать, и об этом же многие говорят, там внутри партии Мерца, так сказать, тоже раздаются эти голоса, что Мерц может и должен уйти. Да. А, при этом Бабиш, вот заявление от Бабиш тоже было одно из последних сообщений. Бабиш – это чешский премьер. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш говорит, что канцлер ФРГ должен вести от имени ЕС переговоры об окончании конфликта. Могу предположить, что в Европе, наверное, согласятся с тем, что канцлер Германии, ну, как кресло, да, как функция, должен вести.
7: Ну, если не говорить о личности,
6: да, не про личность.
7: В данном случае, вот, знаете, предыдущая личность тоже была не личность. Здесь, видимо, речь все-таки о том, что правящие в Германии силы сегодня не способны выражать политику не только Германии, ну, не только Евросоюза, но и даже Германии.
6: Хотя Бабиш говорит про Мерца. Для меня очевидно, что именно приходит просто расширенный.
7: Да.
6: Для меня очевидно, что именно канцлер Германии Мерц должен возглавить дипмиссию по прекращению конфликта на Украине.
7: Мы неделю назад с тобой говорили, что там личности уровня Де Голля в европейской политике нет. Ну, если у мужика нет яиц, простите за откровенность, да о чем можно говорить? Но если ты лежишь под Соединенными Штатами, если Германия в ауте, если закрываются предприятия, это же просто кошмар. Ну, мы же видим, что Германия живет не интересами Германии. Ну как это финансирование войны возложено на Европу? Европа это проглотила. Будете покупать оружие на 10% дороже, и Европа это проглотила. Она все глотает. Выведем 5000 солдат из Германии. Да хорошо, выведем. Куда выйдем? В Польшу. Польша нам лучше.
6: Слушай, но база Рамштайн была и при Шрёдере, понимаешь?
7: Так ее никто бросать не собирается. Никто немцев не спросит.
6: Сказать, Германия не только сейчас стала как бы в зависимости от...
7: Это вообще оккупированная территория, находящаяся под протекторатом Соединенных Штатов.
6: С 53-го года там условно.
7: По крайней мере, предыдущие требовали возврата золотого запаса из Соединенных Штатов, проводили самостоятельную политику в интересах Германии. Они являлись локомотивом Европы. Сейчас она не является локомотивом Европы. Сейчас она вообще не возражает ни против чего. У нее взрывают северные потоки, и они умываются и покупают дорогой американский газ. Вот, и демонтируют электростанцию, которая обеспечивала работу северных потоков, и передают ее киевской хунте. Угу. Электростанция мощностью более 30 мегаватт. Она способна питать энергией город. Бесплатно. То есть закрыли все атомные станции. Если кто-то следит за этим, то видели, как взрывают газовые станции, как закрывают угольные станции. Это в условиях дефицита электроэнергии. Понимаете? То есть вот нет ни одного явления, где бы Германия отстаивала собственный интерес.
8: Угу.
7: Когда-то это было. Сейчас ничего.
8: Так, что тут еще? Значит, в российском медиа отвергли идею о мире без ядерного оружия. Вот знаешь, я тоже обращал внимание, и вот с тобой тоже давай это обсудим, например, 80-е годы. Ну и, в принципе, не только 80-е годы, значит, такое массовое движение против ядерного оружия началось с момента, когда Британия стала третьей ядерной державой. Тогда в Британии появилось движение... массовые, куда вошли, так сказать, общественные деятели, ученые, там, музыканты, ну, масса всего, актеры, там, ну, это было, на пике там до 100 тысяч человек публичных доходило, митинги по всей стране, значит, тогда в 50-е годы появился вот этот вот знак Пацифики, угу. Значит, активное движение, потом это все перекинулось на Соединенные Штаты, там тоже фриз, как-то движение было за охлаждение, потом 80-е годы, миллионный марш был против ядерного оружия в Америке. Реально просто миллион человек. Миллион mm-hmm. человек вышли и высказались. Мы помним и Советский Союз, ядерному взрыву нет-нет-нет. Значит, все это. Круглые, не круглые столы, а телемост, Москва-Бостон. Значит, тоже за ядерное разоружение. Так, как будто бы тогда все боялись в большей степени ядерной, вот этой ядерной угрозы. А сейчас кажется, что риск применения ядерного оружия выше, чем был в 80-е годы, а страха как будто бы меньше перед этой угрозой. Ну и возникает вопрос, почему, вот с твоей точки зрения, почему мы перестали бояться ядерную бомбу?
7: Не перестали бояться, просто научились управлять информационным пространством. Вот и все. То, чего не было в 80-е, 70-е, 60-е годы.
8: Закрывать рты, значит, пацифистам или что?
7: Нет, не просто закрывать рты, а

0: Нет.
1: Вот. То есть мы пользуемся Яндексом, мы пользуемся Гуглом, вот, пользуемся Bixby, чем угодно. Вот. Но кто из нас пользуется какими-то другими поисковиками? Вот. Суть в том, что это подавляющее большинство, и самое главное, люди получают информацию. Они получают информацию о том, что ядерное оружие не такое страшное, атомные взрывы – это тоже не совсем то. Ну и потихонечку успокаивают. Вы не того боитесь, вот надо бояться пандемии, распространения Китаем там, каких-то микробов, еще чего-то. И надо принять еще и то, что чисто психологически люди устают от чего-то одного. Если ты все время кричишь «волк, волк, волк, волк», они в конце концов перестают реагировать на этот крик, они к нему уже привыкли. Вот и все. А действительно, когда на протяжении нескольких поколений пугают ядерным оружием, все уже привыкли, но пугают, ну и ладно.
2: Это не моя мысль была, Чедаев ее в нашем эфире высказал, я ему тот же самый вопрос задал. Он говорит, просто сейчас разнообразие угроз таких, так сказать, вот апокалиптичных, да. Значит, гораздо выше, чем был тогда. Ну,
1: конечно, то есть в 50-х боялись нового ядерного оружия, а какие там...
2: А сейчас эпидемии, климат.
1: Климат, все что угодно.
2: Инопланетяне.
1: Да. Ну, вот, да, инопланетяне.
2: Да, ужасные. Тоже, так сказать, ужасные, да,
1: вот.
2: Правда?
1: То есть вот благодаря этому рассеивается внимание, рассеивается вот это, раздеребанивается единство движений. Ну и действительно научились. Вот скажите, были мощные профсоюзы в Америке? Где они сейчас? Кто о них слышал?
2: Ну, мы знаем, что профсоюзы все равно были там. Ну, они. Нет. У нас есть такой термин, прошу прощения.
1: То есть, тогда их покупали, теперь их и покупать не надо, их уже все растворились.
2: У нас и приблотненные. Вот профсоюзы же, они всегда были приблотненными.
1: АФТ, КПП и так далее. Но суть в том, что теперь уже много десятилетий о них просто забыли. Не актуально.
2: Значит, о ядерном оружии говорит замминистра иностранных дел России Александр Панкин. Он говорит, пока есть посыл доминировать, что я эксклюзивный и исключительный, мы должны иметь средства сдерживания, чтобы их остудить. По его мнению, мир не станет безопаснее, если исчезнет ядерное оружие, так как его место займет что-то другое.
1: Ну, мы много раз вообще договорили и приводили в качестве примера Северную Корею. Ну, ее реально уже растоптали в пух и перья, если бы у нее не было ядерной бомбы. А так ее просто пытаются не трогать, там санкциями ограничили, ну, хай сидит себе. Кстати, вот эта маленькая Северная Корея худо-бедно сделала себе полностью закрытый интернет. Ну, не зависит от внешнего интернета.
2: Ну, значит, с какого там, я не помню. Но с середины 2000-х, во второй половине, там, 2008-2010, наверное, да, первое испытание ядерной ракеты или чуть раньше у КНДР?
1: Ну, о том, что она у них есть...
2: Но я к тому, что она существовала, значит, без ядерной ракеты гораздо меньше, чем...
1: В те годы существовал ядерный Китай, ядерный Советский Союз, потом кушали Советский Союз, точнее, постсоветское пространство, Северная Корея как-то совершенно никого не интересовала. Угу. Докушали, Трамп, вспомните, в свой первый срок, первое, что он обещал еще, будучи кандидатом в президенты, я сотрую в порошок, как только стал президентом, тут же направил 3 авианосные эскадры к Северной Корее, но ни одна не дошла. Угу. А это уже вот как раз ядерное оружие было.
2: Тут просто, конечно, такие заявления... Но они ведь способствуют расширению этого самого ядерного клуба. И когда, так сказать, немцы, например, задаются этой идеей, или там японцы, да, почему у Китая есть, там, а у нас нет, или почему у французов есть, а или там у русских есть, а у нас нет. Значит, нам тоже надо. Но раз вы... И главное, что мы заявляем или делаем подобные заявления, как мы подтверждаем этот тезис? Что тогда, да, вы правы, вам тоже нужно ядерное оружие. Ну, как будто бы нет.
1: Нет, здесь дело не в заявлении. Дело в том, что это и так все знают. Но просто до тех пор, пока существует консенсус ядерных держав, можно гарантировать нераспространение ядерного оружия. Как только консенсуса не будет окончательного, вот можно говорить о том, что оно появится у кого угодно. Потому что технологии растут, создание ядерной бомбы, это вовсе не выделяющий элемент, ключевая, о чем все говорят, делать. Вот не в том, что обогащенный уран, и все, вот его нет, и все. Даже если он есть, создать ядерную бомбу сможет далеко не каждое государство, а единицы наиболее передовых и продвинутых государств. Там очень сложная система, требующая высочайшего уровня технологий. Но будет утрачено единственное вот паритет держав, которые не хотят распространять ядерное оружие, не хотят утрачивать монополию на ядерное оружие. Вот пока этот консенсус существует,

0: ядерное оружие не будет распространяться. Будет утрачен консенсус. Простите, Соединенные Штаты как подарили Пакистану ядерную бомбу, и Израиль еще кому-нибудь подарят.
1: Ну. Александр напишет про ядерное оружие. Вопрос не в том, как добились меньшей боязни, а кому и зачем это надо. В 60-е надо было бояться, хотя ядерное оружие было слабее нынешнего. А нынче не бояться более мощного. Кому и зачем? А вы как напишите нам свой ответ. Напишите, пожалуйста, свой ответ.
0: Да, ну здесь можно спорить до бесконечности, потому что, опять же, очень много точек зрения. И здесь очень много аргументов в пользу той или иной точки зрения.
1: Так, любопытное тут еще заявление от Стуба. Ну, и это, наверное, можно рассматривать как вызов Трампу. Значит, как не коллега, а, как сказать, гольф и не противник, а как... Ну, в гольф, в смысле, конечно, ревнуются, да? Но, короче говоря, партнер Трампа по гольфу, по совместительству президент Финляндии Александр Стуб, говорит, что нужно расширить Европейский Союз с 27 стран-участников до 40, и призывает включить Канаду в Европейский Союз. Мы помним, что когда Трамп пришел к власти, то помимо Гренландии Канада тоже, так сказать, входила в орбиту интересов президента Соединенных Штатов. А Стоп говорит, разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-м государством ЕС, вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США?
0: Был такой Леня Голубков, который в рекламе МММ говорил, я не халявщик, я партнер. Угу. Вот Стуб такой же партнер, как и Леня Голубков. И если кто-то следит за ним, а я вынужденно слежу, читая постоянно новости, он претендует на роль Жириновского, только ставшего главе Финляндии.
1: Но не Жириновского,
0: но
1: давай.
0: Он вот несет любую околесицу и ахинею. Он делает еженедельно подобные заявления, с которыми никто не считается, всем наплевать, потому что голос Финляндии в ЕС стремится к нулю.
1: Слушай, вот. Но, так сказать, на безрыбье тут появляется Стуб. Но...
0: Так это же серия. Он делает громкие заявления. Все покатываются со смеху. Очень здорово. Вот еще одна говорящая голова. Ты говори, что хочешь. Ради бога, можешь обораться.
1: Помимо Канады, Стуб в ЕС видит Турцию, страны бывшей Югославии, Албанию, Норвегию, Исландию, Украину, Молдавию, Грузию.
0: Я же говорю, комик. Ну, пусть сначала у Франции спросит по поводу приема Турции. Угу. Франция объяснит, почему она блокирует прием Турции при всех президентах. Угу. Но это вот цена этого предложения. Ну, не примут. Ну, по определению не примут. Вот ни одно предложение Стуба не примут вообще. Потому что это... Голословные заявления лидера третьесортной, третьестепенной державы, не имеющей в ЕС никакого голоса. Вы вообще хоть раз слышали вот так вот, чтобы каким-то ключевым вопросом Евросоюза Финляндия право вето применила?
1: Вот я тебе скажу, давай посмотрим, ну постараемся хотя бы типа с 18-й стороны, но не нет, да, но с другой стороны. Стуб делает подобные заявления. И, конечно же, так сказать, они не должны остаться без внимания Соединенных Штатов Америки. И Канады, ну, например.
0: Ну, почему?
1: Ну, как почему?
0: Да в Соединенных Штатах в такие государства в грош не ставили. До Трампа лидеров трех прибалтийских этих шпротин принимали президенты Белого дома исключительно втроем, а не по отдельности. Потому что они вообще никто, и звать их никак.
1: Стуб был на какой-то встрече, он с Украины, по-моему, тогда приезжал,
0: да,
1: сидел.
0: Да, куда угодно сейчас.
1: Не, но он его тоже приглашали в Белый дом. И,
0: так все нормально, он де юре президент.
1: Но это президент, значит, европейской страны, не маленькой страны.
0: Да
1: нет.
0: Плевать им все.
1: Значит, послушай, ну что значит, ну плевать. Ну, с одной стороны плевать, с другой стороны это страна члена
0: НАТО. Соединенные Штаты плюют на Германию, а с Финляндией они будут считаться и обращать внимание, что говорит президент Финляндии.
1: Короче говоря, хорошо, там не замечают. И Стуб делает эти заявления тоже в расчете на то, что...
0: Его заметят. Афины оценят его заявление. Моська, знать она сильна, коль лает на слона. Он и ядерное оружие предлагал Финляндии размещать. И что только он не предлагал. Знаете, его все заявления, вот их даже не комментируют. Вот мы здесь сейчас обсуждаем. Так вот в публичном пространстве, ну, я не встречал, чтобы кто-то всерьез обсуждал заявление Стуба. Не то, что политики, даже в газетах. Просто пройдет сообщение. А вот президент Финляндии предложил.
1: Слушай, там просто любопытно же, что вот что. Что в том числе СТУП предлагает, если сейчас НАТО, ну, полуравно ЕС, но Турция, например, страна-член НАТО, но не страна-член ЕС. Как да. Значит, и Финляндия, там, ну, Финляндия и там, и там. Ладно, значит, Канада, да, например, тоже и там, и там. А СТУП говорит, НАТО должно быть равно ЕС. Вот в чем любопытно. Вот что любопытно.
0: Ну, если, я же говорю, если СТУП комик, делающий комические заявления и пытающийся военный блок сравнить с экономическим, ну, ради бога. Но все-таки это вещи разного порядка.
1: Так, успеем еще про укро-венгерские отношения поговорить, украино-венгерские. Даже после того, как Венгрия сняла ограничения, введенные Орбаном, проигравшим выборы в апреле, Мадьяр заявил, что его страна по-прежнему будет выступать против ускоренного процесса вступления, к которому стремится Зеленский. Значит, поменяли лидеров в стране, но курс остался прежний.
0: Нет, он стал более мягким. То есть Мадьяр не занимает такую позицию, как Орбан. Ну, например, они сняли, так сказать, свои возражения по поводу обсуждения вступления Украины в ЕС, да? То есть вроде бы пошли навстречу. Но это именно здравая позиция, которая говорит, да хорошо, обсуждайте. Вы будете эти 33 ключевых пакета, которые нужно выполнить для вступления в ЕС, выполнять еще 33 года. Да выполняйте, обсуждайте, делайте, что хотите. Вы все равно не вступите.
1: Вчера там на Украине делали тоже заявление по этому вопросу, говоря, что у нас нет с венграми типа ключевых разногласий. Все вопросы могут быть закрыты. Для венгров, я напомню, ключевым по-прежнему остается статус венгерского языка на Украине. Да?
0: Совершенно верно.
1: И в этом смысле, как
0: права
1: ты думаешь,
0: венгров.
1: Да, Украина готова будет обеспечить и венгерский язык?
0: Не готова.
1: Каким
0: зачем?
1: Статусом
0: они
1: права венгров?
0: Они уверены в Киеве, что продавят Венгрию и без этого. Вот. А здесь они там попятные, как видишь, не идут много десятилетий при самых разных главах режима. И Ющенко, кстати, и Поповича. Самых разных. Порошенко. Права венгерского населения никто учитывать не собирается. Их игнорируют и продолжают игнорировать. Это, здесь мало чем может поступиться тот же самый Зеленский, но это все равно, что признать УПА и Бандеру...
1: Признанную террористической организацией.
0: Да, преступниками и согласиться с поляками, что они виновны в геноциде польского народа. Не будет этого никогда.
1: Все, друзья, до следующего четверга. Михаил Анофриенко в студии. Никуда не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста. А это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание.
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7,5 тысяч метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов.
3: Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 4 часа утра, в Челябинске 6. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Палата представителей США одобрила проект о санкциях против России. Кишинев бездоказательно обвиняет Москву в повреждении ЛЭП. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы появится уже в сентябре. Подробности далее. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России. Документ, внесенный в апреле прошлого года, предполагает создание фонда восстановления Украины, возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы. Также до конца 2027 года продлеваются полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки, а Госдеп обязан принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничной службы стран Балтии. Президент США, в свою очередь, должен оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать санкции, блокирование активов и дополнительные экспортные пошлины. Для вступления в силу законопроекту потребуется одобрение Сената, который пока по этому поводу не высказывался. Администрация США может совершить опасные действия, чтобы доказать свою успешность перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом заявил СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал такое развитие событий прискорбным и отметил, что Россия готова к диалогу и ценит признание необходимости устранить первопричину украинского кризиса со стороны США. Тем не менее, по словам Лаврова, не видно нацеленности Вашингтона на то, чтобы эти подходы закрепить с участием Украины и убедить Европу не мешать. Крым от продажи национализированных активов украинских олигархов уже получил 13 миллиардов рублей. Еще почти 1,5 миллиарда составили средства за аренду с этого имущества, сообщила РИА Новости на Петербургском экономическом форуме глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, многие предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, после национализации вышли из тени и начали платить налоги, а также получили новый импульс для развития. Уже национализированных больше 6000 объектов. Кишинев бездоказательно обвиняет Россию в повреждении ЛЭП, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров. Как отметил дипломат, все доводы молдавской стороны ограничиваются некими заявлениями, которые Кишинев пытается выдать за правду, либо какими-то мутными фотографиями, будь то обвинение в повреждении ЛЭП, загрязнении Днестра или пролете российских дронов. В мае Молдавия заявила о намерении направить в Москве счет Укрэнерго за ремонт ЛЭП и Сакча Вулканеште, якобы поврежденные от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины. В СМИ фигурирует сумма компенсации объемом 20 тысяч евро. Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на рынке, рассказала РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что идет третья фаза клинических исследований, а в июле будут подведены некоторые итоги. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Добрый вечер, Петр Алексеевич.
9: Здравствуйте, Кира Львовна.
8: Мы с вами нежданно встретились. Четверг.
9: Чуть нежданно.
8: В 19.04.
9: Я ждал этой встречи. Это для вас встреча со мной случайность?
8: Нет.
9: Досадная, наверное. А для меня, между прочим, это апофеоз моей жизни.
8: Апогея апофеоза,
9: недели,
8: как говорится. Да,
9: интеллектуальный. Потому что ни до, ни после вас у меня никого лучше не
8: бывает. Вы не представляете себе, насколько интеллектуальной будет наша сегодняшняя беседа, потому что нас ждут папские буллы и энциклики, и это уже звучит
9: энциклика – это хорошо. Это я уже это слово в прошлый раз расшифровал.
8: Так, Мне что-то показывает, что с микрофоном у меня какая-то...
9: Поближе просто.
8: Поближе надо, да, его сделать. Вот хорошо,
9: вот,
8: сейчас
9: да, вот все, как у меня.
8: Все сделаю.
9: Прям вот так вот.
8: Прям близко.
9: Да, вы все. Можете его вот так вот подвинуть. Взять.
8: Вот мне прям кажется, что да, прям вот то, что надо.
9: Наверное.
8: Нет, мне главное, что я вижу вас, Петр Алексеевич.
9: Нет, там просто слышно хуже. Микрофон в студии,
8: понятно.
9: Он у нас же там с вами приличный.
8: Более чувствительный.
9: Да, здесь,
8: кстати,
9: ну, неважно,
8: про
9: да.
8: «У нас там с вами». Многие, я думаю, что задают себе вопрос, собственно, где бар? Где Лис Эммануэль? Где привычный антураж?
9: Ну, я думаю, что, во-первых, половина людей этого не видит, потому что они нас слушают.
8: Но вторая половина тоже очень значима. И если они обладают пространственным воображением, то мы можем сказать, что мы не в нашем уютном баре, а мы, собственно, в студии «Радио Спутник».
9: Да.
8: И это связано с тем, что, ну, будем считать, что у нас на, как это называется, на санитарном контроле на недельку.
9: Ну, так тоже неплохо, между прочим. Смотрите, я в белом, вы в красном, у вас...
8: Повторно сообщаю, что этот цвет называется оранжевый.
9: Нет.
8: Это не красный.
9: Напишите
8: просто
9: в комментариях, друзья, все, что увидите. Ну, у меня тогда тоже не белый, а зеленый, он просто так отображается. Ну, видим мы все, ваши поклонники, красный, к сожалению. Будем считать,
8: красный,
9: что
8: красный, да, с белым, прекрасное,
9: да,
8: сочетание.
9: Да, хорошее сочетание, черные волосы, черные микрофоны, очень красиво все.
8: Ну все, значит, мы в прошлый раз сделали великолепный анонс, который, я думаю, что многих заинтересовал, и связан он с выпуском папской энциклики нового папы Льва. Это первый его документ программный такого рода и называется «Magnifica Humanitas». Сие произведение, которое заняло, между прочим, 200 листов. То есть это огромный программный
9: текст. Я даже боюсь спросить, Кирилл Иванович, неужели вы заставили своих студентов...
8: Я просмотрела весь. Никаких студентов. Причем здесь вообще студенты? Вот каким они здесь боком? Это мой личный интерес к доктринальному праву. Они не обязаны его разделять.
9: Так вы можете просто поставить, дать им домашнее задание?
8: Эксплуатация студенческого труда не входит совершенно в мои преподавательские планы, Петр Алексеевич. Студент нынче, он четко делает поставленную задачу и не выходит за ее пределы, как правило. А тут у меня вот личное любопытство, поскольку, ну, объективно, если посмотреть, например, вот на мой профиль, то есть международное право, то, конечно, вот то, что называется каноническое право, которое как раз Ватикан веками продуцирует, конечно, влияние огромное. И даже можно сказать, что три папские энциклики 15 века, которые как раз специально выпускались для Португалии, для Испании, они обосновали так называемую доктрину открытий. Эта доктрина открытий настолько впечатлила вообще все, так сказать, северное полушарие, ну, особенно северо-западную его часть, что даже в национальное право было внесено вот эта вот ссылка вот эта была внесена на доктрину открытий. То есть речь шла о том, что у европейцев самим Господом Богом, собственно, через напрямую Святой Престол, делегировано право присоединять себе любые понравившиеся земли, которые объявлялись terra nullius, это специальный тоже такой латинский термин, ничейная земля. То, что там на этих землях прекрасно себе жили, не тужили маори, индейцы, бушмены, это не принималось во внимание, поскольку это не христиане. Соответственно, они должны были подлежать принудительной христианизации, что мы, собственно, и наблюдали в течение 500 лет. Это, ну, все как раз и был колониальный процесс. Кстати, вот все это ссылкой на энциклики.
9: Да, вы так немного упрекаете, так сказать, как бы вот в том, что...
8: Много горя и крови принес процесс колонизации.
9: Ну, вы знаете, я могу вам сказать, что и сегодняшнее христианство, например, языческие верования считает, ну, как бы низшей ступенью, и их чуть ли там не проклинают. Вот, в том числе...
8: Правило, североучение считает себя единственной истинными.
9: Не-не-не, вот они считают, зачастую. Эти вообще там, да, если они признают как-то еще наличие вот чего-то параллельного, там, так сказать, других авраамических каких-то вариантов, то вот к этим они относятся и до сих пор. Вот спросите любого, даже православного священника, что он вам скажет про язычников. Ну, с точки зрения логики, Как я, опять же, сразу говорю, что я не сильно разбираюсь, человек неверующий, но...
8: Начинающий религиовед.
9: Ну, мне это интересно всегда было, потому что, ну, многие увлекаются там язычеством, вот рассказывают, какие там богатым, какие-то, значит, эти славянские руны находят даже, о которых... Оговорюсь, это шутка, потому что славянских рун не существует, если вам кто-нибудь скажет, что они есть, это
8: неправда. Скандинавские есть руны.
9: Скандинавские есть, да. Но не суть. Понятно, что с точки зрения развития общества знания, философии и вообще понимания к миру, понятно, что многобожие – это, ну, как бы более низкая стадия развития, так сказать, человечества.
8: Я бы сказала, что она более именно исторически.
9: Нет, ну, понятно, что ты приходишь...
8: Одно предшествует другому, но сказать, что это...
9: от объяснения банальных явлений природы с помощью, да, богов, ты приходишь к философии, которая уже другими оперирует категориями, там, не знаю, любви, прощения и так далее. То есть это другой просто уровень. Поэтому, в общем, их в то время можно было понять. Они технологические, естественно, я уж не знаю, представляли ли о существовании китайской цивилизации, которая,
8: конечно,
9: в принципе, наверное, была на равных. Вот. А все остальные, ну да, они вполне... Я могу сказать, что даже и за людей-то не особо считали, там, жители Африки, например, и даже в 19 веке, и в 20-м тоже. В общем, там, зоопарки человеческие.
8: Нет, но европейский шовинизм в контексте колониализма... Чтобы вы понимали, европейские зоопарки... В той же самой, в Бельгии и в Нидерландах, закрылись только в 50-е годы, ну, да. 20 века. Не
9: вот,
8: 19, 20-го.
9: Поэтому, что уж вы хотите от папы там в каком, в 15 веке?
8: Да, так что, собственно...
9: Прогрессивный документ по тому времени, скорее всего, был.
8: Ну, в принципе, нужно сказать, что Ватикан всегда старался, скажем так, быть на острие прогресса. Собственно, Святая Инквизиция, ну, помимо того,
9: этим
8: что...
9: Этим и занималась.
8: Да, так сказать, мы здесь, готовьте дрова, занималась на самом деле просто вот таким вот прицельным...
9: С другой стороны, ограничить тоже пытались, сжигая там некоторых
8: деятелей. Максимальным, так сказать, таргетированием всего, что может представлять интерес для естественных и для гуманитарных наук, хотя такого разделения дальше, в общем-то, его даже не было, можно сказать. Это все уже в конце XIX века появилось. Но в любом случае, папские буллы и энциклики – это важнейшие программные документы. Булла – это, собственно, от латинского «булла» – это так и будет, то есть это печать. Собственно, языком...
9: Слово «бил», наверное, оттуда английское, да?
8: Надо проверить, но не думаю, потому что все-таки «бил» законопроект, а тут «булла». Тут надо понять, что это латинский.
9: Ну, из латыни.
8: И латинский до сих пор является официальным языком, собственно, Святого Престола. И в Ватикане даже банкоматы работают на латинском, соответственно, документы пишутся, ну, по крайней мере, заголовки, они тоже все обязательно на латыни, и «Magnifica Humanitas», Петр, как бы вы перевели, поскольку здесь на всех европейских языках это переводится, ну, в принципе, одинаково.
9: «Magnifica Humanitas»? Ну, не знаю, великолепное что, человечество?
8: Именно или... так, великолепное человечество, то есть практически, если просто менять акценты на итальянском, испанском,
9: да.
8: Французском, английском, будет звучать абсолютно
9: Билл
8: одинаково.
9: Восходит, значит, изначально к англо-нормандскому Билле, старофранцузскому Болле.
8: Это не то.
9: Нет, а эти, все... в свою очередь, исходят из латинского Булла.
8: Вот, ну, то есть Булла – это свинцовая
9: то
8: печать.
9: То есть Булла – это Билл. Это то же самое.
8: Вот, вот видите, как мы глубоко копнули.
9: Ну так, чтобы
8: соответственно...
9: У нас же интеллектуально. Я же ждал всю неделю, Кирилл.
8: Видите, вы готовились, это приятно.
9: Ну,
8: это же
9: я готовился, я просто...
8: Я просто умею пользоваться интернетом быстро,
9: себе.
8: Да. В общем, о чем речь? Буллы сложны были в изготовлении, но, тем не менее, их делали. И, например, если там назначается епископ, он назначается обязательно папской буллой. А энциклика... От... Вы, кстати, спросили в прошлый раз, от какого слова? Циклос, греческое. Mm-hmm. Это общий. То есть энциклика – это означает, что подлежащее максимальному распространению.
9: Я так и рассказала.
8: Вы абсолютно правильно рассказали. Именно
9: вот
8: так.
9: То есть, что всем надо разослать.
8: То, что да, то есть такие ЦУ, которые должны все епископы,
9: кардиналы.
8: У нас сегодня просто кружок начинающего религиоведа.
9: При этом
8: ей-богу.
9: Один у нас доктор наук, а другой просто студент, понимаете, и вот все равно.
8: Не надо прибедняться, Федор Алексеевич. Ваша широчайшая эрудиция, она хорошо известна.
9: Это правда, но, к сожалению,
8: вот
9: поверхностно
8: все. Ну, так, что мешает углубиться? Ну, так вот, собственно, папская энциклика довольно редко преподносится самим папой. То есть гораздо чаще это делегируется кардиналам, епископам, но в данном случае прям вот папа сам выступил, более того, пригласил представителя компании «Антропик». Петр, как вы думаете, почему он пригласил представителя компании «Антропик»? Почему не Palantir? Почему не OpenAI, например? Почему не Сэма Альтмана? Потому что единственная компания, которая могла бы поддержать папскую энциклику, это компания «Антропик», которая занимается искусственным интеллектом. Клод, у них флагманская модель в честь математика, собственно, которого звали Клод Шмидт, по-моему. И единственная компания из тех, которая занимается искусственным интеллектом в США, которая осмелилась противостоять Пентагону и которая имеет с ним очень такие серьезные противоречия. То есть все остальные компании, включая Альтмановский, OpenAI, включая Palantir Алекса Карпа, все эти компании довольно быстро, не скажу, что без боя сдались, но сдались. Ну, то есть были, например, у них программисты, которые увольнялись, когда узнавали, что компания будет разрабатывать военный искусственный интеллект. Были там протесты на улице около офиса. Но в целом, в общем, обе компании признали, что ну, нет никаких других вариантов. Более того, господин Карп, глава Palantir, написал целый манифест, который мы даже обсуждали на программе «Обсудим». И он еще написал книжку, которая называется «Технологическая республика». Кстати, очень любопытные там вещи он пишет. И в этой книге он говорит о том, что не надо стесняться военного измерения искусственного интеллекта. Более того, Кремниевая долина повернула не туда, когда разлучилась с государством. Поэтому, резюмирует он, надлежит взяться за руки госаппарату и, так сказать, создателям высокотехнологичных сфер и совместно ставить большие интересные задачи. И вот единственная компания, которая выбивается из этого ряда, и, собственно, ее представитель, это не глава, это не Дарья Медея с сестрой являются главами «Антропик», а это молодой человек, который занимается нейросетями и который именно работает вот с самими большими языковыми моделями, рассказывает удивительные вещи и говорит о том, что, конечно, мы поддерживаем папскую энциклику, суть которой на 200 листах сводится к тому, что, конечно, определенные нужны механизмы контроля за искусственным интеллектом, нельзя все это пускать на самотек, и, конечно, нужно обязательно этическое измерение, морально-этическое измерение тоже каким-то образом сюда заводить, поскольку иначе мы рискуем лишиться главного. А главное у нас – это, собственно, название документа отражает великолепное человечество. То есть довольно пространно. Папа Римский, кстати, он целую комиссию организовал по искусственному интеллекту. То есть я так понимаю, что ему там и технические вещи объяснили, и, скажем так, перспективы тоже живописали максимально, скажем так, доступно. И он говорит о том, что сколько бы знаний не почерпнула крупная языковая модель, на каком бы массиве фактов и данных она не работала, ей принципиально недоступны переживания человека, которые тоже составляют часть его опыта. То есть человек — это не просто знание. Это эмоции, это радости, неудачи, то есть это все, что связано с телесностью и так далее. Машине это недоступно, она может быть очень умной, но у нее нет вот этой части сознания, поэтому все равно это всегда будет такой, ну скажем так, урезанный интеллект. И со всеми вытекающими имеет в виду папа, то есть могут быть самые разные решения, которые войдут в противоречие с человеческим измерением и так далее. И, в общем, он считает, что это нужно все ограничивать. Как вы думаете, Петр Алексеевич, шанс это есть? Потому что мне кажется, что папа, конечно, делает правильно, потому что обязательно выражать позицию любой организации политической, а мы понимаем, что Ватикан, Святой Престол, это не просто, конечно, религиозная структура, это политическая структура, и как бы там товарищ Сталин не вопрошал, сколько дивизий у папы, неважно, что его охраняют только швейцарские гвардейцы, мягкая сила – это тоже сила в 21 веке.
9: Ну да, я очень положительно отношусь и к его мнению, во-первых. Во-первых, к самому факту, что католическая церковь вот такими вещами занимается, да, не просто, там, не знаю, предает анафеме и тащит на костер, значит, Алекса Карпа, а вот как было бы в средние века. Хотя, ну, часто бывает, что религиозная организация, но у них возможность была такая, сейчас такой возможности нету. Вот, что религиозные организации, они часто стоят на пути прогресса, считая их там противоречащим религиозным догмам. Вот мне кажется, что в данном случае это как раз не так. Мне кажется, что наоборот, они просто пытаются выразить свою гуманистическую позицию в отношении, ну, вот такого явления, которое они считают довольно серьезным. И это, мне кажется, хорошо. И я не знаю, я, понятно, что не читал, но... Очевидно, они исходят не из того, что это там противоречит или не соответствует, не знаю, 10 заповедям или чему-то такому, а в общем 200 страниц, это довольно глубокий анализ, да. И это, в общем, вызывает уважение. Выводы, к которым они приходят, судя по тому, что вы говорите, но они тоже, в общем, для всех очевидны. И, наверное, если бы была возможность, я думаю, что вот, ну, если собрать всех людей, которые занимаются этой тематикой, то, наверное, большинство согласились бы, сказали, да, конечно, это стоит ограничить. Другой вопрос, что нету на сегодняшний день механизма, и представить его сложно, которые смогут остановить погоню человечества, а, за деньгами, и, б, за властью, которая, собственно, власть реализуется через превосходство в технологиях, в том числе в военных, а здесь видно, что есть возможность уйти очень большой отрыв у ряда стран, там, да, у двух как минимум. Вот, поэтому, ну что, молодец папа, скажем так. Я считаю, по всем направлениям можно только поаплодировать.
8: Причем вы сейчас практически повторили слова представителя компании «Anthropic», вот этого программиста, потому что он сказал, говорит, вы не представляете, насколько мои коллеги просто дуреют от бюджетов и от гонки, которая сейчас идет, абсолютно в ущерб там, человечности, морали, здравому смыслу. То есть все просто в формате существуют «догнать и перегнать». И никакие ограничения, если только они там хотя бы минимально что-то замедлят, никого не устроят. То есть, ну, только вот вижу цель и не замечаю препятствий.
9: С моралью в сегодняшнем обществе очень тяжело. Вот, оно вышло, на мой взгляд, на такой этап своего развития, когда мораль вообще, она, по-моему, отсутствует. Ну, не то, чтобы она там... Она и так местами, в общем, всегда... Как-то, если надо, ее убирали в сторону. Но, как минимум,
8: ну, в смысле, гибко трактуется, вы имеете?
9: Нет, она вообще она просто не принимается в расчет. И все. А, ну, главные ценности, и они, к сожалению, как...
8: Слава богу, что у нас есть право, которое корректирует.
9: Право, международное право тоже не работает. В этом
8: я
9: смысле.
8: Не про международное, я про национальное в данном случае говорю.
9: Национальное тоже. Слушайте, ну, вот есть, например, вот мы с вами обсуждаем, вот есть президент Трамп. Он... По мнению многих,
8: мы сегодня про него отдельно поговорим, там,
9: нарушает,
8: и по Ирану, и по
9: очень много
8: Ливану.
9: Норм, там, законов и так далее. Объявляет войны, хотя ему этого делать нельзя. Но учитывая, что политическая там ситуация вот такая...
8: Почему
9: не иная,
8: можно? Он даже успел как раз, ну, слушайте, ровно вот на вот этот срок, чтобы не попасть на конфликт,
9: ну, да,
8: с Конгрессом,
9: да, но
8: кстати.
9: Вот это как раз противоречит духу законов, которые там приняты, потому что решать должен не один человек, а народ в этом случае. Вот, и, конечно, подобные примеры, они заразительны, они распространяются на весь мир. Цинизм, подкуп, войны и прочее достигли, по-моему, запредельного просто масштаба с ростом всепроникающей вот этой информационной среды. Если раньше могли там что-то не знать...
8: Вообще техническая возможность,
9: да,
8: человечества.
9: И нам что-то рассказывают. Только сейчас у нас каждый день мы понимаем, как оно все работает, и, к сожалению... Безумные деньги, просто безумные, если посмотреть на разные страны, как они там и на что тратят, какие закатывают, значит, эти самые мероприятия, и что является ценностью главной. Ну, в общем, грустно, девочки.
8: Про мероприятия, кстати, которое проходит сейчас в городе на Неве, Санкт-Петербургский международный экономический форум.
9: Там, кстати, тоже есть некоторые вот символы вот этого вот всего нехорошего. Много. Всегда там это было. Вот. Я имею в виду там вечеринки какие-то безумные совершенно.
8: По-моему, что-то 59 мероприятий вечерних в этом,
9: ну, да,
8: году только.
9: Там какая-то икра ложками там вот в то время.
8: Две тонны завезли, по-моему.
9: Ну вот зачем это? Это как раз мы пытаемся...
8: Демонстративное потребление это называется.
9: Да, мы пытаемся быть такими же, как наши замечательные старшие братья из США, потому что если они вот это...
8: Почему из США? Давосский форум тоже весело проходит.
9: Ну, Давосский, кстати, не настолько. Вот Давосский, кстати, учитывая, что в Швейцарии, он поскромнее.
8: Да, серьезно, то есть он...
9: С точки зрения вот этого пафоса, там такого нет. Там нет этих стендов безумных, там такого нет.
8: В общем, помимо того, что я прочитала 200 листов от Папы Римского, я также перелопатила 111 страниц программы Санкт-Петербургского экономического форума. Okay. То есть это, конечно, грандиозная архитектура. Я прям вот соболезную ее создателям с точки зрения того, какой это трудоемкий процесс, как такое количество спикеров, по-моему, там 150 панелей, все это уложено плотно в 3 дня, ну, в 4, там еще молодежная вот эта вот секция в последний день. И, конечно, все это нужно на относительно небольшом пятачке организовать, логистика, инфраструктура, топовых спикеров всех собрать, это безопасность, это очень сложно, поэтому, ну, вот я каждый раз снимаю шляпу. 29-й раз проводится уже это мероприятие. То есть, действительно, это уже серьезно, такая мощная традиция. Что любопытно, мне показалось в программе. Очень много секций появилось именно по формату двусторонних отношений. То есть, во-первых, со всеми странами БРИКС есть такие панели в рамках форума. То есть, отдельно. Россия, Бразилия. Обсуждаем отношения. Россия, Индия. Обсуждаем все, что можно обсудить, ну, прежде всего, естественно, с акцентом на экономику. То есть вот это вот прям бросается в глаза. И отдельно там еще есть панель, именно такая общая, то есть по странам БРИКС в целом. Плюс отдельные направления, ну, то есть там из серии «Россия», «Объединенные Арабские Эмираты». Тоже отдельная панель с учетом довольно тесной, надо сказать, связи. Сейчас российско-эмиратской, много у нас с этим государством интересного сейчас происходит. Есть панель «Россия-США», причем в каком-то очень таком любопытном, мне показалось, контексте, общекультурные смыслы, как-то так вот там все это сделано.
9: Дело в том, что там делегацию возглавляет глава комиссии по там, культурному наследию или что-то, который... Ну, то есть он привез, кстати, икону, там подарок от президента США.
8: Ну, то есть действительно огромное количество направлений, и несмотря на то, что некоторые спикеры заявлены там на 2-3 панелях, конечно, мне кажется, что ну, нет человека, который вот посетил бы все везде, просто потому что это все происходит одновременно. Ну, это такой, конечно, такой муравейник удивительный. Кстати, про искусственный интеллект. Я сбилась, наверное, на... цифре там 7 или 8, но, в общем, вот порядка 10 минимум панелей посвящены теме искусственного интеллекта. Причем в разных совершенно ипостасях, то есть искусственный интеллект в образовании, в праве, как не потерять себя через искусственный интеллект и информационная работа вообще, так сказать, как это будет происходить, политический сегмент. Ну, то есть такое количество, конечно, всего интересного именно вот в этой теме, которая, ну, вот буквально 3 года так вот как стартанула настолько. На самом деле, конечно, технически все это раньше началось, но вот именно 3 года мы живем вот эту эпоху, больших языковых моделей. Очень любопытно. И мы вернемся. У нас много всего интересного.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
9: Вторая часть. Программа «Обсудим». В студии Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова. Нет Лисы Эммануэля, я страдаю. Но страдания мои сейчас закончатся, поскольку, безусловно, тонкая душевная организация. Есть у нас одна организация, которая международная, универсальная, которую мы очень любим, особенно Петр, как известно. Просто я бы сказала, что это, наверное, наиболее часто вспоминаемая нами структура.
10: Вы зря меня так, я не скажу. Я вот, вы знаете, благодаря общению с вами, я перестал требовать невозможного. Нет господина Гутерреша. Нет, господин Гросси.
9: То есть завышенные ожидания ушли, да, потихоньку.
10: То есть, завышенные ожидания от того же МАГАТЭ, что они должны осудить украинскую военщину. У меня их тоже нет. Это не их функционал.
9: Абсолютно. Они, да, на своей волне.
10: Да что же этот Гросси, да пусть он им скажет, что же они не признают, так сказать. Ну,
9: Кстати, обсуждали мы Санкт-Петербургский форум. Там есть секция, которая называется «Организация разъединенных нации». Ну, это известная такая,
10: знаете, у нас есть такая формула. Вот, мне кажется, в некотором роде нам надо от этого уходить, надо концентрироваться больше на себе и меньше сетовать на то, что, значит, вот там нас где-то там должны защитить в какой-то организации, вот пусть они им скажут, или там западные СМИ не пишут про жертвы терактов украинских в России. Но они не будут писать.
9: Все живут в своем информационном пузыре, конечно.
10: Зато мы почему-то с нездешней силой на том же Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуем, ну, так, довольно странных гостей. Там восхищаемся цитатами отца Илона Маска, значит, их читаем с придыханием. Вот. Это напоминает, так сказать, бусы определенных, да, вот выходцев с Запада, которые пользовались вот любовью, так сказать, гостеприимством. Ну да ладно, наивные мы и добрые.
9: К чему мы вспомнили Организацию Объединенных Наций? К тому, что невероятный пролет случился, как у фанеры над Парижем, у государства Германия. В первый раз за всю историю ее работы с Генеральной Ассамблеей, с Совбезом ООН, заключается он в том, что Германию впервые не выбрали в непостоянные члены Совбеза от ее региона, а регион у нее Западная Европа. То есть они были вместе с Португалией, по-моему, Австрией. Угу. И вот всегда Германия была на первом месте по итогам голосования и проходила в, соответственно, Совет Безопасности с правом голоса. Да, это без права вето, потому что право вето только у 5 собственно, стран-основательниц Российской Федерации, как наследниц Советского Союза, Штатов, Великобритании и Франции с Китаем. И, но, тем не менее, вы один из 15, и вы, соответственно, все равно на повестку влияете. И вот Германия впервые не попала. Почему мы это обсуждаем? Казалось бы, ну...
10: А с чем это связано, интересно? Почему не попало?
9: Связано это... Есть версия, скажем так, Германии, а есть версия всех тех, кто, так сказать, не голосовал, то есть членов Генеральной Ассамблеи, которые не помогли набрать ей искомые две трети голосов. То есть они вот из этой вот своей группы региональной вообще на третьем месте оказались, там чуть-чуть за сотню перевалили. Связано это вот с чем? По версии, так сказать, всех тех, кто не голосовал. Чрезмерная поддержка Украины. Чрезмерная поддержка Израиля.
10: Ну, Израиля, я думаю, уж больше.
9: В принципе, очень такое самоуверенное поведение, поскольку Германия действительно один из таких, ну, надо признать, регулярных плательщиков. То есть она вносит 6% в бюджет Организации Объединенных Наций и всегда платит очень вот так вот по-бюргерски регулярно, что называется, а при том, что, так сказать, доноры основные, которые 42% должны вносить, 20 и 22, соответственно, то есть США и Китай, ну, с учетом их ВВП, поэтому такие цифры, они сейчас просто-напросто не платят, задерживают, и, ну, казна пустеет, милорд, как сказал бы Антонио Гутерриш, и, собственно, он это
10: делать?
9: И сказал. Слушайте, он сказал, что уже таки к августу будет коллапс финансовый, банкротство, возможно, будет у организации. Ну, это не так, я сразу скажу. То есть ООН все равно
10: держим
9: протянет.
10: Кулачки.
9: Ну, Петр, ну что? Вот на самом деле, всегда вот это слушаю про ООН от наших, так сказать, российских сограждан, вот эти все критические замечания и так далее, у меня всегда вот только одна мысль. Но ведь Россия против ООН — это как пчелы против меда.
10: Нет, не против
9: Где
10: ООН.
9: Еще у нас право вето? Покажите мне эту международную
10: Моя
9: контору.
10: Моя, это самое, как называется, ирония была по другому поводу, в том, что не разберутся. Нет, не будет там проблем, что им там зарплату не выплатить и так далее. Это...
9: Не выплатят, потому
10: это,
9: что...
10: Слушайте, это обычная финансовая история, это всегда там бывает, это как бы вопрос бюджетирования.
9: Нет,
10: ничего
9: тут надо
10: страшного.
9: Понимать, что Гутерриш не нагнетает. То есть все не настолько плохо,
10: ну, да, просто,
9: но все довольно нехорошо, я так сформулирую. Три тысячи сотрудников секретариата уволили, это не шутки, я хочу сказать, 3000 человек. Несколько программ сократили.
10: Я человек, который работал в корпорациях, там всегда так происходит. Сначала много, потом увольняют всех, потом опять набирают, потом денег нет, потом деньги есть. Обычные...
9: Вы работали в корпорациях, которые могут брать кредиты и зарабатывать. ООН не способна
10: да,
9: на
10: слушайте,
9: эти вещи
10: нормально,
9: функционально.
10: Все разберутся.
9: Поэтому она всегда стоит с протянутой
10: Никогда
9: рукой.
10: Никогда никто не умер, не закроет его.
9: В общем, возвращаясь к Германии. Вот, собственно, есть действительно объективные причины, почему такое отношение. И, внимание, позиции самой Германии. Мы знаем, сказала Германия, почему все это случилось. Конечно же, виновата барабанная дробь.
10: Россия.
9: Кто? Конечно, виновата Россия, которая интриговала, которая, значит, всячески подговаривала не голосовать. И вот результат. Кстати, вот к вопросу о том, кто как воспринимает ООН и вообще все, что с этим связано. Вот в Германии... Все восприняли очень болезненно. То есть вплоть до того, что уже там призывают, причем как ультраправые, так и левые партии, призывают министра иностранных дел подать добровольно в отставку.
10: Пусть
9: и подать. Вообще говорят, что это провал нашей линии всей внешнеполитической.
10: В общем, да.
9: И это просто стыдно, и мы платим,
10: так
9: а результата нет. И, в общем, говорят, ну просто коллапс.
10: Да.
9: Вот так вот, Петр
10: так
9: Алексеевич.
10: И есть.
9: Какие
10: провал.
9: Бывают?
10: Согласен. Всех в отставку.
9: Всех в отставку,
10: смерца.
9: Всех уволить.
10: И заканчивая всеми остальными, и работать, работать, работать, а взнос удвоить.
9: Какой вы суровый. А
10: да.
9: Взнос рассчитывается по специальной формуле в зависимости
10: удвоить.
9: От ВВП, между прочим.
10: Дайте, пожалуйста. Нет, и если, кстати, действительно...
9: Китай, представляете, буквально за 10 лет у него, по-моему, с 5% до 20%. Дошел взнос
10: ну,
9: в ООН.
10: Понятно,
9: ну, по
10: страна,
9: понятным
10: да.
9: причинам, да.
10: Нет, если действительно Россия интриговала и сумела вот этого добиться, то это очень правильно, потому что сегодня Германия фактически наш противник номер один из европейских стран. Это страна, которая больше всего поставляет, больше всего дает денег Украине, больше всего поставляет вооружений, готовится к войне активнее других, даже активнее Франции. Вот, поэтому, если все сейчас правда. Выбирать нашего главного врага в мире, то это Германия. Ну, если Украину саму,
9: так сказать. А еще есть один очень интересный сюжет к вопросу о врагах. Я просто сейчас вспомнила Марко Рубио, который тут выступал в Конгрессе и сказал, что, говорит, ну, вы знаете, мы, конечно, ну, мы предвзяты в ситуации с Украиной, да. Потому что, ну, мы спонсоры, мы оружие поставляем, и вообще, как бы, мы, конечно, заинтересованы. Вот эта вся пугающая откровенность. Но при всем при этом... Зеленский буквально на днях сказал фразу, что мы стоим в очереди и ждем, когда, значит, США довоюет с Ираном, и вот опять, так сказать, будет свободная касса, что называется. Что происходит в Иране? Иран, кстати, второй раз уже за 3 месяца с небольшим, как мне кажется, удивляет мир. Первый раз он удивил мир, когда, ну, вот эта вот абсолютно жуткая история, что идут в конце февраля переговоры, и вдруг, значит, убивают в священный месяц Рамадан Рахбара, значит, 200 трупов в школе для девочек, начинается вот эта вся полномасштабная агрессия и так далее. И Иран не сдается, а находит вот эту... удивительную стратегию асимметричной войны, когда отвечает не самому, скажем так, агрессору, а его интересантам по всему Ближнему Востоку. И действительно все это привело к тому, что, ну, определенный такой был достигнут паритет, и стороны вышли на некий такой режим, ну, весьма декоративный, надо признать, прекращение огня.
10: Они это не первый. Выходили на него.
9: Ну, скажем так, ну, стало чуть... спокойнее примерно с начала апреля, и начался переговорный процесс. Я вот это имею в виду.
10: У них режим прекращения, во-первых, переговорного процесса там никакого нет. Я опять сказал об этом, значит,
9: а у них, понимаете, МИД. День женат и день отгул. То говорят, там, что да,
10: там,
9: то нет. Ну, то да, то нет.
10: Следует. Вы просто ориентируетесь, видимо, на заявление американской стороны. Они все время говорят, что там идут какие-то переговоры и так далее. На самом деле через Пакистан идет обмен там некими документами.
9: Ну, вот сейчас какой-то четырехэтапный план якобы Иран
10: они,
9: представил.
10: Значит,
9: да,
10: присылают. Ну, у Ирана четырехэтапный план, он там какой был, такой и остался, собственно. Они там хотят, понятно, чего. Там вроде бы есть одна мысль, что, значит, какой-то фонд создать, эти Штаты потихоньку начинают прогибаться. Угу. Значит, $300 миллиардов под, значит, совместно на восстановление. Вот. Но Иран постоянно подчеркивает, что у нас никаких переговоров нет. Пока, значит, там вот не остановится Израиль, пока. И после обмена вот этими ударами вчерашними они еще раз сказали, что у нас ничего нету. И якобы там, значит, я не знаю, слышали вы или нет, сейчас гуляет информация со ссылкой на источники, что они, значит, очередной ультиматум предъявили штатам, третьим пунктом, в котором написано, что если вы там 3 пункта не выполните наши условия, то мы произведем испытание ядерного оружия, которое у нас есть. Но это от источника, и это неофициально.
9: А вот от кого официально, так это от Аббаса Аракчи.
10: Да.
9: Прозвучала мысль, которая тоже на самом деле, вот если на нее так вот посмотреть непредвзято, она восхищает. А именно, он сказал, что никакой безопасности Ирана отдельно.

0: удивительный пример того, как он не только про себя не забывает, но вот если вот он встал в союзнические отношения с Ливаном, он из них не выходит, несмотря на то, что его бомбят, несмотря на то, что все сложно, но они, так сказать, вот за други своя стоят. И, конечно, в Ливане, мне кажется, это ситуация, она как-то незаслуженно мало у нас освещается, потому что за весну в Ливане погибло более, уже сейчас перевалило более 3000 человек, потому что даже 3500 и еще чуть-чуть. То есть уже там под 4 скоро чувствуются будут цифры, десятки тысяч раненых, гуманитарная катастрофа, по сути. И все это, собственно, из-за действий Израиля. И 2 дня назад Дональд Трамп, человек, у которого мы знаем всегда все прекрасно. То есть все переговоры просто на высочайшем уровне, все результаты когнитивных тестов – это просто там 1000 из 100 баллов и так далее. И вот, наконец, вот у этого великолепного человека прошел очень тяжелый разговор с Беньямином Нетаньяху. Ну, то есть от Трампа характеристика разговора как очень тяжелый. И он говорит, что я кричал, я сорвался. То есть он был зол, он был груб, понимаете, Петр Алексеевич? И, в общем, отчитал премьер-министра Израиля.
1: Ну, ситуация для США там очень понятная. Они проигрывают, эта война проиграна. Им надо оттуда уходить, уйти они не могут, а еще тут Израиль не дает даже, значит, вот как-то что-то изобразить какую-то...
0: Израиль сейчас надо успеть, пока еще, так сказать, угли тлеют. Слушайте, они наносят каждый день такие массированные удары по Ливану. Более того...
1: Я вот постарше вас, я про этот Ливан слышу с детства, понимаете, как Израиль по нему наносит удары. С детства.
0: Ну, вот у них после гражданской войны и началось.
1: Вот оно там так и началось, не знаю, в 70-е годы.
0: Да, в середине.
1: И у нас, вот поэтому, наверное, просто уже, ну, понятно, что там палестинцы, понятно, что там Хизбалла, понятно, что там...
0: Да, Хизбалла – это новый фактор, который уже после исламской революции в Иране появился.
1: Там есть, так сказать, свое обоснование их действий, и у Ирана есть причины, скажем так, не гуманитарного характера. Ну, в общем, там...
0: В общем, у всех свой интерес, это понятно.
1: Замес серьезный, и, в общем, да. Так что...
0: Дэнни Данон, представитель Израиля, мне очень имя нравится, Дэнни Данон, представитель Израиля при ООН, буквально вчера было там спецзаседание, он выступил, сказал, вы знаете, мы очень недовольны тем, что Хизбалла собирает крайне дешевые дроны, направляет на территорию Израиля.
1: Дорогие хотят.
0: Вот, и говорит, мы тратим огромные деньги на то, чтобы их сбивать, и дебет не бьется с кредитом, и тяжелая ситуация.
1: Ну, вообще в Израиле
0: тяжелая
1: ситуация.
0: То есть сами напали, но, понимаете, страдают от дронов Хизбаллы.
1: Тут тоже вот Израиль, Хизбалла, там у них своя, так сказать, свадьба, как говорится. Там, я не знаю, сказать правых и виноватых, наверное, не надо. С точки зрения Израиля, конечно, это террористы, конечно, и так далее. И здесь так вот, да, понятно, я вот лично тоже осуждаю действия Израиля в Газе, и часто об этом мы говорим, но мне кажется, надо Израиль, ну, тоже попытаться их там какую-то логику понять, хотя многие уже все больше людей в самом Израиле даже считают, что, ну, конечно, уж чересчур,
0: так сказать... Кстати, протесты против Нетаньяху и политики, да, они не прекращаются.
1: Нетаньяху и его вот эти все выходные. Там... Бенгвира, или как их там зовут, это,
0: Смотрич.
1: Конечно, люди, да. Ну, кстати, вот я в Кедме охарактеризовал этих двух последних как, в общем, таких отморозков, которые скорее...
0: Тем не менее, люди при должностях выступают, принимают решения, какие угодно,
1: и, в общем,
0: они при этом
1: заявления,
0: могут быть.
1: Ну, они решения особых вроде как не принимают, насколько он сказал, но заявления делают, которые вредят скорее Израилю.
0: Конечно.
1: Ну, типа там за каждый дрон будем, значит, там какие-то дома, по 30 домов уничтожать или что-то.
0: Да, там у них там такая своя математика.
1: Но это опять же, это заявление слегка, так сказать, своеобразных людей. Вот.
0: Чтобы завершить тему Америки и Трампа, в очень интересную ситуацию попал его зять Джаред Кушнер. Не чужой нам человек, потому что именно он, собственно, является одним из двух переговорщиков наряду со Стивеном Виткофом по российско-украинскому направлению. И Джаред Кушнер, его жена, точнее, Иванка Трамп, она плавала на лодке в Албании. И увидела очень красивый албанский остров. Он действительно является частью природного заповедника остров Сазани. Остров Сазани привлек ее внимание, а она привлекла внимание своего супруга Кушнера, который является инвестиционным банкиром.
1: Он
0: то есть он не переговорщик на самом
1: инвесторов.
0: Деле. Дальше было больше и интереснее. Он пообщался с Нетом.

0: он так это рассказывает. Мы пообщались с Нетом, и он помог.
1: Нет, это кто?
0: Нет, это Нет Ротшильд.
1: Нет Ротшильд.
0: Его друг, который поплавал на яхте с премьер-министром Албании и порешал с ним вопросы
1: там премьер-министр
0: по поводу
1: Албании
0: острова.
1: Такой вообще весьма своеобразный товарищ.
0: Соглашусь.
1: Весьма такого вида, который любит решать вопросы. Очень...
0: В общем, они ударили по рукам, и да. На этом острове, хотя я на месте представителя американской элиты, вообще вот от слова «остров» бы, ну, с учетом файлов Эпштейна и острова Эпштейна, держалась бы как можно дальше, но им не имется. В общем, они там решили сделать... Ну, заимку, санаторий, фешнебельный отель, тут,
1: ну,
0: как
1: да,
0: говорится, что-то такое,
1: курорт,
0: да, курорт сделать, да. При этом редчайшие места по гнездованию фламинго, Петр Алексеевич, редчайшие места для того, чтобы там жили тюлени-монахи, не спрашивайте, откуда я это знаю. Угу. Ну, в общем, их там 500 штук осталось на весь мир, и сейчас Албания вышла на протесты с розовыми фламинго надувными против вот этого, так сказать, варварства. Что... И причем лозунги мне понравились. Албания не продается. Потому что так это все выглядит, конечно, ну не очень. Как будто бы миллиардеры сплавали на яхте и государственный заповедник отдали под фешенебельный курорт. Так что вот такая вот интересная история. Ну,
1: там
0: еще,
1: нам... знаешь, что любопытно было, что они, значит, на заборе, которым эту территорию оградили, там, так как, значит, инвесторы израильские, там, значит, висел албанский и израильский флаг, ну и было написано там, что частная территория, вход запрещен на албанском и на английском языке. А Албания все-таки страна, где основной религией является ислам.
0: Да.
1: И, ну, страна такая с интересной, своеобразной историей, вот. Ну, в общем, не думаю, что они там сильно как-то любят Израиль, и вообще это дополнительно тоже албанцев, скорее всего, изумило.
0: Мне просто понравилась простота Джареда Кушнера, который говорит, ну мы с Нетом поговорили,
1: ну,
0: Нет
1: с Нетом,
0: все порешал.
1: Да. Ну, кстати, надо сказать, что Нет Ротшильд, я его с ним даже за одним столом сидел, он в свое время взаимодействовал очень активно и с российским бизнесом, когда здесь все это было. Он часто приезжал в страну, он молодой был тогда еще достаточно человек. Да, вот живой Ротшильд. Ну как, ну да.
0: Ну как,
1: это...
0: просто представитель клана, да.
1: Ну, да, что такое.
0: Петр Алексеевич, смотрите,
1: деньги,
0: у нас
1: бизнес,
0: 5
1: нормально.
0: Минут, пару минут у нас будут на персону недели, но прежде чем мы к ней перейдем, 7 июня.
1: Воскресенье.
0: В воскресенье будут парламентские выборы в Армении, которые,
1: да,
0: определят перспективы, в общем-то, и внутриполитические, и внешнеполитические, этой страны на ближайшие как минимум 5 лет, а как максимум надолго.
1: Да.
0: Вот если бы у вас была возможность обратиться к армянскому избирателю среднестатистическому, что бы вы, какое напутствие бы вот ему дали?
1: Ну, не знаю.
0: Голосуй сердцем или вот,
1: нет,
0: ну, какие-то, может,
1: сердцем,
0: аргументы?
1: Вот, Борис Николаевич Ельцин выбирали в 96-м году. Нет, ну слушайте, я бы никаких напутствий им не давал, они взрослые люди, сами решают свою судьбу. У меня есть сомнение, что они решают свою судьбу, и мне кажется, что господин Пашинян ведет довольно хитрую игру. То есть он понимает, что его выигрышная стратегия, это мое личное мнение, я не в курсе, что выигрышная стратегия – это стремление в Европу. Так он наберет необходимое число голосов. Но на самом деле он не собирается ни в какую Европу. Ну, как бы
0: будет, вы думаете?
1: Да, будет проводить политику многовекторности, сохраняя отношения с Россией.
0: Пытаться.
1: И понятно, что Евросоюз не вступит. Поэтому мне кажется, что это скорее политическая платформа. И ощущение, что Россия делает все возможное, чтобы его поддержать. Потому что все вот эти запреты на ввоз, там, арест воды, джермук и так далее, это ведь только укрепляет его позиции там. Потому что, ну, представьте себе, что вам, с вами вот так вот отключим газ там и так далее. Это только укрепляет и повышает явку, на мой взгляд. И люди будут голосовать за Пашиняна. И к тому же, надо сказать, что он хороший дипломат, у него хорошие отношения с Путиным. Они говорили по телефону, Путин поздравлял его с днем рождения.
0: Мне показалось, что это было такое протокольное. То есть, ну, как
1: не
0: бы,
1: знаю,
0: вот, ну, всех,
1: послушайте,
0: коллег по постсоветскому пространству плюс-минус поздравляют.
1: Это все-таки новость о том, что, да, он поговорил. Она была везде дана официальными сторонами и там, и там. если бы наши не хотели.
0: Ну, вице-премьер то... был на европейском как раз, ну, это, на саммите, это понятно, ЕАЭС.
1: Да. Нет, я к тому, что если бы мы хотели прямо как-то вот гневно там как-то еще, ну, не знаю, у меня такое ощущение. Я могу ошибаться, но мне кажется, как мы уже с вами говорили, география, она определяет, география, конечно,
0: это судьба,
1: судьбу,
0: да. Иногда даже это приговор.
1: Поэтому Армения, это братские наши, это наши братья, ну, то есть это, я думаю, отделить сложно, но судьба государства в их руках, пусть решают. Но, на мой взгляд, не все так трагично.
0: Посмотрим. Собственно, в следующий четверг мы уже будем знать результаты. И как раз, я думаю, обсудим. Ну что, персона недели, моя любимая рубрика.
1: Мира Андреева, российская теннисистка, обыграла украинку, вышла в финал Ролан-Гаррос. Во втором полуфинале другая россиянка Диана Шнайдер сегодня играет с полькой. И, может быть, российский финал. Так что это,
0: ничего
1: очень,
0: себе,
1: это будет
0: как
1: очень круто.
0: Отрапортовали.
1: Мира молодец. 19 лет, классная девчонка, патриот России. Очень, очень крутая. А украинцы, естественно, там, значит, выли, орали,
0: ну,
1: и так далее, руки не
0: жали.
1: Но все нормально. Молодцы, девчата.
0: Так вот это мелко, вот эти все там руки не жали, там в фотографии ручки кидали. Вот это все такой вот детский сад.
1: Памятник сегодня с этому Булгакову снесли в Киеве. Ну, молодцы, слушайте, идиоты.
0: Не первый памятник, который снесли.
1: Ну, молодцы, верной дорогой идете.
0: У меня интересный персонаж, буквально минута на то, чтобы о нем рассказать. Граф Калиостро родился 2 июня. Реальный исторический деятель, но для нас, конечно, это исключительно киношный персонаж из замечательного фильма, собственно, Марка Захарова. И я думаю, что все помнят вот это вот блестящее...
1: Формула любви,
0: да-да-да. Соответственно, прям, кстати, когда я посмотрела его биографию, все очень точно отражено, и действительно он был в России, действительно его принимала императрица и Потёмкин, и вот правда вот такой вот удивительный,
1: сейчас
0: предприимчивый.
1: Пара таких живут на питерском форуме, выступает.
0: По сути, это такой вот Остап Бендер, но только вот своего времени.
1: Да.
0: Особенно было забавно, когда он встретился с графом Сен-Жерменом, это вообще как бы мошеннический мошенник, и они, так сказать, вошли в острую конкуренцию за, так сказать, умы зрителей того времени. И это все без эпохи соцсетей и прочее-прочее. Удивительные, конечно, были люди.
1: Для,
0: так что для вот такой персонаж.
1: Не нужны.
0: Ну что, до следующего четверга, Петр Алексеевич. Спасибо
1: Всего
0: вам
1: доброго.
0: Большое. Всего доброго. До свидания.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.

стартовал Петербургский международный экономический форум. Контекст. Делегации из 100 с лишним стран, беспрецедентные меры безопасности, перспективные проекты, новейшие разработки, подписание контрактов и налаживание партнерских связей по всем направлениям. Центральная тема форума – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Без конструктивных коммуникаций оно невозможно. Приехавшая в Санкт-Петербург кандидат на роль генсека ООН Ребекка Гринспан заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, считая диалог с Москвой ключевым для организации. Мария Захарова участие делегации США назвала возвращением к цивилизованному общению. И правда, такого не было много лет. Бывший боец ММА Джефф Монсон призвал снять санкции с российских спортсменов. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан, которая примет участие в мероприятиях форума, поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу. В первый день ПМФ публике были представлены новые управляемые сервисы для бизнеса, принципы использования ИИ в работе отечественных дипломатов, технология квантовой связи на беспилотной ласточке, а еще уникальные часы «Ракета» с обратным ходом времени и обновленные модели российского автомобиля «Аурус». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Кемерове 9 часов, в Ижевске 6. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Три мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР. Пентагон планирует отменить поставку ракет «Томагавк» в ФРГ. США могут достигнуть предела госдолга уже в следующем году. Подробности далее. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего зафиксировано 11 вооруженных атак, повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры и 2 жилых дома. Также поступили новые сведения о ранении 8 мирных жителей с 31 мая по 3 июня. Страны Прибалтики создали казус белли после пропуска дронов в ВСУ и являются теперь активными участниками конфликта на Украине. Это мнение высказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, если к странам Прибалтики не относиться соответствующим образом, они продолжат вести себя так же или даже будут обострять ситуацию. В воздушном пространстве стран Балтии в последнее время неоднократно оказывались украинские дроны, при этом Эстония, Латвия и Литва утверждают, что не давали разрешения Киеву на использование своей территории и воздушного пространства для атак беспилотников на объекты в России. Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку Германии ракет «Томагавк». Частично это связано с тем, что в Вашингтоне опасаются ответной реакции России, пишет газета «Политика» со ссылкой на 2 европейских и 1 американского чиновника. Как отмечает газета, также это решение, вероятно, связано с сокращением военного арсенала США на фоне конфликта с Ираном. Пентагон еще не опубликовал планы касательно 5000 военнослужащих, которых решено не отправлять в ФРГ. США могут достигнуть предела госдолга в течение года. Это следует из прогноза Вашингтонского центра двухпартийной политики. В июле 2025-го штаты повысили потолок госдолга с 36 до 41 триллиона долларов. Согласно отчету центра, с того времени из дополнительных 5 триллионов показатель вырос уже почти на 3 триллиона. Как только лимит заимствований правительства будет достигнут, Министерству финансов придется полагаться на свои резервы. По подсчетам центра, этих ресурсов хватит на период от 6 до 9 месяцев. По мнению аналитиков, на ситуацию влияют военные расходы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. ДТП парализовало движение на федеральной трассе А-370 Уссурия в Михайловском округе Приморья. Столкнулись 3 грузовика. Как сообщает Краевое управление МВД, организован объезд. О сроках восстановления движения объявят дополнительно. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. По ее данным, в районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки. А в расписании статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. С ограничениями также работает сейчас аэропорт Нижнего Новгорода. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Четверг открывает двери уютный мужской клуб «Словом по столу». Всем здрасте. Сегодня в необычном мы формате выходим. Расстояние, версты, мили. Нас расставили, рассадили. Помните, мы Марина Цветаева? Помните или нет? Петр Алексеевич Лидов, Алеша Тимофеев в Москве, в московской студии. А в питерской студии тот самый Лука. Он же а.к.а. Андрей. И диджитал-блогер у нас сегодня гость Алексей. Господи, вылетело из головы у меня. Простите, пожалуйста. Алексей Ткачук, конечно же. Диджитал-блогер Алексей Ткачук, да.
3: Но поскольку Алексей, мы не рядом... Алексей, диджитал-бог.
2: Диджитал-бог?
3: Да. Зови его так теперь.
2: Хорошо. Digital Бог Алексей Ткачук. У
3: нас... Бог. Бог.
2: А, через...
3: Не, Бог — это я, он Бог.
2: Бог. Тогда Бог.
3: Бог.
2: Бог. Бог.
4: Четверг.
2: Четверг.
4: Бог.
2: Конечно. Дверь.
4: Дверь.
2: Дверь, конечно, конечно.
4: И Пермь.
2: И Пермь. Пермь обязательно. Да. Пермь. А еще, знаешь, как там окончание тоже. Ну, и сейчас... Сейчас не воспроизведу. Ну, если будет возможность, какое-то слово попадется в рот, тогда воспроизведу его.
4: Боже мой, Алексей.
3: Почему на слове окончания ты так закатил глаза?
2: Ну, я вспоминал слова, потому что какие там, как там окончания.
3: Подбирал.
2: Красный, например, надо говорить не «и», а «ай». Старомосковский, вот этот красный.
4: Вот приятно, да, Андрюх, иметь дело с настоящим профессиональным радиоведущим, который да. с пеленок где-то там был на «Маяке», потом да. вырос где-то на радиостанции «Юность», потом да. где-то еще.
2: Капа
4: вот
2: еще,
4: вот,
2: но мы не то, будем мы не помним. Ладно. Ладно, давайте нашему диджитал-блогеру дадим слово. Чего, ну, а iPhone-то брать, не брать? Что
4: наоборот, куда...
2: Есть смысл? За Макса нет?
5: С козырей, да?
2: Да, решили.
5: Так, наоборот, это же идеально как будто бы...
3: Аккуратней ты в стенах каких находишься.
5: Конечно, брать.
3: Новый берем iPhone?
5: А его же... Очень ждем.
3: Что-то феерическое там намечается?
5: Наверняка будет раскладной.
2: Раскладной, да?
3: Я про это 3 года уже слышу.
5: Ну вот, в этот раз уже прям обещают.
3: Я сразу раскладушку возьму. У меня в детстве Motorola Razr V3 была.
2: Да, это мощная была штука.
5: Все кайфанем.
2: А в чем прикол? Объясните мне, пожалуйста, раскладушки.
3: Раскладушки?
2: Да.
3: А вот так делать?
2: Нет, это, конечно, да. Это так и с зажигалкой можно делать, и с ножом бабочкой. Да, да. Или еще с
3: чем-то. Руки помнят, да?
2: Да.
4: А помните, были спиннеры вот такие?
2: Да, у меня
5: было тоже классно.
2: У меня тоже было.
5: Это классная штука.
3: Вы какого года, товарищи? Какие спиннеры?
4: Ну, уже только крутили на подшипнике такой.
2: Да. Тут даже на спутнике было. У меня
3: какие
2: был...
3: несколько десятилетий назад?
5: Да, лет 8 назад.
4: Может, 8.
3: Ну, 8 уже целая жизнь. А четки кто-нибудь помнит вот между пальцев?
4: Четки они и сейчас есть.
2: Но они, это же те же самые четки. Да, у меня, например, у меня, например, спиннер был из хлебного мякиша, если кто не знает.
3: Так как нано-тюрьмы у
2: тебя? Специальный, да, из хлебного мякиша спиннер. Да.
3: Диджитал-зона там пацаны клепят.
2: Да. Не, но это была прям тема, конечно, спиннер. Прикольная штука. Я помню, у меня была в виде звезды шерифа, на самом деле, прикольная. Железная, тяжелая такая, классная.
4: Ты, я смотрю, серьезно подходишь ко всему, да?
2: А потом у меня еще был спиннер такой, как раз в виде четок, такой кубик раскладывающийся и складывающийся в раскладывающий прямоугольник и складывающийся на таких шарнирчиках, тоже удобная штука. Поскольку в эфире теребонькаешь постоянно, а потом...
4: А что ты теребонькаешь-то? Я по 4 часа в эфире сижу, ничего не теребонькаю.
2: А у меня, так сказать, руки
3: так требуют... Так это он про ночные эфиры платные свои.
4: Он когда на камеру теребонькает. Когда он один в студии думает, что его никто не видит.
3: Да, да. За донаты.
2: Ну, а что же нет? Ну, все в семью, все в семью, почему нет?
3: Крутимся как можем, время такое, знаешь.
2: Есть, кстати, у нас. Не, ну что новое выходит? Давайте, значит, какие-то новости диджитал-технологий. Кажется, что ничего, кроме раскладушки нового, в принципе, нет. И вообще все... Я придумал этот, господи, слог.
3: Леш, мне кажется, он не техноблогер, а все-таки диджитал-реклама.
5: Да, я про маркетинг.
3: Это не Вилсаком.
4: Ну, не важно, какая разница.
3: Я просто жду, когда ты остановишься, но понял, что тебе надо набрать.
2: Молодец хоть это, да. Я просто не...
4: Человек подготовился к эфиру, видишь?
2: Я узнал не
4: вопросы выписал. Какой новый iPhone? Брать ли новый iPhone?
2: Про технологии. Так, ну хорошо, диджитал-маркетинг. Так, что там?
4: Тут нет проблем. Что там в диджитал-маркетинге?
5: Что там новое, да?
4: Что за...
5: Да, что по-старому.
3: Просто первое слово меняет, вопросы те же.
5: Так iPhone брать?
3: Да. Что там в маркетинге говорят?
2: В диджитал,
5: в цифровом. В маркетинге у нас... много интересных ситуаций сейчас.
3: В России уж точно, да.
5: В России, да.
3: Где рекламировать бизнес?
5: А вот меня сейчас на конференции зовут с этим вопросом.
3: А я не хожу, да?
5: Не, я иду и вот готовлю как раз лекцию, и не сказать, что есть прям простые ответы, потому что все ждут какой-то вот рекламный канал, который неочевидный, там дешево и классно.
3: Ну, сегодня вот последний удалили из App Store.
5: К сожалению, вчера.
3: Я сдерживал... Вчера это было?
5: Да.
3: Сдерживал улыбку свою.
5: Но это как бы грустно, как бы по разным причинам. Но нам тяжело, потому что реклама в Телеграме-то через полгода все официально.
3: Ну, ходят слухи, что продлят мораторий.
5: Ой, очень буду рад. все будут рады. Рекламная отрасль, ну, рекламная отрасль бы об этом сказать пораньше, чтобы она чуть-чуть выдохнула.
3: Вот, говорю,
5: а еще ютубчик, чтобы можно было тоже как бы продолжить мораторий.
2: Но это не
5: потому что хотелось бы. И вот тогда нам будет всем попроще, потому что сейчас, с одной стороны, как бы всем предпринимателям тяжело, а с другой стороны, реклама дорожает катастрофически, и ее эффективность параллельно с этим снижается точно так же. И вот такие вот глобальные тренды, которые говорят о том, что покупать внимание аудитории дальше будет еще сложнее, и все будем танцевать в коротких вертикальных форматах видео, скажем так.
3: Даже нам придется танцевать.
5: Куда без
2: коротких.
5: Этого?
2: Слушай, а вот, вот расскажи все-таки, ну, о действии, что ли. Я ушел из рекламы, когда вот, собственно, только появилось, только стало появляться вот это вот ваш цифровой этот маркетинг или маркетинг. Не BBDO, не я не знаю, кто там еще, не MediaVice, крупняк тогда этим не занимался. Все занимались телеком. Мое агентство занималось еще рекламой в метро. Ну, и это понятно, как бы, да, в метро, но отвернешься, с одной стороны реклама, повернешься в другую сторону, там реклама. На телеке тоже там что-то смотришь, значит, реклама. Но если хорошее кино там или что-то, да, не переключишь, вынужден будешь смотреть. А в интернете вот для меня всегда загадка, потому что всегда, ну, есть возможность, во-первых, перемотать, пропустить рекламу, отдельная кнопка. Еще тогда, так сказать, были вот эти вот крестики, с помощью которых можно было закрывать всплывающие эти рекламные слайды. И кажется, что, конечно, сложнее что-то рекламировать через интернет. Или нет, или проще. Вот особенности какие-то.
5: Но если мы сравним мир прошлого, вот те времена динозавров, когда диджитал-маркетинга не существовало, и актуальное, то, мне кажется, сейчас сильно проще, потому что сейчас любой дурак может закинуть свою копеечку в рекламный кабинет, не знаю, Яндекса, ВК, чего угодно, и в три клика запустить рекламу. А раньше без рекламного агентства, без какого-то продакшена, чтобы сделать какой-то вот прям ролик рекламный на эфире, и огромного бюджета нельзя было. Ну, либо в метро листовки раздавать, но тоже не самый простой вариант. Поэтому доступность технологий сейчас однозначно на другом уровне. Но инфляция внимания, то, что мы раньше видели там, не знаю, 10 рекламных роликов, и все ностальгируют по рекламе прошлого, тает и многое другое у каждой, она там в топе своя. Сейчас сделать такую же рекламу, чтобы вот все запомнили, это надо потратить в десятки раз больше денег. То есть там какой-нибудь marketplace с руками за грибуками, я не знаю, тут в эфире можно произносить или нет, типа вот Озон, они несколько лет подряд там свои распродажи рекламируют руки за грибуки, я не знаю, что я вспомнил их. Но как бы они туда вложили такие бюджеты относительно прошлого, что раньше можно было там выкупить все эфиры во всей стране на год за деньги современных рекламных компаний. И диджитал, он как бы номинально позволяет нам работать напрямую с каждым человеком, то есть не пытаться охватить одним рекламным роликом 10 миллионов человек и сделать что-то такое универсальное, что понравится всем, а каждому вот персонализированное сообщение. Но, с другой стороны, зачастую это все не работает вообще.
2: Ну, да.
5: Потому что люди оказываются плюс-минус похожи. Не надо гиперперсонализацию.
3: То есть мы все так радовались таргетированной рекламе, что она сегментирует публику, а сейчас это считается, что она не работает?
5: Ну, не то, что не работает, но те рекламные инструменты, которые у нас остались сейчас, после вот всех уходов, всего и запретов, они не могут сделать нам то, что могла сделать экстремистская компания. Вот у экстремистской компании алгоритмы были прям очень приятны, и они сами находили аудиторию. Наши пока двигаются ждут, в этом направлении.
3: Двигаются?
5: Они, скажем, да, они прям идут в этом направлении, но сравнивая, допустим, рекламный кабинет 26-го года и 22-го, это небо и земля.
3: Сейчас в лучшую сторону.
5: Ну, как бы, российские, да, но в сравнении с тем, что есть за океаном, вообще не вытягивает.
3: Не дотягивает.
5: Очень сильно.
3: Я помню, я в запрещенной вот это сторис делалось.
2: Да.
3: Концерты рекламировал. За достаточно небольшой бюджет я вот на город тратил 100 тысяч рублей. Я охватывал прям почти весь город, который мне нужен был. Угу. Возрастная аудитория, половая аудитория.
5: Ну, охватить сейчас не проблема. Вопрос...
3: Нет,
5: дальше
3: с конверсией, которая меня устраивала.
5: Да, к сожалению. Тут главная сейчас история про Рунет в том, что аудитория не ушла оттуда, откуда нельзя без всяких сервисов обхода блокировок. А мы там же все и сидим, многие из нас. И, допустим, если мы говорим про соцсеть с картинками, было примерно 60 миллионов человек ежемесячной аудитории до блокировок. Сейчас осталось примерно 30. Но это супер платежеспособная аудитория, классная, которую вот рекламодатели ищут. И рекламодателям там нельзя туда зайти.
3: Ну, то они же нашли самое... пути обхода уже.
5: Ну, как бы да, но конверсии падают. То же самое с Телеграмом сейчас произойдет, с Ютубом. Получится ситуация, в которой там, где надо быть, там нельзя, а там, где можно, там не надо. Ну, как бы, вот эта вот история. И хочется, чтобы отечественные платформы подтягивались, и они двигаются в этом направлении, но как будто бы мы в такой роли догоняющих, а рекламодателям и бизнесу сейчас нужно, а не когда-нибудь потом.
3: На сколько времени нужно, чтобы вообще довести до ума среднюю соцсеть? Невозможно же вот так сказать, все, мы делаем аналог. Люди десятилетиями.
5: Я вот так сказал, мы сейчас с командой делаем свою.
3: Соцсеть?
5: Ну, можно так сказать, это медиаплатформа. Есть аналог западный, но его особо никто не знает, Substack называется. В чем смысл? Есть огромное количество людей, которые любят тексты. А вот где сейчас тексты почитать? Ну, только в Телеграме. То есть, ну,
3: Трэц.
5: Либо там
3: но
5: ЖЖ,
3: дзен, всякие.
5: Ну, дзен, да, но он как будто в заголовке у него такие, скажем, ну...
3: Кликабельные.
5: Очень сильно. Кликбейтные.
3: Кликбейтные.
5: А вот вдумчиво что-то адекватное, чтобы алгоритм подкидывал интересный текст, такого нет. И на Западе тоже не было долгое время. И у них появилась платформа Substack, которая как раз такая, давайте мы email-рассылки и классных авторов будем промить. И в итоге сейчас туда заходишь на английском языке, там, про маркетинг, про что-то еще, это самое интересное место из всего, что можно найти. Типа, Twitter ничего не сравнится.
3: Но это сугубо профессиональное или развлекательное?
4: Нет, нет, там, ну, как бы... все ведущие журналисты там многие работают, и они получают деньги за это. То есть они публикуют свои аналитики очень много по любым темам. Нет, это хорошее. Это...
5: Но там
4: нужен, конечно, большой спор,
5: много.
4: Спрос. Там же, конечно, США в основном, мне кажется, двигает этот спрос на вот эти умные тексты там в больших количествах. А у нас, вы считаете, будет так? Такой спрос, ну, ты как бы платежеспособный,
5: ну, а чего нет?
4: Чтобы, ну, не знаю, мне кажется, меньше просто...
2: Вовлеченности аудитории в,
4: да,
2: в темы в эти, да.
4: Отучился народ, и, собственно, да, традиции, да, да, чтения, там, допустим, каких-то газет, да, вот, ну, даже Коммерсант уже, все упростились, уже каких-то таких материалов, там, не
2: да,
4: знаю...
2: Да, даже, кого... так сказать, по Телеграмму
5: тут вопрос
2: судить,
5: дистрибуции, ну, очень сложный, то есть классические медиа, это одна из таких вот моих, ну, не то что претензий, но вопросов к ним. Они умеют монетизировать, по сути, только свои сайты, ну, редакция, mm-hmm. в большей степени, и продают как рекламный инвентарь количество посещений сайта. Баннеры, какие-то материалы платные и все остальное. А аудитория обитает в лентах. Ну, то есть я листаю, не знаю, Телеграм, и мне такое, иди, почитай статью. Ну, это, конечно, замечательно. И 8 лет назад Телеграм прекрасно давал трафик. Но сейчас... Я вот листаю чей-нибудь телеграм-канал, а там мемы, и нафига мне отсюда уходить, если тут вот весело. И какой-нибудь, не знаю, телеграм-канал написал ту же новость, но в 2 абзаца. А тут аналитика, которая, может быть, и не сильно нужна.
2: Подписывайтесь на канал Алёша Тимофеев, если вам это интересно. Можно было сейчас, да, так сказать, не
4: внимательно. Аналитика попроще.
2: Да, ну попроще, но много букв тоже.
4: Ну не очень у тебя много букв, ладно. У тебя там в пределах разумного.
2: В пределах, потому что я по этому поводу комплексую.
4: Нет, Substack там много букв, реально много букв.
2: Прям статья.
4: Ну там статья, там может быть журналистское расследование. Такого плана.
2: Ну, я не знаю, это... Но если прям статья, вот такой
4: статья,
2: журналист...
4: Статья, там можно, научная статья.
5: Там интересно.
4: Какая-то.
3: А
5: там...
3: они еще цензуру свою не ввели?
5: Там зарегистрировался недавно вот как его...
3: Дональд Трамп?
5: Блогер, который приехал в Россию, сейчас все освещали.
2: Отец Маска?
5: Эндрю Тейп. И там прям пошли обсуждения, удалять его или нет. Все такие, вот местная, там достаточно демократическая такая аудитория, так надо его банить, я, кстати, не знаю, удалили его или нет. Что он сразу что-то по платным подпискам зашел?
4: Да, там скорее как бы либерально-демократическая.
3: А ты что, это текстовой блогер разве?
5: Ну, может же.
3: Или туда можно видео пускать?
5: Туда можно видео, там и подкасты можно, там все можно.
4: Не, я думаю, что и там победит, в конце концов, Лука Е.
2: Ну своими, да, да,
4: сказать, да. И все мы опять перейдем. Потому что мы же помним
3: короткие новости.
4: Мы помним ЖЖ, там вот это все же. Мы помним, к чему это все потом свелось.
2: Ну, а любители остались.
5: ЖЖ живы, кстати.
2: Да, ЖЖ жив. И сейчас как будто бы получает второе дыхание. Нет такого очереди. То есть, правда, вот мне, ну, по крайней мере, мне стали чаще попадаться. У меня там есть автор, на который я периодически там, ну, там заходил, там почитывал всякие, в том числе, там политические, околополитические, но вот ощущение, что как будто бы можешь действительно получить второе дыхание.
5: Ну, есть знаю. Ощущение, что строить что-то с нуля сильно проще, чем пытаться отреставрировать то, что уже умерло немножечко. Mm-hmm. То есть в этом плане, когда у тебя репутация платформы, на которой, не знаю, мертвые с косами стоят вдоль дороги, и что-то из прошлого, вот перезапустить ее — это космически сложная задача. Mm-hmm. Кроме того, они тут недавно ввели возможность комментировать и, по-моему, писать статьи только после верификации в госуслугах. Какая-то такая история. Ну, понятно, там чуть ли не вход по паспорту. И, то есть,
2: через тоже... Макс.
3: Мы сейчас про Макс?
5: Это ЖЖ. ЖЖ было.
3: Как своевременно.
2: Так, слушайте, да. Слушайте слушателям, простите, пожалуйста. У нас сегодня удивительная история. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире. Телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб. Везде есть трансляция, везде есть, так сказать, кнопочка «Оставить комментарий». Ну, пишите, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием интерактивно можно.
4: Почему сегодня отработать. Можно обычно?
2: Потому что у нас ноутбука, есть, да, ноутбука нет.
4: А, у меня тоже нижней. Есть ноутбук.
2: Да, ты тоже
4: я не умею им пользоваться.
2: Ну, я тебя научу.
4: Нет, не вообще, а вот этим конкретно.
2: ЕПТЕР, там такая кнопочка есть. Вот, ЕПТЕР. И ты на нее вот так пальцем жмешь.
4: Это название, видимо, моего нового какого-то канала с мемами будет. ЕПТЕР.
2: ЕПТЕР, да. Так, ну что, к новостям, что ли? 6.50. Ну, так мы продуктивно.
3: Ну, одно точно успеешь.
2: Да. А про детей что тут есть? Ну, про детей как будто бы про...
4: А ты, Андрей, расскажи, что тебя поразило на петербургском форуме, раз ты там же находишься. Мы же видели тебя.
3: Ну, прям уж поразило.
4: Нет, ну такое что-нибудь мужское. Ты видел что-нибудь там явно мужское или очень женское?
3: Смотри, во-первых, на нашем любимом стенде «Радио Спутник» безлимитная пироль. Это меня поразило и не дало уйти оттуда. Ой, РТ, не «Радио Спутник».
4: Ну, РТ, да.
3: А на «Радио Спутник» все наши девочки-операторши в красивых платьях стоят. Первый раз в жизни я их увидел.
2: Так.
3: Ну, уже а ты их заставишь в Москве тоже в платье ходить.
2: Уже, так сказать, вот. Отбили, форму отбили как будто бы.
4: Да, еще. Неплохо.
2: Да.
3: Стенд «Москва» очень красивый. Много хвастаются, что будут строить, регион, людей с регионов туда не пускают.
4: Куда, на стенд?
3: Чтобы настроение не портить, да.
4: Тебя не пустили, что ли? Ты бы сказал, что из Москвы.
3: Я сказал, что из Москвы, мне надо срочно с комиссией. Ну так все веселятся, ждут вечерних мероприятий, чтобы
4: продолжить. Ну а ты был вчера на вечернем мероприятии?
3: Нетворк. А вчера не было, вчера спал.
4: А я не там.
2: Не пустили.
3: А он не там, мужик, который...
4: Знаешь, помнишь, что Довлатова, вот, был, да, хорошо, вспомнил, когда... Или плохо, когда не зовут, что-то ну, такое, да, в общем, да, самый кайф, тебя зовут, а ты не идешь. Mm-hmm. Нет, завтра, я сегодня поеду ночью туда, mm-hmm. но я буду интервью со Скоттом Риттером записывать в студию.
2: Ну, интересно.
4: Где же вот на этом месте? Да, вот на этом же месте, да.
2: Так, значит, смотрите, про цифру есть... Хорошая статья, любопытная вышла. Периодически эта тема обсуждалась уже в эфирах, и связана она в том числе с цифровым маркетингом или маркетингом. Короче говоря, развивается тема кидфлюенсинга. Кидфлюенсинга. Запоминаем новые слова. Это явление, когда снимают детей для блогов всяких, так сказать, для роликов, шортсов, рилсов и так далее. Не для того, чтобы, так сказать, поделиться... какое у тебя классное чадо, как весело оно смеется там или еще что-то, для того, чтобы заработать денег. И это большая серьезная тема, потому что это бизнес, это приносит деньги, но остается в неком правовом и этическом вакууме. То есть непонятно, это эксплуатация ребенка, например, или не эксплуатация. Даже если ребенку, например, это нравится в пятилетнем возрасте, да, что-то, так сказать, строить из себя, что-то показывать. Мистер Макс, мы знаем, да? Мистер Макс, знаете мистера Макса, нет?
4: Нет, мы знаем, семья была, которых там дети, да. Распаковку конфет там
2: бесконечно. Они начинали с распаковки конфет, потом, там, совершенно верно.
4: Миллионная,
2: да.
4: Правда, подписчиков.
2: У меня еще старший смотрел там это, будучи в пятилетнем возрасте, сейчас ему 18, и мистеру Максу тоже, по-моему, 18, и он по-прежнему что-то распаковывает там.
4: Понимаешь? Там родители были, там какая-то семья каких-то украинцев, они вот там...
2: Ну, они заработали там, у них огромные просмотры, да, и кучу денег они заработали, и непонятно, так сказать, как вот относиться к этому виду блогинга. Это эксплуатация детей или нет, например?
3: Кто должен... Это извечная же тема.
2: Кто должен зарабатывать вот эти деньги? Да, кукаяки, да, или как там,
3: да. Да, все время споры насчет их семьи, гном-гномыча, что у него поломанная психика. И люди не могут сойтись во мнении, как надо вести контент с детьми, чтобы это не выглядело как эксплуатация.
5: Мне кажется, просто не вести.
3: А если дети сами лезут?
5: Ну, пускай они и ведут. Ну, то есть, когда взрослые тут управляют процессом, это конкретно, ну, у тебя иерархия нарушена. И особенно, когда это становится большим бизнесом, рекламой и все остальное, мне кажется, это немножко странно. И потом очень сильно укнется, потому что, опять же, если у тебя получилось сделать ребенка известным, то он не готов просто, ну, банально.
3: Не факт, что он вообще хотел этого.
5: Да. Он может сейчас ему это нравится, а потом разонравилось. А ты такой, а у нас уже тут как бы контракты надо отрабатывать.
3: А плюс еще большая проблема... Прости, пожалуйста. Среди детей блогеров, которые в детстве-то знаменитые они, против своей воли, да, так получилось. А потом они растут, аудитория их растет, и они 18 понимают, что они уже не знаменитые. Они своей аудитории не выросли. Она не знает, как делать контент для взрослых. И такой большой откат. Нет, ну, я не про это.
2: У нас отец Павел Островский прошел за спиной. Осиянно прошел. Значит, вот сейчас он
4: поедет. Сейчас он вернется, вот надо сюда.
2: Да, и туда прошел.
4: Нет, чуть-чуть.
2: Нет, да. не видно. Значит, смотрите, ведь это тема не только там нашего нынешнего, ну, типа, времени. Но Jackson 5 мы помним. Во! Супер! Во, ниже.
4: Пониже.
2: Вот, смотрите. Спустился с небес. Да, отец Белостровский, да. На фоне Петра.
4: Наоборот.
2: Да, да. Значит, Jackson 5 помним мы, да? Бритни Спирс помним мы. Ну, как будто бы это же такая история, ну, извечная. А Родион Газманов, например. А, значит, пропала собака... Помните?
3: А вот этот из КВН
4: тоже. Ну, да, но у Родиона Газманова папа все-таки был основным источником доходов и остается, я так подозреваю, по музыкальной части. Да. И он скорее был дополнением. А вот когда у тебя семья довольно простых людей и дети, в ущерб здоровью, значит, поедают эти все сладости, конфеты и так далее, явная эксплуатация, ну, я здесь согласен. Ну, насколько я знаю, вот большие эти самые всякие западные соцсети, они это дело ограничивают.
2: А в некоторых штатах вот, это только-только как бы раскручивается.
4: Нет, ну, давно уже начали они как-то подрывать.
2: Да, но в некоторых штатах есть законы, в некоторых штатах они не действуют. Значит, тут блогер Пайпер Ракель, не знаю, кто это такой, подал иск к собственной матери на 22 миллиона долларов из-за эксплуатации. Вот так себе, понимаете?
4: Вот так вот. А да. Отец Илона Маска, конечно, там вообще...
2: Вот тоже. А когда ребенок раскручивает отца, да, тут кто кому должен
4: платить? Нет, папа Илона Маска паразитирует на успехе сына, которого сам же гнобил в детстве. Ну, Илону-то с папой взять нечего, в общем, понятно.
2: Ну, конечно, надо...
3: говорят, у него рудники в Африке.
2: У кого?
4: Ну, Илон сейчас триллионером станет. Что ему эти рудники?
3: Вот именно, он эти рудники может съесть.
4: Он их на чай оставит там где-нибудь в ресторане.
2: Давайте мы прервем сейчас, если есть вопросы, комментарии, пожелания, угрозы и прочие негодования. Пишите в Телеграм, ВКонтакте и Ротюб. Погнали.
3: Угрозы мне в Телеграм пишите, я привык.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
11: Вы должны это услышать.
0: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
12: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
2: Продолжаем. Петр Лидов, Алеша Тимофеев в московской студии, Алексей Ткачук и тот самый Лука в питерской студии. Значит, смотрите, хороший у нас есть переход от детей, да?
4: Взрослым.
2: Не-не-не, про детей еще тоже немножко поговорим. Новости, вот я-то обожаю, конечно, такие в кавычках. Актер и режиссер Артем Михалков рассказал о своем детстве и отношениях с отцом, народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. А с дедушкой не рассказал, с Сергеем Михалковым, который тоже выдающийся. Значит, Михалков-младший на полях МЭФ, вы его видели там, сказал, что отец
3: при
2: воспитании хотел казаться строгим. И дальше Михалков говорит, что, значит, с кем-то нужно жестко, а с кем-то, наоборот, над словом и делом делится Михалков. Так как дети разные, типа приходится искать баланс. И я зацепился, потому что это на самом деле супер важная тема. Индивидуальный подход к ребенку. Потому что, как мы все знаем, я думаю, у всех есть примеры, когда в одной семье вот вырастают, например, два брата, да, и у них абсолютно разная судьба. Ну, кажется, папка с мамкой одни и те же. Значит, отношения одно и то же. Но абсолютно разные. У меня самый яркий пример. Вот таксист, который меня возил 20 лет по тюрьмам, а его брат, руководитель, был в Москве одного из крупнейших немецких банков. Родители дипломаты, вот просто, так сказать, вот они росли. Это 20 лет по тюрьмам, а тот, так сказать, вот выдающийся бизнесмен.
3: Почему? Возможно, он по тюрьмам за дела брата в банке.
2: Не-не-не-не. С самого детства, значит, в этой компании, это еще 50-е годы, Москва, значит, все это гитары, пацаны, все это тема, которая сейчас признана экстремистской там и прочее, прочее. Почему так? Потому что слова по-разному...
4: Какая?
2: АУЕ, признана экстремистской, да.
3: Рилси в Инстаграм.
2: Не-не-не-не.
4: Я о том подумал.
5: Признана экстремисткой.
2: Да, да, да. Я о других экстремистах. Значит, куда ни плюнь, куда ни...
3: Не те нынче экстремисты.
2: Как будто бы, да. Значит, но я к тому, что слова, понимаете, слова и действия по-разному оказывают влияние на детей. Одни и те же слова, подзатыльник или ругательство, или отсутствие ругательства, может одного привести к 20 годам тюрьмы, а второго сделать успешным бизнесменом.
4: Я возьму смелость. Давай. Высказаться коротко. Мне кажется, что вообще все люди плюс-минус одинаковые, и родители в том числе, методы воспитания, я думаю, ну их там условно там, вариантов 5 есть. Поэтому с этой точки зрения вообще все дети должны быть как-то одинаковые. Ну потому что понятно, что ничего нового не придумают. Вот. Мы, конечно, кажемся все очень уникальными, но вот мы вчера беседовали там, с психологом Олей Кузнецовой, надо, кстати, позвать к нам. Ну я ее спросил прямо, ну хорошо, а ну ты, вот, у тебя опыт там, консультации... Ты же, ну, понятно же все. Ну, в общем, да. Поэтому, мне кажется, вот родители, они все примерно одинаковые, и, ну, можно их разделить на, не знаю, несколько категорий, скорее всего.
2: Слушай,
4: но люди разные ведь, просто.
2: Значит, безусловно, разные, безусловно, одинаковые. Тут ты прав. Но, значит, почему такая популярность потом в терапии всякой психологической, почему, значит, количество суицидов, загонов и прочего-прочего растет с возрастом? А мы, но это никуда не денем, все равно все из детства. А это от родителей в том числе. Родители вбивают гвоздики маленькие в головы, абсолютно не задумываясь. Они не хотят сделать плохо.
4: У всех одно и то же.
2: Совершенно. Ну, вот их так воспитали. И они эти гвоздики дальше передают.
4: Они не могут быть идеальными. Мир не идеален.
2: Совершенно верно. Но нужно учитывать особенности. Вот я посмотрел, а как разобраться? А как, типа, кому можно, а кому нельзя? И вот нашел, мне понравилось, поскольку дети цветы жизни, значит, вот такая, некий биологический маркер Томаса Бойса. Дети-орхидеи и дети-одуванчики. Красиво, дети-орхидеи, дети-одуванчики. Дети-орхидеи. Высокая реактивность нервной системы. Как определить? Остро реагируют на шум, перемену обстановки, критику, тон голоса, глубоко переживают неудачи, склонны к тревожности. Значит, что говорят исследования? Любая строгость, крик или физическое наказание для них губительны. Исследования показывают, что авторитарный подход у таких детей вызывает токсичный стресс, приводит к депрессии и психосоматике. К ним применим только мягкий подход. Это если еще раз, да, реагируют на шум остро, перемену обстановки, значит, воспринимают сложно, критику тоже воспринимают сложно, на тон голоса реагируют, к ним нужно помягче. Дети-одуванчики, низкая реактивность. Психологически устойчивы, легко адаптируются, малочувствительны к замечаниям, могут игнорировать мягкие просьбы. Что с ними? Значит, что говорят исследования? Спокойно переносят строгие рамки, мягкие уговоры на них часто не действуют. Им нужны четкие, непоколебимые границы и строгий контроль выполнения правил, но без агрессии. Короче говоря, авторитарный вот этот вот стиль неэффективен для всех типов детей.
3: Не, он а просто как двух детям расти в одной семье и видеть, что на одного кричат, а с другим стараются помягче? Это не будет вызывать ненависть к своему брату,
2: сестре? А вот смотри, одуванчики как раз, которые, так сказать, на которого можно кричать, да? Им пофигу.
3: И нужно.
2: Да, и им пофигу. А. Но там не кричать. Кричать не надо кричать. Нужно и с тем, и с другим разговаривать. Объяснять, почему. Но и следить за выполнением. Один из ключевых вещей, вот, о которых говорят там исследования, да, это строгие, ну, как бы, рамки, правила. Ну, вот такие правила.
3: Для обоих.
2: Да, для всех. Для всех.
4: Ну, они не обязательно на этом кричать-то.
2: Не кричать.
4: Правила должны быть понятны,
2: да, совершенно верно. Да.
4: У меня сразу в голову пример армии приходит. Вот в армии, когда служишь, там все очень разные. Но потом выясняется, что вот особо одаренный, он где-то один, да. Он один где-то человек на 30. Есть, бывают люди, да, им тяжело и сложно, и так далее. Остальные, неважно, одуванчики они или там
2: орхидеи.
4: Кто, или орхидеи, да, там, да, усредненная система, да, да, она всех, в общем, нормально воспитывает. Но бывает, что да, вот один вот волшебный, ему тяжело.
2: Петь, ну мы не знаем, вот потому что мы смотрим издалека, как он внутри переживает и как потом это отзовется. Это не, конечно, не важно. Тебе не
4: переживает.
2: Да, а что с ним будет потом? Так сказать, это вопрос. Что будет потом с этим? А с одуванчиком ничего не будет. А с орхидеей что будет?
4: Да не важно, сам разберется. Вот это одуванчик.
2: Важно. Значит, быть непреклонным и строгим в соблюдении правил важно. А при этом, так сказать, вот к этим орхидеям, мягким, принимающим и сочувствующим к эмоциям ребенка. Слышать его боль.
4: Ну, может быть, маму, папа для этого нужны тогда. Может они быть. В комплексе любого успокоят.
2: Но они всегда, мы всегда меняемся местами. Если, так сказать, вот она кричит, то я готов, так сказать, где-то смягчить. А если
4: давай,
2: я, то она
4: дадим, вернее, давайте, нашим ребят. Петербургским коллегам.
3: Да. Это как добрый злой следак, да, у вас?
2: Да, да, да, да.
4: Нет, все, мать женская, она помягче, да, она может больше с этим общаться. Mm-hmm. Там папа пожестче, он там больше на того влияет. А вместе в комплексе создают утром... идеальную среду.
3: Утром ты мягкий, вечером жесткий, и у мамы тоже там. Наоборот, утром она встала не в том настроении, она жесткая, а вечером мягкая.
2: Да.
3: И ребенок говорит: да господи, что за биполярка у родителей? Кому бежать?
2: Мне кажется, всегда.
3: У тебя вот сыну 1.5 года, пока не воспитывают, пока не понятно.
5: Ну, еще раз там, он меня воспитывает скорее.
3: Ну да, в 1.5 года сам одуванчик становишься.
5: Ну вот с точки зрения любой маркетинговой теории и изучения целевой аудитории, вот деление всех детей на орхидеи и одуванчики, это, конечно, лютая ересь, честно говоря. То есть исследование можно, конечно, как угодно интерпретировать, но поделить всех детей просто на две категории, ты либо такой, либо такой. Тут в прогрессивных странах Запада гендеров придумывают больше, чем два, а тут мы всех детей поделили на два.
2: Я знаю, понятно, что да, да, там было четыре психотипа, мы знаем, что их всего 4, да, сангвиник, холерик, там и еще 2. Но в целом, для того, чтобы разобраться и не навредить, мне кажется, 2 вполне, так сказать, достаточно. Нет?
5: Любить и смотреть, как ребенок реагирует, мне кажется. То есть вот такие вот универсальные советы. Я вот, опять же, не так давно стал отцом, и твоя лента сразу трансформируется. Тут начинает каждый какой-то блогер, не знаю, эксперт и прочее, рассказывать, как правильно.
3: Да, я там залипаю, они часто противоречат друг
5: там
3: другу.
5: Там столько чуши. То есть лучший вариант — это просто не слушать, игнорировать это все, потому что твой ребенок, он один уникальный, а все остальные с ними не так работают. И вот как вы между собой решите, так и будет правильно. А пытаться вот... Мне кажется, главная идея — не навредить, вот, желание... потому что любовь, и хочется вырастить нормального человека. А вот пытаться основываться на чужом опыте — это всегда какой-то путь в никуда, потому что человек тебе посоветовал из интернета что-то, и ему за это ничего не будет.
3: А если он профессиональный воспитатель, сейчас же есть прям разные. Разные психологи.
5: И они между собой не сходятся.
3: Не сходятся.
5: Вот, допустим, у меня две собаки, и полярность того, как надо их воспитывать, и, опять же, интернет, профессиональные кинологи, все с медалями, все чего угодно, у них там, ну, каждый по-разному говорит. Кто-то там только через позитивное подкрепление, кто-то да. с негативным. В общем, разные варианты. А это, ну, собака. А тут человек.
3: Ты перепетировал на двух собак, потом сына завел.
5: Ну, не помогло.
2: Не помогло. Смешная, хорошая, кстати, поворот в этой теме. Где это? Олег Адвоката нам написал, что... Господи, улетело уже. Короче, за всю жесть отвечает мать на самом деле. Он говорит, вы что, за всю жесть, так сказать, наказывает мать? У меня, кстати, у меня тоже так. У меня там мать наказывала чаще, чем отец. Отец суровее наказывал, но было типа два раза в жизни. А от мамы ремня я получал там регулярно. Как будто бы действительно женщины больше отвечают за суровость. Нет?
4: Теперь Алёша.
3: Но у меня только мама была, и не менее чем сравнивать.
2: Но у многих, вот я-то, так сказать, вот смотрю, тут многие пишут.
3: Я в однополой семье рос, мама и бабушка, и обе меня наказывали.
2: Да, тоже суровость, но приходилось компенсировать. Так, значит, еще одна любопытнейшая тема, любопытнейшая. Брачная стратегия пернатых, ну, в смысле птиц.
4: Интересно, так.
2: Напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
4: Надо переварить это.
2: Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке.
4: То есть?
2: Короче, выяснилось, что полигамные птицы мастурбируют чаще, чем моногамные.
3: Чем?
2: Половыми органами. Крыльями. Андрюх, если ты, так сказать, совершенно верно. Трутся об веточку. Причем и самочки, и самцы. Причем и самочки, и самцы. И полигамные делают...
3: А я хотел,
2: чтобы
3: они крылышками это делали.
2: Хотел он тоже. Избалованный хотел.
3: Не спорно с воробьями.
2: Ну, не могу скинуть, старик, прости, да. Значит, выяснилось, что лебеди... Вот лебеди моногамные. Они выбирают партнера там на всю жизнь. И они реже этим...
3: Да это же опровергли сто раз, что лебеди такие.
2: Но они не такие полигамные, как, например, попугаи.

0: понимаешь, реально наказывали, лишали еды, значит, за эту дурную привычку. А выяснилось, что это, ну, нормально,
1: естественно. А запретный плод-то сладость.
0: Совершенно верно, да.
1: Только отвернуться, тебе давай сразу все.
0: Социально-моногамные виды, короче, образующие крепкие долгосрочные пары, например, лебеди, делают это значительно реже. Самцы занимаются этим чаще самок, 55% против 36%. Ученые отдельно отмечают, значит, медвежью услугу владельцев попугаев. У тро же есть попугай.
1: Да.
0: У тро есть попугай.
1: Ну, он один живет. Наверняка там.
0: Люди часто гладят домашних птиц по спине в районе надхвостья, не подозревая, что стимулируют эрогенную зону, имитируют ухаживание партнера и тем самым сами провоцируют питомцев на поиски сексуальной разрядки.
1: Ну, в клетке сидит.
0: Вот, так сказать, надо проверить, все ли прутики ровные. Понимаешь, ты, потому что, ну, да.
2: Трофима, ближайшие 2 дня ты ни о чем не спросишь.
0: Да?
1: Да, он заболел, я знаю.
2: Я первый день болел с Трофимом.
1: Он не пришел сегодня на эфир с утра, у него температура.
0: Андрей, если ты не знал.
1: Да, температура.
2: Я знал, мы вчера вместе в
1: Новосквозняке были.
0: Вы градусниками чокались вчера?
1: Да. На площадке форума они отравились.
2: Мы нетворкинг гостей новых искали в эфир.
1: Они отравились.
2: Нашли.
0: Короче говоря, значит, важно подчеркнуть просто, мы говорили про воспитание, да, но даже авторы констатируют, ученые, исследователи, мастурбация – это эволюционно закрепленное и биологически нормальное поведение. Для полигамных видов, где особи постоянно конкурируют.
1: Так вообще, что кого-то хочется оправдать.
0: Ну, в том числе и себя. У меня трое сыновей. Мне надо постоянно об этом самому себе напоминать.
1: А ты сейчас придешь сегодня вечером домой? Ну что, мужики, садись сейчас. Зачитаю вам.
0: Да, я на самом деле всегда подшучиваю на эту тему. Я говорю, что папке в 14 лет тоже было одиноко. Ну что тут такое?
1: Ну не на всю стену же.
2: Ну дверь закрывать надо.
0: Ну да, да, совершенно верно. Надо как-то... И не чистить. Ребята, но не чистить.
1: Ну, же не попугай.
0: Ну, не попугай, в конце это совершенно верно.
1: Почувствуй себя лебедем.
0: Хоть немножечко, так сказать. А то волосы на ладошках вырастут.
2: А то вообще птенца домой не принесете.
0: Да. Короче, самоудовлетворение – это предохранительный клапан для сброса зашкаливающего сексуального напряжения. Запомните, пожалуйста, эту формулировку. Предохранительный клапан.
1: Я просто смотрю, там сидит священник Павел Островский за стеклом, вот готовится к следующему эфиру. Так. Я помню, что ему этот вопрос тоже задавали.
0: Да.
1: И, по-моему, там прям противоположная твоей позиция. По-моему, я не могу ошибаться.
0: Нет, но там есть.
1: Но там руки, ну, то есть эти волосы на руках должны вырасти.
2: Да, ну, Павел и не орнитолог, понимаешь?
1: Ну, слава богу, не слышит.
0: Нет, там же речь, дело в том, что там был действительно был Анан, это же библейский, по-моему, персонаж, собственно,
1: откуда проблема пошло.
0: Да, потому что, так сказать, нельзя просто так расходовать
1: материал,
0: назовем это так, биологический, совершенно верно. Лёша, да, что-то хотел сказать, да.
3: Да, извините. Просто интересно, что кто-то приходит домой, получает зарплату, и его работа заключается в изучении самоудовлетворения птиц.
2: Там много чего. Там такие исследования иногда смотришь.
1: Просто жалко этих попугаев, которые там, значит, в неволе томятся, и их изучают по всем параметрам. То ему спинку почешут, то там есть не дадут, то еще чего-нибудь, то самку, то отберут, то туда-сюда.
0: Вообще, вот, из-за этого ветеринарии десятилетиями господствовало мнение, что самоудовлетворение у птиц – вредная привычка, вызванная одиночеством и жизнью в клетке. Значит, подобные действия описывались как проблема, которую пытались лечить строгими диетами, лишением игрушек, психотропными препаратами и даже хирургической кастрацией.
1: Ветеринары-убийцы просто.
0: Да, какая-то. Ну, короче, вот.
2: А что они решили у птиц вообще привычки лечить?
0: А еще любопытно, знаете, что в дикой природе этот процесс происходит активнее, чем в зоопарках. Короче говоря, в клетках не так.
2: На свежем воздухе-то.
0: Ну, естественно, на свободе, да. Птица-говорун.
2: На солнышке.
0: Да, в него и не размножается, как мы помним.
2: Я в отпуске тоже, знаешь, поактивнее, чем в Москве.
0: Ну, высыпаешься в первую очередь, да?
2: Да.
0: Конечно, да. Да. Так, ладно, что-то у нас еще есть про женщин. А, вот еще про ценности, успеем мы или нет. На ПМЭФе тоже, гендиректор Он Медиа, большая такая структура, там и эти видеохостинги и прочее. Дочка в компании конкурента, в которой работал Петр. Значит, она анонсировала большое исследование про культурный код россиян. Говорит, что опросили людей по всей стране и хотели понять простую вещь. А на что люди опираются сегодня, как меняются ценности? Короче, говорит, большинство россиян считают себя счастливыми.

0: но почти половина из них одновременно тревожится за будущее. Ну, как бы парадоксально, да, то есть счастливые тревожники они их назвали. А семья, финансовая стабильность и здоровье – три основные опоры. А еще 10 лет назад в этом треугольнике была установка «я сам» или «сама», и говорит, что в будущем наши соотечественники планируют опираться на личную ответственность и духовность. Меняются представления о мужественности и женственности. На первый план все чаще выходят внутренние качества, а не внешние атрибуты и привычные стереотипы. Соглашаешься, Алексей, вот по целевой аудитории, вот с вот этой, значит, что меняются представления о мужественности и женственности?
1: Да, все звучит очень интересно. Вопрос, каких людей опрашивали? То есть тут же всегда выборку надо смотреть. Наверняка выборка была классная, но тут было бы интересно сразу обратить внимание... Меняется это у условных зумеров стереотипное описание аудитории. Ну, грубо говоря, у молодых, у средних, у тех, кто уже постарше, потому что вряд ли у аудитории более возрастной как-то установки о том, кто такой мужик или настоящая женщина, они не сильно меняются. Но вот по поводу того, что люди счастливы, но при этом тревожатся о будущем, мне кажется, это достаточно понятная история, потому что прямо сейчас, допустим, у тебя может быть все окей и классно, но при этом ты смотришь по сторонам и такой, что-то как-то тревожно.
2: Да, что-то там 31 декабря рекламу собираются запретить.
1: Да, что-то как-то вот тут экономика может быть туда-сюда, что-то как-то... Всякая ситуация, и что будет завтра, не совсем понятно. Поэтому ты счастлив, но будущее туманно. Было бы спокойнее.
2: Но меньжуешься немножко. Мы в России всегда на измене.
0: Ну, не всегда, не всегда.
2: Не всегда?
0: Не, не всегда, конечно, не всегда. Ну, ладно, значит, давайте.
2: Ну, я вам опытным больше доверяю.
3: Значит, у нас, ты понимаешь, у нас уже нет проблемы по поводу переживаний по поводу будущего, потому что будущее очень, так сказать, небольшое впереди. И, в общем,
0: да, что ты переживаешь? Что это правда, да.
3: Вот, оно все меньше, поэтому жизнь все прекрасней. Счастье все больше.
0: Так, вопросы от женщин. 4 минуты осталось, постараемся. Все, Ануш прислала. Ануш, спасибо большое. Какой вариант вам кажется обиднее? Измена жены с мужчиной, измена жены с мужчиной или с женщиной? Ну, ничего себе. То есть, если женщина...
2: Женщиной вообще не обидно.
0: Особенно, если посмотрел.
2: Мечтаю застать. Да, да, если посмотреть можно. Да.
0: Но мы отрицаем все это. Значит, это все не неправильно. Нет, конечно. Но с мужчиной обиднее, да? С мужчиной обиднее.
3: Активно отрицаем.
0: Да, да, активно, активно отрицаем.
2: Но надеемся.
0: Ну, хоть... Ну, да.
2: Ну, хоть одним глазком.
3: Да. Недопустимо.
0: Нет, недопустимо. Так, состоялись последние звонки в школах. Часть выпускников боятся молодости. Ваши пожелания выпускникам и мысли о молодости. О, хороший вопрос. Давайте.
3: Тяжело.
2: Выпускники боятся молодости?
0: Да, да, да.
2: Как это?
0: Ну, в смысле, они же дети, а надо становиться юношей.
3: Молодость для них это то же самое, что для меня старость.
0: Ну, типа того, да. Ну, есть какие-то пожелания? Молодежи, пожелания молодежи. Лёш.
2: Не бояться молодости точно. Желаю.
1: Ну, у каждого, наверное, свои цели на эту жизнь, потому что есть, допустим, подход, который мне в целом нравится, импонирует, когда ты сейчас отрываешься, гуляешь, потому что ты молод и есть силы, а потом как-то оно разберется. Мне больше нравится вторая история, когда ты, допустим, ищешь какую-то работу, увлечение, которое откликается твоим интересам, и в большей степени смотришь, на, особенно на старте, не на деньги, а на опыт и на развитие. И таким образом постепенно строишь свою там будущую карьеру. Я трудоголик, мне сложно сказать, типа, тусите, отрывайтесь. Строишь свою карьеру, и потом, когда у тебя еще есть силы, но у тебя еще есть деньги, и это вообще очень приятный этап жизни. Потому что на старте у тебя очень много сил, но при этом очень мало денег.
0: Я бы поддержал,
1: хочется, но ничего не получается.
0: Поддержал бы тебя в этом, только знаешь, как что тратить время в большей степени на обучение, потому что, значит, мысль о том, что учиться это важно и нужно, я понял, к сожалению, только в аспирантуре. Вот реально уже тут... И это
1: а
0: меня
1: вот
0: не отпускает.
1: Непонятно.
0: И не отпускает меня, ну, так сказать, до сих пор. Вот, потому что надо было тратить...
1: А тут у нас
0: и все время подрабатывал.
1: Как бы есть. И какая профессия будет, останется завтра? Вообще востребованы.
0: А не важно, я про получение знаний, понимаешь? Что это вот, все равно да. не, ну как бы...
2: Обучаться нейросетям.
0: Например, да. Да. Значит, вы обсуждали в одной из передач бытовые мужские навыки. А вы умеете чинить сантехнику, электрику, чистить кондиционер? Может, в вашей компании есть человек со способностями, скрытыми от аудитории? Сварка, пайка, микросхем, обработка металла. Есть что-то такое? Ну, типа про хобби какое-то профессиональное.
1: Я Лего собираю.
0: Да?
1: Считается?
2: Да, да, еще построить сможешь из кубиков. Не, я кривая этот, у меня руки не из плеч растут.
0: Я блистательно, например, могу лежать на диване и раздавать указания детям. Вот это,
2: я бы сказать, поспорил.
0: В совершенстве я владею
3: у
0: этим.
3: У тебя навыком. Там какой коллектив.
0: Да, у меня какой коллектив, да.
3: Ты профессиональный руководитель.
0: Да. Гундеть могу, так сказать, отлично, еще вот это тоже, так сказать, ну, практически идеально, практически. Так, ну и в завершении.
2: Мясо пожарить.
0: Мясо могу, да. Ну, приготовить есть могу. Но это не супер навыки какие-то. Но хотелось бы, например, вот мне хотелось бы, я завидую людям, которые, конечно, руками вот мастерят там что-то с деревом, особенно вот какие-то вещи, это прям меня вызывает восторг.
3: Для меня это слишком трудоемко, много времени.
0: Много времени, становится. Да, это правда.
3: Но это люди, да, умеют и получают удовольствие, главное, от того, что они классно что-то сделали.
0: И результат какой-то.
3: И результат.
0: Да. Так, но не успеем уже, хороший вопрос тоже последний.
3: Да давай быстро, чего.
0: Когда появляются свои дети, начинаешь заново осознавать детские художественные произведения. Какие из них вы открыли для себя заново? Там «Как падал прошлогодний снег» или «Винни-Пух» или что-то такое? Есть что-то такое, Лёш?
1: Я еще их не начал читать, честно говоря.
2: Угу. Ничего. Синий трактор еще не смотрите?
1: Ну, «Синий трактор», да, мы вот на этом этапе. Я скорее произведения взрослые, где есть вопрос детей, начинаешь их переживать по-другому теперь.
2: Угу. Я мультик «Лоло и Пеппа» для себя открыл. Очень интересно оказалось.
0: Да, советский.
3: Петь, я пересмотрел «Японский корабль-призрак».
0: О, это мощнейший, один из любимых в детстве. Все, спасибо, Алексей Ткачук был в гостях «Словом по столу».
1: Спасибо.
4: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
4: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
4: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
4: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
4: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Обвал на рынке криптовалют. Контекст. Биткоин опять штормит. 10% падение откатило главную крипту на планете к значениям двухмесячной давности. Прогнозы неутешительные. Падение может усилиться. А значит, нервная реакция рынка рискует перерасти в глобальную панику. Самое время перекладываться в более надежные активы. Многие так и делают, отдавая предпочтение компаниям, связанным с искусственным интеллектом и цветными металлами. Они растут, как на дрожжах. Не в лучшем состоянии и другие криптовалюты. Есть мнение, что всему виной геополитика. И прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Обмен ударами между США и Ираном в инвесторов не вселяет оптимизма. Так же, как и низкий рейтинг рьяного сторонника цифровой валюты Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов. Цены на нефть тоже давят на рынок крипты. Какой ее стоимость будет через неделю и тем более через месяц, не знает никто. Самое время покупать фьючерсы, особенно финансовым спекулянтам. Впрочем, профессионалы четко понимают, криптовалюта – это рискованный и волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. На том и играют, вовремя покупая и в нужный момент сбагривая с рук.

Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 утра, в Красноярске 10 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал преувеличенными слухи о смерти российской экономики. ПВО сбило дрон, летевший на Москву. Взрыв прогремел на нефтяном терминале Мина Эль-Фахаль в Омане. Подробности далее. Слухи о смерти российской экономики сильно преувеличены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском экономическом форуме. Глава государства процитировал американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в нынешней ситуации экономика страны. По словам президента, в России растет промышленное производство, реальные доходы населения выросли где-то под 28%, власти выполняют все социальные обязательства перед гражданами, индексируют пенсии и пособия. Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье, рассказал Владимир Путин и добавил, что экономика страны на правильном пути и чувствует себя уверенно. Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. На этом фоне в Росавиации сообщают об ограничениях в работе аэропорта Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Взрыв прогремел на нефтяном терминале Мина Эль-Фахаль в Омане. Погрузка приостановлена, утверждает Reuters, ссылаясь на информированные источники. А по их данным, речь идет об экспортном терминале, расположенном вблизи столицы Маската. Причиной взрыва называют атаку беспилотника. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. С государственным визитом он пройдет по приглашению лидера страны Ким Чен Ына и продлится 2 дня, 8 и 9 июня, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Министр иностранных дел КНР Ван И посетил Пхеньян в апреле. После этого в СМИ появлялись многочисленные сообщения о подготовке визита Си Цзиньпина в КНДР. Документы Пентагона подтверждают, что США экспериментировали с использованием в качестве биологического оружия комаров, зараженных различными инфекциями, сообщает газета Daily Mail. Издание ссылается на отчет, который рассекретили в 1977 и разместили на сайте Центра технической информации Минобороны США. В документе описывается секретная программа, в рамках которой в 1959 проводились эксперименты по изучению активности комаров в условиях пустыни. Военные использовали подвид кровососущих, который известен распространением опасных заболеваний, включая вирус Зика, лихорадку Денге, желтую лихорадку и чикунгунью. Новая спецтехника для авиационной охраны лесов поступила в Камчатский край. Для спецподразделений закупили квадроциклы повышенной проходимости, автомобили для перевозки личного состава и грузовики. В этом году авиаотделение уже заработало в селе Телички, а в последующие 2 года такие же откроют в Оссоре и Палане, сообщает правительство региона. Работа ведется по поручению президента. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, радио «Спутник» в Москве, 17:00 на часах, в эфире «Дуэль с Манучаровым», я есть тот самый страшный Манучаров, а в гостях у меня сегодня прекрасные, милые, добрые люди, которые родились в Америке, но по судьбе переехали в Россию, живут здесь, об этом мы будем говорить. Это Джон Варлей, американский журналист и политолог, и Трэвис Ли Бейли, американский юрист и писатель, живущие в России 10 лет. Здравствуйте, господа, очень радостно вас видеть. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Значит, перед тем, как начать вас пытать и допрашивать, я задам вам 4 блиц-вопроса. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Сколько лет вы живете здесь, в России?
3: Вот это все, это начало нашего допроса, да?
2: Да, это начало.
3: Я, в общем, это уже мне 21 года.
2: А вы?
4: Отечество 15 апреля здесь.
2: Фантастика. А где вы учили русский язык? Вот так вот просто?
3: Я 2 года учился в США, в университете, и ничего не получилось, абсолютно ничего. Я только начинал, по-настоящему, только здесь, в России, когда я начинал общаться. Ну, я приехал в июне 92 года.
2: А вы?
4: Украина. Я был корпус мира 2000 до 2002.
2: Знаете, у Толстого, есть такой Лев Николаевич Толстой, у него есть «Война и мир», и там в одном из начала глав сказано, что раньше, в XIX веке, русские в России не только говорили, но и думали на французском языке, будучи русскими людьми. Вот за 20 лет в России вы все еще по-прежнему думаете по-английски или уже иногда по-русски?
3: Я по-русски, скорее всего. Ну так, 50-50, так.
2: Удивительно. А вы понимаете?
4: Американец.
2: Американец, конечно.
4: Английский.
2: То есть внутри
4: все-таки
2: по-английски, да?
4: Да, по-английски.
2: Так. В Москве и в Америке много красивых городов, но тем не менее, какой самый красивый город в Америке для вас?
4: Вашингтон, столица.
3: Нет, я исключаю Нью-Йорк, потому что это понятно, это слишком понятно. Я очень люблю маленькие американские города, и там множество такие, типа там Ithaca, Нью-Йорк, маленький город, да, центральный час, и так очень красивый, да.
2: А в России какой ваш любимый город? Кроме Москвы, если не говорить про Москву, наверняка за 20 лет.
4: Москва, конечно.
2: Ну а если не Москва?
4: Вот. Есть американец, маленький город на Истре.
2: На Истре.
4: И Нижний Новгород тоже.
2: Нижний Новгород.
4: Это американец группа.
2: Угу. Ну, хорошо, ладно.
3: Я?
2: Да-да-да.
3: Можно я?
2: Да, конечно, конечно.
3: И слушаем Петербург и Москва. И я очень люблю Ярослав.
2: Угу.
3: Город Ярослав очень,
2: да,
3: красивый.
2: Да, очень красиво. Это правда удивительно, конечно. Знаете, я сейчас ловлю себя на мысли, что, ну, вот 20 лет жить в России, да, наш зритель и слушатель сейчас смотрит нашу беседу и задает вопрос, почему? Расскажите, как вы, вот, одним словом, почему вы оказались здесь?
3: Я эксперт по Советскому Союзу. Угу. Я закончил университет в 90-м году. Наша была последняя группа советологов. Угу. Нас подготовили на дипслужбу. Я хотел идти по стопам отца. Я хотел быть послом в Москве.
2: Фантастика.
3: И 91-й год, вы сами знаете. И нам говорят, извините, ребята, нет работы для вас. Но я все равно сказал, нет, я отправляюсь в Москву.
2: Фантастика, и вы приехали.
3: В июне 92 года я самостоятельно, с рюкзаком.
2: Один или с семьей?
3: Один. Я абсолютно тогда совсем молодой, не женат. И пара сотни долларов в своей кармане, рюкзаком, все, приехал.
2: А вы?
4: У меня есть политический убежище. Да, я здесь, потому что Америка самая агрессивная страна. И я здесь, потому что я хочу помочь экономически, I'm here in Russia to help Russia to economically destroy the United States.
2: То есть вы здесь для того, чтобы помочь экономике России, каким-то образом повлиять на эту историю, правильно? То есть цель ваша?
4: Учить тозит США.
2: Я понял.
4: Да.
2: Вот 20 лет в России, да, совершенно другой менталитет, совершенно другие привычки. Вы взрослые мужчины, да, уже большая часть жизни прошла. Чему вас научила Россия за эти 20 лет, вот самому главному? Что вы обрели в России с точки зрения знания?
3: Да, самое главное — вот это отношение к людям, к друг другу. Как я вижу, не знаю, может, вы не согласны, но я как вижу, русский человек, действительно, вы, в общем, достаточно закрытый. Но если вы принимаете решение принимать человека, если вы принимаете решение любить человека как друга, и тогда вы со всей своей душой это делаете. И вот это то, что у нас нет в США. Потому что в США вы можете очень быстро приобрести много друзей. Но друзей в кавычках, я думаю, вы понимаете. Но это знакомых, это все на поверхности. Но в Россию, да, много людей не хотят со мной общаться, именно потому что я американец. Но есть тоже очень много людей, которые, без них я не могу здесь жить. И просто они настолько добродушные, насколько милосердные. И, в общем, такие близкие, настоящие друзья. Вот такого нет в Америке.
2: Такой контраст, да? Вот, Трэвис, это вопрос к вам больше. В России так принято, да, вот здесь сравнивать с Америкой. Америка always smile.
4: Да.
2: Как дела, how are you и так далее. Да, в России совершенно другая история. У вас есть книга, которую вы написали, почему русские не улыбаются.
4: Да.
2: Вот вы нашли ответ на этот вопрос?
4: Да, это академическая книга. И как я могу объяснить? Это русский человек Кокос, американец Персик.
2: Ну а почему, вот как вы считаете, вот почему такая ментальность, что вот у американцев всегда, вот даже вы сейчас сидите, и вы инстинктивно, это вас мама с папой так воспитали, это нормальная вот территория, да? Вы улыбаетесь, делаете это достаточно искренне, трудно понять, где на самом деле это настоящее, где нет. У русского человека он улыбается в случаях, ну, какого-то невероятного счастья. Как вот, почему, как вы к этому привыкли?
3: Да, между прочим, в начале 90-х, когда я жил здесь, я часто, очень часто ходил по американскому с улыбкой.
2: Ну, конечно.
3: И один священник, отец Андрей, мой друг, он сказал: «Джон, перестаньте ходить с улыбкой. И здесь, в России, вас подумают, что вы дурак». И я до сих пор начинаю думать: слушай, да, может, ты прав. Может, ты прав. Но я думаю, американец, мы так много улыбаемся. Сейчас объясню. Там, как вы знаете, много народностей, много национальностей.
2: На самом деле, у нас тоже здесь много национальностей.
3: Да, но мы не любим друг друга. Мы реально ненавидим друг друга. Я вырос такой дух ненависть к друг другу. Я итальянец против нас, ирландцев, да, например. Мы воевали. Представляете, итальянцы и ирландцы. Католики, как бы, ну, мы ходили в одну и ту же церковь, но мы так враждили против друг друга. Слушай, в Америке сильная такая нелюбовь к друг другу, именно на национальная почва и расовая почва.
2: Удивительно.
3: И поэтому сейчас мы так много улыбаемся, как бы знак, типа, я не хочу вас вредить, типа, все хорошо. How are you? Hi, how are you? Это такое на подсознание, это такой жест доброволия, чтобы мы не поссорились.
2: Типа расстояние, да, дистанция.
3: Да, потому что посмотри в американские истории, особенно 18-19 век, начало 20 век, там реально люди воевали между собой. Gangs of New York, да? Банды Нью-Йорка. Помните фильм?
2: Конечно.
3: Помните фильм? Это правда. Мои родители, они были член банды в Нью-Йорке, они выросли в Бруклине. Это было очень распространено, именно на этническом почве. Поэтому в современной Америке за последний полвека сейчас действительно стараются, надо отдать должное американскому эстаблишменту, они стараются создать какое-то народное единство. Это очень сложно, болезненный процесс, но это происходит. И именно вот эта улыбка, типа там все это поверхностное «Hi, how are you?» Это способ преодолеть эту вражду между...
2: Вражду. А почему же русские, Трэвис, не улыбаются? Скажите, как вы думаете?
4: О, это на моя книга. Еще раз. Русский человек какус, немецкий человек, германский человек тоже и французский похоже какус, да? Или яйца. И американец, и японский, и бразил человек всегда улыбка. И это интересно, потому что это какус. Если тебе внутри какус, это очень тепло человек. Очень добрый, очень хорошо человек. Семья и друзья очень хорошо. И очень сильный друзья и сильный семья тоже.
2: Но вы считаете, что вот каким-то образом, может быть, климат, да, погода, weather?
4: Да, точно.
2: Почему вот русские люди, как бы, это не значит, что они не имеют юмора, это не значит, что они не могут улыбаться. Они могут улыбаться, они имеют юмор тоже, естественно. Вы знаете, как люди, которые живут здесь 20 лет уже. Но вот почему-то у нас в ментальности, в нашем культурном, да, вот коде, не побоюсь этого слова, мы всегда вот так. Чем это вызвано, по-вашему? Вот почему русские всегда вот такие чуть-чуть not smile everywhere and every time?
4: Я думаю, если Москва на Сочи завтра, это лучше.
2: То есть она более как...
4: Двигать Москва на Сочи.
2: А, вы имеете в виду климат, что двигать Москву и Сочи, что там не так холодно. Я всегда об этом говорил. Думаю, как вот можно было построить столицу, например, Петербург, да, там очень холодно, и ветры, и так далее. В Сочи гораздо теплее, но там, знаете, проблема в том, что там дикое давление и влажность. Люди, которые там живут, вот Маргарита Симонян, например, нам не рассказывала, что там очень большие перепады давления, поэтому там тоже не сахар. В Москве говорят получше. Скажите, пожалуйста, вот вы когда переехали в Россию, вы стали меньше улыбаться? Вы по-другому стали себя вести?
3: Ну да, я стал меньше улыбаться еще раз, потому что как отец Андрей еще 25 лет назад сказал, лучше меньше улыбаться. И тоже я понимаю, что это действительно, наверное, русский человек хочет показать на самом деле, как он себя чувствует внутри. Если ему грустно или плохо, он будет это показывать со своим отсутствием улыбки. Так, между прочим, так жена тоже часто говорит, что вот, я не буду всегда ходить с улыбкой, потому что, ну, я сегодня не радостный.
2: Это ваша жена?
3: Да.
2: Она русская?
3: Да.
2: Она русская жена?
3: Да, русская, да. У меня плохое настроение. Зачем я должен ходить с улыбкой? Она живет в США.
2: А, она живет в США.
3: Да, да. Я стараюсь объяснить ей: Наташа, ты сейчас в Америке, надо ходить с улыбкой.
2: А у вас, собственно, супруга тоже, у вас есть жена, семья?
4: Поделка, жена.
2: Что это значит?
4: Поделка. Русская жена.
2: А русская поделка. Жена есть у вас?
4: Поделка.
2: Поделка — это что значит? Speak English, if you want.
4: A fake wife.
2: Fake wife.
4: I got a divorce last year.
2: Oh. Okay. То есть гражданская жена, я так понимаю, да?
4: Да.
2: She's Russian.
4: Да. Она по-русски.
2: She smile?
4: She's a thief. Анвор.
3: Окей,
4: Анвор.
3: Хороший брак.
2: Ужас. Да. Сколько интересных историй.
3: Ну, вот моя жена честный человек. И, ну, просто в начало, когда мы переехали туда, мы вернулись, ну, я вернулся, она переехала. Это было в 13-14 год. И в начало, первые несколько лет, ей было очень тяжело, потому что я видел, как местные американки к ней относились, типа, что ж с ней? Почему эта русская девушка всегда ходит с такой лицом не очень радостной? Американки не мог понимать.
2: Не понимаю, да. А вот, знаете, я сейчас хочу о чем с вами поговорить. Я имею опыт жизни в Соединенных Штатах Америки, и вот для меня всегда вопрос главный, вот по поводу души. Вот мы часто слышим, что в России у русского человека такая вот есть душа, вот русские могут там выпить вместе, пойти в охоту вместе, куда-то пойти там в поход, вот по душам поговорить, мужики могут, женщина с женщиной, ну, так далее и тому подобное. Вот что такое русская душа? Вы для себя этот ответ нашли?
3: Я это видел сразу с самого начала, в 90-х, и сейчас до сих пор. Ну, как бы, да, на улице, ну, особенно в 90-х это было явно видно, на улице, тогда я помню, как люди были грубые, такое хамство часто там, тогда. И потом я помню, как меня пригласили домой, ну, еще тогда, в 90-х, меня пригласили на какой-то день рождения, и там собрались человек 30, и я был в шоке, потому что я видел не просто такая веселая атмосфера, такая веселая вечеринка, на гитаре, еще 90-х, люди гитарные, гитары поют песни. Я видел, как реально люди так тепло отнеслись к друг другу, и они так хорошо знают друг друга, они так держали вместе с друг другом, знают друг друга с детства. Я понимаю, что это далеко не везде, но здесь действительно...
2: Ну, а у американцев нет такого, что ли?
3: Да,
2: вот вы не можете вместе взять, выпить пиво и по душам поговорить? Такого не может быть?
3: Нельзя говорить, я не могу говорить, я не имею права говорить со всей страной, все народом. Понятно, есть разные случаи. Но мы сейчас, сегодня мы будем говорить в основном, да? В основном нет. Такого у нас нет.
2: То есть такого понятия в Америке, как душа, нет? Есть спирит?
3: Нет, да.
2: Но это дух.
3: У нас,
2: это
3: да, вот это, я долго не мог понимать это слово «душевное», допустим. Вот это душевная беседа, душевная встреча. Я не мог это понимать. Типа «spiritual»? Нет, это не совсем так. Это не переводится.
2: Это не спирит, нет. Да. Спирит — это дух.
3: Да, вот. У вас действительно, даже через язык я вижу, что у вас есть термин и понятие, концепции, conceptions, да, концепции, которые у нас просто нет. Вы знаете ответ. Потому что проблема в Америке — все сводится к деньгам. Я понимаю, что деньги, все любят деньги везде, в каждой стране, в каждой эпохе, но никто не любит деньги, как мы. Никто не считает деньги, как американцы.
2: Ну, американцы бизнес-ориентированные нации.
3: Бизнес, да.
2: В этом нет ничего плохого.
3: Ну, ничего плохого.
2: Это неплохо, просто что факт. Люди умеют зарабатывать деньги, что они стремятся хорошо жить, хорошо кушать, обеспечить страховку себе и своим детям. В этом тоже хорошая история будет. Но вот как-то с душой, видимо, это как-то убирает душу подальше чуть-чуть, оставит на это. Есть такое понятие, знаете, вот вопрос к вам. Русские в эмиграции, когда российский человек приезжает в Америку, я много раз такое видел, особенно в Нью-Йорке, на Брайтоне, они хотят черный хлеб, борщ, они скучают по своим продуктам русским там, в Америке. А вот американцы здесь по каким продуктам скучают? Вот вы, Трэвис, почему-то скучаете? По каким?
4: Нет, Москва супер. Это ВСО. Это точно. ВСО здесь.
2: Ну, типа, все есть, да, имеется?
4: Да, я люблю Москва.
2: Слушайте, ну, в Вашингтоне что, нельзя купить еду? Это тоже же есть, да?
4: Вашингтон — это...
2: Ну, я хочу сказать, что...
4: Без истории.
2: В Нью-Йорке трудно найти хороший, недорогой ресторан. Там дорогие рестораны. Здесь в этом смысле как бы есть прослойка...
3: Да, совершенно верно, да.
2: Вы не скучаете почему-то из Америки? Это нормально?
3: Нет, я только скучаю по природе, потому что Нью-Йорк, как вы знаете, там очень красивая природа, очень. У нас...
2: Ну, центр парк вы имеете?
3: Не-не, я имею в виду океан. Давай так, штат Нью-Йорк.
2: Штат Нью-Йорк, я думал город.
3: У нас океан, очень красивые пляжи, и потом у нас горы. Мало кто знает, у нас горы, ну да? Appalachian Mountains, да?
2: Да,
3: у нас очень красивые горы. И потом, пожалуйста, Ниагара, Ниагара Фоллс.
2: Да-да, Ниагарский водопад.
3: Да, и там очень красивая природа. Вот это то, что мне не хватает здесь. Когда у вас равнина, да? Все.
2: Ну да.
3: Flat, да?
2: Да, там...
3: Я люблю горы. Вот это мне не хватает.
2: Вашингтон — это же тоже равнина, по-моему, да?
4: Да.
2: Послушайте, вы скучаете почему-то оттуда, Трэвис?
4: Это душа, да? Меня Кристелли... На Кристелли на Лубянке, ноябрь 21 года.
2: В 21 году,
4: да,
2: Кристелли на Лубянке.
4: Да.
2: В ноябре.
4: Это большой храм там. И я агностик. Это, не знаешь это слово. Похоже, атеист.
2: Агностик — это имеется в виду что?
4: Это агностик.
3: Агностик. А, это когда вы не уверены, Бог существует или нет.
2: Но вы крестились, у вас есть крест тоже, да? Вы носите крест.
4: Конечно. Это стил сейчас.
2: А?
4: Это стил.
2: Ну, вы стали христианином, я правильно понимаю?
4: А,
2: этого?
4: президент Путин меняет конституцию. Конституция, да?
2: Да, да, да.
4: И это Россия самая христианская страна на Европе сейчас.
2: А что в Америке с верой?
3: Наша вера – беда, сплошной кошмар, беда. Я как человек, который… Я был католиком, часто ходил к протестантам много лет, и сейчас, полгода назад, я принял православие, наконец-то.
2: Тоже, да?
3: Да. А я объясню, вот то, что происходит… Я эксперт по американской внешней политике, и когда я вижу, как католики и протестанты, как они молчат, они, в лучшем случае, они молчат, или хуже, они поддерживают американский милитаризм и агрессию. Меня это очень беспокоит, потому что я вырос в другой Америке.
2: Конечно.
3: Я помню, когда противьетнамская война, вот я ребенок 68-го года, год бунтарей, бунтарщики, да. Я еще чуть-чуть это помню. Я учился под профессорами, которые были активисты против войны, против бомбы. Ban the bomb, да? Запретить бомбу. Я все это помню. Вот это было, для меня, это настоящая Америка. Это настоящая Америка, которая против...
2: А когда она поменялась?
3: После 11 сентября. После теракта 11 сентября. Потому что тогда правительство сказало, что все, мы берем все под контроль. Ради вашего безопасности... Мы будем вас защищать, сидите тихо, и мы будем строить огромную империю, имперскую армию, мы пойдем на наступление против врагов, да, против наших врагов. И как вы знаете, проблема в американском правительстве, что они везде видят враги, везде враги. Россия враг, Иран враг, Китай враг, везде
2: Точно.
3: Враги. Они всегда ищут врагов.
2: Так всегда было или только началось после 11 сентября?
4: История Америки.
3: Это всегда было, только это стало... Ансероидс, как мы говорим, ансероидс, да, это стало гораздо хуже, гораздо хуже, потому что уже не сегодня, как и сегодня, нет гражданской силы, которая может сопротивлять против этого американского милитаризма. Мы должны это четко говорить, это американский милитаризм.
2: Когда он начался, я не могу понять, при каком президенте?
3: При Буше. Именно в нынешнем виде, Я хочу просто подчеркнуть, что моя ситуация, я человек системы. Я не скрываю это. Я папой все мое роднее на госслужбу. И я просто, как вы знаете, я не пошел по их стопам. Я не могу. Потому что у меня есть какие-то, нравственные убеждения. Я с ними не согласен. Я не могу служить такой стране. Я хотел бы служить моей стране. Я очень хотел. Но когда это стало уже агрессивной империей, которая реально вредит, приносит очень много вреду в мире, я не могу.
2: Вы тоже это чувствуете, Фрейс, что Америка изменилась?
4: Да. Вы спросите о религии, да?
2: Да.
4: Я был мормонский.
2: Мормоном.
4: Да, мормон. Это сект, это культ. И мы хочу изгнать мормонский церковь из России. Да. Потому что это Brigham Young университет. Это штат Provo, город Provo, штат Юта.
2: Да, я знаю, я был там.
4: Это вы... ЦРУ на Брали.
2: А здесь мормон и Трэвис тоже есть в России?
4: Есть, да.
3: Подполье, да? Подполье, скорее всего.
4: Изгонять. Мы делаем это
2: почему
4: сейчас.
2: Почему изгонять?
4: Потому что это ЦРУ.
2: ЦРУ.
4: Because they recruit at BYU is the largest recruiting.
2: Переводите.
3: Он абсолютно прав говорит. Это абсолютно прав.
4: The University of Brigham Young University recruits more CIA spies than any other university.
3: Да, есть такой университет в Salt Lake City, в штат Ута. Да, там есть такой университет, Brigham Young University, и они больше всего оттуда собирают на работу агентов СРУ. Именно из этого места, из этого университета. Они больше всего собирают.
4: Это факт.
2: Это мормоны?
3: Да. Нет, это всегда был факт. Это всегда был известный факт.
2: Что вот мормоны — это секта, где там
3: срочно... Насколько мормоны, это действительно это ребята, которые очень высокие нравственность.
2: Да.
3: Они очень классные, они все очень консервативные.
2: Да.
3: И ФБР и ЦРУ оттуда всегда брал очень много своих агентов оттуда, вербовал очень много агентов. Потому что это ребята, которые они очень патриотически настроены.
2: Да, они любят сказать. Америку, да, это правда.
3: Да, вот. И они как раз не будут задавать лишние вопросы, как я, например. Я задавал лишние вопросы. Почему мы убиваем людей, например? Я не понимаю, почему мы убиваем и невинных людей, особенно детей, допустим, в Газа и Иран.
2: Сегодня в Америке это большая тема, большая проблема. Мы об этом сейчас дойдем. Чуть-чуть еще про быт.
3: Да.
2: Вот сейчас нас смотрят миллионы российских граждан, и уверен, что и американских тоже. Вот с точки зрения денег, где жить экономически выгоднее, в России или в Америке? Цены в магазине, продукты в ресторане, цены, одежда, трансфер и так далее и тому подобное. В России или в Америке дешевле?
3: Ну, это зависит, какая у вас зарплата, да? И, потому что если я живу в Петербурге, средняя зарплата, по-моему, 150 тысяч в месяц, по-моему, да. В Петербурге. Это, да, нет, это как раз... Это хватает, но это не просто. Это не просто. Тем более, как мы знаем, всегда самая большая проблема, если у вас уже нет своего жилья, как вы будете покупать жилье? Это самое, да?
5: Ну, в Америке это тоже такая же проблема.
3: Да, это такая же проблема. Но Америка, преимущество в том, что у нас кредит. Вот эта система кредит у нас гораздо...
5: А продукты?
4: Если мы хотим мир, это гражданская война.
5: Там.
4: Наш США. Если мир... Мир.
5: Я понял. А с кем гражданская война? Кто будет? Правительство с людьми?
4: Да. Если мы хотим мир на зиму, надо гражданская война.
5: А скажите мне, пожалуйста, а вот что такое американская мечта? Вот это что такое? Вот русская мечта, я знаю, что такое.
4: Это русский мысль.
3: Русский мысль?
4: Да. Это русский... Не знаешь русский мысль?
3: Нет.
4: Это русский мысль. Это академическая. Русский мысль. Это американец мечта и русский мысль.
5: И что это значит, я не понимаю?
3: Я не...
5: Русский... Вы смотрите, есть русская мечта, она как бы подсознательно говорит, что вот русские мечтают, там, есть русская мечта. А вот мы очень часто слышим, что в фильмах голливудских, в каких-то высказываниях ваших президентов, уже не ваших, я имею в виду американских, вот что типа Great America Again, да? Make Great America Again. Типа новая вот Америка. Это мы знаем, что такое. А вот что такое американская мечта?
3: Ну, просто зарабатывать.
5: American Dream.
4: Да, убивать.
3: Убивать?
4: Точно.
3: Ну просто если мы говорим с точки зрения среднего обывателя, просто много денег зарабатывать, и все. Просто денег зарабатывать.
5: Правда?
3: И очень большой дом, много машин, и все. И все остальные, там семья, друзья, душевное какое-то состояние, это уже далеко на четвертое, пятое, шестое место.
5: Что? То есть главное как бы финансовое благополучие?
3: Абсолютно. И еще раз, я считаю, я думаю, что много людей, которые слушают, скажут, ну, это так тоже в России. Не-не-не. То, что в Америке, это гораздо серьезно. Там в плане такая любовь к деньгам, да, алчность. Вот слово алчность.
5: Нет,
3: да,
5: у русского человека тоже есть эти как бы моменты.
3: Это
5: он
3: понятно,
5: тоже хочет зарабатывать, тоже хочет большой дом, много машин. Но мне кажется, поправьте меня, господа, если я не прав, что все-таки в России как бы мечта, прежде всего, это семья и реализация себя. То есть стать кем-то и обрести с детьми, семьей, женщиной, любимой и так далее.
3: Да. Сейчас, хороший пример, потому что я жил последние 11 лет, но я здесь, в этот раз я здесь год. До этого я жил 12 лет в США. 11 лет. Это 11 лет в США, это было самое пустое время моей жизни. Как бы и все хорошо. У меня хорошая машина, у нас неплохой дом, но душевно, сейчас возвращаемся к этой теме, душевно, я абсолютно пусто. И я, в конце концов, год назад, я решил, все, я поеду обратно в Россию, я пока здесь буду. Я не знаю, может, в конце концов, я вернусь в Америку, у меня там дети и жена еще там осталось. Но я говорю, это год, это последний год в России, это самый классный год в моей жизни.
5: Почему?
3: Потому что именно вот отношения с людьми. У меня столько старых знакомств возобновили, и плюс еще много новых друзей и знакомых, и много здесь полезной работы. Очень много полезной работы, да.
5: Слово по поводу полезной работы, реклама на радио «Спутник». Мы прервемся на минуту, и через минуту вернемся. Не переключайтесь. 91.2 FM.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
4: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Мы продолжаем нашу программу «Американцы в России». Я хочу поговорить по поводу вот этой бумаги. Это, я так понимаю, временное удостоверение, да? Убежище, да? А то есть дальше вы получаете паспорт или не получается?
2: Паспорт – это другое здание.
1: Ну, вы пойдете туда, в это другое здание?
2: Можно. Если мне надо мой паспорт.
1: А когда вы были последний раз в Америке?
2: Последний раз – это 2018. Я жить здесь весело в моей жизни. Никогда вернусь.
1: Почему?
2: Потому что Америка очень злой. Это evil.
3: Злая.
1: Зло.
2: Злая. Да, очень. Много человек убивает.
1: Стала или была?
2: И всегда. Это Гитлер, да? И он хочет весело Юрова, да? Without the Jews. Yes. Что Америка делает? Индиция. Это...
3: А, с индейцами.
2: Да.
3: А, вот. Америка поступила с индейцами, как Гитлер с евреями, да?
2: Да. Гитлер учил Америка.
1: Вы имеете в виду геноцид?
2: Геноцид, да, точно.
1: Национального. Ну,
2: потом Филиппинс.
3: Филиппинс, да.
2: Да.
3: Правда. Могу добавлять. Да, около 6 миллионов индейцев было убито, чтобы завоевать Северную Америку. Филиппины, сейчас он говорит, это около 300 тысяч филиппинцев было убито в начале 20 века.
2: Это год. 250 лет. Да, 250 лет. Да. И мир на Америку может быть 13 лет только.
1: 13. А, то есть цикл этот, circle,
2: 13 лет только, 13.
3: США всегда воевал новые территории, постоянно война. Да.
2: Это трудно сказать. Американец менталитет – это zero sum. Как сказать по-русски?
1: Американский менталитет – это минус ноль, что это?
3: Нет, да, идея, что я хочу вас… Я не хочу просто быть номер один, я хочу вас уничтожить. Между прочим, это личный девиз Ларри Элсон. Миллиардер Ларри Элсон владеет Oracle. Его личный девиз – я хочу быть номер один и вас уничтожить. Оппонентов, да. своих конкурентов уничтожить. И он говорит, что это есть американское мышление.
2: Это подкаст. Это Эндрю Бустаманте и Анни Джейкобсон. Они сказали это. Эндрю Бустаманте – это плохой человек. Он похож на Джон Кариюку. И Анни Джейкобсон пишет книгу «Atomic Bomba». И они скажи, это zero sum.
3: Они тоже работали в ЦРУ, по-моему, да? Бустаменте работал в ЦРУ. He worked at CIA, right? Бустаменте?
2: Да, он любил torture.
3: Yeah, right, yeah.
1: А что это за тема с файлами Эпштейна? Это что за...
2: Эпштейн.
1: Что это? Ну,
3: вот.
1: Это правда?
3: Это...
1: Да.
2: Ужас.
1: It's true?
2: Это Трамп, это... Это педофил.
3: Да, да. Вот да. Наша элита, наша американская элита.
2: Да.
3: Да.
2: Точно.
3: Совершенно, да. Ну, да, что сказать, просто наша американская
2: тоже.
3: Элита. Да.
1: Ну, давайте сменим тему, чуть поговорим про жизнь в России, а потом вернемся в Америку. История с Трэвисом. Объясните мне, пожалуйста, вы приехали в 18 году в Россию, да?
2: Да.
1: Да. Вы где остановились? Где вы стали жить? В коммуналке или какую-то сняли квартиру?
2: Я иду в университет.
1: А в университетском доме, да? Или что это значит?
2: Первый я иду в университет здесь.
1: Ага.
2: Знаешь, где ФСБ университет?
1: Да-да-да. А сейчас где вы живете?
2: Это юг.
1: Юг, да, я знаю, где
2: юг, это. Юг, да.
1: Да-да-да. А сейчас где вы живете? Ну, в России, в Москве.
2: Ну, Москва, да.
1: Ну, снимаете квартиру или свою?
2: Да-да-да.
1: Снимаете. У вас есть соседи
2: на
1: личной клетке? Нет, в квартире нету? Или в квартире?
2: Это как это? Хрущевка.
1: Хрущевка.
2: Да.
1: Вот как человеку... А вы живете тоже в квартире?
3: Да, в Петербурге. Просто живу.
1: А вы живете в Питере?
3: Да-да-да.
1: Вы из Петербурга?
3: Да-да-да.
1: А, мне казалось, в Москве. Трэвис живет в Москве.
3: Да.
1: Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот для американцев жить вот в хрущевке, жить, я так понимаю, что вы тоже живете в многоэтажном доме, да?
3: Я живу в хрущевке и в Петербурге.
1: Ну да. Ну вот что это для американского человека? Объясните мне. Потому что когда я приезжал в Америку и останавливался в каких-то вот домах. Но это совершенно не похоже на Россию. Да, да. А вот в вашем случае, я не очень понимаю, как это жить вот в этих условиях. Для вас это как бы... Понятно, что привыкли, но тем не менее.
3: Да, я лично привык жить в семейном доме и за городом. Мои родители, они же жили в квартире в городе, но уже давно мы как-то за город живем. И нынешняя семья, жена, дети. У нас там маленький таунхаус, как обычно положено в Америке. И действительно, здесь как-то мне непривычно жить в хрущевке или в квартире в городе. Да, это точно.
1: А какие-то традиции, которые вот ваши американские, да, которые вас воспитала мама, папа в Америке, вы оттуда сюда привезли с собой?
3: Нет.
1: Может быть, кухня, maybe something...
2: В основном здесь.
1: Баню ходите? Вы ходите в баню?
2: Да. И это храм тоже.
1: Церковь.
2: На феврал. Это Вода.
1: Вода.
2: Холодная вода.
1: А, да. Имеется в виду купель. Вы окунаетесь в прорубь.
2: Да-да-да.
1: И вы тоже делаете это?
2: Да-да-да. Это...
1: Даже я боюсь иногда это делать. Это так страшно холодно.
2: Да.
1: А как вы это делаете? Для чего? Чувствуете?
2: Это религия.
1: Не страшно?
2: Это... Я не делал это. Я делал это давно, 2016.
1: А вот эти местные традиции, скажите, вот как вы к этому относитесь? Там, не знаю, понятно, что вы уже христианин, это ваша часть быта и религии, но тем не менее, вот там, не знаю, масленица, то, что сжигают потом, это чучело, блины едят, там Новый год, вот этот шашлык свой. Слушай, и так далее.
3: Мне все это очень нравится, потому что в Америке, ну, понятно, что у нас есть свои традиции, но, к сожалению, я сказал бы, даже меньше и меньше, потому что...
1: Еще там?
3: Раз, да, я помню свое детство, реально было классно, там было очень много американских традиций, но, к сожалению, современная жизнь такая, что люди просто забывают или не успевают, нет времени на какие-то традиции, какие-то праздники, как раньше было в мое детство. Поэтому мне тоже это очень грустно.
1: А почему так происходит? Объясните.
3: Ну, вы знаете, темп жизни, современное общество, все очень быстро, не хватает времени.
1: Все у нас заняты, тоже здесь все быстро, все тоже
3: да,
1: бегут.
3: Да, но вы находите время. В основном я вижу, как вы стараетесь сохранить свою культуру и традиции. Ну, старайтесь.
1: Да, стараемся. Да. У нас даже президент издал сейчас указ специальный, Путин, о сохранении и перечислении традиционных ценностей. Там вот как семья, как быт, как дом. Ну,
3: у нас нет такого президента. Вы видите, какой у нас президент, да?
1: У вас другой президент.
3: Он защищает Эпштейна, он ведет войну постоянно против всех. Везде враги, он говорит, враги. Надо разбомбить наших врагов.
1: Ну, тем не менее, ваш президент в диалоге с нашим. Понимаете, в отличие от предыдущего президента. Ну, поэтому это тоже правда. Вызывает какую-то, хоть какую-то малейшую...
3: Ну, потому что Трамп боится вашего президента. Боится, значит, уважает. Он уважает Путина. Да,
1: ваша комьюнити здесь, в России, кто это? Это американцы или это русские люди? С кем вы общаетесь, с кем дружите здесь?
2: Эндрю Бустаманте, он сказал «Америка под Росток». Это тинейджер?
3: Подросток, окей. Okay.
1: Подросток.
2: Да, и немного традиция. И Россия, конечно, это 800 год.
1: 850 лет — это Москве.
2: Да, я люблю Москву, я люблю Россию.
1: У вас много друзей здесь?
2: Контакт.
1: Контакт? Нет, друзей. Контакт — это вот у нас контакт.
2: Я агент.
1: Ну, неважно, слушайте, все равно как бы какие-то вот друзья. У вас есть друзья здесь, понятно?
3: Да.
1: Кто это в основном, американцы или русские?
3: Исключительно русские. Только
1: нет ни одного американца?
3: Русские американцы. Есть русские американцы.
1: А что это значит?
3: Они живут здесь.
1: Они из Америки переехали тоже в Россию?
3: Да, нет, как они американцы русского происхождения. И они переехали сюда. Вернулись на родину, историческую родину, да. Вот у меня такие американские друзья.
1: А много здесь вообще американцев в России, которые живут?
3: По-моему, много, да.
2: На посольство 2 года назад Анди, это человек, это русский человек, он сказал, есть... 3000 человек на посольство, регистрация на посольство. И есть много группа американцев здесь тоже. И 3 года я знаю, это Колпак, это специально город, это Истра, Нижний Новгород и Ростов. Не Ростов...
1: Великий Ростов.
2: Не Ростов Удан.
3: Великий Ростов.
2: Это Ростов, это сервер. Да. Есть американец, да.
3: Американский городок. Да.
1: Вы чувствуете здесь свое преимущество с точки зрения того, что, может быть, это бред, но тем не менее, ну, что здесь все равно вы как бы такой как бы редкий персонаж. Вы американец, который приехал в Россию, уже аккумулировался, или вы уже за своего проходите?
3: Уже нет. В 90-х, да. Даже в начале 2000-х, да. Но сегодня я вижу, достаточно много людей, они чуть-чуть боятся.
1: Потому что такая ситуация.
3: Из-за ситуации между нашими странами, да. Но все равно у меня есть очень много хороших друзей здесь, но...
1: Ну так вы вообще не выглядите как американец. Вы тоже, Трэвис, вы выглядите абсолютно европейского внешности, как русский, может быть, как кто угодно. Ну, то есть по вам нельзя сказать, что вот вы типичный американец или вы типичный американец.
3: Потому что мы не типичные американцы, это точно.
1: А как интересно ваши друзья в Америке, которые остались, как они смотрят на то, что вы переехали сюда? Что, типа, сошли с ума, да?
3: Your friends in America.
2: Да.
3: What do they say?
2: Приходи дома.
3: Приходи
2: дома.
1: Они не понимают, почему вы, да, приехали?
2: Да, не понимаю. Очень, американец очень наивный.
3: Да?
2: Наивный.
3: Да.
1: правда?
2: Да. Очень наивный.
3: И тоже, ну, чувство превосходства. Но как вы можете уезжать за границу? Тем более в Россию. Что такое Россия? Непонятно. Америка самая лучшая страна.
1: Да, вы же из Нью-Йорка, правда?
3: Да, да.
1: Нью-Йорк без обид. Вашингтон тоже прекрасный город. Я не хочу вас обидеть, Трэвис, но тем не менее, Нью-Йорк — это то, что мы смотрим по телевизору, в больших фильмах, Sex and the City.
2: Это пропаганда.
1: Ну, неважно. Я был в Нью-Йорке много раз, жил там. Я вижу, что уровень, the quality of town, not so bad. К чему я говорю это? Здесь, в Москве, понятно, что уровень больше. Ты нажал, у тебя еда, позвонил, такси, сервис и так далее и тому подобное. Вот объясните мне, неужели житель Нью-Йорка, не Оклахомы, а Нью-Йорка, не понимает, что в России сегодня, ну, в Москве, в Петербурге, в больших городах жизнь... Но не хуже, чем в Нью-Йорке 100%.
3: Не понимает. Абсолютно не понимает.
2: Извините, Джон.
1: Слава, it's okay.
2: Слава.
1: Speak.
2: Как это по-русски? Вадислав. Yeah. Это Нью-Йорк, это очень грязный город.
3: Грязный, да?
2: Да, очень грязный город, и это опасный тоже. Я хочу сказать, это пропаганда, да? Это, вы знаешь, это человек Наом Чомский. Mm-hmm. Наом Чомский. Это он жит в Бразиле сейчас, и он пишет книгу «Manufacturing Consent». Yeah. И он сказал, если это демократик город, тебе надо очень хорошо пропаганда. И большой демократик, большой пропаганда. И Россия очень плохо пропаганда, очень плохо. Это Америка самый лучший в СОЗИМА. Mm-hmm. Это 20 лет лучший.
1: Ну, понятно, они работают, американцы, долго на этом. Но скажите, вот свобода слова. Mm-hmm. You understand what I mean?
2: Свобода, like freedom.
1: Yes.
2: Это
1: вот в Америке, в России, миф. Она сегодня есть. Вот мы можем спокойно говорить и о Путине, и о Трампе, и о ком угодно в открытую. Нам для этого ничего не будет, если мы не нарушаем законы, не оскорбляем, не чувства верующих и так далее и тому подобное. Вы знаете это, вы живете в России. В Америке сегодня свобода слова есть?
2: Это миф.
3: Это сложно. В общем, есть, допустим, я хочу критиковать систему образования или систему здравоохранения. Пожалуйста, вы можете. Но если я говорю, и я говорил, конкретно слушаю, я говорил, я за мир с Россией, я за партнерство, я за прав человека на Донбассе, я сказал, я за народ Донбасса, и меня заказали, я попал на черный список, против меня начало такой травли, что я в жизни не мог бы это представлять. Что вы понимаете, насколько

0: и друзей перестал, американские друзья перестали со мной общаться, родные перестали со мной общаться, у меня брат в Пентагоне, он перестал со мной общаться. Ну вот. Поэтому есть свобода слова и нет свободы слова. Зависит от темы. Давай так, это зависит от темы.
1: А как в Америке относятся к России сегодня? Что они говорят о России в Америке? Люди, не президент, не администрация, не Белый дом, не Вашингтон, а вот люди, такие же вот как...
2: Окей, Эндрю Бустаманте еще раз, да, на YouTube. Мне не нравится он политика, да, однако что он сказал, это правда. И он сказал 20% человек знаешь зима, 20% только. И 98% человек... Не знаешь зима, не знаешь политика, это просто это наивный.
1: То есть вот американцы, объясните мне, вот обычные американцы, они как себе видят Россию? Что медведи ходят, нет?
0: Не-не-не, страшная страна, вы хотите завоевать весь мир, у вас коммунизм, ваш коммунизм, мы не хотим ваш русский коммунизм.
1: У нас коммунизма нет с 80-х.
2: Интересно, я интересно, сколько американец думаю о... Россия коммунист.
0: До сих пор. Да, до сих пор.
2: Много?
0: Да. Много, до сих пор.
2: Да, я социологист.
0: Социолог.
1: Социолог, прошу.
2: Yeah, у меня есть 4 диплом, и я интересно, если видел это, сколько процент человек. Я думаю, может быть, 70%?
0: Да,
2: да.
1: Это что, 70%?
0: Ну, верят, что Россия до сих пор коммунистическая страна. Ну, потому что...
2: Коммунист.
0: Пропаганда у нас... Ну, вы представляете, американцы живут полностью в такой информационный пузырь, где антироссийская пропаганда постоянно, антироссийская.
2: Каждый день.
0: И это не значит, что там Big Brat, большой брат говорит. Это, вы знаете, это через Netflix, через сериал, через фильм. Посмотри, все наше сериал и фильм, почти все, на 95% точно. Кто злой идей?
1: Но
0: русский человек. Да. Или человек с русским акцентом. И, естественно, американцы уже понимают, что русский – это плохой.
1: Сейчас это даже плохой. Фильм они сняли, называется «Кремлевский волшебник». Вот да. Сейчас выходит как раз про эту историю. Тоже будет интересно посмотреть.
2: СРУ есть офис для Голливуд. СРУ. И FBI тоже.
1: Ну да, в Голливуде. А чего хотят простые американцы?
2: Есть офис.
1: Вот с точки зрения... Вот что им нужно в первую очередь?
0: Нет, как везде. Да, люди хотят заниматься своей семьей, работу, отправлять детей каждый день в школу. Нет, в этом плане действительно... я не хочу говорить, что американцы плохие. Я это не говорю. Просто они живут, к сожалению, в этом информационном пузыре.
1: Пузыре, как сказать.
0: Да, лжи. Ну вот президент Путин правильно сказал. Это империя лжи. Он абсолютно попал в точку. Между прочим, когда Путин это говорил... Много американцев так полюбил Путина, потому что мы понимаем, что это действительно империя лжи. Но не мы все, но, не знаю, 20-30% американцев, люди, которые продвинутые, которые понимают, что происходит. Но большинство американцев, они просто так, они понимают, что лучше молчат, лучше не думают головой. И, как говорит Белый дом, так они поступают.
1: У меня последний вопрос, и я отдаю вам зрителей.
2: Джон сказал это, Америка неплохо, потому что он хочет вернуться. Да, понимаешь? Да, это самое плохо.
1: Перед тем, как отдать вас на растерзание нашим зрителям и телеслушателям, я хочу задать вам один вопрос, короткий ответ. Одним словом, почему вы переехали в Россию?
2: Первый. Я сказал.
1: Ну, just one word.
2: Один слово?
0: Душа.
1: Здесь душа.
2: Война.
1: Надеваем. Прошу. Итак, настал момент истины. Вот наши телезрители, радиослушатели сейчас подытожат нашу прекрасную беседу. Итак, первый вопрос. Прошу, крутите барабан.
3: Правда ли, что русские жены самые лучшие?
1: Отвечайте. У вас есть опыт.
0: О, это сложный вопрос. У меня же два опыта.
1: У вас была русская и не русская, да?
0: Русская и русская.
1: А, две русские.
0: Да, две русские.
1: Вообще никакого опыта. У вас все русские.
2: Два русские.
0: Да, две русские. Сложно.
1: Нет, подождите, у вас была жена не русская?
0: Нет, они оба гражданские.
1: Вам не с чем сравнить тогда.
0: Да. Не знаю, можно не отвечать на вопрос?
1: Следующий вопрос. Наденьте, Трэвис, эти штуки еще раз. Вы можете ответить по поводу русской жены?
2: У меня есть украинская. У меня есть 3 жены. Первый – это 1 месяца давно, 30 лет назад. И украинская девушка.
1: Украинская девушка.
2: Украинская девушка. Она интересная девушка. Она... Как это? Swallow. Да.
1: Swallow, what does that mean?
2: Это swallow по-русски.
0: Ah, she's a spy.
1: Она шпионка.
0: Да.
1: Вам нравится.
0: Okay.

0: Так, время осталось чуть-чуть, надевайте наушники, следующий вопрос, поехали.
1: Вам нравится окрошка? На квасе или на кефире?
0: You understand what does that mean?
2: Да, да.
0: Окрошка.
2: Да, окрошка нет, это единственное блюдо русское, которое мне не нравится.
0: Вам тоже, да?
2: Окрошка, что окрошка?
0: Окрошка, это когда все, что в холодильнике есть, колбасой нарезают и кефиром заливают, либо квасом, очень хорошо на...
2: Pass.
0: Вы не любите такое, да? А какое любимое блюдо?
2: Какой-то салат, шуба под шубой.
0: Селедка под шубой, и у вас?
2: И, а я знаю это слово, я знаю... Пермин.
0: Следующий вопрос, прошу.
3: Какой праздник для вас главный сейчас?
0: Хороший вопрос. Еще раз, это не наши вопросы, это вопросы, которые присылают наши телезрители, радиослушатели.
2: Which one for you? Which date is what? Mm-hmm. Which holiday?
0: The best.
2: My рождение. April.
0: Правильно. А у вас?
2: Ну, честно, 9 мая.
0: Нравится, да, вот этот парад?
2: Вот это, вот именно вот эта сплоченность, чувство народности, солидарность с русским народом, да.
0: Спасибо. Следующий вопрос прошу.
3: Умом Россию не понять. А у вас получилось? Поделитесь секретом.
0: Поняли ли вы Россию?
2: Нет, я как раз уже здесь, уже пошел 22-й год, я понимаю, что я не знаю, много до сих пор не понимаю.
4: There was the father of containment, and he said that Americans will never be humble enough to understand Russia. Mm. Не скромный.
0: Да, не сможет понять Россию.
2: Мы не можем понимать Россию, да.
0: Ну, я надеюсь, может быть, вы не сможете понимать, а может быть, и сможете, но мне бы хотелось, чтобы здесь, в России, вам было Спасибо. Гораздо лучше, чем в любой точке мира. Будьте счастливы, дай Бог вам здоровья, чтобы Спасибо. Все получилось. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Сегодня у меня прекрасные два российских православных граждана, которые родились в Америке и из американцев стали русскими. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве, в четверг на этой же радиостанции. Пока.
5: Дуэль с Манучаровым.

0: классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа: тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста, а это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские производители железнодорожной техники могут полностью покрыть внутренний спрос. Материалы из Чернобыля могут использовать для линии обороны на Украине. Мошенники обещают абитуриентам гарантированное зачисление в вузы. Теперь подробнее. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили замаскированную украинскую самоходно-артиллерийскую установку «Акация» на Сумском направлении. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Амур». По его словам, огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет российским бойцам продвигаться вперед. ВСУ при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей может использовать материалы из Чернобыля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Он уточнил, что в фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов. По его словам, ранее российские военнослужащие при захвате украинских позиций уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Российские производители железнодорожной техники могут в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что такая продукция обладает значительным экспортным потенциалом и пользуется популярностью не только на территории постсоветского пространства, но и в странах дальнего зарубежья. Среди крупных экспортных проектов недавнего времени он отметил поставку вагонов метрополитена в Индию, а также пассажирских вагонов в Египет. Россия никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья, но такое решение может быть принято только по результатам переговоров по урегулированию в регионе в формате 5+2, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. Напомню, Кишинев и Тирасполь участвуют в переговорах как стороны конфликта, Россия и Украина ОБСЕ в качестве посредников, а Евросоюз и Соединенные Штаты как наблюдатели. Куба предлагает использовать особую зону развития Мариэль как логистический мост между странами ЕАЭС, БРИКС и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел республики Ана Янси Родригес. По ее словам, речь идет не только о торговле, но и о взаимодействии в сферах здравоохранения, биотехнологии, биофармацевтики, туризма и логистики. Мошенники обещают абитуриентам гарантированное зачисление в престижный вуз за суммы до 300 тысяч рублей, а получив оплату, исчезают или ссылаются на изменение условий, передают РИА Новости. Эксперты отмечают, что также популярна схема с продажей целевых направлений в университетах за сумму от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того, распространена и продажа поддельных льготных документов. Это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или целевые направления, якобы дающие преимущество при поступлении. Эксперты подчеркивают, что такие документы выявляются при проверке, и абитуриент может понести за это ответственность. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: 7 часов 4 минуты московское время. В эфире «Радио Спутник». В прямом эфире. Катерина Гирберева, Константин Придыбайло. Это «Экспрессо». Доброе утро.
5: Доброе пятничное утро. Да, доползли мы до конца недели. Тепло, хорошо. Можно ехать на природу. Ты, наверное, на дачу поедешь на выходные.
4: Ой, сегодня много-много-много дел. И еще я машину в ремонт сдал. И, в общем, я бы очень хотел сегодня прям стартануть на дачу. Но посмотрим, как Бог пошлет, как говорится. Сегодня действительно много событий. И президент Путин будет выступать на Петербургском экономическом форуме на пленарном заседании. Как всегда, ждем его выступления. Обещали, Дмитрий Песков говорил о том, что не только про экономику будет Владимир Владимирович в своей речи говорить. Ну и плюс вопросы же никто не отменял. Там ведущий будет церемонии, кстати, ну как церемонии, сессии, да? Никто пока не знает. Ты знаешь, кто ведущий?
5: Mm-mm.
4: И я не знаю.
5: Mm-mm.
4: Ну, может быть, ну, шепчут, что, может быть, вот эта вот конспирологичная твоя подруга.
5: Кто?
4: Ну, Оуэнс это.
5: А-а-а.
4: Да, шепчут, что, может быть, она.
5: А я думала, наши должны быть.
4: Не, очень часто на форуме там не наши модерируют сессию. Ну, посмотрим, узнаем совсем скоро. Сегодня где-то там в районе 2-3 часов дня.
5: Я знаешь, о чем сейчас подумала, что Кэндис Оуэнс, мне кажется, похожей на... Ты вот не смотрел «Пацаны», а там была одна героиня, она была ужасно умная, то есть у нее была сверхспособность, потому что она была суперумная. Она для того, чтобы общаться с обычными людьми, ковыряла себе мозг палочкой, делала лоботомию, вот тогда общалась.
4: А, ну,
5: и вот
4: подтупливала,
5: внешне
4: да?
5: Чем-то она похожа, да, на Кэндис Оуэнс.
4: Ну, не знаю, посмотрим. Также еще что у нас сегодня? У нас же еще... Помимо того, что Владимир Путин выступит, у нас еще фестиваль книжный идет, Красная площадь. Я туда отправлюсь.
5: Ну, кстати же, ты говоришь, что там сегодня будет Владимир Мединский, там и автограф-сессия, и выступление.
4: Вечерком.
5: Так что, друзья, кто в Москве, приходите в 7 вечера. Константина увидите, Мединского и много других интересных людей.
4: Да, все так. Вот, а потом, может быть, на дачу. Ну что, отбивка и новости. Да, ну у меня же еще же главная новость, не похвастался.
5: Ну-ка.
4: Вот только что в редакции распаковал почетную грамоту президента.
5: Вау,
4: наградили
5: за что тебе?
4: Первая госнаграда в моей жизни от Российской Федерации.
5: А за что?
4: За вклад в какие-то там важные проекты.
5: Слушай, Кость, ну ты теперь уже международно награжден.
4: Да.
5: У тебя и от Белоруссии есть, и от России есть, и от чего только нет, получается.
4: Ну, а еще я угроза нацбезопасности Молдавии, видишь, у меня аж 3 уже получается звание. Ну,
5: и ладно. Визу тебе не дали в Америку? Или куда тебе не дали?
4: Не дали в Америку,
5: вот,
4: не дали,
5: видишь?
4: Да. Не знаю почему, очень обидно. Вот, в общем, можете меня поздравить с первой такой российской госнаграды. Но тем временем как раз-таки тот, кто подписал эту почетную грамоту, президент России Владимир Путин, вчера встречался с коллегами, с руководителями мировых информагентств и отвечал на их вопросы. Более чем 1.5 часа, даже, по-моему, почти 2. Он бы и дальше сидел, но просто там уже президент Узбекистана стоял, ждал, они запустили строительство, я так понимаю, атомной станции в Узбекистане.
5: Mm-hmm.
4: Смотрела эту трансляцию встречи с...
5: Я не смотрела, но я прочитала те вопросы, которые там обсуждались. На самом деле, действительно, во-первых, все обсуждалось, что только можно было обсудить. А во-вторых, очень интересные некоторые ответы, которые Владимир Владимирович дал, были достаточно неожиданные для меня. Ну, вот, например, по вопросу Армении, что несмотря на то, какой путь там выберет Армения, Россия будет сохранять хорошие отношения с этой страной. И
4: с самое...
5: Ну, естественно. Ну, здесь же имеются в виду и дипломатические отношения в том числе, то есть и со страной. И поэтому то, что сказал Путин, он говорит, ну вы проводите там уже скорее референдум, потому что вот это то, что для нас сейчас важно. У нас претензий нет, вы проведите, мы посмотрим, а дальше уже будем как-то договариваться.
4: Не, ну трек-то уже обозначен. Если Армения идет в Европейский Союз, то получается, граждане Армении становятся в один ровень с гражданами Европейского Союза. Работать в России они смогут только при получении патента. Значит, у них там будут особые, скажем так, отношения к ним, да, миграционных служб. Переводы денежные тоже будут вопросики, потому что Евросоюз-то накладывает санкции на Россию, SWIFT не работает, ничего не работает. А огромное количество денег, просто миллиарды рублей, там, вот этих всех армянских денег и прочих, текут туда. В России... Чтобы ты понимала, армян проживает больше, чем в самой Армении.
5: Ух ты, я не знала.
4: Да, ну, по этнических армян и, наверное, там, и граждан.
5: Они уже граждане России, видимо.
4: Ну, почти все, они же упрощенно получают, угу. Как и многие, как и все постсоветские.
5: Собственно, как и с украинцами. Те, кто хотел приехать в Россию, приехали, как много с 22-го года, и с 14-го года, как много людей с Украины приехало. Точно так же и из Армении. Кто хочет, приезжает, а если сейчас Армения решит вот такой путь евроинтеграции выбрать, ну, окей, значит, будет так.
4: Мне понравилось общение вообще президента Владимира Владимировича. Такое легкое было, когда Андрей Кондрашов решил задать вопрос немецкому коллеге. Говорит, а вот как вы вот так вот туда смотрю, сюда не смотрю? Там он начал про Астрабельс говорить, на что президент России так перебил Андрея Олеговича. Говорит, вы здесь не на допросе, обращаясь к немецкому журналисту. Можете не отвечать. Отвечать буду я. В общем, настроение у президента было очень такое приподнятое, на мой взгляд. Действительно, отвечал на все прямо, четко, конкретно, но...
5: Он и не отвечал, немецкий журналист?
4: Нет, нет, нет. Ну,
5: не стал.
4: Так это же не его пресс-конференция
5: там Розенберг. Была. Ты вот про него говорил несколько раз, что как раз Розенберг, это журналист BBC, который не поехал в Старобельск. Вот он говорит, что ну там опасно, чем мне туда ехать-то? Мы тут говорили, все рассказывали, освещали. А ехать, ну чего и там ехать?
4: Ладно, ну уже. Да, это его поймали там в кулуарах где-то. Он не был, так как не руководитель информагентства, не был на встрече с президентом. Поймали Стива Розенберга, журналиста BBC. Он говорит, так опасно, я не поехал. Угу. Ну, на что ему там девушка-блогер, которая его допрашивала, сказала, ну, тогда вы не журналист, наверное, если вы ну, не хотите ехать туда, куда едут все, где эпицентр событий. Ну, он начал отмазываться, мол, вот, российские же власти сами говорили, что не стоит ездить в Курск, Белгород, не стоит ездить в зону конфликта, там опасно. Ну, извините, но здесь же вас, наоборот, российские власти позвали, обещали эту безопасность полностью создать, обеспечить. Ну, ты отказался. Ну, это, конечно, это такое фиаско. Честно, на мой взгляд, если бы у нас была, был какой-то придуманный, не знаю, обусловленный, расчерченный какими-то карандашками институт репутации, то Стив Розенберг, он уже все, он плюхнулся на дно.
5: Ну, там и CNN, да, получается, Розенберг и японцы тоже. Говорят, нет, не надо нам никуда ехать. Чего нам там смотреть, чего мы там не видели.
4: Да, ну, есть не только такие, есть те, кто поехал и начали тоже ерунду писать.
5: Mm-hmm.
4: Ну, там, например, итальянская журналистка одна там написала, что вот это якобы общежитие. Ну, то есть, своими глазами все это видела, а писала, ну, может быть, она написала нормально, отправила в редакцию, а там уже в Италии где-нибудь... В Риме, прерываясь на сиесту, ее редактор написал вот эту чушь, отредактировал. Интересно было много вопросов тоже президенту по поводу Зеленского и по поводу Украины, конечно же, само собой. На что, ну, безусловно, очень ярко ответил президент России. Говорит, ну как такое может быть, чтобы президент еврей вот в этот весь нацизм поднимал? Дедушка, говорит, там просто выражение лица Владимира Путина очень такое забавное было, когда он говорит, ну вот представьте, дедушка Зеленского воевал против нацизма, он же в гробу уже, наверное, перевернулся. Президент сделал такую паузу и так, ну, такую забавную гримасу скорчил, ну то есть, ну как это, то есть это вообще немыслимо, наверное, вот этим он хотелось показать такую эмоцию. В общем, да, было
5: вообще
4: интересно.
5: Вот есть какие-то вещи, которые не укладываются в голове, то есть как будто с молоком матери наши люди их впитывают, как-то отношение там, к 9 мая, к нацизму, там, к чему-то такому. И когда вот так вот в братской стране братский народ начинает такие вещи проводить, это действительно не укладывается в голове. И в этом смысле понятна там и реакция да, многих людей, не только президента. Про Орешник мне еще очень понравилось. Тоже вот, ну, очевидно, что те, кто следит за этим, они понимают, зачем такие вещи делаются. Я вот, например, не знала. И вот здесь, опять же, пояснил Владимир Владимирович, что он говорит, открою вам большую-большую военную государственную тайну, потому что мы ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Мы взяли, все померили там до миллиметров, куда там чего проходит, посчитали, для того, чтобы потом принимать решение о применении Орешников в других районах, куда нам будет надо. То есть нам надо было просто испытать. Это тоже.
4: Да, ну то есть военную тайну раскрыл президент. Тоже очень забавно. Параллельно там была такая история. Когда уже подходила беседа Владимира Путина с вот этими руководителями информагентств, в телеграм-канале и на сайте Владимира Зеленского появилось открытое письмо Владимиру Путину. Это, конечно, привлекло сразу внимание, все пошли читать. Письмо написано на украинском языке, хотя это на самом деле, с одной стороны, забавно. Ну, то есть Зеленский пишет в адрес Владимира Путина на украинском. Ну, вроде бы, знаешь, выглядит как типа, выпендрился, а с другой стороны, ну, он показывает, что ну, мы-то тоже украинский знаем.
5: Сами переводить.
4: Это они так, наверное, мыслят. Угу. А нам-то что? Мы прекрасно украинским владеем тут все. Это тоже наша мова, часть русского мира. Так что Зеленский, мне кажется, этим, наоборот, как-то так немножко обделался, но написал письмо, что он предлагает с Владимиром Путиным встретиться. Хочет, как обычно, по кругу это шарманка, менять пленных всех на всех. Когда вот сейчас давайте договоримся, начнем переговоры, прекратим огонь. В Москву при этом я не поеду, давайте встретимся где-нибудь там в Швейцарии или еще где-нибудь. Он перечислил несколько стран. Сказал, что в переговорах обязательно должна принимать участие Европа и Соединенные Штаты Америки. И, в общем, много-много-много всего. При этом все письмо, оно... На самом деле 85% этого текста – это абсолютно неприкрытая злоба, какая-то ну, оскорбление местами, дичь и чушь. И вот несколько предложений, которые он высказал в адрес Владимира Путина. Читала?
5: Ну да, я эту новость видела. Украина, да, там предлагает закончить войну, вот эту между нами и вами. Трамп это поддержал, говорит, хорошо, молодец, что написал. Но, знаешь, я вот когда слушаю такие новости, читаю эти письма, для меня всегда удивительно. Есть же те, кто пишут эти письма, те, кто пишут речи, там, спичрайтеры, те, кто следят за тем, что говорят там политики такие. И получается, что сам политик, он настолько не самостоятелен, что за ним стоят какие-то люди, которые тоже, ну, так себе... честно говоря, и в истории, и в дипломатии, и в политике, и в экономике, которые пишут вот такие вещи. Говорит, ну, пусть Америка будет посредником. А Путин говорит, ну, пусть Герхард Шрёдер будет посредником. Он говорит, самостоятельный человек, готов отстаивать там свою точку зрения, у него эта точка зрения есть, ну вот пусть он будет тогда.
4: Ну да, Владимир Путин объяснил опять в очередной раз, почему он предлагает Герхарда Шрёдера. Не потому что это друг Путина, да, как многие пишут, потому что он... достойный немецкий политик. А вообще мое ощущение, что вот это открытое письмо Зеленского писал не Зеленский,
5: а
4: абсолютно
5: Трамп.
4: Не Зеленский, и не Трамп.
5: Мне кажется, все равно из-за океана писали.
4: Это писали британцы, вот 100%. Нам, по моим ощущениям, во-первых, их выдают обороты некоторые, которые не поддаются пониманию ни русскоязычному человеку, ни украиноговорящему.
5: Там... Ну, а приведи пример.
4: Ой, ну это надо открывать сайт, там некоторые абзацы, они прям построены как будто бы нелогично. Я понимаю, что украинский язык имеет какую-то свою специфику в формировании предложений и слов, но все равно, даже вот я сколько общаюсь со своими украиноговорящими друзьями, они иногда реально говорят не по-русски, как будто бы, ну вот они слова местами ставят как-то не так, но здесь абсолютно по-другому. И второе, что очень важно, там, ну, такие нарративы использованы, такие месседжи, например, Вот мы, вы тут думаете, что санкции будут сниматься. Слушайте, ну, на самом деле, это опять выдает вот эту корону, корона торчит вот здесь из кустов, угу. Потому что, ну, они не поняли русскую душу до сих пор. Они не поняли, что мы по этим санкционным пакетам шлепаем и подпеваем еще друг другу какой-нибудь марш, понимаешь, или там «Матушка-Земля», подпеваем, шлепая по этим всем бесконечным пакетам, с улыбкой на лице ожидая следующий.
5: Пакеты с пакетами. Ну, я здесь с тобой совершенно согласна, что это написано не на Украине, и, ну, возможно, да, в Британии действительно. В любом случае, это все внешние игроки, которые просто Зеленского используют.
4: Да, 100% в Британии. И еще один момент. Они вот до сих пор... Они реально тупые, они не понимают нас.
5: Но тупые.
4: Они говорят, что вот там народ сейчас... То есть и задача этого письма так, раскачать Россию изнутри, что якобы народ там устал, еще что-то. Слушайте, народ России не будет слушать никаких писем Зеленского. Народ России слушает одного человека, это президент России Владимир Путин. Кто бы ни... Хоть Папа Римский пусть напишет письмо, хоть Дональд Трамп. Хоть неважно, хоть, я не знаю, придумайте, хоть Супермен спустится с вот этой своей планеты и напишет письмо русскому народу. Русский народ его почитает, поржет, превратит в мемы и пойдет и слушать сегодня Путина, что он скажет. Потому что я уверен, он же тоже это письмо прочитал, но тем более Песков это обещал передать.
5: Ну а есть же все равно общественное мнение и по поводу политиков тоже. То есть так или иначе, даже в мире, даже если мы не будем брать просто нашу страну, то отношение там к Зеленскому и к Путину, например, к Байдену и к Си Цзиньпину, там к Пашиняну и к Макрону, оно определенное. То есть понятно, кто самостоятельный игрок на политической арене, а кто, ну, такая марионетка в чужих руках, которая выполняет там волю, ну, наверное, крупного капитала, как еще это.
4: Ну, и не
5: либо иностранцев.
4: Ну и не забывайте, эти же признались, бывшие лидеры разных европейских стран, что Минские соглашения — это был перерыв, чтобы вооружить Украину. Борис Джонсон, который в 22-м году вдруг решил, что Украина должна воевать с Россией, а мы вчера, президент все четко сказал, мы в Анкоридже договорились на ряд даже послаблений в украинском вопросе. А они нет. В общем, не знаю, я думаю... Там, сегодня все будет понятно.
5: Там вчера поднимался вот этот вопрос, что переговоры — это не повод прекращать огонь, потому что понятно, зачем Украина в этом заинтересована, чтобы просто получить передышку, чтобы получить там новое вооружение и так далее. А у нас идет все настолько хорошо, что, ну, как бы, давайте вести переговоры. И вообще, как это сказать, освобождение Донбасса и, ну, вот этого региона не противоречит тому, чтобы заключить мирный договор.
4: Да-да-да. Вчера, да, Владимир Владимирович так заявил. Тем временем Мария Захарова назвала письмо Зеленского Трампу пустышкой с эффектом плацебо. Письмо, которое глава киевского режима Владимир Зеленский направил американскому лидеру с жалобой на нехватку систем противовоздушной обороны, не имеет реальной содержательной ценности и представляет собой пустышку с эффектом плацебо. Ну, расписался, да, то есть он одному письмо отправил, второму письмо отправил. Но мое мнение, видимо, уже поджимает что-то, раз вступил в такую активную переписку.
5: Захарова правильно сказала, что ему нужно украинцам показать что-то, что, ну, как бы оттягивает этот неминуемый финал. Что, ну, сейчас вот нам здесь дадут, там дадут, у нас есть на кого рассчитывать, у нас есть на кого опереться, хотя сомнительно. Ну, окей. Как, ну, говорил там, классик.
4: Да, там еще одно было заявление накануне из Киева. Александр Григорьевич Лукашенко предложили помолчать. Это заявил советник Зеленского Михаил Подоляк, человек, который, кстати, когда-то жил и работал в Беларуси. Вот что он сказал. Как человеку осторожному, он говорит в адрес президента Беларуси, который хочет дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать, заявил советник вот этого украинского президента. Также Подоляк пригрозил Минску военными последствиями. По его словам, Киев может нанести удар по любому ключевому объекту республики. Он добавил, что Лукашенко должен думать о последствиях своих действий, в том числе личных, прежде чем что-либо предпринимать.
5: Как глупость для меня даже странно. Для таких вот высказываний есть журналисты, есть одиозные фигуры, на которых всегда можно, например, они выступают там по каким-то центральным федеральным каналам, а политики от них всегда могут откреститься, сказать, да это его личное мнение, мало ли что там этот чудной говорит, это не наше политическое высказывание. А тут, когда это уже звучит из уст, ну, таких первых лиц, так или иначе. Ну, тут правильно сказал замминистра иностранных дел России Галузин, что это, ну, просто доказательство нацистской природы вот этих киевских властей, и больше ничего.
4: Ну, на самом деле, это полный идиотизм, потому что Александр Лукашенко уже на протяжении стольких лет пытается как-то попробовать поговорить с Украиной. Он уже и так обходил острые углы и здесь. Его уже оскорбляли, ему уже угрожают всякие террористы-мадьяры. И Зеленский там уже какую-то чушь несет, и с Тихановской этой придурочной встречается. Лукашенко все это, ну, как бы сдерживает, терпит. Ну, просто у него теплится внутри надежда, что действительно рано или поздно начнутся нормальные переговоры с результатом нормальным, с понятным, что в регионе установится мир. Ну, Беларусь, ну прикинь, как Беларуси тяжело. Во-первых, это, ну, как бы часть вот всего этого единого братского народа. Все это происходит вот буквально на глазах. Знаешь, вот слева одни, справа другие. Они там, ну, убивают просто друг друга. Там какой-то бриташка начинает еще что-то подливать масло в огонь. И, ну, как бы это очень тяжело и морально, и вообще политически все это выдерживать. И тут, как бы имея вот эту соломинку коммуникации, ну, извини, сегодня будет обмен, например, очередной обмен военнопленными, по моей информации. И это где проходит? Это в Беларуси проходит. Огромное количество коммуникаций идет именно по каналу через Беларусь. И нет, идет этот подоляк, достает топор и рубит. Может быть, он тоже работает на бриташек?
5: Лукашенко, кстати, молодец. Вот то, что я говорю, что не стоит политикам вот такие заявления делать. Пусть это делают журналисты, у вас есть специальные люди для этого. То Лукашенко всегда очень дипломатично высказывается, и он там и про Зеленского, и про все. Он вот прям как батька вот так всегда говорит, что типа, да я Володе сказал, да мы тут договоримся. Ну, Володя там вот у него какие-то психологические есть особенности, из-за которых он это делает. И вот так слушаешь всегда, ну и улыбаешься с одной стороны, а с другой стороны думаешь, ну, так по-доброму это звучит всегда.
4: Ну да, но все равно это Зеленский на глазах просто теряет Лукашенко, который вот пытается его, знаешь, оттянуть от этой драки, в результате которой погибнет как раз-таки сам Зеленский. В общем, такое интересное, конечно, все это наблюдать, такой ужасный цирк. А про то, что Александр Лукашенко впрямую сам ничего такого не заявляет, ну, у него есть, да, у него есть там журналисты.
5: Да, это вообще нормальная практика. Ну, у тебя всегда есть. У тебя есть федеральные каналы, на которых там всякие ток-шоу проходят. И вон у нас мало, что ли, крупных журналистов, которые позволяют себе такое говорить, что просто все сидят такие, опа, вот так вот он, да, сказал. А потом говорит, ну это же журналист, что хочет, то и говорит.
4: Ну, вот, абсолютно верно. Я бы тоже много чего сказал, да, в эфире «Радио Спутник». Нельзя некоторые слова употреблять, как и в других каналах тоже. Поэтому пока у нас сейчас новости рекламы. Подпишитесь на телеграмме Макс Мой, предыбайло, Екатерина Кириберева и, конечно же, Радио Спутник. А вернемся через несколько минут.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Север» за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал командир орудия с позывным «Комсомол». По его словам, удары наносились, кроме того, по точкам запуска дронов противника. Военный добавил, что уничтожение расчетов БПЛА способствует более эффективному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в этом регионе. Крым продал активы украинских олигархов на 13 миллиардов рублей. На сумму в 1 миллиард 400 миллионов нам заплатили аренду с этого имущества. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума глава крымского парламента Владимир Константинов. Многие предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, после национализации вышли из тени и начали платить налоги, а также получили новые импульсы для развития. Как уточнил глава парламента, уже национализированы более 6 тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам. Несколько современных комплексов переработки отходов появятся в Новосибирской области в ближайшие годы. Два самых крупных будут обслуживать новосибирскую агломерацию. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Травников. Он пояснил, что места их расположения уже определены, текущий статус заключения новых концессионных соглашений. Параллельно завершается проектирование и прохождение всех необходимых экспертиз. Напомню, мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030-му – это сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение наполовину отходов, которые направляются на полигоны. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре призвал вновь ввести «Северный поток» в эксплуатацию. Он усомнился, что Германия сможет сохранить свою промышленную базу, если газопровод не будет восстановлен. Напомню, взрывы на двух российских экспортных трубопроводах в Европу, «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленные диверсии. В Китае представили проект плавучего острова с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет местная газета. Терминал предназначен для обслуживания межконтинентальных морских маршрутов, прибрежных перевозок и перевалки грузов. Платформа будет производить электроэнергию и безуглеродное топливо для снабжения морского терминала и зарядки электрических судов, работающих на прибрежных маршрутах. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
7: Доброе утро, это «Экспрессо», Константин Придыбайло, Кир Бирёва, Катерина, мы снова с вами. А можно ли сказать, что мы до этого обсуждали международные новости? ПМФ международный, да?
8: Ну, я думаю, да, международные новости были. Мы там и про Украину поговорили, и про США, и бриташку обсудили.
7: У нас все так или иначе сегодня вокруг ПМФ закручивается. Потому что вон там и РФПИ подписывает соглашение о туннеле ни много ни мало через Берингов пролив.
8: Но это очень странная какая-то дичь, если честно.
7: Я пешком увидел, был ходить.
8: Увидел ролик, как Кирилл Дмитриев вчера сказал. Ну, вообще, у нас завтра будет новость, говорит он. Но мы подпишем соглашение о строительстве туннеля под Беринговым проливом. И все журналисты такие, серьезно?
7: Будем на Аляску ходить пешком.
8: Да, это, конечно, очень интересно. Российский фонд прямых инвестиций собирается проектировать. Ну, тут нужна тоже тонкость формулировок. Будет подписано соглашение о том, что будет продолжено проектирование туннеля. Понимаешь? Это один из больших инфраструктурных проектов между нашими странами, сказал Дмитриев.
7: Ну ладно. В принципе, проектов всяких много, и когда говорят через 5 лет, ну, может быть, и через 15, даже. Тут 8, да, обещают.
8: Да, туннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет, продемонстрировав передовые технологии. Ты бы хотела тоннель вот такой? От нас к ним?
7: Ну, наверное, да.
8: А я всегда...
7: Я не знаю, какое он на меня может влияние оказать, потому что это другая сторона Земли. Я никогда там не была. Ты был в той стороне, в Владивостоке?
8: Да, был во Владивостоке. Ну. В Биробиджане был, в Ханты-Мансийске был. Ну, не, ну там на Курилах, Камчатке не был. Это уж еще дальше. А так, я просто всегда вспоминаю массовую культуру. Знаешь, вот у нас, например, в нашей русской массовой культуре про зомби нет ничего. Ну, серьезно. Ты знаешь, вот хоть один... такой маломальский там комикс или еще что-то про зомби. Ну, наверное, только вот плюс-минус вот творчество, раннее творчество иноагента Глуховского может прийти в голову, когда там вот этот ядерный взрыв, там все в метро живут.
7: А, метро, да.
8: И так далее. Там есть какие-то мутанты. А глобально у нас про зомби нет. А у них там, у американцев, да у них все про зомби. У них этот популярный сериал про зомби, который на основе комикса, кстати, популярного, по-моему. Или наоборот. Сначала сериал, потом комикс. У них про зомбаков, ну, каждый там третий фильм в год выходит. Mm-hmm. А прикинь, если у них реально бахнет зомби-апокалипсис. Так, между нами
7: через
8: вода.
7: Туннель-то, да,
8: а эти что? Вот так вот пойдут через туннель. Что нам делать? Понимаешь?
7: Смешно.
8: То есть мы потратим кучу бабла, выкопаем этот туннель. Потом вот эти зомбаки пойдут по туннелю. Это же опять придется там, я не знаю, турели какие-то ставить, их отстреливать там. Не знаю, там какую-нибудь Зену Королеву Воинов вызывать. Что делать? Взрывать жалко.
7: Слушай, если вот всерьез про зомби, ты мне сейчас напомнил, у них как раз есть сериал вот это «Черное зеркало», и там была серия про зомби. Она на меня такое впечатление произвела, потому что она намного открывает глаза. Там было рассказано, как, значит, американские военные, там какой-то спецназ уничтожает с очень крутым оборудованием, уничтожает зомби, которые населяют там деревни, нападают на людей, ну и так далее. И у одного из военных в один момент ломается оптика, которая встроена у него, там чип в глаза. Mm-hmm. И оказывается, что эта оптика была нужна для того, чтобы он обычных людей видел как зомби, как страшных, чтобы он не понимал их речь, чтобы он не видел их внешность и так далее. То есть было настроено так, что если после там Вьетнамской войны, Корейской войны было очень много посттравматических расстройств у американских военных, вообще военные отказывались идти и убивать людей, потому что с какой стати, да, это обычные люди. А здесь произошло вот это расчеловечивание настолько, что на уровне физиологии оптика поменялась. И мне кажется, что вообще вот в этой массовой культуре зомби это опять же такое расчеловечивание, которое говорит, ну это вообще не человек, его можно убивать, его вот как, чем больше убьешь, тем лучше. Они представляют для тебя опасность, хотя какую опасность? Ну вот понимаешь, да, логику?
8: Да, ну я думаю, тут речь, конечно, про реально зомби. Говорят, у Сергея Лукьяненко есть диалогия про зомби, я не знаю, надо будет... посмотреть.
7: Это который «Ночной дозор»?
8: Да,
7: слушай,
8: да.
7: Слушай, я
8: да,
7: хотела
8: да,
7: посмотреть «Ночной дозор» на выходных, а его нет. Он иноагент, что ли? Его убрали,
8: нет.
7: Что ли, со всех площадок?
8: Нет.
7: Вообще нигде нет.
8: Лукьяненко — наш слон, член Союза писателей. Конечно,
7: надо,
8: я его
7: мне,
8: вижу
7: значит,
8: регулярно.
7: Надо мне, значит, искать лучше. Причем вообще ни на каких ресурсах, нигде
8: из авторских
7: нет
8: прав,
7: дозоров.
8: Может быть.
7: Вот, я так удивилась, думаю, неужели его тоже куда-то...
8: Подожди, а вот на популярном это, где слово «кино» и «поиск»?
7: Завуалировал.
8: Там нет, что ли?
7: Не, не нашла.
8: «Ночной дозор». Вот я проверю. Ну, это 2004 год,
7: да,
8: может,
7: да.
8: Просто уже не осталось
7: копий. Да
8: все копий.
7: Нужен. «Терминатор» есть, все есть. «Бригада» есть. Я «Бригаду» недавно смотрела.
8: Короче, можно посмотреть в... Ну, это не реклама.
7: За деньги,
8: короче,
7: да?
8: Короче, можно посмотреть в медиатеке, в премьере, на сайте Первого канала и в «Иви».
7: Ой, спасибо, Кость.
8: Вот,
7: прям
8: я тебе говорю.
7: Хорошо, видишь, вот я тебе сказала, и ты сразу оп, и решил мою проблему.
8: И на вот этом поиске можно посмотреть, если
7: короче,
8: у тебя подписка.
7: Короче, все платно, у меня нет никаких подписок.
8: Вот, видишь.
7: На сайте Первого канала буду смотреть.
8: Должно быть. Кощей — это не зомби. Отстаньте от Кощея Бессмертного. У нас тут в комментариях просто уже начали спор. Кто такой Кощей Бессмертный? Он не зомби. Кощей — это... Вообще несколько версий есть, кто такой Кощей Бессмертный. И, кстати, в каких-то даже книжках там старых вот это слово «Кощей»
7: Костя
8: было.
7: От костей. Кощей, ну, кости, костенит.
8: Ну да, да, да, да, да. То есть, в общем, ну, он точно не зомби. Просто злой человек.
7: Ну он олицетворение смерти. Очень круто это все Проп описывает. У него же есть вот эти корни, исторические корни мифов, сказок. И он прямо про бабок-ежек, и про всяких волшебных помощников, типа там клубочков, зайчиков, мишек, и про избушки, и про все это очень здорово описывает.
8: Да, в общем, ну, будем следить за тем, как строить туннель будут через пролив. Ну, очень-очень интересно.
7: И так вот мы к зомби перешли от пролива.
8: Ну да, для меня страшно. Я не хочу зомби воевать там, на Дальнем Востоке.
7: Но это так далеко, что Дальний Восток даже говорит, поедем в Россию, это означает, что куда-то вот в европейскую часть.
8: Ну, многие так, да, наши регионы говорят. Что еще из интересного? А, вот, про спорт можем, минутка спорта. Вдруг кто-то сейчас делает зарядку под нас. Мира Андреева, россиянка, вышла в финал турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос», «Париж». Открытый чемпионат Франции. Обыграла она украинку Марту Костюк. Ту самую Марту Костюк, которая на протяжении, наверное, уж двух недель собирала какие-то специальные пресс-конференции. Ныла бесконечно, что вот это россиянки, их нельзя, с ними нельзя играть в теннис, потому что они россиянки. А вот эта россиянка ставит лайки Маргарите Симонян. А вот эта россиянка тоже просто россиянка. А вот это вот еще что-то. В итоге... Как говорил мой дед, счет на табло. Понимаешь? И деды многих так говорили. И бати тоже. Счет на табло. Че ты ныло? Выходи, играй. В итоге Мира Андреева в двух сетах буквально там за чуть больше часа вынесла вперед ногами. Получается 6-1, 6-3.
7: А ты смотрел? Ты следишь вообще?
8: Да. Да, я смотрел. И второй матч я смотрел, где играла Диана Шнайдер, тоже наша теннисистка с полькой Майей Хвалинской. Валидольный был матч, к сожалению, наша Диана проиграла. А так был бы вообще российский финал. Прикинь, как корежило бы украинских комментаторов.
7: То есть они бы друг с другом, получается, играли, да, и сражались бы за первую ракетку.
8: Да, было бы прикольно, что встретились бы, да, Мира Андреева, Диана Шнайдер в финале.
7: А когда будет финал? Сегодня?
8: Финал будет... Сейчас скажу. Нет, по-моему, у них перерыв должен быть один день.
7: А передохнуть, да, немножко?
8: Да, по идее завтра.
7: Угу. Ну, хорошо, будем следить. Здорово. Я вот не следила. Видишь, тут...
8: Да, финал 6 числа. Хвалинская, Андреева.
7: А, завтра?
8: Да, завтра.
7: Все, будем смотреть. В понедельник вернемся с новостями о том, что там произошло, и кто победил, болеем за наших.
8: Да, будем надеяться.
7: Путин Тим представила на ПМФ, опять мы вернулись к ПМФ, закрутили кремлевский костюм, который раньше шили только эксклюзивно для там чиновников, я так понимаю. А сейчас говорят, что ну вот кому нравится, можно купить. Будут в магазинах.
8: Дорого, всегда дорого.
7: Сколько они стоят, я даже не
8: знаю. Очень дорого. Я не могу себе позволить эту марку.
7: А Боско?
8: Они так дешевле. Так же, да? Вот дешевле.
7: Еще дороже, чем это?
8: Да, да. Путин Тим. Ну, что мы рекламу-то будем делать? Каждый может зайти, посмотреть, что сколько стоит. Тем временем, продолжая тему-то спорта как раз-таки, FIFA на чемпионате мира, который пройдет, кстати, совсем скоро, буквально через 6 дней начнется чемпионат мира по футболу. Я, кстати, встретился на днях в Кремле с президентом нашей Федерации по тяжелой атлетике. Я ему задал вопрос: слушайте, а вот вам не скучно

0: людей пропал интерес к этому.
1: Не, ну у фанатов футбола, прям суперфанатов, есть интерес, конечно. Ну, у нас же еще люди, многие болеют, например, там, за иностранные клубы, там, фанаты, не знаю, там, Манчестер Юнайтед. Там есть фанаты определенных футболистов, и они же тоже следят, прошел их футболист в состав сборной, не прошел, выйдет на матч, не выйдет и так далее. Ну, вот как у нас, например, за Матвея Сафонова, вся страна болеет. Неважно, там ты болельщик Спартака, Локомотива, Зенита.
0: А где он играет?
1: А он играет в Пари Сен-Жермен. И когда вот он в финале Лиги Чемпионов играл, вот вся страна смотрела, болела за него вообще. Так что я думаю, да. Ну вот мне стало неинтересно. Но...
0: Там смешная вот эта новость, конечно, про ФИФА.
1: Она какая-то странная, не смешная. То есть, ну вообще проблема не смешная, вот расизм. Но они придумали, друзья, фанаты футбола, будет специальный жест для жалоб на расизм. Что он из себя представляет? И игроки в какой-то момент, непонятно, да? То есть ты услышал...
0: Расистская подножка?
1: Не, ну там не с подножкой, там связано, например, с высказываниями.
0: Понятно.
1: Вот, типа, ты там негр, допустим. У нас слово «негр» в России, оно... Не табуировано.
0: У нас вообще, кстати, этой проблемы расизма нет, и поэтому вот, ну, я...
1: Может, для нас дико это.
0: Да,
1: выглядит.
0: То есть я вот чуть-чуть хихикаю над этой проблемой, что у вас там за вопрос этот с расизмом, но на самом деле у нас просто в России этого нет. То есть для нас сказать там «ты негр» или там еще что-нибудь такое, ну, это не воспринимается как обидное что-то.
1: Ну да, у нас этой проблемы нет, и поэтому мы на такие новости и смотрим странным взглядом.
0: Что за ерунда у вас там?
1: Специальный жест. В общем, когда игрок или игроки услышат что-то российское, они должны, я так понимаю, остановиться и как-то скрестить руки перед грудью.
0: И сказать «шишки, шишки, я на передышке».
1: Либо так, либо, я не знаю, вперед нужно их вытянуть. Как только арбитр увидит этот жест, он будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании «Нет расизму». Первый раз, если футболист вот так встанет, сложив руки крестом, матч приостановят. Если он второй раз, или там будут какие-то оскорбления продолжаться, кто это будет принимать решение, я тоже не понимаю, то будет объявлена 15-минутная пауза.
0: А вообще, вот скажи, Кость, вот ты знаешь про футбол, насколько распространен в футболе вот этот хейт-спич, когда просто говорят всякие гадости, ну, как во всех этих ММА, UFC, там это
1: повсеместно. Не, ну, ругаются, конечно, конечно, футболисты ругаются
0: типа
1: там друг с другом.
0: Доводить соперников обзывательствами, это вообще принято?
1: Да, на самом деле, не особо.
0: Не очень.
1: Вот. На самом деле не особо так принято, но болельщики часто бывают. Знаешь, там, например, какой-нибудь темнокожий парень там подает там аут или угловой, а в него там бананы начинают кидать. Да, вот такое бывает. И это да, это вот они считают проявлением расизма. Вот недавно была смешная история. В Аргентине есть ролик, он да, по разным пабликам разошелся. Короче, капитан молодежной команды Аргентинос Хуниорс перед матчем сказал арбитрам...
0: А ты почему хуниорс, а не джуниорс? Хуниорсом произносит?
1: Ну да, хуниорс, да.
0: Слышно.
1: В общем, есть же Бока хуниорс. Это хуниорс, это что-то на аргентинском. Вот. А это аргентинос хуниорс. Так вот, он подошел к арбитру. Вот они когда обмениваются там вымпелами, там жмут друг другу лапки, там подбрасывают монетку, у кого какие ворота будут. Так вот, капитан этой молодежной команды подошел и сказал, говорит, чуваки, я заранее предупреждаю, у нас есть пара футболистов, у которых просто, ну, мы приняли давным-давно такое прозвище «негра». То есть вот мы кричим там, типа, «негра, дай пас». Это не относится к вам, это не будет, ну, это мы вас не оскорбляем, это у нас так принято, ну, так сложилось. Ну, из разряда, ну, как позывной у него,
0: понятно,
1: кличкой.
0: Понятно.
1: Вот пару футболистов мы называем «неграми». И арбитр такая, там, женщина-арбитр, говорит, «хорошо, но будьте осторожны». «Хорошо, я поняла, но будьте осторожны». Вот.
0: Да. Это же надо было проблему сделать настолько вообще всеобъемлющей, вот это вот, ну, какое-то даже унижение, эксплуатацию вывести на такой уровень, что это уже и в футболе, и везде. И, кстати, знаешь, что интересно? Что это могут же эксплуатировать, я так понимаю, что в спортивных целях, когда тебе нужна передышка, перерыв в твоей команде, там кто-то что-то повредил или отдохнуть надо, он такой раз-раз, оп, меня обидели, разбирайтесь. Трехэтапная проверка.
1: Да, да. Ну, я думаю, это все-таки направлено больше на болельщиков, потому что ну, с их стороны чаще всего летят оскорбления, ну, тем более они часто не стесняются в словах. Это касается болельщиков любых стран. Ну, в общем, посмотрим. Я не знаю, напишите в комментариях, будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу. Я буду подтапливать чуть-чуть за Узбекистан.

0: Узбекистан. Они впервые вышли на чемпионат мира. Узбекистан. Ну, красавцы, ну, наши, вот они, друзья, наши же.
1: Ну, хорошо, болеем.
0: Буду болеть за Узбекистан. Что еще из интереса у нас есть?
1: Клуб миллионеров у нас есть. Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для поддержки семей с детьми. Причем она говорит, это вот не такой клуб миллионеров, которых никто не любит, что они там сами по себе. А это те, кто платят миллион семьям своих работников, у которых родились дети. И вот давайте эту инициативу развивать. Ну, звучит хорошо.
0: Да, слушай, интересно. Ну, вообще, я бы каким-то образом, знаешь, помечал. Вот у нас есть популярные... вот эти сайты по поиску работы, и там есть разные рейтинг работодателей, mm-hmm. или там самый желанный работодатель. Я бы там еще такие пометки делал, какие социальные там условно бонусы даются сотрудникам. Ну, например, у нас, вот я еще в RT работаю, в Rush Today, у нас, когда девушка, женщина выходит замуж и рожает ребенка, у нас выплачивается бонус ей за рождение ребенка официально.
1: Большой? Или это
0: достаточно.
1: Секрет?
0: Но я не помню. На самом деле он там меняется, он как-то индексируется. Вот, ну, вот нормальный такой, хороший mm-hmm. бонус. Там, ну, типа там в пару или три, может, оклад. Не буду врать, это надо к нашим кадровикам сходить. Маргарита Симоняна об этом даже как-то в телеграм-канале, по-моему, писала, или где-то на эфире рассказывала. А, да, есть такая. Вот было бы приятно. То есть, ты ищешь работу, например, ну, решил сменить работу. Mm-hmm. Такой заходишь там на какой-нибудь сайт, и там тебе пишут. Не то, что беременным не беспокоить, как это чаще всего, да? Или, например, там, молодая девушка, 25 лет, не замужем, а еще, не дай бог, только вышла замуж, то это значит все, сейчас она там пару лет, и она в декрет, и это вот это все. Нет, наоборот, надо писать, что рожаешь ребенка, компания дает бонус.
1: Но говорят, что аж 100 компаний у нас есть таких, которые по миллиону платят людям, у которых дети появляются. Ну, кстати, интересно, это касается всех сотрудников или только топ-менеджеров, потому что, знаешь, очень часто такие плюшки, они касаются только тех, у кого и так зарплата высокая, а основному персоналу это все где-то там проходит.
0: Ну, нет, мне кажется, это касается всех, да и должно касаться всех. Кстати, продолжая тему детей, тут детский омбудсмен Львова Белова заявила, что почти 80% родителей поддерживают раннее трудоустройство детей.
1: А мы же задавали вопрос нашим зрителям, слушателям по этому поводу, и у нас тоже все поддержали. Я думаю, что это очень точная цифра, что это не обман, так и есть. 80%. Только, знаешь, вот важно, чтобы дети работали не на какой-то вот этой траву красить, перекладывать там какую-то бесполезную, просто отсиживать штаны. Да, то есть что-то общественно полезное, что-то, что их будет развивать, что-то, где они будут в коллективе, где они будут чему-то обучаться. Вот это здорово, еще денежку заработают.
0: Это да. Ну, у меня есть новость, которая очень повеселила. И так как сегодня пятница, хочется и с вами об этом поговорить. Тут произошла история детективная. Она, правда, случилась в Беларуси. Но абсолютно переносится в любое место. Мужчина выехал из квартиры, проехал уже сколько-то километров, выехал из города и подумал, походу я забыл выключить пельмени.
1: Хотел есть и забыл поесть.
0: У меня была такая история. И именно, кстати, в Минске. Я начал готовить завтрак, мне позвонил мой лучший друг на тот момент, говорит, Костян, поехали там, прошвырнемся по магазинам, мне надо кое-что купить. И я такой, хорошо, а я поставил сковородку, хотел пожарить яичницу. Я сказал, хорошо, ты где? Он такой, я уже выехал. А мы жили в соседних домах. То есть от него до меня ехать 3 минуты, это, ну, если катиться накатом. Я просто стал одеваться, вышел. Мы с ним проездили несколько часов по городу, и в какой-то момент я говорю, ё-моё, а я, походу, плиту не выключил. И мы вернулись домой, у меня сгорела там эта сковородка, все в дыму было, хоть топор вешай. Так вот, этот мужик про пельмени вспомнил, как я про сковородку, он про пельмени. Позвонил в службу охраны, у него квартира на охране стояла, вот на этой системе охраны. Сказал, пацаны, походу я забыл пельмени, вернуться не успею. А у них же группа быстрого реагирования. Он такой, проверьте, ключи есть. Они прошли, открыли квартиру, реально пельмени стоят на плите.
1: Роскошно живут люди, что можно позвонить в охрану и сказать, проверьте мои пельмени.
0: А слушай, вот как раз-таки оно из другого
1: утекает. У меня ни разу в жизни не было, чтобы я забыла поесть. Я вообще всегда удивляюсь вот этим людям, которые такие, да я вообще поужинать там забыл. Вот чего-чего я не забуду никогда, так это поесть.
0: А вот есть ли у тебя такие фобии, что ты что-то забыла выключить, например? вышла, ушла, уехала на работу, такая, ёк-макарёк, утюг.
1: Даже вспомнить не могу, такого ни разу, по-моему, не было.
0: Не возвращаешься в квартиру?
1: Вот, к счастью, нет. Но я знаю очень много таких людей, которые, ну, вот это ОКР, да, или как это называется, когда ты все постоянно перепроверяешь, тебе все, что было на местах.
0: Тревожность некая.
1: Да, да, да.
0: Я предлагаю спросить наших слушателей. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, звоните. Расскажите, были ли у вас похожие ситуации, и надеюсь, они хорошо, как у этого дядьки с пельменями, завершались. +7 495 95 95 91 2. Почти половина россиян испытывают тревогу за свое жилье, когда уезжают из дома на неделю и дольше. А возвращаются, вот прям только вышли из квартиры, 81% россиян практически сразу возвращались после выхода, чтобы что-то проверить. Например, 59% проверяют входную дверь, ну так ручку подергать, да. Другие открывают дверь, проверяют, выключили ли какие-то электроприборы, свет или плиту.
1: Угу.
0: А вот плиты, они, видишь, они сейчас умные, ну, по крайней мере, у меня умная сейчас плита, она сама отключается.
1: Да, у меня вот, в принципе, тоже такая. И, кстати, вот каких-то грабежей, воровства, чтобы кто-то залез в квартиру, уже столько лет не было, что как будто это тоже ушло уже, и тревожность по этому поводу тоже ушла.
0: Нет, у
1: да?
0: меня есть. Сейчас повторю номер телефона, +7 495 95 95 91 2. Испытываете ли вы тревожность, уходя из квартиры, возвращаетесь, проверяете, или, может быть, что-то забывали тоже выключить, как этот дядька с пельменями. А у нас в ЖК, и это распространенная тема в крупных ЖК, такая история. Мы настолько уже уснули вот в этой вот в этом спокойствии, да, расскажу потом. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Вадим. Знаете, у меня тоже часто такие ситуации бывают. Но один раз вот я уехал в отпуск, и у меня получилось, что я, когда уже приехал в город, я провел отпуск, что я вспомнил, как будто бы я не закрыл дверь, понимаете, входную. И из-за этого, понимаете, я весь отпуск мучился. Ну, потом, естественно, приехал, естественно, все закрыто, но такая ситуация произошла, знаете.
1: Повезло, вот, что закрыто.
0: Мне приятненько, да. Было нервно. Спасибо, да, спасибо, да. Большое за звонок. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, еще есть у нас 1,5 минутки.
1: Я вспомнила, что люк забыла закрыть в машине на целый отпуск. И шел дождь, и вот все, что было, оно все оказалось там.
0: Реально
1: вот,
0: забыла
1: было,
0: закрыть.
1: Было, да.
0: Вот. А сейчас люки тоже там надо потыкать, они сами закрываются. Но у меня приятель тоже забыл на днях, ну как, где-то пару месяцев назад закрыть, у него дождь пошел. А я, о чем я начал рассказывать, как раз-таки, а я уже забыл, о чем я начал рассказывать.
1: У меня тоже вылетело из головы.
0: Ну да ладно.
1: Но ты знаешь, я подумала, что ты можешь тревожиться и по поводу дачи, и по поводу квартиры.
0: Про ЖК.
1: А, про ЖК, про воровство.
0: Большие ЖК. Вот ты говоришь, мы уже давно с квартирными кражами не сталкивались, а у нас по ночам ходит чувак какой-то, не только у нас, это во всех ЖК, и дергает ручки.
1: Все ручки, где открыто, туда можно зайти, да?
0: Да, и так как люди спят, это было такое недавно у нас в соседнем доме, он открыл, тихонько зашел в коридор, взял просто то, что лежит в коридоре, и также тихонько закрыл дверь.
1: А кто, по камерам увидели?
0: Ну да, да, определили по камерам. Поэтому я перед сном теперь дверь проверяю. Вот у меня, я ложусь такой, блин, а дверь закрыл или не закрыл?
1: Пошел, вообще проверил. Вот это мне, кстати, еще много лет назад мой дедушка рассказывал, что так делают. И я подумала, ну это же так логично, что так можно делать. Поэтому да, надо проверять, это правда.
0: В общем, желаем вам в этих выходных поменьше тревоги. Уходя, выключайте свет, электроприборы, там, плиты и прочее, и прочее. Воду можно перекрыть на всякий случай. А это была Катерина Кирберева и Константин Придыбайло в эфире «Экспресс». Подпишитесь на Макс Телеграм, везде, где найдете, тоже подписывайтесь. Пока.
1: Хороших выходных.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Бойцы ФСБ уничтожили 4 диверсионные группы ВСУ в Константиновке. Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву. Делегация КНДР посетила океанариум во Владивостоке. Теперь подробнее. Террористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило 4 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону. Кроме того, бойцами выявлены уничтоженный украинский пункт управления и ретранслятор БПЛА. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На этом фоне в Росавиации информировали об ограничениях в работе аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 123 украинских дрона, в том числе над Воронежской, Калужской, Нижегородской областями, а также Московским регионом и Крымом. Губернатор Калужской области Владислав Шапша спрогнозировал существенный рост производства автомобилей в регионе, если сохранится тенденция по их продажам, отметив, что, например, сейчас автомобиль Теннет остается одним из самых продаваемых в своем сегменте на отечественном рынке. По его словам, с момента начала производства полного цикла этих автомобилей в августе прошлого года заводом произведено более 100 тысяч единиц этого транспорта. До конца текущего года эта цифра будет увеличена. ДТП с участием трех грузовиков полностью перекрыло движение на федеральной трассе А-370 Уссури в Михайловском округе Приморья. Об этом сообщает краевое УМВД. Для минимизации заторов и обеспечения проезда организован объезд. О сроках восстановления движения будет объявлено дополнительно. Делегация КНДР посетила океанариум во Владивостоке, чтобы перенять опыт и наладить сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Приморского научно-образовательного комплекса. В течение нескольких дней гости знакомились с работой различных подразделений и служб океанариума. Делегацию КНДР возглавлял директор корейской корпорации по экспорту и импорту животных и растений. Ее представители интересовались работой тренеров морских млекопитающих и посмотрели, как проходит работа медиков с животными. Особое внимание гости уделили организации просветительской работы с детьми. Создание поддельных сайтов и двойников, продажа отредактированных фальшивых билетов и рассылка билетов на сайтах знакомств стали одними из самых изощренных схем мошенничества с билетами в театры и на концерты. Об этом рассказывают юристы. Кроме того, мошенники не гнушаются покупкой настоящих, но дешевых билетов, чтобы отредактировать их под VIP-категорию и продать по завышенной цене, представившись перекупщиками. При этом они предлагают клиенту убедиться в том, что билет настоящий, оплатить его сразу после прохода в зал. В итоге человек сканирует код на турникете, переводит мошенникам деньги за якобы премиальный билет, но, добравшись до места, обнаруживает, что оно занято настоящим владельцем. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Пятница, «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит в эфире, в соцсетях, кто следит за нами в различных мессенджерах. Это «Стас разберется», Стас Васильев, Стас «Ай, как просто». Привет, привет.
4: Доброе утро. Последний рабочий день недели. Кайф!
3: Вот я как раз с этого момента и хотел не то чтобы начать, но у меня правда первая, по-моему, пятница рабочая за достаточно не длительно. Что-то мне показалось, я давно в пятницу не работал. Неделя эта не показалась какой-то прям затяжной, насыщенной, тяжелой, трудной. Понятно.
4: Она таковой МФ, понятно, была, потому вот. Что, да, ПМФ. Но, слушай, для меня она была трудной, но в силу личных причин, потому что я вот решил себе сделать такую установку, что я по выходным больше не работаю. А поскольку количество работы осталось прежним, то я вот буквально как мышь в колесе с утра до вечера. Только один эфир заканчивается, я бегу на следующую запись, я бегу в монтажную, я собираю проекты. И поэтому, ну, для меня она стала затяжной. Но я себя тешу надеждой, что сегодня... Ну, правда, сегодня я буду работать до 12 вечера, да, потому что мне сегодня надо ролик, наконец-то, там еще один записать, чтобы вот монтировать и выпустить все. Но я себе дал слово, вот субботу-воскресенье будем отдыхать и гулять с дочерью. Большое спасибо всем тиктокерам, которые снимают ролики про места Москвы, потому что оказывается, что я вообще Москву не знаю. У нас, ну, да, точнее, знаешь, Подмосковье, тут такие велосипедные маршруты открылись. А еще мы готовимся, вот я так и не понял, правда, открыли ли трассу велосипедную Москва-Питер, да, там с отелем по дороге, но мы хотим в Питер на великах поехать. Поэтому я вот, для меня, ну, для меня теперь каждая неделя она будет более тяжелой, но это как бы вот хорошо, потому что работа есть, руки есть, башка вроде бы хоть и варит из антидепрессантов, конечно, намного хуже, но вот некоторые события тяжело вспоминать. До сих пор каюсь, что тогда там про арабскую весну вроде такая стыдоба, да, я работаю над этим материалом, а я забыл. Не-не-не, вот реально просто антидепрессанты, они таким образом работают, потому что, ну, у меня тревожное расстройство, мне нельзя их не пить, иначе я буду вообще там с ума сходить. Но при этом у меня, короче, память стала намного хуже, вот как раз-таки из-за этого. Они, знаешь, они купируют воспоминания, причем как бы и хорошие, и плохие. Поэтому, с одной стороны, у тебя снимается тревожное расстройство, а с другой стороны, память в целом становится намного хуже. То есть это вот, такая вот такой побочный эффект. Но тут, знаешь, вот как и в политике, надо выбирать из двух зол, либо алкоголизм, либо вот это вот проблемы с памятью. В принципе, алкоголизм, он все равно ведет к проблемам с памятью, так что я, можно сказать, выбор сделал даже не между плохим и очень плохим, а между плохим и хорошим. Вот. Но вот скоро у меня, кстати, год без алкоголя. Я очень жду эту дату и планирую попробовать никогда к нему не возвращаться, потому что я даже уже не знаю, у меня, знаешь, даже изменилось мнение. По-моему, алкоголь все-таки хуже некоторых видов наркотиков. Оно все ужасно. Но, как, а может быть, и все одинаково. Плохо, ведь итог все равно один, и он очень печальный. Но алкоголь, он как будто бы социально тебя разрушает, и все, что вокруг тебя. Да, в принципе, наркомания тоже, наверное, одинаковые по вреду. Но отношение к алкоголю изменилось, когда бросил пить. Ну и, короче, вот такие вот истории. Но самое главное, я себе дал слово заставлять себя отдыхать. Поэтому вот как-то так. Так что для меня неделя была гипертяжелой. Буквально с утра до вечера, вот.
2: Я единственное, про как-то немножечко даже разочаровался. Тиктокеры, от них узнавать про всякие прелести, которые есть,
4: конечно,
2: в городе. Ну, это же ужасно. Ну,
4: это великолепно. Да, они, ну, пока... Слушай, ну а что отвратительно?
2: Мы вчера с тобой буквально говорили о том, что этим инфлюенсерам вообще веры никакой не должно быть. Я больше так, про
4: а
2: то,
4: какая
2: что...
4: финансовая... Слушай, нет, подожди. Если через вот этих людей, чьи ролики мне случайно попадаются, они показывают, самый крутой парк Москвы, вот такой-то открылся, я по нему еду.
2: Самый крутой тебе сразу сказали, в тебя вложили.
4: И что, сам ради круто. Бога, я съезжу, сам посмотрю.
2: Свое мнение сделай, да.
4: Так свое мнение сделай, а как я о нем узнаю, если я даже не знал, что открыли какой-то,
2: ну,
4: новый,
2: слушай,
4: парк?
2: Я не знаю, ну как откуда угодно.
4: Смотри, в моем представлении это работает по-другому. Ты можешь мне рассказать, но как бы, ну, рассказал и все. А тут вот именно показали, и ты такой, вау, я хочу это увидеть вживую. Но для меня это все-таки немножечко
2: купился,
4: разное.
2: Ну, понятно, доверил. Ну... То есть все, что мы вчерашний эфир вырезаем просто вот так.
4: Нет,
2: вот
4: мы не вырезаем. Одно дело политические взгляды, а другое дело люди. Понимаешь, большинство тиктокеров это все-таки просто такие же люди, как мы, которые что-то там снимают. В наше время блогером может стать любой. И если человек сходил в прикольное место, как-то это классно подснял и он показывает, то мне тоже хочется. Какая разница мне от кого узнавать-то, если место красивое?
2: Ну, ладно, в любом случае, главное, что результат достигнут, потому что это правда, это хорошо, это дай бог каждому и дай бог всем. Давай тогда к большим, к темам, к значимым сообщениям, потому что, ну вот на самом деле, опять же, кстати, с ремаркой ко вчерашнему дню, ну совсем не просто так, вот именно в тот день, когда у Владимира Путина была эта большая встреча с главами информагентств, появилось открытое письмо Владимира Зеленского. Там на сайте была публикация на украинском языке, которую почему-то многие расхватывают и многие позиционируют как призыв к к этому, к завершению войны, или там Зеленский что-то предложил, достаточно прочитать 3-4 абзаца, чтобы понять вообще всю суть этого документа, как его называют. Смотрел, читал, просто для того, чтобы дальше в детальки уже вникать, или в целом пробежимся?
4: Нет, слушай, я бы вник в детали, я бы даже вначале бы это обсудил, потому что тема действительно важная. Но вот опять, видишь, у нас с тобой вот по датам, ты говоришь ко дню выступления Путина, да, там на ПМФ. А я тебе скажу, что, может быть, 4 июня — это все-таки День независимости Америки же.
2: Июля, Стас, давай поменьше с антидепрессантами. Да? Давай. У них 250 лет, у них будет этой независимости ровно через месяц.
4: Я что-то думал июнь. Ну ладно, значит. Но по-любому какой-нибудь праздник есть 4 июня
2: это
4: в Америке.
2: Однозначно. Однозначно не только в Америке и в Великобритании, я уверен, и в многих других календарях. Но это вот тоже, да, к такому моменту попытаться проникнуть в информационную повестку или что-нибудь такое без контент-плана ничего не
4: Никакого праздника там нет.
2: Да? Да. Ну вот, и слава богу. Давай тогда все, правда, по деталям. И
4: короче, слушай,
2: в целом, да.
4: Я не думаю, что что-то к чему-то приурочено. Это просто стандартная история. Ты в любом случае на какой-то день попадаешь. Либо на День защиты детей. А если бы он в День защиты детей это выпустил? Мы бы такие, смотри, интервью Собчак.
2: Но не
4: так
2: выпустил,
4: еще и Зеленский письмо написал. Ну ладно. Короче, я считаю, что это письмо не имеет абсолютно никакой силы, потому что Зеленский говорит, да, я вроде готов к переговорам, но у нас все упирается в Донбасс. Я думаю, что они в любом случае не согласятся там. Вот Путин в своей речи, он же напоминал про Анкоридж, да, что были определенные договоренности с Трампом достигнуты. Он говорил, что типа, ну вот так и так, ребятки, мы с Трампом там договорились, что Донбасс — это все-таки часть России и прочее. Зеленский на эти условия категорически не согласен. То есть его вот это письмо, это в очередной раз то же самое, что он обычно говорит и каждый раз, когда говорит Путин, давай переговариваться. Но Донбасс никто отдавать не будет.
2: Слушай, а вот я немножечко по-другому бы даже зашел. Вообще с самой сути, что ли, с формы, с формата этого письма. Потому что уже очень многие, прям вот это льется уже отовсюду. Письмо написано британцами, там оно написано не по-русски, не по-английски. Там какие-то английские речевые обороты просто переведено. Вот я даже не в это вникать, не суть важно, кто писал. У этого письма нет посыла к перемирию. У него
4: нет там посыла, есть насмешки над Путиным.
2: И не только, и прямые, кстати, и косвенные, и сейчас относящиеся и к длительному времени. Более того, вот я, знаешь, даже что могу здесь повспоминать, будто бы, этот текст, это некая вершина нескольких других публикаций, которые публиковали некоторые западные СМИ в течение предыдущих нескольких недель. Западные, естественно, вот эти вот русскоязычные, самые верные, которые вещают откуда-то, из не пойми откуда. То есть вот вам рассказали про то, как плохо у России дела на линии боевого соприкосновения. При этом никаких цифр не приводится, ничего не приводится. Хотя, кстати, в этом документе Зеленского есть фраза, мол, у нас есть видеодоказательства, видеосвидетельства. Нет никаких сомнений в том, что информация про российскую экономику, опубликованная в том же издательстве, она откуда-то взята из пальца. И тут, как вершина всего, ну посмотрите, с экономикой это не так, внутренняя ситуация не так, вот с потерями не так. А я вот такой вот, мы, Украина, считаем, что, ну как мы, а вот он ту Украину, которую считает, что представляет, мы вот давайте закруглять, завершать. Там же нет посыла, давайте договоримся об условиях, давайте там Донбасс, не Донбасс, линии боевого соприкосновения. Там даже посыл-то вот по условиям какой-то датированной 3-летней давности, линия соприкосновения американцы обеспечат.
4: Там, соответственно, идет больше в очередную пиар Зеленского, просто, да, про надвигающийся возраст Путина. Но ты говоришь, цифр никаких нет. Но ты прекрасно знаешь, как и я, что цифры можно было бы привести, подогнать
2: разные,
4: любые.
2: Абсолютный правда,
4: да,
2: абсолютный,
4: да,
2: факт.
4: Можно было бы и цифры провала российской экономики, мы их уже 4 года слышим, про эти знаменательные 2 месяца, которые растянулись уже на 4 года и растянутся еще хоть лет на 10. Так что это как бы просто, ну, нецелесообразно с точки зрения популизма, да, потому что вот это письмо Зеленский хочет, чтобы оно завирусилось. Я бы сказал, что с его стороны достаточно такой, ну, неплохой ход, потому что, очевидно, тот, кто понимает, да, он поймет, что это письмо, оно абсолютно не несет никакого реального мирного предложения, ни о чем Зеленский договариваться не собирается. Угу. Но тот, кто не поймет, скажет, ну вот, ну Путин, ну все, ну давай, вот, Зеленский хочет мира, давай договаривайся. И поэтому это письмо завирусится, Да, его и так уже все обсуждают. Да. Но там только уколы в сторону Путина, которые ты можешь так считать. Но если ты собираешься реально договариваться, то они как бы неуместны. Там оно должно быть составлено по-другому. А вот эти вот приколы, ну это мне больше напоминает Пашиняна. Да, приехал просить нас ему железную дорогу построить, а в итоге начал Путина как-то там по поводу демократии там стебать, прикалываться.
2: Да, давай Армению тоже в другом эфире как-нибудь объясним. Но несерьезность абсолютно точно, потому что вот и ты упомянул, и про возраст момент. Там действительно, там такие вот уколы, ну, попытки уколоть, еще и личного характера же были.
4: Прикинь, ну, я и говорю, да, то есть, прикинь, Путин бы написал письмо Зеленскому, мы готовы даже с самым конченым клоуном договориться, лишь бы прекратить эту войну. Но это тоже выглядело бы нелепо, да, то есть, конечно, оно не несет никакой дипломатической или вот этой вот функции подать сигнал, оно несет функцию просто очередной пиар Зеленскому сделать о том, что вот он готов договариваться, он хочет мира, он хочет этого всего. И это такая, знаешь, нативка в последнее время украинских властей.
2: Но тогда, знаешь, вдогонку, а это сигнал, этот документ, он на кого ориентирован-то? Он для широкой
4: массы?
2: Или вот для, ну, вот для своих, для Украины, для границ, которые они сейчас контролируют, ну, делают вид, что контролируют, или все-таки для какого-то мирового, опять же, политического сообщества?
4: Да на всех. Украина на всех. В последнее время выглядит достаточно агрессивно. Недавно на границе с Финляндией они сообщили о беспилотнике, который они сами... Ой, по ошибке, у нас тут беспилотник со взрывчаткой, он полетел к вам, извините, мы ошиблись. А падение в Румынии, падение... Ну, извините, вот никогда не запомню разницу Литва. Между Литвой и Латвией.
2: И в Литве, и в Латвии было. Вчера греческий БЭК обсуждали вот буквально. Да-да-да. В Латвии министр из-за этого ушел в отставку.
4: Вот, значит, в Латвии, где на НПЗ это упало. Ну, абсолютно правильно ушел в отставку, потому что у тебя территория вообще не защищена. Это что с тобой будет-то, если... Что с вашей страной это будет, да, если Россия с войсками-то реально зайдет, а не только как вы, стандартные. Сегодня воевали с русскими, потери 100 человек и 2 истребителя. А у русских? А русские не пришли. Ну, вот так вот примерно и будет, учитывая уровень вашей защиты, да? Вот. И получается такая история, что Зеленский просто это использовал для того, чтобы сказать, посмотрите, Украина мирная, Украина хочет договариваться, потому что она становится достаточно таким токсичным активом. Но при этом все страны уже давно бы прекратили поддержку Украины, потому что они действительно превратились в УГИЛ, и их беспилотники летят вообще во всех, кто их спонсирует этим самым оружием. Ну и надо показать свою готовность к мирным переговорам, но при этом еще и себя попиарить, показать себя несгибаемым, вот эти вот колки, остроты в адрес Путина закинуть, и тем самым показать всему мировому сообществу, что вот мы на самом деле мирные. Потому что это письмо, есть сам факт письма, а СМИ выпустят его как угодно, да, там Зеленский призвал к миру. И, соответственно, это часть медийной программы, чтобы убедить народ, что война не прекращается не потому, что Зеленский недоговороспособный шизик, который не может сдать Донбасс, хоть его и контролирует Россия, потому что его нацики внутри страны убьют, да? Как об этом заявляли неоднократно вот всякие вот эти вот ребятки, да, нацистского толку, которые, ну, в Украине, в принципе-то, и правят достаточно, да, например, можно вспомнить угрозу от Стерненко, лидер правого сектора, террорист и экстремист, который сказал, если Зеленский отдаст хоть дюйм земли, он станет трупом, сначала политическим, потом физически, да, то есть вот это вот угрозы Орбану, угрозы Лукашенко сейчас войной от Подоляка, это, ну, звенья одной цепи, да, то есть у них система самовоспроизводится, там все находятся на мушке у нацистов, сами при этом представляют из себя нацистскую верхушку, которая зарабатывает деньги и угрожают всем остальным. Кроме того, я не вижу никаких предпосылок, даже малейших, к завершению проекта Украина в ближайшие как минимум лет 20. А вообще, я думаю, это конфликт, который превратится в нашу... Я уже с 25-го года пришел к такому выводу, что это конфликт, который превратится в нашу Южную Корею, да, то есть мы КНДР, а они Южная Корея. Только в еще более жесткой форме, потому что Южная Корея так, не так дешево была сдана.
2: Знаешь, еще какой аспект я бы тоже сюда подкинул? Это вот правда то, про что и, собственно, Путин обратил на это внимание. Это про... Ну, а что дальше-то у Зеленского с точки зрения какой-то легитимности вот уже по украинским документам? У них есть вот этот закон о военном положении, у них есть конституция, у них есть закон о выборах, где... действительно прописано, что во время военного положения, во время военного времени выборы проводить нельзя. Ни рады, ни президентские. Но логично тогда какую-то другую, следующую, что ли, сложность, непонятку разрулить. Ну вот, да, вот прошли два года с момента истечения первого срока, который был предусмотрен по выборам, по Конституции, вот с какого там, с 19-го года, да? И что дальше? Получается, два года Зеленский еще отработал, вот тем, кем бы он себя ни называл, президентом, да? А дальше, на второй срок он может баллотироваться или нет? Ведь по Конституции два раза по вот определенное количество лет, а эти два года куда? И по идее на следующие выборы как, что, где? Вот
4: да, с этим я моментом, думаю, вариантов много. Знаешь, например, какой? Например-то Южная Корея и Северная Корея. Ну вот опять же, давай на них посмотрим. Вот, там же до сих пор военное положение. Они, по сути-то, юридически до сих пор находятся в состоянии войны. Но выборы проводятся. Да таким же макаром можно было и не проводить бы выборы. Украинцы-то все равно изнутри страны не выйдут и ничего по этому поводу не скажут. Да, у них там с ТЦК такой беспредел. Украинцы в большинстве своем уехали там в Европу. Поэтому я думаю, что Зеленский может быть президентом до конца своей жизни. И, ну, опять же, я там не знаю, как сложится, да, но я бы сказал, что Зеленский — это пожизненный диктатор. Либо до какой-нибудь цветной революции, которая без запроса США не произойдет. Ну, либо, короче, Зеленский, я считаю, президент Украины теперь, либо до собственной смерти, либо до конца существования того, что сегодня является остатками Украины. То есть тут два варианта. На мой взгляд, я могу быть неправ, но, как показывает практика, такие диктаторы, которые на этапе передела власти и сдачи страны внешним, под внешним управлением, они обычно заканчивают вот только смертью. Какие-нибудь партизаны там могут убить и прочее. Но в остальном, я думаю, выборов в Украине при Зеленском больше не будет.
2: Такой тоже момент. Я понимаю, что это не наше дело, наверное, в первую очередь. Косвенно-то, безусловно. Но не свидетельствует ли подобный текст, вот подобные формулировки, ну, о том, что вот действительно на мнение внутри страны, что бы там, как бы там ни думали, условного большинства, ну, вообще прям неинтересно.
4: Да это всем политикам оно неинтересно. Они вот не пытаются ему соответствовать, они пытаются его изменить всегда.
2: Это вот каждый раз как будто бы повышение ставок, повышение градуса.
4: Не знаю, для меня после ТЦК уже невозможно никакого повышения ставок. Ну, а что уже
2: что ты
4: выше?
2: Имеешь в виду с ТЦК?
4: Ну, всенародное недовольство работы ТЦК, мобилизация населения, да, то есть для меня после этого любая бы страна уже бы, ну, мне кажется, бы вышла, если у нее есть хоть какие-то силы, они бы вышли, провели бы очередной Майдан, но после этого, мне кажется, уже ничего невозможно, и с Украиной можно делать все, что угодно. Объясню, почему я так считаю, потому что активное меньшинство, как раз-таки боевое, то, без которого Майдан был бы невозможен, оно теперь управляет всем этим, а значит, что и нет людей, которые выйдут вот за эти интересы, независимой Украины и всего остального. Точно так же, как когда индусов там, ну, не индусов, а когда мигрантов, в том числе и там, может быть, и из России, откуда-то еще завозил Янукович, да, для того, чтобы они работали на предприятиях украинских капиталистов. Но это было, вы уничтожаете нашу землю, вы сдаете, но как только вот эти нацики пришли к власти, то теперь завоз индийских мигрантов, который в Украине массово начался, завоз турецких мигрантов, это для них уже не является проблемой, потому что шефцы этого получают теперь они. То есть это как раз-таки то, что происходит со страной, когда они идут не в силу более нового прогрессивного режима, а просто одни лица меняют на другие. Ну, лицо современной украинской верхушки – это лицо неприкрытого национал-социализма. И дело не в том, кто у них там скидывает зигу, а дело в том, кто у них вооружен и кто у них готов свергать власть. А именно не готов никто. Поэтому ничего там и не будет. Зеленский устроился замечательно, превратив все это в огромный офшор. Все нацики, которые делали революцию, замечательно устроились. Они сидят в теплых кабинетах, получают гуманитарную и любую другую помощь, с которой воруют себе деньги. А обычные радикальные националисты, которые в свое время поверили в эти идеи независимой Украины, либо уже по большей части умерли на фронте, либо, ну, скоро их ждет подобная судьба. Потому что идейные как раз-таки умирают, а в верхушке сидят те, кто на этом зарабатывают.
2: Ну, я, наверное, единственное, что в конце могу, хочу добавить, это вот правда, это информационный аспект, потому что, ну, вот если смотреть заголовки, и ты сказал, да и я вначале тоже к тому, ну, вот правда, какой-то призыв, какая-то идея, какая-то инициатива. Вот я прям серьезно повторю, да, сайт президента, я так понимаю, Украины просто не открывается, он там заблокирован или закрыт, я уж не знаю, и неинтересно по какой причине. Понимаю, по какой причине. Я имею в виду, неинтересно, кем.
4: Никаких переговоров с русскими, вот по какой причине.
2: Ну, типа того, типа того. Хотя, кстати, вот на самом деле, слушай, погоди, а вот реально, это же парадокс, нет? Если выступать с призывом, несмотря на то, что запрещал это уголовным, ну, под уголовным, господи.
4: Все, что должен, всем прощаю. Да.
2: Интересно.
4: Разговаривать с этими русскими на русском языке я не хочу.
2: Нет, там
4: обращаться к этим
2: там
4: людям. Не, это я тебе цитату из интервью Лексу Фридману говорю, да? Я этих просто, людей, знаешь, ненавижу.
2: Я удивился,
4: да, русский язык ненавижу.
2: Что ты его, Зеленского, не пародируешь. Так бы я опознал сразу, а тут ты что-то говоришь.
4: Слушай, это сперва проснуться надо. Я просто встал недавно, голос еще там, чтобы... Просто это требует напряжения там. Я обращаюсь.
2: Вот это вот, она требует... Опознал, так... конечно, да.
4: Ну ладно, извини. И плюс еще была цитата: мы запрещаем переговоры лично с Путиным, вот. Это на уровне закона даже вышло.
2: Я про это говорю как раз. Я пытался вспомнить, какая там административка или уголовка за это. Не сообразил, потому что несколько лет назад было.
4: А кто ему задаст этот вопрос, понимаешь? Кто ему задаст? Ну подождите, Владимир, вы же говорили, был же закон. А кто ему этот вопрос задаст? Свободные СМИ?
2: Я не знаю, но у него же есть это противостояние с этими, с антикоррупционными комитетами, с кем-то еще. Гипотетически. Есть отдельные, опять же, парламентарии,
4: депутаты.
2: Я думаю,
4: у них вопросы еще интереснее.
2: Это справедливо. Кто-то там убежал из страны, кто-то находится в СИЗО, и они там задают тоже, пытаются задавать, причем достаточно открыто, неудобные вопросы. И всегда интересно, из-за того, что выборы запрещены, не запрещены, можно не проводить, нельзя проводить из-за военного положения, эти депутаты все еще считаются активными действующими депутатами.
4: Ну да ладно, эти законами можно вертеть как угодно.
2: Согласен,
4: мы там все перепишем. Ты дай мне юриста, я тебе лазейку найду вообще на что угодно. Люди, слушай, люди находят оправдание. Есть такая, ну, у нас секта, можно сказать, граждане СССР, да, которые там до сих пор отрицают законы Российской Федерации, утверждают, что они граждане Советского Союза. И это занимает время, потому что, ну, нельзя просто так прийти, им там ноги сломать, скрутить их и посадить. Надо сперва им объяснить, типа, что там да как. А они просто вот, ну, как бы, да можно все это переписать. Вон, возьмут, да и вернутся к советским законам 91-го года, и в соответствии с ними Донбасс России передадут, а потом опять станут независимой Украиной. Пересмотрят итоги крымского референдума, если понадобится. Да все это, вот эти лазейки, это просто
2: подожди,
4: можно найти.
2: Вот ты говоришь, сделай то, сделай все. Ну так сделайте. И тогда
4: им
2: будет...
4: это незачем.
2: Ну, подожди, сейчас это нарушает ваш собственный закон. Ты абсолютно правильно сказал. Я с тобой абсолютно согласен, что можно сделать закон, разрешающий что-то сделать, а потом там откатить назад. Прекрасная история с тем, как Америка закупала российское ядерное, по-моему, топливо, когда еще при Байдене. Просто на месяц сняли запрет, месяц прошел, вернули запрет. Сейчас вот эту лицензию на российскую нефть продлевают раз в 30 дней. То есть гипотетически это временно. Но даже в этом смысле это какая-то легитимность, пусть эффективная, но а тут этого нет. Единственное, все-таки вот у нас 30 секунд остается, я вот правда еще раз это скажу момент. Меня прям корежит, когда я вижу, именно корежит, когда это подают как письмо, как призыв, как предложение, как Зеленский предложил какие-то мирные, и как Украина предложила мир. Там ничего в этом нет, просто почитайте дальше там второго, третьего абзаца, все станет понятно. Перерыв небольшой, реклам новости, вернемся через пару минут.
0: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владимир.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия построит первую атомную электростанцию в Узбекистане. Главы двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт проекту. Отмечается, что эта АЭС станет первой, где на основной площадке построят реакторы малой и большой мощностей. Кадры с церемонии можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Расчетом ударного БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожена замаскированная радиолокационная станция «Радо-ВСУ» израильского производства на Сумском направлении. Об этом сообщил начальник расчета с позывным «Юрист». Он отметил, что расчеты боевых дронов группировки круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные беспилотники, а также блиндажи, боевую технику и живую силу украинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Житель Южно-Курильска предстанет перед судом за незаконное получение почти 5 миллионов рублей в пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. Обвиняемый при оформлении пенсии за выслугу лет указал в заявлении местом своего жительства район, относящийся к району Крайнего Севера, что давало право на применение к пенсии повышающего коэффициента 2. При этом пенсионер выехал на постоянное место жительства в другой регион, где районный коэффициент не установлен. Суд наложил арест на имущество обвиняемого. Кроме того, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Российский фонд прямых инвестиций с китайскими партнерами создадут в Алтайском крае инфраструктуру для выращивания и переработки лекарственного растительного сырья с объемом инвестиций до 80 миллиардов рублей. Об этом сообщает фонд. Производимая продукция будет обладать экспортным потенциалом с возможностью реализации на рынке КНР, в том числе в секторе традиционной китайской медицины. Проект может быть реализован во взаимодействии с агропредприятиями Алтайского края, обладающими земельным банком до 250 тысяч гектаров. Более 250 школьников в рамках проекта «Инженерные классы» в московской школе посетили индустриальный центр «Мослифт» в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Уточняется, что ребята погрузились в производственные процессы, узнали о технологии создания вертикального транспорта, устройстве систем безопасности, узлах и компонентах, отвечающих за комфорт и плавность хода лифта. Во время экскурсии школьники увидели все этапы создания лифта от обработки металла до сварки, окраски, сборки и комплектации. А в выставочном зале каждый мог зайти в лифтовую кабину, изучить ее характеристики и особенности. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Стас разберется.
2: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. В продолжение. Частично уже упомянул ты этот момент, но тоже прозвучали очередные угрозы в адрес Беларуси, в данном случае еще и в адрес Лукашенко лично. Советник главы офиса президента Подоляк угрожает Лукашенко лично. Ну, вот физической расправой. Кстати, в письме, вот в этом самом, в документе, про который было в первые полчаса, тоже упоминалась Беларусь, которая, ну, вот, которую пытаются якобы куда-то там втянуть. Подоляк говорит, что вот там плацдарм для поддержки российских сил. Вот тоже это как-то характеризует. И, ну, не знаю, и действия, и уровень, и политический вот этот накал, и... Ну, опять же, уровень, что-то я слово это захотел второй раз сказать. То есть не только уровень какой-то политической, дипломатической подготовки, но и в целом уровень общения. Или нужно уже просто это воспринимать как нормально? Ну, вот времена такие.
4: Ну, во-первых, это нормально, а во-вторых, все-таки этому заявлению кое-что предшествовало.
2: Нормально 27-го... в плане, что это нормы, да, с нормами стало.
4: Ну,
2: потому, что, наверное,
4: это норм Украины.
2: Да-да-да.
4: То есть Украина, я повторюсь, УГИЛ, да. То есть началось все вообще 27 мая, когда Роберт Бровди, это командующий беспилотными системами ВСУ, ну, силами беспилотных систем ВСУ, сделал заявление, где утверждает, что вот если Беларусь, она как-то более активное участие будет принимать в этом конфликте, то есть предоставлять российским войскам плацдарм. Здесь уже надо обратиться к военным экспертам, потому что я, ну, не совсем понимаю. Вроде как Беларусь действительно предоставляла территории-то для российских, ну, для российской спецоперации, да, но я до конца не понимаю, какое это значение имеет, но просто с такой же логики получается и Латвия, Литва, Эстония и Румыния и все остальные тоже тогда, ну, как бы, предоставляя Украине вооружение территории, являются легитимными нашими целями.
2: Да.
4: Да, по такой аналогии. Вот, и этот Роберт Бровди заявил, что ВСУ уже выбрали 500 целей на белорусской территории, и они готовы их атаковать. Да, поэтому, ну, не делайте эскалацию конфликта, как он сказал, не лезьте Украине в горло. Ну, тут могло подразумеваться что угодно. Лукашенко, разумеется, этого проигнорировать не мог, потому что это прямая военная угроза. Но Лукашенко сказал, что это трёп, и у нас есть одна очень серьезная цель с точными координатами, совсем недалеко от нашей границы. То ли он на Зеленского намекнул, что если вы к нам полезете, мы его ликвидируем, то ли кого-то еще, да, то есть сигналы понятные им, не знаю. Ну и после этого Подоляк уже начал еще больше угрожать. Но мое мнение, что хоть это и стало нормой для украинской, так скажем, верхушки и не только, я думаю, что это всего лишь просто слова, потому что и Путину угрожали. И Трамп угрожал ударами по Москве еще в первый свой срок. И чего только не было. Но это просто слова. Пока законодательно что-то не запрещено, там возврат не зарегламентировано, да, то есть нет конкретного закона по возврату каких-то территорий, по тому, что вот мы на вас нападем, пока это юридически не закрепляется в каком-нибудь военном положении новом, да, я считаю, что это не имеет никакого значения. Конечно, это нарастание уровня конфликта, но даже там вот украинские депутаты, например, тот же самый Гончаренко, он сказал, что это просто публичный цирк, Подоляк, лучше просто помолчи, вот что ты вообще делаешь, у нас и так идет война, да, и все-таки Подоляк это не какой-то человек, который реальные решения принимает, да, он был членом переговорной делегации, да, со стороны Украины, но всем же очевидно, что тогда и договариваться никто не собирался, вот, и у него часто всякие такие провокационные заявления. Я все-таки не считаю это чем-то таким вот суперважным и маркером того, что вот скоро с Беларуси какая-то заварушка у Украины тоже начнется.
2: Не-не-не, речь же не в том, что что-то начнется. Хотя каким-то образом вот пригрозить Беларуси, если вдруг что, ну, эту возможность не упускают ни Украина, ни другие соседние страны с Беларуси. Здесь вопрос именно вот в этом, в уровне общения, ну и как в каком-то в качестве,
4: в
2: что
4: этом,
2: ли,
4: да,
2: в подходе.
4: С точки зрения реального, ну, ничего не начнется. Просто потому, что у американцев сейчас свои интересы касательно Беларусь-Калия, всех этих удобрений, с которых они даже санкции сняли. Да, и, ну, Украине просто пока что не позволят напасть. Во всяком случае, на данный момент. То есть когда-то, когда УГИЛ совсем выйдет из-под контроля, это может произойти. Но на данный момент, я считаю, такой вариант развития событий практически невозможным. Потому что у американцев свои интересы, поэтому не лезть туда. А нагнетать и без того непростые отношения Зеленского с Трампом, ну, которые сейчас, мягко говоря, непростые, я думаю, они не будут. Тем более в период активного расследования на БУИСАП.
2: Там с Трампом вообще и внутри Америки что-то происходит странно. Он что-то на неделю куда-то ж пропадал. Вернулся вот недавно и какой-то очень уставший. И его на эту тему очень высмеивают вот эти вот правильные, опять же, СМИ. Хотя, неважно, да, наверное, что там и как там, разобраться бы в детальках. Но все
4: честно говоря,
2: не расскажут.
4: Смеяться над Байденом было веселее, что-то. Ну, Трамп Байден... это просто как бы обезьяна с гранатой, а Трамп это просто смешная обезьяна. У меня сын погиб в Ираке. Господи, я обожаю Байдена. Верните Байдена, реально. Мы недооценивали его. Мы его не ценили, когда у нас был Байден. Вот.
2: Гончаренко, кстати, тобой упомянутый, внесенный в список террористов-экстремистов. А вот
4: и
2: еще
4: даже несмотря на это критикует Подоляка.
2: Ну да, да, да. Банка со всякими этими, или кто там сейчас... Ну нет, я хотел использовать жаба с гадюкой, да? Я никакого слова неправильного не использовал.
4: Но вроде бы нет.
2: Всяко бывает, да, всяко бывает. Ладно, еще одна украинская тоже история, которая к любопытному тоже выводу вроде подводит. Это сообщение премьер-министра Венгрии нового Мадьяра о том, что с Украиной заключено договоренность, соглашение по поводу прав венгров в Закарпатье. Это был один из рычагов, один из удобных костылей для Орбана, чтобы противостоять любым проукраинским инициативам. И вот вроде бы достигли, что венгерский язык в этих регионах, в школах национального меньшинства, это учреждения, в которых есть классы, группы с обучением на языке этого самого нацменьшинства, получат достаточно большое количество полномочий и возможностей. И общение на языке, и во время уроков, и за их пределами, и вывески, и там вплоть до какой-то предвыборной агитации, которая возможна на языке меньшинства. И тут возникает вопрос, почему это, оказывается, можно, почему это, оказывается, можно в 26-м, и почему это, оказывается, можно с венграми, а вот дальше я продолжать, наверное, не буду.
4: Ну, ты имеешь в виду, а почему нельзя с русскими было так,
2: например,
4: же все решить?
2: Так же сделать, да, ну, чуть больше, там, скажем так, лет назад.
4: Ну, потому что Россия не может помочь Украине вступить в Евросоюз, она в этом не заинтересована, и она перестанет предоставлять Украине плюшки.
2: Ну,
4: там же проблема,
2: да.
4: Проблема таможенного союза, что нужно было выбирать, а Украина выбирать не хотела, она хотела плюшки Евросоюза, ну и российские бабки, которым регулярно поставлялись, и на ресурсах зарабатывать, ничего не делать, и дотации из Европы получать, чтобы им все дали, да, то есть вот украинец в этом плане среднестатистически думал, что все можно получить со всех, да. Но это, к сожалению, было невозможно, что Евросоюз сказал выбирать, что Россия сказала выбирайте, как бы, с кем вы дальше. И они выбрали, получается, Евросоюз при помощи американцев, потому что тем это было выгодно. Ну вот, и вот поэтому не получилось. А с венграми можно договориться, потому что, ну, мадьяр, ему надо набрать политический капитал тем, что, смотрите, я смог решить ту проблему, которую не смог решить Орбан. Ну а то, что Венгрия рано или поздно будет за вступление Украины в Евросоюз, ну, после прихода его к власти не было никаких сомнений в этом, да. Есть просто российская сторона, у которой свои интересы.
2: Я
4: но...
2: буквально короткая реплика. У меня не было сомнений при любом премьере Венгрии, при прежнем. Если бы Венгрии дали все, что она хочет, что она просила, что она требовала. Вообще мнение бы поменялось. Ни одной стране НАТО, ни одной стране Евросоюза доверять прям так однозначно. Ну, слушай. Это мы с тобой,
4: да, вообще
2: тоже
4: ни одной стране, кроме КНДР, мы доверять не можем, я считаю.
2: И КНДР здесь тоже, это вот как временно.
4: Я не знаю, а мне хочется верить. Просто, понимаешь, одно дело, как бы все остальные, с кем там интересы пересекаются, а другое дело КНДР, это КНДР, это пример единственной страны, вот, по-моему, за всю историю современной России, когда не мы за кого-то вписываемся и решаем их проблемы, а когда кто-то вписался за нас. Да, с выгодой для себя, там какие-то эти подняли, но это, ну вот я не знаю, я КНДР корейцев считаю вот реально братским народом вот в этом плане. Поэтому я могу быть тысячу раз неправ, я сейчас могу говорить идеалистически, но знаешь, если есть вот какая-то надежда, любая вещь, которая заставляет верить в хорошее, ну для меня это реально показатель, особенно учитывая... Ну да, что весь наш мир... Я рассуждаю сейчас не политически, не объективно, полагаюсь на эмоции. Но вот корейцы — это единственные, кто за всю, по-моему, современную историю просто пришел и сказал: русские, мы братья, мы вам поможем. Жертвовали своими жизнями, умирали в Курской области точно так же, как и наши солдаты. И поэтому, я не знаю, я КНДР считаю вот прям вот другом. Китай не считаю, это ситуативный союзник. Про Америку даже говорить не буду. Это перманентные враги, и вдвоем нам на планете не жить. Но Корея Северная, да, я не уточняю Северная, потому что Корея
2: Корейская
4: одна.
2: Это Народная Демократическая Республика. Да.
4: Я не считаю Южную Корею страной, это сепаратисты. Хотя, конечно, за косметологию спасибо. У меня как бы есть к ней тоже такое вот уважение. Но все-таки вот единственный братский народ — это КНДР. Поэтому, что хотите, можете меня за это гнобить, принимаю всю критику в эту мою позицию, но я
2: никакой
4: тоже человек,
2: критики.
4: Мне хочется верить во что-то
2: просто
4: светлое.
2: Ремарочка, а ты видел видео, на неделе появилось... как у них...

0: Просто вот очень эмоциональное видео, которое показывает, что, ребят, вот то, что вы вам рассказывают о том, что там все роботы-монстры ходят, там, не знаю, без эмоций, все боятся, а половина мечтает смотать. Ну вот, посмотрите, я не верю, что такие эмоции можно наиграть. Может быть, можно даже списать на то, что это девушки молодые выиграли, но там тренеры-то взрослые, такие матерые.
1: Да, но вообще, в том, что касается КНДР, я делал ролик про перебежчиков, ну вот самых известных, четыре случая разобрал, рубрика «По фактам» у меня называется, и там, в принципе, понятна вся их суть. Ну, прикинь просто, ты как бы бежишь и рассказываешь про страну небылицы, и тебе донатят кучу денег, да? Тебя зовут на все шоу, ты просто звезда, но это же безбедное существование, лишь бы не работать. И понятное дело, что там и как бы реальные предпосылки есть, но страна-то в каком состоянии все 70 лет находится из-за бесконечной войны, рамочных соглашений, обманов Соединенных Штатов.
0: Да.
1: Да, и поэтому, ну, вот как бы вот, а с чего мы начали? Просто началась вот эта вот ода любви к КНДР. Я, ну, просто КНДР, вот реально, я считаю союзниками, братьями, и вообще вот впервые мне счастливо, счастье, что за мою страну хоть кто-то вписался, и хоть кто-то как бы нашу общую историю ценит и все помнит, поэтому КНДР просто я вот вообще полностью поддерживаю. При том, что мы, пытаясь быть цивилизованным миром, мы как бы поддерживали санкции против них.
0: Да, одно время. На уровне Совбеза ООН ведь, даже на таком, то есть...
1: Но они ко всему с пониманием, и все равно Курская область, то, что им сейчас там памятник поставят, я вот вообще очень рад. Вот. Но мы начали с Венгрии и Украины, и почему нельзя было так же договориться?
0: Я не то чтобы, знаешь, спрашиваю, почему нельзя было так говорить, все, наверное, прекрасно понимают.
1: Ну да.
0: Но этот вопрос, он хочешь не хочешь, а в воздухе-то подвиснет.
1: Ну, подвиснет. На все были экономические причины, потому что Украина хотела плюшки, как я и сказал, и от тех, и от этих, а ее заставили выбирать, и она выбрала не Россию. Вот и все.
0: Заставили? То есть ты считаешь, прям заставляли?
1: Ну, все заставляют. Ну, то есть, как бы смотря, что считать заставлением, мы предложили более хорошие рыночные условия. Мы сделали так, чтобы у них не было выбора вступить в Евросоюз. Евросоюз, ну, как
0: в смысле,
1: всегда...
0: выбор всегда есть, имеется в виду за счет того, что предложение было сделано. А то просто так звучит, сделали, что не было выбора. Я исключительно, к слову, чтобы не было выбора, к формулировке докопался.
1: Это да, это просто формулировки, просто, но я считаю так. Тебе просто предлагают более хорошие условия, и ты будешь чувствовать себя идиотом, если выберешь что-то другое. Россия предложила беспрецедентные условия, аналогов которым не было. Да, лишь бы оставить Украину в своей сфере влияния, лишь бы продолжить жить так, как мы жили до 2014 года. И Украина сделала свой выбор, потому что Евросоюз начал действовать другими методами. Ты когда рыночно не можешь победить, например, тот же самый мой любимый пример, стартап Lyft и Uber. Таких примеров очень много, но если ты не можешь рыночно победить ценами и сервисом, то ты начинаешь клеветать на конкурента, ты начинаешь уничтожать его другими способами. Да? То есть если ты не можешь продавать газ дешевле, чем Россия, то ты просто уничтожаешь северные потоки. Для того, чтобы вот это конкурентное преимущество, вот этот рыночный механизм, просто его поломать. Именно так и работает рыночек.
0: Я только вот добавил, вот этот рыночный механизм, который сами же утверждаете на протяжении 10, а то и 100 летий. Просто вот опять же.
1: Рассказывать-то можно все, что угодно.
0: Да.
1: Как этот мэр, который недавно, по-моему, в каком-то британском городе пришел на риторике антимигрантской и антигомосексуальной, а потом оказалось, когда его выбрали, он выходит, и первая его речь, он говорит, ну, вообще-то я сам открытый гей и живу с мусульманином. Мой парень мусульманин.
0: Движение запрещено, признано экстремистским. А на эту тему, а что сразу ты мэр это вспомнил? Есть другие примеры?
1: Много. Но это просто последний пример, который меня очень позабавил. Вот. Как устроены буржуазные выборы, я бы вот эту историю просто бы... Ну да, есть и Мелани, которая говорила, что мы будем, ну, не будем спонсировать Украину. И первая вещь, которая, когда она приходит в должность, она звонит Зеленскому и клянется в вечной поддержке Украины. Сейчас из-за этого сама позиции теряет, но уже победила. Фиг вы ее потом уберете, а потом придет еще другая такая же Мелани на риторике критики этой Мелани, и потом все равно победит и будет делать абсолютно то же самое, что и предыдущая. Так что, да, касательно...
0: Можно зациклиться
1: Венгрии,
0: очень просто и легко тем, что и действующий президент, ну, формальный президент Украины тоже приходил на обещаниях, которые затем оказались далеко, мягко говоря, в ящике.
1: Да, но прикол еще в случае с Венгрией в том, что если бы Орбан победил, то он бы блокировал принять Украину в Евросоюз, пытаясь выторговать себе условия, например, эти 19 миллиардов активов разморозить и прочее. Но в конце концов он бы это сделал. И здесь вопрос, что те события, которые происходят, они бы

0: В любом случае произошли, но используя свою газовую там и нефтяную трубу, Россия могла бы затягивать принятие этих решений, а пока все эти процессы тормозятся за счет нашей дружбы с Орбаном, например, или Фицо, то у нас, ну Фицо, да, я знаю, что правильно, но мы бы за это время могли бы достигать больших успехов на фронте, чтобы потом, когда все это кольцо друзей сожмется, мы бы имели более выгодные переговорные позиции. То есть идея в том, чтобы затягивать, в этом как бы есть смысл.
1: Куда тебе дальше будет интересно вильнуть? В Англию или вот в расширенный Евросоюз? Потому что такие две вилки нарисовались. Я хотел сначала про английские вот
0: Англия.
1: Эти вот бунты.
0: Ну, нет, Англия, бунты, там протесты? Очень интересно. Ну,
1: да.
0: Там очень интересно.
1: Значит, вкратце история. Студентик в городе Саутгемптон повздорил с каким-то мигрантом, мигрант из сикхов, это отдельно уточняется, тот его, естественно, не стал сомневаться, ударил ножом, нанес ранения, которые, ну, совместимы, наверное, были бы с жизнью, если бы сразу оказали медицинскую помощь. Полицейские, которые прибыли, моментально поверили в историю, что конфликт был на российской почве инициирован тем самым студентиком. Студентик жаловался на кровопотерю, говорил, что мне больно, мне нечем дышать, на что полицейский, кстати, эта фраза расходится с этими, ну, антимемами, наверное, что серии. Вот эта фраза, что я не думаю, что вы истекаете кровью до смерти. То есть вот эта фраза, она прям очень в этих в мемных шаблонах сейчас используется очень часто. И в конечном счете студент, к сожалению, умер. Оказалось, совершенно каким-то случайным образом видеозапись была включена у полицейского с это как-то бодикэм, я не знаю, как это, ну, камера, находящаяся на форме.
0: А ты любишь американских полицейских вот эти ролики
1: смешно
0: посмотреть?
1: Где они толстые и еле бегают, это смешно.
0: Это просто мемы,
1: давай,
0: я имею в виду серьезные.
1: Давай,
0: недавно «Принцесс» смотрел, очень интересно было.
1: Это просто правда, очень интересная и значимая именно для Великобритании тема, где противостояние полицейским со стороны простых людей, это очень древняя тема. Короче говоря, выяснилось, вот посмотрели все эти видео, все поняли, сейчас проводятся внутренние расследования, а люди, ну вот, пишут многотысячные акции протеста. Видео есть, на конкретных видео многотысячных, наверное, увидеть нельзя, но учитывая, что видео из разных мест, из разных городов, а полицию в Англии не очень любят исторически, вот, ну, как-то правда, тут даже, как, кстати, президент Кирилл Дмитриев говорит, что-то общество там у них там просыпается. Проснется ли, не знаю, но вот эти антимигрантские, антиполицейские настроения в Великобритании, штука такая, достаточно опасная, учитывая, что у них премьер-министр уже совсем там собрался снова уходить. В общем, извини, заговорил много, прошу.
0: Точно так же, как и у нас, но вот я поискал более-менее нормальную статистику.
1: Извини,
0: вот,
1: подсказали, да. Нагрудный регистратор, это бодикэм. Спасибо огромное за подсказку, буду использовать эту
0: формулировку. Вот все, Алексей, агент этого ЦРУ, потому что вот как у Навального экстремиста была комната грязи, так и у тебя бодикэм. Че, по-русски уже забыл?
1: Если бы я был агентом ЦРУ, это значит, это я бы тебе сразу третий куплет гимна России вот так вот сходу вспомнил. Наоборот же, это их готовят, чтобы все знать. А я вот, видишь, показываю, что подсказали. Спасибо.
0: Как этот знаменитый агент, который готовился к внедрению в Советский Союз, его выкинули в Сибирь с вертолета, а он заходит в деревню, они такие, а ты что, американец? Он такой, нет, русский, а как вы узнали? Они говорят, да у нас негров тут отродясь не было.
1: Ну ты вот такой анекдот, а я здесь немножечко от обратного. Это в какой-то юмористической передаче было, что когда, да я не агент, я не шпион. Ну-ка, зачитай или произнеси, ну вот это, пропой третий куплет гимна России. И он начинает петь, ну какой русский знает третий куплет сразу навскидку, вот типа такого.
0: Я дальше первого обычно и припева не захожу. Вот. Ну ладно, смотри, короче, вот объективные данные более-менее говорят о том, что в Англии чернокожих на самом деле в 5 раз чаще задерживают, да, и мне кажется, что это вот это абсолютно медийная история, да, кейс вот этого Генри Новака, да, это вот такая вот медийная история.
1: Тоже не хочу душнить, что... но такая прям саксонская, англосаксонская фамилия Новак.
0: Ну да.
1: Ты прям
0: да.
1: Понимаешь, откуда человек.
0: Ну, примерно. Ну, просто он белый. Этого вполне достаточно. Рост правых настроений, связанных в том числе и с миграцией, и с недостатком образования, потому что в Великобритании оно тоже страдает. И все это приводит молодежь к возвращению таких движений, как там скинхеды, парни из обычных районов, лысые и в бомберах. И, конечно же, за каждый случай подобное они хватаются, точно так же, как у нас там русский убил русского. Ну, что как бы? А что там, таджик русского зарезал? Ну, все. И начинается таджик, убил, там с особой жестокостью, заголовки в СМИ начинаются, разжигание межнациональной розни. Ну, мы не берем в расчет как бы особо там российские СМИ, официальные, я имею в виду. Конечно, они пытаются новости подавать более объективно, и поэтому проигрывают любому блогеру, который направо и налево начнет кричать о притеснении там русского народа, которое тоже, ну, как бы есть в некоторой степени, но обычно вот эти вот случаи выпячивают.
1: Я больше про обратные случаи, но с тобой тоже здесь соглашусь. Конечно.
0: Да тут любые, каждый выпячивает, да, то есть там Таджикистан, чтобы проторговать что-то с Россией, ищет какие-то, ну, вон, помнишь, армянского какого-то этого авторитета криминального убили во время задержания у нас, по-моему, это в Екатеринбурге было, какую-то армянскую диаспору начали кошмарить.
1: С Азербайджаном было связано.
0: Извините, я перепутал, да, Азербайджан. Да-да-да, извините, я просто про Армению думаю в последнее время. Азербайджан. И на эту тему у нас тоже начался конфликт, начали в Азербайджане наших журналистов кошмарить в ответ на это.
1: Ну, про это у нас достаточно много было, можно посмотреть
0: да,
1: на сайте.
0: Да, да, но при этом-то никто не сравнивает, сколько там русских каких-нибудь криминальных авторитетов задерживают, отправляют в тюрьму и прочее, прочее, прочее. Почему эта азербайджанская диаспора существовала так долго? Потому что у меня вот жена из ЕКБ, там про них все знали и говорят, господи, типа 20 лет ждали, пока вот наконец-то да, за них да. примутся. И прочее. И люди просто это выпячивают, хотя спецслужбы, они вот как бы как могут, так и работают. Да? И что в Великобритании, что в Украине, вот это вот какой-то частный случай берется, как жупело такое для того, чтобы
1: я
0: всем говорить, чтобы все боялись.
1: Я с тобой не соглашусь все-таки.
0: Почему?
1: Потому что для Великобритании вот этот вопрос миграции, это вопрос, там чуть не один из, проблемной миграции, это вопрос, который чуть не один из первых вообще в мире возник. То есть у них это есть. Ну, правда, если, безусловно, везде разные вопросы с приезжими бывают, вообще никаких вопросов. Но именно в Англии это всегда было вот каким-то, правда, как ты сам вначале сказал, это мотивирующим и объединяющим, в особенности, проблемную молодежь фактором. И это, ну, не, у них освещают все и по-всякому. И здесь как раз зацепились не за то, что посмотреть, кто кого убил, а за то, что у полицейских, ну, даже сомнений не возникло. Что история будет, должна трактоваться именно так, что мы должны рассматривать этого пострадавшего как потенциального расиста, потому что даже не задумались, что может быть иначе,
0: но
1: не поверили.
0: Если бы был БЛМ, например, если бы БЛМщиков спросить, то они тебе скажут, это за столетие рабства, потому что типа теперь белые должны нам отрабатывать. То есть они тебе так
1: это
0: скажут.
1: Это демагогия. И... А мы говорим все-таки по каким-то по серьезным законам, нормам и понятиям.
0: Если более-менее по нормам и понятиям, этот полицейский должен сесть в тюрьму, потому что
1: проводит
0: это...
1: Проводит внутреннее расследование по действиям конкретных полицейских.
0: И по итогу он должен сесть, потому что это, ну, это как бы...
1: Допущение смерти по неосторожности.
0: Да.
1: Кстати, возможно,
0: точно так же, как у нас. Слушай, точно так же, как у нас, когда звонишь, помогите меня там это муж, а вот сейчас вот и там игнорируется просьба, а потом тебя убивают, человек, который проигнорировал, сядет.
1: Давай продолжим после выпуска новостей, потому что тема, правда, очень горячая, а сейчас пока рекламная новость на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете. Находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. МАГАТЭ вводит режим прекращения огня вблизи Запорожской станции для ремонта линии электропередачи. Российская экономика сейчас находится в периоде управляемого охлаждения. В Якутии завершили уникальную операцию для строительства Ленского моста. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем группировки «Север» уничтожили гаубицу ВСУ образца Второй мировой войны. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта». Он уточнил, что дальность стрельбы этой гаубицы составляет более 11 километров. Это орудие выпускалось до 1953 года. Всего, по данным военнослужащего, произведено более 10 тысяч единиц. Гаубица состояла и продолжает состоять на вооружении ряда стран, включая государства НАТО. МАГАТЭ заявила о вступлении в организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линии электропередачи. Техники в ближайшие дни приступят к ремонтным работам, которые будут проводиться под наблюдением экспертов агентства. По словам директора Рафаэля Гросси, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров для прекращения огня рядом со станцией. Дрон ВСУ ранее нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской атомной электростанции. По данным агентства, удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Пресс-служба ЗАЭС сообщала, что критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме, пострадавших нет. Российская экономика сейчас находится в периоде управляемого охлаждения. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. Он добавил, что она продемонстрировала устойчивость и выросла более чем на 10% за последние 3 года. Новак также отметил, что продемонстрировали рост и новые отрасли, такие как IT и сельское хозяйство и машиностроение. 5 человек, в том числе 2 детей, погибли при столкновении 2 автомобилей в Удмуртии. Еще 5 госпитализированы. Об этом сообщает госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, лобовое столкновение 2 автомобилей произошло на дороге Костина-Камбарка на территории Сарапульского района Удмуртской республики. Суд назначил наказание в виде 15,5 лет колонии общего режима жителю Челябинской области, который, сотрудничая со спецслужбами Украины, по их заданию разместил печатные материалы с призывами к совершению терактов в местах захоронения погибших участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону. Мужчина признан виновным по статье о госизмене за участие в деятельности террористической организации, а также за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В Якутии успешно завершили уникальную операцию для строительства Ленского моста. Буксиры вывели в русло реки Лены первую плавучую конструкцию размером с 5-этажный дом, предназначенную для создания сухой рабочей зоны. Уточняется, что такая технология впервые применяется в российском мостостроении. Кадры с места строительства можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Радио «Спутник», Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников. Продолжаем знакомить вас с важными, значимыми сообщениями. Напоминаем, что надо бы подписаться на наш МАКС-канал «Радио Нижний подчеркивание «Спутник». Все интересное, фото, видео в аудиоформате там присутствует. Не пропустите ничего любопытного. В этом часть также с вами по телефону можем, хотим, желаем поговорить. 95-95-912. Позвоните, с удовольствием вас выслушаем. Традиционно, наивно попрошу, чтобы как-нибудь к темам было подвязано, но в любом случае ваши мысли будут интересны, приемлемы, уместны. Давай возвращаться в Великобританию, где вот эти протестные движения же не я, снова всколыхнулись. Можно ведь антимигрантского, антиполицейского толка. А еще можно вспомнить, еще знаешь, что я вот прям в голове всплыло? Вот этот самолет с мигрантами, который британцы хотели на время отправить в другую страну, по-моему, в Руанду, что ли, на время рассмотрения их заявок о том, чтобы остаться в Великобритании. Но пришло указание от какого-то европейского, по-моему, суда по правам человека, и этот самый самолет приостановили. Ну и тоже старая добрая шутка. Мы с тобой, кстати, вспоминали, ну я вспоминал неделю назад в этой, в, как она называется, Little Britain передача. Очень давняя у них шутка, скетч был, когда полицейский допрашивает человека с индийской внешностью, за кого вы болеете. Там, если бы играли Англия и Пакистан в крикет, за кого бы вы болели. И это, я не очень люблю крикет. И вот полицейский всячески из него пытается достать какую-то такую российскую подоплеку. Это очень древняя британская тема. Давай, извини, продолжаем.
5: Если вот так вот комплексно подойти к анализу этого вопроса, то я считаю, что дело в поганой Тэтчер. Да? Это деиндустриализация Британии, когда они уничтожили всю промышленность севера Англии. Да, это знаменитая вот история, тоже зафиксированная. И, собственно, британцы, британские рабочие, они развалили все профсоюзы, использовали для этого и штрейкбрейкеров, и все остальное. Но, по сути, рабочие стали не нужны, и стандартный британский рабочий, английский, он потерял и профсоюзы, и классовую солидарность, да, когда они объединялись в борьбе против капитала, объединялись, чтобы отстаивать себе более высокие зарплаты. И, соответственно, вакуум идеологический, он всегда заполняется. То есть, если у тебя нет противостояния, состояние капиталу. И опять же, почему это произошло в 90-х? Ну, потому что падение Советского Союза.
4: Ну-ка. Что в 90-х произошло?
5: Ну, деиндустриализация Англии? Промышленности. Да.
4: А ты в курсе, почему половина Англии ненавидит Маргарет Тэтчер, а половина танцует на ее могиле? Какие 90-е? Ты что?
5: Ну, а когда?
4: Да это еще с конца 70-х. Как минимум.
5: Ну, в 90-х-то этот процесс... Ну, с 80-х, 90-х, насколько я знаю, я могу, конечно, ошибаться.
4: Прям совсем раньше, вот когда начали сокращать и социальные гарантии для рабочих, и снижать вот эти, и сокращать рабочие места, это Маргарет Тэтчер, ну, это прям, ну, база.
5: Ну, я и говорю про это. Но я всегда считал, что это 80-е, 90-е.
4: Это пораньше.
5: Но процесс запускается, завершен он, на мой взгляд, был в 90-х.
4: Можно сказать, пик бы пришелся на те времена, соглашусь, да. Просто по факту это как бы реалии вот оттуда еще идут.
5: Ну и, соответственно, тот капитал, который остался, он начал нанимать дешевую рабочую силу, низкоквалифицированную. И, по сути, идеологический вакуум вот этот, про который я говорил, его нужно было заполнять. И тут пришла, как бы, вот этот рост правых движений. Да, не то, что мы рабочие, мы пролетарии против капитала и тех, кто нас эксплуатирует и забирает себе наши деньги. Мы белые против чужих. Да, то есть это...
4: Вот это прям четко 70-е сейчас ты описываешь.
5: Ну, значит, не очень я хорош в истории Великобритании. Правда, ее особо не изучал.
4: Это их дела, их проблемы. Но просто я именно к тому, что суть отнести лет на 20 пораньше. В 90-е это уже было в полном расцвете, да.
5: Хорошо. Но это как спорить в том числе и о том, что послужило самым главным фактором развала Советского Союза. Дело в том, что все эти Daily Mail, Telegraph, Sun и все остальные, кто сообщают регулярно о случаях обратного расизма, это медиа, которые, как мы знаем, независимыми не бывают, и они выражают интересы определенных людей, да, которым нужно почаще рассказывать о том, что белый стал жертвой насилия со стороны небелого, придавая им такой, знаешь, непропорциональный объем, потому что там может произойти 5 случаев задержания какого-нибудь мигранта, но вот именно один случай о задержании белого, где еще и участвуют мигранты, и, может быть, мигранта защитили, они будут об этом говорить. И дело Новака, на мой взгляд, как раз-таки такой пример, потому что я посмотрел статистику, наоборот, вот у мигрантов есть претензии к полиции, что их досматривают, проверяют документы и кошмарят намного больше, чем вот обычных там среднестатистических британцев. Вот. Тысячи обратных случаев, они вообще просто, ну, это как бы норма. А вот один раз белого, то есть белые пытаются быть привилегированными, да? Вот. И, соответственно,
4: так заметьте,
5: еще...
4: проблема вскрывается обратная.
5: Какая?
4: Обратное, что к мигрантам более лояльное отношение. Почему?
5: Это
4: а потому что
5: такие случаи освещаются.
4: Ну, как освещаются?
5: Ну, у кого-то будет более лояльное отношение, потому что он будет бояться. Но среди полицейских, в том числе, есть и огромное количество людей, которые точно так же ненавидят мигрантов.
4: Справедливо.
5: И...
4: справедливо,
5: потому
4: да.
5: что на них эти медиа тоже, ну, как бы, да, влияют.
4: Я именно подчеркну, что вот эта ситуация, которая сложилась, вот эта трагедия, она вскрывает именно как раз вот эту проблему. Обратного расизма, который в силу разных причин существует, процветает и тоже продвигается, ну, серьезно.
5: И обратный расизм очень выгоден, потому что сейчас...
4: Куда выгоднее, чем обычный, ну да.
5: Да, потому что сейчас рабочий сегодня, будет объединяться не против капитала и требовать себе нормальную зарплату и нормальные права, он будет объединяться против иммигрантов, потому что, а зачем вы их нам привезли, почему они отнимают у нас работы? Угу. И самая жесть — это квоты на наем всяких национальных меньшинств. То есть, с одной стороны, ну, как бы это правильно, у всех должны быть реальные шансы, но если у вас совсем мало меньшинств, то, может быть, вы какие-то расисты, почему вы их не берете на работу? Угу. Но для белого человека, да, это выглядит как угнетение, потому что, а почему это на там, мигрантов, на индусов, например, у вас есть квоты, что вы должны какое-то определенное количество их нанять. И это тоже всеми этими СМИ разделяется, потому что разделяй власть, да, это главный принцип, чтобы с нами, с капиталистами не боролись и не предоставляли угрозу. Ну, то же самое и в Третьем Рейхе было, да, мы будем вас заставлять бороться друг с другом вместо того, чтобы вы объединились и нас как-то вот начали лишать части наших денег. Вот. И, соответственно, вот примерно вот так вот я бы все это рассказал. То есть отчасти претензии белого населения понять можно, но враг опять не там, где они с ним борются. Враг — это не мигранты, а капиталисты.
4: У нас есть небольшой... у нас звонок есть. К теме еще вернемся, у нас много всего разного любопытного. А так, доброе утро, мы вас приветствуем. Представьтесь, пожалуйста, и прошу.
6: Доброе утро, уважаемые ведущие. Екатерина, Рыбинск.
4: Здрасте, Екатерина.
5: Здрасте.
6: Я, знаете, еще хотела добавить, Стас вчера говорил про серию «Симпсонов». Если что, это 33-й сезон, вторая серия.
5: А я что-то думал 31-й.
6: Нет, 33-й.
5: Слава богу, спасибо.
4: Серия про Эйба Симпсона и мошенничество, да.
5: Да, да, великолепно.
4: Спасибо.
5: Согласитесь,
4: большое, Екатерина.
5: Екатерина, Симпсоны как будто бы реабилитировались после провальных сезонов. Сейчас вот то, что они делают, мне очень лично нравится, очень круто, актуальненько.
6: Согласна. У меня такой вопрос. Вот вчера как раз разговаривали вы про киновселенные. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот если руководители ЕС или вообще представители из власти сравнивать с супергероями, кого бы вы отнесли, Трампа и Ким Чен Ына? Спасибо большое за ответ.
5: Да, спасибо. Я не знаю. Мне кажется, что Трамп — это все-таки Джокер.
4: Да ну ты что?
5: Да.
4: Да
5: ну,
4: ты
5: а
4: что? Ну,
5: да.
4: Как, ну, Джокер, который...
5: Трамп — это Джокер.
4: Это скорее какой-нибудь, я не знаю, Лекс Лутер, ну, деньги, бизнес, ну, вот что-то подобное. Ну, ты что, какой он Джокер? Джокер из ниоткуда, как его не воспринимай? Ну, это... Я понимаю, что ставка на хаос, на вот тотальную движуху, но при этом за ним какая куча бабла и возможностей.
5: Но прямую аллюзию на Трампа в виде Хоумлендера мы брать не будем тогда, да? Короче, Трамп будет Бэтмен тогда, ты меня убедил.
4: Трамп — это Бэтмен.
5: Он вроде делает хорошо, вроде бы не готов действовать радикально, хоть и постоянно сомневается, такой, я убью Джокера, чтобы он больше, но в последний момент он не может его убить, как в этой, в шутке, в убийственной шутке, начинает в конце смеяться. Да, при этом у Трампа много денег, при этом он пускает их на что угодно, кроме реальной борьбы с преступностью. Короче, мы приходим к тому, что Трамп — это Бэтмен, все.
4: Мне недавно понравилась такая заметка, подмечание, понятное дело, опросы разные проводятся, что если вообще месте или в общественном транспорте или где угодно появляется появляется человек в костюме Бэтмена, человек в костюме Бэтмена, люди становятся более вежливыми, ведут себя более прилично, уступают место. Мне так понравилось это сравнение. Вот.
5: Подожди, да. А вот и Ким Чен Ын, вот мы кому запишем, вот это вот надо
4: Ким
5: подумать.
4: Ким Чен Ын — это какой, это однозначно антигерой, да, которого не принимают, но который при этом на самом деле может.
5: Который на самом деле хороший. Наверное, Озимандис.
4: Ну, Озимандис глобальнее все-таки. Мне кажется, вот тут чуточки. Я бы так сказал.
5: А как тебе, как бы, видео Ким Чен Ына с ядерной бомбой? Ну, слушай, ну это на самом деле такой вопрос, над которым надо подумать. Реально, да, я вот, ну, вот так вот сходу, вопрос. Конечно, тяжело. Но я бы вообще бы сказал, что, наверное, Трамп — это Долорес Амбридж. Реально.
4: Непонятно. Ну ладно, допустим, хорошо.
5: Или Златопуст Локонос. Слушайте, с многими персонажами можно сравнивать. Ладно. Ну, может быть, Ким Чен Ын, а Тарас Аль Гул.
4: Ну, тоже как-то, я бы сказал, менее глобально, но что-то возможно, пусть, да. Потому что Росальгул, плохо кончил. И он, и сами его движения, его вот эти всякие наследия.
5: Ой, смотря в каких версиях, я тебе найду вселенную, где Росальгул всех победил.
4: Я вот вообще за него, я к тому, что хороший, плохой, позитивный, негативный. А то, что на каждый случай можно любого найти, абсолютно согласен. Екатерин, спасибо за звонок, всегда любопытно посравнивать.
5: Короче, все, персонажей. Ким Чен Ын — это доктор Манхэттен.
4: Ким Чен Ын, доктор Манхэттен, который... Нет, доктор Манхэттен устал от человечества и убыл куда-нибудь. Это вот скорее, если кто-нибудь...
5: Нет, он потом вернулся, потому что понял, что жизнь невероятно цена из-за своей любви, и он понял, что случайностей иногда становится так много, и вот этот хаос, он иногда рождает порядок, который без этого хаоса никогда бы не случился, и поэтому человечество... Он потом уверовал в человечество и полюбил его.
4: Мне кажется, вот скорее доктор Манхэттен, это что-то с Китаем больше, то есть возможностей побольше. И могут сделать что угодно, как угодно, где угодно, при этом стараются отстраниться от этих ваших, от всех мирских дел,
5: У Китая он веком унижения.
4: Согласен. Так, а откуда взялся доктор Манхэттен? Можно там покривить? Я к тому, что это еще ляжет вот в то, как многие в Китае люди очень сильным национализмом страдают, вот этим антикитайством, точнее, прокитайством, античужакам негативным настроением. И вот к тем, как, в общем, ладно, про это опять
5: Короче,
4: же.
5: Короче, подожди, Китай — это Дэдпул.
4: Китай.
5: А что?
4: Дэдпул как-то весело, смешно, и постоянные юморески должны быть. Китай, это, мне кажется, более такой дипломатичный, более правильный, что ли. Не знаю. Но тоже что-то есть. Давай к этим вернемся. Еще раз, Екатерине, спасибо, правда. Тут сейчас намного можем залипнуть в этих обсуждениях.
5: Я теперь только об этом и думаю, я тебе скажу.
4: Давай, Кир Стармер, вот тебе премьер. Хотя он незначительный.
5: Кир Стармер — это паутинник.
4: Нет, я не настолько владею всякими...
5: Это из пацанов. Комиксов. Это пародия на Человека-паука, но он вечно наркоман, потому что ему больно, потому что он анатомический паук, и паутиной стреляет из своей пятой точки. И поэтому постоянно страдает, ему приходится на героин подсаживаться.
4: Жесть какая. Ладно, тут правда, в комментариях подметили...
5: Пацаны!
4: В комментариях подметили, на самом деле, очень правильный момент, который я сам люблю всегда напоминать.
5: Подожди, Алеша, тебе нравятся пацаны?
4: Я не смотрел вообще ни разу. Ничего, я только знаю
5: Хоумлендера. Ты должен был сказать «да», а я должен сказать «а я вообще-то по женщинам».
4: Ну, видишь, я не смотрел, и в этом плане я защищен в этом смысле сразу.
5: Да-да-да. Сломал.
4: Да-да, убийственную шутку, опять же, возвращаясь. Я тут Хоумлендера на той неделе, пока я немножечко закрывал паузу, несколько раз миротворцем назвал, просто потому что они в Mortal Kombat появились, и поэтому они у меня смешались в голове. Про то, что чиновники в Великобритании многие... Это, причем самого высокого уровня, у них же даже премьер был выходцем и потомком из Южной Азии, о том, что это мигранты в третьем, в четвертом поколении. И вот у этих мигрантов в третьем, в четвертом, а то и во втором поколении жуткая ненависть к мигрантам в первом поколении. То есть
5: Конечно.
4: У них люди выходят с темным цветом кожи, с фамилиями индийских, пакистанских, бангладешских, лаосских происхождений, и они говорят: убирайтесь прочь, вы испортили мою Великобританию.
5: Да. Но это вопрос самоидентификации. На самом деле, большинство проблем человечества, оно из-за того, как кто себя идентифицирует, да. У нас вроде бы мы с гендерами боремся, а на самом деле любой может стать любым. А прикол еще заключается в том, что есть какой-то анекдот про... Я забыл, как он звучит дословно, но там парень, мигранты в первом поколении, отдают ребенка в английскую школу, и через какое-то время там они что-то с ним там разговаривают, он говорит: это потому что вы, поганые мигранты, не хотите работать. Там что-то такое. В этом шутка заключается. Я, правда, забыл нюансы этого анекдота. А в этом, как известно, вся соль. Это как бы нормально, да? Это так же, как... А что там украинцы будут делать, когда закончится СВО, и они проиграют? И кто-то из Украины пишет: а мы так же как бы скажем, что мы русские и будем ненавидеть хохлов.
4: Да.
5: Но это всегда... Слушай, я никогда не забуду вот это вот. Я много раз рассказывал эту историю. Мне 11 лет, я стою на платформе Красногорска, это разгул вот этого скинхедства, но меня как бы не трогали особо, потому что я малой достаточно был. И там стоит, кавказец, прям чистокровный, но лысый и со скинами. И я прям начал обдумывать, он прям в гриндерах там или в мартинсах, не знаю в чем, в бомбере, все как положено. И я начал обдумывать, ведь скины, они против таких, как ты. Типа, и я начал строить теорию, что потом, когда уже всех остальных они собираются истребить, он скажет, все, теперь я, типа, следующий, знаешь, сдастся. Но вот есть вопрос самоидентификации. В скины и многих людей из Кавказа тоже принимали. Хотя вроде бы против них изначально выступали.
7: Ну и тут можно опять же зациклить все тем, как может президент страны еврейских корней разделять нацистские взгляды.
5: А да, вообще, вот я почему, видишь, еще не верю в идеологии, потому что любую идеологию, она из-за того, что она идеалистична, ее можно настроить под капиталистический, под экономический базис, да. Вот, допустим, опять же, возьмем тему, допустим, исламистского терроризма. В исламе вот это вообще запрещено, быть смертником, да. Но взяли там, пришли к определенному человеку, к определенному там, по-моему, имаму, и он сказал, ну, ему задали этот вопрос, он говорит, да, но когда ты умираешь в войне с неверными, даже если ты совершаешь самоубийство, то это все равно часть джихада, который приближает мировой халифат. А значит, ты как бы становишься человеком, который в сражении умер, и тебя ждет рай с девственницами там и прочее. То есть все можно интерпретировать, и даже... просто почему я привожу в пример ислам? В христианстве такого тоже очень-очень много, но просто я в последнее время вот именно ислам изучал.
7: Ну, пример
5: вот эти
7: яркий,
5: вот аяты,
7: правда,
5: и да, прочее. Да, он яркий, хотя на самом деле террористы есть и христианского толку, и они совершали достаточно крупные теракты в США в том же самом, и оно типа все одинаково. То есть для меня террористы — это не априори исламист, я просто это поясню, чтобы не подумали, что я там как-то исламофоб или что-то такое. Просто это последнее, что я изучал. Буду изучать христианский терроризм, будут примеры и эти. Вообще, если так, терроризм придумали евреи, да, если уж на то пошло.
7: Евреи, а государство.
5: Нет, я тебе говорю про то, что 2000 лет назад было, когда они там и колодцы отравляли и прочее, так что все вообще. Ну и по сути, Хизбаллу и Хамас создал Израиль. Да, но это уже современный терроризм. Вот, хотя он существовал за 2000 лет, еще намного-намного раньше. Ну, короче, я просто говорю к тому, что можно любую идеологию как угодно настроить, что мы видим и на примере и Украины, и любой другой страны.
7: Ну, в любом случае, закругляя эту тему, не вообще, конечно же, а просто потому, что есть еще другие истории для побеседовать, ждем, что как будет. В Британии проходит это расследование, да, к нему дополнительное повышенное внимание после того, как появилось вот это вот с нагрудного регистратора видео, и следим, смотрим, что у них там вообще с властями будет, потому что дополнительных... Не знаю, бензинчику-то в костер это плеснет. А теперь и к другой теме, которую ты тоже тогда намекнул на нее, озвучил ее, но чуть дальше отошли, про Евросоюз, про его состав, про численность и прочее. Ну вот мне прям в последнее время уже вот, в кавычках, естественно, и условно, но очень нравится все, что говорят финские политики. Такое ощущение, там люди вот, ну прям вот обо всем говорят. У них не политики, а такие, правда, блогеры. На этот раз президент...
5: Да сейчас уже все превратились в блогеров.
7: Из Финляндии это всегда в войне, в тайне прекрасно. Говорит, давайте расширим Евросоюз до 40 стран и предусмотрим возможность вступить в него Канаду. Европейский союз с Канадой. Нет, в принципе, была идея затащить в Североатлантический альянс и страны, которые к Атлантике выхода не имеют, и Японию, например, но Ступ прям молодец. Нужно, говорит, масштабнее. Давайте возьмем в Евросоюз всех и Канаду тоже.
5: Ну, ради бога, как бы кто бы еще Финляндию слушал, какие бы силы она предоставляла. Это, знаешь, вот есть один, в школе у нас вот появляется какой-нибудь мажор, да, у него бабок, у него папа генерал, как сейчас помню, погоняло было байкер, а потом кто-то взломал его страницу и переназвал его Петушок Козырный. Мне это до сих пор уже 20 лет не выходит из головы. Вот, но, короче, он был такой богатей, он всем постоянно проставлялся, причем мы пили не дешевый какой-то алкоголь, как обычно, там пиво Оболонь, баклажка за 50 рублей, да за 25 рублей пачка кальмаров, чтобы закусывать, когда залпом эти чашки пьешь. Он покупал там вискарь, Джек Дэниелс и прочее. И вот постоянно там он собирает вокруг себя тусовку. Сперва нас 5 человек, потом уже через несколько часов становится 15, потому что кто-то видит богатого Буратино, который проставляется, и все начинают звать своих друзей и знакомых, потому что, ну ты что, тебе там 17 лет, выпить на халяву, да еще и вискарь, а у байкера там денег куры не клюют, он, наверное, у у бати там откуда-нибудь вытаскивал и проставлялся всему району. То есть батя спонсировал детский алкоголизм таким образом, получается. Ну и вот то же самое Евросоюз. Финляндия, которая вообще никаких дотаций не дает, которая экономически уже давным-давно после развала Nokia и остальных промышленных гигантов высосана просто, высосана в нулину, да, она больше всех зазывает, а давайте, вон там у немцев еще денег дофига, давайте и мы присосемся. Вот и все. Типа, это такая же, мне нравятся вот эти вот политические аналогии. Кто еще делает такие аналогии, кроме меня? Секс, да, сравнить страны с проститутками там и прочее. Но это никто, кроме меня, все остальные боятся, хотя все понимают, что это на самом деле так.
7: Но все-таки, я, знаешь, еще докину такой момент, что не обязательно Стуб конкретно свое личное мнение озвучивает. Это ведь мнение определенных европейских кругов. Определенной европейской когорты, какой-то прослойки. Ведь мнение «давайте расширим Евросоюз», оно очень популярно и многими отмечается. Оно популярно как раз-таки у новых, вот этих, у молодой Европы. Мы снова вспоминаем, 1000 лет не говорили, но что-то в последнее время все чаще про Европу разных скоростей. И то, куда, условно говоря, старые европейские страны не посмотрят, новым, да вообще отлично, норм, Балканы, за Украина, за кто там еще... Из какого-нибудь с Кавказа всех возьмем. Турцию. Турцию, правда, не хотят брать. Или, кстати, Стуб хочет брать. Сейчас я прям даже проверю.
5: Как говорил пан Зеленский, когда ему
7: нет,
5: предложили...
7: Нет, нормально. Да, все в порядке.
5: Когда ему предложили приехать в Америку, Лекс Фридман предложил, пан Зеленский задал один вопрос. Кто платит? Вот. Я считаю, что это тот вопрос, который еврочиновники тоже будут задавать. И что-то у Германии и всех остальных как будто бы недостаточно сил сейчас для того, чтобы за все это платить.
7: Но вот как особый такой, как принципиальный, как фундаментальный вопрос, расширение Евросоюза за счет, вот, ну вот опять же, сейчас конкретно упоминает он, понятное дело, это президент Финляндии, Балканы практически все, ну я не вижу каких там, каких-то стран он не предлагает брать, потому что они там уже есть, плюс Грузия, плюс Молдавия, то есть вот. Все, кто стоят в очереди, это статус кандидатов, извините. Угу. Вон он, страны Западных Балкан, это, видимо, не
5: я
7: всех.
5: Думаю,
7: да. И Норвегию, Исландию, Украину, вот всех, говорит, давайте брать. Вот вопрос расширения Евросоюза.
5: Я думаю, единственное, что им могут предложить, это Евроассоциация.
7: Ну, ты как-то серьезно снова.
5: Да я тебе серьезно говорю, а что еще-то?
7: Ну,
5: а что еще? А зачем они?
7: Нужны.
5: Он, брат, вот Евроассоциацию предложит.
7: Ты стал мыслить, как президент Финляндии, я бы насторожился. Потому что он говорит, давайте не только говорит, всех брать, но и если вступление невозможно, создавать гибкие форматы участия. Евроассоциейшн. О, как мне нравилась эта шутка. Да. А для чего? Что в Финляндии-то, что с этого будет? Он думает, что товары финские куда-то хлынут, их нету. Туристы поедут в Финляндию? Не поедут. Хотя страна, безусловно, симпатичная.
5: Ну, ему же надо что-то делать.
7: Них... Вот, кстати, слушай, нет, хоккейный у меня пример будет, но уже его после новостей, видимо, придется озвучивать, потому что там из хоккейной лиги национальная любопытная новость пришла, и Финляндия там стоит особняком. А у нас несколько минут перерыва, реклам новости, а обязательно продолжим.

0: нас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на фоне введения режима прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции. Уточняется, что ремонту поврежденной высоковольтной линии электропередачи Днепровская будет предшествовать масштабное разминирование района. Напомню, дрон ВСУ ранее нанес удар по внешней части здания машинного зала ЗАЭС. По данным агентства, удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Пресс-служба станции сообщала, что критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме, пострадавших нет. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Севера» модернизировали наземный роботизированный комплекс, установив на него реактивный пехотный огнемет «Шмель». Об этом рассказал инженер-техник с позывным «Механ». Он отметил, что этот комплекс предназначен для поражения опорных пунктов и живой силы противника, укрывающейся в блиндажах. Кроме того, по словам военного, в ходе расширения буферной зоны безопасности применяются ударные воздушные беспилотники различного типа, а также увеличивается количество случаев использования этого модернизированного комплекса в зоне проведения спецоперации. Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Регулярные рейсы из Владивостока в Гуанчжоу от авиакомпании S7 Airlines будут выполняться дважды в неделю с октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток. Билеты для пассажиров доступны уже сейчас. Регулярные рейсы в крупнейший мегаполис Китая будут по вторникам и пятницам. Обратные рейсы по средам и субботам. Власти Молдавии продолжают планомерные ограничения сферы применения русского языка, родного для трети населения страны. Об этом заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цирдя. По его словам, за доклад в парламенте на русском языке следует запрет выступления на трибуне, а в перспективе даже могут рассмотреть вопрос лишения мандата. До 2014 года русский язык в стране был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 его по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Разберется.
6: Разберется.
7: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-91-2. А я еще пару слов про Финляндию. Правда, хотел бы вбросить. Дело в том, что тут накануне буквально опубликовали на следующий сезон в национальной, это североамериканской хоккейной лиге, правила, как будто они проводить уикенд всех звезд. Ну, когда собирают лучших хоккеистов со всей лиги, они там соревнуются и между собой играются. Решили вернуться к географическому принципу формирования команд. И вот там будут участвовать Канада, США, отдельно сборная всего мира и отдельно сборная Финляндии. И знаешь почему? Потому что Финская федерация хоккея говорит, мы не будем согласовывать участие русских спортсменов, мы не хотим с ними участвовать вместе. Я сначала не мог понять, почему финнов вывели в отдельную категорию, а потом внезапно понял. Это же вот натурально все из этой области идет. Тут буквально недавно Федерация мировая, международная, как ИИХФ, сообщила, приняла решение, что с белорусов вроде ограничения сняты, а Россию, по российской им команда будут принимать решения индивидуально в каждом случае.
8: Тогда мы поедем как белорусы.
7: Ну, это старая добрая, да, история, что можно нарядиться во флаги разных стран. И, в принципе, на предыдущую Олимпиаду летнюю российские спортсмены поехали под флагами разных государств. Но вопрос в том, что такого в Финляндии, что вот упираются и упорствуют сильнее остальных многих. Это какой-то показатель. Я пример из НХЛ привел просто потому, что вот вспомнилось, и я люблю говорить, что совпадений не бывает, случайностей тоже не бывает. Вот, правда, вот, пожалуйста, Ступ говорит, мы все должны быть европейскими европейцами, еще более европейскими, чем вы говорите. Я, кстати, посмотрел, расширение, кстати, больше всего поддерживают как раз-таки их соседи, Швеция и Дания, нормально. И Литва, кстати, тоже. Весь север такой, весь добрый, они там, не знаю, на морозе, что ли, нормально живут хорошо.
8: Нордические эльфы.
7: Скандинавской ходьбой обзанимались и в порядке. Ну, финны, понятно, это немножечко другое, но флаг у них с крестом, да.
8: Ну, что тут как бы сказать-то?
7: Ничего в Финляндии такого ты не наблюдаешь? Такого?
8: Это тотальнейшая просто русофобия. Сами ушли, сами обиделись в итоге.
7: Не могут никак. Такое
8: аудитория. Я же сравниваю отношения с женщинами, да? Но тут по-другому никак и не скажешь. Пытаются это быть европейцами больше, чем европейцы.
7: Уйти, обидеться, причем обидеться на самого себя за то, что это прям очень много отовсюду, очень много откуда? Ладно, что еще? Давай немножечко про фантастические, кажущиеся фантастическими
8: фантастических
7: проектами.
8: Фантастических тварей?
7: Нет, фантастические проекты.
8: Фантастическими
7: тварями мы уже покончили, вроде как, в нашем эфире сегодня. А вот фантастические проекты...
8: Да, последние полчаса на этой неделе, а впереди 2 дня отдыха. Пацанчики, гуляем, вроде погода располагает, ребятки.
7: Ну, я не знаю, давай тогда быстро про этот, про тоннель. Не знаю, там есть темы такие, поговорить.
8: Ой, слушай, про этот тоннель еще с Анкориджа говорят. Да. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что это такое, зачем это нужно. И я
7: могу
8: вообще
7: сказать,
8: для
7: чего.
8: Ну, давай.
7: У меня есть на это. Это так. Просто фильм и сериал «Сквозь снег». Просто готовятся к тому, чтобы запустить поезд, который будет гонять по всем континентам. Ну, это же оно.
8: Ну да, да, в Европе уже начали из жучков батончики протеиновые делать. Так что, как бы ждем.
7: Да.
8: Но если с этой точки зрения, тогда, конечно, нужно, чтобы потом оставшиеся куски человечества, да, небольшие группки, они как бы могли путешествовать. Но если серьезно, то, я, честно говоря, я бы с американцами вообще никаких проектов не делал, потому что, это все будет разрушено, это все будет как-то потом кинуто. С другой стороны, а с кем делать, если не с американцами? Потому что если ты не делаешь с американцами, а делаешь с европейцами, то приходят американцы и уничтожают это.
7: Очень сложно строить тоннель из Чукотки в Аляску для европейцев, ну правда, мне кажется, не очень выгодно европейцам туда вкладываться.
8: Ну да, можно было бы какой-то другой проект сделать, да, но как мы видим, вот мы строим для Финляндии что-то, и приходит Америка, и все это разрушают вместе с европейцами, но европейцы без команды сверху из-за океана, они ничего этого делать не будут, поэтому, честно говоря, не знаю, вот вообще не понимаю этот проект, моя бы воля, я бы с америкосами бы ничего не делал.
7: Мне не очень, правда,
8: выброшенные
7: деньги. На самом деле, не очень понятно, для чего это могло бы быть нужно. А, кстати, вот, слушай, насчет этих, как это правильно сказать, других проектов или схожих проектов, ведь есть тоже не менее амбициозный, ну, менее, конечно, масштаб, в масштабах амбициозный, но Сахалин с мостом как-то соединить с континентальной частью России, и эти направления тоже, и пользы, говорят, вроде больше, может быть, и вызовов идеологических и логистических тоже там хватает, там очень сложно, гипотетически можно было бы его, если строить, ну вот, пожалуйста, да, классно. И, кстати, окончание, ну как это, как это правильнее сказать-то, ну вот, короче говоря, конец этого полуострова с континентальной частью тоже каким-нибудь туннелем или мостом, я прямо сейчас говорю опять фантастические вещи, но с другой стороны мы и обсуждаем туннель из Чукотки.
8: Если что-то строится, то это должны быть торговые пути. А я не особо представляю, что по этим тоннелям можно доставлять.
7: Вот, вот выгода для какая, что и
8: да
7: и
8: вот
7: в чем.
8: Я и говорю, я не могу понять, как будто бы никому вообще никакой выгоды от этого нет. И это какой-то проект ради проекта, просто сказать, ну вот, посмотрите, у нас есть что-то совместное. Но я, может быть, что-то не понимаю, начальство, возможно, виднее. Но я понимаю, как бы там Северный морской путь, вот это да, вот это киллер-фича, это надо делать, это надо работать, атомные ледоколы, вот это вот все. Но просто какой-то тоннель ради тоннеля вообще не вижу смысла.
7: Вот опять же, Камчатка, там же Сахалин и Владивосток. Вот я понимаю, опять это фантастика, но вот какой-нибудь там тоже. Ну, туннель-то ладно, там глубоко. А вот, не, ну, ладно, все, уйдем тогда от этой темы.
8: Не, может быть, может быть, мы будем что-то в Америку отправлять по этому тоннелю. Какие-то ресурсы. Ну да, они с Аляски уже там себе довозят. И прикинь, мне просто будет очень смешно.
7: Канада могла быть заинтересована тоже в этом. Мексика.
8: Если мы будем им отправлять нефть, например, а они эту нефть продавать Европе.
7: Европе. Причем по тому же тоннелю, вести, отправлять ее обратно.
8: Да, то есть, когда об этом думаешь, это реально смешно, но с другой стороны, зачем тогда все это надо? Да, просто возобновить и северные потоки подчинить, и все, и по ним покупать абсолютно все ресурсы, просто Америка будет в посредничестве. То есть, вообще нет никакой причины, почему я бы мог, скажем так, оправдать и придумать целесообразное строительство этого тоннеля.
7: Он еще тоже в комментариях, например, про Курилы. Вот это все правда. Я не знаю, насколько там это сложно. Это очень сложно. Но вот туда бы мостов, туннелей и прочего понастроить, чтобы все стало ближе. Мне кажется, вот нужно какими-то такими вещами заниматься. Но с другой стороны, ну, почему бы и не построить что-то. Да-да-да, из серии, ну, because I can, потому что я могу, потому что нужно, хочется, и на перспективу тоже какие-то эти вот...
8: Не, ну, может быть, такой проект, чтобы показать, вот, посмотрите нашу инженерную школу, мы же Крымский мост построили, хотя вся планета уверяла, что это невозможно, но
7: некоторые до сих пор
8: показали.
7: Говорят, что это мультик, да. Ну, дорого, сейчас есть куда деньги тратить, наверное, все-таки это тоже нужно держать в уме. Что еще?
8: Как сказал бы Зеленский, к нам платят.
7: Вот это, кстати, правда. Если я не думаю, что Россия будет одна вписываться в этот проект, но нужно четко понимать, да, что денежка с той стороны.
8: А может быть, за этот проект заплатит Россия, но взамен на это нам северные потоки починят. Нет, то есть мы их починим, а нам разрешат ими пользоваться, и американцы будут нас крышевать, обещать защиту северных потоков. Тогда это, наверное, того стоит.
7: Я бы в этом случае и на этот случай использовал бы знаменитую, великую формулировку монтера Мечникова из «12 стульев». Деньги вперед. Сначала разрешите, сначала одобрите, сначала верните, а потом мы что-нибудь сделаем. Сколько раз такое было и в адрес нас, и в адрес Китая, и в адрес Ирана, и в адрес того же КНДРа. Все уже, мне кажется, переставать можно бы верить.
8: Ну,
7: про здоровое питание поговорим?
8: Да.
7: Значит, короче говоря, концепцию национального питания предлагают создавать, чтобы некая была система единая пищевых предпочтений, чтобы там были и здоровье, и традиции, и экономические возможности. Ну и все это подкрепляется тем, что потихонечку россияне начинают питаться здоровее, хотя по-прежнему нет-нет, как говорится, да и да. Как у тебя со здоровым питанием? Согласился ли бы ты, что была какая-нибудь единая норма? Мне, кстати, советские, опять же, принципы вспомнились, где были вот эти вот, как они называются-то?
8: Столовые такие.
7: Не-не-не, столовые это как вот для уже непосредственно потребителя. Принципы вот эти, стратегии питания. Потому что я вот, у нас есть замечательная передача «Большим о маленьких», которая по субботам выходит, и там вот как раз педиатр, очень хороший врач Антон Равдин рассказывает о том, что вот эти принципы, которые в Советском Союзе существовали, они
9: не то, что они современные, они, ну, не обязательно, их нужно пересматривать. А мне казалось, что с точки зрения питания, вот все, что там было, нужно просто вот раз и вернуть. И сказать,
8: но пересматривать вот в любом случае нужно, потому что, может быть, туда не входили некоторые продукты из экономических соображений.
9: Он говорит, суп
8: не
9: обязательный.
8: Вот это вот я не знаю, мне кажется, супы, они вот, ну, очень важные, они обязательные. Супы я очень люблю, потому что они круто заполняют желудок.
9: Вот. А вот я он вообще... так и говорит, да. Что, по сути, вы берете минимальное количество продуктов, растворили в воде, ну, грубо говоря, сварили, и у вас заполнение идет водой, бульоном, продуктов нужно меньше. Зато огромное количество людей вы этим накормите. Поэтому это детские сады, армии и вот прочие такие вещи как раз на супы.
8: Ох, да, но это, на мой взгляд, очень важно. Угу. Потому что у нас сейчас в России есть проблема ожирения. Опять же, она не такая, как в Америке, но она у нас есть. У нас проблема с ожирением, и поэтому сейчас об этом вот как бы начинают говорить, да, все чаще и чаще. Поэтому эту проблему надо решать. И вот с этой точки зрения суп, он идеален. Я вот, знаешь, для себя какое открытие сделал? Я вот из-за того, что нос починил, смог больше тренироваться. Так. Из-за того, что я сейчас больше и интенсивнее тренируюсь, из меня выходит больше пота, а из-за пота на меня напала жажда. Недавно за 2,5-часовую тренировку я выпил 5 литров воды почти. И у меня желудок настолько заполнился, что вот в 6 я закончил тренировку, и до сна я есть не мог. Я просто не хотел, потому что мой желудок был весь заполнен водой, которую я бы даже через силу бы так бы не выпил. А тут

0: витаминов и питания для людей, которые занимаются спортом и которые не занимаются, они другие. Но мне кажется, я бы, вот знаешь, что бы сделал? Я бы сделал разного рода скидки на государственном уровне, да, там, государственные дотации на всякие заведения именно здорового питания. Потому что, мне кажется, мы бы проблему ожирения могли бы побороть, если бы продукты в наших ресторанах не были полны таким огромным количеством соуса, там, масла, потому что основные калории вообще не нужны, они идут от них. Я вот тебе скажу, как я делаю. Я прихожу во вкусные точки, заказываю себе бургер, убираю оттуда все соусы, а у меня с собой пакетик кетчупа бескалорийного. На этом я экономлю примерно 300 килокалорий. 300 килокалорий – это один дополнительный прием пищи.
1: Давай зафиксируем. То есть ты ходишь во вкусные точки?
0: Да, конечно.
1: Все, зафиксировали.
0: Регулярно.
1: Зафиксировали.
0: Слушай, а там нормальные как бы продукты, мясо там нормальное,
1: всегда
0: картофель фри я не беру.
1: Всегда это говорил, мне очень нравится, в особенности утреннее меню. Мне очень понравилась тоже такая мемная картинка, когда этот бургер, причем это не обязательно из вкусной точки, из Макдака или что-то, разложено вот по частям, и вот это здоровое, вот это здоровое, вот это здоровое, и там нездоровое, это соус, булка, ну и мясо, потому что полуфабрикат, видимо, там делается.
0: Булка плохая из-за добавленного сахара. И вот если бы мы, кстати, вот в Яндекс.Лавке, как бы я не ругал компанию Яндекс, но там очень крутая функция показывать продукты.
1: Ты вкусную точку ругал годами.
0: Я всех ругаю, но я это диалектика. Нет, я вкусные точки, кстати, зря ты так, я никогда не ругал. То, что я их называл вкус очка, это просто шутка. Это просто шутка, потому что это игра слов такая. Нет, я не знаю, я могу шутить, но при этом я нормально отношусь.
1: Очень зло шутил.
0: Я всегда очень зло шучу, и с женой, и она надо мной зло шутит.
1: Я еще всегда в этих случаях так оговаривался, что вот мне утренний меню у них нравится, и я всегда говорю,
0: не, подожди, я всегда ем во вкусе очка.
1: Все, договорились.
0: То есть я как бы, то, что я шучу над чем-то, это не значит, что я это ненавижу. Для меня нормально.
1: Ты скажешь, что Яндекс всегда пользовался, пользуюсь и буду пользоваться.
0: Подожди, я ненавижу Яндекс как раз-таки за то, что я ими пользуюсь. Потому что я, как пользователь, говорю, вот, допустим, их приложение Яндекс.Диск, они сейчас за него будут брать дополнительные деньги, а оно работает через Розетту. То есть они даже не потратили деньги, чтобы под ARM его адаптировать, но хотят с меня взять дополнительные деньги, не предоставляя нового функционала. Как бы в этом моя претензия. Но других-то вариантов и нет. Яндекс, у меня все сервисы на Яндексе, к сожалению. Но альтернатив попросту нет. Так вот, я бы, короче, сделал сеть закусочных, булка без сахара, без добавленного, да, тот же самый вкусная точка, но только булка без сахара добавленного и соусы бескалорийные.
1: Да,
0: они
1: чуть
0: менее вкусные, но вы экономите на этом, вы лучше в два раза больше там сожрите, но там будет и белка побольше и прочее. То есть я вот за такую историю по подходу наших властей к питанию. Вот в Южной Корее, опять же, там это вопреки, потому что там многие люди кончают жизнь самоубийством из-за того, что вот вы недостаточно стройные и красивые, и они там ходят, давятся всякой
1: низкокалорийной едой. Будем еще честны, и значительной части корейцев не доедает. Я смотрел документальный фильм «Игра в кальмара», когда они один дошик на двоих вот этим вот местным спиртягой местной запить и делят это на двоих. Я все это помню.
0: Но смотрел. Это уже не проблема питания, это проблема как-то классового разделения и бедности некоторых слоев населения. Эта проблема тоже есть, но она не относится к питанию, потому что те, кто могут питаться полностью, они все равно себя тоже ограничивают в еде для того, чтобы соответствовать нереалистичным стандартам красоты. Но несмотря на то, что предпосылка плохая, все-таки в Южной Корее из-за этого появилось огромное количество великолепных ресторанов, куда ты приходишь, и там 10 там, вариантов, 20 вариантов той же колы, спрайты и всех напитков негазированных. Ты там заказываешь салат, тебе не заправляют его растительным маслом, ты заказываешь себе какую-то еду, она вся на низкокалорийных соусах и прочее. То есть это упростило бы нам жизнь. Потому что вместо того, чтобы там съесть салат на 800 килокалорий, ты можешь тот же самый салат без соусов и всякого добавленного для вкусовых ощущений концентрата, ты можешь съесть на 300-400 килокалорий. А значит, в день ты сможешь есть больше. Поэтому я бы вот это, я бы субсидировал такие истории.
1: Слушай,
0: реально.
1: Ну ты согласишься или нет, что вот если реально, вот правда, как ты сказал, будет чуть менее вкусно, как опять же в комментах накинули, значит, нужно переименовывать в невкусные точка. Но ведь многие-то ходят...
0: Нет, чуть менее вкусные точка.
1: Чуть менее... Это хорошо. Чуть менее вкусные. Вообще отлично. Ну вот значительное большинство людей ходит как раз вот именно за этими, за вредными, но вкусными
0: штуковинами. Они должны
1: штуковинами.
0: Иметь тоже такое право. Да. Я не говорю о том, чтобы запретить. Я говорю, чтобы выдать дотации.

0: Вот. И кроме того, я считаю, что сахар — это на самом деле очень большая проблема, как раз-таки из-за высоких скачков инсулина. Я по себе скажу, да, то есть там выпил что-нибудь, сожрал какой-нибудь бургер, у тебя приток энергии, причем та энергия, которая тебе должна была быть, вот эти килокалории на весь день, из-за скачков инсулина, оно мгновенно все вбрасывается в кровь, да. Там переваривается, да, и ты складываешься просто.
1: Да, не обязательно переваривается.
0: Ну, ты становишься еще и гиперактивным, то есть это на психику тоже влияет, в зависимости от сахара и все остальное. Поэтому, ну, я считаю, что это как бы речь о здоровье нации, и хорошо бы такие рестораны субсидировать, но вкусные точки оставляйте таким, какой он есть, для тех, кто хочет. Потому что многие именно вот этого эффекта и хотят. У многих нет еще там инсулинорезистентности, каких-то других проблем, которые заставляют их именно переедать. Но в целом я считаю, что вот надо, плюс еще вот культура низкокалорийных напитков, да, я как-то тебе рассказывал, а потом нашел. Его больше нигде нет. Я вот не могу его нигде найти. Он пропал. Я один раз попробовал, и все. Вот так вот. Я еще раз попробую, может, появился.
1: Я в очередной, в сотый раз тоже от себя скажу. Мне почему-то кажется, после того, как это все переименовалось, этот вкусный точка. У меня раньше было ощущение, что в Макдаке я ем фастфуд, вот прям вредный. А сейчас у меня такое ощущение, что я вот какое-то сочетание продуктов ем. У меня нет ощущения, что я объедаюсь какой-то гадостью. Хотя я гипотетически тоже могу с этим согласиться. Ну и три минуточки на самый конец осталось. Тоже одна из сессий ПМЭФа была посвящена, ну как обычно, демографии и всему остальному прочему. И среди, опять же, выступающих была Валентина Матвиенко, которая рассказала, ну, предложила или просто озвучила, ну, что на рабочих местах, в корпорациях, в фирмах, в организациях нужно бы возвращать практику проведения каких-то коллективных мероприятий, вечеров. Для чего? Чтобы люди лучше знакомились между собой. В заголовке это идет, что на работе должны быть службы знакомств для россиян, но по-хорошему вот эту практику она тоже напомнила, которая была в определенные советские годы. Познакомиться для того, чтобы улучшать демографию на работе. Учитывая, что многие ходят на работу и домой, наверное, что-то в этом все-таки есть.
0: И работодатели скажут: ага, а декрет потом им мне оплачивать. Нет уж, спасибо. Прикинь, я нашел этот адреналин
1: раш. Опять же, да, ну, видишь, здорово.
0: Называется юдзу клубника.
1: Юдзу? То есть и здесь мы тоже какие-то восточные нотки?
0: Походу.
1: Вот.
0: Но там 17 килокалорий на 100 грамм, то есть получается на 0,5 будет чуть меньше 100 килокалорий. То есть немного сахара вы получаете, отлично, закажу себе пак.
1: Ну, так про знакомство на работе. 2 минуты как раз есть, чтобы высказаться или не высказаться, или что и как.
0: Ну, потому что, правда, какая работа?
1: Ну, исторически такое место для знакомств на работе у многих. Потому что, опять же, многие пришел на работу, пришел с работы, лег на диван, уснул. Все.
0: Так и должно быть.
1: Должно так быть. А как же социальное развитие, физкультура и увлечение, хобби, рост над собой?
0: Так вот, пусть они делают не клубы знакомств, а пусть делают совместные даже там игры в страйкбол, например, или какие-то совместные турниры, что-нибудь такое, да, вот пусть лучше что-нибудь такое сделают, чтобы это был именно досуг, а не просто, ну вот, комната, сидите, знакомьтесь, ну это как бы такое себе. Если проработать эту идею, ну любая идея, доработанная и доведенная до какой-то своей логической фазы, логического завершения, она будет крутая, и это объединит людей, то, что их будут делить на команды, но это называется словом этот teamwork или как он там?
1: Здесь это называется корпоративная демография.
0: Ну,
1: я понял, про что ты говоришь, команда образования, что-то в этом роде, да?
0: Да, но только чтобы это не бизнес-тренеры за большие бюджеты приезжали.
1: А семейные психологи?
0: А вот просто. Не семейные психологи, сами на предприятиях, там начальники все это дело организовывали, еще и руководили командой.
1: Ну да, по идее, как-то это должно
0: team
1: быть вроде leading, по умолчанию.
0: Как-то так.
1: Нет, тимлидинг это наоборот. Тимбилдинг, ты, наверное, имеешь в виду.
0: Да.
1: Команда образования, да.
0: Да, но чтобы они там не сидели просто, как бы знакомимся, у меня такие, меня зовут Леша, я люблю Dota 2 и Counter-Strike, а я на реснички люблю там ходить.
1: У меня один только вопрос, у нас по идее... Не могу понять, во сколько у нас с тобой завершается эфир, прямо сейчас или чуть позже. Подскажите, пожалуйста, редактор, у меня... Да, 2,5 минутки есть, так что продолжим. Ага. Спасибо огромное. Ну тогда про Клинт Иствуда еще. Я просто думал, что уже завершается, потому что у меня на таймере вот уже 20 секунд. Клинт Иствуд завершает карьеру, человек уже почти 100 лет. повспоминаем, ну, что-нибудь Клинт Иствуда. Есть воспоминания?
0: Рокфеллеру, кстати, 2 месяца, по-моему, не хватило до 100 лет дожить, или 2 лет, уже
1: дай
0: не
1: бог
0: помню.
1: Ему счастья, всем счастья и здоровья, но казалось, правда, Иствуд какой-то вообще вечный. Тут вот его сын сказал, что все, завершился окончательно, хотя, я так понимаю, он уже несколько лет особо не активировался нигде.
0: Недавно только «Малышку на миллион» пересматривал. Ну, да. Грустный фильм.
1: Ну так как и что? Не знаю, или же
0: завершает карьеру.
1: Тебя
0: не, ну не то, что заинтересует, но человек как бы завершает карьеру. Легенда, много чего для кинематографа сделал. Легенда киноэкрана. Вестерны все эти пересматривали. Кстати, Бен Ладен был большим поклонником вестернов. Вот так вот забавный факт. Обожал просто все американское, пока не начал строить «Халифат». А потом, ну что еще могу сказать? «Малышка на миллион» — классный фильм. А что еще Клинт Иствуд-то снимал? По-моему, подожди, 3
1: сам
0: билборда.
1: Снимал.
0: Ну это и снимал, разве? И снимался. По-моему, он там что-то делал, я не помню.
1: Ну, вот последний его фильм, я не очень большой специалист в американском кино, «Присяжный номер 2», 24-го года кино. Но я так понимаю, не слишком,
0: что
1: ли, разошедшееся.
0: Звучит как что-то умное, мы такое не уважаем. Там супергероев не было. Вот стоило ему добавить туда Мёрдока в качестве адвоката, да, и фильм бы уже воспринялся по-другому, даже если бы он ни разу за фильм не надел свой костюм.
1: Но вот есть тоже, знаешь, как бы это сказать, но ведь правда, многие-то его ассоциируют с вот героем вестернов, да, Клинт Иствуд.
0: А он, да, он наверное, поэтому и пошел умное кино снимать.
1: А ну, он да, после да, этого, да. Вот тебе, пожалуйста, и подумать, и не только
0: а
1: про мордобой,
0: вестерн,
1: про стрельбу.
0: А все-таки вестерн, и все-таки, и он такой, его все, вы меня не можете воспринимать, я до 98 лет как бы старался, теперь ухожу.
1: Так все, получилось-то? Я не буду говорить, что
0: мне
1: ни у кого.
0: Мне кажется, нет.
1: Но почему?
0: Мем — это страшная сила.
1: То есть
0: ну, потому что большинство людей, вот ты скажи, Клинт Иствуд, первая ассоциация, они скажут не слово режиссера, а слово вестерн.
1: Ну вот смотри, ты «Малышку на миллион» вспомнил-то.
0: Конечно, потому что я, ну, люблю его очень, этот фильм, он очень круто сделан, он великий режиссер, но все-таки в массовом сознании все равно он вестерн.
1: Вот это,
0: потому что вот это хороший, плохой, злой, да, да. Вот это. И это приближение для глаз еще с этим звуком характерным. Потому что оно слишком сильно в памяти. Ты как не переписывай, ты все уже навсегда такой.
1: Ну а смотри, оживился ты, повспоминая его как раз-таки актерские работы, уже чуточку позже. А тогда хороший, кстати, повод, какое-нибудь хорошее кино на свой вкус посмотреть, неважно,
0: хорошее,
1: американское
0: плохое
1: или американское.
0: Хорошее, плохое и злое, например.
1: Да-да-да. А тогда выходные настают, Стас разберется. Стас, огромное спасибо. Всем спасибо. Спасибо, кто смотрел, кто слушал, кто звонил, кто комментировал. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: Стас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Киев просит ЕС лишить украинских мужчин призывного возраста права на временное убежище в Европе. Авиакомпания «Россия» летом будет выполнять до 8 рейсов в неделю между Москвой и Магаданом. В Бурятии разработали новый дрон-перехватчик для нужд спецоперации. Теперь подробнее. Одиннадцать беспилотников сбито в Севастополе в ходе отражения трех атак за ночь и утро. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире. В частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого беспилотника повредили крышу. Пострадавших нет. Киев просит Евросоюз лишить украинских мужчин призывного возраста права на временное убежище в Европе. Об этом сообщил еврокомиссар Магнус Брунер. Накануне президент России Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой украинских вооруженных сил. По его словам, численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек. При этом насильственная мобилизация, в ходе которой украинских граждан, по его словам, отлавливают как собак, дает киевскому режиму лишь 15-16 тысяч новобранцев. Турция рассчитывает, что переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном приведет к установлению устойчивого мира и снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Он отметил, что Анкара обеспокоена случаями нарушения режима прекращения огня и считает важным не допустить шагов, способных привести к новому витку эскалации. По его словам, дипломатия остается единственным путем для урегулирования существующих разногласий. Для долгосрочной стабильности необходим более конструктивный подход всех сторон региональных конфликтов. Европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, спешно сворачивают свою деятельность на Кубе, столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США. Об этом пишет газета «Политика». Ранее американские власти расширили санкции против государства, включив в санкционные списки президента страны Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, а также ряд кубинских организаций и предприятий. Как отмечает издание, развернутая штатами компания против Кубы может втянуть в эту драму и Евросоюз, крупнейшего торгового партнера острова. Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлота», в пик летнего сезона будет выполнять до 8 рейсов в неделю по маршруту Москва-Магадан. Об этом сообщил «Аэрофлот» в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно приведенным данным, за январь-апрель текущего года авиакомпания перевезла более 58 тысяч пассажиров, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года. В апреле перевозчик анонсировал, что задействует самолеты большей вместимости на рейсах из Москвы в Анадырь и Магадан в период повышенного спроса. Новый дрон-перехватчик с самонаведением для нужд спецоперации разработали в Бурятии. Планируется масштабировать его производство. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Он отметил, что первое изделие уже отправлено на линию фронта. Она проходит боевую апробацию и уже показала свою эффективность. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Прорвемся. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 5 июня у нас на дворе. 10 часов 4 минуты. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов непосредственно из Петербурга. Трофим Татаренков тоже непосредственно из Петербурга. Начинаем наше утреннее вещание. Доброе утро.
3: Доброе утро, Трофим Викторович. Доброе утро, петербуржцы. Доброе утро, москвичи. Доброе утро, все граждане России и других государств, все, кто нас слушает и смотрит. Здравствуйте. Ну что, у нас, я так понимаю, целый час с тобой на разговор о важном, о главном. Да. И о том, что было и будет. Я думаю, что мы можем звонки тоже попринимать. Кстати, оно, наверное, работает же, да, звонки?
2: Конечно, у нас же в Москве коллеги сидят, и, пожалуйста.
3: Телефон +7 495 что там?
2: 95-95-91-2.
3: Я просто отвлекся, потому что я же в Питере, а здесь тоже есть картинка, но там написан другой телефон, а я думаю, что-то как-то что-то не то.
2: А, да-да-да, точно, точно. Да. Разные же города, разные телефоны.
3: Разные номера, все разное.
2: Угу. Ну что, звоните, звоните нам в студию 495, еще раз повторю, код Москвы 95-95-91-2, это номер у нас сейчас в студии. Звоните, задавайте вопросы. Мы что, у нас есть в «Изоленте Плюс» вопросы, есть...
3: Ну, давай начнем с главного вопроса. Петр Трофим, вчерашнее... Григорий Л. вопрошает. Угу. Петр Трофим, вчерашнее открытое письмо Зеленского к Путину. Это очередная ловушка? Вопрос. Ну, давайте ответим. Ты хочешь ответить или я
2: давай
3: могу
2: ты
3: ответить?
2: Потом я, у меня есть свое мнение. Я думаю, у нас не сойдутся, как обычно, мнения.
3: Ну да. Ну, смотрите, значит, из чего состоит письмо Зеленского. Я не знаю, читали ли вы полный текст его. Это стоит сделать, на мой взгляд. Значит, письмо состоит из двух частей. Первая часть – это такой триумф, значит, юмора и сатиры в стиле 95-го квартала с нападками лично на президента Путина. Вот, с цифрами, фактами о, значит, такой тяжелой, очень критической даже ситуации, в которой оказалась не только лично Владимир Владимирович, но и вся Россия, по мнению президента. Дальше такое снисходительное, ну, вас-то мне не жалко, а вот своих жалко, поэтому я вот как-то готов. Ну, и дальше там следует, дальше там всякий юмор, рассказ. Ну, в общем, можно даже сказать, что оно, ну, такое вызывающее оскорбительное. Ну, такое, вот, знаешь, вот характерно, как всегда Зеленский выступает, как такой засланный шпаненок, значит, показывает язык, кривляется, плюется и так далее. Вот это первая часть. Вторая часть, собственно, говорит о том, что я готов остановить боевые действия на по линии боевого соприкосновения, провести переговоры, значит, ну и так далее. То есть он как бы фиксирует, то есть он сначала, ну давайте упростим, там, чтобы не вдаваться в детали того, что он там пишет, он сначала как бы празднует победу, вот, а потом как бы соглашается на условия, которые для него являются, ну, просто, ну, максимально... вернее, нет, минимально, максимально, там, смотря с какой стороны, приемлемыми в этой ситуации. То есть он как бы фиксирует новую переговорную позицию. Мне кажется, что это сделано в основном, по большей степени, для украинского общества. То есть он говорит, окей, мы победили, и мы готовы, значит, вот сейчас сделать вот так, вот как он всегда говорил. Значит, что касается российской позиции, она, в общем, известна, и вряд ли в этой ситуации кто-то пойдет ему навстречу. Вот, я думаю, что он готовит почву для того, чтобы потом с тех позиций, которые он продекларировал сейчас, иметь возможность отступать. То есть, грубо говоря, чтобы потом сказать когда-нибудь, что, слушайте, ну вот мы все-таки все равно победили, мы же уже, я же уже об этом сказал, вот. Но, значит, вот чуть-чуть мы тут отойдем от того, что я заявил. Мне кажется, для украинского общества в целом, вот первая часть, она, конечно, вызывает восторг, а вот вторая часть как бы не очень, да, потому что он не собирается там возвращать потерянные территории и так далее, ну, в общем, как бы на это намекает. Поэтому, вот на мой взгляд, его задача – это занять новую точку, чтобы подготовиться к маленькому прыжку, ну, к маленькому там, или к какому-то прыжку еще назад, потому что понятно, что в результате переговоров это будет как-то давиться, если такие переговоры будут. В чем, кстати, у меня есть сомнения, потому что, конечно, сам тон этого письма, он вообще не на это настроен, а скорее на то, что, может быть, там, через полгода мы к этому вопросу вернемся. Вот я бы так это оценивал, то есть если в сухом остатке, это фиксация готовности к принятию поражение, которое будет, безусловно, объявлено там победой. Вот. Дальше, ну, делать выводы какие-то, наверное, с точки зрения России сложно, потому что вот я заметил, что наши средства массовой информации, они дают только выдержки, причем очень короткие, вот, только в сухом остатке, что Зеленский, ну, в заголовках обычно все читают, что Зеленский предложил переговоры и так далее. Вот, тот тот факт, кстати, что оно опубликовано на двух языках, среди которых нет русского, тоже о многом говорит. Вот из интересного, там есть тычок и, так сказать, палкой в сторону президента Трампа, примерно в таком духе, что, ну, вот вы думали, что вы в Анкоридже там нашу судьбу решите, а нет, наша судьба решается в Европе и вот здесь вот. Вот, предлагается там Европу привлечь, ну и так далее. Поэтому мне кажется, что реакции на это все не последуют, ну, или если последуют, то она будет просто повторением уже заявленных российских позиций, вот, которые заключаются в следующем. Первое, переговоры могут проводиться без прекращения огня. Мы готовы, пожалуйста. Вот. Но понятно, что не на высшем уровне, а на уровне экспертов. Да, давайте там соберемся, будем дальше встречаться, обсуждать. Это первое. Второе. Вы должны покинуть территорию наших конституционных территорий. Вот. И, собственно, вот так. Вот. Вполне возможно, кстати, что в зависимости от того, что будет происходить на фронте или, скажем, не совсем на фронте, а в обмене ударами по центрам принятия решений с нашей стороны туда и по нашей инфраструктуре с их стороны сюда. Вот в зависимости от этого вполне возможно какое-то соглашение, ну, в теории, может быть, и достигнуто. Из позитивного там звучит тезис о комплексной системе, ну, что-то типа, ну, в общем, системе безопасности в Европе, чтобы всех это устроило. Но, опять же, у России, не надо забывать, есть, значит, главное возражение — это вступление Украины в НАТО. Вот. А на фоне того, что сейчас делает Европейский Союз, в частности, Германия и Франция, возможно, появится возражение по вступлению в Европейский Союз Украины, потому что Европейский Союз, по большому счету, становится не экономическим уже, а военно-политическим блоком. Вот. Если НАТО будет дальше ослабевать, то, в общем, вот такая вот ситуация. Так что вот я вот так это прочитал. Это если без эмоций, и если его не сильно, так сказать, обвинять в наглости и хамстве, то вот примерно так.
4: Мне, видишь, показалось, я почему-то посмотрел на это письмо через призму того, что в последнее время говорили европейские спикеры, в том числе Рюта, который именно вчера находился в славном городе Киеве, в абсолютно нетронутом поезде, на нетронутый вокзал приехал, в то время, когда в Джанкое били по вокзалу в очередной раз, просто не останавливаясь, вот, а в Киеве так вот можно. Но это не важно, мы, наверное, правильно делаем, что не отвечаем на их провокации. Так вот, Рюта как раз заявил очень интересную вещь. Он сказал: посмотрите на Россию. В Киеве бензина, в Крыму бензина нет, логистика вся перерезана, поезда в Крым не ходят, тут проблемы, там проблемы, тут народ уже на грани, тут уже вот это вот так. И они делают на это упор, они это не скрывают. До этого в Мюнхене выступал тоже официальное лицо Евросоюза. И тоже говорил практически те же самые слова. И мне кажется, что вот это все письмо Зеленского – это троллинг. Вот полностью, от начала до конца, от первой до последней строчки – это троллинг. Типа, ребят, смотрите, как могу. Вот могу вот так, а могу вот так. Могу бить по Крыму, могу разбить вокзал в Джанкое, могу перерезать трассу Новороссия. А вот смотрите, а вы что можете? Говорит он, бросая вызов. То же самое он говорит Трампу. А ты что можешь? Ты попытался нам тут с нами переговоры с позицией силы, ну, мы тебя послали, ну, дальше что? А дальше 400 миллионов подписал твой Сенат помощи нам. А ты что? Ничего? Молодец, сиди, молчи. Мне кажется, вот в таком ключе, мне показалось, что вот это письмо именно в таком ключе. Он показал всем свое место, вот всем вокруг. И Трампу, и нам, и всем-всем. А я вот такой, я могу вот, а Европа меня поддержит, и деньги будут. И Америка, в конце концов, даст нам все, что надо, включая ПВО. Вот. А, ну, могу предложить вам сейчас такие условия. Мне кажется, он нас, как это, косплеит нас. Да, и тоже отчасти вот в обратную сторону, что мы им говорили, вот будет хуже, будет хуже, будет хуже. Сейчас он будет делать то же самое. Мне кажется. Хотя могу ошибаться, еще раз говорю, это эмоциональное, скорее, у тебя более аналитическое.
3: А зачем?
4: Такое... Потому что
3: зачем ему нужен троллинг нас?
4: Он сейчас король мира.
3: Для внутренней аудитории.
4: Нет, ни в коем случае. Он король мира сейчас.
3: А для кого?
4: Для всех. Для
3: Европы. Ну, кого он хочет, что он хочет сделать? Нет, он хочет, я говорю, что это, что это письмо, оно направлено на внутреннюю аудиторию. В первую очередь, оно опубликовано на украинском и английском языке. И действительно, ты абсолютно прав. Рютте, значит, тоже обращался, кстати, и к россиянам вчера из Киева, и к российским военнослужащим. Значит, тоже им предрекал скорую гибель всем. Вот, и заверял в безоговорочной поддержке НАТО. Но мне кажется, здесь... Ну, ну да, я, ну ты тоже самое сказал.
4: Мы не противоречим друг другу, да, что самое интересное.
3: Нет, совсем, наоборот, это ровно то же самое. То есть он зафиксировал там некие позиции, но при этом оно выглядит как бы... То есть я просто вот что хочу сказать, что с твоей точки зрения оно выглядит в некотором роде триумфальным, потому что действительно есть объективные причины. А с моей точки зрения у него нет объективных причин. У него слабая позиция. Он просто хорохорится в очень слабой позиции и пытается подстелить соломку немножко. То есть когда он будет сдавать, значит, остаток Донецкой области и Запорожья, Запорожской и Херсонской области, то он будет тоже так же объявлять победу. Вот, вот что я хотел сказать. То есть он сейчас... Потому что, по идее, еще, ну, еще я не знаю, сколько, полгода, год назад, там и речи быть не могло о том, что мы забываем про Крым, как бы, да? А тут он этого, конечно, не говорит, но, по сути, он это подразумевает. Он говорит, что окей, ладно, ребята, забирайте все, что вы забрали, давайте это тормознем и будем уже договариваться. Но предваряет это вот этими вот плясками, так сказать, с бубном. Давайте послушаем звонок. В эфире. Слушаем вас.
5: Петр Трофим, здравствуйте. Виктория из Санкт-Петербурга. Вам известная. Вот хотелось бы задать такой вопрос.
3: Здравствуйте, Виктория.
5: Да, здравствуйте. И хотелось бы задать такой вопрос. Вчера на экономическом форуме анонсировали, значит, тоннель на Аляску. Вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, вот для чего нам этот проект? Насколько он нам нужен и перспективен, поскольку у нас отношения то налаживаются, то непонятно, и насколько экономика нашей страны подразумевает трату таких средств на вот этот тоннель?
4: Могу сказать, если хотите. Значит, да, обратите внимание, я сразу на некоторые реперные точки, обратите внимание, кто с кем будет подписывать договор на, внимание, проектирование, да, то есть не на постройку, ничего, на проектирование. Там нету американской государственной стороны вообще. Это две частные компании, с одной стороны, с нашей стороны, с другой стороны, это компания, внимание, опять же, Илона Батьковича Маска, которая будет этим заниматься, которая сейчас предположила о том, что можно использовать новые технологии проходки тоннелей в несколько раз дешевле, в несколько раз быстрее, чем есть сейчас, просто делать их меньше. Ну, короче, там бред лютый. Вчера как раз разговаривал я с нашим специалистом, он говорит, ну, это попса чистой воды, то есть никакого тоннеля не будет в том варианте, в котором мы его себе подозреваем, потому что проект этот просто никто не примет, ни один здравый человек. Это две коммерческие структуры, еще раз подчеркну, две коммерческие структуры договариваются между собой о том, чтобы попробовать спроектировать коммерческий объект, который условно будет одобрен там, между двумя странами, Россией и США, но это не государство, нет никаких государственных договоренностей. Между Россией и США не подписан пока ни один документ по этому вопросу. И господин Дмитриев анонсировал именно коммерческий проект вчера. Вот, пока достаточно спорный, достаточно сложный, может быть, даже невоплотимый, вот, скажем так. Американская компания называется The Boring Company, они предложили вот новые, как они считают, эффективные способы бурения, которые, ну, собственно говоря, не очень пока понятны для, например, наших специалистов, как я вчера выяснил. Поэтому тут пока не возмущаться, не удивляться, не анализировать, на мой взгляд, нечего. Ну, просто пока нечего. Это всего лишь декларация о намерениях чего-то сделать. Вот. Так что тут, мне кажется, разговаривать пока не очень сильно есть о чем. Звоните нам. 495.
3: Ну, у меня больше оптимизма. Я считаю, что Кирилл Дмитриев прекрасно делает свою работу. Я напомню, что он спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций, и в его задачи входит налаживание экономического партнерства с Соединенными Штатами, которое, по идее, должно послужить гарантией установления дружественных отношений по окончании значит, этого самого спецоперации. Вот, и понятно, что речь не идет о том, что и сейчас, поэтому заявление хорошее. Вот, что касается планов, действительно, тут я с Трофимом опять согласен, потому что, ну, понятно, что проектирование, это долгая все эта работа, и достройки еще долго, но заявление важное. И более того, тут еще одно было там, по-моему, заявление вчера о том, что все-таки хоккейный матч между сборными России и США состоится в Москве. Вот. И это тоже неплохо. Ну, во всяком случае, какие-то договоренности начинают оживать. И мне кажется, это важный аспект. Кроме этого, вот, ну, мы видим, конечно, и негативные высказывания, ну, или мы оцениваем их как негативные. Но тот же Марко Рубио заявил вчера или позавчера, по-моему, что США рассчитывают на дружественные отношения с Россией после окончания российско-украинского конфликта. Что тоже, в общем, хорошо. Поэтому понятно, что США нам нельзя сказать, что самый такой вот прямо друг аж так в засос и с объятиями. Вот, на сегодня отношения, можно сказать, ну, не на нуле, но вот они есть, и есть и негативная сторона. США поддерживают Украину, они от этой поддержки не отказываются. Но, тем не менее, для нас это важный рычаг. И такие заявления, они, конечно, создают определенный фон положительный, ну, и в рамках экономического форума, который, собственно, за этим и есть, для того, чтобы люди устанавливали контакты, а не разрушали их. Поэтому вот в рамках этого форума, конечно, это нормальная профессиональная работа, которую можно только, мне кажется, поддерживать. Еще звонок у нас.
4: Да.
3: Слушаем вас, да. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Самары. У меня вопрос, ну, относительно преподавания истории. Учитывая вот единый учебник истории, учитывая будущий экзамен по истории для всех учеников 9 классов, нельзя упустить из внимания перелом определенных нарративов постсоветского периода, да, в последние годы. И вот я вижу в одной из школ картины на стенах коридоров. Приемный кабинет директора оформлено как работа учеников под руководством учителя истории с подписями. И на них сцены из нашей истории. Соответственно, революция, гражданская война. Конечно, две стороны. Одна в образах святых мучеников, другая, ну, чисто орки, как бы мародеры, заливающие свои бесноватость водкой. Причем буквально. Ребенок подтверждает такой подход учителя. Насколько учитель вправе влиять на детей поперек линии государства, насколько я понимаю, не прикрыто? Ну и насколько учителя других предметов могут делать то же самое? Как будто в области науки, ну, такая большая засада. Я вспоминаю скандалы с академиками РАН, то есть намного выше уровнем. У меня все.
4: Насколько имеет учитель, мы возможность влиять на ребенка безгранично. Другой вопрос, кто эти рамки сейчас устанавливает, и самое главное, кто эти рамки сейчас проверяет. Вообще моральный внутренний мир учителя, он вообще никаким образом не может быть подвергнут анализу, скажем так, да, ведь он же может маленькими намеками, полунамеками в своих лекциях, на своих уроках направить мозг ребенка в ту сторону, в которую хочет. То есть я вообще не представляю, как можно контролировать, ну, проконтролировать учителя вот именно в этих таких микропосылах. Конечно, когда у вас на стенах школы коммунисты в виде орков, а белогвардейцы, ну, условно говоря, да, в виде мучеников, на мой взгляд, это, конечно, не очень правильно, мягко говоря. Да? А вот то, что учитель как может направить ученика, это все вопрос его совести и морали. Тут по-другому, мне кажется, тут ты не можешь поставить методиста в каждый класс, который будет отслеживать каждое слово учителя, и потом ему говорить, а вот ты тут ты не с таким рефреном, не с таким уклоном сказал, тут надо было чуть по-другому. Мне кажется, это просто невозможно. Это вопрос совести и морали каждого учителя. Не знаю, что ты думаешь.
3: Тут еще есть вопросы, просто не очень понятно, что это за рисунок, если это детский рисунок, это точка зрения ребенка, очевидно, который где-то там почерпнул, может быть, у родителей узнал, или где-то там в книжке прочитал, или еще где-то, если это так. Вот, что касается учителя, ну, наверное, я, честно говоря, не знаю, что в учебнике истории по этому поводу написано, скорее всего, там написано, что были две стороны, там, и, в общем, как бы, вот, это наша история, и там нету правых и виноватых, там, вот что-нибудь там в этом духе. духе, да, вот, и нельзя там, значит, все красить черно-белой краской, сложный период и прочее, прочее, прочее, как оно на самом деле было, и орков там хватало и с той, и с другой стороны, и мучеников тоже хватало и с той, и с другой стороны, вот примерно так, наверное, должен учитель объяснить. С другой стороны, если абстрагироваться от школы, да, то понятно, что у нас в Конституции зафиксировано идеологическое многообразие. Может быть, там, ну, условные монархисты, они считают, что вот было так, и придерживаются этой исторической концепции. Вот. А условные коммунисты, они считают, что было наоборот. Вот. И придерживаются той концепции. И, скорее всего, ну, я бы в задачу учителя видел, как дать ребенку и ту, и другую точку зрения, и, может быть, еще и третью, и четвертую, и объяснить ему, значит, вот, что главное все-таки, что главное. Вот. Ну, наверное, так. Просто насколько это все является некой идеологией этой школы или конкретно учителя, этого мы не знаем. Но, безусловно, ребенка надо научить думать, оценивать информацию с разных сторон. Тем более, когда речь идет о событиях, которых живых свидетелей-то уже давно не осталось. Это все-таки было 100 лет назад. Уже закончилось даже 100 лет назад. Вот. Поэтому, вот, наверное, так. Долгая, кропотливая работа, в том числе и авторов учебников по истории.
4: Да, да, над которой надо будет серьезно работать. У нас около 2 минут сейчас до новостей осталось. Я с Петром, да, согласен, тут надо работать, воспитывать надо не только детей, но и учителей. И нам предстоит, это большая работа. Вот сейчас вышли новые учебники, единые для всей страны. Наконец-то.
3: Ну, если бы я был там учителем, я бы рядом с этой картинкой повесил бы что-нибудь противоположное. Тогда было бы, наверное, вот, мне кажется, в отношении собственной истории было бы понятно, что вот есть такое видение этого процесса, а есть и вот другое. Потому что, например, ну, действительно, если люди, ну, условно говоря, верующие, религиозные, а сейчас у нас религиозное возрождение продолжается, то понятно, что, например, семья императора Николая II – это великомученики, и они православной церковью такими считаются, и, безусловно, с точки зрения православной церкви, наверное, большевики были не самые, скажем так, приятные люди. Вот. Имеет это точка зрения на существование? Ну, конечно, имеет. Вот. А с точки зрения, не знаю, людей, которые находятся на позициях там, социалистических или коммунистических, те были кровопийцы, угнетатели и, значит, сатрапы и палачи. Вот. И простой народ имел полное право, как говорится, тоже точка зрения. Где тут истина, сказать крайне сложно.
4: И есть ли она, эта истина, в
3: принципе? Не, она, безусловно, есть. Ну, она, наверное, каждый сам ее определяет. Я вот продаю сейчас в этот
4: несколько
3: момент...
4: Несколько правд есть, а истина, она...
3: Когда я это, значит, стал говорить, где тут истина, перед глазами сразу стал светлый образ Дмитрия Юрьевича Пучкова, и я понял, что сейчас мне все объяснят тут быстро.
4: Где тут истина?
3: Я, конечно, вежливо выслушаю старшего товарища, но могу внутри не согласиться.
4: Новости у нас и реклама на «Радио Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ. Народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: Ключи Захара. По воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 131 беспилотником. 3 человека ранены. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах, 2 предприятиях, 3 инфраструктурных объектах, складе, остановочном комплексе и 14 транспортных средствах. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения Днепровская Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшна. По ее словам, это увеличит запас надежности станции и снизит риски для ее безопасной эксплуатации. А дрон ВСУ ранее нанес удар по внешней части здания машинного зала ЗАЭС. По данным МАГАТЭ, удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Евроклирбанк просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России. Об этом говорится в материалах дела. А ранее арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах. Активы Банка России, напомню, заморожены после начала СВО в 2022 году. Их основной объем около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды хранится в крупнейшем европейском депозитарии «Евроклир». 8 пассажирских поездов «Таврия» из Крыма в направлении городов материковой части России задерживаются в пути следования в связи с беспилотной опасностью, которая была накануне. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Порядка 11 миллионов новых специалистов должны выйти на российский рынок в 2032 году. Основная доля приходится на инженерные кадры. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что правительство уделяет особое внимание инженерному образованию. В этом году инженерно-техническим специальностям отводится 265 тысяч бюджетных мест. Анапа остается самым доступным курортным регионом Черноморского побережья для летнего отдыха российских туристов. Сейчас на лето уже реализовано около 40-50% номерного фонда, а на осень порядка 15%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
4: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, оба из Петербурга, но из разных мест. Вот, я только что прослушал новости Санкт-Петербурга, могу рассказать всей стране. Значит, завтра плюс 28, но вода в Неве, друзья, все равно плюс 14. Поэтому не надо. Не надо даже пытаться. Хотя я бы нырнул, честно говоря. Вот, в Неву там святое дело. Или какой-нибудь Финский залив. Да не успею тут. Куда же я же еду вечером. Вот, а вообще я люблю в холодное прыгать. Я помню, было дело, я где-то там в Черном море купался в феврале. Вот это было хорошо. Да. Еще был неожиданный эпизод. У меня одна моя подруга, ну, сказала, ладно, не буду это самое афишировать, кто это был. Но, в общем, с нами был знаменитый финский актер Вилли Хапсала. И мы шли по берегу, по пляжу в городе Сочи. Где-то тоже был февраль или январь, был снег. И вдруг он, это было давно достаточно, вот. И вдруг он без объявления войны просто повернул под 90 градусов. Мы шли вдоль, ну, по набережной, вдоль пляжа. Он повернул под 90 градусов в сторону пляжа, а там прям реально, там даже снежок, мне кажется, лежал. На ходу снял с себя всю одежду и поплыл.
5: Но, вот, настоящий потом... финский парень. Хороший.
4: Кстати, да, настоящий финский парень. То есть он вот образ свой, так сказать, закрепил в моих глазах. Очень хороший человек, надо сказать.
5: Вот. Да, но да, он очень прикольный. Давно. Прикольный, прикольный, да. Кстати, я не знаю, как он сейчас к России после начала СВО относится, и относится ли, поэтому ничего не могу сказать. И здесь ли он, или
4: ничего
5: в Финляндии.
4: Не знаю,
5: потому,
4: не знаю.
5: Переезжать между нашими странами стало невозможно. Теперь только через Эстонию. Вот напрямую мы никак не это самое. Поэтому не знаю, не знаю. Ну, ладно, у нас может, вопрос был. Ты не слышал нас в перерыве.
4: Я не слышал вопрос, да. Я слушал новости Санкт-Петербурга. Тут задержаны еще два гражданина у вас в городе, которые выращивали растительные наркотики.
5: Да вот, ладно.
4: Где-то там. Да, ты представляешь, что творится в культурной столице, ужас, в дни ужас. Санкт-Петербургского экономического форума. Но правоохранители не дремлют. То есть не все брошены на охрану, а все-таки, да, молодцы. Ну, не, может быть, мы не знаем. Этого в новостях не было, чего они там хотели. Вот, подзаработать или просто получить удовольствие. Ну, в общем, будут сейчас работать на, так сказать, стройках народного хозяйства где-нибудь.
5: Да. Да. Сложная тема Григорий Л. поднимает после небольшого нашего отступления в некую пятничную веселость. Петр Трофим, допустим, мы подписываем договор с Украиной о мире, ну или о перемирии, неважно. Смогут ли наши люди спокойными быть после всех терактов, которые были, и на кого будут спускать пар? Как считаете, кому будет сложнее в мирное время, нам или Украине? Тут я бы добавил еще, да, что неважно, какой это будет мир. Это может быть мир какой-то, ну, на наших условиях, или это может быть мир на условиях Украины. Вряд ли, конечно, да, но скорее на наших. Вопрос остается прежним. У нас огромное количество заведено уголовных дел на людей, которые там будут у власти. Если это не закончится нашей окончательной победой. У нас прошло огромное количество терактов, убийства детей, школы разбомбленные, пляжи с детьми и так далее. По каждому этому делу наш Следственный комитет ведет уголовные дела, по некоторым уже вынесены приговоры. И вот, допустим, да, мы даже если на наших условиях заключаем мир, а по ту сторону, допустим, в Киеве у власти сидят люди, которые у нас осуждены на большие и серьезные сроки. Мы же будем вынуждены в мирное время как-то с ними коммуницировать. И как это все потом решать, вот для меня это огромная загадка. И как люди наши на это отреагируют. Вот есть убийца, грубо говоря, там, наших детей, и он сидит и на переговоры с нами спокойно там ездит, потому что мы, у нас мирные отношения. Или террорист, который взорвал у нас, не знаю, там, Крымский мост, условно говоря, попытался взорвать. Вот он сидит, и мы с ним в мирное время должны как-то общаться. Вот с этим что будет? Что думаешь?
4: Я разочарую Григория и тебя, видимо, и слушателей. На мой взгляд, вообще эти вещи обсуждать преждевременно, потому что вот в таком случае, в категории «если будет подписано», давайте мы дождемся, когда вот что-нибудь будет подписано, Вот тогда и поговорим, потому что, во-первых, нету никаких оснований считать, что у нас что-то вообще будет подписано. Вот, и если что-то когда-то и будет подписано, то это произойдет не завтра, явно, и уж точно не в результате публикации письма Зеленского. Поэтому, ну, на мой взгляд, эти рассуждения, они довольно бессмысленны. Ты абсолютно прав в начале был, опять сказал, что это будет зависеть от того, как, что, где, там, кого и как это все будет выглядеть. Вот, поэтому здесь крайне сложная ситуация. Она, на мой взгляд, вот она объективно неразрешима путем прямых переговоров России и Украины. Ну, практически неразрешима. То есть на этом этапе. Потому что слишком разные у нас требования у Европы, соответственно, и у нас. Ну, не у Европы, а у Запада, скажем так, вместе с Украиной у нас.
5: Ну, да. Согласен с тобой, что ситуация сложная.
4: Поэтому давайте просто мы тут начнем сейчас гипотезы всякие строить, а кого выдавать, а кого на кого обменивать, а кого как-то амнистировать, а кого наказывать. Это все довольно бессмысленно, потому что реальность, она будет, очевидно, совсем другая в любом случае. И это все, так сказать, рассуждение из области фантазий.
5: Да, нет, просто народ-то ждет. Я-то понимаю, о чем вопрос. Ждут Нюрнбергского процесса условно, но его не будет. Нюрнбергского процесса не будет в этот раз. Потому что, чтобы был Нюрнбергский процесс, должна быть безоговорочная капитуляция и в столице поверженного государства подписание этого договора, акта этого пакта о безоговорочной капитуляции. А потом только возможен Нюрнбергский процесс. Причем важно, чтобы остальные стороны тоже приняли эту победу, этот пакт о безоговорочной капитуляции. Ну, то бишь и Европа, и США, и прочее. Тогда возможен Нюрнбергский процесс. Поэтому его не будет, на мой взгляд. Как мне кажется. Так, дальше что? Так, кому будет сложнее в мирное время?
4: Давай напомним, что нам можно звонить. 495-95-95-91-2. Пожалуйста, набирайте. Есть еще минут 15-20 у нас, чтобы пообщаться и поотвечать на вопросы. Если есть какие-то темы, которые вот вы хотели бы затронуть, волнуют, беспокоят, может быть, что-то хотите сообщить, пожалуйста, сообщайте.
5: Смотришь, ты следишь за ПМФ-то так, поглядываешь?
4: Ну, конечно, да, но я не там, поэтому так вот каких-то личных впечатлений нет, только то, что пишут в прессе. Вот.
5: Ну,
4: а ты же был там вчера?
5: Да, я был.
4: На площадке форума, ты поработал?
5: Был, конечно, работал однозначно, общался с людьми.
4: Ну,
5: вот, видел, как Цыпкин презентовал «Аурус», все видел, много интересного я повидал. Из интересного,
4: Сколько стоит «Аурус» и сколько стоит
5: Цыпкин? Я должен спросить, сколько стоит Цыпкин.
4: Сколько стоит Цыпкин, я и так знаю.
5: Дороже «Ауруса».
4: Для меня он бесплатен, потому что я его вскормил.
5: Да, да, но видишь, таких, как ты, минимум практически.
4: Об этом мы завтра с ним в эфире поговорим, кстати. А если он будет, кстати, я не знаю. Да,
5: а куда он с подводной лодки-то денется?
4: Будет представлять. Ну, не знаю.
5: Из Ауруса выйдет.
4: Из Ауруса выйдет, да. Все мы вышли из гоголевской шинели, а Цыпкин из Ауруса.
5: Да, не скажу, чьего, да. В общем, нормально. Да, у меня ощущение от форума некого праздника. Люди улыбаются, встречаются, разговаривают. Но это всегда так. То есть тут вопросов никаких
4: люди
5: нет.
4: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
5: Ну и тут же, да, прям женятся.
4: Помнишь, песня такая была?
5: Конечно.
4: Скажи мне, ты главную миссию свою выполнил?
5: Сходить на тройку?
4: Да.
5: Да. Я сходил.
4: Ну и что там?
5: Ну... Тройка прекрасна.
4: Потрепал
5: нас время, да.
4: Чуть не сказал Кологривого, где-то как он называется-то этот вот, Гнедова Кологривого.
5: Всех потрепал я немножко, мне предложили на ней прокатиться, но было настолько жарко, что я не рискнул.
4: Там же с ветерком, Трофим Викторович, это же естественный кондиционер. Со специфическим ароматом.
5: Да, вот тут это меня смущает немножечко.
4: Ну, он приятный, почему? Ты же любишь такое, ты же в косоворотке. Ты в косоворотке, конечно, был, я надеюсь?
5: Я, естественно, был в косоворотке и в семейных труселях, и обмазанный вот этим вот ароматом.
4: Почему?
5: Я же в труселях,
4: всегда, подожди,
5: так хожу.
4: Ты сегодня пойдешь туда на форум еще, нет?
5: Сегодня, к сожалению, нет, не пойду.
4: Просто ты когда пойдешь, ты возьми косоворотку и обязательно сфоткайся на русской тройке с косоворотком. Это историческая возможность у тебя. Возьми этот самый кнут там или что-то в позе ямщика. А, звонок у нас.
5: В позе ямщика. Давайте послушаем звонок. Это из тройки, наверное, звонят. Слушаем вас.
6: Алло.
5: Да.
6: Алло. Слышно меня?
5: Да.
4: Алло.
5: Да.
6: Да, это еще Игорь. Как? Не из тройки, из Ленинграда. Я земляк Трофима.
5: Хорошо.
6: И, собственно говоря, просто два. Во-первых, да, слова благодарности, потому что я, взвизгивая, должен был поблагодарить Александра Евгеньевича за изоленту, но это не совсем так. Я благодарю Петра и Трофима, Трофима и Петра. Вопрос Трофиму. Была затронута тема по поводу великомученика Николая II. Ну вот как так можно рассуждать? Я человек не воцерковленный, хотя крещенный и венчанный. Не воцерковленный, как нужно было бы. Но непонятен один момент. Как можно было объявить, в ранг великомучеников человека, который был венчан на царство и от этого отрекший? Но ведь это, наверное, достаточно серьезный грех.
5: Ну, как? За деньги, например.
6: То есть за деньги...
5: Я так полунамеком отвечу на ваш вопрос.
6: За деньги можно стать великомучеником.
5: Ну, понимаете, как я, будучи человек... Я буду человек

0: Сирии. Это все бывало. Но я просто слишком хорошо знаю историю канонизации Николая II для того, чтобы иметь какие-то иллюзии на эту тему. Вот, потому что знаю ее из первых рук. Вот прям непосредственно из первых рук тех, кто участвовал вот в этом вот процессе. Поэтому говорить мне об этом неприятно, а моя позиция такая, что это, наверное, одно из немногих стыдных, одна из немногих стыдных страниц вот в этой нашей истории. Для меня это неприемлемо.
1: То есть вы, вот моя позиция. Вы со мной согласны в целом, да, вот рад.
0: Абсолютно, абсолютно. Это, это предатель Родины, человек, который был помазан на царстве здесь, еще являлся наместником, условно говоря, представителем Бога на земле и предал свое государство от начала и до конца, просто сдал его с потрохами, включая свою позицию наместника, представителя Бога в своей стране. Ну, вот пошел и своими руками сдал. Это предательство, на мой взгляд.
1: Согласен.
2: И вот да, давайте я тут добавлю от себя, если можно. Да, я по этой теме коротко добавил, потому что я вот, ну, вторую часть я посмотрел сейчас в интернете. Значит, Русская Православная Церковь Московского Патриархата канонизировала Николая II и его семью в 2000 году, причем он был причислен к лику страстотерпцев, а не мучеников. Это несколько разные вещи. Мученики, как я понимаю, те, кто принял смерть за веру, а страстотерпцы – это кто, так сказать, смиренно принял свою... Ну, это можно посмотреть. То есть, как бы это немножко другой статус, и, очевидно, они, наверное, эти ответили на вопрос вот о его, так сказать, может быть, каких-то, так сказать, проблемах во время жизни там и так далее. Ну, не проблемах, а там, не знаю, неправильных решениях и прочее. Но вот как я понимал всегда эту всю историю, что впервые же их причислили к лику святых мучеников еще в 80-е годы. Это была Русская Православная Церковь за рубежом. И это в некотором роде была организация, которая находилась, ну, как бы сказать, так сказать, в оппозиции Советскому Союзу и советской власти, и во многом это решение было политическим. Впоследствии Русская Православная Церковь за рубежом объединилась с Русской Православной Церковью, и, очевидно, Русская Православная Церковь для того, чтобы не нагнетать и не ломать копья, как бы на пути к единству приняла это решение, тем самым уважая решение вот этой вот Русской Православной Церкви за рубежом. Как я, это как я понимаю. Вот с точки зрения политики, на мой взгляд, здесь все чисто и грамотно, и правильно сделано, ну, исходя из вот текущих реалий. Объединение русских православных церквей, наверное, важнее, нежели там спорить вот по этому вопросу, хотя, как я понимаю, статус немножко изменили. Но это, я прошу прощения, не специалист, неверующий и так далее, никого не хочу обидеть, если не прав, вот я просто свою точку зрения изложил.
0: Угу. Хорошо, ну, я думаю, ответили на этот вопрос.
2: Да, у вас еще вопрос.
1: Петр Алексеевич, как тонкий. А у меня еще вопрос по поводу того, как... Ой, чуть не сказал, как у вас брал интервью Такер Карлсон. Ну, до этого недалеко, в общем, я так понимаю. Как не вы брали интервью?
2: Мы в процессе переговоров с Такером сейчас. Он об этом еще не знает, правда. Но мы с Такером на связи. Мы с Такером на связи, я его уже смотрю. Да.
1: То есть, вы знаете, вы были знакомы до этого со Скоттом Риттером?
2: Вы знаете, я со Скоттом Риттером встречаюсь сегодня в Санкт-Петербурге. Я, собственно, для этого приехал.
1: Нет, а вот первый,
2: и мы запишем еще одно интервью. И познакомимся лично. Первое, мы разговаривали по видеосвязи дистанционно. Он был в США, я был в России. Нет, до этого не был знаком с ним.
1: И до этого лично... Мне просто создалось такое впечатление, я прекрасно понимаю, что вы свободно владеете английским, там, как родным практически, да, и создалось такое впечатление, что два хороших знакомых вот так вот поговорили о жизни. Спасибо огромное за интервью, было очень интересно.
2: Но это сегодня будет скорее такое, и потому сегодня... что второй раз мы поговорим, и у меня есть темы, которые я хочу с ним обсудить, которые я не затрагивал тогда. Более того, это темы, ну, такие не новостные, это темы более стратегического характера. И я думаю, что сегодня все-таки личная беседа, когда ты в глаза смотришь человеку, это будет еще больше впечатления. Вот. А за английский спасибо, но мне, конечно, он забывается потихоньку. Это вот печально, потому что некоторые слова я уже не помню, начинаю забывать, практики нет давно, но тем более вот попрактикуюсь. Так что все хорошо. Думаю, получится интересно. Спасибо большое.
0: Спасибо, да, спасибо за звонок. Прекрасный получился

0: 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Буто. Здравствуйте. В этом выпуске. Прокуроры помогли вернуть бизнесу 726 миллионов рублей избыточных таможенных платежей. Российские работодатели испытывают нехватку квалифицированных сотрудников. Нидерланды выступили за ужесточение выдачи виз россиянам. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер неоднократно отмечал, что страна не отказывалась от диалога с Европой. И этот тезис он повторил и на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин отметил, что Россия готова, если в Евросоюзе кто-то считает целесообразным возродить диалог. По словам главы Кремля, им достаточно снять трубку и позвонить. Прокуроры в прошлом году помогли предпринимателям вернуть 726 миллионов рублей избыточно взысканных таможенных платежей. Об этом сообщил генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан. Он отметил, что в условиях адаптации бизнеса к повышенной фискальной нагрузке, ограниченности финансовых ресурсов и колебанию спроса в финансовой сфере, усилия прокуроров направлены на обеспечение прав предпринимателей при осуществлении в том числе налогового и таможенного контроля. Прогнозы урожая зерна в России по итогам текущего года пока давать рано, но есть предпосылки сохранить сильные экспортные позиции и полностью удовлетворить внутренние потребности. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в этом году посевная идет не просто из-за погоды, но регионы пока не снижают планы сева и подтверждают его структуру. Работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих. На одного безработного приходится 18 вакансий. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она уточнила, что прошлый год показал в этой сфере положительный тренд, а самая высокая напряженность была в 2024-м. По словам вице-премьера, на данный момент рынок труда в России находится под влиянием долгосрочных демографических и технологических трендов, на которые необходимо вовремя реагировать. Почти 60 обысков проведено у должностных лиц врачебных комиссий на Украине по фактам недостоверного декларирования доходов и незаконного обогащения. Об этом сообщили в национальной полиции страны. Изъятые автомобили, среди которых Mercedes-Benz стоимостью более 100 тысяч долларов, на

0: личные медицинские документы, чеки о переводе наличности или оплате товара. Изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, добытых незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств. Нидерланды поддерживают ужесточение требований для выдачи шенгенских виз россиянам, но при этом признают, что туризм из Российской Федерации может принести пользу экономикам европейских стран. Об этом заявил министр по вопросам миграции и убежища королевства Барт ван ден Бринк. Ранее газета «Политика» сообщила, что 11 европейских стран перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, чтобы не дать им загорать на европейских пляжах. В российском медиа не раз называли эти меры дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 5 июня у нас на календаре. 11.04 у нас на часах. Лучшее радио страны у вас в вашем радиоприемнике, радио «Спутник». Ну и внутри этого лучшего радио, лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». К нам от нас отсоединился Петр Лидов, вернее, как он нас слушает, но уже теперь не имеет возможности сказать что-то. К нам присоединился Дмитрий Захаров, а вместе с Дмитрием Захаровым, ну или по отдельности, не знаю, там как, мне не очень видно, к нам присоединился целый кандидат юридических наук, адвокат Наталья Сергеевна Шатихина.
3: Да, всем доброе утро.
4: Да, в городе, доброе утро, в городе Санкт-Петербурге и целый, это редкость, целый кандидат юридических наук.
3: Да, а во сколько пакетов помещается обычно кандидат юридических наук?
4: А ты знаешь, это зависит от того, если 120-литровый пакет, то, в принципе, можно и целый. Но я хочу сказать, нам фору дает Самара, где, как известно, все помещаются в бочки с кислотой. Так вот, я хочу сказать... Друзья мои, я просто Трофим, мне так понравилась сигара Ариши, я почему-то подумала, что американские должны бы Моника называться, но это шутки для тех, кто постарше, конечно.
3: Это шутки для соцсетей, мне кажется, все-таки, а то иначе тут можно сейчас договориться.
4: Нет, я боюсь, что... В чем прелесть, понимаешь, советской цензуры и тонкого юмора? И вот на этом рождалось великое кино на полутонах, полупальцах и полуфразах, да? И великая, значит, наша цензура и худсоветы дала нам великую советскую литературу и кинофильмы. И иногда ее вот очень не хватает, потому что когда у тебя нету языка, возможности пошутить туалетным юмором, ты начинаешь шутить изящно, тонко, знаешь, и с заходами. Поэтому делать скорбные лица мы не будем. Друзья мои, ну, я не так восторженно, как Трофим, отношусь к Петербургскому международному экономическому форуму, никогда не стремлюсь туда попасть. И мне, конечно, как жителю Санкт-Петербурга, который вчера не смог пообедать в 4 подряд ресторанах в центре, потому что они были закрыты, на мероприятие все просто пришлось прогуляться пешочком, там, пока не нашелся какой-то, где ты смог затолкать перед театром, значит, в себя хоть что-нибудь, чтобы я вчера ходила в театр. Это, конечно, я не с таким восторгом отношусь, но сигары, Ариш, это хорошо. Еще вчера автомобиль «Сенат» презентовали, это наши автомобили, ну, а это, на самом деле, автомобиль «Хончи», который выпускается в России, но если ты хочешь купить себе автомобиль не «Хончи», а «Сенат», то можешь купить его за 12 миллионов. Вот, ну, и, собственно, это, кстати, очень здравое решение, на мой взгляд, потому что у нас, конечно, очевидно, не хватает представительских машин. Тот факт, что мы сделали, я к этому, кстати, позитивно отношусь, то есть китайцы в этом смысле ребята гибкие, на авторское право им достаточно давно было, ну, то есть не то, что на авторское, они к этому вообще очень спокойно и прагматично относятся, и они начинают делать, ну, пусть это будет называться «Сенат» и выпускаться на наших закрытых заводах, которые у нас остались после ухода западных компаний. В Питере на одном из наших заводов выпускается теперь автомобиль, который на базе «Хончи» делается, но... представительская машина, аурусов на всех не хватает, как мы знаем, и очереди на них большие, а так возможность для тех же самых госзакупок очень достойно выглядящие вообще.
2: Это, кстати, сейчас не шутка была в исполнении Натальи Сергеевны, аурусов на всех не хватает.
4: Серьезно.
2: Это практически как дефлопе, а аурус у нас в стране как дефлопе, это сложно доходимая вещь.
4: Очередь на аурусы 5 лет, да, это все знают. То есть аурусов просто, ну, не закупить. Поэтому, поскольку еще сделано упор на то, что нужно покупать для госзакупок, сделать автомобиль отечественной сборки, и у нас достаточно мало представлено продуктов, машин, которые собираются на территории России. В этом смысле это налоги, это рабочие места, поэтому это занятое, снова восстановленное производство, ну, в смысле, запущенный конвейер. И просто сейчас там собирают машины, ну, формально, конечно, говорить о том, что это русская машина, это примерно смешно, но мы не будем врать, что и, мягко говоря, и машины, автомобиль «Москвич» тоже, если с него шильды снять, там, ну, не то чтобы целиком российский, как бы, скажем.
2: Да и «Волга», телекан, в общем, тоже там.
4: И «Волга», да, да, да. У нас, к сожалению, автомобиль «Лада» в значительной степени наша, но я не очень уверена, что надо эту машину. Там, кстати, привезли на форум две гоночные. Так что сама идея, что мы будем в Питере собирать представительские автомобили, очень неплохие, кстати сказать, и по качеству, и в обкатке очень неплохие. Автомобили очень хорошо уже обкатанные и известные, и в хорошем пакетировании, то есть, ну, в люксовом премиальном пакете. И это даст возможность сделать, ну, как бы и деньги, и рабочие места, и зарплаты, и вообще все подряд. Я считаю, что это позитивно, и как бы оно ни выглядело. Вот, так что я к этому отношусь хорошо. А в остальном это, конечно, сложно. Вчера в театре еще очень было много гостей. Вот, и это создавало небывалую обстановку, в общем, не свойственную питерским театрам, я бы так сказала, когда мы так не загружены туристами. Но это просто туристический сезон, это не сам форум, это еще туристический сезон. Ну, в общем, я вчера тяжело отсидела балет с публикой, которая хлопает после каждого, после каждой поддержки, как в фигурном катании.
3: А, да, вот, да,
4: да. Да, это такая чисто туристическая тема. Ну, народ, я понимаю, в принципе, наверное, тебя, тем более вчера была «Баядерка», это фирменный балет Мариинского театра, кто не знает, один из тех, который родился в Мариинском театре, это, собственно, типа балет сам по себе, и весь мир его знает как балет питерский, да, ну, как русский балет. И это такая, да, визитный карточек, классический, красивый балет, который, ну, еще я 800 раз примерно видела, но не 800, но 10, наверное, точно. Поэтому, а публику, конечно, выносит, когда они все это видят, особенно когда люди приезжие, и слушать было очень тяжело, и как-то хотелось всем объяснить, что, может быть, как бы, что там специально будут такие места, паузы, оркестр будет их брать, и поклон делает артист, вот в этом месте надо хлопать, а посередине не надо. Ну, не суть. Вот, друзья мои, я их все-таки хочу вернуться к нашим экономическим новостям, которых у нас навалом с вами. И они, конечно, очень многие с полей экономического форума, но не все. Во-первых, я согласна с теми, кто сказал, что победителем в номинации «Честность» является председатель наблюдательный совет, называется, Московской биржи, боюсь соврать точно название органа, господин Швецов, который вчера на полях Петербургского международного экономического форума, когда у нас, по-моему, премьер-министр озвучили эту историю, которую говорит у нас премьер-министр, о том, что необходимо довести фондовый рынок до 2/3 ВВП, сказал, я считаю, что это очень достойно, когда человек вот говорит, как есть. Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону. Вот, поэтому я считаю, что, то есть, он вчера взял в сообществах людей, которые за экономикой следят, просто приз за номинацию «Честность» взял просто нокаутом, да, коротко и ясно, да, что индекс должен быть в Мосбирже тупо 10 тысяч, мы еле-еле набираем 2, и то не всегда, публичных компаний должно быть примерно втрое больше. Естественно, брать их неоткуда. Даже 20 компаний, говорят, что сейчас функционеры все говорят, что у нас будет 20 компаний, готовых к IPO, и инвест-климат не так себе, чтобы хороший. Предсказуемости, стабильности тоже немного. И, в общем, в этой связи я считаю, что ответ очень достойный, потому что у нас уклон снижается. С инвест-климатом не так все бравурно. Работать с этим надо, конечно, но то, что человеку хватает, в общем, хребта и здравости говорить о том, как есть, и проблему обозначать, признавать, и в эту сторону двигаться, и работать с ней надо. Это, очевидно, в принципе, неплохой момент. Но у нас, друзья, есть и хорошие новости. У нас появилась новость вчера, которая касается всех и каждого, что посылки из Соединенных Штатов Америки снова будут идти в Россию, начинают идти. Их можно получать через почту России. Это достаточно сложный вообще механизм. Почтовые операторы двух стран в конце мая, как они сейчас обозначили, они восстановили почтовый импорт, который был приостановлен в 2022 году. А мы знаем, что куча всяких мелких товаров, в том числе известных сетевых магазинов, ну, мелочевка, она в Россию в результате этого не шла. Такие мелкие вещи бытовые, которые еще многие покупали и покупают, называйте, например, этот магазин, который торгует БАДами и всеми так, бытовой химией, я даже не буду. Да, например, все знают, всегда делали. Ну и мелочь там, как всякая шла. Тот факт, что мы восстановили сообщение, это большой успех Почты России, потому что для того, чтобы это сделать, требуются взаимные стыки легально операторов государственных. Вот почта такая интересная вообще сущность. Я с этим сталкивалась несколько раз. Ну, например, в свое время мы оказались в ситуации, когда нельзя отправить было запрос, сейчас не знаю, решен он или нет, в Абхазию и Южную Осетию, потому что у них не было почтового индекса. Потому что государства не признаны, у них, соответственно, конвенция есть, и индекса почтового не было. Можно было отправлять только в российские регионы, ну, вот, которые рядом находятся, да, и только через это делать. Это, кстати сказать, почтовое сообщение, такая большая стратегическая штука, она с 19 века, вот мировая почтовая система, очень интенсивно версталась, и на рубеже веков вот она была все-таки относительно сверстана, и я считаю, что то, что мы восстановили сообщение, это неплохо. Не то чтобы это про дух Анкориджа, а это вообще про как бы нормализацию очень многих и многих вещей. Вот, плюс... так что... Да, извини. Слушай,
3: ну, тут еще готовится, как я понимаю, там, как бы, углубление всего этого процесса, да, то есть я видел, ты как и бы комментировал. Да, ты у себя в канале это много комментировала, и вообще вот мне интересно твое экспертное мнение по всему этому.
4: Мы с коллегами пришли к... У меня один коллега выразился очень точно, но это очень отражает то, что я так витиевато пыталась сказать. Этот туннель прокормит еще не одно поколение адвокатов, причем с обеих сторон. Я как человек, который очень много с потерпевшими работает, в том числе с государственными структурами там, и бюджетами, я всегда говорю, можно мои визитки сразу складывать. Вот это к этому проекту можно подшивать мои визитки сразу. Я с удовольствием там поработаю. Ну, то есть, чтобы вы понимали просто, ближайший населенный пункт, там сам туннель Берингов, пролив Берингов, мне кажется, все это знают. Это примерно 80 там с небольшим километров. Он действительно очень небольшой. Между ближайшими пограничными островами там 4 или 5 километров. У нас два острова, который один наш, другой американский, внутри этого пролива. Но, к сожалению, те, кто хорошо знаком с географией, они понимают, что ближайший город к побережью – это Анадырь. Так вот, расстояние от Анадыря до... А дальше там буквально, ну, мерзлота. Ну, такая, если посмотреть на карту, очень легко посмотреть на количество дорог, их инфраструктуру. Ну, и Анадырь не то чтобы столица мира. Я про Аляску там даже говорить не буду, но сама по себе. Но, так вот, от Анадыря до Аляски, до края Аляски, расстояние, я вчера не поленилась и посмотрела, 1500 с лишним километров. Это как от Москвы по прямой. По прямой, мы про дороги сейчас не говорим, про по прямой самолетом, если лететь. Это как от Москвы до Челябинска. Нужная вещь очень.
3: Знаешь, я сейчас карту открыл, ну, вот как бы в нашем представлении. Там же, знаешь, есть проблемы с тем, какой ракурс используется. Понятное дело, что большая часть, как бы, вот взгляда это над европейской частью, она как бы крупнее, да? А вот там восточная часть, она как-то вот так вот где-то, да? И смотришь на карте, и кажется, совсем недалеко. Если вот по прямой там вот как-то померить, то, в общем, это и близко.
4: Нет, если по прямой, я тебе говорю, 1500 километров. Я не пользовалась картой и оптическими иллюзиями. Есть такие метрические системы, которые географически, ну, можно запросить, во самом деле, интернет их быстро выдает, которые выдают прямые
2: дорожные... Да в Яндексе забил тебе, Алиса сказала, это все очень просто.
3: Алиса, много чего можно сказать, да.
4: не очень доверяю в этом смысле Алисе, потому что расстояние от Питера до Москвы, она тебе скажет точно, а от Анадыря до чего-нибудь не факт. Я просто знаю, как работает она. Поэтому я в этом смысле просто забила, пользоваться надо в этом случае поиском, но у нас есть масса этих сайтов, которые достаточно легко, есть эти вычислительные системы. Вот прямой перелет, прямой, точка до границы, я сейчас не говорю про до населенного пункта, до границы, 1550, что ли, мне показалось, с чем-то километров. То есть я спросила, какие от Москвы, что находится на, по прямой на 1550 километрах. Мне сказали Челябинск. Ну, еще несколько городов, там в Европе обозначили какие-то города, еще что-то. Ну, в смысле, ракета долетит. Вот, второе, значит, коллеги...
2: Там просто, Наташа, извини, я тебя чуть прерву, да, просто не все зрители, наверное, понимают, к чему ты клонишь. Я, как автомобилист с большим наездом, мягко говоря, с очень большим наездом, могу сказать, что как минимум каждые 50 километров... 50 из этих 3000, то есть полторы с нашей стороны, полторы с американской, должны
4: нет,
2: стоять...
4: Нет, нет, это целиком полторы,
2: а, целиком,
4: да, американцев.
2: Неважно, а это на полет не влияет.
4: До их берега, до их, да, берега, конечно, должны 50... стоять заправки.
2: Каждые 50 километров должны стоять заправки.
4: Можно вот. Я тебе, угу, тебе скажу сейчас другое? Там ты исходишь из того, что там есть дорога.
2: Не-не-не, это если даже построили дорогу, понимаешь, как бы, вот. А дальше самое страшное, на каждую из этих заправок нужно привезти бензин. Причем не просто бензин, а 4 вида топлива, как минимум. А лучше еще и газ, потому что кто-то там на газу будет.
4: Понимаешь, ездить. Хорошо бы, чтобы там еще были люди на этой заправке, да? Ну, хотя бы просто...
2: Про это я хотел рассказать в следующей серии, Наташ.
4: В следующей серии хоррора.
2: Нашего триллера, да.
4: То есть это такая, ну, сложно. Автобус их должен туда возить какой-то. У нас просто кто ездит на трассе...
2: Развозить.
4: Москва-Питер, которые есть... Ну, 1500 – это если ты с самолета их сбрасываешь, понимаешь? Да. У тебя дорога...
3: Слушайте, знаете, коллеги, вот я тут сейчас провел расследование, открыл Яндекс.Карты, да, и вот от мыса Дежнева, тут такой населенный пункт у... Господи, как же это прочитать-то? УН, если не ошибаюсь. Да. До Анадыря по прямой мне Яндекс посчитал 600 километров. Но, с другой стороны, тут столько всего по прямой есть, и... объезжать, в общем, тут, мне кажется, не то, что 1500 получится, тут получится там, наверное, больше двух, потому что там один залив Христа как-то объезжать, это тоже очень будет сложно.
4: Да. Там вопрос в том, если тебе нужно еще сделать у мыса Дежнева, тебе нужно там еще сделать туннель, да, заход, и я тебе говорю, что 1500 километров нету, там еще и добавляется тебе пролив, я тебе сказал, до Аляски, да?
3: Да.
4: До Аляски. От Анадыря до Аляски. Угу. Там еще чуть-чуть, да.
3: Здесь тут, чуть-чуть. Мне кажется, можно и два туннеля сделать вообще, а то и Т-3, и вообще тут без помощника не обойтись. Это, в общем, будет будет кормить не только вас, юристов, но как бы еще там строителей, там и военных тоже, и там прочих.
2: Проектировщиков.
3: Да, проектировщиков. И вот отдельно Трофим Викторович Татаренкова, конечно.
4: Я-то сразу сказала, что на такие, естественно, проекты у нас в стране не жалко и 27% НДС. Вот я считаю, что всей страной мы должны скинуться, потому что нам нужны великие проекты.
2: Но это придется Чубайса возвращать, Наташ.
4: Тогда можно копать до Израиля. Вот. Единственное, что хочу сказать, я не помню, конечно, простите меня, наши зрители и слушатели из Сибири, про какой город. У меня был процесс, я сейчас боюсь соврать, в каком городе. Ну, например, я условно сейчас города называю. Например, Томск. Да, у нас был проект. И у меня есть коллега, очень мной любимая и уважаемая. А вообще найти коллег, которые способны отработать сложные проекты, это отдельная в нашем деле беда. И она работает в Новосибирске, и я ей просто очень доверяю. И еще раз говорю, Новосибирск точно, а второй город, конечно, уже очень условно сейчас. И я ей говорю, слушай, а ты возьмешься, ну, на субподряд у нас, потому что, ну, понятно, не налетаешься, да, туда, в этот Томск, а там много работы было. В этом городе. Большой, важно, что вот это вот такой его размера город. Она мне говорит, да, нормально, там 2 часа лета всего, или там, ну, условно, да, у нас. И я говорю, слушай, там, а сколько у вас километров, то что 2 часа лета? Она говорит, ну, 500-600 километров. Говорит, там единственное, что самолет летает там не каждый день у нас, или как-то там, ну, условно, да, по расписанию как-то там летит. Я ей говорю, ну, если там 500 или 600 километров между вами, нафига тебе лететь? Ну, по дороге, ну, легче на машине махануть, да, день. Она говорит, там сложно, там, поскольку заседание судебное, еще чего-то. Она говорит, у нас нет дороги. Между нами нет дороги. Я говорю, в каком смысле? Мы говорим про города, еще раз говорю, вот такого уровня. Ну, это мог быть, не знаю, например, Иркутск, но мне кажется, что не он. Ну, вот такого уровня города. Я говорю, как это у вас нету дороги? Она говорит, ну, ее просто не существует. То есть мне потребовалось время, чтобы осознать тот факт, что для нас, для европейской половины, да, России, известно, да, известно, что, ну, между любыми крупными городами есть дорожное, а в большинстве случаев и железнодорожное сообщение, да, между миллионниками точно гарантированная и вполне нормальная себе дорога. А за Уралом между миллионниками, ну, и большими городами, по крайней мере, очень, может не быть дороги персе, как таковой. Ее не существует автомобильной. То есть можно ехать 700 километров в одну сторону, там, до другого города, потом от него есть, да, но это превращается там в 2000, да, километров или в 3. Что делает... И они летают самолетами. И на этих дорогах я уж не просто не говорю, что там нету заправок, да, я уже говорю, что там может заканчиваться сотовая связь, например. Там из Питера в Мурманск он какое-то время, не знаю, сейчас появилось или нет, там шоссе прямое прорублено, а периодически там нету ни заправочных станций, ни сотовой связи нету, как бы, а-ля Улю. Там,
3: мне как раз туда ехать надо. Далее, вот я отвлеку вас от проблем логистики и вот миропорядка, да, вот есть вопросы от Григория Л. как бы по профилю прямо, да?
4: Давай.
3: Вопрос мудрейшей Натальи. А вы встречались с межгосударственными исками в сфере кинематографа, как пример? И вообще у нас как-то принято ли у нас законодательно бороться с пиратством? Вот что ты можешь по поводу пиратства сказать?
4: Могу сказать, на все вопросы могу ответить «да». Причем на все три, и с исками встречалась и так далее. У нас достаточно жесткая была ситуация, пока мы были членами ВТО и пытались в него вступить, потому что достаточно долгое время нас в ВТО не брали, потому что у нас были вот один из вопросов, который стоял, это вопрос системного нарушения авторского права. На этом достаточно жестко было, увеличена была ужесточена борьба с нарушением авторских и смежных прав. Она и сейчас есть. У нас есть статьи уголовного кодекса. Почти все эти компании имеют представительство и иски такие есть. Кстати сказать, вот если кто не знает, например, дорелизный выход фильма обсчитывался ты делаешь копию и продаешь несанкционированно, и обсчитывается релиз тебе в убыток. То есть не один билет, не стоимость диска, а стоимость релиза, да, там тебе насчитывается в этой ситуации. Ну, то есть оборотные были способы обсчета, были вопросы по вообще ответственности уголовной и правильно это или нет. Сейчас с этим немножко попроще, потому что понятно, что к нам не приходят очень многие бренды, но это не значит, что мы вышли из конвенции и что у нас нет основания для, так сказать, уголовной и юридической ответственности какой-то другой, например, гражданско-правовой. То есть они могут обратиться в наши суды, у них это не очень легко, но, в принципе, это получить и сделать можно. Кстати сказать, а если говорить о межгосударственных судах, то у нас вот сейчас развивается история с нашим иском к Гуглу. Коллеги мои, хорошо мне знакомые, очень разошлись не на шутку. Они получили экзекватуру в нескольких странах. Ну, там же у нас есть решение Гуглу за вынос нескольких каналов, в том числе убытки обсчитаны в российском суде. Они получили экзекватуры, это такие документы на решение судов в нескольких нейтральных странах, в том числе Южной Африки. А буквально 2 дня назад или нет, я читала новость, потом посмотрела, что это действительно они арестовали в Google Бельгии по иску банкротящейся Гугла дочки в России, ну, управляющий там сейчас же наш, который этим занимается, на, по-моему, какое-то количество миллионов активы Гугла в Бельгии арестовали. Ну, насколько это возможно, да, но там, тем не менее, работа какая-то идет. Вот, так что это достаточно большая работа, в две стороны идущая, в две стороны. Другое дело, что еще раз я хочу обратить внимание, что вопрос авторских прав – это не сугубо вопрос Маши, Пети, Васи, который является правообладателем. Да, это вопрос защиты публичного порядка оборота. Вот это очень важная история. Публичный порядок, вот особенно для уголовного права это характерно. Мы здесь, нам все равно, кто правообладатель, там, конечно, от него должно быть заявление. Но здесь мы беспокоимся о том, ну, как, знаете, когда если у вас украли что-то, это проблема не того, кого украли, да, это проблема в целом порядка для государства, да. То есть и оно здесь защищает, в принципе, подход. Поэтому здесь у нас достаточно много и реализации идет. И сейчас иски, по-моему, до сих пор они есть. Поэтому у нас не так хорошо, например, с кинотеатрами. Можно придумать было бы юридическую конструкцию. Мне, например, легко рисуется, где можно было показывать вот фильмы, которые к нам не приходят, да, по понятным причинам. На онлайн-платформах они идут достаточно... Ну, их много, мы их видим, да, все. А вот легально их выпускать... Например, их не выпускают, потому что это сложная достаточно история и, в общем, крайне-крайне опасная, да. То есть вот, ну, казалось бы, да, кинотеатр может сдать в аренду себя и свой зал, и кто-то может там показывать это кино. А нет, распространение, эта практика такого не получила, потому что, во-первых, есть риски со стороны собственных правоохранительных органов, а во-вторых, есть... В общем, сложности, связанные с...
2: Наталья Сергеевна, прерву тебя, завершай фразу, а мы уходим на новости.
4: Нет, собственно, я закончила мысль, да.
2: Блестяще, блестяще. Мы вернемся через несколько минут. Наталья Сергеевна, спасибо тебе огромное.
3: Спасибо
2: как
3: большое.
2: Четко, быстро, весело и со вкусом.
1: Новые санкции против России. Контекст. Российско-украинский конфликт стал одной из главных тем выступления госсекретаря Марко Рубио в Палате представителей. Из его слов следует, что Вашингтон не сохраняет нейтралитет, а выбрал сторону, и она украинская. Дипломат раскритиковал военные усилия России в зоне СВО и пришел к выводу, что Москва не достигнет поставленных целей. Боевые способности Украины Рубио, наоборот, удостоил похвал. И непосредственно на поле боя и при нанесении ударов вглубь российской территории. Он напомнил, что США не предоставляют оружие России, а только Украине. И не вводят санкции против Киева. А в отношении Москвы заготовили новую порцию. Госсекретарь добавил, что война с Ираном не мешает поставкам американского оружия Киеву через страны НАТО. Вывод главы Госдепартамента был простым. Вооруженное противостояние надо заканчивать, чтобы избежать эскалации. Вашингтон готов сохранить за собой роль посредника. Глава Пентагона Пит Хексет ранее заявил: «В Америке хотят, чтобы Украина могла обороняться». Он пообещал найти способы помочь ей в этом. Однако на вопрос о поставках ВСУ дополнительных средств противовоздушной обороны глава Министерства войны предпочел не отвечать.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Один человек погиб, еще один получил ранение после атаки дрона ВСУ на предприятие в Красноярском округе Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и ног бойцы подразделения «Барс Белгород» доставили в местную больницу. После оказания помощи его транспортируют в городскую больницу номер 2 Белгорода. Венгрия сняла вето на выделение Украине 6 миллиардов 600 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает местная газета. Отмечается, что окончательное решение о цели использования выделяемых средств еще не принято. Но, как говорят, Евросоюз может направить эти деньги на поддержку на противовоздушную оборону. Кроме того, теперь Европейская служба внешних связей должна представить проект закона о выплате Киеву этой суммы, которые затем должны будут одобрить страны-члены. Регион обучения покидают 36% выпускников вузов в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что в связи с особенностями экономики регионов и переездом граждан в другие города в субъектах России сохраняется дисбаланс на рынке труда. По словам заместителя председателя правительства, отчасти это связано с тем, что многие вузы находятся в столичных городах. При этом Голикова уточнила, что сохраняется и тренд, когда массово молодежь переезжает в столицу. Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. Напомню, крымский парламент с осени 22 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Более 700 тысяч поездок совершено на специальных маршрутах до школ Москвы за прошлый учебный год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что для удобства учащихся и их родителей транспорт проходил по скорректированной трассе следования в определенные часы. Такие рейсы отмечали буквой после номера маршрута. По его словам, Мосгортранс обеспечивает поездки не только по регулярным направлениям до школы. Автобусы туристического класса доставляют школьников и студентов колледжей на выставки и экскурсии в рамках проекта «Музей детям». В прошедшем учебном году на культурной площадке столицы доставили более 475 тысяч пассажиров. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, слушатели «Радио «Спутник». Изолента «Лайф» продолжает свою работу. Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров с вами. И к нам присоединяется Дмитрий Еловский, руководитель комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью. Дмитрий, доброе утро.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Трофим. И приветствую всех слушателей,
3: заметных
6: и зрителей.
3: Вот, Дмитрий, смотрите, вопрос прямо есть там сразу и, наверное, в чем-то в лоб, да? У нас есть такая традиция, что в канале «Изолент Плюс» мы собираем вопросы со зрителей. И со зрителей у нас есть постоянный автор вопросов Григорий Эл, который нас снабжает большей частью этих вопросов. За это ему большое спасибо. И когда он увидел анонс, да, что у нас в гостях сегодня там главный по социальной архитектуре, он, значит, спрашивает следующее. Вопрос Дмитрию, вам, да? Есть ли современные архитектурные строения, которые уже признаны мировым искусством как уникальные строения? То есть мне это говорит о том, что на самом деле мало кто вообще понимает, что такое социальный архитектор, и, собственно говоря, наверное, я в том числе, поэтому расскажите, что это такое вообще? Кто такие социальные архитекторы? Что они строят? Как это все должно выглядеть? Зачем это все придумано? Да? Зачем это появилось? В общем, что это такое?
6: А можно я начну с конкретного примера?
3: Конечно.
6: И более того, я вам сейчас настоящего социального архитектора покажу. Я просто нахожусь в Новгородской области, в городе Старая Русса. И вот здесь есть человек, предприниматель, который фактически заново восстанавливает и пересобирает город Старая Русса. Это прославленный город, вообще-то это часть нашей истории, ему там 1000 лет уже. И вот знакомлю я вас с Романом. Посмотрите.
7: Всем добрый день.
6: Да, это социальный архитектор. Это человек, который здесь восстанавливает городские пространства, восстанавливает фактически среду, сообщество людей. И вот он, социальный архитектор. Я сейчас про теорию расскажу. Рома, можешь коротко там в полминуты?
7: Ну, Дмитрий меня маленько преувеличивает, то есть, с точки зрения преувеличено как бы это, заслуги. Мы, конечно, не восстанавливаем целиком город, хотя к этому стремимся, и наша задача ключевая – сделать Старую Руссу лучшим городом для жизни. Мы больше восстанавливаем с точки зрения, в первую очередь, что касается пространства, рабочих, да, там, где создаем заново рабочие места, устанавливаем заводы-банкроты в Старой Руссе, и через это создаем, и среду в том числе, да, и участвуем в социальных проектах в городе Старой Руссе. Но в целом, Дмитрий во многом прав, ключевая наша история, это именно среда определяет сознание, да, как бы в данном случае. Я тоже недавно совсем с социальным архитектором столкнулся с точки зрения Дмитрия как раз, и вот он приехал в гости. Вот, и для меня до этого то, что мы занимаемся социальной архитектурой, оказывается так называется, то есть, как бы, но Дмитрий дальше подробности именно по теоретической части расскажет, как бы, поэтому посмотрим.
6: Ну, в общем, теперь про социальную структуру. Что это такое и с чем это идет? Это, если очень просто, то это целенаправленное управление общественными изменениями в интересах граждан, в интересах людей. То есть, условно, у вас что-то меняется в обществе, ну, например, люди становятся более апатичны, да, из-за этого тот эффект, который в итоге происходит, он очень плохо влияет на все. То есть апатичные люди, они меньше мечтают, меньше думают о будущем, меньше, даже самое смешное, что и цинично и потребляют, но это не главное. Они меньше видят вокруг красоты, они меньше думают о своих детях, да? И вам нужно это изменить. Вам нужно поменять эту ситуацию, вам нужно сделать так, чтобы люди были более активны, более, чтобы у них был такой запрос на то, чтобы куда-то поехать, чем-то позаниматься, свое будущее построить, подумать о будущем своих детей. И вам нужно это поддержать. Да? Понятно, что у любого человека где-то внутри такой запрос есть. Он хочет быть на самом деле активным. Да, его, опять же, вот правильно сейчас Роман сказал, среда его таким создает. И вы начинаете изменение окружающего его среды. А среда делится на две части. Первое – это физическое пространство. Да, и здесь очень много делается, и мы подходим к этому, чтобы изменять именно среду городскую, среду городов. Есть у нас, например, хорошая друг и товарищ из Иркутской области, Татьяна Молотова, которая взяла просто под свое там патронаж целый город Усть-Кут и сейчас создает там общественное пространство, создает различные интересные места, чтобы людям было приятно в своем городе жить, чтобы у них появился позитив по отношению к своему городу. Да? И второе – это среда в виде, собственно, людей, сообщества. Да? Человек должен быть включен в сообщество, причем оно должно быть устойчивое, оно должно быть позитивно настроено, оно должно думать о будущем, а для этого, и теперь подходим к главному, должен быть образ будущего. Как у сообщества, так и у города, так и у всей страны. И вот, соответственно, в какой-то момент наше государство поняло, что вот с этим всем, чтобы работать, нужна некая методика, методология, которая помогает и среду окружающую формировать в нужном направлении, и общественными изменениями управлять в нужном направлении, и с образом будущего работать в нужном направлении. И как бы долго очень думали, долго пытались понять, как это сделать, и поняли, что это такой комплекс управленческих методик, это высшие управленческие методики. Тут не надо думать, что 100 тысяч архитекторов завтра появится в России. Нет, как бы это очень узкая такая прослойка, задача которых, во-первых, работать с образом будущего, формировать его, создавать, разрабатывать методики, как его создавать и формировать. Во-вторых, все это превращать в некие конкретные проекты, то есть как мы хотим, чтобы этот образ будущего появился. Да? Мы хотим, чтобы наше будущее было каким, во-первых, да, а во-вторых, как мы хотим к этому прийти. Конкретные проекты, а потом, соответственно, эти же социальные секторы или там другие в виде проектов уже это реализуют. То есть договариваются с разного рода там участниками, там, с властью, с государством, с бизнесом, с НКО, и создают эти проекты, которые направлены на, собственно, реализацию этого образа будущего. Есть уже проекты, которые я для примера приведу. Я приведу маленький проект и большой. Вот если очень большой проект в рамках страны, то, что мы называем там, то, что имеет признаки социальной структуры, это, например, выставка России. Как зашли в эту выставку России? У людей был запрос. Они говорят, мы не понимаем, чем мы можем гордиться. Мы хотим гордиться страной, говорят люди. Но чем? Чем мы должны гордиться? Покажите нам картинку, что мы должны увидеть, чтобы гордость появилась. Долго думали, большой был этап проектирования, и в итоге придумали сделать, вот, по сути, такой аналог ВДНХ, только про регионы, про корпорации, про большие компании делали и замерили результат. На входе как бы люди показывали, что у них там гордость за свою страну там 30-35%, на выходе под 90%. То есть как минимум вот этот импакт, эффект посещения выставки, он произошел. Люди действительно изменили свое отношение к жизни, у них появилось чувство гордости за страну. Да, его надо поддерживать, и поэтому, например, выставка «Россия» сейчас обретает филиалы в регионах. Да? Нужно, чтобы этот эффект постоянно восстанавливался. Но как бы результат получен. Это большой такой проект. Есть маленькие проекты, которые прям жизненные, да, про жизнь на земле. То есть, например, там в Норильске компания «Норникель», они очень много делают для развития города. Они, например, взяли старое там здание, башню, мало того, что пересобрали в общественное пространство для людей, для жителей Норильска, да и еще и вокруг него сформировали устойчивое сообщество тех людей, которые, ну, живут этим, да, они живут изменениями в городе, они хотят, чтобы город был лучше, они хотят принести пользу своим горожанам. И они это поддерживают. Вот маленький проект, но с очень сильным эффектом для маленького, для достаточно крупного города. Надеюсь, объяснил.
8: Да, объяснил, причем хорошо объяснил. А почему с РАСО сотрудничество идет? Почему не, собственно, например, какая-нибудь большая организация? Да? Причем здесь РАСО?
6: Так, смотрите, объясню. Значит, всю эту идею придумывали в администрации президента. Ну, собственно, логично, потому что администрация президента, она занимается управлением внутренней политикой, и это близко. Соответственно, для того, чтобы методически оформить и методологию разработать, и подходы разработать, создали целый институт социальной архитектуры, который является частью России «Страна возможностей», но это тоже про расширение возможностей для наших людей. И вот институт, как основной оператор, он этим всем управляет. А Российская ассоциация по связям с общественностью, как общественная организация, это как раз тоже про социальную структуру, когда вовлекается общественная организация. Она практически с самого начала, вот прям с объявления, когда Сергей Владимирович Кириенко объявил как бы об этой истории, она сразу же подключилась, взяла на себя абсолютно добровольные обязательства, и мы взяли следующее как бы обязательство на себя. Во-первых, это, в принципе, разъяснение, объяснение, что такое социальная структура. Вот я сейчас этим занимаюсь. Отвечаю на вопросы, в том числе зрителей, потому что у людей возникают вопросы, что это за новый дверь такой, мы не понимаем. Да?
3: Вы ну, да, пример так, что был, да.
6: Да, да, опять какую-то непонятную историю навязываете. Ну, нет, как бы не совсем. А второе, это та часть, которая связана именно с коммуникацией внутри проекта, просто там все построено на коммуникации. Главное, это в проект вовлечь партнеров из бизнеса, из общественности и из государства. Люди, которые мало того, что думают по-разному, они разговаривают на разном языке, и, как правило, между собой договориться им очень тяжело и очень трудно. И нам нужно такой выработать язык, чтобы, во-первых, людям, ну, обычным людям, было понятно, что вы делаете, зачем, и куда мы идем вообще, и какой у нас путь, как бы, куда, какая цель, как бы, куда стремимся, да, чтобы это было на простом, понятном языке, не на чиновничьем, птичьем, да, вот, и не на бизнес-языке, просто чтобы они, люди, понимали, чтобы бизнес понимал, что от него хотят, зачем это надо и куда вы, опять же, нас тащите, да. Ну и чтобы чиновники, опять же, понимали запрос людей, потому что чиновники часто не понимают язык людей, не понимают, чего люди хотят. Вроде как там социологию собрали, вопросы задали, сидим, смотрим и не понимаем, а все-таки чего люди на самом деле хотят. И вот чтобы понять эти все вещи, чтобы такую вот выстроить между такую рамку, коммуникация РАСО как бы старается разработать для этого там методологию и там практики собирает лучшие. И вот мы этим тоже занимаемся, помогаем в этом процессе.
3: Дмитрий, смотрите, вот я бы вот что спросил. Вот образ будущего, несомненно, как бы важен. Единственное, что этих образов, их немало, да? Вот, например, сейчас мы тут втроем в эфире, и плюс еще зрители смотрят все это. Я уверен, что этих образов там достаточное количество. Более того, там, у моего там друга и родственника, там, Трофима Викторовича Татаренкова, один образ будущего. У меня этот образ будущего отличается. У зрителей, например, там в телеге у нас в «Изоленте», там, один образ будущего, в Рутюбе там свой образ будущего, у парней на фронте там свой образ будущего, да, вот как социальный архитектор будет из этих образов будущего выбирать, потому что, ну, мне как гражданину там Российской Федерации интересно, да, вот как будет происходить вот этот выбор образов будущего, потому что выбирать так или иначе придется, или хотя бы расставлять по приоритетам, да, что на первом месте там, что на втором там, что там на третьем там и так далее, как там в списке, например, там традиционных ценностей из указа, да, что-то выше, что-то ниже, да? Вот как выбор будет осуществляться?
6: Ну, смотрите, тут на самом деле технология-то есть. Это такая стандартная пирамида, где внизу ваш личный образ будущего, да, а наверху это некий универсальный образ, который предложен государством как, ну, аппаратом, да, и согласован с людьми, согласован с активной частью общества, согласие и принят как некий универсальный образ будущего. Сейчас, по сути, идет такой процесс как бы сборки этого универсального образа будущего, и какие-то его элементы появляется. Ну, например, сейчас только что упомянули про указ 809, да, где как раз заложено основание, а на каких ценностях мы хотим строить свое будущее, да? Это же разговор о том, мы с какими ценностями в это будущее идем. Можно же с разными ценностями идти. Можно всем дружно упасть там, в голимый индивидуализм, да, и это будет один образ будущего и один путь. Можно в голимый коллективизм, можно искать какой-то баланс между этими двумя вещами. Соответственно, это первая часть. Второе – это то, что определены национальные цели развития. Это экономика. Куда мы стремимся как государство, как страна, части экономики. Из этого всего потихонечку, как из кирпичиков, по идее, если мы все правильно сделаем, должен появиться именно общий универсальный образ будущего, очень простой на самом деле, сформулированный буквально в одно предложение, ответ, куда мы идем, мы куда идем, каким мы хотим видеть свое будущее. Но дальше вы уже начинаете, и если все правильно сделано, то вы, зная вот этот образ будущего, да, вы, зная этот путь, вы свой индивидуальный можете уже либо вписать в него, если вы поддерживаете его и хотите двигаться, либо какой-то свой простроить и сказать, нет, я двигаюсь параллельно, у меня своя жизнь, мне ваш образ будущего не интересен, как бы я вот здесь как бы сам потихонечку живу, да. Либо, ну, кто-то, может быть, даже противопоставит, скажет, а я, вот у меня другой образ будущего, я буду к нему стремиться. Это нормальная, ну, нормальная для общества живая история. Но основное, чем более универсальный, чем больше будет поддерживать людей вот этот большой глобальный образ будущего, тем лучше он будет работать, тем быстрее мы будем двигаться в этом направлении. Но при этом мы понимаем, что это тот горизонт, который недостижим, это до него можно гнаться бесконечно, но главное в этом направлении идти. И как раз сейчас тем занимается, например, Институт социальной архитектуры, да, как отдельное учреждение, они как раз сейчас больше начинают вырабатывать методологию для выработки вот этого универсального образа будущего. Сейчас даже речь об образе будущего-то не идет. Сейчас сначала нужно выработать методологию, как его проработать и как его согласовать разным частям общества, чтобы потом не было такого, что большие группы людей, я не про маленькие, маргинальные, а про большие группы людей говорят, типа, а мы не, ну, как бы, вообще вы нас не спросили даже. И вот вы упомянули про парней, например, на фронте. Это большая группа людей, которая тоже должна и может внести свой вклад в формирование этого образа будущего. Государство должно их услышать. Но для этого нужно нормальную методику сделать, технологию. Как так их спросить, чтобы они так ответили, чтобы мы их поняли, и чтобы в итоге это легло в основание вот этого универсального образа будущего.
8: Дмитрий, мне кажется, Дим, я добавлю пару слов. Вот буквально мы когда позавчера, или вчера, я уже запутался, позавчера с Женей Минченко, с Евгением Минченко сидели, президент РАСО, здесь на форуме, я в Петербурге сейчас нахожусь, и обсуждали как раз все эти вещи. У нас ведь проблема есть четко, ярко выраженная. Мы забыли, что такое надстройка. Мы разучились понимать и думать об этом. То есть такое понятие, как мета. Да, есть понятие метанации, когда ты говоришь, что мы все вместе русская нация, большая, серьезная цивилизация русская, а внутри нее есть там такие-то, такие-то, такие-то и такие-то. Также и в образе будущего, на мой взгляд, есть то, что мы строим, то есть образ будущего – это про то, что, а не про то, как. А вот дальше вот как, каждый может идти, условно говоря, своим путем, каждая группа людей может идти своим путем. Главное, чтобы было единое что. И вот это вот что, надстройка вот эта, она должна вот там где-то впереди, вот этот сияющий, как американцы говорят, мы строим сияющий град на холме. Все, ты можешь его строить своим путем, ты своим, но мы в едином порыве строим этот сияющий библейский ветхозаветный град на холме. Мы когда-то строили коммунизм, после этого перестали что-то строить, и у нас сейчас люди не понимают, что. Вот это вот, мне кажется, самое главное в данной ситуации.
6: Рахим, вы абсолютно, абсолютно правы, как бы в этом и проблема. Я вам даже больше скажу, но вообще-то нам этот образ будущего, и даже ценность образа будущего разрушили целенаправленно. Ну, то есть нам в 90-е годы
8: подсказали
6: такого мозгового червя, идею о том, что да ну какой образ будущего, какая идеология, вы чего, не надо вам это как бы, это все затхлый коммунизм, никто этим не занимается, ха-ха-ха, это очень смешно. И мы до сих пор находимся в этом страшной ловушке, потому что мы даже не понимаем ценность, необходимость этого образа будущего. Ну, часть понимает общество, и на самом деле огромнейший запрос на это все. То есть я вот сколько не разговариваю, мы много по регионам ездим, Ну, нам приходят люди, говорят, ну, когда уже идеология это будет? Ну, мы устали уже сидеть, ждать. Где идеология? Я говорю, подождите, идеология это такая история.
3: Да, сейчас подождите, конституцию немножко поменяем, да, и тут она появится. Дмитрий, смотрите, у меня вот вопрос какой. Во-первых, да. Вот вы как социальный архитектор, да, и ведущий специалист в этой области, да, вот как вы видите риски того, что вот в погоне за таким универсальным определением мы потеряем что-то важное. То есть мы стараемся там сконструировать, да, построить, да, вот, спроектировать какое-то такое универсальное определение, которое охватит вообще себя все и такое будет всеобъемлющее, да. Но вот в погоне за этим универсальной сутью мы как бы что-то потеряем. Потому что, например, с тем же как бы указом там, традиционные там, ценности, да, была, например, там, критика там, патриарха о том, что традиционные ценности, мы про это много говорим, но за этим как бы теряется суть. Потому что все так обтекаемо, все так очень универсально, чтобы вот все было как-то гладенько, да, а вот суть теряется. Вот есть такой риск или нет?
6: Ну, нет, риск это на самом деле один из опаснейших рисков, потому что легко очень уйти в такие общие гладкие формулировки ни о чем. И более того, я скажу, что у нас предыдущие подходы к проектированию, в том числе образа будущего, во многом из-за этого и не работали, потому что, ну, действительно, вы правы, нужно цеплять суть. Я не просто так нахожусь в Старой Руси, это как бы... А до этого вот заезжал в Великий Новгород, а там был на Рюриковом городище, потому что мы должны помнить, откуда вообще мы пришли. Если мы хотим строить будущее, мы должны начать вообще с понимания своего прошлого, откуда мы вообще взялись, что у нас было в прошлом, и еще бы неплохо как бы выработать какое-то некое примирение относительно нашего прошлого, но это отдельная история. Поэтому да, эта проблема есть. Я скажу про указ, что указ все-таки это было даже скорее такое предложение к общественной дискуссии. Фактически президент вышел и сказал, друзья, вот я, конечно, указом это оформляю, но давайте мы всем обществом это обсудим. И да, были как бы и критика, и были достаточно такие едкие замечания, но по большому счету ничего не мешает сейчас, обработав это все, поняв как бы, как люди к этому относятся, что-то скорректировать. Это же живая история. Поэтому этот риск есть, решается он, как и любой риск, за счет внятной, прозрачной методологии. Ну, то есть, когда мы говорим, мы формируем образ будущего вот так. Мы с этим согласны? Согласны. Общество с этим согласно? Согласно. Ну, давайте теперь делать. Вот теперь делаем. Смотрите, первый шаг. Все согласны? Все согласны. Там не согласны. И поехали как бы пошагово вот так потихонечку строить. Лет 10-15, потому что не быстрый процесс. Нам потребуется на это много времени. Но если ты его один раз сформируешь, вот правильно Трофим привел пример, да, американцы свой град на холме сформулировали 300 лет назад, 200 лет как государство, и до этого еще переселенцы. И живут в этой парадигме, живут 200 лет. Им ничего не мешает при этом становиться там лидером мира, да, поэтому универсальный образ будущего, он в этом плане очень хорошо работает.
8: Так, извините, Дмитрий, я вас чуть-чуть перебью, ведь тут же очень важный момент. Мы детей так воспитываем, это нормально, прям целая методология есть на эту тему. Если ты человеку говоришь, что он живет для того, чтобы стать лучшим, то он рано или поздно пойдет к тому моменту, чтобы стать лучшим. И если ты говоришь, что твое государство лучшее, самое сильное, самое там, умное, самое свободное, самое, то твои люди проникаются этим и понимают, что ради этого стоит жить.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и...

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице. В Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Росатоме прокомментировали удары ВСУ по району Запорожской АЭС. Вклад искусственного интеллекта в экономику России к 30-му году может достичь 5,5% ВВП. Роботы-дворники вышли убирать улицы Уфы. Теперь подробнее. Удары ВСУ по району Запорожской атомной электростанции создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Ранее он провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого главной темой стала запредельно тяжелая ситуация вокруг АЗС и в Энергодаре. Лихачев добавил, что это будет обсуждаться также на переговорах Россия-МАГАТЭ в Калининграде 10 июля. Встреча пройдет в расширенном составе с участием представителей других министерств и ведомств, в частности, Минобороны и Росгвардии. Искусственный интеллект в российской экономике уже прочно занял положение драйвера поступательного движения практически каждой отрасли. Экономический эффект от его внедрения в России к 30-му году может достигнуть почти 13 триллионов рублей ежегодно, что составляет около 5,5% ВВП страны. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко. Широкое распространение нейротехнологии он связывает с низким порогом входа, гибкостью интеграции и возможностью применения в разных секторах экономики. Лидером по применению искусственного интеллекта остается IT-отрасль. Также технологии активно внедряются в коммуникациях, банковском секторе, торговле, нефтегазовой промышленности, машиностроении и металлургии. Москва и Чеченская Республика Татарстан разделили первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, результаты которого представило Агентство стратегических инициатив. На второй строчке списка Нижегородская и Московская области, за ними следует Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Четвертое место разделили Калужская область и Краснодарский край, а пятую строчку Республика Крым и Чеченская Республика. Анапа остается самым доступным курортным регионом Черноморского побережья для летнего отдыха российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас на лето уже реализовано около половины номерного фонда, а на осень порядка 15%. При этом подчеркивается, что экономия на отдыхе в Анапе может быть значительной, если выбирать не центральные районы, а ближайшие поселки. Так, поселок Витязево предлагает отели дешевле, чем в центре города. Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на станицу Благовещенскую. Роботов-дворников, которые не только ликвидируют загрязнения, но и собирают информацию о состоянии улиц, потоке пешеходов, начали тестировать в Уфе. Об этом сообщает мэрия города. Там уточнили, что целью эксперимента стала объективная оценка эффективности, экономической целесообразности и адаптивности автономных систем в городской среде. В администрации обратили внимание, что автоматизация

0: Автоматизация снижает затраты на зарплаты, обучение персонала и простои, а свободные средства можно будет направить на развитие других городских проектов, например, парки, транспорт или образование. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:01, пятница, 5 июня, 26-й год, Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии. Всем здрасте, мы сегодня в этот, так сказать, галопом по Европам. Лесо, привет.
3: Всем привет, привет,
2: да,
3: Алеша.
2: У нас питерский международный экономический форум вносит коррективы в наш формат, поэтому главной темы нет, мы, так сказать, быстро. Давайте быстро-быстро про этот приметы и быстро-быстро по новостям. Впереди у нас еще интересное интервью будет буквально через 10 минут. Значит так, сегодня наши предки отмечали день Левона Огуречника, он же Левон Конопляник. Левон Конопляник – это, так сказать, не дилер какой-то, а это, ну, вот, бывший святой, который... Сегодня было принято последний день, когда нужно было сажать огурцы, и нужно было сеять коноплю. Значит, существовал особый обряд. Оказывается, наши предки хранили яйцо, освященное еще во время Пасхи, до сегодняшнего дня. И вот потом, когда коноплю уже посеяли, разбивали это яйцо и разбрасывали скорлупу по полю. Вот это любопытная такая история.
3: Так, что там еще есть?
2: Значит, ну ничего, все нормально. Какой сегодня день, такой будет август, считали.
3: Это солнечный день в Москве,
2: хороший,
3: по крайней мере.
2: Хороший, по идее, да. Значит, категорически нельзя сажать огурцы в плохом настроении, мыть голову, оказывается.
3: Нельзя?
2: Нельзя, нет. Напрасно это было сегодня с утра. Значит, и пользоваться чужой расческой тоже нельзя. Вот. Вот это хорошее. Пересчитывать свои богатства тоже нельзя. Вот. Так что, так сказать, все, отмечаем сегодня день. Звоним Левону Коноплянику, у кого есть такие знакомые. Да, поздравляем Левонов с их днем. Так, погнали к нашим новостям, актуальные новости. Палата представителей США, это нижняя палата парламента, одобрила проект о санкциях против России. Там не только речь о санкциях против России, сколько о выделении помощи Киеву.
3: Да, на 8 миллиардов. Нужды.
2: 8 миллиардов, совершенно в виде займов.
3: Да, в виде займов, что тоже важно.
2: Это не только Киеву, но и по партнерам по НАТО.
3: Да.
2: Вот. Ну и санкции. Санкции против России тоже любопытные вещи. Значит, ну типа расширяют, что ли, как бы полномочия Трампа. Этот законопроект предполагает, что Трамп может принимать решения единолично в отношении российских активов. Дополнительные какие-то. Они и так заморожены. Что там предпринимать-то? Изымать, что ли? Это раз. А во-вторых, вводить пошлины, любопытно, с ограничением. Трампу разрешили вводить пошлины с ограничением в 500%. То есть 501 нельзя, 499 можно.
3: Такая двойная игра, мне кажется. Знаешь, я когда утром читала эту новость, я ее в целом перечитывала для себя и пыталась разузнать подробнее, потому что следующей новостью мы сейчас расскажем о том, что у Пескова спросили, вероятна ли встреча Путина и Трампа, и он ее оценил в 50/50.
2: Ну, понятно, да. Да,
3: да. Такой труд. И тут мне как бы интересно, они вводят против нас санкции, они дают 8 миллиардов
2: поддержки
3: Украине.
2: Подожди, еще не вводят. Речь идет о том, что они, так сказать, просто разрешили Трампу вводить новые ограничения. Он еще ничего не вел. Решение принимает Трамп, в конце концов. Значит, и по поводу
3: Но
2: этой
3: все
2: помощи
3: равно
2: 8 миллиардов.
3: 8, да.
2: Еще не выделили. Еще раз, надо, так сказать, чтобы этот законопроект подтвердил Сенат, и только потом, так сказать, эта возможность появится.
3: Слушай, я думала, вот уже поддержали 226 законодателей, 195
2: высказались.
3: Но
2: это первый этап,
3: все,
2: еще будет второй
3: теперь.
2: Шажочек. Да, еще должен быть обязательно второй шажок, то есть Сенат должен был предпринять. Значит, что здесь важно? Важно, что отношения как будто бы ухудшаются. Вчерашнее заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова тоже об этом говорят, да, о том, что Запад снова консолидируется в вопросе, с нашей точки зрения, с точки зрения России, по вопросу Украины. До этого нам казалось, что, значит, существует Европа отдельно сама по себе, и существует Америка, которая сама по себе. Америка не сама по себе, а в смысле Трамп, да, президент Трамп. Казалось, что он в большей степени как бы настроен на урегулирование, там, на компромиссы. Мы помним, как витал этот дух Анкориджа, значит, сколько было надежд и чаяний, связанных с главой Белого дома. Но кажется, что, так сказать, все сейчас переворачивается. И вот эта история с обеих сторон. То есть у нас меняется отношение как будто бы к Соединенным Штатам Америки. И внутри Америки тоже вот эти процессы стали происходить. Но посмотрим, не знаю. Я думаю, конечно, так сказать, разрешат. Сенат тоже поддержит законопроект. Разрешит Трампу и выделение этих денег, и дополнительные ограничения в адрес России. Будет ли Трамп их вводить или нет, мы не знаем. Но точно понятно, что это теперь становится как бы инструментом давления, да, влияния на Россию. Типа, вот, так сказать, если так, то мы вот можем еще 8, а можем еще больше, а можем еще не 500, а 1000% ввести пошлины, а можем еще что-то. Хотя, так сказать, товарооборот минимальный между нашими странами. Но поэтому вот эти вот 500, пошлины 500% как будто бы там не сильно должно нас пугать, но так или иначе это сигнал. Так, значит, еще тут скажем, что о заявлении замминистра иностранных дел Михаила Галузина. Успеем сказать, да?
3: Да, про он Европу. Говорит о том, что европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для переговоров по Украине, и Россия даст им оценку.
2: Да, потому что все идет вокруг этих переговоров, а как бы суть не ясна. Вчера тоже Сергей Викторович Лавров отчитал европейцев по этому поводу, что, дескать, нету конструктива в их заявлениях. Все возможности, которые у них были, они были упущены. И теперь, словами замминистра иностранных дел, Россия говорит, что нету конкретных предложений. Ждем, видимо, ждем как бы конкретных предложений о Европе. Они должны будут касаться стратегической стабильности и коллективной безопасности.
3: Ну и вот опять же он говорит, мы посмотрим, стоит ли эти идеи для того, чтобы их в целом вообще обсуждать нет.
2: Так, Крым заработал на продаже активов украинских олигархов 13 миллиардов рублей. Ну, как будто бы не так много 13 миллиардов рублей.
3: Да, я тоже об этом подумала, что это не такая уж большая сумма.
2: Да. Да. Ну, хорошо, ну, заработали, мы рады за крымчан, поздравляем. Да. Так, и вот это интересно, Силуанов заявил о возвращении к политике предсказуемого рубля. Рубль у нас предсказуемый теперь. Раньше был загадочный такой весь, такой непредсказуемый. А что же будет с рублем, никто не знал. Это был, как девица был наш рубль, а теперь все, теперь он предсказуемый. Об этом говорит
3: глава Минфина. Ну, вот он говорит, опять же, да, бюджет всему глава.
2: Да.
3: Тоже интересное замечание.
2: Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы, инфляция, ставки и так далее, напоминает нам. Значит, и по словам Силуанова, экономика России уже почти прошла. Почти прошла такой период и приблизилась к стадии сбалансированного роста. Значит, теперь непонятно, что будет, собственно, с ценами на валюты. Но если рубль становится предсказуемым, как это повлияет на его стоимость и на стоимость импорта и экспорта наших товаров и тех, которые мы покупаем за рубежом.
3: А я так поняла, что, знаешь, эта новость взаимосвязана со следующей нашей новостью, где Мутко заявляет о том, что спрос на рыночную ипотеку в России начал восстанавливаться. И в связи с этим у нас получается так, что 50% кредитов уже есть, и льготные ипотеки будто бы будут
2: не
3: снижаться.
2: Нужны, они не нужны, конечно. Льготные ипотеки, это ну, об
3: потому,
2: этом...
3: Потому что появился спрос. Я так поняла эту новость, да.
2: Ну, представляете, сколько всего хороших экономических новостей. И рубль предсказуемый, и спрос на рыночную ипотеку в России начал восстанавливаться. А так говорит он о льготных ипотеках, станет больше или меньше льготных ипотек? Непонятно.
3: Ну вот пока он об этом не говорит, нет.
2: Пока не говорит, нет. Ну хорошо, значит, еще...
3: Доля льготных программ в объеме выдач может достичь примерно 57% по итогам 2026 года, заявляет Мутко.
2: Хорошо, и одной строчке тогда успеем сказать, что российская вакцина от аллергии на цветение березы, радуйтесь, появится осенью. Это хорошая новость. Все, друзья, да? Все же можно уже, так сказать, подводить, закрываться, да. Лесохабалова, Алеша Тимофеев, мы скоро вернемся, не переключайтесь.

0: Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. У нас в гостях сегодня Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анатолий Геннадьевич, учитывая свежее буквально заявление Антона Силуанова, можно, наверное, сказать, что с определенной долей оптимизма смотрим, ну, пока на этот 2026 год, говоря о том, что и планку по, значит, налогам не перегнули, и доходы россиян растут, или тут есть определенные подводные камни, пожалуйста?
2: Ну, год начинался трудно. Темпы роста вала внутреннего продукта были отрицательными в январе, феврале, но март вселил оптимизм, поскольку почти на 2% вырос валовый внутренний продукт и перекрыл практически то падение, которое наблюдалось в начальных месяцах. Ну и мы смотрим, уже апрель тоже с плюсом идет, причем с неплохим. Надеемся, что и май будет такими же признаками. Если раньше прогнозировался темп роста по году в 1%, сейчас уже многие говорят о 2%. То есть экономика выправляется, и это говорит о том, что все-таки некоторые направления, ну, развиваются неплохо. Причем эти направления как раз определяют будущее нашей страны, технологическую перестройку. Это приборостроение, это цифровая экономика, в общем, все, что связано с такими воспринимающими отраслями, развивается более быстрыми темпами. По некоторым направлениям, там, по цифровой экономике рост вообще больше 10%. Ну, и это как раз говорит о том, что лицо нашей экономики, ну, меняется. Не так быстро, как хотелось бы, но меняется, и, соответственно, Россия будет, ну, такой высокотехнологичной страной, активно использующей цифровые технологии. Я вот здесь на форуме, кстати, уже был.
1: Да, пожалуйста.
2: У некоторых ребят, которые занимаются IT-продвижением, они входят в четверку самых продвинутых организаций вот в этой цифровой сфере. Ну и, как они сказали, мы все друг друга знаем. И японцев, и американцев, и в Европе одна компания работает. То есть входим в четверку ведущих стран по некоторым направлениям, вот как раз связанных с цифровой экономикой.
1: Я все чаще слышу мнение о том, что кадры возвращаются в нашу страну, особенно говоря об айтишниках.
2: Да, айтишники, слава богу, начали возвращаться. Но то, что доходы у них тут сопоставимы с тем, что за рубежом получают. Цифровики, конечно, у нас сейчас неплохо зарабатывают. Но и надо иметь в виду, что практически все отрасли, все направления у нас в ближайшее время будут цифровыми. Там, с одной стороны, уже специалисты, которые эту цифру создают, внедряют, но одновременно нужны те цифровики, которые защищают. Здесь мы тоже, слава богу, имеем специалистов, выращенных у нас, очень продвинутых, потому что цифра — это в том числе и атаки. И в основном, кстати, из-за рубежа. Да. Поэтому надо и защиту тоже активно развивать. Слава богу, специалисты есть.
1: В целом, я так полагаю, курс продолжается от такого, если позволите, избавления от внешнего влияния. Это же касается и валюты, и не только нашего цифрового суверенитета, а вообще, да, многогранный здесь вопрос.
2: Да, и мы те же, если говорить о финансовой сфере, банкоматы сейчас заменяем на наши российские, и программное обеспечение этих банкоматов тоже российское.
1: Банкоматы упомянули. Я смотрю, в последнее время очень активный регулятор вмешивается во всю эту историю, вмешивается в хорошем смысле, я так полагаю. Мы с вами ранее обсуждали систему единого QR-кода, а сейчас, судя по последним заявлениям Эльвиры Набиуллиной, планируется и уже внедряется, пока в формате пилота, банкомат условно равный для всех участников, как со стороны банков, так и для потребителей. В чем выгода самим банкам, в первую очередь? Для потребителей-то вроде как понятно, отсутствие комиссии и прочего.
2: Эти банкоматы все-таки атакуются.
1: Ну, да.
2: В основном это были зарубежные. Естественно, за рубежом знали, как скрывать, как создавать проблемы. Поэтому надо безопасными делать эти инструменты. И Центральный банк правильно направление выбрал. Чтобы были универсальные банкоматы, их можно было универсально обслуживать. Это, кстати, и банкам выгодно, когда универсальные аппараты используются, то, соответственно, не надо там кадры специально готовить вот для такого банкомата. В этом плане банки выигрывают меньше затрат, но и самое главное, что оно более безопасно. Но и при этом надо иметь в виду, Банкоматы все меньше начинают использоваться.
1: Это факт.
2: Так, сейчас население активно использует QR-коды, все более активно. И вот QR-коды, они как раз вытесняют в том числе и банкоматы.
1: Конкурентная борьба у банков, как думаете, куда сместиться? Если раньше действительно создавали определенную инфраструктуру, каждый банк свою, кто-то первый внедрял свои QR-коды, потом, соответственно, условно, биометрию в тех же самых банкоматах. Сейчас этот вектор куда-то смещается? Вообще было, да.
2: Технологизация тоже. То есть вы с помощью QR-кода, например, оплачиваете товары, услуги, какие-то дополнительные кэшбэки получаете, если покупаете товары, с которыми те же банки имеют определенные соглашения. В общем, скорее, опять же, в технологизацию уходят банки. Как можно больше разных услуг. Вы заходите на страничку банка, в котором храните свои деньги, через которую проводите платежи, и видите кучу всяких сервисов, которые банк параллельно, в том числе и не банковских сервисов, предлагают для того, чтобы человеку было интересно заходить на страницу этого банка, и по пути еще и, во-первых, хранить там деньги, потратить эти деньги, за что банки иногда берут комиссию.
1: Сейчас еще наличие банка в белых списках тоже для многих россиян актуально, конечно, обещают.
2: Белые списки – это те банки, которые могут обслуживать наших граждан независимо от наличия интернета. Таких банков сейчас 7. Мы считаем, что это неправильно. Поставил я вопрос этот в Государственной Думе о том, что наши все банки входили в белые списки. Как выяснилось, что Центральный банк эту идею тоже поддерживает. Набиуллина высказалась за включение всех банков. Правительство тоже, как выяснилось, не против. По крайней мере, когда мы поставили вопрос, они согласились с этим. Но говорят, надо время. И нужно программные продукты этих же банков, чтобы были сопоставимы, по крайней мере, могли работать с тем, что Минцифра подготовила, реализовывает. Я думаю, что в короткое время все банки включатся в этот белый список. Значит, они будут обслуживать своих клиентов даже тогда, когда интернет не работает.
1: То есть пока вопрос, скорее, он технический, и безопасности.
2: Да, и требует определенного времени.
1: Анатолий Геннадьевич, на ваш взгляд, будет ли в ближайшие месяцы до конца 2026 года на Центральный банк принимать более смелые решения в отношении ключевой ставки?
2: Я думаю, что Центральный банк абсолютно правильно. Не думая, зная, уверен, абсолютно правильно поступает. Есть, кстати, примеры. Турция резко снизила ключевую и получила всплеск инфляции довольно серьезный. И сейчас, подняв ключевую ставку, никак не может побороть тот уровень инфляции, который сформировался. То, что и доверие населения от таких скачков к действиям Центрального банка сразу падает. Поэтому Центральный банк абсолютно правильно, взвешенно поступает. Она почти год уже постоянно снижается, но на 0,5%, как обычно. Хотя последние 3 недели я постоянно слежу за показателями инфляции, а инфляция имела, если в сумме взять 3 недели, то отрицательные темпы. Это как раз фактор, который позволяет мне достаточно уверенно предполагать, что ЦБ снизит ключевую ставку. И на очередном заседании, это будет 19 июня, полагаю, что на 0,5% точно снизит, но если в следующую неделю мы будем иметь отрицательные темпы инфляции, то, соответственно, ключевая может быть снижена и на 1%.
1: А какие риски сохраняются для таких резких, в случае чего, скачков инфляции?
2: Рост инфляции – это значит падение наших доходов, это Росцен съедает наши заработные платы. Поэтому это главный риск для населения. И если цены растут более быстро, чем вы получаете доходы, люди стремятся быстрее их потратить, деньги не несут их в инвестиции, во вклады. Соответственно, экономика меньше ресурс для финансирования тех или иных программ. Я все-таки, исходя из того, что Центральный банк очень аккуратно снижает ключевую ставку, предполагаю, что такого всплеска инфляции не будет.
1: И на вкладах тоже стоит отметить, денежки-то копятся у наших соотечественников, поэтому здесь...
2: Около 60 триллионов рублей на вкладах у населения. На самом деле мы заинтересованы в том, чтобы деньги на вкладах уходили в инвестиции, то есть на фондовый рынок, потому что на вкладах деньги короткие, а экономика нуждается в длинных деньгах. На фондовый рынок деньги пойдут только тогда, когда процент по вкладам будет ниже, чем это есть сейчас.
1: Менее привлекательно, сейчас.
2: То есть фондовый рынок станет интересным только тогда, когда процент по вкладам будет низкий, а, соответственно, тогда, вложив в ценные бумаги, вы заработаете больше. Я рассчитываю, что к этому мы придем в следующем году, потому что вряд ли ключевая ставка будет в этом году ниже 10%.
1: Сегодня крепкий рубль, это уже говоря о доходах, у наших экспортеров особенно, хорошо это или плохо? Вот мы видим, да, там рубль укрепился, курс доллара падает, но всегда мы слышали в разные промежутки, особенно в последние лет 5, разные мнения, порой прямо противоположные. То крепкий рубль хорошо, то плохо. Вот сегодня есть какая-то единая оценка этому?
2: Ну, я не сторонник крепкого рубля. Я считаю, что если бы он стоил сейчас 80 рублей за доллар, это было бы лучше для нашей экономики. Ну, поскольку чем дешевле рубль, тем более конкурентна наша экономика по сравнению с импортными товарами. Ну, а поскольку рубль сейчас укрепляется, то российское производство становится менее конкурентным с точки зрения цены по сравнению с импортными товарами. И в результате многие, скажем так, не производят товары, которые могли бы производить, либо сворачивают производство, потому что не выдерживают конкуренцию ценовую. Самый лучший курс – стабильный курс, но сейчас он укрепляется в силу разных причин, в том числе и силу высокой цены на нефть. Цена на нефть практически в 2 раза увеличилась по сравнению с тем, что было в начале года.
1: Говоря о Ближнем Востоке, о конфликте, который сейчас все еще так очень аккуратно, но даже, наверное, нельзя пока говорить о каком-либо понимании дальнейшего плана возможного перемирия и прочего, да, потому что здесь и взаимный обмен ударами по военным базам продолжаются время от времени. Но даже если, предположим, заключили мирное соглашение, мы вернемся к тем показателям цен на нефть, как это было до начала конфликта? Или это уже все перестроилось?
2: Ну, если говорить о геополитическом факторе, на мой взгляд, американцы от него точно выиграли. Они сначала затеяли события на Украине, создали эти проблемы, нам тянули в эти проблемы европейцев. Теперь они не поставляют оружие Украине, они продают его. Его оплачивает Европа. Самая проигравшая сторона в этом процессе – Европа. Далее, если говорить об Иране, они тоже затеяли эту возню там, в Иране. Создали проблемы. Цена на нефть выросла. Америка – нефтедобывающая страна. Она продает в 2 раза дороже ту нефть, которую продает на рынке. Благодаря этой ситуации в мире они сейчас зарабатывают. Поэтому говорить о том, что там что-то успокоится, что-то утихомирится. Если американцам это выгодно, зачем они будут утихомирить, успокаивать?
1: Ну, логично. Спасибо вам огромнейшее за этот разговор, что пришли, посетили нашу студию. Анатолий Геннадьевич Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
2: Всего доброго.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Подразделения российской группировки «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли более 3045 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, противник потерял 14 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. В ведомстве также напомнили, что в результате активных наступательных действий группировки был освобожден населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» назвала пиар-ходом публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт. Ранее глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя послание, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Вряд ли какое-то интеграционное объединение в мире может сравниться с Евразийским экономическим союзом по показателям обеспеченности продовольствием. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Аверчук. Он уточнил, что страны объединения полностью покрывают свои продовольственные потребности в зерне, мясе, птице, молоке, растительных маслах и яйцах. По его информации, за последние 10 лет сельхозпроизводство в странах ЕАЭС выросло в реальном выражении почти на треть. Взаимная торговля аграрной продукции выросла в 2,7 раза. За экспорт из Союза увеличился в 2,5 раза. Нефтекомпании, заключившие с властями соглашение о поставках топлива на внутренний рынок Российской Федерации, уже выполняют свои обязательства. Об этом заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев. Он добавил, что соглашения о таких поставках в ближайшее время будут подписаны со всеми 12 крупнейшими нефтекомпаниями. Предполагается, что эти соглашения отрегулируют в этом году объемы поставок топлива на внутренний рынок и розничные цены, исходя из прогнозной инфляции. Российский пассажирский самолет Ил-114-300, который, как ожидается, заменит устаревший в стране Ан-24, получил сертификат типа, передают РИА Новости. Самолет представляет из себя модернизированную версию турбовинтового Ил-114. Отмечалось, что летно-технические характеристики нового самолета превосходят все зарубежные аналоги. Это же касается топливной эффективности, дальности и грузоподъемности. При этом машина может эксплуатироваться в разных климатических условиях. Отмечается, что первым эксплуатантом Ил-114-300 станет региональная авиакомпания «Второй Архангельский авиаотряд». Ей будут переданы 3 самолета в 2026-2027 годах. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Что ж, в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» до 2030 года планируется запустить программы по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов, но объем инвестиций оценивается примерно в 1 триллион рублей. Какой эффект дадут эти вложения, что уже удалось российской нефтехимии, какие технологии определяют будущее отрасли, обсуждаем с председателем Совета директоров госкомпании «Титан» Михаилом Сутягинским. Михаил, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время, присоединились к эфиру. Первый вопрос такого общего характера, если позволите. В каком состоянии находится сегодня наша отечественная российская нефтехимия? Пожалуйста.
4: Ну, я бы оценил, она находится в положительной динамике. Значит, конечно же, темпы создание новых материалов в национальном проекте, я бы сказал, они оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, в принципе, химический комплекс демонстрирует положительную динамику. И количество новых продуктов мы видим по той информации, которая сегодня выходит в эфир. Значит, могу сказать на примере группы компаний «Титан», мы за последние полгода запустили 2 новых продукта. Они все находятся в списке как раз именно тех и наименований, которые вы сейчас только что огласили. Значит, над этим трудятся сегодня, в принципе, химики страны, которые недавно отметили День химика, с чем я их поздравляю. И в этом плане, как бы, конечно, для нас есть определенные ограничения, которые, в принципе, не дают в полной мере, так сказать, набрать ускорение, которое необходимо. Но в целом мы считаем, что у нас еще есть немножко времени к тому, чтобы, возможно, за счет изменения денежно-кредитной политики, которая сегодня у нас существует, мы, в принципе, сумеем нагнать необходимое количество, так сказать, тех проектов, которые нам очень важны.
2: Говоря о проектах, ну, собственно, мы и находимся на Петербургском экономическом форуме, везде подписание соглашений, инициативы на отраслевые. Какие из них вы считаете сейчас основными, ведущими, чтобы, на чем бы вы сакцентировали свое внимание?
4: У нас сегодня острым дефицитом является для производства различных полимеров, композитов. Это базовые мономеры, которые являются как лего для любого процесса полимеризации, процессов, связанных с созданием новых материалов, без которых, к сожалению, будь это процессы, связанные с процессами поликонденсации, процессами гидратации. Для этого необходимы те реагенты, которые позволяют нам либо активизировать химический процесс, значит, либо быть достаточным для того, чтобы это состоялось. Поэтому нам важно сейчас вот недостающий этот ассортимент, особенно для новых материалов, в принципе, создать, я бы так сказал, повзаимствовать, как бы, но тем не менее, в принципе, разместить и настроить у себя для того, чтобы мы не чувствовали зависимость и не страдали бы от тех санкций, которые нас, в принципе, наделили, так скажем, на сегодняшний день. Поэтому, в принципе, я считаю, что это вполне исполнимо. Сегодня научно-технические центры, инжиниринговые центры, значит, вся программа поддержки, которую демонстрирует сегодня Минпром, Минэко, значит, все нацелены именно на устранение, так сказать, этого вот разрыва в мономерах.
2: Да, как сейчас это еще называют ранее импортозамещением, сейчас технологическим суверенитетом, да, как вот такая основная задача отрасли. И в связи с этим, Михаил, вам вопрос, да, какие решения приняла группа компаний «Титан», чтобы создавать, во-первых, независимые производственные цепочки, и какой продукт действительно можно полностью назвать отечественным?
4: Ну, здесь, наверное, есть смысл сейчас сказать в запуске производства низкомолекулярного высокореактивного полиизобутилена, который от научно-исследовательской работы вышел в реализацию в промышленном виде продукции. Мы запустили мощность на 10 тысяч тонн продукции, которая на сегодняшний день, в принципе, позволяет там, множество отраслей народного хозяйства, начиная с масляного блока нефтяных компаний, заканчивая там, тот, кто производит герметики, клей, значит, где есть необходимость в тех же супер, так сказать, клеях, или для того, чтобы можно было создать там очень хорошие условия для адгезии, в том числе как в процессах лакокраски, для того, чтобы можно было там увеличить срок службы этих продуктов, их прочность. И это является, я, на мой взгляд, так сказать, сегодня стратегическим, в принципе, одним из компонентов для использования в нашей промышленности. Это наш продукт, наша лицензия, наш патент, разработка и его внедрение.
2: Ну, в таком случае не могу не спросить о рынках сбыта. Какие сейчас самые перспективные варианты для российской промышленности, да, из зарубежных партнеров, с кем работаете активно сейчас?
4: Мы говорим об программе импортозамещения. Мы понимаем объемы потребления нашей отечественной промышленности, и в первую очередь мы работаем на закрытие именно этой зависимости, именно в объемах, которые, в принципе, потребляются. Но сегодня «Химпром» работает еще и над тем, чтобы можно было одновременно присутствовать на экспортных рынках. Как индикаторы цены, качества, индикаторы того, что мы находимся в технологическом, так называемом, вот, в коридоре, который нас там не оставляет как аутсайдерами, а наоборот, так сказать, дает возможность, в принципе, говорить о том, что мы являемся лидерами в этом направлении.
2: Угу. В таком случае, получается, внутренний, ну, как бы внутренний рынок всегда первичен, конечно, для компании.
4: В этом и есть
2: потребность, да, населения.
4: Абсолютно,
2: да,
4: верно. В этом есть смысл самой программы импортозамещения. И мы в первую очередь и работаем на независимость российского рынка.
2: Угу. Тем не менее, уже ведутся с кем-то переговоры, говоря об экспорте, да, вот учитывая расширение и логистических цепочек, и действительно, возможно, возникшего спроса, учитывая качество продукции, собственно, то, о чем вы сейчас говорили.
4: Вы знаете, множество компаний, которые сегодня работают именно над созданием новых, в принципе, материалов, они одновременно смотрят как отечественный рынок, так и экспортный рынок. То есть, проводя и маркетинговые исследования, проводя и консультируясь по новым логистическим цепочкам, которые сегодня там, тем не менее, в принципе, как новые направления, они открываются, потому что мы видим те ограничения, которые вводятся, в том числе вот с иранскими событиями. Как бы, конечно, мы больше пытаемся использовать транссибирское наше направление, как бы, и отрабатываем это с нашими российскими железными дорогами, и с вплоть до авиа, в зависимости от объемов, в зависимости от потребностей и сроков доставки этого. Поэтому, да.
2: Ну, слушайте, в таком случае вот столько интересной фактуры уже прозвучало, пора про инновации говорить, если позволите к этому перейти. Группа компании «Титан» очень активно развивает, вот специально уточнил, микрофлюидные технологии. Но я уверен, что у слушателей сразу возникает много вопросов на этот счет. Для этого отдельный был центр в Москве создан. Что это такое? Можно ли вообще это простыми словами объяснить? Где применяется, пожалуйста?
4: Да, применяется это в малотоннажной химии, применяется это в любом химическом, в принципе, процессе, там, где этот процесс подходит и может служить заменой объемным технологиям. Значит, ну, пример, парфюмерно-косметическое направление. Так. Значит, это больше половины всех технологических процессов сегодня подлежит переводу на микрофлюидику и проточные технологии. Что это такое? Это в первую очередь сердце, это микрочип, вот размер ваш телефон, так, который может производить 200 тонн в год товарной продукции. То есть здесь присутствует многоканальное, микроканальное именно, большое количество в реакторе этих каналов, через которые под достаточно большим давлением происходит химическая реакция, которая в 5-10 раз быстрее, чем эта скорость в объемном реакторе. Это позволяет нам сэкономить энергетику, улучшить выход целевых продуктов. В целом это дает значительное снижение себестоимости товарной продукции. И ну вот давайте, у всех есть представление 20-40-футового контейнера.
2: Так.
4: 20-футовый контейнер может произвести до 5000 тонн в год товарной продукции. В силу того, что у нас мало тоннажки, или там, к примеру, в парфюмерии, либо в косметологии, там 100-250 тонн необходимо продукции всего в год, потому что это же дозировка идет в граммах, либо идет в миллилитрах, в небольшом принципе, количестве, но имеет высокую реактивную свою активность. И это очень сложно произвести на объемных технологиях, где вместо этого 20-футового контейнера ты должен занять площадь 300 квадратных метров, 500 квадратных метров, имея при этом технологические разрывы. Неважно, что там давление даже, допустим, в процессах и температура может быть более выгодна, чем здесь. Но чем выгодна микрофлюидика?
2: Угу.
4: Если происходит разрушение какого-то канала, так. Это микро, он не наносит вреда никакого, ни технологии, ни окружающим. Он либо купируется, либо меняется чип. Значит, и в данной ситуации, во-первых, сроки ремонта, сроки обслуживания. Мы можем использовать один и тот же реактор, получая 5-6 видов продукции. Ну вот если 200 тонн нужно продукции, к примеру, гипериза сегодня в стране, да, то 200 тонн он может вырабатывать там 5-6 раз, так сказать, в год для того, чтобы там, распределив равномерными партиями. За это время он может выпускать еще 5-6 видов продукции, что, в принципе, повышает эффективность использования этого оборудования. Это
2: можно очень... ее назвать такой легко адаптируемый, получается?
4: Это легко адаптируемый. Вопрос с точки зрения, есть сложности сегодня с изготовлением этого оборудования. Но мы работаем над этим, так сказать, сегодня создан специально проектный институт, с достаточно таким уже набирающим компетенции конструкторским отделом, который занимается. Мы сегодня сделали, к примеру, уже собственное производство насоса, который дает возможность повышения давления до 300 атмосфер. Это очень высокий, так сказать, уровень, что, в общем-то, в принципе, чипы мы уже научились производить сами. Может быть, не весь ассортимент, так сказать, но это уже положительная, в принципе, динамика. К примеру, Южный федеральный университет, вот еще чернила не высохли, они смогли получить из фенола в одну стадию анилин. Анилин у нас является стратегическим продуктом для дальнейшего передела производства изоцианатов. Сегодня Китай монополист в этом плане. Поэтому сегодня предприятие «Химпрома» предпринимает все возможные, так сказать, и невозможные силы к тому, чтобы, в принципе, сделать собственное производство этого направления. А от него зависит очень большая номенклатура тонкого органического синтеза.
2: Кроме инноваций, знаете, самое примечательное то, что за этим всем стоят люди, кадры. Вот это вот тоже вызывает неподдельный восторг. Я вот так вот только могу высказаться. Но в таком случае, Михаил, отдельная проблема, наверное, можно ли назвать ее проблемой, которая стояла всегда перед нашим химпромом, разрыв между разработкой и внедрением непосредственно. Как приходится это преодолевать? И все-таки проблема это или нет? Может, я же лукав?
4: Ну, наверное, надо сказать спасибо тем людям, которые инициативно это направление сегодня возглавили и его пытаются развивать. Значит, да, это компетенция, которая там, пока наращивается только за счет именно внутреннего уровня тех компетенций, которые у нас есть. Зарубежные наши партнеры этим делиться не собираются, но дан старт этим направлением, поэтому сегодня более уже 10 университетов, ведущих университетов страны, в этом плане работают. И я считаю, что в ближайшее время мы сможем настроить, наверное, более тесную связь с этим. У нас сегодня созданы ПИШИ, да, передовые инженерные школы.
2: Угу.
4: У нас сегодня уже есть реальная база, где мы можем проходить не просто практику, а вести обмен с высшими учебными заведениями, которые, в принципе, имеют уже лабораторные установки и, в принципе, ведут обучение по этому направлению. Поэтому я думаю, что в ближайшие 3-5 лет у нас будет хорошие результаты, которые уже будут там выполнять наши выпускники и молодые ученые.
5: Угу. И еще говоря о реальном производстве, недавно вы запустили новый завод, первый в России, как я вижу, по производству микронизированных силикогелей и стабильных силикозолей. Продукция, которая в разных сферах используется. Можете объяснить слушателям, где конкретно и насколько велик спрос на эту продукцию?
4: Вообще, это, с одной стороны, новое направление, которое позволяет нам получить большое количество новых материалов, потому что микронизированный силикогель имеет размер от 1 до 100 нанометров. То есть это позволяет нам использовать в большом количестве направлений, как минимум в 13 отраслях народного хозяйства и более 30 направлений. Лакокраска, значит, которая дает повышенную адгезию, металлургия, которая придает прочности продукта, потому что это диоксид кремния, который обладает очень высокими прочностными функциями. Это использование в резиновых смесях как в РТИ, так и в производстве автомобильных шин. Ну, не только автомобильных, а грузовых, так сказать, шин, что повышает износостойкость, позволяет улучшить сцепление с дорожным покрытием. Это направления, связанные с композитами в области полимеров, которые придают эластичность, больший, опять же, срок службы, либо более высокие температуры для того, чтобы там, где в этой ситуации необходимо. То есть продукт, который, ну, я бы сказал, сегодня качественно может повысить конкурентоспособность и привлекательность большого количества номенклатуры.
5: Спасибо. Вот это мне, как гуманитарию, конечно, сложно понять. Я вас очень внимательно слушаю, но уверен, среди наших слушателей огромное количество специалистов, которые, ну, или любителей, которые разбираются в нефтехимпроме. Но мы вернемся к цифрам, которые озвучили в самом начале. 1 триллион рублей до 2030 года в химпром. Какой эффект ожидаете от вложенных средств?
4: Ну вот, вы знаете, это направление, если так можно сравнить, имея собственную базу мономеров, да, мы имеем возможность расширить количество выпускаемой продукции в разы. Вот даже на примере силикогеля, да, я вам сказал, что он имеет возможность применения в 13 отраслях народного хозяйства, но при этом более 30 направлений. Вот диоксид кремния — это... Мы знаем, да, по таблице Менделеева и по материаловедению, что после алмаза это второй по прочности продукт, который позволяет, в принципе, сохранить очень большое количество там, видов продукции, которая может быть продлена по сроку службы, там, к примеру, до 50 лет. Uh-huh. Что, в общем-то, в принципе, экономит расходные материалы, экономит, так сказать, возможности использования это в ремонтных направлениях для предприятий. То есть, в любом случае, амортизационный срок здесь возрастает. Важно же не тратить деньги, а экономить их для того, чтобы, в принципе, можно было, выпустив продукт, он мог больше время и длительное проработать. Автомобиль ты обслуживаешь, там, пробежал 15 тысяч, ты обязан... мы сегодня не можем дать, к примеру, нашим автомобилям гарантию на 1 000 000 километров. И мы знаем, как бы западные компании сегодня такую гарантию дают. В этом используются как раз именно эти продукты, которые позволяют нам, в принципе, получить качественно новые свойства и продолжительность. Поэтому, используя эту продукцию, мы, я думаю, что имеем возможность кратно увеличить объемы товарной продукции, чтобы достичь можно было показателя, в том числе, 1 триллиона. Это же цель, к которой мы должны двигаться. А задачи уже формируются в связи с развитием как раз этих направлений. Поэтому... Будем надеяться, что это будет преодолено.
5: Но это качественно совершенно другой уровень. Знаете, с таким оптимизмом слушаю его.
4: Ну, Для этого и живем, и стараемся, и трудимся.
5: Конечно. Заключительный вопрос. Времени не так много остается. Ваши прогнозы, безусловно. Направления, какие направления исследований, разработок, производства будут определять будущее нашей российской нефтехимии?
4: Очень серьезное направление, которое, в принципе, в ближайшее время в России будет набирать силу, это кремний-органика. Кремний-органические соединения — это все то, что, в общем-то, в принципе, как я уже сказал, дает возможность, в принципе, качественно улучшить множество характеристик существующих уже, в принципе, продуктов. В принципе, мы в некоторой части утратили определенные позиции, но сегодня требуются новые в этом плане материалы, поэтому это будет, в принципе, развиваться. Сегодня большая потребность и необходимость в средствах химической защиты растений, которые позволяют нам увеличить урожайность, она оставляет, в том числе, так сказать, как бы желать лучшего. У нас очень неплохие показатели. В этом плане мы видим, что, в принципе, у нас в стране урожайность растет. Значит, но еще важна сохранность этой продукции. Поэтому вот все то, что связано с развитием этих направлений, это будет иметь существенное значение. Это развитие производства новых видов катализаторов на основе в том числе и силикогеля, который обладает, опять же, так сказать, новыми качественными функциями, имея высокую пористость. Это возможность использования в минеральных удобрениях для сельского хозяйства как сохранитель влаги, особенно в регионах, где имеется там, ну, резко континентальные, либо, так сказать, засушливые времена года, которые там резко снижают нашу урожайность. То есть вот эти направления, в принципе, я считаю, что будут сейчас ключевыми к тому, чтобы можно было, в принципе, развивать нам базовую химию.
5: То есть и можно будет преодолевать в случае, если сезон, ну, грубо говоря, не задался, то максимально хотя бы сохранять продукцию, да, и, возможно, приумножить. У нас остается 2 минуты на эфирного времени. Вот вы удобрения упомянули, и знаете, тут действительно остается таким краеугольным камнем, особенно вот санкционное давление в отношении удобрений. Вот видно, что неохотно принимали это решение. Да, вот я так полагаю, есть такая критическая зависимость от этих самых удобрений. Я говорю сейчас про мировой рынок и мировой спрос. Ваше наблюдение на это?
4: Вы знаете, восприятие же России на рынке, оно имеет такое много и неоднозначную, так сказать, как бы, да, позицию. Вот чем хороши, наверное, мы русские, независимо от всякого, скажем так, воздействия, влияния, невлияния. В принципе, химики делают свою работу и движутся вперед. И я думаю, что, в принципе, перспектива, которая у нас есть, она себя и оправдает, и, в принципе, не заставит долго ждать.
5: И, соответственно, получилось период турбулентности такой преодолеть. Но особенно вот первые годы, когда, ну, действительно промышленники адаптировались. Сейчас, я так полагаю, уверенно встали на рельсы, и остается только дальше двигаться.
4: Знаете, это, наверное, из всего нужно извлекать пользу. И если такое случилось, чего нежелательно было, да, но если такое случилось, то сейчас, я думаю, что уже глядя на и получив еще дополнительно определенные уроки, мы будем иметь в виду все случаи, так сказать, которые врасплох, так сказать, я думаю, что нас больше не заставят.
5: Полминутки остается, и заключительный вопрос, если позволите. Когда закроем потребности внутреннего рынка, рассматриваете Азию в качестве такого, ну, возможно, ключевого торгового партнера?
4: Мы и сейчас Азию не забываем. И, вы знаете, партнерство и торговлю это просто необходимо развивать, и она останется. Это невозможно быть изолированными в этом плане, поэтому это в любом случае и обмен опыта, это взаимодействие, и то, что, в общем-то, в принципе, в любом случае, знаете, в партнерстве, как в споре, рождается истина. Есть новые направления, которые будут дальше, так сказать, развиваться.
5: Супер содержательный разговор, Михаил, спасибо вам огромнейший. Эфир наш подходит к концу. Председатель комитета по химической промышленности «Деловая Россия», вице-президент Российского союза химиков, председатель совета директоров группы компании «Титан» Михаил Сутягинский был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго.
4: Спасибо вам. Всех благ.
0: «2.0». 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его

0: 00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны сообщила об успехах группировки «Южная» в зоне спецоперации за неделю. В Румынии проверяют побережье страны на наличие морских беспилотников. Уголовное дело завели после отравления 14 детей в лагере «Зорница» в Тверской области. Теперь подробнее. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую центральную районную больницу. На месте атаки повреждена надворная постройка. Кроме того, по информации ведомства, в Шевикинском округе в селе Первое Цепляево FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В селе Нежеголе в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Борисовском округе в селе Хатмышска от детонации беспилотника повреждено оборудование. ВСУ за неделю потеряли более 935 военных, танк «Леопард» и 23 боевые бронемашины в зоне действий группировки войска «Южная». Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, потери противника составили 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Ведомстве добавили, что в результате действий этой группировки также был освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Два вертолета проверяют побережье Румынии на наличие морских беспилотников. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат после взрыва морского БПЛА. В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта города Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина. В ведомстве подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях. Дело расследуется прокуратурой при апелляционном суде Констанции. Ответственные службы поддерживают связь с президентом и главой Кабмина. Уголовное дело возбуждено после отравления в летнем лагере «Зорница», откуда 14 детей были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения. Об этом сообщает прокуратура Тверской области. В региональном следственном управлении Следственного комитета добавили, что следователями проведен осмотр помещений на территории учреждения. Совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований. Кроме того, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Испытание легкого многофункционального вертолета АП-55, который призван импортозаместить в Российской Федерации легендарный «Робинсон», планируется завершить в 2027 году и перейти к сертификации. Об этом рассказал главный конструктор вертолета Денис Губарев. Вертолет производится на Кизлярском электромеханическом заводе в Дагестане. Его мощности позволяют выпускать по твердому контракту до 20 машин в год. Возможно, также и расширение производства. В кабине вертолета 5 мест. Он имеет крейсерскую скорость 240 км в час и дальность полета 750 км. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: 4:02, пятница, 5 июня. Продолжаем прямой эфир. Лицо Хабалова. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Далеко от Питерского международного экономического форума не уходим. Там работает, напоминаю, наша студия. Вот сейчас был прекрасное интервью от нашего коллеги Дениса Воробьева. А мы к заявлениям, которые звучат на этом самом МЭФе. В частности, вот вице-премьер России Александр Новак в ходе форума назвал 4 ключевых драйвера роста российской экономики. Это рост производительности труда, технологические изменения, переориентация внешнеторговых потоков и улучшение условий для ведения бизнеса. Зампред правительства также отметил позитивные изменения в процедурах регистрации предприятий, защите прав собственности и упрощении механизмов банкротства. Ну, наверное, поговорим про эти самые драйверы. Ключевым из них, самым важным из важных, является рост производительности труда. А подробно эту тему с экономистом, директором по внешним коммуникациям «Нефть-Ресерч», автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Согласны с 4 факторами, драйверами, о которых говорит зампред правительства?
3: Ну, трудно не соглашаться с таким, знаете, третьей
1: с базой,
3: страницей
1: учебника, да,
3: по экономике. Да. Да, это такая, знаете, между третьей и четвертой страницей учебника для экономики, даже для непрофильных вузов первый курс.
1: Угу.
3: Вот. Поэтому здесь это можно говорить, но смотрите, производительность труда. Мы будем по очереди или можно каждый из этих пунктов?
1: Давай, ну, я предлагаю просто с ключевого, может быть, стартовать. Да? Рост производительности труда. Фундаментальный фактор, требующий повышения эффективности на всех предприятиях, от малого бизнеса до крупных корпораций.
3: С этим можно согласиться. Естественно, нужно повышение производительности труда. Дело в том, что у нас... Да, вице-премьер сказал по поводу роста выработки. Эти цифры достаточно спорные, потому что ведущие правительственные синк-тенки, СМАКП, Институт народного хозяйства и прогнозирования РАН, они, в общем, не подтверждают роста производительности труда. И вообще, когда мы имеем дефицит кадров и падение инвестиций, а падение инвестиций в обрабатывающее производство годовое у нас больше 20%, то нужно технологическое обновление. Оно требует денег, а которых у предприятий нет. Вот. И тут же еще признал вице-премьер, что рост зарплаты опережает рост производительности. Это прямой путь к разгону инфляции. Да, это констатация, это такое целеполагание, но без инвестиций в обновлении капитала, в человеческий капитал, да еще в развитие, это останется таким добрым пожеланием.
1: Угу. А может быть, вот тут тогда, ну, мне кажется, что, может быть, стоит, так сказать, упомянуть первую страницу, да, там, где будет дано определение, что же такое рост производительности труда, если простыми словами производить больше товаров и услуг, как бы за то же время или даже, так сказать, за меньшее или с меньшим количеством сотрудников.
3: Да, это так, но для того, чтобы вы производили больше, вам нужно соответствующее оборудование и технологии. То есть здесь нужно технологическое обновление вашего производства или какие-то...
1: О, что-то у нас со связью. Слышно ли нас? Да, Дмитрий, слышно. Давайте, может быть, перезвоним.
2: В этом случае, да, мне, знаешь, интересно было бы его дальше послушать и задать вопрос, насколько вообще реалистична тогда задача повысить
1: эту самую производительность труда,
2: да,
1: в нынешних условиях.
2: Да, к 30-му году. И так звучит, будто бы не очень это и реалистично.
1: Ну да, ну понятно, так сказать, что мы это же можно отнести к аффирмациям. Но в смысле мы отправляем куда-то в космос какие-то запросы. Нам хотелось бы, чтобы к 30-му году это все...
2: Ставим какие-то задачи, да, можно прописать.
1: И во Вселенную туда, их во Вселенную отправляем. Мало ли получится. А вот что нужно сделать на практике, чтобы добиться этого самого роста
2: производительности труда? Вот, да, у меня в этом был вопрос, что нужно сделать на практике, и какие отрасли, возможно, будут задействовать в этом случае тогда, больше всего, каким отраслям будут уделять внимание.
1: Но любопытно узнать, сейчас мы будем переподключаться к Дмитрию Прокофьеву, нам скажут, да, когда. Может быть, по телефону есть смысл тоже. Значит, что еще тут важно
2: также
1: сказать?
2: Также к драйверам роста относится переориентация, вот я не помню, говорил ты или нет, потоков внешней торговли и создания среды.
1: Да, сказал, конечно, да. Значит, адаптация к новым логистическим маршрутам и изменение географии внешней торговли. Ну, понятно, Запад закрывается, нам хотелось бы, чтобы Восток в большей степени открывался. Но тут тоже есть сложности. Рынки-то все заняты, но сложно найти какой-то новый рынок. А для того, чтобы его освоить, конечно, нужно предложить что-то такое уникальное, да, или по цене.
2: И интересно, что будет уникальное предложено, что можно предложить в данном случае.
1: Уникальную цену, видимо, или, так сказать, не знаю пока, что мы еще можем предложить. Тут вот это еще есть Дмитрий, да, с нами? Дмитрий?
4: Я с вами. У нас все-таки здесь в Петербурге связь...
1: Понятно.
4: По понятным причинам, да, бывает, выбивает. Я здесь с вами.
1: Значит, мы вот с Лисо, с моей коллегой, да, так сказать, задались вопросом, пока к вам дозванивались.
2: Насколько реалистична задача повысить эту производительность труда аж на 25% уже к 30-му году?
4: Слушайте, это такое очень благое пожелание. Потому что вопрос повышения производительности – это еще вопрос, кому вы будете продавать эти товары. Uh-huh. А пока что в последнее время российские товары за рубежом находят спрос только сырье. Да? Uh-huh. А то, что в России высокотехнологичные товары покупаются, если потребительский рынок, то это Китай, а если или правительственный заказ.
2: А какие отрасли могут стать, ну, драйверами, так сказать,
1: драйверами этого,
2: да, этого роста?
4: Слушайте, здесь то, что Россия у нас лидер, так это в торговле, да, вот чем мы умеем хорошо, так торговать. И, кстати, добыча сырья и его продажи, это тоже высокие технологии, не надо так думать, что... Ведь есть, конечно, серьезные наработки. У нас серьезная школа программирования. Есть серьезные наработки в области работы с искусственным интеллектом. И, то есть математическая школа сильная, но а вот элементная база проигрывает. Да, то есть чипов-то производить не умеем. И здесь российская производительность была на высоком уровне, росла, во всяком случае, устойчиво. Все же самые нулевые, когда... российские предприятия встраивались в глобальные технологические цепочки. А сейчас этот процесс изменился, и производить все внутри себя – это очень большой риск оказаться на технологиях упущенных. Да? Uh-huh. То же самое, что Китай, например, Россию в свои технологические цепочки не пускает. Uh-huh. Вернее, то, что он привозит, и мы здесь он сюда поставляет станки, оборудование, но это все китайское. И
1: вот мы плавно переходим ко второму. Значит, технологические изменения, станка и судостроение, упор на инновации и создание цепочек высокой добавленной стоимости. Ну, так сказать, при всем уважении к вице-премьеру и к заявлениям и прочее. Но мы об этом говорим или слышим, ну, десятки лет. И кажется, что... Но нынешнее сложное время, с одной стороны, наверное, могло бы каким-то образом поспособствовать, так сказать, ускорению темпов в развитии по этим вопросам. А с другой стороны, ну, сложностей как будто бы слишком много для того, чтобы именно сейчас ускоряться по этим направлениям. Так ли это, Дмитрий?
4: Да. Это сложно, и это, скажем так, плохо работает.
1: Угу. Выход тогда какой остается вот в инновациях, в собственном станкостроении?
4: Здесь, наверное, сейчас оптимально это вкладываться в то, что мы называем собственным капиталом, человеческим капиталом. Сейчас шанс это вложение в образование. В образование, в том числе техническое, это создает в любом случае фундамент уже изменений на будущее. Uh-huh. Здесь просто одними станками здесь эту проблему не решить. Нужны люди и новые отношения между людьми. Вот это базовый момент. Но это не быстрая отдача. Здесь не может быть вот такого... вот эти технологические вызовы ты не объедешь, что называется, на кривой козе. Нужна сложная экономика с высоким человеческим капиталом, с обязательной интеграцией в мировые технологические цепочки, потому что так или иначе, без доступа к новейшим достижениям, к мировому рынку, добиться реального повышения производительности труда, это такая задача профессии неразрешимая.
1: И вот тут тоже, так сказать, отлично мы ложимся, идем дальше по этим ступенькам, к доступ к мировым технологиям. Нова говорит о перенаправлении торговых потоков, адаптация к новым логистическим маршрутам, изменение географии внешней торговли, ну и вообще внешних сношений, да, как это принято было называть раньше. Вот,
4: это произошло, да, но здесь есть такая ловушка в том, что, да, если стать... Если, допустим, раньше Россия меняла на нефть, на продукцию, допустим, немецкого машиностроения, да, то сейчас она меняет нефть на продукцию китайского машиностроения. А Китай еще продолжает, несмотря на свой весь колоссальный рост, Китай продолжает зависеть от спроса на свои товары со стороны стран Первого мира, со стороны той же самой Европы и Соединенных Штатов. Это никуда не делось, да? То есть сейчас на основе российского сырья Китай создает высокотехнологичные, при участии российского сырья Китай создает свои высокотехнологичные товары, которые продает и в Россию обратно, да, причем с большой наценкой, и продает в Штаты. Поэтому здесь, ну и в Европу, естественно, тоже. Поэтому здесь, конечно, технологическая изоляция, это вещь, это, ее надо преодолевать долгосрочно, она тормозит наш рост, и только через Китай рассчитывать, что Китай подключит вот Россию к своим research and development, Неокор, это такое наивное суждение. Да, он с удовольствием купит нефтегаз, он рассчитается своими долговыми расписками юанями, да, вместо долговых расписок долларов, ну, долговые расписки юани, но не более того.
2: Дмитрий, а у меня еще, знаете, к вам вопрос по поводу улучшения условий для бизнеса. На практике что это могло бы значить в текущей ситуации?
4: Слушайте, на практике это то же самое: защита прав собственности, это снижение регулирования и это снижение фискальной нагрузки на бизнес, потому что достаточно высокие налоги и высокие тарифы из наших естественных монополий. Вот. Но бизнес, опять же, бизнес говорит об этом много лет, и ну, власти могут рассуждать так. Он все говорит, нажим есть, а ничего не делается. Ну и что?
1: Ну вы здесь, да, не то что повторяете, но это же, так сказать, понятные вещи, да. Греф, да, например, называя там всадников апокалипсиса российской экономики, говорит, собственно, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль, административные барьеры и ключ, конечно, высокий ключ.
4: Вот зря про ключевую ставку, зря это он, потому что у нас предприятия инвестируют в большей степени за счет собственной прибыли, а не за счет кредитов. Основной массив инвестиций у нас идет за счет собственной прибыли. И опять же, да, ключевая ставка, она давит на инвестиции, но достаточно опосредованно. Она снижает, она тормозит экономическую активность потенциальных покупателей. Да? И, соответственно, раз у вас нет покупателей, ну вы не, вам и на свои-то деньги нет смысла развивать бизнес. Непонятно, кто у вас что купит. Вот. Но не надо думать, что вот мы сейчас снизим ставку и будут инвестиции. В России уже была высокая ставка, была низкая ставка на инвестициях. Это менялись темпы потребления на инвестициях.
1: Я позволю тогда себе продолжить вот это административные барьеры, и здесь, ну, не то чтобы личный опыт, там, но вот разговоры с малым бизнесом, там, с введением честного знака и прочее, ну, много я слышу жалоб, честно говоря, да, от людей, которые не понимают, которые говорят о сложности, и иногда, так сказать, о том, как криво работает там система и прочее. Вот... Да, но при этом мы говорим, что вот упростились механизмы, не мы, а вице-премьер Нова говорит, упростились механизмы банкротства. Как будто бы это, конечно, с одной стороны должно радовать, но с другой стороны это же признание того, что, ну, так сказать, видимо, это очень востребованная процедура, раз она, так сказать, да, ничего как бы хорошего в этом нет. Вот тут что с вашей точки зрения тоже можно, наверное, сделать, да, для того, чтобы упростить жизнь бизнесу, ну, прямо говоря.
4: Слушайте, здесь упростить жизнь бизнесу, еще раз, 300 с лишним лет назад, да, сенаторы писали Петру Первому, что вот подданные зело отягчены, и вот им надо вот упростить условия ведения бизнеса, ага. Да, хотя бы понизить налоги. Вот. А Петр отвечал, что и без великого отягчения денег снискать можно, говорит, надо, говорит, ввести поголовщину по городам, по душевой налог собирать, да, а если где будет растрата, там устраивать ревизию, экзекуцию. Угу. То есть этим разговором 300 лет.
1: Я понял, да. Ну, я думаю, да, что, может быть, даже чуть побольше.
4: Абсолютно. Больше 300 лет.
1: Да.
4: И позиция власти такая, что малый бизнес, он как трава, да, он будет расти.
1: Угу.
4: А здесь ключевой фактор, от которого сейчас зависит у нас экономика, ну, опять же, нефтегаз. Вот то, что сейчас стабилизировалась экономическая ситуация, значит, мы сейчас находимся. Вот,
1: ну да, из-за конъюнктурной цены, да, да.
4: Да, вот чисто конъюнктурный шок, который говорит правительство, и Минфин говорит. Расходы, опять же, о которых мы говорим, инвестиции, они
1: будут
4: производительными и непроизводительными. Производство рознь.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое. Экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтересерч», автор телеграм-канала «Деньги и беседы» Дмитрий Прокофьев был с нами на связи. Совсем немного времени остается, нам тоже такая тема большая. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом с 2 дня, с 8 по 9 июня. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Официальная повестка и детали встречи пока неизвестны. Визит состоится по приглашению генсека Трудовой партии Кореи, председателя госдел КНДР Ким Чен Ына. С нами на прямой связи Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграмм. Канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы». Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Кирилл Котков, а не Котков. Котковы в Болгарии живут.
1: Да, простите, пожалуйста. Да, не хотел, так сказать, задеть вас. Слушайте, ну непонятно, что говорить, потому что цели не обозначены пока ни в одном из заявлений. Просто известно о визите. А о чем, так сказать, это про что этот визит? И можно ли его вписать в череду вот этих вот государственных визитов, которые мы с вами видим последний там месяц? Да, там, я не знаю, Карл, Трамп, Трамп Си, Путин Си, Аракчи также приезжал в Китай, теперь вот лидер Китая едет в КНДР. Это все одна цепочка?
5: Вы знаете, да, вполне можно вписать, потому что Северная Корея – это страна, которая более чем полностью по экономической линии зависит от КНДР.
1: А знаете, мне попалась какая мысль, знаете, некоторые аналитики неназванные говорят, что в Китай едет, Си едет в КНДР, потому что уж слишком тесно завязываются связи между Пхеньяном и Москвой. И, дескать, вот едет возвращать в родное лоно. Как вы смотрите на эту мысль, идею?
5: Ну, смотрите. Северная Корея – это страна, которая была создана при непосредственном участии Советского Союза и сохранила свою независимость в Корейской войне благодаря Китайской Народной Республике. Для Китая КНДР – это буферное государство, благодаря которому Китай не граничит напрямую с Соединенными Штатами. Я имею в виду Южную Корею, потому что независимость Южной Кореи, ну вы же понимаете, да, это активная независимость. Там до сих пор присутствует контингент американских войск. Кроме того, находясь в состоянии осажденной крепости, северные корейцы из своего положения сумели выжать буквально все, что могли, атомную бомбу создать. То есть это не просто буферное государство, оно еще и с ядерным оружием. И, естественно, если там, не дай бог, что начнется, то, конечно, Россия и Китай будут вынуждены вмешаться.
1: Смотрите, здесь просто сегодня буквально эти новости тоже из КНДР пришли о том, что Ким Чен Ын заявил, что страна удвоила производство ядерных материалов. Ну и вообще, так сказать, вот тема ядерного оружия Северной Кореи, как-то она сейчас получает дополнительное какое-то значение, внимание. Си едет... Этот вопрос может обсуждаться? И вот для Китая, например, принципиально вот эта тема с удвоением производства ядерных материалов?
5: Вы знаете, даже если не утроят производство ядерных материалов, как это может угрожать Китаю? Это может угрожать только тем, кто является противником КНДР, а Китай никогда таковым не являлся.
1: А если исподволь, что ли, да, не напрямую, но, так сказать, очевидно же, что, например, это не может там не беспокоить те же самые соседние Соединенные Штаты в лице Южной Кореи, которые тоже вынуждены будут предпринимать какие-то меры, а это грозит нестабильностью в регионе, и, конечно, это, так сказать, может не понравиться КНР. Вот, ну, тут, так сказать, вот если не напрямую.
5: Пхеньян не будет делать никаких шагов без оглядки на Пекин, если речь идет об эскалации конфликта. Более того, ни одна из сторон, ни Пхеньян, ни Сеул на самом деле не заинтересованы в том, чтобы перемирие 1953 года было нарушено.
2: А мне все-таки интересно, да, можно я быстренько, да, спрошу, да, как это важно для России, например, какие цели все-таки преследует Пекин, точные цели хотелось бы, или примерно этому услышать, и как эта поездка может быть важна для России? Китай же играет важную ключевую роль.
5: Смотрите, еще раз повторю, КНДР – это страна, которая очень много чем Китаю обязана, экономически очень сильно завязана на Китай. Китай для КНДР – это и продовольствие, это и оборудование, это и много чего. Одновременно с этим руководство Северной Кореи, конечно, старается диверсифицировать свои связи, поэтому заключен договор с
1: Россией. Да. Спасибо большое. Прошу прощения, вынужден прервать. Я Кирилл Катков, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы», был с нами на связи.
6: Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Буто. Здравствуйте. ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действия российской группировки «Север», сообщает Минобороны. Кроме того, потери противника составили 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, 9 орудий и полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Ведомстве отметили, что за неделю подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 3 бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 2000 квадратных метров в башкирском Нефтекамске. Спасены 15 человек, в том числе 5 детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что тушение осложняют конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут около 50 человек и 17 единиц техники. 2 иностранных грузовых судна с 25 гражданами Азербайджана подверглись атаке беспилотников в Азовском море. Погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. А в настоящее время оно координирует работу по данному вопросу с соответствующими государственными структурами республики, дипломатическими представительствами страны, а также компетентными органами заинтересованных государств. Вопросы, связанные с состоянием граждан Азербайджана, их возвращением на родину и оказанием необходимой консульской поддержки, находятся под постоянным контролем. Авиадвигатели в России создаются в рекордные сроки, почти вдвое быстрее общемировых практик. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что в мировой практике на создание мотора уходит 10-12 лет, а если брать двигатель ПД-8, российские двигатели-строители справились практически вдвое быстрее. При этом при его разработке были внедрены 17 совершенно новых технологий, которые в том числе повлияли на расход топлива. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель для пассажирского самолета «Суперджет» и самолета-амфибии БЕ-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. 2000 семей с детьми в 50 регионах России бесплатно получат спутниковые приставки и комплекты оборудования для доступа к телевидению в рамках акции «Добрый сигнал». Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, акция охватит многодетные семьи, родителей с детьми в трудной жизненной ситуации. При этом особое внимание будет уделено семьям, живущим в отдаленных поселениях. Первые комплекты начнут вручать уже в июне. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13:33. Продолжаем прямой эфир. Сегодня пятница, 5 июня. На в студии Лесо Хабалова. Я сегодня в окружении красивых женщин. Лесо Хабалова с одной стороны, моя коллега Ева Сорокина с другой стороны, исследователь темы образа, его влияния на жизнь и судьбу человека. Ева, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Да. О чем же мы будем говорить сегодня?
4: У нас сегодня продолжение прошлого эфира, потому что в прошлом эфире мы обсуждали цвета китайской культуры. Синий, зеленый, желтый, белый, черный, красный.
3: И запомнили, что если вы носите зеленую шляпу, то у вас, значит, жена неверная и гулящая.
4: Да. И что белый — это знак, скорее, цвет траура.
3: Скорби, да.
4: Да. А не как у нас принято. И мы не сказали об одном цвете.
3: Да. О самом важном, может быть, для Китая.
4: Да, и мы не просто так о нем не сказали, потому что мы его оставили на целый эфир. И сегодня мы будем говорить о фиолетовом цвете, потому что он поистине заслуживает отдельного разговора. И прежде чем погружаться уже непосредственно в китайскую культуру и трактовку фиолетового цвета, я вам расскажу о том...
3: Почему на вас сегодня ничего нет фиолетового?
4: Потому что это не мой
3: цвет. А, не твой цвет. А, нет. Серьезно? Но там же тоже есть оттенки от пурпурного.
4: И вот сейчас я про это расскажу.
3: Да,
4: и это самое интересное, потому что это достаточно загадочный цвет фиолетовый. Почему? Потому что он родился из противоположностей. Красный и синий. Красный — огонь, а синий
5: — холод будто бы, да?
4: Да. И я вам сейчас приведу примеры, какой бывает фиолетовый. И он бывает в двух вариантах. Первый вариант — это яркий, насыщенный, ближе к пурпурному фиолетовый. У него одна коннотация, о ней я также скажу. И есть второй фиолетовый. Он такой слегка выбеленный, лиловый, сиреневый. Сиреневый, лиловый, выбеленный. В общем, такой цвет, который... Если не подчеркнуть правильно, вас превратит в серую мышь.
3: А, серьезно?
4: Да. Да, потому что у меня есть для вас примеры.
3: Так.
4: Значит, первый пример — это про яркий вот тот самый цвет. Фильм.
3: Так.
4: «Любовь и голуби».
3: Да, мы помним.
4: Помните?
3: Да.
4: Вы помните это платье?
3: Нет, платье не помню.
4: Нет?
5: Сейчас найдем и вспомним.
3: А у кого платье-то там?
4: У Надежды.
3: У Надежды.
4: Да, она появилась в жизни главного героя в платье фиолетового цвета. Он ее увидел в платье фиолетового цвета.
3: Подождите.
5: Вот, я нашла это платье.
4: Оно есть. Да, Алексей, красивое, не удивляйтесь.
5: Красивое, в рюшечках такое фиолетовое платье. Темно-фиолетовое,
4: да.
5: Расскажу нашим слушателям. Да, такой фиолетовый, очень темный, насыщенный, ближе к синему даже чуть-чуть.
3: Ну, Надежда — это жена.
4: Вы уверены?
3: Конечно. Стоп. Вы смотрели вообще фильм «Любовь и голуби» или нет? Раиса Захаровна звали.
4: Вот,
3: Людмила
4: точно.
3: Гурченко.
4: Вот,
3: господи,
4: да, вы
3: что
4: правы.
3: Вы? Ну, что вы...
4: Вот сразу видно, вы женатый человек. Так бдите за этим.
3: Зачем?
4: Отлично. За тем, кто жена, кто нет.
3: Да вы фильм просто не смотрели никогда. Ну, что вы...
4: Я знаю, что это Гурченко играла.
3: Ну,
4: так
3: хорошо,
4: что не надо
3: да, мне. Героиню Людмилы Гурченко, Людмилы Марковны, звали Раиса Захаровна.
4: Вот, отлично. Но... Благодаря мужчине теперь знаю. Спасибо.
3: Так, да.
5: Ну, факт в том, что Надежда, да, конкретно была в... Нет, не Надежда.
3: Раиса Захаровна.
5: Да.
4: Да. А другие женщины там, деревенские, которые, они были в платье в цветочек.
3: Ну, кстати, у...
5: Серое все такое здесь, да.
3: Кстати, у Надюхи, по-моему, все-таки было вот это платье у жены. Ну, в смысле, вот что это было там, да? Оно такое
4: фиолетовое
3: было.
4: Не у нее было.
3: Нет, вот как раз бледно-фиолетовое. Хотя, сейчас я посмотрю, так. Ну, да, погнали, так.
4: Так, про что это? Про что эта история? Угу. Когда мы видим с вами фиолетовый, в его активной версии, этот цвет... Роковой.
3: Послушайте, значит, надо поставить вот почему важно. Расставить точки над «и».
5: С надеждой была фиолетовым.
3: Значит, Надежда, действительно, жена, не да. Раиса Захаровна, а жена.
4: Так что вы меня спутали.
3: Но так вы говорите о каком эпизоде?
4: Говорю о платье. Для меня главное платье.
3: Но так там несколько видов платьев.
4: В общем, и, значит, нужно слушателям. Так, стоп.
3: Подождите. Значит, Надежда так. Пришла в фиолетовом платье мириться с главным героем Василием. Она пришла мириться, когда, так сказать, она его сначала выгнала, а потом и он жил где-то там на плоту, а она пришла к нему, помните?
4: Помню, что
3: вот
4: там
3: она пришла в фиолетовом платье.
4: В платье фиолетового цвета.
3: Нет, это Надюха как раз платье. Это
5: Надежда, да, вот я сейчас вот прям посмотрела. Надежда в фиолетовом платье. Кстати, интересно, фиолетовый в Китае связан с духовностью и мудростью. Вот как раз Надежда пришла мириться в этом платье.
4: А с другой стороны, в общем, так, возвращаемся к фиолетовому. Фиолетовый в этой коннотации, он яркий. Он сразу на себя берет.
3: Да.
4: Это с какой-то степени сравнимый этот цвет с красным где-то. Угу. Но к этому дальше перейдем. Так вот, здесь у нас есть эта женщина, есть другие женщины, которые угу. были в цветочек и в сером. Это огромное отличие: женщина в ярком платье и женщина в платье в цветочек в серых оттенках и тонах, таких выбеленных в частности. Это уже говорит нам о характере персонажа. Потому что когда художник по костюмам подбирает элементарно цвет платья, он уже в этот цвет закладывает характеристику персонажа. Потому что мы должны, смотря фильм, увидеть этого персонажа и что-то уже понять.
3: Да.
4: Мы одно ожидаем от женщины в ярком платье, а другое мы ожидаем от женщины в достаточно простом цветочек платья. Угу. Это разный характер персонажа.
3: У Раисы Захаровны, кстати, вот я сейчас смотрю фотографии, вспоминаю.
5: Нежно-розовый
3: такой. У нее как раз
5: пастельные
3: тона практически во всех. Единственное, у нее яркий коричневый такой. Это как раз, когда она пришла в гости к Надюхе, когда она рассказывала о, так сказать, об их отношениях, да? Помните, да, крашена. Вот. И, а так у нее она вот тут лежит с этим, с вот этими штуками на голове. Так у нее тут тоже бледно-розовый фиолетовый. Не-не-не, типа электроэнцефалограмма, но только не электроэнцефалограмма, они же на лечение поехали.
4: Так вы от красоты уходите.
3: Органы движения лечить, органы
5: здесь
3: движения.
5: Здесь больше мне интересно заострить внимание на Раисе, потому что на Раисе Захаровне, почему она, у нее цвета пастель, то есть она получается пастель.
4: Да, да. А помните, мы с вами на одном из эфиров, я вам рассказывала, что когда женщина хочет построить отношения, ей свахи, они ее переодевают.
5: Да.
4: И, например, пастельные тона предпочитают мужчины.
5: Вот оно что.
4: И, в частности, если выбирать между нежным оттенком розового, допустим, синего, голубого и красным, мужчина скорее выбирает первый вариант. Если мы говорим про отношения долгосрочные, а не отношения, наполненные страстью. То есть все не просто так. Алексей, я вижу, вы полностью изучаете фильм. Это отлично.
3: Нет, я его помню наизусть, этот фильм. Поэтому, так сказать,
4: я платье.
3: Да,
4: так вот,
3: хорошо,
4: дальше.
3: Да.
4: У нас есть второй вариант. Это служебный роман.
3: Так.
4: Там у нас была Людмила Прокофьевна.
3: Да.
4: И она до своего преображения...
3: Да. Ходила в коричневом.
4: Не только. У нее были элементы сиреневого, лилового... Такого мышиных оттенков этих цветов.
3: Угу.
4: И опять же, про что у нас эта история? У нас есть фиолетовый в его... С одной стороны, это власть. Угу. А с другой стороны, фиолетовый — это признак некой депрессии, в частности.
3: Угу.
4: Это говорит о том, что человек забывает о себе, либо он слишком уходит внутрь себя, в анализ себя. То есть это совершенно другая трансляция этого цвета. И у нее это, в частности, было. Была видна женщина, которая забыла о себе как о женщине.
3: Угу.
4: И эти цвета это подчеркнули. Потому что каждый цвет, он подчеркивает в фильме то, что нужно показать в характере этого героя.
3: Угу.
4: Еще без слов. И мы здесь с вами видим два разных оттенка фиолетового. И когда мы с вами возвращаемся к Китаю, то здесь я вам процитирую Конфуция.
3: Прекрасный повод.
4: Я ненавижу что пурпур отнимает у красного его место. И здесь есть что сказать, потому что действительно изначально, мы с вами на прошлом эфире говорили, Алексей, красный цвет был цветом императоров, власти. И, в принципе, красный цвет — это мужской цвет изначально. Но получилось так, что пурпурный начал набирать популярность, потому что это красивый цвет. И он олицетворяет силу.
3: Благородный, как говорится.
4: Конечно. Да. Если мы обратим внимание на крупных политиков,
3: крупных
4: в плане их значимости, значимости их фигуры в социуме, вот в этом контексте, и обратим внимание на их галстуки, когда они находятся в позиции силы или хотят это продемонстрировать хорошо, чаще всего галстуки красных, бордовых, фиолетовых, пурпурных оттенков.
3: Значит, все дело в моде, конечно же. Все дело в моде, которую задает лидер. Значит, одно время, ну, наверное, там это год, ну, там вот, так сказать, премьерство, может быть, следующий срок после премьерства. Президент нашей с вами страны, богохранимого нашего Отечества, предпочитал галстуки в горошек, в маленький. Потом, по мере сближения с Китайской Народной Республикой, в гардеробе Владимира Путина стал появляться тот самый фиолетовый галстук. И вслед за ним, особенно это видно хорошо на посланиях президента Федеральному собранию, у меня даже фотка есть. Я сфоткал, значит, эту трансляцию, когда все эти дядечки, уважаемые, почтенные...
4: В одних галстуках.
3: В одних и тех же галстуках. Все просто там из-за... Вот в кадр попало там общий план... 30 человек сидят, 30 человек сидят. Ну, наверное, у 25 из 30 будет этот самый фиолетовый галстук. Поэтому, конечно, важен цвет. И, конечно, он что-то, так сказать, транслирует. Но иногда обезьянчине, ну, в смысле повторения за другими, ну, девальвирует значимость этого цвета и восприятие
4: изначально,
3: этого цвета.
4: Изначально он пошел... Сверху этот цвет.
3: Ну, естественно, конечно.
4: И там был определенный смысл.
3: Си очень любит. Вот Си практически всегда, я имею в виду Си Цзиньпин, да. Председатель КНР, он практически всегда, у него, по-моему, я даже других галстуков не вспомню. Был ли даже у него красный, я не вспомню. Фиолетовый всегда у него галстук, да.
5: Потому что это цвет императора.
3: Да, императорский цвет, да.
4: Заложен смысл определенный. И я вам снова приведу в пример фильмы. Театр, в частности. Художник по костюмам, когда выбирает цвет, фасон, в целом одежду, что это платье, костюм, комбинезон, юбка и так далее, для своего персонажа, он обращает внимание в первую очередь на цвет. Потому что цвет несет в себе глубинный смысл.
3: Ну, конечно, да. Это же драматургия. Естественно, нет незначимых деталей. Конечно.
4: Это как черный, о котором мы говорили на прошлом эфире. Он может быть, с одной стороны, элегантным вечерним цветом, а с другой стороны, он может олицетворять траур. И необходимо понимать контекст, куда мы в этом идем.
3: И охранник в супермаркете в черном костюме.
4: Это рабочая униформа.
3: В черном классическом костюме, да.
4: Он не совсем в классическом. Ну да, он, с одной стороны, в классическом костюме, но... Охранники, официанты, еще есть профессии, где черный – это рабочий цвет. Так же, как у рубашки рукав, короткий рукав, который уже, слава богу, редко носят мужчины, но раньше его носили. Что это за длина, скажите, я не знаю. Ну, вот это вот ужасная длина.
5: Это... Чуть ниже плеча, если что, для слушателей.
3: Ну, рубашка с коротким рукавом называлась.
4: Да. Ну, да. Это рубашка рабочего. Ее изначально, и сейчас, если мы обратим внимание, официанты, в частности, носят такие рубашки. И не стоит нам их носить до локтя.
3: Нам, в смысле?
4: Мужчинам.
3: А если я вам покажу фотографию,
4: вы мне покажете, я
3: значит,
4: знаю.
3: Президента в
4: я
3: рубашке
4: понимаю,
3: с коротким рукавом?
4: Я понимаю, что есть и такое. Да. Ну что поделать? Ошибки всегда
3: То есть
4: бывает.
3: Это ошибка, вы считаете?
4: Либо он хотел этим показать, то, что он с народом.
3: Вот именно. Вот именно.
4: Все не просто так.
3: Значит, не нужно...
4: Смотря
3: не
4: где
3: нужно
4: вы
3: носить.
4: Находитесь.
3: Вот опять, конечно, контекст. Конечно.
4: Если вы идете на переговоры, вы не надеваете такую рубашку. Если вы просто с друзьями встречаетесь на пикник, окей. Возвращаемся. Пурпурный, фиолетовый, в его в смысле власти, да, вот в этом вот смысле этого цвета, он стал популярным у чиновников и у знати. И они его начали носить все чаще, чаще, вытесняя правильный красный цвет, правильный по определению Конфуция. И даже была у него метафора, я также ее сейчас процитирую: если неправильный цвет вытесняет правильный в одежде, то в обществе неправильные люди вытесняют правильных. Глубинно, как вы любите.
3: Да.
4: И если при жизни Конфуция также был человек, я его выписала, Ци Хуангун. Он полюбил фиолетовый, носил фиолетовые одежды, и другие последовали примеру. Это то, о чем вы говорили, только что про галстуки.
3: Да.
4: Ничего не меняется. Я за это люблю историю.
5: Я вот интересно, фиолетовый он как-то влияет на энергию конкретно, если не в рамках Китая или политики, а в целом?
4: В Китае, в принципе, все цвета, они связаны так или иначе с энергией. Мы это на прошлом эфире также говорили. Но фиолетовый в этом плане, он очень интересный, потому что в нем вот это сочетание огня и синего, а синий — это достаточно тусклый и депрессивный цвет. И это цвет самоанализа. То есть поэтому мы, с одной стороны, про фиолетовый говорим, что это вау, сила. А с другой стороны, мы видим другое. И опять же, фиолетовый часто ассоциируется в целом в обществе с... Как это помягче выразиться? В общем, с психически неуравновешенными людьми.
3: Почему же?
4: Мы к этому перейдем, у меня это есть.
3: Вы знаете, посмотрите, пожалуйста, вот по поводу цветов. Очень классно это обыграно и сделано. Есть гениальный выдающий сериал, может быть, номер один. Ну, точно в топ-2. Значит,
4: так.
3: Breaking Bad. Знаете, во все тяжкие. Я вам рекомендую посмотреть.
4: Не смотрела.
3: Потому что создатели, режиссеры очень круто обыгрывают цвета как раз. Значит, и там в зависимости от... развитие персонажей, в частности, да, они тоже начинают, так сказать, менять одежду на себе. Ну, да, это прям очевидно. И вот там один из главных цветов в сериале у семьи Шнайдер фиолетовый. У них все фиолетовое. Все фиолетовое.
4: Ярко, да, фиолетовое?
3: Ярко фиолетовое. И шторы, и постельное белье, и кухонная утварь какая-то, это значит, и все это. И вот я пытался разобраться тоже, значит, а почему у них, почему это фиолетовое? А дело в хозяйке дома, как бы, которая вот любительница этого самого фиолетового цвета. Она действительно немножко не в себе, с одной стороны, но с другой стороны она окружала вот этим фиолетовым своего мужа. Окружала заботой. То есть фиолетовый цвет это в том числе...
4: Ну, так сказать, у него разные грани у этого цвета.
3: Они про заботу как бы, про этот. У меня фиолетовый, например, этот, кухня фиолетовая.
4: А какого оттенка есть?
3: Ну, скорее темного, темно-фиолетового.
4: Сливовая, да, такая?
3: Коричневая, сливовая, если это, да, быть корректным, да, чуть-чуть даже темнее, чем сливовая, и коричневый фартук.
4: Красиво сочетается.
3: Красиво, конечно. И белый. То есть не с белой, фиолетовый, эти и коричневый, да.
4: Не
3: фиолетовый
4: с белой.
3: Красивый. Нет, нет, как они называются-то? Панели фиолетовые, низ, да, низ белый, дверцы там все это. Белая столешница. Я как-нибудь вас приглашу в гости, да, на шлыки.
4: Хорошо, будем пить чай.
3: Придете?
4: Конечно.
3: Да, хорошо.
4: Лето, а как не прийти?
3: Да, конечно.
4: Однозначно. Так вот, фиолетовый. И я вам скажу про даосизм.
3: Так, ой, прекрасно. Так, наконец-то, хоть кто-то мне что-то скажет про даосизм.
4: Я уже чувствую эту дискуссию приближающуюся.
3: Да.
4: Это цвет пурпурной энергии Востока.
3: Угу.
4: Удачи и счастья.
3: Угу.
4: И это прекрасно, с одной стороны. Да? А также это цвет бессмертных небожителей.
3: Угу.
4: К вопросу, почему императоры полюбили этот цвет. Потому что, конечно, император считает, что он, ну, небожитель.
3: Но нет.
4: В той или иной коннотации.
3: Император — сын неба.
4: Да. Так изначально, да, была такая трактовка, да. Угу. Мы с вами поняли, о чем идет речь. Это главное. Ну,
3: важно, мне кажется.
4: Это главное. И также запретный город в Пекине по-китайски называется «Пурпурный запретный город».
3: Да. Справедливо.
4: Справедливо.
3: Да.
4: То есть это символ власти, статуса, бессмертия и могущества.
3: Угу.
4: Как? Ну как без этого?
3: Черный цвет — это цвет ниндзя, пишет нам слушатель. Незаметный в театрах.
4: Конечно.
3: На людей в черном не нужно смотреть, так и охранники незаметны. Это правда. И поэтому
4: спецслужбы
3: редко бывает, например, в коллективных видах спорта черная форма. Но потому что иногда можно не заметить своего, например. Ну, то есть...
4: Про фэншуй.
3: Давайте
4: фэншуй. Фиолетовый, как раз-таки возвращаясь к вопросу, он считается неблагоприятным и неестественным, потому что он создан из двух цветов, противоположных друг другу. Поэтому он считается не самым стабильным, не самым лучшим цветом. И опять же, он говорит о внутренней дисгармонии. Это к вопросу, когда мы с вами начали обсуждать сериал.
3: Да.
4: Фиолетовый на это указывает. И еще это цвет ухода в себя, самоанализа. То есть когда нам необходимо почерпнуть это в человеке, что он достаточно часто бывает внутри себя и анализирует что-то, фиолетовый идеально подходит. Идеально. Но опять же, театрализованный фиолетовый — это плохая история. Ничего хорошего мы от этого не добьемся. Или есть люди, которые... У них тотал фиолетовый костюм. Тоже плохая история. Фиолетовый используем в аксессуарах.
3: Угу.
4: Галстук, запонки, платок, у женщин сумка, туфли. Идеально. В большом его масштабе не нужно. Он слишком много на себя примет. И также двоякая коннотация будет цвета.
3: Но только если вы не китайский император.
4: Тогда, конечно, да, дорогие, тогда... да.
3: Тогда полностью фиолетовый халат будет смотреться идеально. Еще
4: тогда желтый тут добавим.
3: Да, немножечко.
4: Да.
3: Спасибо большое. Говорим Еве Сорокиной, исследователю о влиянии цветов и вообще-то образа на жизнь человека.
4: Все так, согласна.
3: Спасибо.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечером. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Федеральная налоговая служба поддержала введение банковской гарантии в системе подтверждения ожидания товаров. Посольство России в Гааге предостерегло Нидерланды от угроз в адрес нашей страны. Еще одно зарубежное государство работает над увеличением взаимного турпотока с Россией. Об этих и других темах подробнее далее. Пограничный отряд ФСБ России оказал содействие пострадавшим в Азовском море морякам теплоходов «Натра» и «Циркон». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна, следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море. Погибли 5 азербайджанцев. Федеральная налоговая служба России поддерживает введение банковской гарантии как альтернативы обеспечительному платежу в системе подтверждения ожидания товаров. В ближайшее время этот механизм будет предложен Минфину. Об этом сообщил глава налогового ведомства Даниил Егоров. Он уточнил, что обеспечительный платеж нужен для того, чтобы обеспечить доставку товара до российского покупателя. В России с 1 июня заработала новая система контроля ввоза товаров из Евразийского экономического союза. Система подтверждения ожидания поставки товаров российскими импортерам. Посольство России в Гааге предостерегло Нидерланды от угроз в адрес России после сообщения министра обороны страны Делани Шилгес-Сигерюс, напомнив о судьбе Гитлера и Наполеона. В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Бахрейн работает над увеличением взаимного турпотока с Россией. Порядка 6 тысяч подданных королевства посетили Россию в 2025 году. Об этом заявил посол арабской страны в России Ахмед Ас-Сети на полях Петербургского международного экономического форума. Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло утверждение CNN, что территория страны якобы используется для операций против Ирана и размещения сил Израиля. Там подчеркнули, что публикация утверждений, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики. Министерство иностранных дел Азербайджана ожидает от CNN опровержения материала с утверждениями про якобы размещение израильских сил в стране. Грозы и сухая растительность чаще всего провоцируют лесные пожары. Поэтому в конце мая, начале июля наступает традиционный спокойный период со стабильной погодой и свежей растительностью. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он отметил, что в ближайшие 2 недели агентство ожидает спокойную обстановку на всей территории страны. Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. В регионе реализуется свыше 50 проектов с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что свыше 40 немецких компаний продолжают работать в регионе в штатном режиме. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здравствуйте, Геннадий Григорьевич!
3: Добрый день!
2: Поговорим о бюрократии для начала, медицинской в данном случае.

0: То есть группа депутатов Государственной Думы задумалась, ну, не о том, чтобы что-нибудь запретить, у них бывает иногда, да, а вот о регуляторной гильотине. Ну, то есть речь идет о том, что постепенно нужно сокращать количество документов в бумажном исполнении, переводить это все в цифровой вид. И если в одной базе документ встретился, то нельзя требовать, чтобы он был и в другой базе тоже. Там это первое время должно быть, может быть, не пересечение разных вещей. Вот, насколько я понимаю, вы к этому осторожно относитесь. Так это или нет?
1: Ну, я, во-первых, моя осторожность прежде всего проявляется в том, что вот эти названия... Гильотина. Ну, гильотина – это был прибор, которым отрубали голову, по-моему.
0: Во Франции, да.
1: Во Франции, да. Когда они демократию устанавливали. Вот, поэтому как назовешь, так и поплывут. Так и здесь. Понимаете, гильотина, она абсолютно... Можно там где-то применять в каких-то других областях, но медицина есть медицина. Безусловно, этот процесс перманентен. Это всегда было, будет. Вот. Потому что, с одной стороны, мы документируем историю болезни человека. И это не просто формализм. А через год, через два с ним что-то случилось. Надо обратиться к так называемому... анамнез болезни, анамнез морби, анамнез вите, анамнез жизни. Вот медицинский анамнез жизни, он должен быть где-то. Вот это с одной стороны. С другой стороны, Госдума в данном случае, мне кажется, неуклюже идет по тому предписанию, которое сделал в августе 25 года, нет, до августа 25 года, а это было совсем недавно, поручение президента обеспечить снижение документационной нагрузки на работников в бюджетной сфере, в первую очередь в таких областях, как здравоохранение и образование. И учителя, и врачи, конечно, огромный массив времени отменяется. Пришел москвич на прием 12 минут. Врач и должен спросить анамнез, и записать. Вот. Но сейчас уже работает вот то, о чем я вам говорю. В Москве человек, записавшийся на прием, ему назначается время и дается задание базам собрать о нем всю информацию. Не вот это вот толстенные с замусоленными углами, или амбулаторная карта, или история болезни, а все записано. Он идет к врачу-урологу или там офтальмологу, да, и ему уже к ему в моменту его прихода машина выдает, когда он последний раз по этому вопросу обращался, какие у него там есть, может быть, близорукость, дальнозоркость какая-то, может, какая-то была травма глаза, там, если говорим о офтальмологе, да? И для врача это уже серьезная база. Там абзац, он прочитал, ага, он знает, что у этого... Вот вы, например, вы же очки носите. Угу. Когда вы эти очки надели?
0: Я уж не помню, если честно.
1: А вот бумага помнит. Вернее так, база ваша помнит. Какой у вас диоптрий там? Близорукость, дальнозоркость, астигматизм или еще что-то. Вот. Поэтому это хорошо. А откуда эта база будет браться? Вот они предложили, вот, если дальше почитать, а давайте мы введем специальных немедицинских работников, которые будут заниматься записями. Но извините меня, тут миллион вопросов возникает. Я пришел к вам на прием, какой-то кто-то там сидит и записывает.
0: Ничего не понимает в том, что он
1: записывает. Даже не в этом дело.
0: Он же даже, медицинский.
1: Больше даже да, понимает. Но это моя тайна, которую вы, как врач, давший клятву, официальную клятву, которая в законе записана, вы не имеете права разглашать никому. Если вам только судом не будет предписано, угу, рассказать о моем здоровье. Так? А это посторонний человек. А потом, что он может записать? Другое дело, если были такие возможности, врач поговорил, посмотрел, послушал больного, и он может надиктовать. Но опять же...
0: Искусственный интеллект, кстати, может.
1: Нет.
0: Он запишет искусственный
1: интеллект. Он запишет, но вы туда продиктуете то, что мне знать нельзя. Вы меня щадите. Понимаете? Это такое может быть. Вы там надиктуете, что у меня каверны там легких, да? Или что-то там еще, какие-то новообразования. Это для меня удар. Понимаете? Это тоже вопрос. Другое дело, сейчас, да, есть сейчас машины, которые записывают. Опять же, я надиктовать должен. Голосом. И это первое. Второе. У нас нет навыка у врача. Одно дело он послушал и сам пишет. Да, сам себе пишет. Диктует ему его мозг, его восприятие. А если я просто начинаю надиктовывать, тот человек, которого посадили, он может неправильно понять. По-своему записать, а потом я что, должен проверить, что я записал? Короче, тут не через это. Я помню, в советское время я бегал в госстат и отвоевывал каждую там строчку в любом отчете. Потому что мы отчеты сдавали. Ну, я тогда уже работал на федеральном, на союзном уровне. Центральная ССМПС, мы каждый год нас заставляли сокращать, мы доказывали, что это нужно, потому что цифры эти нужны, потому что смысл теряется и так далее. Поэтому это очень тонкая тема. И не случайно в таком корректном виде президент одним махом качнуть маятник в одну крайность, да, это мы всегда можем. Взять все, отменить, а потом что будем делать? Поэтому это очень тонкая тема. Тут должна быть и технология, и должна быть еще эволюционность. А вот эти применительные слова «гильотина» там, ну, понимаете, гильотина, ну, отрубайте голову. Это, ну...
0: Бюрократической гидре. Все головы сразу надо отсечь.
1: Ну, понимаете, вот эти, это не бюрократия. Врач не бюрократ.
0: Врач-то нет, конечно.
1: Даже как по закону. Бюрократ – это тот, который на госслужбе. А врач не на госслужбе. Он выполняет свой тяжелый, повседневный врачебный долг. И поэтому это не бюрократия, во-первых. Во-вторых, не сам он это придумал. А в-третьих, я бы вам пытался объяснить, а что же нужно.
0: Вот если... Нет, ну вы вопрос правильно ставите. Как-то надо с этим... Но с другой стороны, 30-50% рабочего времени доктор тратит не на больных, а на бумажки.
1: Первое больше. Первое, кто вопиет по этому поводу, сам врач, который сидит на приеме. Понимаете? Но это не меняет ничего. Все нужно задокументировать. Это нужно и для смысла, и для прокурора. Понимаете? Потому что прокурор будет смотреть по документам. Вы же не будете ему пересказывать, что обо мне, что я был там месяц на приеме назад, да? И что-то со мной случилось, а прокурор начинает вас допытывать. Вы что, помните, что у вас прошло за день только там 20 пациентов на приеме? Поэтому тут актуальнейший вопрос. Но махать шашкой здесь не получится. А вот как ввести сюда современные возможности, ну, тут надо думать. Может быть, потому что считывать с мозга нельзя. Врач не все может говорить. Одно дело он записал, история болезни осталась у него. А пациенту вы сказали, вы врач, сказали то, что ему нужно знать в данный момент. Потому что много вопросов, которые потом... не подтверждается, к счастью, или наоборот. Вот. Это все очень тонкий вопрос, но тем не менее, вот смотрите, поручение президента Мишустину Михаилу Владимировичу, Володину Вячеславу Викторовичу до 1 августа 2024 доложить. Видите, даже не министру пишут, а
0: премьеру, да.
1: Второму и четвертому лицу в государстве. Понимаете? Важность вопроса. Первое лицо пишет второму Мишустин по статусу. Потом между Мишустиным и Володиным есть еще...
0: Совет Федерации.
1: Да, Совет Федерации.
0: Матвиенко.
1: Да, Матвиенко. Угу. Вот. И им ответить. Не Тяпкину-Ляпкину, а им. Поэтому здесь нужно очень серьезно подойти. Госдума, я ее понимаю, им надо сейчас о себе заявлять, но вот такое махание топором, сократить, увеличить, посадить непонятных людей, которые... А потом кто пойдет на эту работу еще? У нас врачи не хотят работать, потому что зарплата маленькая, да? А эти люди кто? Им надо быть грамотными, им надо быть хоть какой-то иметь, им надо зарплату платить, просто так не
0: как
1: будет.
0: Как писарь получается.
1: Да, да, писарь.
0: Делопроизводитель. Нет, ну вы знаете, мы просто как-то вот...
1: врачу... Самый страдающий – это врач. Даже не пациент. Пациент может быть недоволен. Что он сидит и уткнулся, и что-то пишет, да? А я-то, а он пусть на меня смотрит. Вот ведь еще какая этическая проблема возникает.
0: Ну, понимаете, тут просто мы с вами, как бы сказать, акцентировали совершенно справедливо на контакте врача и больного.
1: А это главное.
0: А вот смотрите, есть же ведь и другие документы, вот как в материале-то значится, журналы проветривания, стерилизации, движение,
1: это
0: вот,
1: да.
0: Может быть, об этом речь?
1: Так не, а тут...
0: Они дублируются еще, к всему прочему.
1: Не, дублируются, это в разные попадают базы.
0: Угу.
1: Это амбулаторная карта, а там стационарная карта, они же расходятся. Вернее, стационарная – это история болезни. Он же не идет с этой картой. Поэтому, безусловно, сейчас сделали очень главный вопрос. В моем личном кабинете в Москве обо мне должно быть все. От того, где я родился, и до моего состояния здоровья. Все, что этого касается, оно накапливается. Это здорово. Вопросы доступа, вопросы там утечки – это вопрос технический. Но он защищен законом. Так? А вот, да, можно там найти кучу документов, там, допустим, кровать больного стоит, на ней есть температурный лист. Каждый день там медсестра ставит температуру, утром, вечером. Она висит на кровати. Так? Ну, не знаю. Тут можно, да, продиктовать куда-то, да, сказать, что там в эту единую базу поликлиники, но это даже в Москве еще пока нет.
0: Не, ну тут частный случай, конечно, почему не проставить там, не так сложно.
1: А может, я не хочу. Я могу вот сегодня, когда она висит, у меня нечем заняться в стационаре, вы нарушаете мои права. Никто не должен знать, какая у меня температура. Может?
0: Ну, наверное.
1: Да, наверное. А люди разные сейчас. Правдорубов у нас с каждым годом становится все больше и больше. Поэтому давайте мы к этому отнесемся очень серьезно. Есть возможности, я думаю, что и в аппарате правительства над этим серьезно подумают. Другое дело, ну... Я могу сейчас рассуждать до бесконечности, где можно сократить. Но вот эти вот унизительные гильотины, ну, не надо их применять в серьезных вопросах. Понимаете? Это сразу вызывает какое-то, ну, я не знаю, как это назвать с точки зрения театральной деятельности, да? Гротеск или что это такое? Как это?
0: Готика.
1: Да, готика. Ну, пусть это будет готика. Лишь бы этого не писали. Дальше пошли.
0: Не, ну вот, извините, просто еще один вопрос остался. Вот вы говорите о тайне, чтобы больной ничего не знал, что ему не нужно.
1: Не, не все он может.
0: Ну, вот смотрите, как-то у меня такое уже было, да? То есть ты вот в том же... Вы мне натолкнули ссылкой на МОСРУ на этот вопрос.
1: Да.
0: Вот если залезать в МОСРУ, то тебе пишут такой вот лист А4, вот провели такие-то исследования, дальше что нашли,
1: да.
0: И дальше диагноз.
1: Ведь не диагноз.
0: А что это, предварительный? Вот...
1: Это диагноз может только поставить врач.
0: Если... Нет, это врач пишет.
1: Нет, у вас вот самое простое, формула крови. Вам, вы сделали анализ, полный анализ вашей крови. Угу. Вам там много цифр, да, норма, больше нормы, ниже нормы. И внизу есть определенная запись. Там просто даже рекомендация. Это не просто состояние крови отлично или не отлично. Там превышено тут. А что это? Почему это превышено? Угу. Это надо разбираться. Понимаете, вот я, вы пришли ко мне на прием. Или я к вам пришел.
0: Пусть будет. Нет, тут лучше я к вам.
1: Да. Я вот сижу и рассуждаю. Образование там верхней доли легкого, предположительно, там, кстати, с четким контуром или, наоборот, размытым контуром. Я должен написать, не просто контур, это опухоль.
0: Угу.
1: Да? Какая? Я могу сказать, что если размытый контур, это, скорее всего, онкология.
0: Угу.
1: А это, ну, может быть, там доброкачественно, бог с ним. Но это на пальцах. И вот я это произнести должен в этот вот, чтобы он записал, он переведет это с вербального на письменный язык. Так? И вы это услышали. В каком состоянии вы встанете? Да, после этого. Другое дело, я увидел, я так скажу, вам надо пойти в фтизиатр.
0: Угу.
1: Ну, скорее всего, туберкулез, может быть.
0: Либо к онкологу, например.
1: Да, или, например, к онкологу.
0: Угу.
1: Но это уже этапность, это уже, ну, какие-то...
0: Ну, понятно, да, человек все равно начинает догадываться.
1: Не обухом по затылку, вот так бы я сказал, пользуясь вот этой терминологией насчет гильотин.
0: Все понял, обух или гильотина, да. Мы как раз на 4 минутки у нас... Что мешает нам хорошо есть? Ну, питание – основа нашего здоровья. Мы то, что мы едим, да, и то, что мы пьем. А так вот, специалисты установили, что есть три барьера, собственно, на пути к здоровому питанию. Первый – экономический. Ну, тут понятно, денег не хватает, берешь там хлеб, макароны и прочее. Культурно-традиционные, оказывается, и информационные. Вот давайте попробуем с этим, пусть за небольшое количество разобраться.
1: Мало того, что специалист, это не специалист, это министр говорит. Понимаете, это здорово, что министр, да что мне там этой глупостями этими заниматься, я вот должен там думать о популяции, о ее здоровье, да, он это заявил. Ну, экономически это понятно. Дешево, если я получаю мало денег, у меня большая семья, я живу на макаронах, да, на рафинированном сахаре, вместо того, что мог я бы и другой сахар, вид сахара купить. Это вот, так сказать, дешевая калория, так? Вот, кто-то от жадности может этим заниматься. Ну, неважно, эта тема есть. Что касается культурно-традиционного фактора, стереотипы. Так, особенно вот после 90-х годов, когда все появилось, да, народ начал кушать. Или, допустим, тот, кто там успешный в жизни, его не воспитали в детстве, имеет деньги, каждый день жирно, сытно, три раза до потери сознания. Потому что кровь отольет через брызжейку вся, для переваривать этот пищу в желудок. Вот, это тоже есть. Это как квартиры. Когда олигархи наши появились, они стали такие дворцы строить. На трех человек там 2000 метров. Зачем? Это вот был, знаете, реакция такая. Ну, вот примерно из этой серии. Это тоже вопрос...
0: Золотые цепи, опять-таки.
1: Вот. Ну, золотая цепь, бог с ним, она не мешает. А вот когда объедаются, это плохо. Ну, и третий информационный маркетинг. Вот это очень страшно. Это вот сникерсы, не тормози, сникерсни. Слава богу, тут дрянь убрали. А это же действует. Когда тебе каждый день вдалбливают, не тормози, сникерсни. Там...
0: Тут этой рекламы уже лет 20 нет, а вы все помните.
1: Какой 20? 10 лет назад еще было. А сейчас я могу из нашей жизни привести. Когда маркетинг, лишь бы продать, лишь бы впихнуть в голову и в кошелек забрать, это она очень, кстати, эффективно работает, потому что работают профессионалы. Вот если бы эти профессионалы поработали над вторым фактором, да, не обжирайтесь. Ну, деньги есть, слава богу. Отдайте их на благотворительность, там, постройте себе еще один дом, да? Но не объедайтесь. Вот, культуру питания. Что нужно? Сколько тебе нужно? Ты успешный человек для того, чтобы ты хорошо работал, у тебя мозги работали. Вот ешь вот это, даже мы тебе рассчитаем до одной калории, сколько тебе надо. Потому что он вот на это может потратить деньги, а не то, чтобы там есть каждый
0: день. Про нутрициологов мы в следующей части поговорим
1: еще. Да, поэтому здесь вот эти три блока, но в каждом из них это огромный пласт работы. Ну и хорошо, что министр об этом говорит. Это все-таки поднимает на уровень и настраивает прежде всего своих же подчиненных. Что раз министр говорит, значит, и вот ты должен об этом думать.
0: Ну вот, к сожалению, у нас там буквально 20 секунд осталось. У нас вот эти все зарубежные закусочные, вредные, да, они очень здорово проводят рекламные кампании, мы все их знаем. А вот аналогичных наших... Увы, я что-то не припомню, вот чтобы это так было популярно, например, у детей. Они же делают, чтобы детей привлечь. Вот такая ситуация. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Усин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.
2: Профилактика с Геннадием Онищенко.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке, и тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщило Министерство обороны России. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. Ранее оборонное ведомство сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Более 90% компаний в мире из сферы образования, здравоохранения, финансов, телекоммуникаций и других отраслей сегодня считают внедрение искусственного интеллекта важным трендом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что искусственный интеллект в будущем затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках – до 60%. При этом эффективность внедрения новых технологий в странах будет напрямую зависеть от возможности адаптировать эти тренды. Россия благодаря партнерству с дружественными странами сумела сохранить импорт высокотехнологичной продукции, сообщил вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что наша страна работает с дружественными странами над развитием тех отраслей, которые дают дополнительный экономический эффект. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на площадке Петербургского международного экономического форума представил стратегию экономического развития региона. Ключевой задачей он назвал развитие не только добычи нефти и газа, но и переработки углеводородов. Параллельно расширение потенциала смежных отраслей – машиностроение, транспорт, строительство и химическая промышленность. С этой целью в Оренбуржье в 2027 году запланирован запуск промышленного технопарка «Победа». Отдельное внимание будет уделено освоению литиевых ресурсов региона. Солнцев отметил, что область также обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве. Это лидер по выращиванию твердых сортов пшеницы. Французские власти намерены взыскать компенсации за погромы с участников беспорядков на улицах городов республики после победы французского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом заявил министр государственных счетов Франции Давид Тамьель. Отвечая на вопрос о масштабах ущерба, причиненного в ходе беспорядков, он отказался назвать точную сумму, но указал на то, что на данный момент оценка ущерба все еще ведется, и заявил, что обнародует ее, когда у него будут точные данные. Амьель также отметил, что на данный момент французское правительство рассматривает различные варианты того, как взыскать с участников погромов компенсации. Среди возможных вариантов рассматривается в том числе вычет суммы за причиненный ущерб из социальных пособий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
3: Продолжаем разговор с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко. Геннадий Григорьевич, ну вот удивила меня новость, признаться. Понятно, что это речь о списках в основном. С 1 сентября в государственных медучреждениях появится 11 новых должностей. Такие как, все перечислять не буду, врач по здоровому долголетию, детский логопед, нейропсихолог, диабетолог, подростковый психиатр, сексолог, эргореабилитацией будет специалист заниматься. Ну вот смотрите, почему я удивился. Вроде бы у нас не хватает простых элементарных офтальмологов, лоров, гастроэнтерологов и так далее. Вот таких базовых специальностей, да, а мы придумываем какие-то... Нет, ну, совсем мы... экзотические или нет?
4: Мы не придумываем.
3: Нет, они есть, я понимаю. Да.
4: Мы их... Это жизнь диктует. Жизнь диктует. Да, там что-то порядка полутора десятков ввели новых специальностей, но и какие-то отменили. Вот. В приказе там, по-моему, 115 специальностей, которые есть. А целый ряд отменили. Ну, например, назвали там, допустим, вот там что отменили? Там, допустим, энтомолога отменили, хотя это энтомологи не в больницах работают, это санэпидстанции работают. Но это другой вопрос. Добавили, допустим, специальность биологии есть, психологии есть, а назвали медицинская биология. Медицинская психология. Потому что есть психологи у нас, хотя медицинский психолог уже давно появился, несколько лет назад. Вот.
3: Медицинск... А есть социальные, да, психологи?
4: Да, которые в школах работают. Это же не медики. А это медицинские психологи. Когда больной, и когда его нужно вести. Понимаете? Вести его нужно. Вот там, если мы дойдем сегодня до этой депрессии, там это ж его надо вести как уже больного, не просто человека детского там в школе, который там не может с друзьями найти. Вот. Появился медицинский массаж, нутрициология. Вот другое, это одно, это просто. Сейчас, допустим, будут готовить, утвердят образовательные стандарты, но это будет уже примерно на уровне, ну, не постдиплома, скорее всего, это будут лечебники. Ну, наверное, педиатры какие-то затронет. Часть, может быть, стоматологии затронет. Но уже когда специализация пойдет, другое дело, как их встроить, всегда у нас было так. На каждую больницу, вот у нас был расчет, там, допустим, терапевтов, на 3000 человек, на 3000, врача-педиатра участкового на 800 детей. А тут на какую? Это же надо определить. На какое число населения, обслуживаемым данным медицинским учреждением, должен быть нутрициолог. Да? Это тоже надо знать. Потом, где...
3: А, извиняюсь, а эндокринолог не может или, я не знаю, кардиолог соображение свое высказать по поводу здорового питания?
4: Он может, но он должен заниматься кардиологией. У нас кардиология... Это вот я вам в прошлый раз говорил, что у нас резко расширился список болезней сердца. Когда машина обработала, и она нашла те болезни, которые раньше шли под каким-то общим диагнозом, а теперь их рубрицировали, там 5-6 болезней сделали. Потому что они действительно претендуют на самостоятельность и на свой подход к лечению. Вот, поэтому кардиологи, да, кардиологи, они сейчас... Говорят, ты там не ешь жирную пищу, чтобы не было бляшек там, и так далее. Но нутрициолог должен составить карту для человека на перспективу, на его жизнь. Понимаете? И, как правило, он будет, наверное, работать на стадии старших возрастных групп, что можно, что нельзя. Но где он это будет делать? Что, вы можете себе представить, что кто-то придет и скажет, я запишусь на прием к нутрициологу. Если у нас сегодня кардиологу записываются, когда уже...
3: Через 3 месяца, да, условно.
4: Не через 3 месяца, нет.
3: Через месяц.
4: Когда он уже ноги перестает у него ходить, потому что сердце сдает, он уже не может 10 шагов сделать. Вот тогда он придет. А к нутрициологу, потому что надо его еще к себе.
3: Ну, может, лучше 2 кардиологов подготовить вместо... Или нет, там двух эндокринологов?
4: Нет, нужны эти специальности. Другое дело. Ну, вот, допустим, медицинская физика, там пациент не нужен. Там он будет другими вопросами.
3: Это понятно.
4: Да, а нутрициолог – это конкретно для каждого персонально дать рекомендации, разработать. Да, были у нас врачи дома санитарного просвещения, которые учили, начиная от того, что мыть руки, как отдыхать, какие-то рекомендации по питанию давали. Но в данном случае тут еще идет персонификация. Не общее разглагольствование питания, калориях, разнообразии, а под конкретного человека, отталкиваясь от его состояния здоровья, от его генетики, и до этого дойдет. Но вот куда его вписать? Это я вот сейчас рассуждаю вслух, но я не могу его представить. Понятно, есть специальность, значит, сейчас будут разрабатывать, во-первых, как его готовить, а во-вторых, где он должен работать. Ну, я даже, наверное, с трудом представляю, как можно в какой-то районной больнице...
3: Нутрициолог.
4: Да, нутрициолог. Там 5-6 врачей всего.
3: Ну, я же об этом говорю. Это все равно, что, знаете, рассуждать коры ягненка под соусом авокадо. Это прекрасно. Наверное, это вкусно. Я не пробовал, правда, никогда.
4: Вот этого,
3: но
4: вот...
3: если у меня хлеба практически нету или там...
4: Я прошу не утрировать. Правильно вы говорите. И мы об этом говорили, вот, когда министры обсуждали 3 фактора. Угу. И это будет учитываться. Но это нужно довести до персонализации. Не вообще рассуждать о здоровье, не вообще рассуждать о правильном физиологическом, здоровом, сбалансированном питании. Красивые слова. А с конкретным человеком, отталкиваясь от его состояния здоровья, возраста и его, в том числе и культурно-этнических предпочтений. Да? Потому что я вам рассказывал, когда мы в советское время... по добрым побуждениям. Выгнали из юрт, построили дома и кормили макаронами и котлетами. А они всегда ели мясо. Они всегда ели свою пищу, которую они выстрадали за тысячелетние эволюции.
3: Ну, они скотоводы, правильно.
4: Да. Поэтому вот тут, чтобы это опять же был как бы популяционный подход, а здесь персональный. Вот для чего нутрициолог. Потому что врач-диетолог есть. Он смотрит за меню. Он сидит в больнице. 16 столов у нас есть. Причем есть первые общие столы. Есть столы для людей, страдающих там, гастритами, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Есть для кардиологических больных. Но это не то. А нутрициолог, вот врач долголетия, и нутрициолог, вот они будут сосредоточены на том, что и в том числе старшая возрастная группа наша, которая не просто, во-первых, она будет вовлекаться, все равно будет она вовлекаться в процесс экономически. Работать, раз живет, допустим, 80 лет будет жить, так, а в 60 уходить на пенсию, да? 20 лет он чем должен заниматься? Бизнес. То бизнес, тот не его, это он, но ему тоже надо помочь, чтобы он сохранил здоровье и
3: не уходил на пенсию, правильно?
4: И сохранил свою эффективную бизнес-активность.
3: Я говорю, да, но если человек хочет работать, почему нет, даже после 65.
4: Понимаете, это не ново, это всегда происходит, но всегда это за собой еще ведет вот то, что я рассказал. Это еще работа будет. С 1 сентября ввели это в этом году будет уже, а вот прописать его должностную инструкцию, научить его, определить его место в лечебном учреждении, это надо будет сделать.
3: Следующая тема тоже Минздрав. Причем Минздрав, насколько я понял, обратился к регионам и рекомендовал расширить меры поддержки медицинского персонала, дабы медицинский персонал оставался работать в государственных медицинских учреждениях. Но вот эта формулировка, я вот специально ее себе записал, рекомендовано расширить меры поддержки. Ну, когда у регионов было хорошо с лишними деньгами?
4: А как еще? Не-не-не.
3: А что тогда, о чем?
4: Во-первых, это не идет о лишних деньгах. Это Минздрав правильно говорит. Во-первых, почему он говорит, а не делает? Да, первый вопрос. Потому что Минздрав не влияет. Он даже не влияет сегодня на зарплату врача. Он может рекомендовать. Да, у нас в Москве врач участковый получает гораздо больше, чем врач за окружной дорогой. Так, но, тем не менее, многие губернаторы – это государственные люди, прежде всего, и они без подсказок понимают, что если не будет врача, то у него экономики не будет. Именно это не благотворительность, это забота об экономике через здоровье работающего населения в твоем регионе. А если врач, ну вот я вам привожу пример всегда, это лет 10 назад было, даже больше, когда заместитель Юрия Михайловича Лужкова пришел губернатором в Нижегородскую область.
3: Шансов вы имеете?
4: Да, Шансов. Он мне сказал, что-то мы с ним беседовали, я приехал там что-то.
3: Валерий Павлинович, правильно?
4: Правильно, ага. А что, нормально. Приехал к нему, там какая-то вспышка у него была, гепатит. И он говорит, слушай, ну, я вот, и что-то разговаривали, он говорит, я вот сейчас что сделаю? Я буду врачу, который приходит у меня в сельскую местность, а в Нижнем Новгороде есть хороший институт у нас, сейчас он университет называется, медицинский. Я буду давать миллион. Что значит миллион? Квартиру, не квартиру, а коттедж. И машину.
3: Угу.
4: У меня, говорит, компактная область, дороги хорошие. Да, вот он, вот я оторвусь от библиотек, от театра, от галереи. Пожалуйста, не отрывайся.
3: Сел в автомобиль.
4: Сел в автомобиль, там полтора часа, по Москве мы по 3 часа ездим. Да, и все.
3: Чтобы в театр попасть.
4: Да, особенно. Нет, я своих внуков заставляю ходить в театр. Но сейчас это тоже не дешево. Раньше там за 3 копейки, 60 копеек я ходил, 60 копеек в Большой театр в то время. Но это там на галерке, да. А 40 копеек был, по-моему, в Малом театре. Но там была какая-то из этих вот...
3: Угу. Ложь, балкон.
4: Ложь, а передо мной стояла это...
3: Колонна.
4: И вот я должен был выглядывать, но зато за 40 копеек. Я не знаю, как сейчас там расценивается, потому что театр не поменял, но не в этом дело. Отвлеклись. Так вот, надо это делать. Это задерживать будет людей. Это будет, во-первых, придавать им, понимаете, вот это вопрос с доверием к врачу. Вот о доверии мы тоже должны говорить. Потому что если человек себя чувствует, ведь поймите, раньше в сельской местности двух людей можно было узнать: учителя и врача.
3: Ну, священника еще чуть раньше.
4: А, ну, потом они появились после 90-х. А тогда, когда...
3: Тогда нет.
4: А то времени, о котором я говорю, там не было. Потому что это всегда был аккуратно одетый человек. В коротких штанишках, в шортах его никто не увидел. Он всегда был степенный, он всегда был уважаемый. Да, совсем с ним все здоровались, когда он шел с работы домой и так далее. Сейчас этого не получается, потому что у человека нет чувства спокойствия за тылы, что у него нормальная зарплата. Не такая, что он там может играть там в игорных домах, а та, которая обеспечивает его, позволяет учить детей, отправить их на учебу дальше там куда-то и поддерживать их. Вот это было. Сейчас доверие. Доверие еще не только поэтому уходит. Доверие еще уходит потому, что сейчас начитаться можно много чего.
3: Угу.
4: Да? Второе. Вот провели расследование, ну, я не знаю, какие...
3: Опрос Ipsos.com. 53% доверяют врачам, 25% не доверяют.
4: Ну, 25% это те, которые сидят в интернете.
3: Наверное.
4: Да. И не то. А второе, что я бы... это почему доверяет эффективность лечения? Вовремя выявил. Да? Лечит, и результат есть. А то, может, там... лечить, а результата нет. Вот это вот тоже очень важно. И сегодня, конечно, вопрос, дискуссия была вот сейчас в питерском форуме. Румянцев, академик, спорил там с одной... Он же тоже пока еще депутат, но он сказал, я больше не пойду. Это наш Дима Рогачев. И тоже депутат из коммунистической партии, ну, толковая тетка, она юрист-финансист. Понимаете? И она, вот давайте совершенствовать систему страхования и будем отбирать деньги, если это неэффективно, или добавлять деньги. Но... И вот он ей сказал, я, говорит, за свой срок добился того, что изъяли из закона, чтобы я с младенцем, да еще онкобольным, гемато-онкологии, жил по стандарту. Вот я примерно перевожу на простой язык, где точно прописано, сколько и когда что нужно лечить. Врач-творец, он видит реального больного. В одной палате могут два ребенка лежать с одним и тем же диагнозом, ну, болезнь протекает, это и генетика, это и все. Понимаете? И он говорит, я этого добился. И вы не лезьте ко мне со своими, расплатитесь потом. Но я должен вылечить этого больного, а не заглядывать в этот стандарт и смотреть, сколько таблеток, по какому случаю надо дать. Вот примерно так. Понимаете, так и здесь. Конечно, лечение, конечно. Ну, а то, что Минздрав обратился, может быть, ну, понятно, что Минздрав не имеет права диктовать, но авторитет Минздрава, какие-то примеры, да, даже иногда некоторые губернаторы говорят, ты мне дай какую-нибудь бумажку,
3: угу,
4: чтобы я у себя принял свой закон.
3: Не сам по себе, а вот тут есть рекомендации.
4: Конечно, даже это надо иногда. Это здесь все средства хороши, но эту проблему надо решать.
3: Ну, справедливости ради, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 2023 года доплачивает врачам в городах численностью 50-100 тысяч человек дополнительно 29 тысяч рублей, доктора, средний медперсонал 13. В меньших населенных пунктах врачам доплачивают 50, ну, по крайней мере, вот так говорят, и 30, соответственно, ну,
4: среднем. Это всегда было. Я, например, получал вредность. 18%, потому что я был врач-эпидемиолог, и я общался с инфекционными больными, так? У меня было. Кто-то получал сельские, кто-то получал северные, понимаете? Это и сейчас нужно, а то, что фонд медицинского страхования это делает, ну, я же не допускаю, что врач в Крыму, участковый, и где-нибудь на севере Якутии должен получать одну зарплату, ему нужно платить, больше платить, даже из этого скудного бюджета нашего, понимаете, медицинского, я имею в виду.
3: Ну, у нас еще на одну тему осталось время. Давайте действительно про панические атаки, то есть там новый стандарт Минздрава, обновленный, вернее, и помощи взрослым при паническом расстройстве. Там возможность прохождения светотерапии, диспансерного осмотра врача-психиатра, направление на анализ на ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Вот если пару слов об этом сказать.
4: Ну,
3: а кто будет определять, что у человека паническое расстройство, терапевт или кто?
4: А есть диагноз, он в МКБ-10 есть.
3: Угу.
4: Он уже диагноз официальный. Поэтому это, как говорится, проблемы нет, но когда на человека нахлынуло вплоть до того, что ему хочется наложить на себя руки, вот, тут и и психологи, прежде всего вот эти медицинские,
3: которые говорили.
4: Не вообще психологи, наладить состояние в семье, это тоже, а человек, который четко понимает. И вот психолог будет работать так, он будет расспрашивать, доводить до того, когда на человека нашло вот это желание там все бросить, заплюнуть. Мы в прошлый раз обсуждали, помните, наших детей, которые замыкаются, закрываются, по 3 года никуда не выходят, только работают в интернете. Это что же, по существу, одна из форм вот этого вот панической атаки? Он не хочет, он боится общаться. Почему ВИЧ?
3: Ну да, и другие инфекционные заболевания.
4: Ну, понимаете, у нас раньше всегда, я это не напрямую связываю. У нас всегда было. Любой приход в поликлинику в советское время, даже просто за справкой, ты должен сначала пройти флюорографию, посмотреть легкие, а потом иди к кому хочешь. Так и здесь. ВИЧ, да, может быть, уже когда это не просто вирус в организме, а когда уже болеет, там и на психику влияет. Да?
3: Но ВИЧ же вроде во многие стандарты входит, нет?
4: Ну, просто, в смысле, анализ. Просто это как, знаете, как обязательно надо обследоваться. Угу. Вот и все. Это, и действительно это надо, это выявление на ранних стадиях. Да, когда наркоман приходит, он практически, да еще шприцевой наркоман. Это тоже сленг такой медицинский. Он, как правило, заражен. А есть же люди, под которые просто не подозревают.
3: Не знаю, да, ничего там, ничего. Где-то им там через переливание крови попал.
4: Где он там попался на это дело? Поэтому это паническое расстройство, оно, я бы так сказал, это не что-то новое, это просто стандартизация
3: того, что есть,
4: вот, да. Этой, вот той бюрократии, которая должна быть.
3: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Никита Югансон. Грамотно организованные засады в вооруженном конфликте – верный способ сорвать планы противника. Лейтенант Никита Югансон доказал это на своем примере и вошел в список героев СВО. Группа под его командованием организовала ночную засаду между двумя селами, которые контролировали украинские боевики. Нашим бойцам, использовавшим эффект неожиданности, удалось захватить автомобиль с корректировщиками огня вражеской артиллерии. При их досмотре были обнаружены смартфоны со специальными программами, передающими геоданные и позволяющими вести корректирование. Пленные были отправлены в штаб. Уже через несколько дней отряд лейтенанта Югансона вел разведку. Российские военные засекли позицию, на которой противник планировал развернуть минометные расчеты. Командирам было принято решение скрытно вести наблюдение. Во время установки минометов наши военные передали артиллеристам координаты позиции. По ней был нанесен массированный прицельный удар. Минометчики и орудия ВСУ были уничтожены, не успев сделать ни одного залпа. Лейтенанту Югансону и его товарищам удалось предотвратить потери в личном составе и технике российских подразделений.

0: Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Дарья Гущина, здравствуйте. В этом выпуске. Рафаэль Гросси рассказал, как согласовывали режим прекращения огня вблизи Запорожской АЭС. Татьяна Голикова назвала место, которое Россия занимает в международном рейтинге производительности труда. Кирилл Дмитриев пояснил, на каких условиях наша страна готова взаимодействовать с Германией. Об этих и других темах подробнее далее. Три семьи в пятницу вернулись к близким в Россию с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Там также добавили, что 5 человек отправились на Украину. Согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС было сложным и заняло 2 месяца, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее МАГАТЭ заявила о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с Запорожской АЭС для ремонта линий электропередач. Россия занимает 37-е место в мире по производительности труда, несмотря на лидирующие позиции подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. Она уточнила, что в этой связи важно оценивать, как в долгосрочной перспективе новые технологии, такие как искусственный интеллект, роботизация и дистанционная работа, повлияют на спрос на труд и потребность в рабочей силе. Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на тех условиях, которые выгодны России, заявил на форуме глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По информации Российско-германской внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза Германия была крупнейшим в Европе торговым партнером России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году составил почти 60 миллиардов евро. А пик торговой активности пришелся на 2012 год. Тогда товарооборот достиг 80 миллиардов евро. Ранее Российско-германская внешнеторговая палата сообщала, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Российский бизнес готов взаимодействовать с европейскими странами на тех условиях, которые выгодны России, в том числе с Германией, заявил Кирилл Дмитриев. Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве в этом году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице 2 года работают специализированные центры ментального здоровья. Очень важно, чтобы искусственный интеллект развивался в этичном направлении, а женщины точно будут стоять на страже, делая все, чтобы это было нравственно и безопасно, рассказал РИА Новости глава Совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова. Говоря о проектах развития с участием искусственного интеллекта, она выделила тему модернизации рынка труда. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве, информационный час на радио «Спутник». И с вами в студии Алексей Осин, и я, Лесо Хабалова. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Всем привет. У нас несколько тем интересных на повестке. Мы сегодня будем обсуждать. И начнем, скорее, наверное, с темы о том, что за неделю российские войска освободили 2 поселка, Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожской области. Это часть большого наступления. Всего с марта уже освобожден 61 населенный пункт. И сейчас подробнее мы об этом поговорим с...
3: Извини, я бы добавил, что мы ждем, когда начнется пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, и ждем выступления президента России Владимира Путина. Как только он появится, так сказать, на радарах, обязательно мы сразу остановимся и дадим вам возможность послушать. А пока еще выступление началось, мы обсуждаем крайне важные темы.
2: Да, спасибо, Алексей, большое. Итак, с нами на связи сейчас эксперт, политолог, политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений,

0: Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Алексей Лисо.
0: Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, мне интересно в целом понять, какое стратегическое значение имеют освобожденные Тихоновка и Комсомольская для дальнейшего развития наступления?
1: Ну, Тихоновка – это, конечно, ДНР, это все, соответственно, все меньше остается под контролем ВСУ, и все ближе мы подбираемся к основной агломерации, да, Константиновка, то есть Краматорская, Славянская агломерация. То есть здесь как бы вопросы понятны, чем больше мы душим врага, тем ему хуже. Освобождение Комсомольского, там украинское название, насколько я знаю, Гуляй-Польская, это крупный населенный пункт, крупный опорник, за который шли бои, и наши ребята уничтожили больше роты врага, плюс массу техники, массу тяжелых гексокоптеров, и, соответственно, сейчас на пути к Запорожью все меньше подобных укрепрайонов. То есть это у нас открываются дороги, естественно, на Орехов, на Запорожье. То есть, в принципе, это в рамках наступательных действий общих по всей линии фронта. Это очень хороший успех.
2: А специалисты военкора говорят о том, что образовалась такая, если хотите, не знаю, зона смерти, да, там, где находиться практически невозможно, все контролируется беспилотниками, как с одной стороны, так и с другой. Как удается преодолевать вот такие вот, не знаю, такое препятствие, скажу так?
1: Вы знаете, действительно, в некоторых местах на каждого бойца нашего может приходиться по несколько дронов. Ну, приспособились, опять же, есть средства радиоэлектронной борьбы, есть новые там устройства, да, борьбы с дронами. Сейчас же нет такого, когда идут там, как раньше, да, там, в линию там полками. Угу. И так далее. Сейчас малыми группами, малыми штурмовыми группами сначала, грубо говоря, идет обработка масштабная, да, ударом артиллерии, там, хабами и прочее. Потом уже заходят, как бы, штурмовики, делают зачистку зданий после врага. Ну, сейчас было то же самое. Действительно, небо сейчас другое. И идет борьба фактически дронов. Ну, как-то получается, где-то у нас лучше, где-то... Вы знаете, нужно вспомнить, что так как у Украины не хватает личного состава, мы его выбиваем, так пытаются насыщать, менять личный состав именно беспилотниками. Поэтому небо настолько насыщено, что ну, мы вырабатываем тактику борьбы с этими беспилотниками. И враг старается сопротивляться. Тут нельзя принижать его умение, да, наносить удары. Но при этом мы научились контратаковать, противодействовать и брать новые укрепрайоны. Так что здесь это война.
0: Евгений Александрович, мне, может быть, показалось, но будто бы темпы достаточно высокие сейчас. Высокими темпами идет освобождение территорий. С чем-то может быть связана такая динамика, если это действительно так?
2: Я бы сказал, я извиняюсь, Лисо, дело сдвинулось с мертвой точки. У меня как раз было ощущение, что была вот эта мертвая точка, и очень украинская сторона на это, значит, это педалирует, дескать, фронт замерз, линия фронта не двигается, давайте, значит, переговариваться, платите нам контрибуции и прочие вот такие.
0: То есть вы тоже заметили, что темпы будто бы
2: повысились,
0: набрали,
2: да? Наше ощущение верно с вашей точки зрения?
1: Полностью с вами согласен. Действительно, была некая такая тактическая пауза. Но эта тактическая пауза была не за счет успешных действий врага, а за счет того, что мы готовились. И вот сейчас в рамках этой подготовки к большому наступлению, да, мы видим, что мы резко продвигаемся, и каждый день, ну вот буквально, если почитать ленту, каждый день, раз-два дня мы освобождаем крупные поселки. То есть вот оно, то самое наступление. Поэтому враг и бесится, поэтому враг и пытается запугать население террористическими атаками на автобусы, там, на гражданские машины по трассам, да, вот они из-за этого наносят, помимо всего прочего, вот такие террористические атаки, потому что они не могут остановить российские войска. Наступление началось. И Владимир Путин не случайно заявляет, что все будет решено в ближайшем будущем. Да, война идет, разговаривать не с кем, и учитывая успехи российских военных на линии боестолкновения. Освобождение ДНР уже будет очень скоро и, соответственно, остальных территорий тоже.
2: Из тех, с кем вы общались, настроение как на передовой? Что скажете?
1: Я скажу, настроение позитивное. Ну, в любом случае, настроение разное. Кто-то устал уже, да, кто-то устал ждать вот подобных действий. Угу. Та самая тактическая пауза, она, конечно, утомила на линии боестолкновения, когда каждый думает, солдат-то, что он думает, надо идти вперед, там уже сколько можно сидеть. Да? Ну, военачальники, они думали по-другому. И вот, соответственно, сейчас наступило то время, которое, можно сказать, разгрузило мысли. Солдат должен воевать и достигать успеха. Что сейчас мы и видим.
2: Спасибо большое, Евгений Александрович. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник».
0: Евроклир попросил московский суд приостановить взыскание с него около 200 миллиардов евро в пользу российского Центробанка. Это ответная мера на арест наших резервов на Западе. И сейчас подробнее мы об этом поговорим с экспертом по финансовому рынку Николаем Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день.
2: А что, уже взыскивают, что ли? Уже берут? Уже денежки потекли?
3: Нет, никто ничего не взыскивает. Изгисывать, скорее всего, ничего не будет. Сейчас еще продолжатся какие-то судебные заседания. Потом мы эти судебные заседания, решение судебных заседаний должны отставить в судах тех стран, в которых есть какие-то либо активы, принадлежащие Евроклиру. Это процесс на долгие года, как говорят юристы. Поэтому на сегодняшний момент мы говорим только о какой-то политической составляющей данного явления. Когда мы нанесли очень серьезное репутационное поражение Евроклиру, и теперь Евроклир будет терять клиентов, клиенты будут уходить в какие-то другие подобные сервисные компании, которые... Да, который не имеет конфликта с Российской Федерацией.
0: Да, извините, пожалуйста, мне просто было как раз интересно у вас спросить, какие практические последствия вообще может иметь для Евроклира и, в принципе, для западной системы, я так понимаю, финансовой, вот это российское судебное решение?
3: Ну, самое главное то, что сейчас все понимают, что не за один день, но через какое-то определенное время Евроклир станет чисто европейским инструментом, mm-hmm. и в нем будут храниться активы европейских стран, и европейские инвесторы будут там хранить свои активы. То есть какая-то международного распространения данная организация уже не будет иметь, оно потихонечку будет уходить из их регионов обратно только в рамках еврозоны, поскольку там она защищена полностью законами, поскольку есть санкции, которые она должна соблюдать. Это закон, санкции – это закон стран, которые, если ты нарушишь, будут наказываться в уголовном порядке. И, соответственно, если санкции – это одновременная защита тебя от посягательств на твое имущество других стран, если ты нарушаешь какие-то законы других стран, в том числе как бы воруешь у них их активы. Вот. Поэтому, спрятавшись за законодательство Евросоюза, Евроклир останется внутренней маленькой, в конечном итоге будет маленькой компанией. Это все прекрасно понимают. Сейчас еще все надеются, что это будет не очень сильно быстро схлопывание бизнеса данной компании, что компания еще какое-то время может обслуживать клиентов из других юрисдикциях, но это такое очень быстро уходящееся время, поскольку после того, как Центральный банк получил исполнительный лист, сейчас он будет, это исполнительный лист, согласовывать со всеми юрисдикциями, там, Казахстаном, Китаем, Гонконгом. И у клиентов Евроклира станет вопрос, а точно ли они не потеряют своих денег? Да? Угу. На что Евроклир будет говорить, точно-точно вы ничего не потеряете. А у людей, когда большие деньги на кону, лучше, как говорится, перестраховаться, чем нежели рискнуть. И поэтому вот как только пойдут консультации Центрального банка на основании исполнительного листа с другими юрисдикциями, с этого момента очень быстро бизнес Евроклира свернется до границ самого еврозоны.
2: Шагреневая кожа. А скажите, пожалуйста, а куда, по-вашему, с вашей точки зрения, понесут богатые арабы, китайцы, индусы и прочие свои денежки? Не по банкам же углам их прятать? Поле чудес какое-то должно быть, правда?
3: Да нет, тут поле чудес нету, есть облигации. И более хочу сказать, международные инвесторы далеко не дураки. И они очень активно инвестируют в долг Российской Федерации, то есть покупая облигации федерального займа. Они дают очень сумасшедшие доходы облигации федерального займа по сравнению с альтернативой, с другими бумагами, номинированными в других иностранных валютах. Евроклир это была центральным таким мостиком, который позволял всему миру инвестировать в российские активы и получать сверхдоходности. Опять же, все в сравнении. Да? Посмотрите, какие депозитарные или какие доходности дают облигации. Допустим, США дают 4,7, 4,5, 4,7, и облигация федерального займа, которая дает 13. Да, то есть разница колоссальная, в два раза. Поэтому все инвесторы очень жадно смотрят на Россию, очень-очень хотят наши ценные бумаги. Евроклир делал это, он давал доступ к российскому рынку и держал у себя в депозитарии облигации федерального займа российского правительства, долг России. И, соответственно, мы держали в Евроклир свои долги, то есть не свои долги, а долги других стран, принадлежащие нам уже обязательства. И таким образом получалась как бы взаимная выгода. И сейчас санкции все это дело порушили. Да, это невозможно сделать. С 2022 года, на самом деле, люди нашли путь к нашим бумагам, но этих путей очень огромное количество. В основном они идут через Китай и Казахстан. Какого такого единого центра по хранению этих бумаг нет. Понятное дело, что если появится какой-то единый центр по хранению данных бумаг, активов, то масштабы инвестируем в российские долги будут больше со стороны иностранных инвесторов. Но пока вот такая история.
2: А извините, в какой юрисдикции можно организовать подобный депозитарий? Ну, скажем, не в Бельгии, да, вот где? В нашей стране, я так понимаю, за санкции нельзя. А в каких можно? Там, не знаю, Саудовская Аравия, Китай, еще какие-нибудь?
3: Ну, из-за санкций вообще нигде нельзя.
2: Нигде, да? Нельзя.
3: То есть, получается,
2: понятно.
3: Да. То есть прямое владение не... Ну, то есть почему, мы не знаем. Возможно, сейчас есть какой-то иной центр хранения ценных бумаг, но он нам неизвестен, поскольку никто не говорит, что он все нарушает санкции через эту прокладку, инвестирует в российский долг. Я думаю, что очень много-много сейчас большое количество прокладок, которые помогают западным инвесторам инвестировать в российские долги, но все это за гранью закона, а еще раз говорю, санкции это и есть закон, да, поэтому мы ничего не знаем, мне чище говорить и больше благодать.
0: Николай Вячеславович, но смотрите, я правильно понимаю, что это решение... Это некий долгожданный ответ, ответный удар по Западу за заморозку наших резервов. И вот мне интересно, какова дальнейшая стратегия защиты все-таки будет выработана наших активов?
3: Ну, какая стратегия? Здесь вопрос все-таки разрешения специальной военной операции. Uh-huh. Неважно, каким способом она будет разрешена, переговорным процессом или на поле боя, uh-huh. Чем ближе будет разрешение данной ситуации, тем мир будет задаваться вопросом, а как мы будем жить уже в мире? Как uh-huh. мы будем выходить из тех косяков, которые мы сделали вот в эти года, с 22-го года? И тогда, понятное дело, вот будет очень большая дискуссия. Поскольку до сих пор все смотрят, как они будут жить, потому что все прекрасно понимают, что рано или поздно все это закончится. Но размышления только на словах, поскольку на деле ничего нельзя сделать. Есть жесткая политика Брюсселя с их санкциями, и обойти их довольно-таки очень сложно европейским инвесторам и европейским участникам рынка ценных бумаг. Пока только разговоры, как они будут выстраивать позиции с нами, взаимодействие с Россией после окончания СВО. Пока есть у них четкое понимание, что никак они не будут выстраивать с нами отношения, что они, скорее всего, будут работать внутри своих юрисдикций, внутри Евросоюза, и никак не будут из-за эти границы вылезать. Угу. Пока вот есть такое у них, ну, опять же, все это на словах, но пока у них есть такое понимание.
0: Спасибо большое. Напоминаю, с нами на связи был эксперт по финансовому рынку Николай Слабута. Росавиация официально сертифицировала новый российский региональный самолет Ил-114-300 и двигатель ПД-8. Это значит, что теперь эти самолеты можно запускать в серийное производство, если я правильно все поняла, и входной билет на рынок, так сказать, уже получен, судя по всему. Подробнее мы сейчас это все обсудим с главным редактором портала Авиа.ру Романом Гусаровым. Роман Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Роман Владимирович, интересно узнать, наверное, ну, может быть, это слишком банальный вопрос, но все-таки почему сертификация Ил-114-300 — это такой прорыв для российской авиации, потому что мы сейчас в целом говорим, что в российской авиации есть какие-то новшества, да, там новые самолеты, все появляются, беспилотники. Почему сертификация Ил-114-300 — это прорыв сейчас?
2: Если прорыв.
4: Ну, на самом деле, да, можно сказать, что это и прорыв, но такой многоэтапный прорыв, потому что вот получению сертификата типа для самолета, этому предшествует огромный-огромный объем работ и множество этапов, и каждый из этих этапов можно назвать прорывом, потому что сейчас, особенно в условиях санкций и ограничений, параллельно с созданием новых самолетов мы, по сути, создаем и новую индустрию. Современную индустрию самолетостроения. И процесс этот начался не вчера даже, не позавчера, а, наверное, еще с конца нулевых. Начались инвестиции в науку, в технологии, в перевооружение заводов, переоснащение, в подготовку кадров. И вот сейчас это дает результаты. Спустя, там, скажем, 15 лет мы уже видим Ил-114-300, двигатель ПД-8 для Суперджета, и сам Суперджет уже на подходе, до конца года тоже будет сертифицирован. А в следующем году ЕМС-21. Вот это, как говорится, не результат сегодняшнего дня, это результат полутора десятилетий упорного труда.
2: А скажите, пожалуйста, оно, куда оно пропало? Мы же самолеты-то строили. Ту-154 какой-нибудь и так далее, Ил-76. Ну, это то, что я вот обыватель, извините, помню так вот на память. Это же были они, по-моему, у нас президент до сих пор на 76-м летает, нет?
4: На 96-м.
2: А, 96-й, да, извините, да.
4: Ну, вы знаете, вы вот помнили Ту-154.
2: Ту-134, да, извините, ага.
4: В 60-е годы прошлого века. Конечно же, с тех пор технологии настолько изменились. Да, конечно, мы еще прошли через этап, как говорится, лихолетия и разрухи 90-х. Но, честно говоря, и не так много этого полезного багажа можно было взять с собой в 21 век. Просто потому, что произошел процесс цифровизации, 3D-технологии, новая электроника, ну, понимаете, когда Ту-154 разрабатывался, тогда еще была ламповая аппаратура, сейчас она полупроводниковая, да? Хотя бы это. В общем, конечно же, у нас, мы, слава богу, сохранили научную школу, аэродинамика, лучшая в мире, советская, теперь российская, сохранили школу материаловедения, двигателестроение, а сейчас на это все еще и на этот базис, да, мы накладываются новые технологии, новые материалы, новые системы проектирования и методики проектирования, новые технологии даже самолетостроения, потому что, ну, если раньше самолет собирался на стапеле, как корабль, сейчас это такие лазерные измерения и конвейер, по сути. То есть очень-очень много нового, очень много новаций. И поэтому, как говорится, честь и хвала тем, кто работает у нас в этой индустрии, несмотря ни на что. И опять-таки, с учетом того, что мы единственная страна в мире, которая реализует подобные проекты в условиях тотальных санкций и полностью только из отечественных компонентов, все до последней заклепки. Никто в мире так самолеты не делает, не производит. И я сильно сомневаюсь, что вообще способен.
0: Вот я простите, Алексей. Да, я как раз хотела спросить, самолеты, о которых вы говорите, о том, что вот они раньше там делались, они, наверное, делались в условиях западных деталей и каких-то поставок,
2: нет,
0: да?
2: В 60-х годах тогда-то никаких нет? Западных деталей не
0: то
2: было.
0: То есть они и тогда делались тоже полностью из российских деталей, полностью российское производство?
4: Да, советское самолетостроение было полностью автономное и самодостаточное. Угу. Конечно же, именно по этой причине мы и сейчас, вспомнишь наш старый опыт, нашу, как говорится, более чем столетнюю историю самолетостроения и авиационной науки, мы возобновляем наш советский опыт, когда все делаем самостоятельно. Мы немножко поэкспериментировали в 90-е, в нулевые, и с самолетами еще конца советского периода, и с новыми самолетами, с тем же Суперджетом, который был на 80% из западных компонентов, Суперджет первого поколения. Но пришли к выводу, что еще, кстати, до санкций, значительно и до СВО, мы поняли, что хваленая западная техника уж не такая, она качественная и ненадежная, как была разрекламирована.
0: Роман Владимирович, конечно... спасибо вам огромное. У нас заканчивается эфирное время. Я напомню, с нами на связи был главный редактор портала Авиа.ру Роман Владимирович Гусаров.

Открытие переговоров о приеме Украины в ЕС. Контекст. Венгрия не станет препятствовать началу процесса присоединения к Евросоюзу. Такое заявление сделал премьер Петер Мадьяр. По его словам, Киев изменил законодательство, и теперь венгры в Закарпатье вернут свои права. При этом украинским властям предстоит доказать, что обещания выполнены, а законодательные нормы работают на практике. Венгры – коренное население Закарпатской области. Они проживали там задолго до образования Украины. Территория столетиями входила в состав Венгерского королевства. Однако украинские власти неоднократно осуществляли провокации, ломали венгерские памятники, разрушали могилы венгерских военнослужащих, жителей региона обвиняли в нелояльности. После 2022 года этнических венгров массово призывали в ВСУ и бросали в самое пекло. При правительстве Виктора Орбана Будапешт отказывался разблокировать начало процедуры вступления Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права национальной общины. Прежде всего, вернет правовой статус школам нацменьшинства, возможность сдавать выпускные экзамены на венгерском языке и пользоваться им без ограничений. СМИ сообщают, что сговорчивости Киева поспособствовали переговоры Мадьяра с чиновниками в Брюсселе. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министерство обороны России показало видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории. Ранее оборонное ведомство сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военных. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. На кадрах Министерства обороны показано, как российские военнослужащие выходят из здания и садятся в автобус. Их доставили в Белоруссию. Там с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Кроме того, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Бойцов доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе российского лидера Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием главы государства. Владимир Путин выступит на форуме в ближайшее время. Радио «Спутник» будет вести трансляцию пленарного заседания. Вьетнам ценит технологические достижения России и готов развивать сотрудничество в этом направлении, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхит Хо Ханг Ле в Санкт-Петербурге. По словам дипломата, многие вьетнамцы получали образование и проходили подготовку в бывшем Советском Союзе и России. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума Евросоюз «Западные Балканы» в Черногории заявил, что верит в скорый прогресс стран Западных Балкан на пути в организацию. Глава Сербии накануне сообщил о больших ожиданиях от саммита и будущих перемен в методологии евроинтеграции. Программа «Обучение служением» реализуется сегодня почти в 600 российских университетах, сообщила заместитель главы Министерства образования и науки Ольга Петрова. По ее словам, в рамках программы «Обучение служением» учащиеся делают проекты, многие из которых пересекаются с целями устойчивого развития. Бывший президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты Мануэль Кеде заявил, что российский рынок остается привлекательным для иностранных компаний. Он также сообщил, что после 2022 года около 80% французских компаний не прекратили работу в России. Власти нашей страны неоднократно заявляли, что привилегии и преференции для возвращающихся в страну западных компаний не будет. Они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Существующие механизмы международного права не работают, поэтому необходимо заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии, заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, в культурной сфере существуют попытки ущемления и отмены. И это, считает Петровский, демонстрирует, что современные механизмы международного права не работают. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: – Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
3: Друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. У микрофона Розана Рушанян. Вы слушаете радио «Спутник». Сейчас со мной сидит очаровательная гостья Ирада Зейналова, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий. Здравствуйте.
4: Добрый день, Рузан. Добрый день, дорогие радиослушатели, телезрители. Я не знаю, в каком мы формате, но все равно всем добрый день.
3: Нас слышат и видят, поэтому мы в формате для всех. Знаете, я вот о чем думала. Маврикий. У меня из всех моих знакомых только один человек там был когда-то на отдыхе много лет назад. Я вот думаю, когда мы говорим об Африке, как правило, у нас такое понимание, есть континент, и все как будто бы там сливается в одно. Ну, такое единое пространство Африка. Но, по сути, там много государств, совершенно разных, с разными культурными особенностями. И вот Маврикий как раз-таки одна из таких стран, такое островное государство. Вот нет ли у нас, у россиян, какого-то неправильного считывания Африки, что мы ее как-то не так воспринимаем, как, наверное, нужно ее воспринимать?
4: Я абсолютно уверена, что вы просто вот сейчас пальцем ткнули в самую нашу болевую точку. Потому что, скажем, во время великих и географических открытий, то есть века назад, папская энциклика называла Африку «no man's land», то есть те, кто шел завоевывать Африку, они шли туда, где нет никого, они просто должны были поделить между собой землю, ресурсы, торговые пути сделать и, опять же, поделить. Это неправда. В Африке существовали невероятно древние цивилизации. Например, сегодняшняя Мали, она была практически империей. Это было невероятно богатое и очень влиятельное государство, которое контролировало территорию, сравнимую практически с сегодняшней территорией Европы.
3: Так.
4: И цивилизации, которые там были, они были просто сметены европейскими завоеваниями, потому что, ну, просто представьте, что цивилизация европейская пошла по пути, скажем, там, пороха и оружия. Африканцы, нельзя сказать, что они были мирными, конечно, там, кто-то воевал чем-то, но у них не было современного оружия. То есть вот этот вот вопрос военной экономики, который определяет развитие истории, как раз очень хорошо демонстрируется на примере Африки. То есть были государства, к которым пришли люди, у которых уже был порох, и они их завоевали. Африка очень разная. В ней больше 50 государств. Наше восприятие Африки, знаете, когда говорят, идем в Африку. А что значит идем в Африку? Скажите, вот мы идем в Азию, вы же понимаете, что страны разные?
3: Конечно.
4: Идем в Латинскую Америку, вы же понимаете, что страны разные? Африка еще более разная. И я все время привожу пример, скажем, Нигерии. Это гигантская страна. Более 240 миллионов населения. Эта страна состоит из штатов, султанатов, эмиратов. И это все невероятно разное. И, например, есть центральное правительство, да, а есть территория в Нигерии, которая называется Биафра. И эта Биафра – это такая область, которая считает себя независимой довольно давно, и она даже признана многими государствами. И хроники Биафры еще Форсайт описывал то самое столкновение на территории Африки, где во время Холодной войны разделились те, кто поддерживал саму Нигерию, и те, кто поддерживал Биафру. Вот, кстати, Советский Союз и США в тот момент были на одной стороне, поддерживая Биафру. И был организован целый воздушный мост, чтобы поддержать жизнеспособность этой территории. Они уже дошли до того, что они печатали свои деньги, свои марки. И тем не менее, они проиграли, они были просто истощены. И вот на этом примере видно, что Африка, она состоит из невероятного, очень разноцветного лоскутного одеяла.
3: Но вот если мы говорим про Маврикий конкретно...
4: Маврикий – это практически не Африка. Маврикий сам себя воспринимает как часть Азии. И он всегда позиционирует себя как ворота между Африкой и Азией. То есть некая смесь, поскольку большинство населения Маврики более 60% это и индусы. То есть это не африканцы. Там есть креолы, то есть потомки рабов, завезенных колонистами, но их уже меньше. Таким образом, Маврикий, который говорит в одинаковой степени на английском и французском, то есть там люди все билингвы,
3: так.
4: Он является теми самыми воротами, которые открывает для Азии Африку. И таких стран, ну, например, рядом находится Мадагаскар, где, в принципе, креолы или малагасийцы. А рядом есть Сейшелы, которые ближе к Индии, но там индийцев меньше, там больше креолов. Африка – это такая смесь, с которой нужно уметь и хотеть работать.
3: Ну, а если мы говорим про восприятие нас, россиян, допустим, вот на Маврикии, как они нас воспринимают, что они про нас знают, и как к ним приходит информация о том, что такое Россия, что это за страна и что за люди в ней живут?
4: А вот это вот, скажем, вопрос уже к нам с вами. Потому что вот когда я приехала на Маврикий, то меня поразило количество людей, которые на улицах подходят и говорят по-русски. Это те самые потомки, либо сами студенты, отучившиеся после 68-го года, то есть не объявление независимости в Советском Союзе. То есть им есть что помнить. Они помнят наши там «Ёжик в тумане», «Ирония судьбы». Они видели даже, к ним приезжал когда-то в советское время, потому что шли огромные корабли, везли с собой большой балет. Они помнят большой балет. И эти осколки, на них, в общем-то, и формируется восприятие России. Потому что на самом деле эти люди, которые живут посреди Индийского океана, на небольшом острове, они вообще ничего не обязаны о нас знать.
3: Ну, в общем-то, да.
4: Что мы не рассказали, то и они не знают. То есть современный образ России – это то, с чем нужно невероятно интенсивно работать, потому что новостной поток у них идет откуда? От бывших колонизаторов. То есть у них английские и французские новостные потоки. Плюс добавляет Голливуд. Плюс американские СМИ, которые очень влиятельны. Соответственно, что они про нас рассказывают? Ничего хорошего они про нас не рассказывают. То есть ты просто садишься, и первый вопрос там типа «Здравствуйте, мы очень любим Путина». Говорю, мы тоже очень любим. А вы агрессивная страна, которая напала на Украину. Говорю, спасибо огромное, сейчас я вам объясню, что произошло. Они ничего не знают из того, что мы не рассказали.
3: Но это наша
4: проблема. Это наша проблема. То есть Африкой нужно заниматься, продвигая туда, в первую очередь, информационный поток о том, какие мы. Я все время привожу один и тот же пример, который меня, скажем, поразил в самое сердце. Мы же все время рассказываем всему миру про Вторую мировую, Великую Отечественную, наш подвиг, наше значение и тому подобное. Прошлый год был 80-летием Победы. Чего мы только не сделали, чтобы рассказать и сохранить память, не дать переписать историю. Я вдруг вижу в Маврикийской газете статью о таксисте, который вдруг у себя на чердаке нашел фотографии отца, первого парашютиста Маврикия, участвовавшего в параде Победы в Лондоне и даже сфотографировавшегося с Черчиллем. Да. Я звоню, говорю, приходи в посольство на прием, попьем чаю, ну как, это же приятно, тебя приглашают в посольство. Он приходит, долго меня выслушивает, какой он молодец, как хорошо, что он сохранил фотографии. Я предлагаю ему пойти вместе бессмертным полком, потому что, ну как-то, вот работа с населением. Конечно. Найди таких же своих братанов, у которых тоже родители участвовали во Второй мировой, это Африканский фронт. Давайте пройдем вместе бессмертным полком. А он смотрит на меня, и я вижу у него непонимание в глазах.
3: Что такое бессмертный полк?
4: Да нет, я понимаю, что он не знает, что такое бессмертный полк. Я ему объясняю, что такое бессмертный полк, давай вместе пройдем. А он вдруг собирается и задает мне вопрос, который ему было неловко задать. А почему вас эта тематика волнует? Вы же не участвовали во Второй мировой.
3: Серьезно? Вот так?
4: И он говорит это искренне, не хочет меня обидеть. Но, судя по всему, вот этот поток, который мы делаем, он должен быть более интенсивный, он должен быть более таргетированный, контактный. Потому что сколько бы мы ни рассказывали, вот этот конкретный таксист не побывал на наших мероприятиях в посольстве, не прочел статьи в газетах об этом, которые я писала. Да? То есть мне нужно продолжать работать, не останавливаясь. Не просто прошло 80-летие и все. Нет, мы должны продолжать продвигать.
3: Но сейчас вот какие у нас есть сферы сотрудничества, чем мы уже можем гордиться? Вот какие-то контакты у нас же уже наверняка есть.
4: У нас невероятное количество наработанных направлений, на которых нужно просто продолжать, капля точит камень. Культурное сотрудничество. На Маврикии обожают все связанное с российской культурой. Мне абсолютно, не желая даже польстить, говорят, что вы страна, которая смогла собрать, сохранить и внутренне переработать все виды мировой культуры. Они очень уважают нас за это. Они невероятно любят наш балет. Они невероятно любят нашу классическую музыку. Вот сейчас, например, мы подарили в консерваторию бюст Чайковского. И его установили, и, соответственно, В качестве ответного подарка студенты местной консерватории научились играть какие-то произведения Чайковского. Это уже немало, потому что если они открыли где-то в учебнике Чайковского, глядишь, они из любопытства посмотрят еще одну пьесу.
3: Конечно.
4: Еще одну. Мы специально устраиваем, и это многие делают, бесплатные абсолютно концерты приезжающих деятелей русской культуры, именно балет. А когда я начала этим заниматься, вот только став послом, я поняла, что многие не понимают, в России нужно возить искусство, которое будет не просто контактным или высококвалифицированным, а оно не будет иметь языкового окраса, потому что драматические спектакли, наши романсы, что-то такое, что нам кажется неотъемлемой нашей частью, а звезды поп-сцены, это не работает, потому что мы, скажем так, мы не задаем здесь тренды, но классическая музыка, народное искусство, классический балет, это все, до этого есть жажда, этим интересуются. Так мы можем зайти, грубо говоря, создать образ. С одной стороны, невероятно любят наши фильмы. Эти фильмы, они просто должны быть оттитрованы на тех языках, на которых говорят страны.
3: Советские больше фильмы? Или даже не только?
4: Советские они в большинстве своем худо-бедно, но видели. Современные наши фильмы они не видят. И африканцы очень чувствительны. На самом деле, знаете, африканцы, как никто, восприимчивы к уважению. Если ты показываешь уважение, равенство, они это считывают в малейших деталях. То есть, например, вот это даже не Африка, скажем, а ко мне подошел посол Бангладеш на Маврикии и сказал: в советское время я читал книгу «Как закалялась сталь» на языке бангла. И его издавало издательство «Радуги», этот роман. А вот теперь «Радуги» ведь нет. Я говорю, ну, я, честно говоря, не интересовалась. Говорит, я потратил 7 или 8 лет, чтобы в букинистах найти эту книгу. Почему вы больше не издаете на языке бангла? Ведь Бангладеш, само название Бангладеш, это люди, говорящие на бангла. Они гордятся этим, они бились за эту независимость, миллионы погибли за то, чтобы говорить на языке бангла. Почему нам не поставить туда наши книги на бангла?
3: Ну, в общем-то, казалось бы, это такой простой вопрос. Почему не сделать, да?
4: Конечно.
3: Сделано.
4: Или мне, скажем, предлагают показать какие-то фильмы. Замечательно. Мы сами в большинстве накладываем титры на английском, субтитры, потому что эти фильмы не переведенные. Так наложите на креольском, помогите мне. И люди почувствуют то самое. Это такой, знаете, маленький жест внимания, а его оценят. То же самое на суахили. Ведь очень много стран говорят на суахили в Африке. Переведите именно на суахили фильмы. На амхарский.
3: Мне кажется, есть еще, знаете, какая проблема. Вот с одной стороны, мы говорим, наша культура, российская культура, она велика, ее не отменить. Это все так. Но, с другой стороны, само по себе ничего не живет, если мы не будем о себе говорить, это напоминать.
4: Конечно, все, что мы не рассказали, люди не обязаны знать. То, что у нас замечательный балет, если мы его не показали, откуда у них будет потребность в нашем балете? Откуда они узнают про Пушкина, Чайковского? Я помню, когда я только выпустилась из института, нужно было подработать. И мне выдали, друзья, шанс переводить южным корейцам. У нас только тогда восстановились отношения с Кореей, и вот южные корейцы приезжают, я их вожу по городу, рассказываю, Пушкин здесь жил, Пушкин здесь, там, я не знаю, вот женился, плодился, что-то такое невероятное рассказываю про Пушкина, везде Пушкин. А они сидят, у нас же были разорваны отношения из-за того, что у них была военная диктатура Чондухвана, мы не дружили. Они слушают, и вдруг самый смелый из них говорит: Пушкин, who is that guy? То есть Пушкин, кто это?
3: Не понимаю.
4: Мне в голову не приходило, что Пушкина могут не знать. И, соответственно, Пушкина, Толстого, Достоевского, привычные для нас великие бренды воспринимают в большинстве через голливудские фильмы, через «Анну Каренину», «Войну и мир». Невероятно, скажем, популярен роман «Доктор Живаго», да, в Африке. Почему? Потому что был голливудский фильм.
3: Ну да, логично. Тогда.
4: Конечно. Почему? Откуда бы им про нас знать? Советский Союз сделал невероятно много, но после развала в 91-м мы ослабли, мы эту работу минимизировали. Соответственно, кто-то помнит, а кто-то не помнит. И если нам нужно, чтобы сейчас нас любили и доверяли, нам нужно вот эту вот парочку, даже не одно, а парочку, троечку поколений, которые сейчас существуют осознанно, то есть не самых маленьких детей,
3: да,
4: убедить в том, что мы им интересны. И начать нужно уже сейчас делать задел с теми, кому 2, 3, 4 года, чтобы они смотрели наши мультики, чтобы они воспринимали Россию как страну, которую вот как игрушку. Ты же воспринимаешь игрушку, это же весело, она безопасна. разная, она привычная, она формирует твой образ друга. Нам нужны мультики, которые можем показать.
3: Ну, а если мы говорим о русском языке? Вот вы сказали о том, что старшее поколение, оно, конечно, там помнит и говорит на русском языке. Но если мы скажем о молодежи, вот у нас же наверняка есть еще какие-то культурные обмены, образовательные, они приезжают
4: конечно,
3: к нам учиться.
4: Занимаются сотрудничеством, русский дом. Вот мой муж в Танзании работает главой русского дома. Там невероятная очередь на образование к нам, невероятный интерес. А люди приходят. Но вы же понимаете, что Африка... Вот просто себе представьте, есть континент, да. где уже живут люди, они все разные, у них свои амбиции, свои мечты, они считают, что, скажем, они, у них есть уже система координат. И в этой системе координат им удобно общаться на английском, французском, там где-то в экваториальной Гвинее даже на испанском. У них те самые остатки колониальной системы сейчас определяют структуру власти, структуру медиавосприятия и даже сознания. И тут приходят такие прекрасные русские, которые говорят, нет, слушайте нас и интересуйтесь нами. Насколько это легко? Это вообще нелегко. Это высококонкурентная среда, в которой ты должен сражаться. Как сражаются за рынок. Как сражаются за территории, как сражаются за все. За внимание тоже сражаются, потому что она стоит во главе всего. И когда мы сражаемся за студентов, которые бесплатно поедут к нам учиться, мы сражаемся с тем, что параллельно французские, и английские, и австралийские, и новозеландские, и американские, и любые другие университеты тоже предлагают бесплатное образование на привычном языке.
3: Да.
4: То есть у меня на Маврикии из 12 выданных мне стипендий, я в этом году заполнила одну. Почему? Потому что люди хотят пойти к нам на медицину. Все остальные профессии, они едут в англо- или франкоязычные страны, или в ближайшую Индию, или Китай. И мне нужно все время объяснять, что русский язык – это язык, на котором вы сможете… Это рычаг для того, чтобы вы получили новые знания в области медицины. Мы самые-самые передовые в этой области. И при этом в ответ медицинский совет Маврикия отменяет признание дипломов медицинских, сделанных в российских университетах. У нас, там признаются только 3 университета, остальные нет.
3: А если уже отучился?
4: Переподготовка. Понимаете, человек должен потратить год, чтобы выучить русский язык, и потом еще 2 года, чтобы переподтвердить свой диплом. И те, кто к нам едут, это, соответственно, ну, в моих глазах они просто большие герои и молодцы. И объяснить, зачем им учить русский язык, это тоже наша работа. Ребята, потому что мы можем вас отправить в космос. Если вы будете говорить по-русски, вы сможете получить эти знания. А цифровизация, мы, это признано даже сейчас во время санкций, что мы с точки зрения доступности населению самая цифровизированная страна. У нас самый удобный интерфейс. Соответственно, чтобы вот это все узнать, вы должны отучиться на русском языке. Это язык, который вам поможет. В противном случае, ну, представьте, вот вам сейчас скажут, выучка-то язык хаоса. Для чего? Ну, для того, чтобы быть врачом. Да я врачом и на русском языке могу быть. То есть ты должен объяснить, что вы получите эксклюзивные знания, если вы будете знать этот язык.
3: Ну, вот еще один момент. Цифровые платформы. Я помню, вы говорили неоднократно о том, что на Маврикии том же, но они остро нуждаются в каких-то современных цифровых сервисах. Мы можем же как-то в этом помочь?
4: Можем, и это тоже высококонкурентная среда, потому что Маврикий решил стать информационным, банковским, вообще цифровым хабом для Азии и Африки. То есть он будет таким переходником. И я, честно говоря, думала, что я приду и скажу, ребята, у нас есть совершенно бесплатная, невероятная, крайне удобная система. Давайте. Они посмотрели на меня и сказали, знаете, а вот немножко более платная, может быть, даже менее удобная, но есть система, например, у китайцев. И мы их знаем, и они нам за это подарили бассейн. И тут ты начинаешь хватать воздух ртом, и ты говоришь, ребят, ну подождите, вы можете стать частью огромного. Нет, очень хорошо. А вот есть британцы, которые нас за это заругают. И это же в любой стране Африки. Они все равно, эти страны, они в историческом масштабе всего там 70 лет, дай бог, если кто-то существует. Обычно даже меньше. Да, скорее 50. Они все еще строят себя и развиваются. Им все еще нужна поддержка. Соответственно, они боятся, опасаются, я бы сказала, отказаться от поддержки привычного партнера, взяв лучшего, более доброжелательного, более удобного, непривычного. И это тоже наш предмет для размышлений.
3: Ну, а мы опоздали с тем, чтобы свое влияние, ну, как-то утвердить в Африке?
4: Никто никуда не опоздал. Нет. Вы знаете, в Африке Советский Союз всегда воспринимался невероятно позитивно, потому что мы... Это дико важно для них. Страна, в которой впервые было провозглашено равноправие. И они это помнят. То есть для нас с вами обычно, что же мы с вами имеем право на работу, да?
3: Да, вот мы сидим...
4: Мы с вами...
3: Носим брюки.
4: Носим брюки. русский, мы равны. То есть вот сейчас, вот, когда я им объясняю, ребята, у нас больше сотни национальностей, у нас сотни языков в стране, мы все равны. Мы не спрашиваем друг друга там, кто ты.
3: Да.
4: Нам все равно главное, что ты хороший человек. А у вас что, и мусульмане есть? Я говорю, да, и мусульмане, и евреи, и буддисты, и православные, и католики, кто угодно.
3: Все, у нас мы
4: сеть, и мы все. Мы не спрашиваем друг друга, кто мы. Главное, что ты, кто ты. И для них это дико важно, потому что народы, которые, скажем так, росли и жили при этом колониальном, ну, скажем, гнете, да, ограничениях в любом случае, для них важно, что где-то страна, в которой все не так. И Советский Союз был для них таким маяком, поэтому даже была такая концепция маврикийского социализма, например. И мне рассказывал премьер-министр Маврикии, что когда его отец, основатель нации и организатор независимости, въезжал в страну, а он в Лондоне учился, он всю жизнь в Лондоне прожил с Эрсиву Сагуром Гулам, у него была с собой книжка Ленина. Его остановили на таможне, книжку отняли и при нем сожгли, а его обвинили в коммунизме. Он не был коммунистом. Он даже не был просоветским, но как человеку из колонии ему было важно знать, что где-то есть иное. Концепция маврикийского социализма так и не была построена, но они это помнят. Понимаете? И когда мы что-то устраиваем, какие-то мероприятия, к нам приходят и нам напоминают о том, скажем так, мы подарили им мечту. Дико важно подарить людям мечту. Они напоминают нам о той мечте, которую мы подарили, и нам это надо услышать.
3: Ну вот в ближайшие годы, хотя я очень не люблю какие-то, ну, задавать вопросы, а что будет через 5-10 лет, но тем не менее, сейчас идет работа по тому, чтобы по всем направлениям развивать сотрудничество. На что сейчас нужно сделать больше всего упор для того, чтобы о нас больше знали и знали, какая мы на самом деле страна, а не по каким-то там западным телеканалам узнавали о том, какие мы, оказывается, плохие.
4: Вот сейчас мы должны притормозить, проанализировать то, что мы сделали, куда мы уже вложили силы, деньги, эмоции и тому подобное, и понять, куда мы идем и зачем мы идем. Африка разная, и она не является универсальной, там нет универсального решения. Нам нужно понять, в голове своей составить кластеры, в которые мы направляемся. Нам нужно понять их нужды. Как-то вот я была в Судане, где работал мой сын, и он занимался туда там поставками пшеницы от Минсельхоза. И я спросила у суданцев, а что нужно Африке, вот чтобы вам было легче? Они говорят, чтобы от нас все отстали, дали нам медикаменты и безопасность. То есть, по-хорошему, эти народы уверены в том, что они справятся, но им нужна безопасность, и им нужна безопасность во всех, скажем так, ее проявлениях. С одной стороны. С другой стороны, вот мы поставляем пшеницу, потому что по регламентам ООН голод там, где не едят вот такое-то количество пшеницы, такое-то количество мяса, там молочных продуктов, а мы даже не понимаем, что в Африке пшеницу не едят. Они не едят пшеницу поколениями, потому что пшеницу растить дорого, сложно, сложно хранить, из нее сложно готовить. Им нужны мукомолы для этого. У них свои злаки. И это вот, знаете, такая деталь, которая вот во всем, в культуре, в спорте, во всем. У них свои злаки. Давайте обратим внимание. У нас есть пшеница, но им нужно сорго. Давайте предложим им сорго, которое мы районируем во всех смыслах, в культурном, там, в любом, под них. И это внимание они оценят.
3: Мне очень жаль завершать наш эфир, потому что сегодня столько всего узнала, и я думаю, и наши слушатели тоже. Поэтому спасибо вам за сегодняшний эфир. И Рада Зейналова у нас в студии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикия. Друзья, не прощаемся, вы слушаете радио «Спутник», и дальше рассказываем все самое интересное с Петербургского форума.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио _ «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
6: Они как будто с другой планеты.
10: Подают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
13: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
13: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
13: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16:00, столько же в Казани и Санкт-Петербурге. Студия Дарья.

0: беспилотниками. Пострадали 3 инженера. Он уточнил, что удар беспилотником был нанесен по специалистам Росатома, вышедшим на восстановление станции. Южная Осетия и Россия на кулуарах Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии программ по комплексной реабилитации бойцов специальной военной операции, сообщили в посольстве Закавказской республики в Москве. Отмечается, что сотрудничество направлено на развитие в Южной Осетии программ комплексной реабилитации получивших инвалидность бойцов СВО посредством адаптивного картинга, спортивно-психологической методики реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину было официально зарегистрировано и разослано на площадке международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президент России на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно 2 года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями. Очередные атаки Соединенных Штатов на Иран не приведут к какому-либо результату. Американцы не достигли ни одной из своих целей, заявил в Санкт-Петербурге посол Ирана в России Казан Джалали. МИД Ирана в среду выступил с заявлением, которым решительно осудил удары штатов по острову Кешм, указал, что они были произведены с территории региональных стран и возложил прямую ответственность за прошедшее, в том числе на Кувейт и Бахрейн. Сербский режиссер Эмир Кустурица пообещал, что обязательно снимет фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр». Он сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Роман «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты «Гардиан». Хамовнический суд Москвы арестовал на 2 месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествия для блогеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее адвокат Валерий Саркисов также сообщил, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем 3 предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму 800 тысяч рублей нескольким блогерам. Ранее правоохранительные органы сообщали, что в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в социальных сетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь. Ранее ее задержали в Минске. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш прямой эфир. Петербургский международный экономический форум. Следим за тем, что там, происходит. А в ожидании президента, да, театр уж полон, ложа блещет, а мы — это Лиса Хабалова и Алексей Осин. Как только президент начнет говорить, мы сразу переключим вас на картинку, не знаю, но, по крайней мере, на звук.
3: Пленарное
2: на...
3: заседание, да, вы послушаете.
2: Вот, а пока что, ну, подведем, но не подведем итоги, а поговорим о первых днях форума, о том вообще, что он значит в истории, следя, так сказать, одним глазом за тем, что происходит непосредственно в Санкт-Петербурге. Так вот, мы с Николаем Салабута говорили о такой ситуации. Наш финансовый эксперт, он сказал, что, дескать, надо ждать окончания специальной военной операции. Ну, вот тогда у нас были ограниченные рамки эфира, и я не успел эту мысль продвинуть, а заключается она вот в чем. По-моему, вот этот рубеж, а именно окончание специальной военной операции, в этом смысле ничего не изменит. Никто нам ничего не отдаст. Но обратите внимание, в Афганистане уже сколько? Несколько лет нет никакой войны, да, там, в общем, мирная жизнь вроде бы как, да. А средства афганские заморожены, их талибам не отдают. Или, например, там тот же Иран, да, ну, вроде тоже затихло, боевых действий активных сейчас не ведется. Тем не менее, тоже та же история. То есть они, насколько я помню, и венесуэльские деньги тоже заблокированы.

0: заморожены, и в Венесуэле их тоже никто не отдает. То есть эти люди, ну, даже, так сказать, не знаю, применимо к ним это или нет, они чужие деньги будут держать до последнего. И это, в общем, наша, и не только наша ошибка, что мы их храним там, а не где-то в другом месте. И, как мне кажется, очень важным, как вот про перестраховочные компании была новость, ну, дескать, все они были завязаны на лондонский Сити, там вот страховщики основные, там Ллойд компании и другие, и вот они страховали морские суда. Угу. И, собственно говоря, ничего не производя, на этом имели очень хорошие деньги. И была новость где-то год, может быть, два назад, что в России создается перестраховочная, она так называется, перестраховочная компания, то есть мы сами можем страховать суда, не только наши, и тоже можем на этом зарабатывать. Вроде бы саудиты проявляли к этому интерес. И здесь та же история. Значит, никто нам эти деньги не отдаст, как мне кажется. И, в общем-то, и Антон Силуанов, насколько я понимаю, подтвердил, что мы отмены санкций никаких не ждем. Мы будем продолжать сами, да, и так далее.
1: Да, да, да. Ну, возможно, так и есть, но как минимум мы сейчас боремся хотя бы за эти деньги, что-то пытаемся сделать для того, чтобы их вернуть.
0: Нет, тут Николай прав, да, выставить их в невыгодном свете,
1: да,
0: и деловую репутацию их разрушить, это наш
1: первый шаг. И сами люди, да, будут отказываться от Евроклир, да, это правильно все.
0: Вот, но тут еще один вопрос, и, по-моему, с Михаилом Леонидовичем Хазиным это обсуждали. Он тоже задавал его, да, почему так только сейчас? Ну, 4 года идет специальная военная операция, 4 года как заморозили наши активы, и мы ничего не делали, юридические шаги. Они простые, это не то, что что-то от нас требует, это юридическая процедура. К нам применили некие санкции, мы их как бы оспариваем, да, в соответствующих судебных структурах. Ну, вот почему-то не делали, даже в наших.
1: Ну, главное, что руки сейчас дошли, главное, что сейчас делают. И сейчас хочется, наверное, больше поговорить о Петербургском экономическом форуме, о том, что это наша главная деловая витрина. И сейчас это огромная площадка, где заключаются ключевые сделки, выгодно представляются и регионы, точно так же, да, как, ну, в целом вся страна. И президент обозначает, куда движется наша экономика. Будет очень интересно послушать пленарное заседание, что нам расскажет Владимир Владимирович.
0: Он вчера уже сказал, да, что слухи о моей смерти были сильно преувеличены.
1: Я не слышала.
0: Ну, он сослался на Марка Твена, на Самуэля Клеменса. Ну, как известно, американский, великий американский писатель, человек был остроумный. Ну вот он сказал в ответ, значит, своим недоброжелателям, что слухи о моей смерти были сильно преувеличены, как бы перенося это на экономику. А я, между прочим, о форуме и говорю, потому что я ссылаюсь на речь министра финансов Силуанова, который вчера рассказывал. Это он сказал, что мы не ждем отмены санкций.
1: Да. Так, ну и что? Вообще в 1997 году первоначально появился экономический форум в Таврическом дворце. Я все правильно говорю, Алексей?
0: Угу.
1: Да, и тогда его задачей было собрать инвестиции. Мне кажется, все получается очень даже хорошо, особенно сейчас. Инвестиции собираются, люди привлекаются, видят наши разработки, наши новшества. Кстати, мы недавно говорили, машина наша российская, ВАЗ. КамАЗ. Нет,
0: так
1: не КамАЗ.
0: Так ВАЗ или КамАЗ?
1: Подождите.
0: Лада.
1: Я женщина. Вот какая-то наша...
0: Какая легковая, сейчас... грузовая? Ну, это
1: Нива.
0: Посмотри. Нива.
1: Вспомнила. Все, Нива, простите, да, пожалуйста, дорогие слушатели. Я, к сожалению, не имею вообще никакой машины. У меня нет. Но вот Нива была заявлена как полностью модернизированный автомобиль. И я видела, действительно, фото выглядит впечатляюще. Выглядит красиво достаточно. Мне понравилось.
0: Да, ну тут вот, ты знаешь, что тут опять-таки, исходя из беседы, которую мы вели несколько раньше, про самолеты, да, вот меня это немножко удивляет. Ну, конечно, все поменялось с тех пор, и полупроводники заменили лампы и прочее, прочее, но ведь есть некий феномен. Есть сейчас феномен буханки, так называемый.
1: Так.
0: То есть на СВО очень популярен автомобиль УАЗ. Ну, такой вот он, действительно, на буханку хлеба похожий. Ну, то есть он со всей той же механикой, которая была до этого, он очень простой.
1: Угу.
0: То есть там нет вот этих там дисплеев, я не знаю, там АБС, вот всех этих накруток которые теперь в автомобилях применяются, очень бойцы хвалят. И мне кажется, что, может быть, и Ниву не надо переделывать. Она вот очень хороша для сельских дорог, она простая, она очень проходимая, гораздо проходимее, чем многие там иностранные джипы какие-нибудь и так далее.
1: Это факт. У нас в горах есть такой домик небольшой, и действительно добраться туда на Ниве самый лучший, самый удобный способ. Это безгранично надежная просто машина.
0: Ну вот да, и тут вопрос, стоит ли тут улучшать то, что и так хорошо. Делайте другие автомобили, там внедорожники, я не знаю, грузовики. Не трогайте Ниву, она популярна, я думаю, что у нее своя аудитория есть. Насколько я понимаю, у нас наш эксперт Дмитрий Тортьев на связи. Дмитрий, мы вас приветствуем.
2: Добрый день, коллеги, да. Очень рад вас слышать. И, конечно, сердце обливается кровью, потому что на буханке я наездил тысячи и тысячи километров.
0: А почему кровь-то? Она же есть, вроде как. Дорогая, правда?
2: Ездит. Действительно хорошая такая ремонтопригодная машина, но использовать ее вот на какие-то более-менее дальние поездки, это все-таки и тогда, и сейчас это тяжеловатая история. Но как автомобиль...
0: Дмитрий, извините, извините, что я вас прерываю. Тут у нас начинается сейчас пленарное заседание. Давайте вы небольшое превью дадите, буквально секунд на 30, и мы перейдем, собственно, к речи президента.
2: Владимир Путин действительно выступает сегодня на пленарной сессии ПМФ в Петербурге. Вместе с президентом во встрече принимает участие заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии, президент Танзании, лидер Узбекистана. И это выступление по традиции главное экономическое событие года. В нем деловое сообщество ищет сигналы о состоянии экономики, о приоритетах власти и о правилах игры, по которым мы будем играть в ближайшее время.
0: Ну, пока у нас еще не началось ничего, все, так сказать, на ногах, что называется, беседуют. Давайте продолжим беседу, но просто, если что, не обижайтесь, мы, так сказать, закончим.
1: Прервем, да.
0: Да, прервем наш диалог, да. Вот, смотрите, давайте попробуем разобраться в условиях нынешней экономической ситуации, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, извините за тавтологию. Что здесь можно будет вот конкретно по сегодняшнему году сказать? Какие вызовы у экономики?
2: Ну, вы знаете, ПМФ не первый день идет. Он, конечно, демонстрирует определенную смену акцентов по сравнению с предыдущим годом. И в 2025 году, как мы помним с вами, одна из ключевых тем – это был антикризисный менеджмент, это вопрос привлечения инвестиций в санкционных условиях, в том числе и в российскую экономику, как бы это ни было сложно. Сейчас, судя по первым итогам экономического форума, на первый план выходит структурная трансформация экономики, это глобальная, не только внутрироссийская, выходит в очередной раз тема технологического суверенитета. Это то, о чем мы с юмором начали наш сегодняшний блок. И выходит, естественно, тема новой архитектуры международных отношений. Я думаю, что, учитывая состав участников ключевой пленарной, пленарного этапа сегодняшнего дня, когда мы ждем президента, как раз этому и будет посвящено основное внимание, которое президент может уделить в своем выступлении. И, наверное, нам необходимо подумать, чего мы можем ждать от сегодняшнего выступления президента. Текущий экономический контекст, он очень непростой. А это и подчеркивает финансовые власти. Это не скрыто и от обычного населения нашей страны. ВВП в первом квартале и прирост ВВП сокращается. Экономику потихонечку начинает напоминать то, что называется рецессией. Инвестиции не растут, как минимум, и проблемы по строительному сектору. Поэтому я осторожно могу предположить, естественно, не подменяя предстоящее главное мероприятие ПМФ, что президент может сосредоточиться на трех ключевых темах. Во-первых, это оценка текущего состояния экономики России и шире того блока, в котором мы находимся вместе с дружественными странами. Возможно, будет сделан акцент на тот факт, что Российская Федерация сейчас проходит ее экономику через период адаптации, но сохраняет устойчивость. Я полагаю, что могут быть названы конкретные цифры по инфляции, по безработице, по промышленному производству. В первую очередь для того, чтобы продемонстрировать на конкретных примерах, что ситуация находится под контролем.
1: Дмитрий Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, очень мне интересно, почему, несмотря на напряженность, на экономический форум приехало так много представителей западного бизнеса? Что сегодня им интересно в России?
2: Ну, вы знаете, у нас, несмотря на структурную трансформацию экономики и определенные замедления, мы не являемся экономической черной дырой. А в мире существует очень много аналогичных форматов. Это крупные ежегодные форумы, где политические лидеры встречаются с глобальным бизнесом. Точно так же, как и сегодня в жарком Петербурге, где плюс 28. И такие же жаркие обсуждения идут. Идут обсуждения инвестиций, экономической политики и пленарное заседание с участием президента, оно подводит итог тем панельным дискуссиям, которые прошли. И, как вы знаете, уже были подписаны очень большое количество инвестиционных соглашений. В этом плане меня очень сильно порадовали даже российские регионы, потому что мы привыкли на обывательском уровне думать, что все эти подписания – это красивая картинка, но там действительно есть даже среди региональных подписанных документов очень интересные долгосрочные контракты, реализация которых растянется на годы. Конечно, часть из них – это рамочные договоры о намерениях, которые еще предстоит наполнить конкретными проектами, но сегодняшний ПМФ – это даже с учетом текущего напряжения внутри экономики, это интереснейшая в мире площадка, в том числе и по объему подписанных инвестиционных соглашений.
0: Мы в минуте, так примерно, от начала выступления президента. У меня еще один короткий вопрос. А зачем вот в этих сложных условиях нам отдавать внешний долг в 33 миллиарда? Ну, он же у нас достаточно небольшой, соответственно, да, у других стран больше 100% от ВВП. Зачем мы сейчас эти деньги-то будем тратить? Еще неизвестно, кому отдавать этим, которые нас зажимают, наши деньги.
2: Отвечу на ваш очень правильный и своевременный вопрос. Кратко. Президент может, как это он неоднократно делает, и в этом же случае, в том числе отвечая на ваш вопрос, подтвердить курс на дедоларизацию расчетов. Это очень важный компонент ответа на ваш вопрос. На развитие альтернативных платежных систем и на укрепление связей с дружественными странами. Почему? Потому что в условиях, когда Запад продолжает ужесточать санкции не только со стороны Европы, но и со стороны Соединенных Штатов Америки. Демонстрация альтернативных партнерств, которые реально работают, это ключевой элемент политической повестки форума. И это чуть важнее, чем банальный клиринг по взаиморасчетам по внешнему долгу.
0: Спасибо большое. Дмитрий Тортьев, наш эксперт, был в прямом эфире «Радио Спутник». Ну вот, насколько я понимаю, презентационный ролик прошел, и сейчас начнется выступление президента России Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ну, на самом деле, тут не лишний вопрос, хотя да, мы демонстрируем свою финансовую и прочую независимость, но многие в нашей стране говорят, что мы как-то все равно к ним очень хорошо относимся. Я обыватель, я имею право на такое личное мнение. Вот как-то надо с ними быть так ближе, как они с нами, да, вот эта вся риторика и поступки.
1: Возможно, но главное ощущение мое лично от этого экономического форума, от всего, что я наблюдаю, это такая стабильность и уверенность. Уверенность уж точно ощущается очень четко во всем, что мы сейчас обсуждаем. Мы действительно выровнялись по многим позициям, и хочется верить, что дальше только больше. Несмотря на всю шумиху, бизнес начинает верить в нашу экономику.
0: Да, насколько я понимаю, президент уже появился в зале пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. И слушаем главу государства Владимира Владимировича Путина.
3: Китайской Народной Республики Таньчжэн, модератор пленарного заседания Гита Мохан.

0: Namaskar, Namaste, Drastvitya. Hello. Excellencies, distinguished guests and friends, it is a privilege to welcome you to this very important conversation at a time when the world is clearly standing at an inflection point. For decades, the global economic order was shaped by a few powerful capitals, a few dominant institutions, and a few accepted rules of engagement. But a new global economic order and architecture is emerging, one that is more diverse, more contested, of course, but also more representative. The countries on the stage reflect that shift. We have Russia, a major power at the center of today's geopolitical realignment. China, one of the world's defining force when it comes to AI, trade, and infrastructure. We also have Uzbekistan, representing the rise of Central Asia and as a region of energy, connectivity, and geostrategic opportunity. And then we have Tanzania, an important African voice led by one of the most significant women leaders of our time. And of course, since the moderator is from India, we can say this stage also has a little bit of Indian spice, a little bit of balance, and just enough to keep everyone comfortable. The question before us is simple but profound. Are we witnessing only a redistribution of power, or are we witnessing the birth of a fairer world order? The era of being lectured, pressured, or bullied.
1: Эпоха назидания, прессинга, запугивания оказывается под вопросом и бросает вызов. Но в то же время независимость поддерживать непросто. Стратегическая автономия сопряжена с издержками. Так что сегодняшняя дискуссия не ограничивается вопросами геополитики. Она посвящена цене суверенитета, на чем неоднократно заострял внимание президент Путин. Могут ли страны защитить национальные интересы без того, чтобы быть вынужденными объединяться в лагеря, сталкиваться с санкциями? Будет ли многополярный мир по-настоящему справедливым? Или один центр силы будет просто-напросто заменен рядом центров, которые будут соревноваться между собой? Может ли БРИКС и сотрудничество по линии Юг-Юг перейти от риторики к подлинности и стать инструментом взаимодействия? Речь идет о транспортных коридорах, технологического, энергетического сотрудничества. Может ли все это дать глобальному Югу настоящий голос? Может ли возникнуть порядок, когда страны не будут слушать, что им говорят, а будут говорить сами? И на этом я предлагаю начать нашу сегодняшнюю дискуссию. Прежде всего, позвольте пригласить президента Российской Федерации, уважаемого господина президента Путина, который выступит со вступительным словом.
2: Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемая госпожа Самия Сулуху Хасан, уважаемый господин Ханчжэн, дамы и господа. Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Вот мы сейчас только с Шавкат Мирамоновичем и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум. И я хочу всех поприветствовать участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году из более чем 130 стран. для развития деловых контактов и установления новых связей. Наша ведущая сейчас задала планку, тему обозначила. На эти темы я и постараюсь говорить. Но вот перед тем, как войти сюда, она же и сказала о том, что, по ее мнению, очень хорошая обстановка была создана теми, кто организовывал мероприятие. Я хочу в самом начале своего выступления поблагодарить всех, кто организовывал этот форум сегодня. Спасибо большое. Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиции Европы в мировой экономике. А кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития. Что было раньше? На что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов. Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично. Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной. Что имеется в виду? всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального юга. И это, уважаемые коллеги, ну вы и сами это хорошо видите и знаете, это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры. Отмечу в этой связи, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% странами большой семерки. В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%. Доля большой семерки менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос, что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше и будут еще выше. Эта тенденция сохранится. Если у стран семерки до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это не мы придумали, это данные МВФ и Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить. Конечно, бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, также будет смещаться. Он уже смещается. И тенденция будет продолжаться. Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор север-юг, трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты, являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития. Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта. А этот показатель продолжает расти неуклонно. Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает $1 триллион в год. Особую, значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозках через определенную территорию. Здесь также важно отметить, главное – обеспечивать доверие, логистику, расчеты, правовую определенность и технологическую совместимость. В работе панельной сессии принимают участие президент Республики Узбекистан. Я просил бы еще раз его поприветствовать. Спасибо большое, что вы с нами. Руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком. Таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущества связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше. Это в полной мере касается и другого нашего гостя из Танзании. Еще раз, пожалуйста. Танзания, которая играет схожую роль в Восточной Африке. Отмечу еще одну важную тенденцию. Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. С начала 21 века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в 4 раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал. А именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение, и оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. И еще, уже говорил, санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба. Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции 146, у Италии 137, Франции 115, Бельгии 108%. У России, кстати, 16,4. Но плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагент. Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8, но, во всяком случае, несопоставимая величина. Так, дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит у таких стран, как Польша, 3,7,3%, Бельгия, 5,2%, Франция, 5,1%, США, 5,9%, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран. Россия в торговой связи с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети. Подчеркну. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда. Далее. Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. И это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет. Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы. Давайте поприветствуем зампредседателя Китайской Народной Республики. Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии Росатома. Более 80%. Это такой серьезный показатель. Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире. Полагаю, что коллеги, которые участвуют в нашей панельной сессии, с этим не могут не согласиться, соглашаются с этим. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства. Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой. Действительно стратегическим партнером России. Наше экономическое сотрудничество охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику. Уважаемые друзья, как уже сказал, позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие. Подчеркну, настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать, мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно и неудобно. Наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная. Наверное, мы еще об этом поговорим. Здесь напомню о поставленной задаче перед правительством. Уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл. За 2021-2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% реального выражения. А в прошлом году, конечно, было снижение. Обращаю внимание, запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. А она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. Вот, по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%. Мы с коллегами регулярно обсуждаем вопросы экономической повестки. И отмечу, что динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы, наверное, тоже будут об этом сегодня вопросы какие-то. Но, во всяком случае, в апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%. За январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными. В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен России. Я уже обозначил там чуть выше. Сейчас несколько слов поподробнее. Первое. Как уже отметил, суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий, на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим, а значит, помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом. Этот тезис особенно относится к области обороны и безопасности. Заметные результаты в России в платформизации, если можно так выразиться, по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных по этому показателю. Это в том числе говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам. Сегодня уже упоминал про наших друзей и партнеров Республику Узбекистан. Вот в качестве примера. Оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Это было в 2023 году. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда с перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок. И оборот не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, ну, главным образом в данном случае на российский рынок, и объемы-то как растут. И люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо, их малые и средние предприятия развиваются. И при всем при этом это происходит за счет современной логистики с уплатой налогов и таможенных сборов. И вот это можно только поприветствовать. То есть оборот уже вырос в 3,5 раза и продолжает увеличиваться, в том числе за счет доступа ко всем потребителям евразийского экономического пространства, к странам-партнерам, например, на динамичном африканском континенте. И это то, что происходит через нашу платформу. Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к 0,5 миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик-партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизации отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительства подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. На форуме будущих технологий, которая состоится в начале следующего года, предлагаю обсудить развитие экосистем платформенной экономики. И прошу профильную межведомственную рабочую группу при администрации президента сопровождать подготовку этого форума. Второе, на что хотел бы обратить внимание. И сегодня на перспективу суверенитет страны определяют люди. Их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления. Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане. С сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем. В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что вот к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий. Вновь подчеркну, дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы. Отдельный вопрос касается трудовой мобильности. Когда специалист может найти более современную, высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляют растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Как известно, наиболее мобильные молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов, университетов, для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Зная, что поправки в трудовой кодекс подготовлены, прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие. Третье. Очевидно, что суверенитет такой большой страны, как Россия, определяется не только силой столицы или нескольких крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду. На площадке нашего форума организованы выставочные стенды, где субъекты федерации демонстрируют свои сильные стороны, успехи и перспективные планы. Проводят переговоры с инвесторами, компаниями, которые хотят выйти на их рынок. Уверен, участники нашей панельной дискуссии, гости уже увидели эту богатую палитру российских регионов, смогли ближе с ними познакомиться. Но по традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших

4 года через этот инструмент регионам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам за последние 2 года почти на 440 миллиардов рублей. А в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов. Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проекты развития. Добавлю, что с текущего года в национальном рейтинге состояние инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия, старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру и в восстановлении объектов культурного наследия, и в целом для развития субъекта федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона. Уже решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки. Здесь же напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Степанович, столица это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и банк ПСБ. Принято соответствующее решение в объединенной двигательно-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать. Далее. Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни, такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, агентством стратегических инициатив сформулировать такую нормативную базу. Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. Ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства. В целом условия работы на годы вперед. Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. В сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности.
Эту работу, безусловно, нужно продолжить, сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения.

и так далее, и так далее. Очень важно, я хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей. Отдельно скажу буквально два слова о системной работе в части малого и среднего бизнеса. Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению. Однако, когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты. И не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компании со всеми плюсами корпоративного управления. В этой работе обязательно нужно учесть переход экономики на платформенные рельсы. Кроме того, обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении. И, наконец, в завершении, сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий. Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, трасса Москва-Петербург. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота. Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. Собственная логистическая и производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала – это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы. Вкладываться в Россию, в совместный бизнес, и мы, безусловно, и приглашать наши компании к сотрудничеству. Уверен, проведение таких мероприятий, как Петербургский экономический форум,
внесет свой весомый вклад в эту большую и очень важную работу, позволит всем нам добиваться дальнейших успехов на пути процветания наших стран и народов. Спасибо за ваше внимание.

0: Thank you so much, President, sir, for setting the tone and
1: tenor. Господин президент, за то, что вы задали тон для нашей дискуссии, которая состоится впоследствии. Но сейчас я предлагаю передать слово следующему выступающему, уважаемому господину Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Слово.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение и радушный прием, который наша делегация уже несколько дней ощущает в Санкт-Петербурге. Хочу также приветствовать президента Танзании госпожу Самию Сулуху Хасан и заместителя председателя Китайской Народной Республики господина Хан Джена. Для меня большая честь принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, который за 3 десятилетия своего существования стал одной из самых авторитетных и востребованных площадок для обмена мнениями по важнейшим вопросам мировой повестки. Искренне рад, что вновь находясь в Санкт-Петербурге, культурной столице России, городе, который связан с Узбекистаном особой историей, духовной близостью и человеческими судьбами. В суровые фронтовые годы многие узбекистанцы участвовали в обороне Ленинграда. А Ташкент приютил более 1,5 миллиона эвакуированных детей, женщин и стариков. Память об этом остается частью нашего общего нравственного пространства. Уважаемые участники форума, сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики. Только что Владимир Владимирович на эти вопросы особенно уделил внимание. Это новая архитектура глобальной экономики. Мы все видим, ощущаем и чувствуем. Мир переживает глубокую перестройку. Меняются транспортные маршруты, формируются новые производственные цепочки, появляются современные технологические платформы, повсеместно внедряется искусственный интеллект. Происходят фундаментальные переосмысления энергетической, продовольственной и цифровой безопасности. Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы. Она переходит в сферу технологии, логистики и инфраструктуры. В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль. Я хочу особо подчеркнуть консолидирующую роль и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимовыгоды. Узбекистан на протяжении тысячелетий был сердцем Великого Шелкового пути. Через Самарканд, Бухару и Ташкент не просто шли товары, а происходило взаимопроникновение идей и знаний, культурных и религиозных традиций. Поэтому открытость всегда была для нас не выбором, а жизненной необходимостью и цивилизационным кодом. Сейчас она получает новое содержание. Узбекистан и Центральная Азия в целом становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь сходятся транспортные и технологические и демографические контуры будущего. Здесь формируется перекресток основных коммуникаций между севером и югом, западом и востоком. Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логистических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой. платежной и производственной инфраструктуры. Сильная, консолидированная, экономически связанная, открытая и стабильная Центральная Азия отвечает стратегическим интересам всех наших партнеров. Дамы и господа, Россия для Узбекистана больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым. Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию и локализации производств. По нашей статистике, за 10 лет взаимный товарооборот вырос более чем 3 раза, с 14 до 13 миллиардов долларов. Текущий портфель совместных проектов с Россией превышает 50 миллиардов долларов. Последовательно расширяется торгово-экономическое сотрудничество между регионами двух стран. В этот процесс активно вовлечены наши основные партнеры – Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан и Башкортостан, Красноярские и Пермские края, а также многие-многие другие российские регионы. Объем реализуемых ими региональных проектов составляет более 5 миллиардов долларов. На подходе пакет инвестиций еще на 5 миллиардов. Взаимодействие охватывает все ключевые отрасли, в том числе энергетику, химию и нефтехимию, машиностроение, сельское хозяйство, логистику, текстиль, пищевую промышленность и многие другие сектора. Среди проектов особого внимания заслуживают совместные промышленные парки в 5 регионах Узбекистана. Это дает хорошие результаты нашей совместной работы и создание вагоностроительного кластера в Ташкенте. Отдельно хотел бы остановиться на энергетике. За счет инвестиционных проектов, в том числе российскими участием, мы расширили производство электроэнергии 1,5 раза. С 58 до 87 миллиардов киловатт-часов. К 2030 году планируем нарастить генерацию до 127 миллиардов киловатт, 54% из которых составят возобновляемые источники энергии. Наши мощности также увеличатся за счет ввода в эксплуатацию первой гибридной атомной станции в Узбекистане с участием России. Наверное, вы вчера все видели, мы вчера с Владимиром Владимировичем приняли участие в церемонии заливки первого бетона строительства атомной электростанции. Для нас это проект долгосрочного развития, подготовка новой инженерной школы и освоение передовых технологий. Намерение совместно работать и в других сферах мирного применения атома, медицины, сельском хозяйстве, промышленности и науки. Уважаемые друзья, в нынешних условиях технологическое и промышленное сотрудничество Узбекистана и России не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия. Мы ориентируемся на большие пространства кооперации, способные объединять промышленный потенциал, ресурсы, рынки и компетенции. Именно поэтому выступаем с инициативой формирования Евразийского пояса технологической индустриализации. Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации. Речь идет о создании цепочек полного цикла от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки. Предлагаем реализовать эту инициативу на базе уже апробированной платформы инновационно-промышленной выставки «Иннопром Центральная Азия», потому что, я хочу сказать, мы за эти годы накопили очень хороший опыт совместной работы. Ежегодно проводимый это в Ташкенте, такой подход позволит бизнесу напрямую находить партнеров и налаживать взаимовыгодные связи. Дамы и господа, перспективным направлением сотрудничества, безусловно, является цифровизация, которая становится новым языком экономики. Если раньше инфраструктура означала дороги, трубопроводы и ЛЭП, то сегодня это прежде всего цифровые платформы. Они формируют вокруг себя целую систему экосистем, рабочие места, логистику, платежные сервисы, новые экспортные возможности. Узбекский бизнес активно развивает цифровые решения и одновременно открыт к технологическому партнерству с широким кругом стран. К примеру, через российские маркетплейсы и цифровые сервисы в своем выступлении Владимир Владимирович тоже отметил, и я тоже хочу отметить. Это мы недавно начали, прошло немного, но есть хороший результат. Объем продаж наших товаров за последние несколько лет вырос в 3,5 раза, достигнув, как уже было сказано, более 1,5 миллиардов долларов. Это, я думаю, хороший результат, и это хорошая перспектива нашей совместной будущей работы. С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов на основе искусственного интеллекта. Это даст бизнесу новые рынки, а гражданам дополнительные возможности дохода. В то же время, погоня за цифровизацией, важно помнить, что в основе любых преобразований всегда находится человек. Сегодня Узбекистан – одна из самых молодых стран мира, где больше половины населения – это молодежь. Это не просто статистика. Это энергия развития, это новый спрос, это наше будущее. И сегодня наша задача заключается не только в том, чтобы дать молодым людям современные знания. Важно создать условия, при которых молодежь сможет освоить передовые компетенции и реализовать свой потенциал. Особую роль здесь играет сотрудничество в образовании и подготовке кадров. В Узбекистане действует 32 филиала иностранных вузов. Я хочу эту цифру еще раз сказать, потому что это мы с Владимиром Владимировичем по каждому вузу очень серьезно была со стороны Владимира Владимировича поддержка. И из 32 филиалов иностранных вузов, 15 из которых это российские. Это самая крупная сеть университетов России за рубежом. В то же время важное значение имеет профессиональное образование, особенно с акцентом на внедрение практикоориентированных программ подготовки. У нас уже есть успешные примеры. Это запуск первых совместных инженерных школ в Алмалыке и в Ташкенте. Эффективным механизмом сотрудничества в этой сфере могло бы стать обучающие онлайн-сервисы, запуск которых позволит молодым людям получать необходимые знания даже в самых отдаленных районах. Это кардинально изменит модель трудовой мобильности и выведет ее организацию на качественный новый уровень. В этой связи предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала. Ее задача – связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда. В этой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей, доступ к работодателям. Для молодежи это будет понятный маршрут в новую экономику. Для бизнеса доступ к базе подготовленных кадров. Для университетов и колледжей связь с реальным спросом рынка. Для Узбекистана и России – долгосрочная инвестиция – это самое главное, нашу высшую ценность людей. Если уважаемый Владимир Владимирович поддержит это начинание, то поручим новым отраслевым ведомствам, нашим ведомствам, руководителям запустить такую платформу как можно быстрее, Владимир Владимирович. Отдельно хотел бы выделить туризм направление как гуманитарную основу нашего партнерства. Эта отрасль лучше всего формирует экономику доверия. Когда люди приезжают в Узбекистан, они видят не только памятники и города, но и культуру, и гостеприимство, деловую среду и возможность для бизнеса. В 2025 году у нас в гостях побывали почти 1 000 000 россиян. В этом году мы готовы принять еще больше. Для этого развиваем не только туристическую инфраструктуру, но и креативную экономику. К 2030 году доля ее составит 5% ВВП, что превратит эту творческую сферу в один из драйверов экономического роста. В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга. Эта инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий. Вчера в Мариинском театре и Эрмитаже уже стартовали проекты культуры и искусства Узбекистана. Уважаемые участники форума, 2026 год имеет для нашей страны особое значение. Мы подводим к знаковому рубежу системных реформ. 10 лет назад мы начали строить новый Узбекистан, сделав ставку на открытость, инклюзивность и прагматизм. За это время была сформирована прочная основа для долгосрочного роста, благоприятная деловая среда, устойчивая промышленная база и новая инфраструктура. Размер нашей экономики увеличился. В 2016 году у нас экономика, размер был всего 50 миллиардов долларов. Он увеличился до итогом 2025 года до 147 миллиардов долларов. В этом году прогнозируем рост свыше 8%. За годы реформ в страну привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Запущены 1000 современных предприятий. Экспорт товаров и услуг вырос почти в 3 раза. Даже сейчас, в условиях глобальной нестабильности, Узбекистан продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Наша экономика становится более многогранной. Внутренний рынок расширяется. А спрос на современные технологии, инфраструктуру и качественные рабочие места растет. Одним из ключевых преимуществ Узбекистана является молодое, активное и быстрорастущее население. Это долгосрочная база развития предпринимательства, технологий, сервисов и промышленности. Но демография сама по себе не гарантирует успех. Этот потенциал нужно трансформировать в мощный интеллектуальный ресурс, в компетенции, производительность, способность создавать продукты и технологии с высокой добавленной стоимостью. Значит, с самого начала наших реформ мы стремимся сочетать рыночную эффективность и социальную ответственность. В этом заключается особенность узбекской модели экономического развития. Рост должен быть не только быстрым, он должен быть устойчивым, инклюзивным и ориентированным на повышение качества жизни людей. Только за 5 лет совокупные доходы населения выросли 2,5 раза. Главный критерий для нас – это высокое качество жизни, достоинство человека и раскрытие потенциала каждого. Достижение именно этой цели служит стратегия развития «Узбекистан-2030». К этому сроку мы намерены поднять доходы населения до уровня выше среднего, перевести все отрасли на модель технологического и инновационного роста. увеличит объем экономики еще 1,5 раза, до более чем 240 миллиардов долларов. Уважаемые участники форума, в Узбекистане последовательно формируются все условия для глобальных инвестиций, создается благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, растет уровень конкуренции и производственный потенциал. Приглашаем присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Нашим приоритетом является глубокая локализация и компетенция производства и разработок, а также развитие современных инжиниринга и новых экспортных направлений. Это особенно важно в тех отраслях, где сегодня создаются новая экономика, промышленная переработка, агротехнология, биохимия, робототехника, цифровые решения и искусственный интеллект. Большой потенциал сотрудничества видим в проектах реализации в формате государственно-частного партнерства в энергетике, в авиации, образовании, геологии и многих других отраслях. Предлагаем заинтересованным партнерам не только растущий внутренний рынок, но и прямой выход на соседние страны и регионы. Дорогие друзья, Узбекистан – это надежная и предсказуемая страна для глобального делового сообщества. Движение нашей экономики в сторону максимального открытости объективно подтверждается ведущими рейтингами агентствами. Только в этом году наша страна поднялась еще на 14 позиции в индексе экономической свободы. За последние годы мы разместили на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на сумму 16 миллиардов долларов. В прошлом месяце на лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших наших госкомпаний. В целях дальнейшего развития рынка капитала, формирования устойчивой финансовой инвестиционной платформы, работающей на основе лучших стандартов, мы приступили к созданию Ташкентского международного финансового центра. Специальный правовой и налоговый режим центра предоставит инвесторам удобные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса. Пользуясь случаем, приглашаю всех вас на Ташкентский международный инвестиционный форум 16-18 июня, в рамках которого можно будет воочию ознакомиться с открывающимися возможностями и перспективами нового Узбекистана. Дамы и господа, символичен девиз нынешнего форума «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Действительно, именно открытый и уважительный диалог сегодня становится главным условием устойчивого развития. Новые возможности появляются там, где есть доверие, готовность к сотрудничеству, стремление вместе искать решение. Партнерство Узбекистана и России – наглядный пример подобного взаимодействия. Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение на этот масштабный международный форум и возможность предоставить приоритеты развития нового Узбекистана. Завершение желаем всем участникам продуктивной работы, интересного обмена мнением. Благодарю за внимание.
3: Дамы и господа, это было выступление президента Узбекистана. А сейчас я хотела бы предоставить слово госпоже президенту Объединенной Республики Танзании, госпожа Самия Сулуху Хасан. Прошу вас. Ваше превосходительство, уважаемый президент Путин, президент Российской Федерации, а также наш радушный хозяин, ваше превосходительство, уважаемый президент Узбекистана господин Мирзиёев, ваше превосходительство господин Хуань Чжэн, заместитель председателя Китайской Народной Республики, уважаемый министры и главы делегаций, уважаемые лидеры промышленности, представители научного сообщества, все друзья Африки, дамы и господа. Прежде всего, я хотела бы передать вам самые теплые приветствия от братского народа Объединенной Республики Танзании. Это страна, которая вызывает в ваших головах такие образы, как снега Килиманджаро. Это самая высокая отдельно стоящая вершина в мире. Спасибо. Конечно же, я хотела бы передать вам приветствие от бескрайних равнин Серенгети, где сама природа создает самое древнее и великолепное чудо, а именно миграцию антилоп гну и, конечно, остров специй Занзибар. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. Это действительно очень уважаемое мероприятие, которое происходит уже в 29-й раз. И, вне всякого сомнения, Петербургский международный экономический форум стал одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога. Я хотела бы искренне повторить свою благодарность принимающей стороне, его превосходительству президенту Путину, а также всему российскому народу за оказанное гостеприимство лично мне и всей моей делегации. С самого момента, когда мы только приехали в эту великолепную страну, мы постоянно ощущаем это гостеприимство. Ваше превосходительство, как вы, вероятно, хорошо знаете, у России и Танзании очень долгая история взаимоотношений. Уже более 60 лет нашим отношениям, а в декабре этого года наши две страны отпразднуют 65 лет установления дипломатических отношений. И, конечно, мы не принимаем этот юбилей как простую цифру, как данность. Для нас это прежде всего заявление о намерениях продолжать взаимовыгодное сотрудничество, которое в конечном итоге должно улучшать жизнь наших людей, наших народов. Ваше превосходительство, Танзания является одной из самых быстро развивающихся экономик в Африке. Наш экономический рост на данный момент составляет 6%, и ожидается, что он дойдет до 6,3% уже к концу этого года. Задача заключается в том, чтобы получить статус экономики с доходом выше среднего, и ожидается, что уровень доходов на душу населения составит 7 тысяч долларов США в соответствии с видением Танзании до 2050 года. Для того, чтобы добиться этой цели, мы развиваемся сразу в трех направлениях. Во-первых, мы приоритизируем развитие инфраструктурных проектов, прежде всего транспортных проектов, включая программу по развитию стандартной железнодорожной колеи для того, чтобы связать порт Дар-эс-Салама с такими странами, как Руанда, Бурунди и восточную часть Демократической Республики Конго. Также должна отметить, что пятилетний план развития с 26 по 31 год предполагает планы по развитию нашей железнодорожной сети. Мы ожидаем, что мы сможем связать таким образом порт Танга с портом Мусома на озере Виктория и таким образом будем продвигать южный железнодорожный коридор. Именно южный железнодорожный коридор позволит нам связать Танзанию с Малави и Мозамбиком. Это еще один важный для нас проект. Также мы успешно завершили строительство проекта в сфере гидроэнергетики, посвященному Джулиусу Ньере. Ожидается, что в рамках этого проекта мы получим генерацию дополнительно 2000 мегаватт к нашей национальной энергосети, и уже к 2050 году, а мы добавим еще дополнительные 7000 мегаватт. Также мы объединяем наши усилия вместе с Угандой для того, чтобы внедрить в эксплуатацию восточноафриканский нефтепровод, который обеспечит поставки сырой нефти по нашим территориям к глобальному рынку. Также, безусловно, мы заинтересованы и в развитии широкополосного интернета. Важно, чтобы покрытие составляло более 95%. При этом мы активно развиваем дата-центры, а также прокладываем трансграничное оптоволокно. А все это включено в нашу национальную программу развития широкополосного интернета и ИКТ. Также наши проекты связаны и с соседними странами, с Кенией, Угандой, Руандой, Бурунди, Замбией, Мозамбиком и Малави. Именно таким образом Танзания позиционирует себя как региональный цифровой хаб для соседних стран. Ваше превосходительство, позвольте поделиться с вами идеей, которая, на мой взгляд, будет очень уместна на этом форуме. К 2050 году каждый четвертый человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который по-прежнему будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. Именно на африканском континенте будет находиться 9 из 20 самых быстро развивающихся экономик. А средний класс африканского континента превысит 1 миллиард человек. При этом африканская континентальная зона свободной торговли будет работать полноценно и таким образом превратить нас в крупнейший единый рынок в мире по численности населения. Это не прогноз, это реальный арифметический расчет. Африка будет расти, и в этом нет никаких сомнений. Но вопрос заключается в том, при каких условиях, с какими партнерами мы будем это делать вместе и какой модель роста мы будем использовать. Благодарю вас. Африка уже смогла выработать собственную модель развития. Она четко изложена в повестке Африканского союза до 2063 года. И операционализованы эти планы будут в рамках Африканской континентальной свободной зоны торговли, программы инфраструктурного развития Африки, а также региональные экономические планы по развитию. Сегодня мы говорим о развитии двусторонних отношений между Танзанией и Африкой, между Танзанией и Россией. А я рада сказать о том, что инвестиционное ведомство Танзании подписало меморандум о взаимопонимании с фондом Росконгресс. Таким образом, мы формализовали наше взаимодействие, и, вне всякого сомнения, таким образом будет построен новый мост для бизнеса в Танзании. Конкретные шаги предпринимаются уже сейчас для того, чтобы произвести необходимые поправки к нашему законодательству для создания благоприятного инвестиционного климата и, таким образом, привлечения больших капитальных инвестиций. В 2025 году мы создали службу одного окна для всех инвесторов, которые готовы инвестировать в Танзанию. И сейчас новую компанию можно зарегистрировать онлайн в течение 24 часов. Таким образом, Танзания смогла стать одним из самых наиболее быстро растущих инвестиционных направлений в Африке. Мы смогли привлечь 12 миллиардов прямых иностранных инвестиций в 2025 году, в то время как в 2021 году эта цифра составляла лишь 3 миллиарда долларов. Мы гордимся тем, что и российские предприятия поспособствовали такой траектории роста. Наша торговля оставалась довольно стабильной и составляла около 400 миллионов долларов ежегодно. При этом, безусловно, Танзания хотела бы больше экспортировать в Россию, и хотим, чтобы Россия больше экспортировала в Танзанию. Дамы и господа, сейчас позвольте мне отметить 5 основных проектов, в отношении которых мы ищем партнеров в международном бизнес-сообществе. Прежде всего, мы рады сообщить вам, что сейчас Танзания начинает один из важнейших инфраструктурных проектов по развитию портовой инфраструктуры в рамках специальной экономической зоны. Эта специальная экономическая зона находится всего в 40 километрах к северу от нашей коммерческой столицы Дар-эс-Салам. Мы хотим превратить маленький исторический торговый район в глобальный хаб по развитию коммерции, промышленного производства и морского сектора. Также хочу отметить специальную экономическую зону Багамоя. Это флагманский проект, и мы хотели бы пригласить международные предприятия и компании для партнерства с нами именно в этой зоне. Также мы работаем над развитием порта перевалки, который будет находиться в Мангапване на прекрасном острове Занзибар. Уже проведено технико-экономическое обоснование для обоих портов, и мы хотели бы пригласить партнеров рассмотреть эти проекты с точки зрения инвестиций. Во-вторых, что касается горнодобывающих промышленности и обогащения минералов. У нас действительно большое количество золота, урана, никеля, графита, гелия, ниобия и других редкоземельных элементов. Все это дает нам существенные экономические преимущества, и наша национальная политика в этом отношении очень четкая. Мы хотим перестать быть просто производителем сырья, мы хотим производить готовую продукцию. И всячески приглашаем партнеров инвестировать вместе с нами в промышленные парки, которые действительно сделают процесс работы в горнодобывающем бизнесе наиболее осмысленным. Конечно, нужно сказать и пару слов о туризме. Танзания славится как туристическое направление по всему миру, и наша отрасль гостеприимства по-прежнему играет очень серьезную роль в глобальном туризме. В прошлом году, уже во второй раз, национальный парк Серенгети занял первое место как ведущий национальный парк Африки и получил престижную награду World Travel Awards в декабре 2025 года. В то же время Танзания также получила звание ведущего направления в Африке, и непосредственно остров Занзибар получил награду как лучшее, самое популярное направление для проведения корпоративных мероприятий. В рамках нашего плана по привлечению туристов из России мы проработали отдельную программу, и национальный перевозчик Air Tanzania, наши крылья Килиманджаро, будет осуществлять прямые рейсы между Дар-эс-Саламом, Москвой и Занзибаром. И первый рейс будет запущен уже совсем скоро. Ожидается, что первый рейс состоится 2 июля этого года. Наша задача заключается в том, чтобы больше россиян посещали Танзанию. Мы целимся на цифру 500 тысяч человек к 2030 году и совсем скоро рассчитываем достичь планки в миллион туристов. В-четвертых, мы прилагаем усилия для того, чтобы по-настоящему трансформировать сельскохозяйственный сектор страны и обеспечить продовольственную безопасность. Мы активно развиваем продовольственный сектор и производство удобрений для того, чтобы обеспечить стабильность внутренней обстановки. Конечно, Россия является крупнейшим экспортером удобрений, и Танзания очень заинтересована в том, чтобы создать локальные заводы по производству удобрений, которые будут обслуживать не только нашу страну, но и регион в целом. В-пятых, очень важная для нас сфера – это энергогенерация. Танзания обладает обширными запасами урана. Наша задача заключается в том, чтобы использовать его и развивать ядерную энергетику для того, чтобы удовлетворять постоянно растущую потребность в энергоносителей. Задача заключается в том, чтобы достичь планки 8 тысяч мегаватт к 2030 году и 70 тысяч мегаватт к 2050. В этом контексте важно отметить, что Танзания планирует развивать ядерную энергетику в рамках своей долгосрочной стратегии для того, чтобы диверсифицировать собственный энергобаланс и поддерживать устойчивое экономическое развитие. С этой целью мы разработали амбициозную национальную дорожную карту по развитию ядерной энергетики, включая использование малых ядерных реакторов в долгосрочной энергетической стратегии. И в этом отношении Росатом — это российская компания, которая уже проявляет большой интерес, и мы ведем с ними переговоры. В завершение, Ваше Превосходительство, стоит отметить, что мир меняется очень быстро. И это, в свою очередь, требует от развивающихся стран соответствовать данной скорости изменений. Нам важно следовать за направлением ветра. И действительно, пришло время для сотрудничества, ясности и доверия. Прежде всего, важно отметить, что пришло время для нас взять на себя ответственность и использовать свой потенциал в полной мере. И в этой ситуации позвольте мне сказать, что Танзания по-настоящему открыта для бизнеса. Танзания открыта для новых идей и инноваций. Танзания открыта для сотрудничества с международными партнерами. И данное мероприятие является крайне полезной платформой для такого рода взаимодействия. Мы уверены, что результаты этого форума сделают существенный вклад в продвижение партнерств в сфере торговли и инвестиций. Ваше превосходительство, господин президент Путин, позвольте еще раз повторить мою благодарность вам. Ваше превосходительство, спасибо за ваше щедрое приглашение принять участие в столь важном мероприятии. Я также жду продолжения нашего сотрудничества. Пусть наши связи будут более тесными, пусть экономическое сотрудничество между Танзанией и Россией развивается, а также мы открыты для сотрудничества со всеми международными партнерами. Асанте Сана, спасибо большое. Благодарю вас. Дамы и господа, это была президент Объединенной Республики Танзания. Танзания открыта для бизнеса. А сейчас я хотела бы предоставить слово нашему следующему выступающему, заместитель председателя Китайской Народной Республики, господин Хань Чжэн.

Уважаемый президент Путин, уважаемый президент Узбекистана, президент Танзании, уважаемые гости, дамы и господа, друзья, добрый день. Очень рад с вами собраться вместе на берегах Невы для участия в работе 29-го Петербургского международного экономического форума. Текущий форум проходит под девизом «Прагматический диалог. Путь к стабильному будущему», который отвечает общим устремлениям всех стран мира, особенно в данных условиях, к стабильности, сотрудничеству и развитию. Настоящий форум имеет весьма актуальное значение. Пользуясь случаем, хотел бы от имени правительства Китая выразить сердечное поздравление с успешным открытием форума. На фоне ускоренных глобальных трансформаций все нарастают вызовы и дефицит управления в мировом масштабе. В сентябре прошлого года председатель Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу по глобальному управлению, которая основана на 5 ключевых постулатах, а именно приверженность суверенному равенству, соблюдение международного права, воплощение в жизни многосторонности человека, оцентричность, подход и ориентация на результат. Эта инициатива вызвала широкий положительный отклик у более чем 160 стран и международных организаций. А учреждение группы друзей глобального управления в рамках ООН по праву считается манифестом нашего времени об отстаивании целей и принципов устава ООН, защите подлинной многосторонности и противостоянии унитаризма. Китай, выступая самим инициатором, своими практическими шагами объединяет стороны для совместного содействия реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Дамы и господа, друзья, реализация инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий международного сообщества. Будучи ведущими мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия носят важную миссию в преобразовании системы глобального управления. По итогам недавнего саммита в Пекине председателя Си Цзиньпина и президента Путина была опубликована совместная декларация между КНР-ЕРФ о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В этом документе проявляет твердая решимость и ответственность Китая и России в качестве ведущих держав в совместном содействии созданию более справедливой и рациональной системы глобального управления. Китай намерен с Россией, а также с другими странами, укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному управлению, сообща развивать мир, где воцарится открытость, толерантность, равноправие, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество. Хотел бы в этой связи поделиться следующими видениями. Первое. Придерживаться принципа равного сотрудничества, отстаивать концепцию глобального управления на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. В условиях унитаризма и протекционизма в международном сообществе как никогда востребовано воспевание ключевых ценностей и основополагающих принципов многосторонности. Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех стран, равному принятию решений и равному использованию выгоды в глобальном управлении. Неуклонно мы должны выступать за демократизацию международных отношений, увеличивать представленность и повышать голос развивающихся стран,
отказаться от размежевания по идеологическому признаку в целях обеспечения более полного отражения рациональных требований разных стран в рамках глобального управления. Второе. Неуклонно защищать международную справедливость и отстаивать статус и авторитет ООН. Китай неизменно выступает за следующее. Стороны должны сообща отстаивать ООН-центричную международную систему, основанную на международном праве миропорядок и основополагающие нормы международных отношений, в центре которых стоят цели и принципы устава ООН. В то же время выступает против гегемонизма и политической силы во всех формах. Мы должны защищать международную справедливость в соответствии с общеприменимыми нормами международного права, противодействовать двойным стандартам и избирательному применению. Следует поддерживать восстановление авторитета и жизненной силы ООН в новой обстановке, чтобы эта организация служила ключевой платформой для координации действий разных стран для совместного преодоления вызовов. Третье. Способствовать всеобщему развитию и предоставлять реально ощутимую выгоду народам стран мира. Чтобы повысить эффективность глобального управления, необходимо руководствоваться такой целью – повышение благосостояния народа. Надо всесторонне реализовать повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, содействуя совместному развитию и процветанию всех стран. Придерживаясь принципа взаимовыгодного сотрудничества, Китай будет и впредь продолжать внешнюю открытость высокого уровня, своим собственным высококачественным развитием предоставлять уникальные возможности развития для мира. Китай, как принимающая страна 33-й неформальной встречи лидеров ОДЭС, готов придать новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом. Четвертое. Укреплять координацию действий и создавать больше визуальных результатов. Китайская сторона непрерывно продвигает высококачественное строительство пояса и пути, играет ведущую роль в сотрудничестве в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, поддерживает развитие подъем глобального юга, содействует диалогу и взаимодействию в международном обществе по таким значимым направлениям, как искусственный интеллект и изменение климата. И Китай также является соучредителем Международной организации по медиации наряду с более чем 30 государствами. Нам необходимо координировать международные действия, при этом акцентироваться на сопряжении стратегических инициатив и политической координации как между разными странами, так и по линии международных организаций и международных структур в целях сформирования могущественной силы для выработки ответа на глобальные вызовы и продвижения совместного развития. Дамы и господа и друзья, текущий год открывает реализацию в Китае 15-й пятилетки, в которой намечены не только грандиозный план развития нашей страны на последующие

0: president of the Chinese
1: Большое спасибо. Благодарим. Это был заместитель председателя Китайской Народной Республики, господин Хан Жень. А сейчас мы переходим к вопросам и ответам. И мы начнем с того, что связано с этим залом. Здесь присутствуют представители 130 стран. Это представители не только глобального юга. Здесь впервые за много лет присутствуют представители США. Пожалуйста, Родни, вижу вас здесь, на первых рядах. В этом году Саудовская Аравия является страной-гостем, и здесь мы также видим высоких представителей Саудовской Аравии. Приветствую вас. Уважаемый Владимир Владимирович, 130 стран направили участников этого форума. В то время, когда весь мир говорит об экономической изоляции России, скажите, пожалуйста, выглядит ли это как изоляция? И это что, Россия изолирована? Или же мы можем сказать, что другая часть, другой регион, а именно Европа изолирована?
2: Ответ с подсказкой, очевидно. Спасибо вам большое. Но уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что изоляции-то и не было изначально. Вот инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. И на сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но ее и не было изначально. В том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах. Вот я уже приводил этот пример. А вот, пожалуйста, есть представители нашей одной энергетической компании. И прежняя администрация все боролась с одним из наших проектов по сжиженному природному газу. Но как только проект заработал, первая отгрузка пошла на американский рынок. Я, честно говоря, даже не поверил, удивился. Говорю, почему? Выгодно. Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок. Первая страна, которая поставляет по объемам уран, это американская компания. Вторая международная с участием европейского и американского капитала. А третья по объемам Россия. До сих пор. И ничего. Все нормально. Но вот там, где выгодно, американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проектов. Работает все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона. Уж само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я

0: знаю, что есть и представители европейских стран. Это мы можем только приветствовать. Мы никогда не отгораживались ни от кого. И если ситуация поменялась таким образом, что и представители этих государств уже у нас здесь появляются, мы этому только рады. Добро пожаловать.
1: Я обещаю, что мы будем придерживаться экономических вопросов. Однако, поскольку я журналист, я не могу не спросить. Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо. Он не только предложил прямые переговоры, он одновременно вам напрямую угрожал, назвал это вашей войной. Он сказал, наши долгосрочные БПЛА нанесли визит в Петербург, в ПМФ, преодолев более 1000 километров. Он говорит, что это ваш выбор, реальной причины этой войны нет. И когда речь идет о безопасности вашей валдайской резиденции или парада, вы цените вашу жизнь, и что вам еще придется бороться за ваше существование, за ваше собственное существование, а не существование России. Он предложил определить дату для вашей встречи. Что вы можете в первую очередь сказать в ответ на это?
0: Что касается резиденции или там парада, это не мое личное дело. Потом они давали нам информацию и по этому поводу. Сказали о том, что мы знали, что вас там нет на резиденции и так далее. Зачем они это делали, это другой вопрос. Но мне вчера еще мой пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел. Так бегло, но тем не менее. Значит, несколько вещей, на которые обращаю внимание. Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему. Вот. Теперь, значит, автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, так и не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Так, значит, ну мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать. Но теперь о главном. Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно, то это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает, о чем идет речь. И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всяких шуток. Вот 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. У него там резиденция. Не на Валдае. Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: пожалуйста, я больше с ними не разговаривал. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

0: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
1: Пока не вижу смысла.
0: Вы упомянули американского президента. Является ли Трамп вашим окном для того, чтобы раз и навсегда решить российско-украинский вопрос? Я задаю вам вопрос, господин президент, потому что президент Трамп, возможно, является единственным американским президентом, который работает с Украиной так, чтобы принудить их сесть за стол переговоров, заключить договоренность. Он сказал Зеленскому, он сказал, что если бы Байден или Обама были у власти, то так не было бы. Так, является ли он окном этим?
1: Я говорил уже об этом в Анкоридже, я искренне сказал, я считаю, что если бы президент Трамп был тогда, если бы его не надули с выборами, а я считаю, что там была явная подтасовка на предыдущих выборах, голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов, ну, так случилось, его не допустили тогда до власти, но если бы он был у власти, может быть, действительно, этого бы и не произошло, может быть, он и уделил бы больше внимания поиску мирного решения. Я ведь уже в последние дни пребывания у власти господина Байдена, я ему звонил, мы с ним разговаривали по телефону, я как раз об этом ему и говорил. Вот. Ну, администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям, которые были сделаны в декабре 2021 года. Ну, что ж поделать. Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. У нас, насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
2: Господин президент, мы сейчас с вами на ВМФ-2026. Мы рассуждаем, размышляем, как можно гарантировать стабильное экономическое будущее и пригласить инвесторов в Россию, когда сейчас мы видим о том, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру в России со стороны Украины.
1: Вы знаете, эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат. Знаю здесь многие коллеги мои, значит, в том числе из реального сектора экономики, мы с ними регулярно встречаемся, регулярно обо всех проблемах, все проблемы обсуждаем. И вот этот клич, ну, для вас не очень будет понятно, наверное, российская аудитория поймет этот крик Ярославный «Караул», мы понимаем, связано с ключевой ставкой там, и прочее, прочее. Это осложняет, конечно, инвестиционный процесс, но, повторяю, и это очень главное, но базовые основы российской экономики, они сохраняются. Это дает нам основания полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных. Ну и надо сказать, что мы видим этот интерес. И, безусловно, будем приветствовать наших партнеров.
3: Хорошо, раз вы так говорите, но тем не менее в своем выступлении вы говорили об амбициозных целях, о запуске новых инвестиционных циклов, но вы также отметили о снижении в 2,3% за прошлый год. Как вы тогда планируете обеспечить рост в такой конъюнктуре? Войны, санкции, заморозка активов. И разговаривая о суверенитете, как можно сбалансировать эти ценности и обеспечить некую ситуацию равновесия и при этом привлекать иностранцев в Россию?
1: Вот смотрите, вы же сказали, войны, санкции, но экономика-то развивается. Все стабильно, даже внутренний рынок растет. И благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше. Но и макроэкономические показатели стабильные. Хочу это еще раз подчеркнуть. Поэтому, несмотря на все сложности, а их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать. И рано или поздно эти риски будут уходить. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от полутора до двух, если на еврозону посмотреть, от полутора до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит вот этой ситуации. И эта переоценка их приводит к мысли о том, что может лучше возвратиться к сотрудничеству. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, на наших партнеров на 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
3: Мы вернемся к разговору о ваших целях и задачах по Украине, но сейчас хочу обратиться к вам, госпожа президент. Сейчас, в ситуации санкций, вы заинтересованы в наращивании бизнеса с Россией. Как вы собираетесь обходить или преодолевать санкции? Благодарю вас за вопрос, госпожа модератор. И должна сказать, что я зачастую общаюсь со своими гражданами, используя национальный язык. Я хочу сделать то же самое, поэтому, если вы позволите, сейчас я перейду с английского на суахили.
4: У меня уже сорвали санкции на тутафанья виби куэнда куэнья мэгалео.
3: Ну что ж, хочу вас заверить, что санкция сможет преодолеть санкции. Мы не боимся санкций. Если позволите, хотела бы вернуться к разговору о санкциях. Президент Путин, вы говорили о целях и задачах, которые перед вами стоят. В ситуации санкционной политики, безусловно, есть определенное пространство для достижения договоренностей по Украине. Каких именно целей Россия хочет добиться до того, как будет достигнуто мирное соглашение, и какие здесь красные линии?
1: Вы знаете, я вот весной, по-моему, 24, то есть летом 24 года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступал и все свои цели обозначил. Но по сути говорили и в начале специальной военной операции. Это просто займет много времени, но очень коротко скажу следующее. В соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. Вот после государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили о том, что они не поддерживают этот государственный переворот, и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с уставом ООН. Мы долгое время пытались добиться решения всех этих спорных вопросов мирными средствами. Упомянутые Минские соглашения. Это в Минске, в столице Белоруссии, заключили тогда соглашение о том, как выйти из сложившейся сложной ситуации на юго-востоке Украины. Выяснилось позже, что участники с той стороны подписывали все эти документы только для того, чтобы выиграть время, перевооружиться и начать боевые действия. Так все произошло. Потом эти образования объявили о своей независимости. Напомню, что при решении вопросов Косово суд Организации Объединенных Наций принял решение, согласно которому какая-то территория, если она объявляет о своей независимости, не обязана и не должна обращаться к центральным властям страны, в которую эта территория входит. Таково было решение Международного суда ООН. И поэтому, по мнению Международного суда ООН, Косово поступило правильно. Но также тогда правильно поступили и Донецкая республика, и Луганская народная республика. Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас, по сути, обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований. А потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели. Мы это сделали. Уставу ООН не противоречит. Мы могли заключить с ними договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи? Конечно, мы сделали это. Это ратифицировано российским парламентом. Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках этого договора. Ну так вот, это первая задача, и она решается. Вот в том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса. А вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская народная республика и Донецкая народная республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская народная республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой народной республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация. Вчера тоже об этом говорил. Значит, и нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомню. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
3: Давайте вернемся к разговору о непосредственной теме форума экономики и экономической безопасности. Господин Мерзиёев, хотелось бы обратиться к вам. Именно в ситуации конфликта и войны зачастую страны лучше всего осознают необходимость в обеспечении энергетической безопасности, важности альтернативных поставок и источников энергии. И в такой ситуации Узбекистан и Россия подписали соглашение о развитии ядерной энергетики и строительстве ядерной электростанции. Расскажите, пожалуйста, что это означает для Узбекистана в контексте данного проекта, тех специалистов и кадров, которые вам потребуются. Сейчас действительно идет серьезный разговор о строительстве ядерного объекта на территории Узбекистана. Сколько времени это займет и насколько важно для вашей страны получить такой объект и энергоресурс, который будет не зависеть от нефти?
5: Спасибо большое. На самом деле это очень стратегический, нужный проект защиты энергозащиты своей любой страны, а для Узбекистана через 10 лет потребность в 2 раза повысится энергетики. 2 раза. И я в своем выступлении тоже сказал, что у нас этим вопросом, почему мы серьезно занимаемся, потому что горючее, то есть уран, производство урана у нас в мире на 5-м месте. Запасы урана в мире на 10-м месте. Мы очень долго с нашими коллегами с России уже долго эти проекты разговариваем, проектировали и пришли к уникальному решению, что впервые в истории России и Узбекистана это такой 2 малых роторных реактора и 2 больших. Это уникальный новый модель ядерной станции. Конечно, прежде чем это говорит, я долгие годы с Владимиром Владимировичем мы это говорили. Первым делом мы что сделали? Я попросил, чтобы открыли филиал МИФИ. Чтобы что-то говорить, надо конкретно подготовиться с кадрами, потому что, конечно, у нас во время Советского Союза очень огромная школа ядерная, мирного ядерного была, была наука была, но, к сожалению, я это говорю, к сожалению, потому что все это было, ну, мягко сказано, забыто, и мы это все заново восстановили. И мы когда открыли филиал, мы открыли всю компетенцию, науку создали. И сегодня в этом филиале учатся 300 студентов и уже 150 выпускников выпущены. И мы договорились с не филиалом, а московским вузом МИФИ. Там учатся 400 человек, студентов из Узбекистана. Мы уделяем очень серьезное внимание, то есть база научная уже есть. Второе, мы очень долго проектом занимались, И проект, он уникален, потому что по всем международным стандартам российский контент соответствует. И мы уже настолько близки к этому выполнению этого грандиозного, уникального, я бы сказал, проекта. И мы вчера с Владимиром Владимировичем запустили. И знаете, вот я здесь, в Узбекистане было поздно, но все равно я после этой встречи разговаривал с руководством области. Люди не уходили, люди выступали, люди радовались, потому что это перспектива на будущее. Я хочу сказать, что этот проект, не последний проект совместно с Россией в атомной электростанции. Мы будем и раньше, дальше тоже продолжать, другие станции тоже строить и продолжать. Потому что вот мы создали такую хорошую почву, базу, как вы сами отметили, кадровый персонал тоже создали. То есть теперь уже за нами ускорять. Вчера мы с Владимиром Владимировичем об этом тоже разговаривали, что мы будем держать на самом высоком уровне контроль, потому что люди уже давно ждут в Узбекистане атомные электростанции, потому что я еще раз хочу сказать, я в своем выступлении сказал, экономика растет, для экономики гарантированное электроснабжение очень важно. Кстати, мы вчера даже поговорили и о других крупных проектах по обеспечению энергоэффективности Узбекистана тоже. Так что, я думаю, это исторический вчера день был. Я поздравляю и российских коллег, и в Узбекистане наши граждане очень воодушевленно приняли и встретили этот проект. Он принесет очень серьезную, знаете, основу энергозащищенности и энергобезопасности Республики Узбекистан.
6: Большое спасибо. Сейчас снова Владимир Владимирович. Если посмотреть на поставки энергии, мы видим, что вы поставляете энергоресурсы в Китаю, а вы получаете технологии и оборудование. Скажите, пожалуйста, а каков этот баланс? Нельзя ли его характеризовать как колониальный, с одной стороны?
7: Даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции. И сколько блоков лишь?
8: У нас 4 блока работают, построили.
7: Вот. 4 блока работает нашего дизайна, и 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции. И в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американские партнеры. Но сейчас мы увеличиваем свою компетенцию по этим направлениям. Вот здесь вот руководители крупнейших наших компаний находятся. Если вы с ними потом отдельно поговорите, они вам расскажут. Но, разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам, друзьям, в том числе и китайским компаниям, обмениваемся и информацией, обмениваемся технологиями и будем это делать дальше. И хочу это подчеркнуть особо, да, что сотрудничество в этом смысле с Китаем носит обоюдовыгодный характер и абсолютно равноправный.
9: Okay, then let me invite Vice President Zhang.
6: А теперь я бы хотела обратиться к заместителю председателя Китая. Недавно прошла встреча лидеров Китая и России на высоком уровне. И все мировое сообщество, оно с интересом следило за этим, и их интересует, как это все будет развиваться в дальнейшем.
10: Спасибо за ваш вопрос. Как правильно отметил президент Путин, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается хорошо в условиях высокой взаимодополняемости наших экономик. Наше сотрудничество носит взаимовыгодный характер, и последние годы очень стабильно, устойчиво развивается, наблюдается стабильный рост, и наше сотрудничество сохраняет высокую и здоровую динамику. Как вы знаете, 2 недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай, и председатель Си Цзиньпин, и президент Путин провели переговоры в Пекине и по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В частности, на торгово-экономическом треке были достигнуты новые многие договоренности, и все эти результаты приковывают к себе внимание всего мирового сообщества. Во всех лентах информационных агентств наблюдаются такие результаты. Я хотел бы отметить 3 важных момента. Первое. Я уже сказал в своем выступлении, Китай и Россия — это крупные государства, друг для друга крупнейший сосед. Обе страны — это постоянные члены Совбеза ООН. Развитие китайско-российских отношений и углубление таких связей и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям уже показывают, что это реально содействует развитию каждой из 2 стран и содействует повышению благосостояния народов 2 стран. При этом и позволяет нам вносить очень драгоценную стабильность и позитив в современный турбулентный мир. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что вы обращаете большое внимание на наше практическое сотрудничество. Хотел бы отметить, что наше практическое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне. В-третьих, госпожа ведущая уже задала такой вопрос, то есть наши отношения направлены на будущее. Благодаря стратегическому руководству председателя Си Цзиньпина и президента Путина, двусторонние связи, всеобъемлющее стратегическое партнерство наших стран уже развивается уже 30 лет. И в этом году отмечается 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Именно мы по намеченному пути мы успешно продвигаемся и наполняем наши отношения новым эпохальным содержанием. Это не только повышает благосостояние народов 2 стран, но и содействует поддержанию мира, стабильности в регионе и в мире. Спасибо.
7: Вы знаете, после вашего вопроса я посмотрел в зал, в том числе на первый ряд. Здесь сидят руководители крупнейших наших энергетических, в том числе компаний. Просто хотел вот на что обратить внимание. Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, они совершенно очевидные достижения сервисных компаний западных многих, ну, прежде всего, американских. Но вот когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается. Вот значит, компания «Газпромнефть». Я вот сам не могу никак добраться, обязательно обещаю, приеду и посмотрю. Но то, что я видел, видеоматериалы, другие материалы, говорят о том, что прогресс колоссальный, очень большой. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Конечно, еще есть над чем работать. Но вместе с нашими партнерами из других стран мы будем добиваться результата хорошего. Или вот компания «Новатек», так? У нее есть технологии, которых вообще нет никого, ни у кого в мире. В мире. И вот мы сейчас с американскими нашими партнерами там разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок. Есть о чем говорить, и здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах. Ну, а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот на дочерние компании «Газпрома» работают там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Там вот они ругаются по-тихому, под одеялом, на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу.
9: Talking about technology and talking of technology.
3: Если мы говорим о технологиях, если мы говорим о технологиях и атомной энергетике, такие страны, как Индия, например, у них огромный потенциал. Может быть, им требуется помощь в технологической сфере, которая касается каких-то новых технологий, например, все то, что вот связано с нефтью, газом и так далее. Вы это рассматриваете как возможную сферу сотрудничества?
7: Ну, конечно. Активно. Значит, наша компания «Роснефть» является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии. Сколько, Игорь Иванович? 220 миллиардов, да, вы вложили? Сколько вы заплатили за НПЗ в Индии? 20 миллиардов? Да. Ну вот, компания «Роснефть» вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов. НПЗ, порт, система заправок и так далее. И, конечно, мы тесно сотрудничаем с индийскими друзьями и, разумеется, вместе добиваемся тех позитивных результатов, которые сейчас имеются. Это значит, что делимся и технологиями тоже. А индийский народ, мы в этом убедились на протяжении десятилетий нашего сотрудничества. С 1947 года у нас дипломатические отношения с Индией установлены. Особые совершенно отношения, доверительные, братские во всех смыслах этого слова. Мы знаем, насколько талантлив индийский народ и как он образован сегодня. И свои компетенции есть. Я уже там, во всем мире известно достижения в области программирования, но и в других областях, в том числе и в той, о которой вы упомянули. Да, сейчас, конечно, премьер-министр Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает там не пользоваться личным транспортом или даже не ездить, особенно куда-то в далекие поездки, в связи с событиями в Ормузском проливе, конечно, на Ближнем Востоке. Но индийское правительство здесь совершенно ни при чем. Просто индийская экономика страдает от этого. Но я думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся руку помощи протянуть и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок, так же, как и в Азию в целом. И, безусловно, будем обмениваться, обмениваемся и будем обмениваться технологическими решениями.
0: Вы говорили о войне. Я должна спросить, какова оценка России, какова ваша оценка того, каковы будут последствия для мировой экономики со стороны войны между Ираном и США? И давайте будем честны. Выиграла ли Россия из-за этого конфликта, потому что даются длинные лицензии на покупку российской нефти? Многие страны сейчас могут юридически, легально получать эту нефть из-за дефицита на нефть. Президент Трамп позволил, не знаю, правильно ли это слово, позволил миру покупать российскую нефть.
7: Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. Но зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы естественным путем снизилась. У нас часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом, она еще пару-тройку лет назад, по-моему, в 22-м, что ли, году составляла примерно 43%. Это если вычесть одно из другого, то, что наполняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовой составляющей. Вот было 45-46% за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего. Было 42, сейчас 23. Ну, разница колоссальная. И что касается доходной части федерального бюджета, вот министр финансов сидит, если я ошибусь, он меня поправит сейчас, но за счет нефтегазовых доходов у нас формировалось где-то, по-моему, сколько, Антон? Сейчас 20%, а было-то сколько? Было 50% формировалось за счет нефтегазовых доходов. А сейчас за счет нефтегазовых доходов, вот министр подтвердил, формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это уж критически важно, так и нет. Не так уж и важно. Хотя, конечно, имеет существенное значение. 20% пока формируется за счет нефтегазовых доходов. Но для нас, так же, как и для всех других стран с развивающейся, активно развивающейся экономикой, важнее другое. Ну, конечно, наши нефтегазовые компании получают определенные преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Ну, конечно, это отражается на бюджете, это все в плюс. Но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, как сейчас вот я показал, но и за счет развития экономики в целом. Если цены, мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело. Поэтому для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированной между интересами производителей и потребителей. И была, самое главное, стабильной. Сейчас, сколько вот вице-премьер правительства России подскажет, если я ошибусь, по-моему, 10% на 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Ну, конечно, это трясет. мировую экономику и мировые энергетические рынки. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с нашими друзьями, скажем, в рамках этой организации ОПЕК+, для того, чтобы стабилизировать рынок и уменьшить его волатильность. Вот что является нашим приоритетом. По этому направлению будем и двигаться.
0: Я думаю, по этой причине Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году. Но, а теперь, вы говорили...
7: Не только поэтому. Потому что мы дружим с Саудовской Аравией много лет, и мы рады приветствовать высокого гостя.
0: Да, это энергопартнерство, за которым мир будет следить, даже несмотря на конфликты и войны. Вы говорили также о платежах, господин президент. Вы говорили об обеспокоенности в этой связи. В настоящий момент Россия не просто столкнулась с санкциями, ее резервы были заморожены, переводы по СВИФТу также были прекращены. Каким образом справиться с таким сценарием? Это во-первых. А во-вторых, каким образом все остальные страны должны рассматривать Россию в качестве надежного партнера? Почему?
7: Вы знаете, первое, что хотел бы сказать, я думаю, что многие в Штатах это сейчас понимают, попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе была огромной, катастрофической, я бы сказал, стратегической ошибкой прежнего руководства Соединенных Штатов. Доллар – это одна из основных составляющих экономического могущества Соединенных Штатов и, безусловное, конкурентное преимущество. И оно, это конкурентное преимущество, выражается не только в том, что это резервная валюта, но в том, что с помощью этой резервной валюты экономика США получает выигрыш, зарабатывает на этом реальные деньги. И большие деньги, не маленькие. И вот когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы? Конечно, фундаментальные, базовые основы мощности американской экономики большие и сильные, но есть и проблемы, о которых я сказал. И долг, и вот это подрыв доверия к доллару, как к мировой валюте. Есть, вот сейчас, если наверху будет держаться котировки нефти, она будет дорогой, это же будет сказываться на всей цепочке экономического взаимодействия. Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономик, в том числе на инфляции в США. А это базовое, абсолютно фундаментальное условие стабильности американской валюты. Ведь она же ничем не обеспечена. От золотого стандарта-то отказались когда-то в Штатах. А что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой экономики, главным фактором которой является низкий уровень инфляции. Цены на нефть высокие. Инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать. Понимаете? Вот последствия какие-то. Но, а мы хотим этого избежать. Мы хотим стабильности в этом секторе. И будем этого добиваться. Поэтому я думаю, что нас все понимают, и мы с Саудовской Аравией, с нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей.

0: Превосходительство господину министру, мы найдем микрофон. А тем временем, можно я задам еще один вопрос, пока ищут микрофон?
1: Да, пожалуйста.
0: Мы ждем, чтобы господину министру принесли микрофон, он выступит. Я ответил тому, что сказал президент Путин. Каждый раз, когда вы говорите Америку, вы постоянно упоминаете предыдущую администрацию. Мне кажется, Родни Кук это отметил. Вы интересно реагируете на это американо-российское уравнение. У каждой страны есть свои собственные проблемы. Госпожа президент также говорила об этом. Она была одним из лидеров. Очень приятно, что здесь в панельной дискуссии принимает участие женщина. Она боролась за либерализацию экономики своей страны. Каким образом эта цель, этот прогресс, несмотря на страх санкций, страх критики со стороны различных секторов, каким образом вы добиваетесь экономической либерализации вашей страны, госпожа президент? Вы знаете, я могу вам сказать, что Танзания — это страна с диверсифицированной экономикой. Мы не зависим от какого-то отдельного типа сырья или товара. Наша экономика базируется на сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, на туризме. Она базируется на многочисленных отраслях, в том числе производственных. И все эти отрасли вносят вклад в нашу экономику и растут рука об руку, так сказать. И поэтому мы готовы работать и работаем с международным сообществом, равно как и с частным сектором, призывая всех инвестировать в Танзанию, вести бизнес в нашей стране. С 2021 года мы сумели привлечь большой объем иностранного капитала, прямых иностранных инвестиций. Благодаря этому Танзания может быть уверенной в своей экономике, в ее мощи. Но что еще более важно, Танзания находится в стратегически выгодном географическом положении. Мы являемся в эпицентре экономических коридоров, которые связывают север, юг, запад и восток Африки. Порт Дар-эс-Салам обслуживает эти коридоры и соединяет их, будучи хабом. По этой причине, находясь в стратегически выгодном положении, мы помогаем странам без выхода к морю. Танзания является крайне привлекательной страной экономически. У нас динамичная экономика, которая стремительно растет и развивается. Рост продолжается с 2021 года, рост 3-4%, затем он вырос до 4,5-4,6. Мы полагаем, что рост достигнет 6,3%. Вы задали вообще-то мне вопрос. Спросили меня про то, каково это, будучи женщиной-президентом, поддерживать экономическое развитие. Я хочу сказать, что экономика не имеет ничего общего с полом лидера. Экономика зависит от того, каким образом управляют государственными делами, каким образом руководят страной. Будь вы женщина или мужчина, важно стратегическое планирование. Вот что важно. Да, мне кажется, что таков мой ответ.
2: Благодарю вас, госпожа президент.
1: Ну что ж, могу ли я обратиться к его превосходительству, министру энергетики Саудовской Аравии, подняться к нам на сцену, поскольку микрофон ручной нам не получилось достать? Но, ваше превосходительство, я прошу слишком многого. Не удостоите ли вы нас возможности подняться к нам на сцену и выступить? Большое спасибо, что вы

0: пошли нам навстречу.
1: Oh, the mic has come, sir. The mic has come.
2: О, ваше превосходительство, микрофон принесли. Просто волшебство какое-то.
3: Вы в России находитесь.
4: Mr. President, magic does happen in
2: Санкт-Петербурге. Господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. Я действительно рассматриваю это как возможность, но не только для самого себя, но прежде всего это наша общая возможность, и его превосходительство, господин президент Путин, и его королевское высочество, король Саудовской Аравии, хорошие близкие друзья. Это же касается и краун-принца, нашего премьер-министра. Но должен отметить, что вне всякого сомнения, все мы готовы подтвердить, что прежде всего это важная возможность и большая честь для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Поэтому я очень благодарен за эту возможность. Действительно, это партнерство, которое началось еще в январе 2015 года, и с тех пор это партнерство успешно помогает преодолевать нам все сложности, с которыми мы сталкиваемся, начиная с пандемии COVID-19 и дальше, несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, и не всегда это попутные ветры. Но, безусловно, мы регулярно встречаемся в самых разных местах, с разными целями, по разным задачам, но, тем не менее, мы успешно преодолеваем все сложности, потому что мы привержены друг другу, привержены нашему партнерству. И хотя я мусульманин, а его превосходительство и Российская Федерация — это православная страна, но, тем не менее, мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Это очаровательно.
5: Спасибо, ваше превосходительство. Но хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15%... Да, сейчас. Хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15, пожалуй, ближе к 15% граждан Российской Федерации исповедуют ислам. И другой родины у них нет. Я могу попросить ведущую, знаю, что вы сами сказали, что в зале вроде бы находятся и представители стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Может быть, они поднимут руку и захотят что-то сказать, это было бы неплохо. Еще мы все про них говорим, может, они сами про себя что-нибудь скажут.
6: Родни, will you humor us?
2: Ну, позвольте мне тоже немного пошутить. Я хотела бы взять микрофон и сказать пару слов. Почему нет, господа?
5: Вот там руку подняли. Да, пожалуйста.
6: Perfect, please come ahead.
2: Превосходно, пожалуйста, возьмите микрофон.
5: Вы куда направились? Вот там.
6: Over there, please. We see a hand raised over there.
5: Там тоже. Ой, я прошу прощения.
7: Well, you haven't put me on the spot at all.
2: Должен сказать, что вы совсем не застали меня врасплох. Господин президент, очень приятно вас видеть. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Это действительно беспрецедентный уровень гостеприимства, которым я наслаждаюсь, возвращаясь в Санкт-Петербург. Я очень люблю этот город. И я думаю, вам это хорошо известно. Я приезжаю в Петербург на протяжении 30 лет.
7: You have a beautiful hometown.
2: Это ваш родной город, и он прекрасен. И я тоже очень люблю этот город. И я говорил об этом уже неоднократно в рамках своего визита, и я всегда говорю о том, что мой родной город Атланта и Санкт-Петербург имеют много общего.
6: Я родом из города, который, к сожалению, был стерт с лица земли во время войны. Во время Второй мировой войны его сравняли с землей. А Санкт-Петербург смог преодолеть блокаду и не допустил того, чтобы фюрер проехал по улицам города и взял город под свой контроль. К сожалению, это произошло с моим родным городом. Но Санкт-Петербург смог противостоять этому натиску. И буквально вчера для меня было большой честью по моему запросу Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнял оркестр, седьмую симфонию. Я попросил об этом специально, потому что я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке. И если бы у моего родного города, если бы у Атланты был свой Шостакович, может быть, мой прекрасный город сохранился бы до сегодняшнего дня, так же, как сегодня процветает этот прекрасный город Санкт-Петербург.
7: I do give a good hello from your friend.
6: И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня. У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в последующей неделе между нашими столицами. Могу я задать вам вопрос, Родни? Вы можете задать его, но я не уверен, что я отвечу на него. Ничего страшного. Что вы забираете с собой, Родни? Какой посыл вы перенесете в Вашингтон, когда вернетесь? Вы хотите меня спросить, научился ли я чему-то здесь, в Санкт-Петербурге? Я хотел вас спросить, может быть, вас что-то вдохновило? Вы будете строить новое крыло Белого дома? Может быть, вы будете вдохновляться тем, что увидели в Санкт-Петербурге? Ну, должен сказать, что Санкт-Петербург бесконечно вдохновляет меня своими роскошными бальными залами на протяжении всей моей жизни, и я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно да.
5: Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. Спасибо вам большое, спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге.
6: А у меня есть очень непростые вопросы. Но прежде чем я это сделаю, давайте дадим слово нашим европейским друзьям. И да, они у нас есть, они в этом зале.
0: Can a mic go to her, please?
6: Давайте предоставим микрофон даме в зале, пожалуйста.
0: Is there a mic sound there?
6: Вот сюда, пожалуйста.
5: Ну, туда, пожалуйста. Неужели не видно?
6: Не бойтесь, несите микрофон.
3: Hello, Mr. President.
6: Здравствуйте, господин президент.
3: Hello, everybody. Hello, Mrs. Slutsky.
6: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, господин Слуцкий. Меня зовут Диана Иванович, и я являюсь членом Европейского парламента. Я представляю Румынию. И мне кажется, что я единственный представитель Румынии в этом зале. Я хотела бы сказать, что румынский народ вас не ненавидит. Я хочу заверить вас, что румынский народ заинтересован в мире с Россией. Мы не хотим помогать Украине. Мы не хотим поставлять им ни деньги, ни оружие. Но, к сожалению, сейчас Румыния управляется из Брюсселя. И я... К сожалению, не могу передать вам теплые приветы от нашего президента, потому что у нас и президента-то нет. На наш взгляд, президент политической партии в Румынии, который также является европарламентарием,
8: Это человек, который сейчас по факту управляет Румынией. Но, господин президент, должна сказать, что я работала в Европейском парламенте, меня туда отправляли в 2023 году. Я была там, когда Зеленский хотел выступить в Румынии, в парламенте в том числе. И я ему этого сделать не позволила, и я выставила его из румынского парламента.
9: And I would like to send you
8: Если позволите, я хотела бы передать вам приветствие от сердец румынского народа и европейского народа. А прежде всего, тех людей, у которых еще остались мозги. Это люди, которые действительно хотят сотрудничать с Россией. Мы не враги. Россия является крупнейшей страной в мире. Россия является одной из крупнейших экономик. Мы восхищаемся вами и вашим мужеством, вашей силой. Мы восхищаемся русским народом. И мы хотим поздравить вас со всем, чего вам удалось добиться, и все, что вы продолжаете делать в рамках этого форума. Пожалуйста, примите наши поздравления, и пусть это будет уроком для Европейского Союза. Я очень надеюсь, что совсем скоро у нас больше не будет Урсулы фон дер Ляйен в качестве президента Европейской комиссии. Большое спасибо.
5: Спасибо. Большое спасибо.
9: Пожалуйста.
5: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Но вот здесь наш друг из Саудовской Аравии упомянул о том, что Россия – это в основном все-таки православная страна. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
8: All this is great. Это замечательно. Но у нас по-прежнему остались непростые вопросы. Вопросы про санкции.
10: It comes at a time,
8: и приходит момент, и, конечно, мы это обсуждаем в контексте войны между США и Ираном. Это война, которая привела к закрытию одного из критических маршрутов. О, пожалуйста, мадам, вам слово.
11: This is a major derail.
12: Да, мы этого не планировали совершенно.
13: Извините, меня зовут Карин, Карин Кнайсель. Я приехала из Юг. Два года половина приехала не из Запада, но из Юга, из Ливана. И я очень благодарна, что сейчас возможно жить, работать в России. Спасибо вам, спасибо за эту возможность. И, к сожалению, они в Западе все уверены, что я работала для России уже 40 лет назад. No, это так. My question I will ask in English.
14: Я задам вопрос на английском языке, потому что я знаю, что не ведется перевод на немецкий язык. Давайте на английском языке задам. Господин президент, хочу вас спросить.
13: On the modern warfare of drones,
14: если мы говорим о современных методах ведения войны, использования дронов, они сейчас могут пролетать на огромное расстояние. Не всегда отправляют эти дроны какие-то солдаты, операторы. И сейчас мы говорим о такой дистанции между жертвой и оператором. Это ведь создает совершенно новую реальность. И нет никакого кодекса чести в отношениях между сторон.
13: Как
14: Первую мировую войну. Скажите, пожалуйста, вот это новое вооружение, которое российские вооруженные силы и армия Украины, они сейчас нарастили огромный опыт. 140 лет назад Николай II провел конференцию, которая была посвящена разоружению. И его посол Мартин сказал, что если не будет особых законов ведения войны, то давайте добьемся общественного консенсуса. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об этом новом вооружении? Как его можно использовать и как можно прекратить его использование?
5: Да, я понял. Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем. Хочу отметить, что в отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Это ресурсный потенциал, это научные образовательные школы, то есть кадры, это развитая промышленность и возможность реализации всех планов, которые ставит перед собой здесь Российская Федерация. Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как Орешник, о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения. Но я не могу с вами не согласиться в том, что если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление. Но это тема для отдельной беседы с участием экспертов и представителей международной общественности.
11: Before I go to the war question, can I just take one question from my president?
14: Я еще задам вопрос про день войны. Можно задать госпоже президенту Танзании вопрос? Скажите, вы называли, что один из четырех жителей планеты будет из Африки. Это к какому году? А, к 50-му? Да, я знаю, что население у вас действительно очень большое, будет еще более крупным. Скажите, но с точки зрения качества, что вы можете предложить миру, именно с точки зрения качества ваших специалистов и людей? Мы в Африке прекрасно понимаем, что в настоящую эпоху нам необходимо развивать наш человеческий капитал. Это действительно является критически важным для африканского континента. У нас действительно сейчас около 500 студентов, которые в настоящее время учатся в университетах Российской Федерации. И в наших обсуждениях мы говорили, что действительно есть огромные возможности. Мы можем посылать, отправлять наших детей, студентов в Россию. Мы открыли совершенно новую эру. Мы говорим о цифровой экономике, каким образом это все будет развиваться. И, например, атомная энергетика. Нам нужны специалисты, инженеры в этой сфере, чтобы они могли работать на подобных предприятиях. Именно таким путем мы будем двигаться. Это действительно важно для развития. И второе замечание. Это важно для всей Африки. Нужно давать больше возможностей женщинам, потому что сейчас в Африке двери не настолько открыты, так что необходимо это преодолевать и расширять эти возможности для того, чтобы молодые девушки, они с надеждой смотрели в будущее, чтобы они понимали, что они будут вносить вклад в развитие своих государств и экономик. И это включено в цели устойчивого развития. И мы будем следовать этому пути. Сейчас мы ожидаем 6% рост ВВП. Конечно, поставив такие цели, мы должны вовлечь абсолютно всех. Поэтому инклюзивность всех членов общества — это действительно важно. Но мы именно говорим не просто о том, что всех нужно включить. Нет, мы говорим о качественном участии, чтобы все несли ответственность за общее устойчивое развитие.
11: Итак,
14: если обращаться к этим цифрам, то один из четырех из населения стран планеты будет африканцем, там население активно растет.
10: Yesterday, when I was in Rodin University, I met Nigerians there, Tanzanians,
14: Ghanaians. Я встречала жителей Танзании, Ганы, других стран, Кении. Они все приезжают учиться в Россию. Так что студенты из Африки, они едут не только в Россию, они по всему миру потом работают. И мы хотим, чтобы это были и мальчики, и девочки. Именно поэтому я говорила о том, что к тому году, к середину века, 9 быстро развивающихся экономик мира из 20 будут в Африке. И Танзания будет одним из них.
1: Now I'll go back to the war question.
14: Так, а теперь у меня снова вопросы, которые касаются войны, военных действий между Ираном и США. Перекрытие Армузского пролива полностью разрушило поставки. Скажите, пожалуйста, что Россия думает об этом? И у вас есть, конечно, определенное преимущество. Но как вы оцениваете эту блокаду, а также атаку на Иран? Вы, как вам кажется, эта атака была спровоцирована или нет?
15: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем, на удар по Ирану, потери, в том числе тоже среди гражданского населения, мы это хорошо знаем, ухудшили взаимоотношения между странами-соседями, что нас, безусловно, очень тревожит, потому что у нас и с арабским миром, со странами залива очень хорошие отношения, дружеские. И мы все время, вчера тоже об этом говорил, напоминаю, мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой. Они что говорят? На нас напали, убивают наших детей. Убили, значит, все руководство страны. И что нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать. Знаете, вот в этом смысле для нас ситуация непростая. У нас и с Ираном очень добрые отношения. Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, вот это нас ставит в сложную ситуацию. Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным, и очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира. Я уже говорил об этом неоднократно, нет необходимости сейчас повторять и тратить на это время. Россия в 2015 году сыграла заметную роль в разрешении кризиса тогда. Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт странам удастся все-таки разрешить этот вопрос мирными средствами.
14: Скажите, пожалуйста, они к вам обращались? Они, может быть, спросили Россию быть каким-то участником этих переговоров? Да, потому что я знаю, что вы общались с их верховным лидером.
15: Нет, дело не в обращении. Дело в том, что мы в свое время, это было примерно уже даже год назад, может быть, чуть попозже мы напомнили о нашем сотрудничестве в 2015 году, когда мы вывозили обогащенный уран на территорию Российской Федерации. И это разрядило тогда обстановку. Мы напомнили об этом, сказали, что это возможно. И если все вовлеченные в конфликт стороны заинтересованы вот в таком же участии России в данный момент времени, то мы тоже готовы все это повторить, готовы это все сделать. Необходимые технологии у нас есть. И первоначально, повторяю, практически все вовлеченные в конфликт стороны, это и сам Иран, и Израиль, и Соединенные Штаты, сказали, что да, это интересно, это можно рассмотреть. Но потом начали свои требования ужесточать. Ну и все привело к сегодняшней ситуации. Наше предложение на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением, пожалуйста. Если нет, просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы ее как-то остроту этой ситуации снимать.
1: Thank you.
11: Does the offer for the uranium enrichment to be taken to Russia stand?
16: Are you engaged with Washington D.C. on this? Готовы реализовать предложение по обогащенному урану? Вы в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, потому что они настаивают на том, чтобы вывести уран к себе. Иран требует, чтобы уран остался на территории Ирана.
15: Мы в контакте с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом.
11: Because you mentioned Tel-Aviv.
16: Да, вы упомянули Тель-Авив. Думаете ли вы, что премьер-министр Нетаньяху по-прежнему и его планы являются причиной, по которой США сейчас вынуждены искать выход из этой ситуации? Как вы думаете, был ли введен в заблуждение президент Трамп?
15: У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он человек зрелый, опытный очень политик, и вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние. Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял и раньше, и сейчас говорит, что никаких планов подобного рода у Ирана нет, у нас нет основания этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Но у Израиля такие озабоченности есть. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу. Но в данном случае очень важно поставить все эти материалы под контроль МАГАТЭ, международная организация, руководитель которой вчера у нас был тоже на связи в связи с началом строительства атомной электростанции в Узбекистане. Если это будет под контролем МАГАТЭ, то я, честно говоря, больших проблем не вижу. А договариваться об уровне обогащения в Иране – это другой вопрос, он менее острый, на мой взгляд. Иран имеет право на мирные ядерные программы, а мы сотрудничаем с Ираном по этому направлению. Мы же построили уже блок в Бушере, атомной электростанции. Он работает, и мы продолжаем строительство еще двух блоков. И наши специалисты присутствуют там. Мы основную часть персонала вывели, потому что Бушер находится прямо практически на берегу Ормузского пролива, прямо практически в зоне боевых действий. Женщин, детей. Часть персонала мы оттуда вынуждены были вывести, но часть там остается. Ну и хочу в этой связи обратить внимание на то, что мы в контакте с американцами на этот счет и с израильтянами. Все нас заверяют в том, что там были случайные падения недалеко от станции снарядов. Все нас заверяют в том, что это случайность, и такого больше не повторится. У меня нет оснований полагать, что нас как-то вводят в заблуждение. Мы с израильтянами много раз на этот насчет говорили, и мы видим их озабоченность и их готовность обеспечить безопасность атомной электростанции в Бушере. Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносит удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью. О чем, кстати, так недвусмысленно, но очень аккуратно упомянул и руководитель Международного атомного агентства господин Гросси. Ну а здесь вернемся к тому, о чем вы спросили. Мы в целом, когда ситуация успокоится, намерены продолжить работу с иранскими друзьями по возведению этих атомных объектов. Ну и здесь тоже могли бы, мне кажется, сыграть определенную роль, снять озабоченности Ирана в том, что
5: их ограничивают, Иран ограничивают в проведении мирных атомных проектов. Мы же с ними работаем и готовы предоставить все необходимое, в том числе и обогащенный уран для атомной энергетики.
1: Beyond economic or friendship or economic partnership.
16: Помимо экономического измерения и дружбы, западные СМИ говорят о том, что Россия поддерживала Иран не только символически, не только на словах, но и путем предоставления спутниковых снимков, обменом информацией, в том числе разведданными. Что вы можете сказать на эти сообщения в западных СМИ?
5: Информация всегда она на столе. Некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли.
1: But these wars today have shown a different...
16: Однако эти войны продемонстрировали новый аспект современной войны. Это беспилотные технологии. Возьмем украинский конфликт или иранский. Мы видим использование БПЛА, а также использование искусственного интеллекта. Какова обстановка в этом смысле в России? И что делать с украинскими беспилотниками, с иранскими?
5: Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно. Теперь по поводу использования искусственного интеллекта. Да, в Соединенных Штатах, в Европе активно развивается это направление, и мы тоже это делаем. Оттуда, кстати, и поступают в основном беспилотники, либо компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну, отчасти из Штатов, там, если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе.
1: Is AI an enabler or a disruptor?
16: И открывает новые возможности или разрушает прежние?
5: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркнул, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств, и самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле они чего-то добились. Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих. Извините, пожалуйста, вы про Иран говорили, но вот надо отдать должное все-таки иранскому руководству, yes. А Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет. Это была ошибка в этом анализе. Потому что, наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества. Вы знаете, видели, наверное, слышали это, ну, не знаю, уже месяц там назад, больше, когда только начался конфликт, первые удары прошли, иранское руководство бросило клич. «Жизнь за Иран» в течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10, добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом. И это всегда надо иметь в виду. В данном случае это касается конфликта в Иране.
16: Вместе с тем необходимо признать, что есть разные точки зрения. Они есть в Танзании, в России, в Узбекистане. Как вы рассматриваете разноречивые точки зрения, которые расходятся с официальной? Как на них реагировать?
5: Чем больше точек зрения, тем лучше, потому что это дает возможность выбрать наилучший вариант.
11: Okay, I have to ask my India question.
16: Хорошо, я хочу задать вопрос индийский. Вчера вы встречались с главами информагентств, говорили о Су-57, сказали о том, что это предложение о сотрудничестве, оно по-прежнему в силе. Каковы детали? И о чем вы говорите в этой связи с Нью-Дели?
5: У нас с Индией очень хорошие давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства. Это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза, и это развивается. Наши отношения с индийскими друзьями в этой сфере имеют особенность, которая заключается в том, что благодаря нашему взаимному доверию у нас работа в этой области концентрируется не только в области торговли, купить или продать, а в области совместных разработок. Ну, одна из них, наиболее известная, это ракета средней дальности «Брамос». И индийские специалисты принимали участие изначально, с первых шагов, и российские. И получился очень хороший продукт. Что касается авиационной техники, то Индия традиционно покупает наши самолеты и вертолеты. И я знаю, что пилоты довольны этой техникой. Су-57 – это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент. И самая эффективная. Мы предлагали, я уже вчера говорил нашим индийским друзьям, начинать эту работу совместно, ну, тогда не сложилось, мы сделали сами, теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять, в том числе поставлять и эту машину, не знаю, аудитория, может быть, не очень интересна, где воюют, летают два пилота, и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже. В общем, мы двигаемся и работаем очень интенсивно, не только по авиатехнике, но и по морской технике, по подводным лодкам и по надводным кораблям.
11: А есть ли какие-то ограничения, какие-то оговорки для Индии относительно потенциальных закупок Су-57 и систем ПВО? Есть ли какие-то ограничения? Должны ли они получать какое-то особое разрешение от США, специальное разрешение? И как вообще Индия должна вести себя в такой ситуации санкций?
5: Индия всегда ведет себя как суверенное государство. И под руководством премьер-министра Моди угроза санкций действует в обратную сторону. Это уж я знаю точно, мы с ним в очень добрых дружеских отношениях на протяжении многих лет. Когда-то, помним, ему даже был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Да? Мы про это тоже помним. И знаю, что и премьер-министр Индии, господин Моди, тоже об этом не забывает. Но вот он стал премьером, и все санкции были убраны. Сейчас отношения между Индией и Соединенными Штатами развиваются успешно, насколько я понимаю. Индия – суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным интересом с точки зрения известного правила «цена и качество». И что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так. А именно как? Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами. Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что. Это принципиальная вещь, чрезвычайно важная. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, так же, как с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать, вот Индии не поставляйте. Нам никто никогда этого не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами, тем более перед такими партнерами, как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем. Так и будем работать дальше.
6: Я начала эту сессию и говорила о том, что нам никто не может ничего диктовать. И президент Путин сказал то же самое. Мне это очень приятно, и на этом я рада завершить эту сессию. Большое спасибо, что вы были с нами.
5: Позвольте от всех присутствующих и от нас, и от всех, кто в зале, поблагодарить нашу очаровательную ведущую за нашу совместную работу и за ведение нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо.
17: Это была пленарная сессия Санкт-Петербургского международного экономического форума, которая включала в себя выступление президента России Владимира Путина и гостей почетных этого саммита, можно даже так сказать, экономического. Ну и плюс к тому довольно подробные и интересные ответы на вопросы от всех гостей. Ну, насколько я понимаю, сейчас мы имеем возможность связаться с нашими коллегами в Санкт-Петербурге и побеседуем с ними, они расскажут нам о том, что происходит в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Денис Воробьев и Рузанна Арушанян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я их приветствую. Денис, Рузанна, здравствуйте.
18: Еще раз привет.
19: Алексей, привет-привет. Да, действительно, все сейчас вот в таком, я бы сказал, послевкусии трепете. Даже после того, как прослушали главное событие Петербургского экономического международного форума, безусловно, это выступление президента страны Владимира Путина. И, честно говоря, разбирать, я думаю, эти тезисы будем еще очень и очень длительное время. Да, вот сейчас я уверен, и коллеги выхватывают те, кто выходит с пленарного сессии, дабы получить первые комментарии, эксклюзивные комментарии. А мы, в свою очередь, здесь, в студии, Рузанна, с тобой обсуждаем. И, честно говоря, меня поразила та реакция и то ожидание события, главного события пленарной сессии, безусловно. Потому что перед самым ее началом мы с тобой как раз вместе были на стенде регионов, а если конкретно, то стенде Донецкой Народной Республики. Там с отдельным, скажем так, с отдельным чувством трепета и ожидания, да, вот ждали. Эти секунды буквально высчитывали, потому что достаточно плотно пообщались на все эти темы, волнующие население, те, кто там проживает. И, честно говоря, тут очень важно отметить следующее. Вот что мне там сказали, я переведу сейчас на главные тезисы Владимира Владимировича Путина. Говорят, неспокойно, потому что ВСУ по-прежнему бьют целенаправленно, часто и много по, безусловно, мирным жителям пытаются. Ну, безусловно, купол Донбасса это все предотвращает, но иногда, вот как недавно удар по рейсовому автобусу, где, к сожалению, произошла трагедия, Денис Пушилин об этом говорил, и поэтому президент не зря прокомментировал, это было очень важно, письмо Зеленского Владимиру Владимировичу Путину. До этого западные СМИ, кстати говоря, писали о том, что это лишь пиар-ход. Следовательно, это подтвердилось, я так считаю, следуя из
17: ответа. Имеешь в виду, извини, я просто так не совсем артикулирую. Пиар-ход со стороны Зеленского.
19: Зеленского, да, конечно, безусловно. Попытка приковать к себе внимание как раз-таки на фоне самого главного обсуждаемого события. Опять же, международного экономического форума.
20: И, естественно, президент России Владимир Путин, он прокомментировал это письмо. Ну, во-первых, он видел его еще вчера. Даже он произнес такой глагол, что письмо подсунули, но он бегло бумажку так он прочитал сказал. Его. Бумажку, да, бумажку подсунули, он бегло посмотрел. И, в общем-то, основные тезисы, которые были высказаны, ну, во-первых, итог, да, который мы ждали, в общем-то, он и прозвучал, что нет никакого смысла встречаться с тем, кто это письмо написал, потому что нет никакого конструктива в этой бумажке. Более того, там даже встречается хамство, хамский оттенок этого письма открытого. Поэтому, конечно, внимание было сфокусировано к этой теме, но президент наш очень четко, по факту, как и всегда, ответил на все главные вопросы по этой теме. Я думаю, даже ни у кого не осталось каких-то здесь дополнительных вопросов. Ну вот, можем...
19: От журналистов было много вопросов Дмитрию Сергеевичу Пескову, и он говорил, что, слушайте, не нужно здесь торопить события. Президент сказал четко. Я процитирую одну из его фраз. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удару по Старобельску. Да. На мой взгляд, это исчерпывающее такое заявление. Поэтому не уделялось этому слишком много времени, потому что, опять же, наверное, это было бы как раз тем самым пиар-ходом с украинской стороны. Да, поэтому все-таки это экономический форум, но, безусловно, это сопряжено с политикой, поэтому очень много важнейших основополагающих тезисов было сказано как раз-таки об экономике.
17: В ответе на вопрос как раз было больше политики и больше конфликта украинского, иранского, но на Ближнем Востоке и так далее. Вы знаете, на что я лично обратил внимание? Угу. Зеленский завершил письмо, ну, где он предлагает Путину встретиться, фашистским лозунгом «Слава Украине», ну, там еще вместе с отзывом, соответственно, все это присутствует, да? А Владимир Владимирович, если вы обратили внимание, ответил ему словами, которые перед смертью героически произнес наш боец Магомед Нурбагандов. Он сказал: «Работайте, братья». То есть это был ответ именно вот на... еще бы Хайль Гитлер сказал. Вот другого даже он придумать больше не смог. Извините за эмоциональную речь. Продолжайте, пожалуйста.
19: Реакция... Алексей, я с тобой, во-первых, полностью согласен. А во-вторых, реакция зала. Вот что очень важно на слова президента после слов «Работайте, братья». Тут,
20: эта фраза, она, я думаю, навсегда в сердце каждого человека. Она так сразу какие-то струны души поднимает, как только ты слышишь это «Работайте, братья».
19: Она лишний раз подтверждающая непоколебимость позиции Российской Федерации, потому что много выпадов, будем честны, со стороны Запада, со стороны стран Евросоюза. Вот этот тезис об изоляции, он уже избитый до нельзя, но все-таки, но Владимир Владимирович тем не менее, да, говорит о том, что это, мягко говоря, не так.
20: Ну вот я бы хотела немножко это обсудить тоже, пока у нас есть время. Ну, во-первых, по поводу изоляции, никакой экономической изоляции не было, об этом заявил президент России Владимир Путин. Ведь важно понимать, что несмотря на так называемую изоляцию, ушли контакты, было сотрудничество, в том числе с американскими компаниями. Более того, Россия активно налаживала контакты и сотрудничала с другими странами. Вот опять-таки на пленарном заседании прозвучала цифра, 25 миллиардов рублей было вложено в экономику Индии. То есть Индия вообще братская страна, об этом заявил тоже президент. То есть здесь мы сотрудничаем. Мы активно сотрудничаем с Китаем. У нас вообще отношения на беспрецедентно высоком уровне, поэтому все эти разговоры об изоляции, но они, мне кажется, здесь тоже очень много напускного, да, это очень беспочвенно. Все пытаются убедить нас в том, что Россия находится в какой-то изоляции, но этой изоляции никто не чувствует. Тем более, уж коли мы сегодня здесь на форуме, мы видим, сколько здесь делегаций, сколько участников, сколько представителей различных стран приглашенных. И мы понимаем, что, ну хорошо, может быть, эта изоляция где-то есть в чьих-то умах, но мы ее здесь и сейчас мы ее не видим.
19: Тем более в наших эксклюзивных интервью, я, конечно, призываю наших дорогих радиослушателей подписаться на Рутюб ВК, на аккаунт «Радио Спутник», и многие говорят о том, что иностранные компании с интересом, и те, кто ушли, хотят вернуться, и в любом случае пытаются поддерживать диалог. Не, безусловно, есть и те, кто ушли, по всей видимости, громко хлопнув дверью,
20: ну, да.
19: Безответственные к ним будут соответствующие соответствующие условия применяться в случае, если они захотят вернуться. Но история сейчас немножко в другом. Текущие темпы роста экономики России — это уровни последних лет в еврозоне. Это тоже принимает статус Владимира Владимировича Путина. И поэтому здесь говорить, я с тобой, Рузан, солидарен абсолютно, говорить об изоляции не приходится абсолютно. И очень важно, президент также отметил ситуацию с экономическим сотрудничеством с Китаем непосредственно. Много разгонялось ложных тезисов о том, что якобы Россия, она зависима от Китая. И без Китая якобы страна не сможет чуть ли не существовать. И иногда такие тезисы тоже в еврозоне, как раз-таки оттуда они и доносились. Сегодня тоже было вполне себе четко, недвусмысленно президентом обозначено, что это не так.
20: Да, он сказал о том, что мы равноправные партнеры, и это здесь самое главное. Но еще вот, коли мы говорим, да, об экономике, о так называемой изоляции, но давайте посмотрим, что происходит внутри страны. Тоже очень важный тезис. В России один из самых низких уровней безработицы, об этом заявил президент. И это тоже очень важный показатель того, как сегодня существует и живет страна.
19: Еще важно цифровой, важен, точнее, прошу прощения, цифровой суверенитет, безусловно. Тут на полях экономического, международного экономического форума этому уделялось особое внимание. До этого искусственный интеллект казался чем-то далеким и непонятным. Я говорю про прошлый год. Сейчас появился определенный конструктив, конкретика в этом вопросе и необходимость создания собственных цифровых платформ, потому что без них страна становится периферийной. Да, то есть мы видим, как определенные

0: не так много времени президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки компании на упрощенные системы налогообложения, которые могут не платить НДС, поэтому внутренней повестке тоже было уделено огромное количество внимания, и я уверен, что в дальнейших эфирах у нас на радио «Спутник» мы, конечно, будем все эти тезисы разбирать.
1: Коллеги, огромное спасибо. Денис Воробьев, Рузанна Арушанян, наши, так сказать, уши, глаза и так далее в Питере. Сейчас нам подробно рассказали о том, что происходило на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Мы же продолжаем эфир.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Вы будете удивляться, но это действительно он, Андрей Бочаров, в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Пятая пятница на Пятницкой. Сегодня вот так вот, вот такой вот денек.
1: Под пятой мирового капитализма.
3: Можно и так сказать. Я, как и все, внимательно слушал, а что не мог слышать или смотреть в текстовой трансляции, наблюдал за тем, как... Очередные делает эти как... Ой, сейчас, секундочку, я выключу.
1: Да тут внезапно заработал вражеский или нет?
3: Нет, дружеский, нет, дружеский ВКонтакт заработал.
1: Вот, дружеский вот, ноутбук.
3: Мой просто ноутбук. Я хотел просто поделиться своим зрителям в ВК, поделиться этой трансляцией, но вот не успел, как мы сразу ворвались в эфир. Я не досказал, что вот Владимир Владимирович в очередной раз делает заголовки всем главным мировым СМИ своим выступлением, потому что, с одной стороны, вот я сразу общее ощущение... Своя пишу, с одной стороны, особо никаких, и это меня успокаивает, изменений в целях СВО, в направлении развития страны, вот ничего вот такого переворачивающего нету, вот мы идем в том направлении, в котором шли там вчера, позавчера и так далее. А с другой стороны, довольно много интересных заявлений, и, конечно, вот это, если уж так вот с желтизны начинать, то вот это вот письмецо сумасшедшего, я вам пишу, чего же более, чего еще могу сказать, теперь я вижу вашей воле меня презрением наказать.
1: Что и произошло.
3: Что и произошло, собственно. То есть вот человек вдруг решил письмами общаться, у него, видите, иногда вот формат общения с внешним миром внешним миром меняется. Вот одно время были знаменитые, я имею в виду Зеленского, знаменитые записи в тамбуре какого-то поезда, то есть всегда говорили, его выгнали, а он, значит, от скуки сидит там, свои кружочки, видосы. А сейчас он пишет...
1: Запиливает,
3: да. А сейчас он, видите, письмами начал писать. Вот он же недавно Трампу написал, дорогой Трамп.
1: Так, может, его не так не хотят слушать? Ну, то есть, если раньше были некие каналы, я у кого-то прочитал, не сам, по которому мог общаться. Сейчас, значит, он там набирает какой-то номер, а там длинные гудки.
3: Ну, может быть, да.
1: И поэтому он решил через публику.
3: Через Твиттер обратиться по дипломатическим каналам, как мы знаем, никаких еще этих каляков-маляков еще с Украины не поступало. А так, да, в общем, письмо, ну, вот такое вот, если вот продолжать про письмо, то это, ну, какой-то, ну, правда, сумасшедший человек писал вот какой-то. Ты про мир говоришь, что тогда там ха-ха, дроны, там, значит, там вы от Китая зависите, за нами весь мир, ну и так далее. То есть вот какое-то впечатление от этого письма, что, ну, как минимум, психически нестабильный человек это писал. И, может, на этом закончим с письмом, потому что я так понимаю, что оно написано как раз для того, чтобы никаких вот этих переговоров в ближайшее время и не получилось. Потому что хамская манера...
1: Да, ну и сопровождало, ладно, хамство, еще плюс тому и удар это по нашей территории.
3: Да, да,
1: вот.
3: Да.
1: Единственное, вот, что я не успел добавить, когда мы с ребятами говорили, вот это, обратите внимание, последний абзац, он говорит, он, в смысле Владимир Владимирович, я не про Зеленского, да, да? Значит, Владимир Владимирович говорит, вот у нас есть ребята... От них все зависит, мы их уважаем, да. Мы на них надеемся. То есть, и потом вот то, о чем я сказал, значит, вот работайте, да, братья, это ответ на славу Украине, да. Да? Работайте, братья, и, значит, а вот

0: все то, что перед этим, значит, ответ ты, гнида зеленая, получишь от наших военных.
1: Да.
0: Мне кажется так, я не знаю, может, я ошибаюсь.
1: Не, еще раз и много раз и не будем уставать говорить, что вот эти вот все эти геополитические расклады, они прежде всего зависят от того, как наши ребята воюют. Там.
0: Я извиняюсь,
1: низкий
0: я просто...
1: поклон, спасибо.
0: За вот слабо нормативную, недипломатическую лексику просто меня немножечко потряхивает. Прошу прощения.
1: Да не, все нормально. Какие-то наши классики и более жестко выражались по подобным случаям.
0: Сейчас Дмитрий Анатольевич выступит вот, да, обязательно по этому, да, поводу. Вот я его почитаю, и мне на душе
1: станет спокойно. И про классиков говорить, вот мне показалось, что ну сколько уже можно там перевозить эти все кости этих нацистов на украинскую землю. Снесли памятник очередной Булгакову в Киеве. Там даже какие-то свои украинские там ломы, так скажем, писатели высказались, что один... Ну, вот я просто сейчас украдкой прочитал, пока ждал в эфир, что один Булгаков сделал для мира, для человечества гораздо больше, чем вся Украина целиком взятая. На украинском языке написано. Вот сами они так пишут. Мне кажется, и Шевченко, и Хмельницкого тоже скинут. Иван Франко, вот я уже говорил, что... у него в дневниках было написано, что вот в общественном... В трамвае его назвали украинцем, он обиделся. «Меня оскорбили в трамвае», писал он, назвали украинцем. Он себя считал русином и вообще был за Россию, за империю. Богдан Хмельницкий, ну, понятное дело, подписал с москалями этот... Согласие какое-то, которое потом...
0: Переяславская рада.
1: Да, Переяславская рада, 300 лет, дуга в Киеве. Шевченко вообще писал очень комплиментарно о России. Там у него сюжеты какие-то на российскую тему были. Выкупали его, в общем-то, из крепостничества русские люди. И рано или поздно и дойдет до них. А кто у них там вместо...
0: Ну, вот эти скелеты.
1: Вот эти скелеты будут, да, то есть...
0: Это... А помните, как в замечательном произведении Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», там, где...
1: Давно читал, Флинт, в пятом классе.
0: Флинт, где прятал сокровища, у него к сокровищу вели убиенные им же... Вот, он взял кости с собой там 5 человек или сколько, и всех их, значит... порешил, да. И они как бы своими скелетами указывали, да, да, вот это то же самое, это, да, значит, они указывают путь вот этой вот, в кавычках, потому что мне не хочется Украину-то обижать,
1: ну,
0: вот этой Украине,
1: да, надо как-то различать,
0: ад, но, просто.
1: К сожалению, вот так вот сейчас, что от имени всей страны вот такие люди выступают, поэтому как-то и впечатление обо всех украинцах там не получается до конца разделять. Ну вот сами украинцы называют это письмо как раз какой-то вот агонией уже, что вот это вот агония. Ну иначе как, вот я тебе побеждаю, пишу тебе письмо, давай мириться и еще хамить, что ли, в этом. Действительно, наверное, там все дела как-то у них идут так, что ну хотя бы к осени виден крах, там денег нету. Он же обещает что-то там, какие-то дикие какие-то зарплаты пехотинцам сейчас, что-то там чуть ли не по 10 тысяч долларов каждому. То есть все говорят, а откуда? Нет денег на Украине, ни на пехотинцев, ни на экономику.
0: А помните, мэр был не Николаев, а Днепропетровска тогдашний, по-моему, Филатова была фамилия, говорит, обещайте все, что хотите,
1: да, да, да,
0: а вешать будем потом. Вот
1: да,
0: это примерно то же самое.
1: Да, да,
0: это,
1: да,
0: в стиле.
1: Причем они сами, вот этот тоже в Силиконовой долине где-то с 15-го года использовался, ну, такой мотто, девиз, призыв к действию, fake it until make it. То есть там изображай или ври, пока ты не сделаешь это. Ну, это вот в качестве... Меня просто впечатлило это вот цинизмом, эта фраза. То есть ты там изображаешь, что у тебя большая какая-то аудитория, если ты какую-то платформу запустил, изображаешь успех, и, значит, это потом к тебе все придет, и аудитория, и успех. И буквально вот я просто ее слышал из уст вот как кого-то из кабинета вот этой клики нацистской, которые в Киеве правят. И вот примерно так, да, все и происходит. На мой взгляд, стороннего какого-то такого наблюдателя.
0: Ну, это как же, он же сам говорил, если верить Мендель, что нам нужен тысячи голов геббельсовской пропаганды. Да вот это же он сказал. Вообще, ну, если ей верить, конечно.
1: Ну, а чего нам ей не верить? Потому, ну, как бы, да, раньше вот эти вот слухи про то, что он там удалялся куда-то в ванную комнату, возвращался очень оживленным. Раньше какие-то слухи были, а сейчас вот просто один из самых близких к нему людей это вот просто говорит. Не знаю, какой есть смысл врать. Наверное, так оно и было. Ну... Что, из этих обстоятельств как-то и действуем, и живем, и воспринимаем эту действительность, вот какая она есть. А что еще там на ПМФ у нас? У меня просто вот стоит про ПМФ, чуть поподробнее поговорить.
0: Ну, как бы, на
1: Кэнди Путин, сегодня Путин.
0: Роботы и так далее.
1: Да, это вот я написал. Вот
0: роботы, я, честно говоря, не понял, что такое.
1: Давайте так скажем, что вот ПМФ идет, это какой, 21-й уже, да, по-моему?
0: Там, с 97-го.
1: Аж 97-го года, то есть вот он как-то вот обычному обывателю картинки, когда приходят с ПМФ или какие-то громкие заголовки, то это либо какие-то буйные вечеринки, либо, извините, эскортницы там по 300 тысяч за 5 минут. И как-то мне кажется, что вот люди вроде собираются умные, там, к пиару имеющие отношение, но вот они не очень понимали тогда, вот как вот обычный зритель это воспринимает. Воспринимает как какой-то... Кто-то, это тоже не мое выражение, такой вот самый главный в государстве корпоратив. Вот все там собираются, и на корпоративчик, где, как известно, за тяжелой шторой транспортный цех с бухгалтерией близко начинает дружить. И вот эти все как-то, вот эти меню, где там по 100 тысяч рублей завтраки. И сейчас, кстати, это поступает. Но, в принципе, я-то не поругать хотел, а похвалить, что отменили какие-то вот как раз все эти громкие мероприятия. Более какой-то деловой настрой, так скажем, у этого экономического форума. Вот из хорошего мне запомнился, я не помню, сколько лет назад было, вот эта вот пачка соды, помните, вот почему-то... Вот почему-то стояла огромная пачка соды, и все вокруг нее ходили.
0: Это желто-красная такая.
1: Да, да, классическая еще с советских времен. А так все как-то пытались выделиться каким-то, я бы так сказал, безумием. И в этот раз тоже, вот если смотреть на какие-то ленты соцсетей, то... Одни роботы. Вот какие-то роботы ходят там с портфелем. Не видели это видео?
0: Нет.
1: Какие-то роботы с портфелем идут, значит, пара. Один робот в деловом костюме с портфелем, другой робот в такой юбке туту. Угу. Ну, вот как это у маленьких лебедей в балете пачка, да. И что-то там, значит, бурчат вот этим своим электронным голосом. Потом какого-то робота за попу хватает кто-то, такой красивый робот с такими соблазнительными формами пластиковыми. И коса такая из-под шлема, и кто-то ее так за попу хватает. Это тоже вот оттуда. Потом какие-то роботы вот эти в футбол играют ужасно. Не видели? У меня почему-то, я не знаю, может, у меня такой настрой ленты. Ну, надо, конечно, чем-то внимание привлекать. Вот сейчас роботы китайского производства.
0: Не попались, да. Ну, что ж.
1: А так, ну, хорошо, если действительно есть какие-то... Он же международный форум, и как раз поэтому вот акцент какой-то на изоляции международной делается. И, как видим, ее нет, этой изоляции. Да, про Кэнди Оуэнс...
0: Я, честно говоря, не понял, откуда это с нафталином вытащили эту изоляцию. Там еще в 22-м году было там 150 стран. Как раз когда был разгар, вот все вообще голосование, мы агрессоры, вот
1: да,
0: это все.
1: Я не знаю, ну, может быть, это самоизоляция Запада, то есть, если с нашей точки зрения посмотреть, то вот, как бы, может быть, и в какой-то там, в ближайшем будущем нам вообще будет неинтересно, что они там говорят, делают и производят, потому что, как уже на этом форуме говорилось, и Владимир Владимирович говорил, что какие-то высокотехнологичные решения, они уже больше и чаще интереснее в Азии встречаются, и какой-то экспорт-импорт, и наверняка там же уже вот на другом конце света будет какая-то генерация каких-то идей интересных и каких-то новых форматов производства, искусственный интеллект и так далее. Если с этой точки зрения рассматривать Европу, у нее нет своих технологических решений, у них нет своих платформ вот этих цифровых, про которые там, по-моему, три назвал Путин. составляющие цифрового суверенитета. Это искусственный интеллект свой, какие-то платформы, платформенные решения. Третье я что-то не запомнил, но вот...
0: Но это имеется в виду вот эти маркетплейсы и вот эти экосистемы цифровые.
1: Да, потому что Европа не озаботилась тем, чтобы сделать там свой поисковик, свой мессенджер, свои какие-то соцсетки. Они вот только умеют штрафы какие-то, ограничения на американские накладывать, чем очень злят этих техногигантов, которые тут же это все на ухо Трампу шепчут, он еще больше злится на своих вот этих европейских бывших друзей. Поэтому, может быть, уже и даже когда разговор идет о силе Сибири-2, если посмотреть на объем, который вот эти две ветки будут прокачивать газу, там же Европе-то не остается ничего.
0: Да, есть... даже если бы она сейчас вернулась, да?
1: Да. То есть, мне кажется, что дело идет к тому, что, ну, просто неважно будет, что они там думают, что они там делают, что о нас говорят. Хотя вот Стармер, вот опять сегодня, прям, ну, все, наверное, за Путиным наблюдали, но у меня как раз в ленте еще выскочил Стармер, который сказал, по данным нашей разведки и разведки Альянса, Россия нападет, а в каком году же забыл, 29-й, 30-й?
0: На Европу?
1: Да.
0: Зачем?
1: Да. А это никогда не говорится, зачем будет нападать. Ну, я так понимаю, когда пытался в этом вопросе разобраться, я так понимаю, что какая-то провокация будет
0: с Калининградом,
1: с этим...
0: Потом нам скажут, что мы на них
1: нападаем. С коридором, нападали. Да, вот, и так далее.
0: Ну, это как вот румын тут давеча, да, нашего консула персона нон-грата объявили, а потом, как всегда, выяснилось, что и к ним прилетели еще, приплыли еще
1: дроны. А сегодня приплыл же в Констанцу какой-то...
0: Вот, вот, а где вот вызов? А где вызов консула украинского? Вот где это?
1: А, нету. Когда в Латвии российский дрон, украинский дрон, Россия виновата. Когда в Румынии украинский дрон, опять Россия виновата.
0: То есть, мне еще, знаете, какая
1: история понравилась? Можно уже не удивляться этому.
0: Значит, вот там была эта история с самолетом, да, с азербайджанским.
1: Это, да, давно было.
0: Да, уже. Было, да. Поссорились серьезно, да. Там мы с азербайджанцами. Значит, украинские дроны лупят по сухогрузу. Значит, убивают 5 азербайджанцев. Просто конкретно, это там не крушение, не несчастный случай, а вот просто намеренно, специально. И, значит, заявление азербайджанской стороны, ну, типа, они сами нанялись на этот сухогруз. В общем, сами виноваты. Ёлки-моталки, это как так-то, я не понимаю.
1: Я уже не удивляюсь вот этому двуличию, ханжеству и прочим вот формам лицемерия, которые оттуда идут в виде новостей. Чего возмущаться? Надо как-то вот просто привыкать к этому и не переживать по этому поводу. Сами как-то они... Потом жаба-гадюка, вот с Польшей же до сих пор все это вот продолжается. Там до сих пор эти все официальные лица высказываются по поводу... Мы говорили об этом, об ордене Белого Орла в эфире же, да?
0: О чем?
1: Ну, то, что Зеленскому в 2023 году...
0: А, да, ну там нет, это сказал там президент, не, но, хотя не он решает.
1: Лех Валенса.
0: А, еще и Валенс
1: сказал. А это очень чувак такой, у них авторитетный, ну, солидарность, конечно, знаем, Гданьск, да. И все такое. То есть там буквально считается, что вывел Польшу из соцлагеря чуть ли не первой страны. А там, он говорит, с мясом выдрать этот орден у Зеленского, потому что, ну... Ну, как, для них УПА, вот эти, это у нас признаны экстремистами и террористами, не только у нас, но практически во всем мире. УПА – это Волынская резня, это каратели, понятно. Это для них...
0: Львовский погром.
1: Львовский погром, кстати, да.
0: И Бабий Яр.
1: Бабий Яр.
0: Ну, там тоже. Евреи были,
1: это,
0: да,
1: в основном. Да, это в Бабьем Яру, там поляков, наверное, по минимуму был. Ну, в общем, на Западе они геноцидом занимались, на Севере, в Хатыни, геноцидом занимались, на Западе, ой, на Востоке, в Донецке, геноцидом занимались. Хотели еще в Крыму заняться геноцидом на юге, но, слава богу, не дали. А так вот просто этот вот махровый такой национализм, нацизм.
0: Ну, и полякам же надо понимать одну простую вещь, что эти... никогда не отступит ни на шаг вот от этой своей повестки. Они, либо вы это принимаете, либо вы их посылаете. Другого варианта
1: нет. Поляки сейчас, вот, если зайти в соцсеть в какую-то, поляки сейчас просто каким-то дыбом стали на это все. Там посты по 140 тысяч, по 200 тысяч просмотров по поводу, какие украинцы бандеровцы. И близится же еще 12 июля, когда каждый год поляки задают себе вопрос, а вот что там по Волынской резне, а вот будут какие-то там, не знаю, там официальные извинения, официальное признание хотя бы этого, и не героизация вот этих мельниковцев и бандеровцев, которые это все устроили, и дадут ли наконец-то там произвести нормально раскопки, а там же, я не хочу такие ужасы говорить в эфире, но там один просто скажу, как... Если детей на забор, на штакетник надевали...
0: Колючей проволокой, да?
1: Нет, просто, вот, просто в деревне вот так, таким образом. Но у них, у поляков этот символ волынской резни, вы видели, да, вот это, вилы такие, на них ребенок. Угу. То есть их больше всего вот как раз это все триггерит, цепляет, что расправлялись они с мирным населением. То есть приходили мужики, а убивали, собственно, стариков, детей и женщин. И они как-то хотят какие-то... Они даже говорят, мы с Россией уже вот по поводу тех вот вещей, по которым там были
0: там претензии. Там президент извинился же наш.
1: Ну как. Да.
0: И... Сожаление выразил, по крайней мере.
1: Да, и как... А эти вот просто называют какие-то воинские формирования именем героев УПА. Еще раз напоминаю, это экстремисты террористы и запрещенные организации в России. И в Польше, вот сейчас вот просто там, ну вот какой-то бытовой случай, где-то в каком-то пруду жил какой-то сом.
0: Да, да.
1: И какой-то украинец его выловил. Поляки говорят, ну он жил и жил, их не едят, этих сомов, вот длиннее там 70 сантиметров, там одна тина и жевать нечего.
0: Он погрузил его там в машину.
1: Погрузил, да. А там уже поляки описывают, он там сомы такого размера, они там 4 часа мучился, не мог умереть, то есть, в общем, уже такие, нажалось к животным, и вот мне уже такое ощущение, что, собственно, денацификацией готовы заняться поляки, то есть, вот как раз дебандеризацией, демельниковизацией, потому что там просто вот все пылает. 8 июня будет заседание, как это, не консулата, как-то капитул, это называется.
0: Капитул, да.
1: Капитул, не, капитул, это, по-моему, шрифт, а капитул, это те, кто управляют орденом. Орден же это не только вот знак на груди, а это еще ну, устав по-русски. Вот если ты какой-то устав соблюдаешь, ты член этого ордена. А в знак того, что ты член этого ордена, тебе дают вот... То есть изначально это не просто награда типа медали была, а это как бы какой-то узкий круг посвященных, вот как эти монахи, кто они там...
0: Верховный совет.
1: Бенедиктинцы, да. Монахи, они там молись и трудись. Вот, угу. Понимаете, у них такой вот орден, эти, кто их, францисканцы, по-моему, что-то там мир трудмай у них, они нищенствуют, ну и так далее. Доминиканцы, псы господни. И вот, вот эти вот ордена, что-то я далеко убежал.
0: Тамплиеры, рыцари храма, да.
1: Вот этот орден Белого Орла, он в 1705 году еще был организован. Я почему, вот даже такие вам совершенно спокойно даты называю, потому что просто даже был... вынужден про это с интересом почитать, потому что у поляков там просто вот какой-то... И они давят на своих сенаторов, они давят на министра иностранных дел, они давят на президента, чтобы хоть как минимум этого ордена Зеленского лишить.
0: Кстати, Владимир Владимирович же сказал про это, говорит, вот они, значит, привезли эти кости, да, и, говорит, евреи, значит, да, это да, часть, говорит, Холокоста, и, говорит, евреи по национальности, это все дело да. Героизирует. Да, что вам еще надо, спросил Владимир
1: да.
0: Владимирович.
1: И, а наши комментируют, что вот на 5-й год, наконец-то, вот кто-то открыл, что на Украине нацисты, в общем-то. Да, все, давайте с этим закончим. С этими.
0: Ну, у нас еще полторы минутки
1: есть. Еще полторы минутки есть. Да, про Кэнди Соуэнс я не договорил. Просто я раза три смотрел длинное интервью с ней. Такая дамочка очень бойкая.
0: Вот она же такая... Макрон разоблачала,
1: да,
0: Бриджит
1: вот
0: Макрон,
1: да? У нее до сих пор идут там тяжбы, причем в каких-то и в европейских, и в американских судах. И где она просто на нее подали, а она как-то там в какие-то свои дружеские юрисдикции смогла перейти, потому что очень боялась какие-то адвокатные конторы, которые там чуть ли не убийцы, она их называет. По-моему, Владимир Владимирович опять что-то
0: рассказывать. С зампредом китайским.
1: А давайте посмотрим.
0: Я думаю, что мы сейчас не успеем, у нас все-таки выпуск... А у нас их давно не было,
1: да?
0: Потому что, да, мы транслировали целиком, значит, вот пленарку Санкт-Петербургского экономического форума.
1: Мне кажется, там, то, что там сейчас происходит, это гораздо интереснее, что мы говорим.
0: Возможно,
1: Мы, может быть, в какой-то момент...
0: Вот, но указание отменять новости не поступало.
1: Хорошо.
0: Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», я Алексей Осин. Вернемся.
1: Да.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотые.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. На Петербургском международном экономическом форуме завершилось пленарное заседание, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Обсуждались самые разные темы, от политики, причем как внутренней, так и внешней, и социальной сферы, до экономики. В частности, глава государства сказал, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне. Он добавил, что Россия слышит критику в свой адрес по поводу темпов роста экономики страны, однако эти темпы соответствуют тому уровню, в котором страны Евросоюза живут долгие годы. При этом, подчеркнул Путин, Россия ощущает подъем. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что в ходе встречи договорилась с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом об обмене списками гражданских для возвращения на родину, а также посещении пленных в России и на Украине. По ее словам, они также договорились, что Россия и Украина продолжат на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких. Также омбудсмены условились помогать россиянам-украинцам, у которых погибают родственники на территории другой страны и возникают сложности с оформлением документов, в том числе на выплаты и льготы. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и Соединенными Штатами, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за 8 лет. Президент США Дональд Трамп называл эту идею интересной. При этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли. Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на следующий год. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что в целом ожидается в этом году рост добычи газа в стране и увеличение экспортных поставок. Дальневосточный маршрут – это еще один экспортный газопровод из России в Китай, который в настоящее время строится. Контракт был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок предполагается на величину 12 миллиардов кубометров в год. Презентация проекта «Спартакиада народов Сибири» состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума при участии полномочного представителя президента России Анатолия Серышева, сообщает пресс-служба Центр аппарата полпреда. Первая «Спартакиада народов Сибири» прошла в июне 25-го года в городе Кемерово. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов. Победителем стала команда Кемеровской области Кузбасса. Соревнования будут проводиться каждые 2 года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
2: Режущий словом Андрей Бочаров. Студия «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
3: Мы как раз продолжаем разговор, который вели во время новостей. И что там еще было, не послушали. Как раз про теннис заговорили, про то, что это, наверное, не первый финал в Ролан-Гаросе, где россиянки. Ну и про то, что зачем-то, или, наверное, такие времена, что любому событию навешивают какой-то политический вес. Конечно, мы рады, что россиянки в этом финале.
2: Еще Диана Шнайдер еще не вышла, я сказал, может, она еще
3: сама должна провести. Она более опытная, провести. Вроде как должна.
2: По-моему, они же вместе выиграли Олимпийские игры в Париже, в паре, угу. В 2024 году. Единственная наша медаль. Если я правильно помню, или второй. Сейчас вот,
3: да, давайте извините, просто
2: выключу спортивную
3: журналистику. Помечтаем о тех временах, когда спорт будет спорт, культура культура, и кинематограф кинематографом, а политика политика. И все это не будет смешиваться в каких-то уродливых, я не знаю, там, сочетаниях. Желаем победы нашим спортсменам.
2: Марта Костюк взныла, ну, как обычно, а нас-то за что? Mm-hmm. Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимаете? Что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать. не должна Мира Андреева ничего говорить. Она теннисистка.
3: Или давайте какой-нибудь сет, где вы просто встанете и начнете, я не знаю, там какие-то свои политические предпочтения излагать. Ну, теннис, он не про то, он про силу, красоту. Вот для меня, кстати, это практически единственный вид спорта, который я смогу смотреть по телевизору, потому что ни бокс, ни футбол. Ну, я просто в футболе ничего не понимаю. Ну, бывают тупые такие люди на свете, как я. А бокс как-то тоже как-то меня не возбуждает. А вот теннис, ну, поскольку несколько уроков я брал и понимаю его красоту, его... Ну, иногда, конечно, просто фантастика. Кажется, что вот так человек не может играть. Вот, на каких... Ну, в общем, это тот вид спорта,
2: который... Один из редких видов спорта, где на женский теннис смотреть так же интересно, как
3: да.
2: и на мужской.
3: И волейбол еще. И
2: волейбол, да. Совершенно верно.
3: Вот эти два. Давайте, знаете, я же не знал, что будет такой большой у нас кусочек эфира про... ПМФ, а сам готовил примерно такую тему для эфира. Обычно вот смотришь эксперта или аналитика, который, знаете, так рассуждает широкими мазками, там не только вот про какие-то события, которые сейчас происходят, а которые там будут происходить скоро, там, когда взгляд устремляется в будущее. Вот очень часто мне попадалось, что такие эксперты говорят о том, что вся вот эта заваруха в мировом масштабе закончится чуть ли не в 2050-х годах. Что вот эта вот вся вот конфигурация мира будет перестраиваться до этого времени. И каждый раз я вот ловлю себя на вопросе внутреннем. Ну, вот ты про это говоришь, пожалуйста, объясни, почему. Вот почему ты так считаешь? Вот, или просто какое-то у тебя это знание, которое тебе сверху... спустилась каким-то образом. Почему там вот период войн вангует до чуть ли там не до конца 30-х, а вообще трансформацию мира до 2050-х? У вас есть ответ на этот вопрос?
2: Владимир Владимирович сказал 10 лет турбулентности. Это было несколько лет назад.
3: А войны по миру?
2: Ну вот я скажу так, если удастся пройти без... такой вот мировой войны, не дай бог, да, тогда действительно, может быть, и до 50-го.
3: Антонио Гутерреш...
2: А если война, то может все... Ну, то есть, как бы, вот что останется, потом будет по новым принципам уже жить.
3: Вот Антонио Гутерреш фиксирует, он генсек ООН, фиксирует, что сейчас количество конфликтов, оно, ну, гораздо выше, чем вот в среднем по... там, за последние 100 лет. То есть, действительно, какая-то такая вот в мире происходит что-то такое, что вот ведет людей к этим конфликтам. Ну, в общем, я просто решил этим вопросом позаниматься, и как обычный обыватель, который, вот, когда ты смотришь какого-то человека, который тебе должен вроде бы все объяснить, а на самом деле больше вопросов остается. Вот я как раз к экспертам, уважаемым людям, хорошим, всеми любимым, но вот иногда они не дают ответов. Вот сам решил разобраться и вот как раз почитал вот про... Есть концепция G-Zero, так называемая, не слышали, да? Ну, это просто один из журналистов шотландских сформулировал то, что сейчас нету ни государства, ни группы государств. Это по аналогии с G7, G20, государств, да. которые могли бы как-то вот ощутимо влиять на мировой порядок. Что сейчас вот во главе этого мирового порядка G-Zero. Нет какого-то гегемона. Явным образом США сдают позиции. Вот то, что в Иране мы наблюдаем, ну, просто вот тупик. И, видимо, никакого больше... Никакого хорошего выхода для США не наблюдается в ближайшее время. Это же породит желание других стран, когда вот нет какого-то сильного полицейского в квартале, выйти и каким-то образом попытаться какие-то свои проблемы силой порешать. Почему это... долгий процесс, тут есть один технологический ответ, это потому, что сейчас вооружения не устоялись, то есть вот как мы в Первую мировую войну человечество входило там с конями, штыками. С конницей, штыками, да, выходила на танках, самолетах, как во Вторую мировую войну выходила с танками, самолетами и артиллерией, вышла с ядерной бомбой. И что вот сейчас...
2: Входили с танками, выходим с дронами.
3: Выходим с дронами, но мало того, что сейчас еще ведь искусственный интеллект, как некое средство военного поражения, тоже рассматривается. И Владимир Владимирович про это говорит. Мне кажется, когда он про искусственный интеллект говорит, он все-таки в уме как раз... имеет то, что вот наши там контрпартнеры и даже наши партнеры, то есть и те, кто к нам враждебно относится, те, кто вроде наши союзники, они все разрабатывают какие-то решения, которые бы какое-то преимущество на поле боя давало. То, что сейчас Палантир предлагает, это все-таки не искусственный интеллект, это система управления боем, к которым подключается искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это когда уже будут какие-то вот действительно самостоятельно вот эти рои беспилотников или каких-то роботов сами принимать решения. А пока это только целеуказание, и в этой гонке действительно нам нельзя проигрывать. Но я про то, что вот именно военная составляющая, а ведь архитектура какой-то безопасности и новых отношений в мире, как мы знаем, устанавливалась после вот больших войн, это там Версальский мир, до этого там какой-то... Вестфальский, я уже не помню, был и так далее. И вот из этого периода, это уже такая немножко философское, технологическое замечание, что пока у нас средства нападения будут дешевле, чем средства защиты, условно говоря, когда вот дрон за $3000 не надо бы, нужно сбивать ракеты там за 30 миллионов. И вот это сейчас, собственно, провоцирует не только вот нас, ну, в смысле, не на нашем театре военных действий, а вообще по миру провоцирует какие-то идеи, у людей возникают как-то вот немножко как-то военные силы перерешать. То есть, когда технологически, я не знаю, что это будет, фиолетовый луч или вот сбивать эти беспилотники, ну, лазерное какое-то, когда вот эти средства защиты станут более дешевыми, чем средства нападения, тогда уже можно будет говорить о каком-то технологическом равновесии и... как раз об том, что как-то вот что-то устоится. И тут я уже больше доверяю технологам. Они говорят, что на это нужно будет как раз вот те самые 10-15 лет, потому что за дронами, которые там в прямой видимости, в видимости спутников летают, обязательно какие-нибудь бегающие пауки появятся, тоже беспилотные, самовзрывающиеся камикадзе, ну и так далее. Вот это вот вся уже такая технологическая нечисть. Вот здесь я уже понимаю, о чем говорят эксперты, вот когда к технологическому аспекту обращаемся, понимаю, почему они говорят вот о 10-15 годах, а до этого вот все вот эти какие-то военные блоки будут создаваться, утрясаться и каким-то образом там уравновешиваться, так скажем, чтобы наступил мир. Есть и геополитический аспект, который вот как раз тоже в прогнозе дает нам вот эти 10-15, а то и 25 лет. Это вот, я уже забыл, как его зовут, который придумал, собственно, геополитику, считается, что он придумал, маг какой-то, английский ученый, ну, или маг шотландский, который ввел...
2: Британский.
3: Британский, который ввел понятие стран дуги, то есть морских держав, и стран Хартланд. И поскольку сейчас... И что страны дуги никогда не допустят того, чтобы... Внутри континента евразийского, где там больше 6 миллиардов человек живет, что он покроется какими-то торговыми путями, где будут передвигаться товары, идеи и так далее, а при этом морские державы, которые сейчас держат все торговые пути, станут просто не нужны. И вот до самого последнего они будут сопротивляться этому. Как только возникает какая-то вот идея какого-то маршрута, ну, давайте вот возьмем...
2: Север-юг, как Путин, сегодня Путин говорил же.
3: Да, и я тоже про... Я не хочу себя равным... фигурой равным Путину, но и как-то вот целую передачу мы про это говорили. Про как раз маршрут от Северного Ледовитого океана до Индийского океана. И что наши враги будут последовательно выбивать там как раз вот Азербайджан, Армению, вот то, где может этот путь пролегать. Я напомню нашим слушателям, я вообще тогда говорил какой-то с историко-философским таким подтекстом, что вот именно Русь возникла по оси север-юг. Угу. И таких маршрутов их меньше в мире, а в основном торговые маршруты все идут по...
2: По параллелям.
3: По параллелям, да, а по перпендикулярам
2: северным... Меридианам.
3: Меридианам, да, извините. Меридианам как раз они очень редко возникают, и на вот этих вот осях как раз возникают новые цивилизации, новые смыслы. Хотя бы взять нашу родную страну, она возникла на пути из варяг в греки. И новые какие-то такие маршруты наши будут, наши соперники, страны, морские страны, они будут выбивать.
2: Ну вот они за Иран-то и взялись.
3: Иран, Армения, до этого Азербайджан, вот везде нужно поссорить. У нас остается только вот, ну как бы вот если это треугольник
2: Казахстан,
3: смотреть.
2: Казахстан, Таджикистан, Афганистан,
3: нет, вот, вот это, нет? Нам нужно, чтобы были Россия, Китай и Иран. Иран это вот просто такой вот как бы запирающий камень, если посмотреть на карту, в мировой океан, где там Индийский, Тихий, Атлантический. И там просто Иран, потому что через другие страны там горы, горные массивы большие, а более-менее как-то удобно. Это можно вот, вот эту ось построить через Иран, так скажем, в на Кавказе нам будут гадить, чтобы там какие-то железные дороги нормальные, какие-то торговые пути не возникли. Нам будут гадить с другой стороны Каспийского моря, где Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, по-моему, не выходит к Каспийскому морю.
2: Нет, я не помню. Туркмения, Казахстан, Россия, Иран.
3: Да, и вот...
2: И похоже все.
3: И вот как раз эти 10-15 лет... Вот, есть желание, есть возможности у России, Ирана и Китая вот эти пути торговые строить, соответственно, будет им сопротивление. И это уже вот с этой точки зрения, там, наверное, где-то горизонт сопротивления вот этому всему даже 25-30 лет.
2: Но получается, что Армуз это дело, так сказать, вывел несколько на другой уровень? Раз им закрыли эти пути,
3: нет? В частности, это, вот если с этой точки зрения смотреть, решилась и эта задача, то есть вот этот север-юг, который активно развивался, аж с 2001 года он там был в планах, и я уже не помню, там какие-то сухой порт идут, какие-то такие названия, где вот перегружаются грузы с одних... железных дорог на другие, там Каспийская вот эта ветка, что по морем что-то идет, и уже какие-то грузы пошли, а вы представляете, вот что такое из Санкт-Петербурга отправить груз прямиком, я не знаю, там в порт Бомбея, это либо всю Европу объезжать, там Суэцкий канал и все вот эти, Гибралтар, все вот точки, которые откровенно вот Британии и другими морскими державами контролируются. Или просто вот по суху,
2: ну, раз, через мыс Доброй Надежды или мыс Горд. Нет, есть одна проблема.
3: Втрое, короче, получается этот путь.
2: А мне один из экспертов сказал, говорит, ну вот вы смотрите, я уж не помню кто, пусть он меня простит, если услышит. Значит, один вот этот вот сухогруз, он мне сказал, я забыл сколько, перевозит X.
3: Да-да-да,
2: по сравнению с железнодорожью. Так, там надо 200 поездов, или там даже есть не больше.
3: Да, согласен, но тем не менее железнодорожные перевозки идут. Нет, быстрее просто. Есть часть товаров, которым ну вот просто нужно прийти, я не знаю, там не за 3,5 месяца, а за 2 недели. Да, до сих пор морские перевозки, они дешевле.
2: Дешевле все-таки,
3: дешевле, да? В разы, чем какие-то... Ну, вот, например, автомобиль сейчас из Китая каким-нибудь контейнером везти, он по китайским же меркам через 3 месяца устареет. Понимаете, он приедет в автосалон, а там уже оказывается, что в Китае уже новую модель выпустили. Ну и так далее. Нет, и то, и авиаперевозки есть. Айфоны вон возят самолетами, потому что относительно их стоимость к перевозке, перевозка относительно дешево, относительно их полной стоимости. Поэтому вот с этой точки зрения вот так и будут все-таки эти... какие-то пертурбации, в общем, какие-то происходить действительно там 10-15 лет, 20-25, с этим надо привыкать жить. Ну, а вот по поводу вот вот таких же... Я просто не буду подробно про это рассказывать, а вот, условно говоря, когда может наступить технологический, так скажем, финал СВО на Украине, когда то, там 2 года дают. Вот, учитывая то, что то там преимущество в дронах у нас, то преимущество в дронах у них, но во всех этих прогнозах финал один, Россия побеждает. Ну, просто вот по количеству ресурсов человеческих, экономических, финансовых и так далее. Так что тут вот...
2: Я боюсь прыжка крысы все-таки.
3: Да.
2: Ну... И вот мы, может быть, я не знаю.
3: Не, во-первых,
2: может,
3: нас, мы как раз нас, вот нас точно втягивают вот в какие-то еще движения по там, Прибалтике вот этими дронами, которые с Финского залива. Нас просто затягивают в какое-то в расширение этого конфликта. Я не знаю, ну... Там, наверное, те, кто за этим наблюдают в Генштабе, они там лучше нас понимают, эту ситуацию. А так вот, да, из Белоруссии все время какие-то вот слухи идут, что вот, значит, там что-то украинцы якобы ожидают какого-то удара со стороны Белоруссии, а мы знаем, это провокации просто, вот можно просто взять и... Устроить там какую-то заварушку, чтобы там какие-нибудь 100... Там же есть какие-то белорусские у них эти...
2: Да, полк Кастуся Калиновского, извиняюсь, террориста.
3: Кастусь Калиновский, он разве экстремист-террорист?
2: Нет.
3: Нет.
2: А я на всякий случай.
3: Да, не, но... В советское время ему памятники стояли.
2: Раз какие-то гады...
3: Он считался, что он был за свободу простого народа.
2: А, понятно.
3: А так он и в Литве, и в Польше, и в Беларуси, и везде такое почитается. Ну, взяли имя такого... Ну, это скорее мифическая какая-то такая, полумифическая фигура.
2: Я тогда извиняюсь, я просто не знаю, кто это такой.
3: До 24 лет дожил. Да это вот времена польских восстаний. То есть он из Беларуси родом... Ну и так далее. То есть какой-то такой вот просто дженерик за счастье народа человек.
2: Который как бы Муравьев усмирил, да?
3: Да.
2: Ну,
3: и вот такой сюжет рисует, что значит этот вот... В этом полку там 80 человек. Это не полк, по большому счету. Банда. Они вот так же по курскому сценарию могут зайти где-нибудь в этих болотных, лесистых, занять 3 каких-нибудь населенных пункта в Беларуси. И что тогда делать? Тогда России нужно выполнять союзнический долг. То есть там, ну, в общем... Вот и такие варианты
2: провокации. А у нас есть проверенные корейские товарищи.
3: Есть проверенные корейские товарищи, а Мазырский огромный нефтеперерабатывающий завод всего в 30 километрах от границы с Белоруссией. И наверняка он еще, ну, может быть... У Александра Григорьевича там чуйка работает, и, может быть, там какие-то системы ПВО стоят. Но, в принципе, вот могут и в это нас втянуть еще.
2: А у меня вопрос. Александр Григорьевич может орешником бахнуть, нет?
3: Я думаю...
2: Если на него нападут. У него же нет обязательств.
3: Я не знаю, никаких. Честно говоря. Но про орешник тоже интересно. Вот Владимир Владимирович рассказал, оказывается, это все были пуски такие, как бы посмотреть, как там кирпичи валятся, рушатся до миллиметра всего... измерили.
2: А вы считаете, что это как бы соломка, потому что не получилось, или что?
3: Ну, я не знаю. Мне кажется, во-первых, все получилось. То есть, вот который по Южмашу был удар, он, по-моему, как-то...
2: Закрыл Южмаш.
3: Закрыл Южмаш и показал, в общем-то, что это. Ну, понятно, что какого-то такого пиар-эффекта от удара там по Львовской области и сейчас где-то там...
2: Белая церковь чуть ли не, и Киев.
3: Чуть ли не... По Киеву, по-моему,
2: не... Попали там какой-то... Значит, наши не партнеры, бывшие братья, говорят, что по какому-то рынку.
3: По рынку.
2: Но если нет. На Крещатике вынесло стекла.
3: Не, по рынку, значит, по рынку цирконом все-таки попало.
2: Да?
3: Ну да. Ну, то, ну просто потому что.
2: Не, ну было 2: Киев и Белая церковь. Я не знаю, куда
3: нет,
2: они били.
3: Нет, по Белой церкви, да, потому что там же 36 этих должно было этих огоньков спуститься с неба. А, ну, мы сейчас просто
2: да,
3: не,
2: да,
3: не
2: да,
3: на
2: нет.
3: свой... Ну, вот по моим, сведениям, что вот там ударили где в Киеве, это как раз цирконом, а за
2: городом... Куда Рюта-то приезжал? Он стоял же на фоне, рыдал,
3: утирал
2: скупые мужские сопли.
3: Слушайте,
2: рукавом обшлагом пиджака.
3: Рюта это какой-то тоже, вот, по-моему...
2: Ну, стоял, вот, немножко... вот он, за спиной у него было какое-то здание... разрушенные. Он, значит, там что-то вещал.
3: Да, ну, разрушили здание, никогда... но это не Орешникам. Мне кажется, Орешникам там гораздо больше было бы этих... Если бы 36 этих воронок было бы, то, наверное, это был бы Орешник.
2: Ну, пора бы все-таки туда уже что-то... Начинить его чем-то, но не так же вот.
3: Я, честно говоря, вот просто избегаю, как вот все наши, наверное, зрители, слушатели, те, кто про нас вспоминает и думает, наверное, вот как просто человек, мне бы хотелось понаблюдать какое-то вот более решительное движение к финалу укронацистского режима, но я, ну, ни в коем случае не буду подменять собою генштаб или там какие-то вот такие пожелания в эфир выдавать, что «Ой, давайте по ним, потому мы посильнее бабахнем». Ну,
2: слово года будет «жахнем».
3: «Жахнем», да.
2: Нет, ну...
3: Еще одно слово, которое вот Владимир Владимирович сказал, он любит вот такие... Это не то чтобы неологизм, но слово тоже... Экономика типа «припала». Слово «припало» смешное, да. В общем, про экономику тоже поговорили.
2: Не, но там же вы обратили внимание, что сейчас принято решение выплатить весь госдолг. Там 33 миллиарда мы должны.
3: Да, 16% от ВВП госдолг составляет.
2: А, ну, я же не об этом. Вот это о чем? Как мне кажется, могу ошибаться.
3: А я не знаю.
2: Это о том, что, ребята, у нас экономика. Во, да. Мы готовы вам вот выплатить все долги сразу.
3: Ну, это же смотря в чем эти долги номинированы, в каких-то этих облигациях европейских.
2: Ну, погасить их, видимо.
3: Да, то их, наверное, надо погасить, пока там... Ну, а если это в каких-то вот...
2: Пока рубль крепкий, надо как раз...
3: Я изучал политэкономию в университете, политэкономику, но вот только во взрослом возрасте более-менее только узнал про вот такие интересные вещи, как там свопы, знаете, вот, например, почему...
2: Ну, слово знаю, но
3: да, что вот, не, такое? Вот, например, почему вот Саудовская Аравия приезжает на ПМФ, ну, понятно, потому что мясо курицы там, т.д., то есть они себя никоим образом продовольствием не обеспечивают, а вот и считают, что на севере все такое сильное, вкусное и концентрированное растет.
2: Господи, в какой-то веке считают, что мы продукты хорошо делаем.
3: Да, да, да.
2: Вот 40 лет назад считали, что у нас только синие куры и все.
3: 30 лет назад банки с березовым соком и эти консервы. Консервы, морские водоросли. А сейчас лучше в мире продукты производят. Так вот, оказывается, вот слово «свопы», оказывается, что если есть какой-то потребитель, скажем, ближе к нам, ага, то а саудиты уже продали какую-то часть нефти. Я так буду выражаться, как будто я эксперт.
2: Добыли и продали.
3: Добыли, 100% наших доцентов. Вот, то мы можем просто нашей нефтью погасить какую-то часть какой-то этой саудовской.
2: Да.
3: Еще есть свопы денежные, когда мы, допустим, сразу покупаем какое-то количество там корейской валюты, а они рублей, и как бы уже изнутри друг другу возмещаем.
2: Экономические тонкости. Ой, да. Через несколько минут Михаил Леонидович Хазин.
3: Опять ждем. Не хватило.
2: Андрей Бочаров.
3: А вот у него и спросите про,
2: ну, это. Конечно. Все. Андрей Бочаров был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
3: Пока.
0: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савельем. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом, не с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал, в чем заключается гармоничный путь развития в мире. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. В Москве пройдет российско-американский хоккейный матч. Об этих и других темах подробнее далее. Гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Вместе с тем он отметил, что европейские элиты провоцируют хаос, который пытаются втянуть все новые и новые страны. Он подчеркнул, что Россия открыта для тех, кто заинтересован в равноправном взаимовыгодном сотрудничестве. Российские вооруженные силы с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам России нанесли массированные и 6 групповых ударов по объектам на Украине, сообщает Министерство обороны. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Министерство обороны сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих, а взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Сначала российских военных доставили в Белоруссию. Там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кроме того, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты. Российская сторона неоднократно информировала власти Швейцарии, что для России швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии. Он напомнил, что конфедерация присоединилась ко всем антироссийским санкциям и активно финансово и материально поддерживает Киев. Заявление на клиническое применение онковакцины при меланоме кожи будет подано в текущем году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она отметила, что доклинические исследования вакцины от рака мозга уже завершены. В хоккейном матче между российскими и американскими игроками, который пройдет 1 июля в Москве, будут участвовать как профессиональные игроки, так и любительские, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Российского фонда прямых инвестиций.

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Михаил Леонидович, здравствуйте.
4: Алексей, добрый вечер. Это вас из-за меня заставили сидеть, можно сказать, до глубокой ночи?
3: Нет, у меня тогда были бы просто другие темы. Так что спасибо вам за беспокойство. Зато я вам, так сказать, в подарок дарю, что теперь никто не может назвать вас непереносимым. Даже если захочет.
4: Почему?
3: А потому что вы ему ответите, как-то я непереносимый. Меня перенесли с 5 на 9.
4: А, ну да, действительно.
3: Так что железный ответ. Есть у меня вопросов достаточное количество по... Ну, разумеется, говорить будем по большей части о том, о чем нам рассказал президент России Владимир Владимирович Путин. Но я все-таки начну с такого вопроса, что вам показалось наиболее важным из услышанного?
4: Ну, понимаете, с одной стороны... Очень бы хотелось, чтобы сказали, что наша экономическая политика не совсем соответствует интересам страны. Это как бы в одну сторону, да? В другую сторону мы все видели совершенно колоссальное давление, просто колоссальное, на то, чтобы, ну, как бы не, чтобы мы немножко сдались. Вот. И страшилки, и пугалки, что все, да, Крым фактически перекрыли, бензина нет, ничего нет, курортного сезона не будет, все НПЗ, значит, разбили, сейчас, соответственно, город Санкт-Петербург дронами завалят, ну и так далее, и тому подобное. И поэтому надо срочно... договориться. И понятное дело, что в эту же струю было вот пресловутое открытое письмо киевского диктатора. Вот. Значит, явно совершенно оно рассчитано было на то, что найдутся здесь люди, которые попытаются продавить вот это вот решение, так сказать. Ну, даже невооруженным глазом, я, в общем, особо не слежу за СМИ и даже за интернетом. То есть я слежу там за определенным количеством каналов, которые мне интересны именно с точки зрения экономики. Да, политически я не смотрю. И, соответственно, даже мне это было видно. И мы увидели, что прямые ответы, да, прямой ответ — экономическая политика меняться не будет. Ну, дальше там объяснялось, да, вот меня это устраивает, говорил президент, то-то, то-то, то-то. Это с одной стороны. С другой стороны, было четко сказано, да, людям на передовой работайте, братья, значит, киевской хунте, что встреча теоретически могла бы быть, но сейчас в ней нет никакого смысла. Ну, и соответственно, что очередного... Минска не будет. Вот, значит, все остальное на самом деле Путин уже говорил. То есть, да, он это все повторил, да, еще что-то. Кстати, обращаю ваше внимание. Если вы посмотрите вчерашнюю пресс-конференцию и сегодняшнее выступление, я немножко понимаю, как готовится выступление президента. И я могу вас уверить, вчера целенаправленно всем показали, что Путин вроде бы готов дать слабину. То есть вся мизансцена была под это выставлена.
3: На встрече с агентствами?
4: Да, да, да.
3: Почему?
4: Может быть, это было сделано, ну, я подозреваю, что это было сделано для того,

0: чтобы все желающие здесь себя проявили в полной мере.
1: Не, извините, а из чего вы такой вывод делаете? Это же самое интересное.
0: Ну как? Я смотрел, как Путин говорил. Ну, просто сравните, как он выглядел. Ну вот, он как бы вчера было такое впечатление, что он очень устал. Знаете, вот в стиле «я устал, я ухожу».
1: Угу.
0: Да, вот. А сегодня нет. Сегодня был как бы бодр, весел и уверен в себе. Такое ощущение, что даже морщины разгладились.
1: А, и кто проявился, и у кого каминг-аут был по этому поводу?
0: Это не ко мне. Это не ко мне.
1: Хорошо.
0: Я, кстати, совершенно не уверен, что они проявлялись в открытую. Да? Я не исключаю, что, например, всем было интересно, о чем они будут говорить в кулуарах. Вчера же уже начался экономический форум. Они могли вчера о чем-то разговаривать. Еще раз, это гипотеза.
1: Не, я понимаю, это интересно просто, поэтому я переспрашиваю.
0: Ну вот. Кроме того, кстати, обратите внимание, я про это прочитал, что якобы на большом количестве каналов, когда было выступление Путина, пропадали положительные смайлики.
1: А, где, извиняюсь, каналов
0: На
1: Телеграм?
0: большом количестве интернет-каналов.
1: Интернет, я понял, да. Ага.
0: Вот. А еще раз повторяю, поскольку я это прочитал, я задал вопрос, мне сказали, да, подтверждается. Я не стал влезать в детали, опять-таки, на каких каналах, как это все было устроено, но это вот туда же, да, вот туда же. Партия мира очень активно работала. Значит, мне как экономисту очень грустно, потому что вчера, ну, вы меня извините, конечно, более убогого зрелища, чем выступление вот этих вот персонажей, которые отвечают за нашу экономическую политику, я не видел. Да? Ну, еще раз, это именно убогое зрелище. Да? Они несли пургу. Я даже не буду это повторять, да, желающих это разобрать выше крыши. Вот. Обращаю внимание на отсутствие главы Центробанка, которая, ну, видимо, решила в этом не участвовать. Почему она решила не участвовать, тема отдельная. Я у себя на закрытом телеграм-канале вчера на эту тему немножко пошутил. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что эта вся картина, она совершенно четко показывает, что никакой экономической политики у нас нет. Потому что те цифры, которые они предъявляли, они, ну, явно не имеют никакого отношения к реальности. Вот. И если вы посмотрите анализ экспертов, адекватных, ну, есть, например, в Телеграме такой канал Spidel, помню, называется Spidel Finance, вот, там очень подробно разобрано не то, какие реально цифры, они никому не известны, а то, что те цифры, которые предъявлены, явно совершенно не соответствуют реальности. Ну, условно говоря, там есть внутренние противоречия в тех цифрах, которые были выделены. А это, поскольку я профессионально занимался статистикой, я очень хорошо понимаю, как это происходит. То есть, грубо говоря, есть взаимосвязанные параметры, и если у вас один растет, а другой падает, то это означает только одно, что либо один из них специально занижается, или другой специально завышается, или это происходит одновременно и с тем, и с другим. Вот. Есть такая, ну, для примера, да, давайте к Соединенным Штатам Америки, потому что там, ну, как бы это более четко видно. Значит, есть инфляционный показатель, индексы CPI, PPI, потребительская промышленная инфляция, которая там крутится в районе 3-4%. Да, они показали небольшой рост, но тем не менее. Но за этими показателями очень жестко следят, потому что они во всех газетах. А есть, например, показатель цены на промышленные товары по всему объему промышленных товаров. Индекс PPI по конечному товару в цепочках считается, а Промежуточные товары не учитываются. А есть индекс, где учитываются все промышленные товары. Вот у него, соответственно, в начале года было 3,5, вроде бы соответствует, но в марте было уже 6 в годовом исчислении, а в апреле 10%. То есть это означает, что на самом деле имеет место очень быстрый рост цен. Вот. Вот. Я даже как-то рассказывал, как устроены эти, ну, назовем это не фальсификации, а, скажем так, подгонки. Вот. Формально это все как бы в методиках описано туда-сюда. Вот. Я не думаю, что сейчас стоит на это время тратить. Вот. Поэтому, возвращаясь к основной теме. Я прекрасно понимаю, что в стране идут очень негативные экономические процессы, дикий денежный голод. Встали фактически все производства, за исключением оборонных. Вот, закрываются колоссальное количество малых и средних предприятий, в том числе там, металлургических и прочих, и прочих, и прочих, потому что спроса нету. Ну, мы видим, насколько упало строительство, ну и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, у нас очень сильная депрессия усилиями, значит, денежных властей. И, разумеется, те оптимистические цифры, которые были предъявлены, они, ну, мягко говоря, не совсем соответствуют реальности. Вот. Но, соответственно,
1: А, извините,
0: Путин произнес.
1: у меня тогда вопрос. А тогда зачем принято решение выплатить государственный долг, который, как президент говорил, у нас по сравнению с другими достаточно небольшой? 33 миллиарда, если я правильно
0: А
1: помню.
0: я объясню. Это тот же самый эффект, по которому опустили доллар относительно рубля. Вот смотрите, если цель денежных властей не допустить появления внутренних источников роста, то надо не допустить, чтобы в стране появился избыток рублей, которые не связаны высокими процентными ставками. Ну, например, в бюджете. Чтобы, не дай бог, Мишустин не вложил эти деньги куда-нибудь в промышленность, в реальный сектор. Чем он постоянно занимается, чем экономику и спасает, собственно говоря. Каждый свободный рубль Мишустин куда-нибудь вкладывает. Вот. А денежные власти против. Значит, по этой причине был опущен доллар. Почему? У нас избыток долларов. Как сказал там Путин, вы у нас 300 миллиардов конфисковали, а у нас еще
1: 500, да.
0: 500 образовалось. Так вот, эти 500, их же можно конвертировать в рубли и вложить. Так вот, для того, чтобы конвертация была меньше, доллар опустили. Ну, то есть раньше было 80 рублей за каждый доллар, а теперь сколько там? 70. Да, все-таки чуть-чуть на 15% меньше. Вот. А второе, ну зачем же конвертировать доллары в рубли, чтобы потом эти рубли вкладывать в российскую экономику? Ну что за бред? Ну какая кому пришла могла прийти в голову идея вкладывать деньги в российскую экономику? Ну вы что, вы вообще что несете? Поэтому надо эти доллары отдать в виде долга. Ну у нас же есть какой-то долг, а давайте его вернем. Да, конечно, это некоторая глупость, да, ликвидация долга. Ну потому что мы еще уходим с некого рынка, который присутствует, на котором штука полезна. Вот. Но зато самое главное, не будет вложений в российскую экономику. Вот что главное.
1: Ну, то есть это политическое решение, которое что?
0: Ну вот, видите, как бы оценивайте, как вы хотите. Да? То есть, поскольку Путин оставил у руля вот эту команду, эта команда приняла решение. Выплата долга важнее, чем инвестиции в российскую экономику. Точка.
1: Ну, ваша интерпретация понятна. Еще вот что, вот вы сказали, что примерно.
0: А
1: Да, извиняюсь.
0: если кому-то не нравится моя интерпретация, придумайте другую. Только, пожалуйста, убедительную, а то
1: Нет,
0: какую-нибудь там.
1: у меня есть, я не знаю, может, она неубедительная. Я так считаю, что это все сделано для того, чтобы на фоне рассказов, что у нас прям все плохо, и мы завтра, так сказать, развалимся на куски, и у нас не будет экономики вообще никакой, мы берем и выплачиваем долги, доказывая тем самым, что мы платежеспособны.
0: Ой, боже,
1: Может быть, это глупость.
0: а не лучше ли вложить это в производство чего-нибудь, что мы закупаем за рубежом? Ну
1: Ну,
0: так.
1: тут не всегда просто, потому что мы можем это у себя не уметь делать. Какие-нибудь там, не
0: Да,
1: знаю,
0: как бы давайте
1: сервера, чипы
0: попробуем.
1: какие-нибудь, к примеру, да, в автомобиле.
0: Давайте попробуем. Ну, понимаете, в чем дело? У нас же, мы же очень много чего не производим, да, того, что могли бы, гвозди, например. То есть у нас есть производство гвоздей, но далеко не 100% внутренней потребности мы закрываем за счет внутреннего производства. Вы считаете, что это вредное производство, что оно не нужно? Да у нас много
1: Нет,
0: чего
1: не
0: есть, но
1: считаю.
0: давайте хотя бы локализуем производство москвичей. А то у нас, понимаете, такие вот москвичи, да, вот я говорю, что единственный вопрос, который у меня возникает, это шильдик, буковка «М». Она российского производства или тоже китайского, как и все остальное. Ну давайте, ну хотя бы хоть что-нибудь.
1: Ну, вот искусственный интеллект нам говорит, что наши потребности в гвоздях закрываются на 80%, а остальное делает Беларусь. Нам нужно 80-100 тысяч тонн гвоздей. Ну, это
0: Да
1: если
0: что
1: так.
0: вы говорите?
1: Ну, это если верить, опять-таки,
0: Ну,
1: искусственному интеллекту.
0: может быть, хорошо. Ладно. Значит, гвозди устарели.
1: Вы делаете из этих людей.
0: Ну хорошо, давайте, соответственно, крепежный элемент,
1: Ну,
0: так
1: тут
0: называемые метизы, насколько мы закрываем свою
1: не
0: потребность?
1: знаю.
0: Посмотрите. Ну,
1: Метиз, крепеж.
0: посмотрите, посмотрите.
1: Потребно. Сейчас я
0: Интересно.
1: посмотрю. Сейчас посмотрю. А насчет москвича, ну, надо
0: Да.
1: что-то начинать. Ну, шильдик и шильдик. Главное, что они, по-моему, нашли возможность его подешевле хоть немножечко сделать. Насколько я знаю, он относительно других моделей не такой дорогой.
0: Ну, не знаю, тут вот говорят, сделали новую «Волгу», которая до безумия похожа на китайскую машину. Только «Волга» будет стоить 4 миллиона рублей, а китайская машина, аналогичная в Китае, стоит в пересчете на рубли 1,5 миллиона.
1: Ну, значит, не купят, что ж, значит, разорятся. И если технологически этот сбор не увеличит, например.
0: Ну вот, видите, как замечательно. Да давайте увеличим технологический сбор.
1: Хорошо, ну, тут непонятно, честно говоря, искусственный интеллект говорит, что сотни тысяч тонн этой продукции, несмотря на рост со стороны строительства и тяжелой промышленности, доля отечественного производства сокращается под давлением дешевого импорта. Проигрываем. Надо
0: О,
1: пошлины надо
0: вот тут бы
1: вводить.
0: надо ввести какой-нибудь технологический блок и начать производить внутри.
1: Хорошо, нет, я вот что говорю, вот действительно, может быть, президент еще раз доходчиво объяснил эти вещи, о которых он говорил, но мне вот про логистику международную, так сказать, заинтересовала меня эта тема. В частности, вот он сказал, что из одной, предположим, азиатской или какой-то другой страны в другую можно было только через западные, значит, узлы товары переправить. Ну, видимо, речь еще касалась там и страхования, и всего прочего. И это мне напомнило ситуацию с Москвой, когда у нас маршруты, вот надо, например, из Новосибирска какой-нибудь там, не знаю, в Архангельск, обязательно тоже через Москву. Вот эта ситуация какова, как вы ее видите, она важна в мировой экономике, и что с ней будет в ближайшее время? Уберут вот этих посредников западных, удастся ли узлы переместить в другие страны, как считаете?
0: Я помню, как я летел из города Томск в город Новосибирск
1: Вот, через
0: на
1: Москву.
0: самолете. Нет, не через Москву. На
1: Нет?
0: самолете можно было открыть окно.
1: Господи. Что же за
0: Вот.
1: самолет-то был?
0: Маленький. Ну, от Томска до Новосибирска не очень далеко. Вот. Значит, дело не в этом, а дело в том, что вся система логистическая, она устроена через хабы. А то есть, если речь идет о контейнере, то контейнер идет так, чтобы максимально загружать контейнеровозы, потому что каждая перевалка стоит денег. Поэтому это устроено так. Значит, сначала довозят контейнер до некого хаба, потом от хаба до другого хаба, и потом, соответственно, обратно. Поэтому тут возможны самые разные интересные варианты. Вот. Я думаю, что все-таки из Индии в Бангладеш через Европу не везли, хотя какие-то варианты странные возможны. Вот. Но да, вне всякого сомнения. На самом деле Путин сказал важную вещь. Вы знаете, мы когда вели переговоры о вступлении в ВТО, я неоднократно говорил о том, что это ошибка – вступление в ВТО в тех условиях, в которых мы были уже там в 2000-е годы. Вот в конце 80-х, начале 90-х, когда у нас был большой объем технологического экспорта, это да. Но с тех пор технологический экспорт у нас практически исчез, а сырье и так торгуется вне правил ВТО. По этой причине это было бессмысленно. То есть, вступая в ВТО, мы открывали рынок для внешних товаров. Отсюда, кстати, и исчезновение многих внутренних производств. И практически ничего не могли продавать наружу. Аналогичная ситуация сохранилась. Более того, даже в, так сказать, статье в, извините за неприличное слово, Википедии про меня, который такое количество вранья, что у меня иногда глаза на лоб лезут, но править это вранье запрещено. Вот понимаете, как бы вот, ну вот запрещено, да? Вот. А, так вот, там написано, что я выступал против вступления России в ВТО. Видимо, в знак, как бы, чтобы показать, какой я человек безграмотный, да, значит, вот, и не понимающий, что такое, значит, перспектива и цивилизация. Вот. А сегодня мы услышали из уст Путина, да, что Всемирная торговая организация как-то нам уже не нужна. Может, из нее выйти, а?
1: Так она уж не работает. Что выходит, что не работает.
0: Мы члены ВТО, и мы выполняем
1: правила
0: ВТО. Конечно.
1: То есть они не выполняют, а мы выполняем?
0: Они не выполняют, а мы выполняем, да.
1: Зачем мы
0: выполняем? За исключением тех случаев, когда есть прямые указы президента. Но все равно выполняем. Мы, например, следуем всем буквам всех как бы соглашений по там, правам, еще чего-то. Ну, там, еще раз повторяю, если нету специального исключения. Да и много еще чего. Это регулярно в интернете можно прочитать. Какой-нибудь очередной человек в ужасе говорит, что же это такое-то, а? Меня заставляют платить какие-то платежи, а я ничего не могу сделать, потому что я заплатить не могу. А, ну, в общем, короче говоря, всякие жизненные сложности.
1: Угу. Еще одна, ну тут у нас не так много времени осталось, наверное, потом после перерыва на этом остановимся. Владимир Владимирович сказал, что в, так сказать, глобальной экономике хочет принимать участие большее количество стран, которые раньше были на периферии. Вот предлагаю вам поговорить о соотношении вот этих вот больших до этого стран и стран периферийных. И выгодно ли России, чтобы периферия сокращалась, и те страны, которые были на периферии, все-таки выходили вот в большую экономическую орбиту, не только в роли сырьевых придатков. Ну, собственно, мы об этом...
0: Давайте да,
1: мы это
0: после
1: обсудим.
0: Перерыва обсудим.
1: После перерыва, да. Михаил Хазин, экономист, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин назвал Петербургский международный экономический форум одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов. Российский лидер в Санкт-Петербурге провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Ханьчжэном, который стал одним из зарубежных гостей форума. Глава государства отметил, что его участие в форуме придает ему глобальное звучание, и поблагодарил заместителя председателя КНР за приезд. Беседа президента России и экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера была дружеской и прошла в формате тет-а-тет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что встреча состоялась в Кремле. Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС надо зафиксировать как минимум на 3 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума. Президент России, выступая на пленарной сессии, предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Чем дольше, тем лучше. Отрасль народных промыслов России по итогам прошлого года продемонстрировала рост более чем на 9% по отношению к показателю 2024 года, рассказал РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев в кулуарах МЭС. Он добавил, что в текущем году Минпромторг увеличил объем поддержки отрасли. Так, на развитие народных художественных промыслов России был выделен 1 миллиард рублей. Большинство этих средств пойдет на предоставление прямых мер финансовой поддержки. Фестиваль «Русский код», посвященный современному прочтению традиционной русской культуры, открылся в саду Всероссийского музея декоративного искусства в рамках проекта «Лето в Москве», сообщили в пресс-службе фестиваля. На протяжении всего лета музейная усадьба Остермана станет площадкой для лекций, дискуссий, экскурсий, спектаклей, кинопоказов, музыкальных шоу и театральных перформансов. Для посетителей подготовлены творческие лаборатории по созданию арт-объектов, мастер-классы, хореографические постановки и другие мероприятия. Как отметила заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Мостуризма Анна Нефедова, фестиваль стал новой площадкой проекта «Лето в Москве», который объединяет более 500 локаций по всему городу. Юношеская сборная России в возрастной категории до 15 лет одержала победу над сверстниками из Туниса. Встреча в тунисском городе Бордо завершилась со счетом 2-1 в пользу нашей сборной. В составе победителей мячи забили Александр Ольховский и Егор Люсин. Юношеские сборные России и Туниса проведут еще один товарищеский матч 8 июня. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Так откуда деньги у людей?
7: Хороший вопрос.
8: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
9: Продолжаем разговор. Я напомню, остановились мы на периферии и, скажем так, средоточии мировой экономики. Я вот цитату тут подготовил Владимира Владимировича. Он сказал так: мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Но вот если этот процесс действительно идет, то что выгодно Западу и что выгодно нам? Ну, может быть, нам одно и то же выгодно или все-таки разные вещи? Как считаете?
10: Ну, я бы сказал так. Вы же понимаете, когда у вас экономическая система с центром Соединенных Штатов Америки и в долларе, то есть два эффекта. Эффект первый. Никто не должен получать сверхприбыль большую, чем американские компании. Ну, чем ближе к ФРС, тем лучше. Ну, это же естественно. По этой причине, если вы хотите что-то себе сделать, какое-то производство или еще чего-то, то кредит вы под это должны получать только в долларах. Я вам напоминаю начало нашего разговора. Не должно быть рублевых инвестиций, потому что они ущемляют американских предпринимателей. Они должны получать прибыль, а не российские. Именно этим и занимаются денежные власти нашей страны, потому что они себя воспринимают частью Федеральной резервной системы США. Значит, это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Если вдруг появится какой-нибудь талантливый изобретатель или еще чего-то, его надо переманить. Если вы посмотрите, кто сейчас являются главными инженерами по искусственному интеллекту, вы увидите там колоссальное количество наших русских фамилий, которых переманили туда очень высокими зарплатами.
9: Ну, там и китайские, и индийские всякие есть. Я думаю.
10: Наши там играют главную роль. Но это работает по всем странам мира. Что говорит Путин? Путин говорит о том, что надо создать ситуацию, при которой талантливых людей можно воспитывать в стране. Давайте у нас дадим денег людям, чтобы они могли что-то делать. Вот у нас есть талантливый инженер. Давайте дадим ему денег, чтобы он мог построить автомобиль хороший. Почему Маск может сделать Теслу, а мы не можем? Ну, я так утрирую, да? Есть колоссальное количество вещей, которые мы можем делать, но почему-то не делаем. Да?
9: Мы можем Су-57 сделать, который Владимир Владимирович назвал лучшим самолетом. Вот ну как-то вот. С МС-21 пока не получается, но надеюсь,
10: получится. Я могу сказать, почему. Потому что, соответственно, механизм выделения денег на оборонные проекты и на гражданские разный. Да, понимаете, вот они пока еще не могут контролировать нашу оборонку, хотя частично контролируют, потому что мы видим, сколько воруется из этого оборонного бюджета. И слава богу, что пока не все. Но будем надеяться, что эта цифра уменьшится. Ну, мы, собственно, видим, да, результаты. Да, вот у нас тут там даже люди там посажены.
9: Это вот. Да, серьезные люди, да.
10: Ну вот, вот такая вот история, да? Ну, там есть еще целая куча тонкостей, да? О том, там, где живут семьи некоторых людей, распределяющих оборонные бюджеты, ну и так далее.
9: А каким образом удалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса оставить на текущем уровне? Хотели же снизить, я думаю, что опять те же самые... Ну, враги, смотрите, интервенты, русские женщины-комсомолки, да?
10: Алексей, ну столько людей говорили, что политика денежных властей плохая. Значит, что в этой ситуации нужно сделать тем людям, которые эту плохую политику ведут? Надо кинуть какую-нибудь кость, которую не жалко. Ну, давайте вот эту кинем. Знаете, я тут смотрел старый советский фильм. Его показывали... шестисерийный на канале «Культура», и это все о нем.
9: Да, Евгений Столетов, да.
10: Да-да-да,
9: Евгений Столетов играет.
10: Совершенно верно, Костолевский играет. Так вот, там есть замечательный совершенно момент, когда, значит, главный отрицательный герой Петр Петрович Гасилов объясняет, значит, главному герою Жене Столетову, Костолевскому, а Гасилова играет Марков.
9: Леонид Марков, да.
10: Леонид Марков, да. Он, значит, объясняет, говорит, вот мы тут разработали план, вот тут вот план из 15 пунктов. И Женя читает этот план, понимает, вот это вот все фуфло.
9: Оно и есть фуфло, да.
10: Вот оно и есть фуфло, да, все. То есть, понимаете, они, значит, миллиарды долларов, миллиарды выкидывают на возврат долга. Напоминаю, каждый выкинутый на миллиард долларов – это 70 миллиардов рублей. И возвращают 20 миллиардов в год малому бизнесу, говорят, вот спасибо вам. Значит, при том, что весьма возможно, что из этих 20 миллиардов они только на бумаге, они собрать-то смогут, в лучшем случае, пятерочку. Ну, хорошо, ну, десяточку. Ну, то есть, это вот такое вот очень хитрое... Зато смотрите, вот какие мы добрые.
9: Михаил Ильич, я пытаюсь найти вопрос, в котором в ответе не прозвучит словосочетание денежной власти. Видимо, у меня не получится.
10: Ну, а как вы хотите? В экономике без этого никуда.
9: Я понимаю.
10: Я вот вам сказал, да, вот у нас есть председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, который каждую свободную копеечку вкладывает в реальный сектор. Молодец.
9: А переезд крупных компаний, ну, у нас часть уже состоялась, там, не знаю, по-моему, «Газпром» нефть переехал в Питер, да, или, если я правильно помню, да?
10: Ну, «Газпром», вот эта конструкция.
9: «Лахта-центр», да, называется она. Вот, ну, часть других тоже будут переезжать, в частности, РЖД, значит, «Русгидро» переехал, вот куда не знаю, но президент об этом говорил. Вот.
10: А куда собирается РЖД? РЖД,
9: вот, надо посмотреть, куда переезжает
10: РЖД. Я бы в Ярославль бы переехал.
9: Почему?
10: Ну, во-первых, это мой любимый город. Я там учился в университете. Во-вторых, это очень крупный центр железнодорожный. В-третьих, на берегу Волги. Ну, вообще, там красота, очень красивый город. И недалеко от Москвы на машинке можно быстро доехать. Ну, и на поезде тоже.
9: Тут как-то вот непонятно пока куда. Из Москвы в различные регионы России. Вот. В какие?
10: Ну... Нет, нельзя, РЖД нельзя разнести по регионам. Электронная связь, это, конечно, штука хорошая, но она иногда не работает.
9: Ну, пока тайна покрыта мраком. В принципе, тенденция как вам?
10: Ну, как бы это способ поддержать регионы. Ну, понятное же дело, что если крупная компания переезжает, то там образуется... У нас же теперь говорят, что надо платить там основную часть налогов там, где юридический адрес. Ну, поэтому... Вот. Ну, да, ну, Москва что-то недополучит.
9: Да, он, кстати, тогда и сказал, там, Сергей Семенович, вы там не очень пострадаете.
10: Не, ну, да. Да, но зато вот смотрите, да, ну как бы злые языки же, они что говорят, да, что в Москве каждый два раза в год перекладываются бордюры. Весной кладутся летние бордюры, а осенью кладутся зимние бордюры.
9: Слушайте, ну, теперь, я резину не так часто меняю, как они бордюры перекладывают. Иногда пропускаю.
10: Это злая шутка, да. Нет, действительно, меняют, да. Но тут как бы смешные истории, да, потому что вот у нас двор какой-то очень зеленый, там одних цветочков там где-то 30 видов, да. Угу. Вот пришли к нам, значит, местные работяги муниципальные, которые, значит, захотели перерыть весь двор, уничтожить все зеленые насаждения. Мы говорим, зачем уничтожать зеленые насаждения? Они говорят, вы не понимаете, нам надо освоить бюджет, нам надо посадить там 20 палок. Знаете, такие палки, да? Угу. В землю какают, они там иногда растут, а иногда не растут. Вот, после этого. Но вы же уничтожите наше насаждение. Говорит, нам-то что? Это же ваше насаждение.
9: Да, у вас
10: учет... Вы можете их выкопать, мы вкопаем палки, вы их обратно вкопаете. Но когда мы копаем палки, извините, мы тут как будем тракторами ездить, еще что-то, поэтому... Вот, но как бы удалось отбить, да, но сама по себе... Это... Вот. Но она как раз совершенно нормальная. Такое же было и при советской власти. Освоение бюджетов, Алексей, это святое.
9: Я в курсе.
10: Ну вот,
9: сталкивался, это все, да.
10: Грязными это руками.
9: В следующем году не дадут, если не освоишь. Вот там в чем все проблема.
10: Точно.
9: Как говорил герой одного замечательного фильма, говорит, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках. Вот поэтому у вас с ними противоречия. А, кстати, да. Если про переезд говорить, вы же помните замечательную историю, как Роман Абрамович стал налоговым резидентом Чукотки, губернатором которого он тогда был. По-моему, там некоторое дождь благоденствия какой-то пролился на сей прекрасный регион. Так что, может, в этом и есть, какая-то сермяжная правда. Про платформенную экономику много говорил президент, но действительно она какими-то небывалыми темпами растет. Вот от нее будет многое зависеть, как полагаете? Это вообще прорывная ключевая вещь.
10: Это же инструмент оптимизации. Угу. Да, хотя, правда, вот, например, все вот эти вот платформы, да, которые вроде бы допуск малого бизнеса к рынку, но уже они уже все научились у ФРС. Да, то есть они работают так, что вся прибыль производителя уходит им.
9: Угу. А, по платформам в смысле, да?
10: Ну да, да, да. Ну куда деваться, да? Ну то есть они, конечно, сейчас станут вопить, что я все вру. Да.
9: Не, но там близкая к этому история, да, согласен.
10: Поэтому я не называю эти платформы. В общем, ладно, они мне будут, они будут вам говорить. Вы все врете.
9: Я вообще молчу.
10: Что спутник все врет.
9: Нет, мы говорим правду. В частности, вашими устами.
10: Я говорю, что, как бы, конечно же, надо... Вот тут как раз бы антимонопольному комитету бы включиться. Но, кстати, такая же ситуация не только с этими платформами, но, скажем, с ритейлом. Да, это еще как бы там 20 лет тому назад производители жаловались, да, что за хорошее место на полке заплати, да, за то, чтобы закупили чуть больше, заплати, ну и так далее и тому подобное. Я даже тогда выучил специальное слово «мерчендайзинг».
9: Мерчендайзинг, да, есть такое, да. И, кстати говоря, вот что действительно меня тоже самого бесило, ну, мелкогорячительные напитки какой-нибудь популярные, да, вот стоят до сих пор, по-моему, стоят на полках прямо перед моей физиономией, значит, всякие вот западные бренды, да, они, правда, у нас разливаются, но я так сильно подозреваю, что денежки получает владелец, собственно, вот этого шильдика, да, и при этом стоит гораздо более вкусный и замечательный продукт, практически без этикетки. В каждом нашем универсаме есть такие товары. Ну, как-то они по-разному называются, но это вот скупает, видимо, универсам, у себя фасует и кладет на полки этот ритейлер. Вот, ну вот так вот, да, замечательно.
10: Ну, еще одна картинка, да, мне понадобилось что-то купить. Вот. Я, соответственно, прихожу, нету. Но тут, к счастью, шла мимо тетенька работает. Я говорю, вот это где? Она говорит, да, сейчас я вам покажу. Дальше она наклоняется... Знаете, вот там такая вот полочка, которая от пола вот настолько вот, да, она наклоняется, там стоят какие-то коробочки, сверху не видно какие, она их вынимает, засовывает туда руку и, наконец, вынимает вот эту штучку, которая мне нужна. Я говорю, тетенька, пожалуйста, а как я мог это найти сам? Она говорит, ну, тут вот так вот.
9: Но, может, это какой-то экзотический продукт, который вообще никто не берет?
10: Мерчендайзеры поставили. Да не важно, какая разница, какой продукт. Не важно.
9: Ладно, бог с ним. Но вот я вот этого, честно говоря, ждал. ВТБ покупает миноритарную, правда, пока еще долю в 5% Wildberries банка. Значит, этот процесс, как вы считаете, будет иметь широкое распространение? То есть банки будут скупать?
10: Это надо разбираться вот во всех этих тонкостях, в том числе во всяких теневых финансовых потоках, еще чего-то туда-сюда. Это не ко мне. Я просто не знаю. Это надо разбираться.
9: Нет, смотрите, я да, действительно, может быть, там мы оставим эту тему, не в этом дело, но просто я примерно такие штуки видел... В западном, ну, IT, наверное, бизнесе, когда вот есть какая-то компания, более или менее успешная, да, ее вот поглощает здоровый какой-нибудь там, не к ночи будет помянут террорист-экстремист Microsoft.
10: Вот, нет, вот... есть такой бизнес. Я делаю компанию, поскольку я один, поскольку у меня нету всяких затрат, поскольку я там понимаю, чего я делаю. Я очень быстро делаю некий продукт. А дальше я этот продукт начинаю предлагать разным крупным компаниям. Если я это делаю качественно, то в некий момент... Но сначала крупные компании говорят, на тебе 20 копеек, иди. Я говорю, тогда я это не буду продавать. И продолжайте это дело развивать на свои. Ну, грубо говоря, у вас-то вы там самостоятельный инвестор, да, у вас от предыдущего проекта вы заработали там 200 миллионов рублей, и можете себе позволить 100 миллионов, значит, направить на то, чтобы этот проект развивать. И в какой-то момент к вам, наконец, приходят и говорят, ну, ладно, хорошо, давайте договоримся. Да, мы у тебя покупаем 50% на таких условиях. Да, мы покупаем 50%, эти деньги ты кладешь себе в карман, а мы, значит, дальше инвестируем столько-то, ты эту тему ведешь, и по мере... роста, так сказать, объема продаж и т.д. и т.п., мы у тебя через 3 года выкупаем оставшиеся 50%. Вот такого рода проекты, есть просто люди, которые специализируются на таких продажах. У нас это реже, а на Западе это просто норма. А бывают ситуации, когда люди реально хотят самостоятельно работать, а потом они неожиданно понимают, что им для развития необходимо денег в 10 раз больше, чем как бы этот проект сегодня приносит. Тогда они выходят на IPO, ну или продаются крупной компании, ну и все, и теряют право. Кстати, так вот, например, Стив Джобс потерял компанию Apple. Они вышли на IPO, и в результате, хотя Стив Джобс был самым крупным акционером, но он потерял контрольный пакет, и в некий момент его выгнали. У меня в книжке «Лестница в небо» эта история подробно описана.
9: А вообще, в принципе, кто как, знаете, как там кит, если навалится на слона, кто кого переборет? Вот банки, которые при маркетплейсах сейчас начали организовываться, ну, то есть они экосистему фактически создают, они победят классические банки, которые, с другой стороны, тоже делают свою экосистему, добавляя туда маркетплейсы. Вот эта вот ситуация, она, с вашей точки зрения, к чему приведет?
10: Это зависит от того, кто пролоббирует закон. Там весь спор идет вот о чем. Все эти маркетплейсы, они позволяют своим банкам работать на более выгодных условиях со своими клиентами. То есть фактически они говорят следующее. Если вы хотите получить льготы по работе с нами, открывайте счет в нашем банке. А, соответственно, другие банки говорят, это противоречит антимонопольному законодательству. Все банки равны. Те говорят, равны, мы же не лезем в ваш бизнес, а вы не лезьте в наш бизнес. Ну вот и так далее. Да? Тогда они говорят, нет, вы неправильно поняли. Мы просто даем льготы только тем, у кого счет в нашем банке. Они говорят, нет, вы не имеете права, вы должны давать льготы всем. Ну и дальше начинается вот это вот бадание. Да? Я знаю, что это идет, про это пишут, но, опять-таки, в детали я не влезаю. Есть буква закона, есть экономический смысл, еще чего-то туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, тут можно много на эту тему разговаривать и рассуждать.
9: Ну, я, кстати, не пользуюсь вот этой штукой. У меня принцип, ну, пусть я там на 50 рублей больше заплачу, но я плачу через свой банк, в котором я клиент, а не вот через этот там кошелек, который они предлагают.
10: Вот. Ну, там целая куча есть тонкостей, да, потому что и банки все жульничают, еще чего-то. Понимаете, тут же вот как бы это сказать, да? Есть банки, ну вот если взять, например, я не боюсь этого слова, Сбер, то там очень отлаженный технологический процесс. Я даже открою страшную тайну, да, там за те там, годы, что у меня счет в Сбербанке, три раза мне блокировали карточку. И каждый раз по делу. То есть выяснялось, что действительно была атака, да, что попытка это вскрыть. Вот. Один раз было ну, совсем смешно, потому что мне как раз зарплату заплатили, я еще тогда зарплату получал. И я оказался без денег. Я прихожу в Сбер и говорю, барышня, там, что делать-то, да? Ну, очень кушать хочется. Ну,
9: снять можно, там же можно снять.
10: Не-не, заблокирована карточка.
9: Со счета, нет, без карточки. Со счета.
10: У меня карточный счет, зарплатный, какие-то были тонкости. Они говорят, никаких нет проблем. Да, вот мы вам сейчас снимем самый кировку на 15, там, на полторы минуты.
9: А,
10: вот, вот вы как бы вставляете карточку, кричите нам, мы снимаем блокировку, вы снимаете всю зарплату, и мы опять блокируем. Вот ровно эта операция была проделана. То есть это попытка уже пойти снова, да, а там уже все, уже все. Вот, вот такая вот история. Вот, поэтому, но это очень тяжелая бюрократическая структура в силу колоссального объема. Есть банки, более приспособленные к бизнесу, но у них есть свои проблемы. Вот, есть у нас в стране банки, про которые я там в свое время, в 2000-е годы, сказал, что я запрещаю своим сотрудникам, когда у меня была консалтинговая компания, не то что работать с этим банком. Я запретил работать с потенциальными клиентами, у которых счета в этом банке.
9: Ох, даже так.
10: Даже так.
9: То, что они пираньи, что ли, экономические, получается?
10: А, нет, ну просто дело в том, что этот банк отличался умением проводить рейдерские захваты своих клиентов.
9: Ух ты.
10: Вот. Ну, много кто за этим замечен.
9: Не, у меня, когда карточку заблокировали, я просто в эфире уже об этой истории рассказывал, там, пока я с доблестной полицией, с представителями МВД не пообщался, они поняли, что я не дробер, значит, там, да-да, восстановили. Ну, вот я ходил зарплату снимать, просто приходил, говорил, вот я такой-то, вот там у меня карточка есть, вот они мне снимали. Видимо, может быть, с тех пор что-то такое в этом плане это поменялось.
10: Это просто другая модель, там же блокировки разные. Да? Нет, меня никто никогда не пытался обвинить в том, что я дропер, прости господи.
9: Не, меня ночью приехали домой, отвезли в отделение. Представляете, я это испытал. У меня в детстве приводов не было. А тут вот получилось, вот, вот так вот я неблагонадежным стал. Было и такое. Ну вот в рамках борьбы с мошенничеством такая ситуация возникала. Вот, но если тему про маркетплейсы заканчивать, их развитие теперешнее, вот с этим глобальным присутствием чуть ли не в каждом населенном пункте, это еще не окончание экстенсивного развития этого процесса, как считаете? Или уже все
10: мы
9: здесь?
10: Мы уже подошли близко. Дело в том, что это все имеет смысл, когда вы захватываете новых потребителей, у которых там потребление выше, чем что-то. Если у вас пенсионер, у которого 24 тысячи рублей пенсия, а то и меньше, то все. Да, ну вот я тут, у меня, значит, митрополит Леонид, у него есть канал в Телеграме, и он там рассказывает, у них там фонд, который собирает деньги для бабушек, у которых пенсии такие, что они себе не могут купить еды. Ну, потому что у них там и, коммунальные платежи, лекарства, еще чего-то, и все. Да? И они, значит, помогают этим вот бабушкам. Да? Вот там просто перечислено, да, как это все устроено. Да? Вот, пожалуйста. Желающие могут ко мне зайти на телеграм-канал или телеграм-канал митрополита. Ну,
9: пожилых людей, митрополита, в принципе, они не очень дружат с электронными средствами, всякими карточками.
10: Дело не в том, что просто денег нету.
9: Это,
10: да,
9: понятно, бывает это такое. 17 тысяч, бывает. Хотя на маркетплейсе все равно же надо покупать себе, не знаю, там носки, ботинки. Они дешевле стоят, чем у этих самых, у крупных.
10: Может быть.
9: Может быть.
10: Да. Я как-то...
9: Спасибо большое, Михаил Леонидович. На этом многоточие ставим. Интересно очень побеседовали. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Открытие переговоров о приеме Украины в ЕС. Контекст. Венгрия не станет препятствовать началу процесса присоединения к Евросоюзу. Такое заявление сделал премьер Петер Мадьяр. По его словам, Киев изменил законодательство, и теперь венгры в Закарпатье вернут свои права. При этом украинским властям предстоит доказать, что обещания выполнены, а законодательные нормы работают на практике. Венгры – коренное население Закарпатской области. Они проживали там задолго до образования Украины. Территория столетиями входила в состав Венгерского королевства. Однако украинские власти неоднократно осуществляли провокации, ломали венгерские памятники, разрушали могилы венгерских военнослужащих, жителей региона обвиняли в нелояльности. После 2022 года этнических венгров массово призывали в ВСУ и бросали в самое пекло. При правительстве Виктора Орбана Будапешт отказывался разблокировать начало процедуры вступления Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права национальной общины. Прежде всего, вернет правовой статус школам нацменьшинства, возможность сдавать выпускные экзамены на венгерском языке и пользоваться им без ограничений. СМИ сообщают, что сговорчивости Киева поспособствовали переговоры Мадьяра с чиновниками в Брюсселе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Уфе полночь, Магадане 6 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия сохранила основы макроэкономической политики, заявил президент. В Кремле рассказали о контактах Москвы и Вашингтона. Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают систему безналичных платежей для туристов. Далее подробнее. Запорожская АЭС полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». Энергоблоки перевели на резервные дизель-генераторы. Запас топлива для них есть, сообщает пресс-служба станции. Там отметили, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе системы безопасности не зафиксировано. Инфляция в России существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, в текущем году она приблизится к 5,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что перед правительством стоит задача со следующего года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. В апреле ВВП России вырос на 1,3%, а зарплаты россиян за 5 лет увеличились на 30% в реальном выражении, отметил он. Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохранила основы макроэкономической политики. Движение вперед и вверх будет обеспечено, подчеркнул он. Важнейшим индикатором эффективности экономических властей президент назвал рост инвестиций. Россия и США продолжают поддерживать контакты, сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Он уточнил, что по большей части это телефонное общение, подробно об этом рассказывать нет возможности, добавил он. Ушаков также отметил, что Вашингтон, отмежевываясь от украинского вопроса, показывает, на какой стороне Штаты были с самого начала конфликта. В какой-то мере это можно назвать продолжением линии экс-президента США Джо Байдена, от которой Вашингтон далеко не уходил, уточнил он. Герой России, замкомандира батальона Наран Ачиргаряев, погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Для республики и всей страны это огромная потеря, отметил он. С первых дней СВО Наран Ачиргаряев находился на передовой, за его плечами Солидар, освобождение Северска, а также сложнейшие боевые операции. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента он был удостоен звания Героя России. Рост инвестиций в российскую экономику за последние 4 года составил 40%. Такие данные привел вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что после ухода иностранных компаний удалось выстроить партнерские отношения с дружественными странами. Благодаря этому сохранились экспорт и поставки необходимого высокотехнологичного импорта. Вице-премьер уточнил, что сотрудничество с новыми партнерами ориентировано на развитие отраслей, которые обеспечивают дополнительный экономический эффект. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года достиг 14 миллиардов долларов, а торговля услугами за последние 3 года выросла в 3 раза. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Бинтук Аль-Мари. Решетников отметил, что Эмираты входят в тройку крупнейших инвесторов в экономику России. Наша страна готова делиться практическими наработками, доказавшими эффективность в условиях внешних ограничений, отметил он. Между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами принято соглашение об экономическом партнерстве, а также межправительственное соглашение о торговле услугами и инвестициями. Завершается согласование меморандума взаимопонимания. Стороны также обсуждают систему безналичных платежей для туристов. Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в канале

0: средствами массовой информации. В связи с этим вопрос, как вы оцениваете текущий уровень их ангажированности, и не только на фоне проведения ПМФ, но и случившейся ранее трагедии в Старобельске, как, на ваш взгляд, Евросоюз пытается бороться с теми, кто еще выступает там за объективность?
1: Ну, потому что ничего особо не меняется. Может быть, только если изменяется, то в худшую сторону, потому что между нами и Западом, коллективным Западом, практически идеологические противоречия, которые не могут не отражаться, в том числе на формировании информации, донесении до потребителей. Здесь борьба идеалов, взглядов, умов, и все это сопровождает не только агрессивную риторику, но и агрессивные действия Запада уже на территории противостояния России и Украины. Поэтому ничего удивительного в том, что они игнорируют правду или извращают. Нет. Но сила, как в известном нашем фильме, наша сила в правде. Наша задача просто не пытаться уговорить их, не пытаться найти те или иные площадки для донесения информации, сколько своим изложением и использованием всех возможных средств личного плана, коллективного, формировать мнение, которое будет неоспоримо с точки зрения фактуры, с точки зрения преподнесения самой информации, ее презентации, а главное, аргументации и объяснения. Потому что одно дело события, которые могут трактоваться там двойственно, да, тройственно, а другое дело, когда мы четко разделяем. Ну, вот на примере Старобельска очень хорошо видно, насколько Запад игнорирует, первое, он игнорирует сам факт террористического акта. Второе, он применяет двойные стандарты, поскольку в отношении тех событий, которые развиваются в ряде других государств, мы видим, насколько на одно и то же явление преподносятся или предлагаются совершенно разные подходы. Поэтому только активной, такой наступательной позиции информационной мы можем достучаться не до них. Мы их не переделаем. Но до тех, кому не безразлично в целом собственная судьба, опирающаяся на ту информацию, которая формируется в тех местах, где они проживают, поскольку для любого человека это нормальный процесс. И второе, кому не безразлично объяснение тех или иных событий, исходя из, ну, хотя бы разных точек зрения. Ведь в чем Запад сам себя разрушает? Тем, что он все сводит к одной позиции, игнорируя сам факт присутствия разных мнений. И если в трагедии Старобельска не может быть иных мнений, факт убийства детей, целенаправленное действие, это нельзя иначе трактовать, то в вопросах, например, интерпретации самого конфликта между Россией и Украиной, конфликта между Россией и Западом, здесь, наверное, имеет место разные точки зрения. Но даже они, если их презентовать и выстраивать в ряд, и аргументацию, Запад будет проигрывать. Поэтому его действия нам понятны, но мы опираемся не на его действия, а на свои возможности и готовность доносить правду до большинства людей.
0: Как-то не вяжется это с основой демократии, которую так активно...
1: Вот так я не трактую демократию. Ведь поймите, демократия — это... Ведь очень многое... Вообще человечество столкнулось с тем, что многие... Я не хочу сказать, что лозунги или там определения, они размыты. То есть они иногда выхолачиваются из-за того, чтобы по делу без дела они применяются совершенно к разным, иногда не связанным с этим событием. И если мы говорим о демократии, но ведь мы же знаем исторические корни, там, или демос, там, ну, то есть власть народа. Ну, а что такое власть народа? Ну, они могут сказать, что вот нас там собралась кучка этих ничтожных людей, вот, а мы и есть власть народа. Ну, это их видение такое. Поэтому тут надо спорить не о том, кто как видит, а тогда уже о категориальном аппарате. Но они не готовы к такой род дискуссии, и в этом их слабость.
0: А наша сила в том, что, я так полагаю, российская сторона все равно, несмотря на такие чудовищные события, сохраняет готовность к тому, чтобы показывать эту самую правду, эту истину.
1: Конечно, сила России в том, что мы открыты. И вот в этой открытости призыв и к недоброжелателям, и к доброжелателям. Но когда ты не скрываешь, а говоришь откровенно, это трудно игнорировать. Поэтому нам важно донесение самого факта. Его интерпретация — это уже дело совести тех журналистов, тех политиков, которые на черное говорят, что это белое, или наоборот. Главное для нас донесение или возможность донесения самой фактуры. Потому что сам факт убийства детей интерпретировать по-другому, кроме как убийство, невозможно. И отсюда уже выводы, что это можно называть демократией, можно называть любым процессом, но подобного рода действия обязательно будут иметь тяжелые последствия для тех, кто их совершил. Они должны быть наказаны. Как? Это уже вопрос, я думаю, недалекого будущего. Но

0: То есть, повторюсь еще раз, сила России в открытости и готовности к диалогу по самым сложным вопросам.
1: Ну да, это очень, извините, личная оценка выглядит двулично, когда так. Зеленский отправляет письмо, предлагая все остановить, но в то же время совершает такие прямые террористические акты в отношении мирного населения. Без оправданий, причем, если раньше еще, может быть, 2 года назад и год назад пытались обвинить российскую сторону, то сейчас они же заявляют об этом открыто, что да, мы поразили такие-то цели. На ваш взгляд, это осознание Киевом невозможности вернуть те территории, которые он якобы считает своими?
0: Вы знаете, я так сказал, это маски сброшены сегодня, и вот это вот горстка, я все-таки считаю, что таких людей пропорции, конечно, меньше, чем нормальных, здравомыслящих, но, к сожалению, сегодня во многих государствах к власти пришли люди, которые как бы монополизировали власть и пытаются навязать обществу ценности, которые не приемлет само общество по определению, потому что такими ценностями будущего у человечества нет. Я в этом убежден и думаю, что поддержали бы многие, не только радиослушатели, но и вообще нормальные, здравомыслящие люди. Но, к сожалению, данный этап надо пережить.
1: Ага.
0: И ждать именно от этой горстки людей каких-то изменений не стоит. Они должны почувствовать восприятие самой правды посредством тех действий, которые могут проходить внутри этих стран, ну или извне. В конце концов, никто не отменял привнесение наказания со стороны победителя, коими мы обязательно были.
1: Ну да, это вселяет определенную уверенность и оптимизм. Спасибо вам. Географически предлагаю немного переместиться. Последнее время, последние годы активно в мировой повестке фигурирует Африка. И тоже этому предшествовали разные события. На ваш взгляд, что сегодня является ключевым с точки зрения взаимоотношений Российской Федерации с отдельными африканскими государствами? Того, что сейчас остается самым острым, самым необходимым?
0: Ну, начнем с того, что в отношениях с Африкой Россия всегда, ну, поскольку она правоприемница Советского Союза, вот, можем сказать с уверенностью, что Россия сегодня для Африки один из самых, если не самый надежный партнер, потому что в истории наших отношений никогда не было таких тяжелых и очень неприятных периодов истории, когда африканские страны ассоциировали бы Россию как колонизатора или некорректного партнера и так далее. Поэтому у нас всегда выделялся совершенно другой подход в отношениях с африканскими государствами, где мы стремились работать на подъем их уровня жизни, вообще сотрудничество, и воспринимали их как партнеров вне зависимости от уровня экономического потенциала и политического, возможно. То есть мы всегда выступали и поддерживали национально-освободительное движение и вообще суверенитет этих государств. Поэтому этот багаж, он, его никуда не денешь, его надо, конечно, укреплять, усиливать. И мы благодарны, кстати, очень многим африканским государствам, это и политики, и простые граждане, которые сегодня достаточно объективно оценивают этот период истории. Но нынешний этап развития, он тоже характерен для нынешнего периода именно тем, что мы предлагаем не просто развивать торговые отношения. Этим занимается большинство стран, не сказать, что все. Но стремление не спрятать, уменьшить значимость передаваемых технологий, обмена технологиями, предложения в области совместных проектов, все это не характерно для России. Мы готовы делиться самым сокровенным, потому что мы понимаем, что чем более развит наш партнер, тем от этого выиграют обе стороны. А исходя из принципа того, что мы уважаем суверенитет любого государства и признаем его право на самоопределение, то почему в экономической сфере мы должны дифференцировать только потому, что по тем или иным причинам мы обладаем большим потенциалом. И это нас кардинально отличает от продолжающейся, фактически уже теперь неоколониальной политики Запада, которая использует все инструментарии. Финансовые, страховые, научные, какие угодно. В любой области они стремятся равно провести дифференциацию и поставить себя выше африканских государств, независимо от их уровня. И отсюда поражающее воображение, удивление ряда европейских лидеров, которые в отношениях с Африкой говорят, что мы покупаем 5 раз дешевле. Мы же зато европейцы. Вот это вот просто укоренившаяся, я не знаю, в их головах позиция, что они богом избранные люди, но это какая-то глупость и неадекватность по поведению. Но наша задача не воспитывать их, а как раз демонстрировать африканским государствам, что есть и другая позиция в отношениях с ними. И это находит понимание. Мы видим на примере наших контактов, что африканские государства с очень глубоким уважением, а главное, интересом поддерживают многие инициативы, исходящие от России, направлены совершенно на разные сферы, и образование, и здравоохранение, и промышленность, и сельское хозяйство. Они видят перспективу своего развития, а главное, они адекватно оценивают будущее. И в чем еще беда, например, ну, назовем так, в кавычках, беда тех же представителей коллективного Запада, в том, что они проспали фактически тот период, когда сегодня можно точно сказать, что Африка все равно это другой континент, это другие страны. То, что сегодня происходит на территории этих государств, поражает воображение. Там уже огромное количество институтов научных, которые достаточно высокого качества. Образование многих людей тоже уже достигло очень высокого уровня. Потенциал потребительский и производственный этого континента, ну, трудно сравнить. Если мы видим деградацию Европы во всех ее там, сферах, то Африка как раз динамичный развивающийся континент, и это фактически мировые эксперты подтверждают, что будущее человечества в том числе будет зависеть от того, как Африка будет влиять на многие события. Поэтому наши отношения с ними, они преследуют одну цель. Мы ищем партнеров и хотим с ними выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения.
1: Потому что, согласитесь, когда Россия продемонстрировала иную модель сотрудничества, ведения деловых отношений с отдельные страны, африканские государства, добровольно последовали интеграции в БРИКС, активно принимали в нем участие. Но в то же время, знаете, когда прошел последний G20 с акцентом на африканские как раз государства, вот здесь тоже прослеживается такая некая нотка или попытка вернуть то влияние со стороны Запада, которое они проспали, как вы говорите.
0: Ну, они к этому будут стремиться и стремятся сегодня, но мне кажется, их основная ошибка в том, что они не хотят поменять идеологию отношений этих. То есть, если бы они были бы поумнее, они бы согласились с необходимостью признать суверенитет этих государств и выйти на партнерство, от которого многие бы выиграли больше. А попытка убедить африканские страны вернуться, пусть и в более красивые обертки, в тем отношениям, которые характеризовали период предыдущих, даже десятилетий, а столетий, это путь в никуда, потому что сегодня и в силу, конечно, отсутствия информационных ограничений, и в силу вообще динамики экономических процессов, гуманитарных процессов, границы стираются, и доступ информации, доступ возможностей, он как основным источником повышения уровня жизни и так далее, знаний, он перемещается, он становится менее контролируемый. Да? Но они пытаются по-самому применять такие технологии, которые связаны не с развитием, а с установлением тех или иных ограничений. Ну, это как-то выглядит как-то жалко и глупо. Я хочу сказать, что так уж все черное и белое. Да? Конечно, много серых оттенков, и там тоже есть неглупые люди, которые понимают, что надо менять ситуацию. Но если брать в целом, то это видно по поведению политиков европейских, которые продолжают чуть ли не упрекать африканские страны, что они там предъявляют к ним какие-то особые претензии. Хотя, вы видите сами, что и французы, и англичане в меньшей степени уже начали даже признавать возможность репараций. Это вообще шаг вперед. Но, ведь, понимаете,
1: обещать не значит жить.
0: Да, это еще надо посмотреть, как они это будут трактовать. Но на то и мы, чтобы помочь африканским странам определиться и в этом вопросе, и помочь.
1: То есть железной дорогой для вывоза ресурсов уже Запад не удивит африканские государства. Говоря о технологиях, вот знаете, особенно наблюдая за новостями от коллег, активно вы уделяете внимание искусственному интеллекту. Мы вот так вот уже переходим к внутренней повестке. На ваш взгляд, станем ли мы свидетелями маркировки сделана человеком? Я не зря об этом говорю, потому что на отдельных стендах здесь, на Международном экономическом форуме, я даже это заметил. Делают акценты на том, что это не ИИ, это делали настоящие люди. Вот на ваш взгляд, спровоцирует ли это определенные экономические вызовы, если вдруг начнется, наверное, она уже по факту идет, такая гонка за всемогущей нейросети?
0: Знаете, как в любом новом, а тем более такого масштаба, как искусственный интеллект, я так человечество, даже не могу так припомнить, чтобы появилось такое явление, которое так быстро и так массово начало проникать во все сферы жизни человека. Но все-таки наш опыт, наши знания и ответственность самого человека перед собой и будущими поколениями непроизвольно, на мой взгляд, или объективно требует очень взвешенного подхода. Мы встречаем сразу при разговоре на тему искусственного интеллекта сразу две полярные позиции. Не мешайте развитию, оно само как-то разовьется, или давайте ограничивать и стремиться к тому, чтобы все-таки сначала притормозить, но как-то приостановить, да, его такое безграничное развитие и разобраться с этим. Да, я думаю, что и та, и другая позиция, они, несмотря на их полярность, вряд ли реализуемы как таковые. Конечно же, правда где-то посередине, она будет зависеть от сфер применения, от тех, кто развивает и как применяет, и так далее. Но мы должны понимать, что вот это уже вызов человечеству, исходя из того, что именно масштабность, очень большое разнообразие форм, в которых может реализовываться искусственный интеллект, это и есть вызов. Я не скажу угроза, вызов, но я начал с ответственности, и именно поэтому хотел бы сказать, что как раз безответственно говорить о том, что все само реализуется. Ничего подобного. Это как вот встречаются разговоры о рынке. Вы только не трогайте рынок, рынок сам все решит. Ага. Рынок не все решит. Он решит только то, что способствует целям рыночных отношений. То есть, если, например, мы говорим о рынке как экономической категории, то получение прибыли — это нормальное. Не нормальное, это единственная цель рыночных отношений. А все остальное — это уже вследствие. Поэтому, если отдать все рынку, то он и будет формировать такие отношения между людьми в экономике, которые будут построены только ради извлечения прибыли. Сегодня человечество живет уже другими представлениями об экономических отношениях. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы должны понимать, что если мы не будем контролировать, мы тогда упустим проникновение искусственного интеллекта в такие сферы, которые на самом деле доставляют угрозу самому человечеству. И это не обязательно военная сфера. Это, может быть, такие высокие технологии, которые чисто объективно смещают степень контроля, размывают сам контроль над процессами, которые ничего угодно могут оказаться. Очистки воздуха, очистки воды. То есть это, это очень сложные и очень важные для существования самого человека темы, в которых не контролировать процесс нельзя. Если мы обратим внимание вот на то, что вы сказали, маркировку, это сегодня одна из таких очень болезненных тем для тех, кто разрабатывает, для тех, кто применяет искусственный интеллект или то, что сегодня называется искусственным интеллектом. Но мы должны тоже очень взвешенно к этому подходить. Если, ну вот я приведу простой пример, что если на запрос в нейросети пойдет тема создания чего-то очень опасного для даже не человечества, а даже группы людей, если этот запрос не будет маркирован, мы с вами не поймем, это научный запрос, связанный с тем, что люди изучают что-то, или же это вопрос с конкретной практической целью нанесения ущерба или создания инструмента для нанесения ущерба там, группе лиц или большему количеству людей. И если мы не будем понимать, кто это сделал, а главное, не будем понимать, кто ответил и для чего ответил по этому вопросу, ну, вы знаете, так, это очень безответственно, потому что, наверное, в каких-то вопросах маркировки каких-то продуктов, там, питания, ну, то есть маркировка не является, на мой взгляд, существенного ограничения. Но, опять же, конечно, есть масштабы, есть размеры, надо ли ее делать там 100%, это все, но это уже вторично. Мы же говорим о некоторых принципиальных подходах. И вот совершенно бесконтрольное, безадресное как задача получения информации, так и ее получение от кого-либо размывает потом поиск мотивации, поиск того, что может быть негативным с точки зрения результатов использования. Поэтому в этом вот пугать людей этим не надо. Наоборот, надо подходить к этому ответственно, потому что наша задача не ограничить развитие, а создать предпосылки, в котором это развитие работает на нужды человека. Потому что, знаете, от того, что мы там развиваем, человечество развивает вооружение, ну, к нему по-разному можно относиться, да, но все-таки мы понимаем, что если это оружие, оно всегда направлено на уничтожение. И уж далеко там не всегда животных, да, а у самого человека. Но неужели мы должны к этому безответственно относиться и не обращать внимания, кто с какой целью, какое и для чего выпускает оружие? Ну, наверное, надо контролировать. И не зря же даже в области распространения ядерного оружия человечество, пусть с большим трудом, но продолжает стремиться к хоть пониманию этой ситуации, чтобы она не привело массовых характер с точки зрения распространения, потому что это будет бесконтрольно. А последствия этого, они колоссальны для человека.
1: Необратимы.
0: Так и здесь. Поэтому надо искать, как всегда, разумную величину, но вот так вот выходить на слишком уж оголтелое признание той или иной позиции, мне кажется, было бы не безответственно.
1: Ну, такое впечатление, как будто мы подходим к необходимости создания, ну, суверенного искусственного интеллекта, условно, потому что я очень часто слышу мнение такое. Все запросы, которые подаются в западные, эти все нейросети, они там
0: это
1: хранятся.
0: Же объективно. Ну, посмотрите, это тоже одна из форм завуалированной подачи собственной идеологии. Мы не должны быть наивными людьми, мы должны понимать, что все, что развивается, это как вот сети социальные, они кем-то созданы. Но трудно себе представить, что создание интернета и, например, развитие внутри него разных форм подачи информации – это процессы объективные. Вот это вот оно само по себе происходит. Но почему-то, может, задать вопрос людям, которые так считают, а вы вас не удивляет, что почему-то вот оно само развивается, но почему-то всегда с уклоном там, в одну позицию, да, там какие-нибудь нетрадиционные, да, ценности или еще что-то. То есть это почему мы так вот безответственно подходим к этому. Мы должны понимать, что всегда и во всем присутствует интерес. И не надо бояться этого интереса. Надо его просто четко формулировать и в формулировке этого интереса исходить как можно из большего количества людей, которые защищены этим интересом. И это всегда было и будет выбором перед человечеством. А если нет, то мы получим интересы, сформулированные группой лиц, преподнесенные как мы вам раздадим бесплатно или там пользуйтесь, но сама формулировка задач и, главное, мотивация этих задач, она связана будет не с теми, кто потребляет, а с теми, кто формирует ее. А не бывает вакуума. Если мы вынимаем из общественных отношений что-либо, идеологию, не знаю, там, ценности, они заполняются другими ценностями. Там нет пустого пространства.
1: Но, как сказал Владимир Владимирович совсем недавно, у России есть все возможности и предпосылки для того, чтобы быть в лидерах.
0: Заканчиваю, можно сказать, что ну а почему мы, обладая всеми ресурсами, начиная от природных, заканчивая интеллектуальными, не можем, мы обязаны создать свое и предложить. Это не значит, что другие возьмут. Но для себя-то мы должны использовать то, что мы сами знаем.
1: Солидарен с вами. Спасибо огромнейшее за это интервью. Александр Михайлович Бабаков был в нашей студии «Радио Спутник», заместитель председателя Государственной Думы. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На «Радио Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Западные страны запустили эрозию Всемирной торговой организации. Они фактически выключили механизм ВТО, подорвав доверие к этим институтам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали обременительными. В результате в ход пошли односторонние ограничения. Санкции, блокировка, по сути, воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро, подчеркнул президент. 100 миллиардов рублей дополнительно получит в ближайшие два года малый бизнес благодаря сохранению на текущем уровне порога выручки для уплаты НДС. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он считает, что нынешний порог в 20 миллионов рублей надо зафиксировать как минимум на три года. Президент России Владимир Путин ранее сегодня предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Чем дольше, тем лучше. Глава государства сообщил, что подробно обсуждал этот вопрос с представителями бизнес-сообщества и с председателем правительства. С 1 января текущего года, напомним, порог для освобождения от НДС для малого бизнеса и ЭП уменьшился до 20 миллионов рублей. Сейчас планируется дальнейшее снижение планки до 15 миллионов рублей в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028. Госкорпорации образовательный блок сформирует к 1 июля предложение по углубленной подготовке образовательных программ с учетом внедрения искусственного интеллекта, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Умение пользоваться ИИ она назвала необходимой компетенцией при подготовке кадров в нынешних условиях. Вице-премьер уточнила, что речь идет об изменении конкретных обязанностей внутри профессиональных рамок. Татьяна Голикова также добавила, что внедрение генеративного искусственного интеллекта и роботизация позволит к 2032 году увеличить производительность труда в диапазоне от 21 до 33%. Почти 265 тысяч бюджетных мест предусмотрено в текущем году в вузах на инженерно-технические направления, в колледжах порядка полумиллиона. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Пресс-службе правительства напомнили, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» реализуются флагманские инструменты поддержки, передовые инженерные школы и профессионалитет. Их ключевая особенность – тесная кооперация. На сегодняшний день востребованных специалистов инженерно-технического профиля готовят 50 передовых инженерных школ и 356 технических классов. Профессионалитета. Сборная России по футболу в товарищеском матче одержала победу над командой Буркина-Фасо. Встреча, которая прошла в Волгограде, совершилась со счетом 3-0. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
6: Друзья, продолжаем работать на экономическом форуме. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». И сейчас у нас новый гость в нашей студии — Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну, мы немножко стенды уже успели обсудить, но я предлагаю к журналистике перейти, к нашей с вами профессии. В этом году на форуме очень много говорили про искусственный интеллект. Я понимаю, что он ворвался во все сферы жизни, но люди творческие, люди, которые работают в медиа, в том числе очень часто по этому поводу, ну, кто-то сокрушается, кто-то пугается, кто-то злится, говорит, ну, зачем нам искусственный интеллект, он сейчас вытеснит всех журналистов, ну, и так далее. Но вот я хочу сойти с хорошей стороны. В чем реально сегодня искусственный интеллект помогает журналистам, помогает вообще средствам массовой информации, на ваш взгляд?
7: Ну, он помогает. Сначала он начал такие базовые вещи делать, как, поскольку мы вот обсуждали с коллегами, я говорю, что это такое? Я говорю, это же языковая модель, соответственно, лучше всего он понимает орфографические ошибки. Вот. И мы начали с того еще 2 года назад, что как бы вот заменили корректоров. Вот. Прямо вот физически заменили очень много людей. Вот. И это было самое такое простое решение. Для них, наверное, грустное. Все эти бывшие преподаватели литературы, к сожалению, ну вот их в этом смысле заменил искусственный интеллект. Вот. Ну, причем там вопрос даже был, сколько денег, а сколько скорости. Потому что очень важна скорость, особенно у нас в новых медиа. И у нас фокус, в принципе, на быстрых оперативных новостях. Но мы поняли, что мы прямо теряем, ну, минуты. А это минуты, это уже, ну, это много. Валюта. Да, это много. Вот, потом кто-то там отошел, не знаю, от рабочего места, еще что-то. В этом смысле, и я говорю, ну, какая возможная, как бы, там, ошибка допустима? Ну, может быть, где-то она неправильно поставит запятую. Но это ничего не меняет, и в сегодняшнем мире, когда люди друг другу пишут смски и вообще не ставят знаков препинания, а если ты поставишь точку, то молодой человек вообще подумает, что ты на него кричишь.
6: Да, что ты злая.
7: Ты злая, да. Вот я так, поэтому лучше их вообще даже избегать иногда.
6: Лучше
7: вот.
6: Скобочки.
7: Да, скобочки, вот, смайлики. Поэтому постепенно вот мы начали интегрировать, и для нас, на самом деле, ну, как бы в этом году случились такие прямо серьезные технологические изменения, да, уже в искусственный интеллект, он как бы стал уже действительно таким серьезным инструментом, но он очень помогает в первую очередь в оформлении. Вот все, что касается дизайна, видео и так далее, это очень дорогие вещи. На самом деле, всегда, когда там занимаешься документалистикой или, ну, такими вещами, ты хочешь максимальное качество, ты хочешь ярких, прикольных вещей, ну, не знаю, ты делаешь, например, что-нибудь о каком-нибудь происшествии, событий, там, 80-е годы, у тебя нет никакой картинки, кроме одной фотографии, вот. И, конечно, искусственный интеллект делает удивительные вещи. Это прям привлекает внимание. Раньше я бы тоже, например, бы постарался сделать что-то яркое, какой-то кусочек и так далее, я бы заплатил за это огромные деньги и очень долго бы ждал.
6: Да.
7: Вот, и у нас есть там у Маши циклы, такие исторические хроники, мы там рассказываем про события, по которым, правда, нет никаких данных. Вот, и одна фотография. Вот мы из одной фотографии делаем целый просто блокбастер настоящий, и все лучше и лучше делаем. Вот, еще очень важное использование, на самом деле, ну, как бы, здесь мы, изучая западный опыт, как бы узнавали вообще, чем, как используют наши коллеги. И коллеги, на самом деле, используют искусственный интеллект для биг-дата журналистики. Вот, когда у тебя есть большой массив данных,
6: да.
7: Вот, ты его можешь туда загнать, и поскольку сейчас очень хорошо натренировались ИИшки, понимаете, юридические аспекты и так далее, связанные с законодательством. И когда у нас мы делаем какие-то расследования, если есть какой-то набор данных большой, не знаю, на 20-30 страниц, вот, я, например, лично перепроверяю некоторые вот расследования, например, какие-то большие. Вот ребята сделали что-то, я говорю, дайте мне документы, по которым вы это делали, например. Вот, это какие-то open-source документы. Я загоняю их и задаю вопросы. Я говорю, скажи, пожалуйста, следует ли вот это и это и это, исходя из этих документов? И, ну, потому что ребята-журналисты сами писали, как бы, например, я вижу, что, например, там что-то совпадает, а что-то нет. Я им задаю лишний вопрос. И здорово, например, мы, особенно когда мы делаем расследование с какими-то историями, связанными с, там, ну, с например, с юрисдикцией европейской и так далее, документы там, например, там могут быть на трех языках, а вот здесь вообще, конечно, она приходит на помощь, она делает работу за минуту, ту, которую там нужен, ну, может занять большое время. Вот.
8: Ну, а теперь о минусах. На самом деле, да, все, что вы сказали, это, безусловно, ускоряет и работу, и, может быть, действительно какие-то профессии, ну, к сожалению, для этих людей уходят в прошлое, все меняется, но, тем не менее, искусственный интеллект, даже по своему опыту могу сказать, вот, допустим, я готовлюсь к какому-то интервью, мне нужно найти информацию о человеке, и если вдруг задать вопрос искусственному интеллекту, чтобы он тебе выкатил короткую какую-то справку, ну, очень много можно найти разночтений, то есть ты понимаешь, что некоторые факты, которые там написаны, либо их вообще нет, они не касаются этого человека, либо что-то перепутаны. И мне кажется, здесь есть очень большой фактор ошибки, может быть, даже одной, но роковой. То есть вроде бы все окей, все правильно, все хорошо, но вот где-то ты не перепроверил, и здесь может быть как бы неприятная ситуация. И вот если с этой точки зрения смотреть, то как будто бы такая приходит мысль, а не нужна ли нам новая профессия редактора контента, который создается именно искусственным интеллектом, именно в каждой редакции, чтобы был человек, который ответственен именно за это?
7: Пока не очень понятно, зачем это нужно. Как бы скорее нужен еще один какой-нибудь ИИ-агент, который перепроверяет затем и, например, ставит под сомнение то, что увидели, и сигнализирует тебе о том, что нужно перепроверить эту информацию в другом источнике. То есть я бы, честно говоря, вот здесь использовал
8: новый должник
7: бы...
8: Новый не надо, да?
7: Да, зачем? Это как раз вот это то, от чего надо уходить, и то, чем мы все время у нас на каждую какую-то какую-то точку работы нужно обязательно еще какого-то нового человека, нет. Люди, которые разбираются в промптах, да, они нужны, но это в большей части сейчас касается, конечно, видео, вот, потому что это прям сложная работа. Там, вот, те, кто занимается промпт-режиссером, у нас прям появились ребята, которые стали промпт-режиссерами. То есть они были обычными режиссерами или там монтажерами, сейчас они работают с промптами. Эта работа очень сложная, на самом деле, и она требует интеллектуального труда не только как бы там описать как бы правильно промпт, но и проверить достоверность. То есть вот я приведу простой пример. Это в прошлом году мы делали акцию на 9 мая. Мы поняли, что очень мало существуют хроники возвращения героев войны домой. Вот. Это прям буквально очень плохого качества там, фотографии и видеозаписи. Мы нашли все фотографии и решили их оживить, и качество улучшить и так далее. То есть это такие ожившие эпизоды.
8: Да.
7: Вот. И искусственный интеллект просто упорно дорисовывал либо фашистскую символику, либо какие-то, значит, шевроны американские и так далее, и так далее. Ну, здесь не то, чтобы он там... Нужно сразу воспринимать его как врага. Это как... В этом смысле искусственный интеллект был как ребенок, да, у которого есть какие-то знания, у него нет души, совести и каких-то этических норм. Как бы, конечно, ну, просто понятно, что, например, в сети, в интернете и так далее превалирующее большинство фотографий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, очень много фотографий, связанных с фашистской символикой и так далее. Их просто больше физически. И эта система, она думает, что это, значит, хорошо... Она не знает, плохо или хорошо. Она дорисовывала, значит, отвратительные, значит, фашистские эти символы, но нужно было потратить время, чтобы ее переучить, ей нужно было показать, да, вот так вот выглядят погоны советского солдата, вот так выглядят знаки отличия, вот так выглядят... И давайте так, а вот неопытный какой-нибудь молодой парень, он бы даже, может быть, не обратил на это внимания. Ну, красиво, потому что выглядит красиво. А приглядываешься, а это просто, ну, преступная халатность, скажем так.
8: А вот, кстати, фактор человека, мне кажется, в современном мире как раз-таки возрастает. Ну, если мы говорим о журналисте, то это не только... Тот, кто, допустим, красиво говорит или пишет, он должен обладать разным совершенно функционалом. Вот вы только что сказали о том, что ну, а зачем нам новая должность редактора, если, ну, в принципе, журналист, он не занимается только одной какой-то функцией. Вот в современном мире какой должен быть журналист? Вот придет завтра студент устраиваться к вам на работу, что его нужно спросить, что он должен уметь делать?
7: На самом деле уметь он не должен ничего. Я беру людей, которые вообще ничего не умеют. Я беру людей с хорошими мозгами и с хорошим кругозором. То есть есть ребята, которые в 20 лет, ну вообще, они для них Великая Отечественная война и война 812 года ничем не отличаются, то есть у них в голове каша, то есть это люди вообще ничего не понимают. А есть ребята, которые прямо в 20 лет гораздо более образованные, насмотренные, чем был я. Потому что, как сказать, вот у нас возможностей на самом деле что-то изучить и узнать сейчас гораздо больше, чем было когда-то. Там надо было ходить какие-то библиотеки, еще что-то. Сейчас ты можешь просто залипнуть где-то на какой-то платформе, узнать все, что только возможно, со всех точек зрения и так далее, увидеть уникальные и кадры, и хроники, и экспертизу и так далее, просто стать экспертом. Вот эти ребята, на самом деле, они, это просто любознательные люди, которые много чего посмотрели, много чего почитали, и в 20 лет они гораздо более продвинутые, там, чем я себя вспоминаю в 20 лет, но из-за отсутствия там доступности просто информации, да, то есть мы там, не знаю, выходил какой-нибудь альбом, и ты, чтобы узнать информацию о нем, тебе нужно было, я не знаю, купить специализированную литературу, прочитать и вот узнать, что, например, было. А сейчас это, ну, просто либо тебе просто лень как бы это сделать, да, ну, и либо тебе ты просто не интересуешься. Поэтому это просто любознательный и желательно образованные люди, просто.
8: Ну вот про образованность-то, с одной стороны, да, мы не можем...
7: Это может быть образованность не вот, знаете, как сказать, не в институте обязательно человек, который...
8: Ну, кругозор, да, вы имеете
7: в виду? Он просто может быть, да, любопытным человеком, который все это изучил как бы вне, так сказать, программы как бы там институтской. Мог вообще не заканчивать институт, мне это совершенно не нужно. Но в разговоре с ним я сразу понимаю, как бы он вообще как бы ориентируется в пространстве или нет. Как бы. Он обязан ориентироваться в пространстве, должен понимать, причем даже если ему 20 лет, он должен знать, что было 15 лет назад, как бы, да, он должен понимать и политические, как бы, движения и так далее, вот, и там, условно говоря, когда у них там не хватает там кругозора, там, например, по международной журналистике, как бы это простительно, вот, здесь они могут подтянуться, ничего страшного, но от того, что происходило в России, по крайней мере, там, да, за последние 100 лет...
8: Ну да, историю...
7: Хотя бы 100 лет, честно говоря, даже не надо сильно так дальше уходить, вот в пределах 100 лет ориентироваться. И вообще история, на самом деле, вот честно говоря, это вообще ключевой предмет вот для журналиста. История вот, ну, как во всех ее проявлениях.
8: Нам в школе тоже об этом говорили, потому что на истории ты всегда узнаешь и про литературу очень много. Ну, это все взаимосвязано. И, конечно, история — это главный ключевой предмет. Школьный, кстати, мне,
7: да,
8: кажется, вообще.
7: Но просто он в школе настолько часто скучный и как бы и зацикленный не на нужных вещах, что как раз и это и вынуждает людей потом молодых как бы получать, ну, как бы добирать знания.
8: Сейчас
7: и
8: тренд
7: часто,
8: вообще
7: к сожалению,
8: на это.
7: Мимо там, да. Ну, слава богу, вот у нас есть там ряд, не знаю, там больших блогеров и так далее, там, не знаю, типа Минаевых и так далее, ну, которые они, ну, в более-менее правильном направлении рассказывают и продают интересно, как бы, факты. И ты, зацепившись за одну вещь, как бы, узнав какую-то там, какую-то точку историческую, тебе захочется дальше туда пойти, изучить и так далее, посмотреть на нее с разных сторон.
8: У нас, кстати, на радио «Спутник» есть передача «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Вот оттуда многие, конечно, тоже узнают об истории, узнают от историка, что очень важно, и, конечно, такой тренд, на самом деле, на историю он сейчас есть. Но, смотрите, с другой стороны-то журналист может быть, там, во многом разбираться, быть начитанным, но при этом, например, он не умеет писать, просто плохо пишет. Но может быть такой журналист?
7: Ничего страшного.
8: Вот можно научить?
7: Вообще можно научить. Смотрите, для современной журналистики, как бы, конечно, хотелось бы, ну, чтобы все гениально писали, и у всех был гениальный слог, но я вам хочу сказать, что тот формат, который есть сейчас, короткий, и мы как бы люди сейчас читают короткие новости, вы знаете прекрасно, и хватит и 4 строчек. Мне важнее эмоция, чем какой-то там невероятный... То есть, давайте так, конечно, человек должен просто грамотно построить предложение, вот, но это как бы базовые вещи для человека с более-менее эрудированного, ну, как бы он сможет это сделать? Ну, то, что он там обязан быть гением как бы слога, да, и ну, вовсе не обязан. Для меня важнее, что он, например, какую-то даст эмоциональную какую-то... Если у него чувство юмора, например, хорошее, для меня это важнее, чем он как-то там пишет. Потому что его какая-то там маленькая, мы всегда, это наша фишка, мы даем такие отбивки, как бы, которые как бы эмоциональные, с юмором, там, в конце новости, которые, эти два слова или три могут как бы перекрыть вот вообще как бы все, что было написано до этого. Там перечислены факты некие, как бы, да. Вот, ну, конечно же, это исключительные люди, которые умеют прям писать это и быстро это делать, и без ошибок, и так далее. конечно, это такие самые серьезные бойцы.
8: Ну там, да, но не всем это дано, это тоже
7: всем
8: правда.
7: Это дано, да, но это не значит, что это плохой журналист, еще другой человек, который не умеет писать, может в полях достать такую информацию, придумать настолько нетривиальный и креативный подход к поиску какой-то эксклюзивной вещи или достать какого-то там уникального спикера или сделать какое-то расследование, то, что креативность в этой части не менее важна, чем креативность в части написания текста.
8: Ну да. Но еще один момент, Максим, который нужно обсудить. Вот смотрите, много информации сегодня, очень много, огромный выбор СМИ. То есть человек может на один канал подписаться, на другой, черпать информацию, откуда он хочет. И вот этот переизбыток информации, он, во-первых, создает очень жесткую конкуренцию. И если мы понимаем, что ну, со скоростью более-менее у всех все в порядке, да, опять-таки и технологии, и ну, время изменилось, а теперь за скорость, наверное, все-таки не так соревнуются редакции. Но есть другой момент. А как удержать внимание? Потому что в эпоху клипового мышления действительно здесь вот так вот. Заголовок зацепил, не зацепил. Показался тебе интересным первый кадр в Reels или нет? И вот это вот все очень важно сегодня. И как удерживать внимание зрителя, аудитории?
7: Ну, во-первых, нужно как бы быть в тренде просто. И поэтому, например, я беру как бы очень молодых ребят работать. Это прям молодые чуваки.
8: Прямо от 18?
7: Ну, от 20 лет, да. Вот. То есть многие там даже в институт не пошли работать. Вот. Я их потом гоню все равно поучиться параллельно, вот. Но это очень сложно. Поэтому они лучше понимают, и они часто слишком даже бывают как-то, может быть, где-то иронично поверхностными. Вот. Я как бы так вроде как ругаюсь, а потом понимаю, что они все равно лучше чувствуют. Да, пусть надо им дать возможность там как-то самовыразиться через какую-то странную новость, зачем она нужна и так далее. Но они как бы вот разговаривают на своем каком-то вот этом языке, как бы, поэтому нужно просто давать все время, нужно, во-первых, постоянно экспериментировать и все время придумывать каждый день что-то новое. То есть я, это как бы мои принципы и принципы ребят. Мы вообще каждый день должны что-то придумать новое. Это обязательно в те в теме, в формате и так далее. Тысячи этих форматов. То есть мы не держимся ни за что там старое такое. То есть как бы есть понятная основа. Вот. Поэтому только это будет тебя держать. Ты должен придумывать быстрее, чем другие. Вот просто по-другому сделал, не знаю, по-другому оформил, по-другому сказал.
8: Ну, а
7: только
8: если,
7: так.
8: А если мы, допустим, ну, прекрасно понимаем, есть бизнес-издания, есть какие-то развлекательные издания, есть издания, которые пытаются охватить как можно больше аудитории без какого-то там прицела только на молодежь или на старшее поколение. Но вот когда мы говорим постоянно на языке молодежи, на языке зумеров, а взрослая эта аудитория не всегда может это все уловить, читать и понять эти тренды, понять эти слова, понять эти приколы. И даже иногда я вот сама, когда подписываюсь на какие-то каналы, потом читаю комментарии, вижу, что где-то люди старшего возраста, они негодуют, потому что им какие-то слова непонятны, где-то они считают, что есть перебор. То есть вот мне кажется очень важно еще вот удерживать какой-то баланс, чтобы не скатиться ни в одно, ни в другое.
7: Ну, мы стараемся держать этот баланс, и поэтому как бы у нас есть ребят постарше, которые как бы над ребятами помладше говорят, слушай, ну, это уже перебор, как бы. Но мы ему все равно даем возможность, пусть он напишет тогда, там, в комментариях накидают
8: негатива, да.
7: Назовем его так.
8: Да.
7: Вот, поэтому, как бы, ну, и мы ему объясняем. Но если, как только они будут превращаться вот в таких старых матерых журналистов, они нам тогда и не нужны, потому что мы как раз и ушли от старого, чтобы, ну, потому что то, как было раньше, ну, как бы, та эпоха, та эра закончилась. То есть мы, как бы, перешли в эпоху новых медиа, и мы просто были новыми медиа, вот, а, как так называемые, старые медиа, как бы, там, не знаю, они как бы поняли, что ну, это новые правила игры стали гораздо менее консервативными. Даже РИА Новости уже не такие консервативные, как были когда-то. Они ну, позволяют себе иногда, и Спутник, это ну, как бы тут есть, и есть место юмору, и есть место...
8: Аналитики серьезные.
7: И серьезные аналитики. И только так будет. Вот. А самое лучшее сочетание, вот когда я вижу, например, молодого парня, которому там 23-24 года, который может и пошутить, и разобрать ситуацию, не знаю, с какой-нибудь там, который разбирается, значит, в истории, там, не знаю, колониальной Франции, да, и то, как они там, не знаю, Африку завоевывали. И вот он разбирается в этом и может про это пошутить, проанализировать, и перед, у тебя перед глазами молодой чувак, вот это идеальное сочетание, где он может и с юморком, а где надо посерьезным, и так далее. Это все делаешь на серьезных вот таких вот этих вот щах, как, ну, как говорится. Вот, да, это все ты теряешь моментально. То есть сейчас как бы маркетинг, как бы упаковка информации, это ключевой фактор, на самом деле. Тебе уже недостаточно, что у тебя у первого появилась новость. Это недостаточно того, что у тебя просто красивый ведущий, который годами учился говорить как диктор, и все у него, каждая правильная расстановка. Нет, это сочетание всего сразу, поэтому это становится сложнее. Но один, например, такой вот человек, ну, допустим, как бы может быть круче, чем медиа в целом. У нас есть там блогеры, которые, ну, один человек мощнее целого огромного медиа-холдинга. Вот если вдуматься...
8: Это вопрос харизмы еще, безусловно.
7: Понятно, но на самом деле раньше это невозможно было себе представить. Ну, просто даже, ну, как это? У тебя тут штат тысячи человек, там, ты и так далее, и так далее. А у него охватов и меньше, чем у одного человека, как бы. Вот, и, соответственно, когда такой человек появляется, он может себе сочетать все эти вещи, ну, у него еще какая-то там команда и так далее, то, конечно, он победит любое большое медиа, как бы. Вот в этом и кайф.
8: А что касается репутации? Вот, с одной стороны, да, мы понимаем, есть там вопрос рекламы, есть вопрос, кто интереснее, круче завернул материал и показал его. Но, на мой взгляд, все равно в наше время, когда еще и возрастает роль фейков, потому что очень много информации, что-то кто-то увидел, а это вообще, оказывается, искусственный интеллект создал и так далее, есть большой риск опубликовать что-то не то, потом долго объясняться и рассказывать о том, что это было случайно, мы взяли это не первыми и так далее. Но репутация — это очень хрупкая вещь, особенно в наше время. Как на примере, можно это сказать, и отдельных людей, тех же блогеров и так далее, так на примере очень больших холдингов, редакций. Вот здесь как быть, как сохранять эту репутацию?
7: Вот, кстати, надо понимать важную вещь, что, как сказать, есть плюсы у новых медиа, да, что они такие быстрые, яркие, эмоциональные, а минус то, что то, на чем ты приводишь эту аудиторию, как бы на вот такой вот как бы искренности, дружбе и так далее, ты гораздо быстрее можешь потерять и все, именно разочаровав своего подписчика. У традиционных СМИ нет такой проблемы. Они на традиционности выезжают, потому что они такие консервативные, и все. И там вот этот момент разочарования очень сложно, чтобы он наступил. Как бы. Это прямо очень сложно. А у новых медиа все. К тебе относятся как к другу, как к товарищу, приятелю. Твой товарищ, приятель, тебя может разочаровать, там, поменяв какой-то свой взгляд. Ты с ним все входишь, как бы... То есть ты с этим человеком перестаешь общаться, как бы. Соответственно, точно так же ты просто человек перестает читать тебя, потому что он разочаровался в твоих взглядах.
8: Поэтому нужно сохранять доверие. Мне очень жаль, что у нас завершается наш эфир. Я бы еще говорила бы долго с вами и долго, но вот, тем не менее, по крайней мере, слушателям мы, мне кажется, все равно много интересного сегодня рассказали. За это вам большое
7: очень
8: спасибо.
7: Надеюсь.
8: Максим Иксаков в нашей студии, генеральный директор News Media Holding. Я напоминаю, что мы работаем на экономическом форуме и продолжаем с вами делиться всем самым интересным. Вы слушаете Радио Спутник. Всем спасибо.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник».
9: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера. Программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
10: Вы должны это услышать.
2: Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 вечера, в Новосибирске 3 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал Европу стать партнером. Визит делегации США доказывает успех Петербургского международного экономического форума. Уругвай планирует нарастить поставки риса в Россию. Далее подробности. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал Европу увидеть реальность и понять, что она может быть партнером, но только в условиях многополярного мира. Такое мнение высказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламесса. По словам специалиста, на глобальном уровне установилась новая политическая и экономическая парадигма, а Европа продолжает отставать, погрязнув в упадке не только в экономическом, но и в политическом плане. Он отметил, что Путин дал краткий и ясный обзор экономической ситуации не только в России, но и в мире, уделяя особое внимание партнерству БРИКС. Страны объединения демонстрируют впечатляющий рост своей доли в мировом ВВП и значительно опережают «Большую семерку», группу, которая когда-то лидировала в мировой экономике, отметил аргентинский эксперт. Этот сдвиг лишь подтверждает прогнозы некоторых аналитиков о том, что будущее глобального развития будет сосредоточено в Евразии. Глобальное экономическое лидерство, несомненно, будет обеспечиваться Китаем наряду с Россией и другими партнерами в регионе, обладающие огромным потенциалом роста и развития, заключил Ламесса. Валентина Матвиенко заявила, что у российской экономики значительный запас прочности. Председатель Совета Федерации пообщалась с журналистами после выступления президента на пленарной сессии. По ее словам, темпы развития экономики восстановятся уже к концу этого года, а у страны в целом нереализованный потенциал. Она добавила, что не следует забывать, что Россия – часть мировой экономики, и те процессы, которые происходят в мире, влияют и на страну. Визит делегации США на Петербургский международный экономический форум доказывает его успех. Об этом заявил РИА Новости глава правящей в Республике Сербия партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, это один из самых организованных и заметных форумов. Он распространяет оптимизм, и визит американской делегации лишь подтверждает этот факт. Уругвай хочет нарастить поставки риса в Россию. Об этом заявил министр животноводства, сельского и рыбного хозяйства Альфредо Фрати в рамках Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что страна уже экспортирует к нам данную культуру, но планирует расширить свое присутствие на рынке. По его словам, это именно тот сектор экономики, в котором Уругвай может конкурировать с точки зрения качества. Министр также отметил, что страна пятая по величине экспортер риса в мире. Глава Wildberries Татьяна Ким объявила на Петербургском международном экономическом форуме о выходе своей первой книги под названием «Дикие ягодки. Начало». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По словам основательницы маркетплейса, это волнительный для нее момент, так как успех компании – результат труда многотысячной команды и доверия миллионов людей. Как объяснила Ким, это не мемуары, а совместная с командной работа. В написании принимали участие и сотрудники, которые работают в компании много лет. Книга расскажет историю маркетплейса из первых уст. Больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Лицо Хабалу, меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Далеко от Питерского международного экономического форума не уходим. К заявлениям, которые звучат на этом самом МЭФе, в частности, вот вице-премьер России Александр Новак в ходе форума назвал 4 ключевых драйвера роста российской экономики. Это рост производительности труда, технологические изменения, переориентация внешнеторговых потоков и улучшение

0: факторами, драйверами, о которых говорит зампред правительства?
1: Ну, трудно не соглашаться с таким, знаете, третьей страницей учебника по экономике. Да, это такая, знаете, между третьей и четвертой страницей учебника для экономики даже для непрофильных вузов первый курс.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому здесь это можно говорить, но смотрите, производительность труда. Мы будем по очереди или можно каждый из этих пунктов
0: разобрать? Ну, я предлагаю просто с ключевого, может быть, стартовать. Да? Рост производительности труда. Фундаментальный фактор, требующий повышения эффективности на всех предприятиях от малого бизнеса до крупных корпораций.
1: С этим можно согласиться. Естественно, нужно повышение производительности труда. Дело в том, что у нас... Да, вице-премьер сказал по поводу роста выработки. Эти цифры достаточно спорные, потому что ведущие правительственные синк-тенки, СМАКП, Институт народного хозяйства и прогнозирования РАН, они, в общем, не подтверждают роста производительности труда. И вообще, когда мы имеем дефицит кадров и падение инвестиций, а падение инвестиций в обрабатывающее производство годовое у нас больше 20%, то нужно технологическое обновление. Оно требует денег, а которых у предприятий нет. Вот. И тут же еще признал вице-премьер, что рост зарплаты опережает рост производительности, это прямой путь к разгону инфляции. Да, это констатация, это такое целеполагание, но без инвестиций в обновление капитала, в человеческий капитал, да еще в развитие, это останется таким добрым пожеланием.
0: Угу. А может быть, вот тут тогда, ну, мне кажется, что, может быть, стоит, так сказать, упомянуть первую страницу, да, это там, где будет дано определение, что же такое рост производительности труда, если простыми словами производить больше товаров и услуг, как бы за то же время или даже, так сказать, за меньшее или с меньшим количеством сотрудников.
1: Да, это так, но для того, чтобы вы производили больше, вам нужно соответствующее оборудование и технологии. То есть здесь нужно технологическое обновление вашего производства или какие-то...
0: О, что-то у нас со связью. Слышно ли нас? Да, Дмитрий, слышно. Давайте, может быть, перезвоним.
2: В этом случае, да. Мне, знаешь, интересно было бы его дальше послушать и задать вопрос, насколько вообще реалистична тогда задача повысить
0: эту самую производительность труда, да, в нынешних условиях.
2: Да, к 30-му году. И так звучит, будто бы не очень это и реалистично.
0: Ну да, ну понятно, так сказать, что мы это же можно отнести к аффирмациям. Но в смысле мы отправляем куда-то в космос какие-то запросы. Нам хотелось бы, чтобы к 30-му году это все...
2: Ставим какие-то задачи, да, можно прописать.
0: И во Вселенную туда, их во Вселенную отправляем. Мало ли получится. А вот что нужно сделать на практике, чтобы добиться этого самого роста
2: производительности труда? Вот, да, у меня был вопрос, что нужно сделать на практике, и какие отрасли, возможно, будут задействовать в этом случае тогда? Больше всего каким отраслям будут уделять внимание?
0: Значит, что еще тут важно
2: также
0: сказать?
2: Также к драйверам роста относится переориентация, вот я не помню, говорил ты или нет, потоков внешней торговли и создания среды.
0: Да, сказал, конечно, да. Значит, адаптация к новым логистическим маршрутам и изменение географии внешней торговли. Ну, понятно, Запад закрывается, нам хотелось бы, чтобы Восток в большей степени открывался. Но там тоже есть сложности. Рынки-то все заняты, но сложно найти какой-то новый рынок. А для того, чтобы его освоить, конечно, нужно предложить что-то такое уникальное, да, или по цене.
2: И интересно, что будет уникальное предложено, что можно предложить в данном случае уникальное.
0: Уникальную цену, видимо, или, так сказать, не знаю пока, что мы еще можем предложить. Есть Дмитрий, да, с нами? Дмитрий?
3: Я с вами. У нас все-таки здесь в Петербурге связь...
0: Понятно.
3: По понятным причинам, да, бывает, выбивает. Я здесь, с
0: вами. Значит, мы вот с моей коллегой, да, так сказать, задались вопросом, пока к вам дозванивались.
2: Насколько реалистична задача повысить эту производительность труда аж на 25% уже к 30-му году?
3: Слушайте, это такое очень благое пожелание. Потому что вопрос повышения производительности – это еще вопрос, кому вы будете продавать эти товары.
0: Uh-huh.
3: А пока что в последнее время российские товары за рубежом находят спрос только сырье. Да?
2: Uh-huh.
3: А то, что в России высокотехнологичные товары покупаются, если потребительский рынок, то это Китай, а если или правительственный заказ.
2: А какие отрасли могут стать, ну, драйверами, так сказать,
0: драйверами
2: этого роста?
3: Слушайте, здесь

0: То, что Россия у нас лидер, так это в торговле, да, вот чем мы умеем хорошо, так торговать. И, кстати, добыча сырья и его продажи, это тоже высокие технологии, не надо так думать, что здесь. Есть, конечно, серьезные наработки, у нас серьезная школа программирования, есть серьезные наработки в области работы с искусственным интеллектом, и, то есть математическая школа сильная, но а вот элементная база проигрывает, да, то есть чипов-то производить не умеем. И здесь российская производительность была на высоком уровне, росла, во всяком случае, устойчиво, в те же самые нулевые, когда российские предприятия встраивались в глобальные технологические цепочки. А сейчас этот процесс изменился, и, ну, производить все внутри себя, это очень большой риск оказаться на технологиях упущенные, да. То же самое, что Китай, например, Россию в свои технологические цепочки не пускает. Вернее, то, что он привозит, и мы здесь он сюда поставляет станки, оборудование, но это все китайское. И
1: мы плавно переходим ко второму, значит, технологические изменения, станка и судостроение, упорные инновации и создание цепочек высокой добавленной стоимости. Ну, так сказать, при всем уважении к вице-премьеру и к заявлениям и прочее. Но мы об этом говорим или слышим, ну, десятки лет. И кажется, что... Но нынешнее сложное время, с одной стороны, наверное, могло бы каким-то образом поспособствовать, так сказать, ускорению темпов в развитии по этим вопросам. А с другой стороны, ну, сложностей как будто бы слишком много для того, чтобы именно сейчас ускоряться по этим направлениям. Так ли это, Дмитрий?
0: Да, это сложно, и это, скажем так, плохо работает.
1: Угу. Выход тогда какой остается вот в этом, в инновациях, в собственном станкостроении?
0: Здесь, наверное, сейчас оптимально это вкладываться в то, что мы называем собственным капиталом, человеческим капиталом. Сейчас шанс это вложение в образование. В образование, в том числе техническое, это создает в любом случае фундамент уже изменений на будущее. Uh-huh. Здесь просто одними станками здесь эту проблему не решить. Нужны люди и новые отношения между людьми. Вот это базовый момент. Но это не быстрая отдача. Здесь не может быть вот такого... вот эти технологические вызовы ты не объедешь, что называется, на кривой козе. Нужна сложная экономика с высоким человеческим капиталом, с обязательной интеграцией в мировые технологические цепочки, потому что так или иначе, без доступа к новейшим достижениям, к мировому рынку, добиться реального повышения производительности труда, это такая задача практически неразрешимая.
1: И вот тут тоже, так сказать, отлично мы ложимся, идем дальше по этим ступенькам, к доступу к мировым технологиям. Нова говорит о перенаправлении торговых потоков, адаптация к новым логистическим маршрутам и изменении географии внешней торговли, ну и вообще внешних сношений, да, как это принято было называть раньше. Вот,
0: это произошло, да, но здесь есть такая ловушка в том, что, да, если, допустим, раньше Россия меняла на нефть, на продукцию, допустим, немецкого машиностроения, да, то сейчас она меняет нефть на продукцию китайского машиностроения. А Китай еще продолжает, несмотря на свой весь колоссальный рост, Китай продолжает зависеть от спроса на свои товары со стороны стран Первого мира, со стороны той же самой Европы и Соединенных Штатов. Это никуда не делось, да? То есть сейчас на основе российского сырья Китай создает высокотехнологичные, при участии российского сырья Китай создает свои высокотехнологичные товары, которые продает и в Россию обратно, да, причем с большой наценкой, продает в Штаты. Поэтому здесь, ну и в Европу, естественно, тоже. Поэтому здесь, конечно, технологическая изоляция, это вещь, ее надо преодолевать долгосрочно, она тормозит наш рост, и только через Китай рассчитывать, что Китай подключит вот как-то Россию к своим research and development, не окор, это такое наивное суждение. Да, он с удовольствием купит нефтегаз, он рассчитается с своими долговыми расписками, юанями, да, вместо долговых расписок долларов, ну, долговые расписки юаней. Но не более того.
2: Дмитрий, а у меня еще, знаете, к вам вопрос по поводу улучшения условий для бизнеса. На практике что это могло бы значить в текущей ситуации?
0: Слушайте, на практике это то же самое: защита прав собственности, это снижение регулирования и это снижение фискальной нагрузки на бизнес, потому что достаточно высокие налоги и высокие тарифы на естественных монополий. Uh-huh. Вот. Но бизнес, опять же, бизнес говорит об этом много лет, и власти могут рассуждать так. Он все говорит, нам есть, а ничего не делается. Ну и что?
1: Угу. Ну вы здесь, да, не то что повторяете, но это же, так сказать, понятные вещи, да? Греф, да? Например, называя там всадников апокалипсиса российской экономики, говорит, собственно, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль, административные барьеры и ключ, конечно, высокий ключ.
0: Зря про ключевую ставку, зря это он, потому что у нас предприятие инвестируют в большей степени за счет собственной прибыли, а не за счет кредитов. Основной массив инвестиций у нас идет за счет собственной прибыли. Uh-huh. И опять же, да, ключевая ставка, она давит на инвестиции, но достаточно опосредованно. Она снижает, она тормозит экономическую активность потенциальных покупателей. Да? Uh-huh. И, соответственно, раз у вас нет покупателей, ну вы... Вам и на свои-то деньги нет смысла развивать бизнес. Непонятно, кто у вас что купит. Вот. Но не надо думать, что вот мы сейчас снизим ставку и будут инвестиции. В России уже была высокая ставка, была низкая ставка на инвестициях. Это менялись темпы потребления на инвестициях.
1: Я позволю тогда себе продолжить вот это административные барьеры, и здесь, ну, не то чтобы личный опыт, там, но вот разговоры с малым бизнесом, там, с ведением честного знака и прочее, ну, много я слышу жалоб, честно говоря, да, от людей, которые не понимают, которые говорят о сложности, и иногда, так сказать, о том, как криво работает там система и прочее. Вот... Да, но при этом мы говорим, что вот упростились механизмы, не мы, а вице-премьер Нова говорит, упростились механизмы банкротства. Как будто бы это, конечно, с одной стороны должно радовать, но с другой стороны это же признание того, что, ну, так сказать, видимо, это очень востребованная процедура, раз она, так сказать, да, ничего как бы хорошего в этом нет. Вот тут что, с вашей точки зрения, тоже можно, наверное, сделать, да, для того, чтобы упростить жизнь бизнесу, ну, прямо говоря.
0: Слушайте, здесь упростить жизнь бизнесу еще раз. 300 с лишним лет назад, да, сенаторы писали Петру Первому, что вот подданные зело отягчены, и вот им надо вот упростить условия ведения бизнеса, ага. Да, хотя бы понизить налоги. Угу. Вот. А Петр отвечал, что и без великого отягчения денег снискать можно. Говорит, надо, говорит, ввести поголовщину по городам, по душевой налог собирать, да, а если где будет растрата, там устраивать ревизию, экзекуцию. Угу. То есть этим разговором 300 лет.
1: Я понял, да. Ну, я думаю, да, что может быть даже чуть побольше.
0: Абсолютно, больше 300 лет. Да. И позиция власти такая, что малый бизнес, он как трава, да, он будет расти. Угу. А здесь ключевой фактор, от которого сейчас зависит у нас экономика, ну, опять же, нефтегаз. Угу. Вот то, что сейчас стабилизировалась экономическая ситуация, значит, мы сейчас находимся... Вот,
1: ну да, из-за конъюнктурной цены, да.
0: Да, вот чисто конъюнктурный шок, который говорит и правительство, и Минфин говорит. Расходы, опять же, о которых мы говорим, инвестиции, они
1: могут быть
0: производительными и непроизводительными. Производство рознь.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое. Экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтересерч», автор телеграм-канала «Деньги и писец», Дмитрий Прокофьев был с нами на связи. Совсем немного времени остается, тоже такая тема большая. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом с 2 дня, с 8 по 9 июня. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Официальная повестка и детали встреч пока неизвестны. Визит состоится по приглашению генсека Трудовой партии Кореи, председателя госдел КНДР Ким Чен Ына. С нами на прямой связи Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграмм. телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы». Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кирилл Катков, а не Котков. Котковы в Болгарии живут.
1: Да, простите, пожалуйста. Да, не хотел, так сказать, задеть вас. Слушайте, ну непонятно, что говорить, потому что цели не обозначены пока ни в одном из заявлений. Просто известно о визите. А о чем, так сказать, это про что этот визит? И можно ли его вписать в череду вот этих вот государственных визитов, которые мы с вами видим последний там месяц? Да, там, я не знаю, Карл, Трамп, Трамп Си, Путин Си, Аракчи также приезжал в Китай, теперь вот лидер Китая едет в КНДР. Это все одна цепочка?
3: Вы знаете, да, вполне можно вписать, потому что Северная Корея – это страна, которая более чем полностью по экономической линии зависит от КНДР.
1: А знаете, мне попалась какая мысль, знаете, некоторые аналитики неназванные говорят, что в Китай едет, Си едет в КНДР, потому что уж слишком тесно завязываются связи между Пхеньяном и Москвой. И, дескать, вот едет возвращать в родное лоно. Как вы смотрите на эту мысль, идею?
3: Ну, смотрите. Северная Корея – это страна, которая была создана при непосредственном участии Советского Союза и сохранила свою независимость в Корейской войне благодаря Китайской Народной Республике. Для Китая КНДР – это буферное государство, благодаря которому Китай не граничит напрямую с Соединенными Штатами. Я имею в виду Южную Корею, потому что независимость Южной Кореи, ну вы же понимаете, да, это эффективная независимость. Там до сих пор присутствует контингент американских войск. Кроме того, находясь в состоянии осажденной крепости, северные корейцы из своего положения сумели выжать буквально все, что могли, атомную бомбу создать. То есть это не просто буферное государство, оно еще и с ядерным оружием. И, естественно, если там, не дай бог, что начнется, то, конечно, Россия и Китай будут вынуждены вмешаться.
1: Смотрите, здесь просто сегодня буквально эти новости тоже из КНДР пришли о том, что Ким Чен Ын заявил, что страна удвоила производство ядерных материалов. Ну и вообще, так сказать, вот тема ядерного оружия Северной Кореи, как-то она сейчас получает дополнительное какое-то значение, внимание. Си едет... Этот вопрос может обсуждаться? И вот для Китая, например, принципиально вот эта тема с удвоением производства ядерных материалов?
3: Вы знаете, даже если не утроят производство ядерных материалов, как это может угрожать Китаю? Это может угрожать только тем, кто является противником КНДР, а Китай никогда таковым не являлся.
1: А если исподволь, что ли, да, не напрямую? Но, так сказать, очевидно же, что, например, это не может там не беспокоить те же самые соседние Соединенные Штаты в лице Южной Кореи, которые тоже вынуждены будут предпринимать какие-то меры. А это грозит нестабильностью в регионе, и, конечно, это, так сказать, может не понравиться КНР. Вот, ну, тут, так сказать, вот если не напрямую.
3: Пхеньян не будет делать никаких шагов без оглядки на Пекин, если речь идет об эскалации конфликта. Более того, ни одна из сторон, ни Пхеньян, ни Сеул на самом деле не заинтересованы в том, чтобы перемирие 1953 года было нарушено.
2: Мне все-таки интересно, да, можно я быстренько, да, спрошу, да, как это важно для России, например, какие цели все-таки преследует Пекин, точные цели хотелось бы или примерно этому услышать, и как эта поездка может быть важна для России? Китай же играет важную, ключевую роль.
3: Смотрите, еще раз повторю, КНДР – это страна, которая очень много чем Китаю обязана, экономически очень сильно завязана на Китай. Китай для КНДР – это и продовольствие, это и оборудование, это и много чего. Одновременно с этим руководство Северной Кореи, конечно, старается диверсифицировать свои связи, поэтому заключен договор с Россией.
1: Да. Спасибо большое. Прошу прощения, вынужден прервать. Я Кирилл Катков, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы». Был с нами на связи. Движение.
4: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Лайф. На ней все держится. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
4: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
4: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
13: Они как будто с другой планеты.
14: Подают непонятные сигналы.
15: Выглядят очень странно.
16: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: студии Мария Романова. Здравствуйте. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления. Подобные удары по Старобельску, заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в украинскую столицу, где встретился с Владимиром Зеленским. Тот попросил его о встрече с Путиным. По словам президента, общение бизнесмена с Владимиром Зеленским состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. По словам российского лидера, больше он с бизнесменом не разговаривал. Малый бизнес дополнительно получит в ближайшие два года по 50 миллиардов рублей ежегодно. Это станет возможным благодаря сохранению на текущем уровне порога выручки для уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума. Изменения в налоговый кодекс вступили в силу с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей. Чем дольше, тем лучше. Таким образом, малый бизнес дополнительно получит 100 миллиардов рублей за два года. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума в этом году отличается от предыдущих своим фактором открытости, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на мероприятии была ясность и дискуссия с залом, со всеми участниками, несмотря на то, что они представляли разные континенты, страны и государства. Как отметил Володин, сессия – возможность для диалога, и разговор действительно состоялся в непростое время. Товарооборот Москвы с Танзанией за год вырос на 15%. Об этом сообщил РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. Он отметил, что интерес столичных экспортеров к рынкам Африки стабильно растет. Москва занимает первое место среди регионов России по товарообороту с Танзанией. На столицу приходится почти 50% общероссийского объема торговли с государством. По его словам, преимущественно из столицы поставляют зерновые удобрения и фармацевтическую продукцию. В частности, московские предприятия экспортируют вакцины для людей. В прошлом году поставки выросли на 17%. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
9: Друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете радио «Спутник». И сейчас у нас в гостях Юрий Леонидович Рудаков, президент Союза переработчиков дикоросов национального экоресурса. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Рузана.
9: Мы очень рады вас приветствовать. И я понимаю, что мой вопрос может сейчас прозвучить несколько наивно, но я уверена, что часть слушателей сейчас задумается. Подождите, напомните, что такое дикоросы? Давайте напомним, что такое дикоросы.
10: Дикоросы — это наше национальное достояние экологическое. Это грибы, ягоды, орехи, травы различные, хвоя, ну, в том числе там гидробионты, допустим, морская капуста, то, что растет в природе само, без вмешательства человека, и при этом обладает очень большими разными полезными свойствами. Издревле это является нашим традиционным способом добычи пищи. Сейчас же это уже такой более цивилизованный процесс, как отрасль становится.
9: Ну вот, если мы говорим о дикоросах, в общем-то, как сформировавшейся отрасли, которая у нас функционирует в стране, сколько лет мы, допустим, можем сказать, сказать, что вот этой отраслью вплотную занимаемся?
10: Я бы так сказал. Вообще, эта отрасль в стране была всегда. Самые, ну и в самые сложные времена, там, Великую Отечественную войну, люди заготавливали в лесу разные черемшу, лесной мед, пчелиные травы, хвоя, то, что лечило солдат на фронте, восстанавливало в госпиталях. Ну и сейчас эта отрасль, она развивается. После того, как вот закончился Советский Союз, это, наверное, был пик развития. Сейчас, конечно, необходимо эту отрасль модернизировать, потому что огромный потенциал. Вот по данным Россельхозбанка, лесу в тайге ежегодно вызревает на 1,5 триллиона рублей дикоросов. При этом собирается всего лишь 1-2% по разным оценкам.
9: А почему так мало тогда?
10: Видите, первое и что самое сложное, наверное, это отсутствие дорог. Сельское население сократилось. Из порядка 20 тысяч заготпунктов, которые были в Советском Союзе по стране развернуты, сейчас функционирует, около 15 тысяч. И не менее 10 тысяч из них требуют модернизации, ремонта, оборудования нового, транспорт, вездеходы. Те же вот «Лада Ларгус» очень хорошо бы сюда подошли.
9: Ну, а, наверное, существует еще и дефицит кадров, потому что, как минимум, должны в этой отрасли работать люди, которые очень хорошо понимают и все процессы, там, от момента сбора этого сырья до конечного продукта.
10: Да, конечно, кадровый голод, он у нас в отрасли чувствуется особо, потому что, все-таки все больше, молодежь особенно, хотят сидеть в красивом офисе, а здесь надо соревноваться с медведем за грибы, ягоды, орехи, потому что, там комары могут быть, дождь, и, опять же, те, кто вот ездит собирать ягоды, зачастую человек идет от транспортного средства, от дороги, 3-5 километров с коробом, полным своей добычи, чтобы ее вынести, и можно было ее уже, переработав, отправить людям в магазин или в ресторан.
9: То есть я правильно понимаю, что даже когда мы говорим о производственном масштабе этой отрасли, все равно сбор проходит вручную. То есть человек идет в лес, и он там собирает, но так много не соберешь.
10: Да, вы знаете, до сих пор это, наверное, пожалуй, одна из отраслей, где пока никаких роботов не придумали. У нас есть ребята, которые пытаются это сделать, изобрести таких роботов, но на сегодняшний день примерно от 3 до 8 миллионов человек ходят в лес, в тайгу в сезон и, в зависимости от урожая тоже, и собирают дары природы. И еще, наверное, порядка 16 миллионов человек собирают дикоросы для себя. Это вот наши традиции, наши национальные блюда, которые у разных народов.
9: А по возрасту мы можем сказать, что это делают, допустим, люди более старшего поколения? Или, может быть, наоборот, молодежь идет в тайгу собирать дикоросы?
10: Вы знаете, был период, когда, наверное, только люди старшего возраста собирали. Но сейчас, опять же, как в моем детстве, мне было 5, может быть, лет, я ходил с бабушкой, собирал там тоже грибы, возле дома был заготпункт такой, и туда сдавал. Поэтому сейчас тоже к этому возвращается. Молодежь с удовольствием выезжает на заготовку дикоросов, грибов, ягод. Но, конечно же, кадровый дефицит очень большой. Ну и, конечно же, дефицит инфраструктуры.
9: Юрий Леонидович, я сейчас подумала вот о чем. Современное поколение, и я в том числе тоже к нему отчасти, еще можно меня туда причислить. Мы зачастую растем, в городской среде, у нас гаджеты в руках, и мы немножко утратили связь с природой. И если сейчас я поеду в тайгу, и мне скажут, собери такие-то плоды, такие-то грибы, есть риск, что я вообще не пойму, что съедобно, что несъедобно, и не смогу собрать то, что нужно. И мне кажется, это тоже, между прочим, проблема. Отчасти возможно, что дефицит кадров и с этим тоже связан. Нужны специалисты, нужны люди, которые в этом разбираются, как минимум.
10: Да, вы знаете, есть такая история, но как цивилизация и прогресс дает свои плоды, потому что сейчас разрабатывают ребята и уже внедряют приложение, где человек может в первую очередь посмотреть заранее, съедобное, поиграть съедобное и несъедобное, если так. Понятно, что, наверное, на 90% территории, где заготавливаются дикоросы, это далеко от жилых массивов, от дорог, поэтому они таким спросом пользуются. Там, конечно, нет интернета и невозможно все, но, как правило, те, кто занимаются заготовители дикоросов системно, они инструктируют. У меня был такой опыт в Красноярском крае, тоже были заготпункты в далекой тайге, приезжали разного возраста, и молодежь, очень много было, это вот где-то 12-й, 13-й, 14-й год, очень много было иностранцев, до сих пор пишут, хотят опять вернуться, приезжать, потому что это же, помимо сбора дикоросов, это еще и туризм – это, конечно, ну, скажем так, первозданная тайга, которой в той же Европе уже не осталось. Наверное, только вот страны БРИКС, и то не все, могут этим похвастаться.
9: Но когда мы говорим, допустим, об экспорте, ведь наверняка мы же производим продукт не только для внутреннего потребления, но мы еще и заинтересованы в том, чтобы экспортировать его. Какие страны особенно интересуются? Вот сейчас у нас вот этот рынок с кем налажен?
10: Ну, давайте тогда пройдемся по этому вопросу. То есть дикоросы – это сырье. Из дикоросов можно сделать, ну, просто заморозить там даже те же грибы, ягоды или орехи кедровые, те же почистить, ядро уже готовый продукт. Но если дальше перерабатывать, это могут быть начинки, морс, пастила. Если перерабатывать дальше, это могут быть различные экстракты, биопрепараты, которые уже, по сути, являются суперфудами. И, соответственно, интерес к суперфудам в мире просто огромный. Ежегодно рынок суперфудов мировой растет почти на 8%, и на 2025 год он составлял уже больше 200 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Вот. А российские продукты, скажем так, как сырье, там представлены брусника, черника, кедровый орех, травы различные. Но проблема вся в том, что они представлены нонейм, практически как сырье. И то, что вот делает российский экспортный центр Made in Russia, сделано в России, наш союз, коллеги наши, мы как раз и хотим занять на этом рынке суперфудов, который масштабно растет, нишу свою с нашими брендами. И очень здорово, что сейчас есть ряд компаний из Сибири, с Дальнего Востока, из европейской части, которые делают ягоды, орешки, делают из трепанга, из асцидии, из водорослей кучу суперфудов, которые, ну, человеку позволяют и жить дольше, быть молодым, быть всегда в ресурсе, не болеть, самое главное. И эти продукты востребованы, по сути, ну, раньше кедровый орех почти весь уезжал в Европу. Сейчас, понятно, логистика, расчеты, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Азиатские страны закупают кедровый орех, чагу закупают, опять же, через Китай. Это немножко обидно, что переработка основная не у нас в стране находится. Мы 2 года уже вот работаем в прошлом году на Инопроме, здесь на ПМФ с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия, представители и на государственном уровне, и бизнес хотят вкладываться в переработку дикоросов. Мы сейчас прорабатываем совместно с Министерством сельского хозяйства России, с регионами выращивание, ну, потому что не все дикорастущие те же лекарственные растения можно собирать. Некоторые из них очень большим спросом пользуются, та же золотой корень, радиола розовая, но их нельзя собирать в дикой природе, их можно выращивать. Это огромный, ну, опять же, на миллиарды долларов мировой рынок. И таким образом у нас основные потребители, опять же, это страны БРИКС, Саудовская Аравия, страны залива, потому что, допустим, ягоды, несмотря на то, что там находится эндогенный сахар, но они помогают избавиться от сахарного диабета. Морские водоросли, гидробионты – это дефицит йода и регенерация. И здесь хочу отметить, нам очень помогла Москва, правительство Москвы. Мы до этого, у нас был шоурум, выставка в городе Пушкино Московской области. Да. И сейчас нам Москва предоставила помещение. Мы сейчас там наполняем шоурум дикоросов и суперфудов. Ну и назвали этот проект «Международный центр продвижения дикоросов и суперфудов». И органических продуктов, потому что, ну, у нас есть колоссальное богатство, которое может сделать и россиян более здоровыми, и самое главное, более богатыми, и во всем мире все должны знать, что Россия — это про здоровье, здесь живут добрые люди, которые готовят суперпродукты, и они продаются, эти продукты, по всему миру.
9: То есть правильно я понимаю, что на данный момент у нас есть такая, как бы, основная задача — это выйти на международный рынок, но не только просто как сырье, а заявить о нас как о брендах, что у нас есть определенные бренды российские, которые делают суперфуды. То есть, получается, нам нужно этой цели достичь в том числе.
10: Да, совершенно верно. И вот здесь на ПМФ я ходил, здесь есть куча компаний, наши российские бренды, которые уже несколько лет и благодаря всей инфраструктуре поддержки бизнеса, они, во-первых, начали заявляться на национальном уровне, и уже многие, ну, я лично знаю многих из них, из Иркутска ребята, которые выходят на международный рынок, и это круто. И нам, конечно же, нужно учиться маркетингу, учиться упаковке продуктов.
9: Вот
10: здесь ряд наших производителей, я просто, ну, был, ну, приятно удивлен, когда они берут тему, развивают и делают буквально за год-два на несколько десятков миллионов долларов захватывают рынок.
9: На самом деле, я вот даже сейчас такую бизнес-идею озвучу. Ведь когда что-либо продается в магазине, и там будет пристав упаковка эко или там без сахара, натуральный продукт. Во-первых, это чуть дороже, чем обычный продукт, это факт. Но во-вторых, это люди охотнее покупают. Особенно я заметила, в последние годы идет такой тренд на здоровое питание. Люди хотят, они высматривают все составы всех продуктов и так далее. И мне кажется, что особенно сейчас, это то, о чем вы сейчас рассказываете, особенно актуально. Потому что можно, если будет какая-то грамотная, интересная, креативная реклама, в том числе продавать определенные экологические продукты, напитки, как раз-таки для того, чтобы люди, они ели дикоросы, и они все-таки понимали, что все продукты, которые нам нужны для здоровой и долгой жизни, они здесь под рукой, они у нас есть в нашей прекрасной стране. Поэтому, наверное, здесь еще вопрос рекламы на самом деле стоит.
10: Абсолютно верно. И тут реклама, ну, вообще двигатель торговли.
9: Ну, конечно.
10: Это самая основа. Скажу больше. Мы вот провели в этом году второй международный форум переработчиков дикоросов и производителей суперфуда в Национальном центре «Россия». Огромный интерес, причем из всех стран, там порядка 9 стран в этом году было. И, соответственно, мы сейчас уже начали ездить по стране. Вот 9-11 июня мы будем в Красноярске проводить конференцию «Здоровое долголетие и суперфуды. Арктика, Сибирь, Дальний Восток», как раз вот дикоросная. И мы как раз поедем предпринимателям рассказывать, как упаковать продукт. Устроим там конкурс среди производителей, потому что, ну, на самом деле, зачем вот такие мероприятия, как ПМФ и другие, нужны, чтобы люди встретились, посмотрели, что у кого есть, то есть посоревновались, это тоже важно. Может быть, где-то у кого-то что-то подсмотрели. И самое главное, научились идти быстрее вперед.
9: Спасибо. Я думаю, сейчас нас послушают, и многие люди тоже задумываются о своем питании, насколько правильно они питаются и присмотрятся к суперфудам, к дикоросам. Поэтому наш такой сегодняшний тоже вклад в это не переоценим. Напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Леонидович Рудаков, Союз переработчиков дикоросов. Напоминаю, что вы слушаете радио «Спутник». Мы все эти дни работаем на полях экономического форума. Микрофон Рузана Рушанян. Будем и дальше делиться с вами самыми интересными какими-то проектами, о которых мы здесь узнаем. Для меня сегодня дикоросы были, конечно, тоже в новинку. Было интересно узнать. Спасибо.
10: Спасибо всем. Здоровья, добра и удачи.
9: Да, это важно. Спасибо.
4: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
11: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы продолжаем работать на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас в гостях Александра Владимировна Рябых, руководитель женского сообщества «Росатома», член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, координатор проекта «Женщины в высокотехнологичных отраслях. Новые возможности».
12: Добрый
11: день. Здравствуйте. Что ж, честно говоря, много вопросов. Хочется успеть все задать. И, во-первых, как руководитель и в то же время координатор уже озвученного проекта, вы, безусловно, ведете как раз активную деятельность по интеграции женщин из атомной и других высокотехнологичных отраслей в международное экономическое сотрудничество. Расскажите об успехах, пожалуйста, и о намеченных планах.
12: Действительно, у нас уже на протяжении более 5 лет активно развивается международный диалог, объединяющий сегодня женщин-специалистов в высокотехнологичных, наукоемких, ну и в целом промышленных индустриях из разных стран. Сегодня география у женского сообщества «Росатома», а, собственно говоря, равно и у проекта Совета Евразийского женского форума, более 50 стран. Это контур от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Конечно, фундаментом этого сотрудничества является реализация на государственном уровне во многих странах документов в интересах женщин. Сегодня в мире в 113 странах приняты такие программные документы, которые направлены на решение задач по экономической независимости женщин, по повышению их цифровой грамотности, по вовлечению их в те индустрии, которые на самом деле ранее считались мужскими. Вот здесь вы вначале уже упомянули про атомную отрасль. Вот еще много-много лет назад никто не мог представить то, что у атомной отрасли может быть абсолютное женское лицо. В прошлом году, когда мы отмечали 80-летие российской атомной промышленности, в Росатоме представилась первая женщина-капитан атомного ледокола. Наша, да, Марина Старовойтова.
11: Громкое событие.
12: И сегодня женщины-сварщицы, крановщицы, которые добывают полезные ископаемые для создания нитивных технологий, это уже абсолютно норма. То есть создание той безбарьерной среды для вовлечения женщин в такие индустрии – это один из главных фокусов нашего международного сотрудничества. А второе – это, конечно, работа с молодежью. Сегодня популяризация инженерных, научно-технических специальностей – это то, что стоит важным направлением у наших международных партнеров. Мы несколько лет назад по нашей инициативе при поддержке Совета Евразийского женского форума создали Международный совет по поддержке и развитию женщин в промышленных технологиях. Сегодня в его контур входит 20 стран-участниц, плюс одна страна-наблюдатель. В этом году, точнее до конца года, у нас присоединятся еще коллеги из 4 стран БРИКС+. И как раз эта платформа, которая показывает, что наше международное сотрудничество сегодня имеет и горизонтальные связи, и целую платформу совместных действий. Конечно, под совместными действиями я понимаю уже большое количество спецпроектов межстрановых. Знаете, для нас, как женского сообщества Росатома, вообще важно то, что благодаря нашему устойчивому, я так не побоюсь этого слова, стремительному развитию международной кооперации, мы становимся тем мостиком по объединению в теме женского лидерства в высокотехнологичных отраслях между странами. То есть для нас это уже нормально, то, что девушка-инженер из Марокко находит ментора в Египте среди нашей партнерской сети. В рамках Международного совета, который я уже упомянула, мы в прошлом году презентовали наш white book, это стратегический документ, обзор лучших корпоративных и иных практик, которые сегодня реализуются по поддержке и развитию, собственно говоря, женского потенциала в этом секторе экономики. И 16 стран присоединились к этой аналитической работе. Более 180 практик было обработано нашими экспертами. И это готовый продукт, который могут сегодня посмотреть наши коллеги, которые хотят развивать эту повестку. Потому что там представлены как проекты, инициативы на государственном уровне, так и на отраслевом уровне и на корпоративном конкретных компаний. Ну, потому что, собственно говоря, промышленность и эта сфера имеет, скажем так, особенности.
11: Это точно.
12: С учетом нашей большой географии, я могу сказать, что на развитие промышленных технологий сильно влияют во многих регионах мира и культурные особенности. Вот, поэтому мы учли всю эту специфику в нашем обзоре. В этом году мы его переводим на все языки стран-участниц нашего международного совета, что позволит, на самом деле, более качественно его имплементировать в ту среду, в которой сегодня в разных странах девушки хотят развиваться в этом направлении. Вообще, знаете, мы тут недавно с нашим международным партнером, мы уже все больше говорим о платформе совместных действий, мы тут собрали аналитику. Сегодня в мире, то есть 113 стран, это почти там сколько, 58% мира имеют такие стратегические на государственном уровне, это называется либо национальные стратегии действий в интересах женщин, как у нас в России принято правительством, либо политики по гендерному балансу, там, гендерному равенству. По миру сегодня более 10 тысяч женско-ориентированных объединений.
11: Wow.
12: Это только те, кто имеет представительство в сети интернет и уже конкретно подкрепленную межстрановую географию. У нас с прошлого года большое количество проектов совместно с нашими центральноазиатскими партнерами реализуется. Собственно говоря, это еще продиктовано тем, что в этом году было передано председательство в нашем международном совете коллегам из Казахстана, ядерному обществу Казахстана. У нас, кстати, это прям очень правильная практика выбрана, то, что в рамках нашего международного совета, да, первый год, поскольку это было по инициативе нас с российской стороны, председательство в совете осуществляли мы, мы, как женское сообщество Росатома, а каждый год мы передаем. В прошлом году у нас были коллеги из Индонезии, в этом году Центральной Азии. Почему я вспомнила, собственно говоря, Казахстан? Два года назад начало активно развиваться центральноазиатское сообщество Techno Women. Оно направлено на развитие диджитал навыков, цифровой грамотности для молодых девушек и женщин в странах Центральной Азии, причем с фокусом на то население, которое находится в удаленных регионах от крупных. Ведь это же позволяет, собственно говоря, это даже сравнивая с Ближним Востоком, мы видим, что как раз такие программы, кстати, их большое количество в нашем лучшем обзоре, именно связано с цифровыми навыками, потому что это позволяет очень быстро, гибко, устойчиво, не привязываясь к месту, повышать экономическую активность женщин.
11: То есть, учитывая такое, вот вы очень много говорите про международный контур, сегодня нет необходимости создавать отдельную еще площадку как раз-таки для координации действий, для диалога между женщинами-руководителями, учитывая, да, вот то, что вы сейчас подробно рассказали.
12: Если говорить про наш сектор экономики, высокотехнологичный, то, конечно, сегодня мы со своей инфраструктурой, созданной уже там на протяжении большого количества лет, готовы этим делиться. И в рамках проекта Совета Евразийского женского форума мы активно развиваем же диалог с промышленно-индустриальными компаниями российскими и делимся и приглашаем их на наши мероприятия. Потому что если в крупную клетку сказать, то вся наша международная деятельность с точки зрения проектов делится на несколько блоков. Первое — это просветительские и наставнические проекты, там плюс образовательные. Вот в прошлом году мы запустили наш новый проект Women Career Lab. Мы его проводили в Казахстане, ну, потому что мы передавали председательство в Международном совете. И к нам присоединились молодые девушки из более чем 10 крупных индустриальных компаний Казахстана. Ну, мы вместе с ними выстраивали их индивидуальные траектории, как они могут дальше развиваться и раскрывать свой потенциал. Ну, потому что, конечно, технологии и инновации требуют формирования человеческого капитала на долгосрочную перспективу, потому что это то, что находится за горизонтом года, двух, трех, а если это масштабные атомные проекты, то и за горизонтом 100 лет. Второе направление — это поддержка различных социальных. У нас большой очень блок экологических проектов. В этом году мы запускаем второй сезон нашего первого международного конкурса женских экологических проектов стран БРИКС. В прошлом году, когда мы подводили итоги, мы получили из 10 стран более 800 заявок по ряду направлений. От охраны экосистемы, внедрения инструментов умного города до биоразлагаемых отходов. И наша одна из победительниц, коллега из Индонезии, Аврора Куншприт, вообще приехала в Россию и уже нашла потенциальных, скажем так, партнеров. Она делает кирпичи из переработанного пластика.
11: Вау.
12: Из этого строится, да.
11: Александр Владимирович, к сожалению, очень большому сожалению, я так внимательно вас слушаю, эфирное время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам огромнейшее, Александра Владимировна Рябых, руководитель женского сообщества Росатома, член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, координатор проекта «Женщины в высокотехнологичных отраслях. Новые возможности» была в нашей студии «Радио Спутник». Спасибо.
12: До новых встреч. Спасибо.
4: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Новые санкции против России. Контекст. Российско-украинский конфликт стал одной из главных тем выступления госсекретаря Марко Рубио в Палате представителей. Из его слов следует, что Вашингтон не сохраняет нейтралитет, а выбрал сторону, и она украинская. Дипломат раскритиковал военные усилия России в зоне СВО и пришел к выводу, что Москва не достигнет поставленных целей. Боевые способности Украины Рубио, наоборот, удостоил похвал и непосредственно на поле боя и при нанесении ударов вглубь российской территории. Он напомнил, что США не предоставляют оружие России, а только Украине, и не вводят санкции против Киева, а в отношении Москвы заготовили новую порцию. Госсекретарь добавил, что война с Ираном не мешает поставкам американского оружия Киеву,
17: через страны НАТО. Вывод главы Госдепартамента был простым. Вооруженное противостояние надо заканчивать, чтобы избежать эскалации. Вашингтон готов сохранить за собой роль посредника. Глава Пентагона Пит Хексет ранее заявил: «В Америке хотят, чтобы Украина могла обороняться». Он пообещал найти способы помочь ей в этом. Однако на вопрос о поставках ВСУ дополнительных средств противовоздушной обороны глава Министерства войны предпочел не отвечать.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве Анапе полночь, в Перми 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. Глава МАГАТЭ призвал соблюдать режим тишины после инцидента у Запорожской АЭС. В правительстве обсудили кадровый вопрос. Далее подробности. Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. Один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщили в оперштабе региона. Уточняется, что в городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте. США отходят от украинского вопроса и показывают, на какой они стороне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Штаты сейчас больше заняты кризисом вокруг Ирана. По его словам, это можно назвать продолжением линии экс-президента США Джо Байдена, от которой Вашингтон далеко не уходил. Ушаков также допустил, что между Россией и Украиной осуществляются какие-либо неформальные контакты. Глава МАГАТЭ призвал соблюдать режим тишины после инцидента у Запорожской АЭС. По словам Рафаэля Гросси, необходимо проявлять максимальную сдержанность. Режим тишины необходим, чтобы в ближайшие дни продолжить ремонт линии электропередачи в соответствии с планом. Гросси подчеркнул, что это имеет решающее значение для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС. ВСУ накануне атаковали территорию атомной электростанции тяжелыми беспилотниками. Было сбито более 20 БПЛА. Цель атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить откровенный и беспристрастный разговор по атакам на ядерные объекты. 11,5 миллионов человек необходимо заместить в российской экономике до 2032 года в связи с выходом на пенсию людей старшего возраста. Такой прогноз привела вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 66% – это работники со средним профессиональным образованием. Вице-премьер отметила, что в этой связи правительство и президент много внимания уделяют развитию системы среднего профессионального образования федеральному проекту «Профессионалитет». Кроме того, третий год подряд Кабмин формирует прогноз кадровой потребности. Вице-премьер добавила, что востребованность в работниках от 40 до 49 лет увеличилась до 93%. Затянувшиеся конфликты Черногории и соседней Хорватии могут осложнить финальные этапы переговоров о вступлении страны в Евросоюз, пишет Bloomberg. Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что поддерживает стремление Черногории к вступлению в объединение, но для этого нужно соответствовать критериям. На данный момент, по словам европейских чиновников, блок может завершить технические переговоры с Черногорией в конце этого года или в начале следующего. Сборная России по футболу разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде в присутствии почти 42 тысяч зрителей и завершилась со счетом 3-0. Это все новости к данной минуте. Больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
18: Следующий выпуск уже через час.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
18: Друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. У микрофона Розана Рушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Сейчас со мной сидит очаровательная гостья Рада Зейналова, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий. Здравствуйте.
19: Добрый день, Рузан, добрый день, дорогие радиослушатели, телезрители, я не знаю, в каком мы формате, но все равно всем добрый день.
18: Нас слышат и видят, поэтому мы в формате для всех. Знаете, я вот о чем думала, Маврикий. У меня из всех моих знакомых только один человек там был когда-то на отдыхе много лет назад. Я вот думаю, когда мы говорим об Африке, как правило, у нас такое понимание, есть континент, и все как будто бы там сливается в одно, ну такое единое пространство Африка, но по сути там много государств, совершенно разных, с разными культурными особенностями. И вот Маврикий как раз-таки одна из таких стран, такое островное государство.

0: она была практически империей. Это было невероятно богатое и очень влиятельное государство, которое контролировало территорию, сравнимую практически с сегодняшней территорией Европы.
1: Так.
0: И цивилизации, которые там были, они были просто сметены европейскими завоеваниями, потому что, ну, просто представьте, что цивилизация европейская пошла по пути, скажем, там, пороха и оружия. Африканцы, нельзя сказать, что они были мирными, конечно, там, кто-то воевал чем-то, но у них не было современного оружия. То есть вот этот вот вопрос военной экономики, который определяет развитие истории, как раз очень хорошо демонстрируется на примере Африки. То есть были государства, к которым пришли люди, у которых уже был порох, и они их завоевали. Африка очень разная. В ней больше 50 государств. Наше восприятие Африки, знаете, когда говорят, идем в Африку. А что значит идем в Африку? Скажите, вот мы идем в Азию, вы же понимаете, что страны разные?
1: Конечно.
0: Идем в Латинскую Америку, вы же понимаете, что страны разные? Африка еще более разная. И я все время привожу пример, скажем, Нигерии. Это гигантская страна. Более 240 миллионов населения. Эта страна состоит из штатов, султанатов, эмиратов. И это все невероятно разное. И, например, есть центральное правительство, да? А есть территория в Нигерии, которая называется Биафра. И эта Биафра – это такая область, которая считает себя независимой довольно давно, и она даже признана многими государствами. И хроники Биафры еще Форсайт описывал то самое столкновение на территории Африки, где во время Холодной войны разделились те, кто поддерживал саму Нигерию, и те, кто поддерживал Биафру. Вот, кстати, Советский Союз и США в тот момент были на одной стороне, поддерживая Биафру. И был организован целый воздушный мост, чтобы поддержать жизнеспособность этой территории. Они уже дошли до того, что они печатали свои деньги, свои марки. И тем не менее, они проиграли, они были просто истощены. И вот на этом примере видно, что Африка, она состоит из невероятного, очень разноцветного лоскутного одеяла.
1: Но вот если мы говорим про Маврики конкретно...
0: Маврики – это практически не Африка. Маврики сам себя воспринимает как часть Азии. И он всегда позиционирует себя как ворота между Африкой и Азией. То есть некая смесь, поскольку большинство населения Маврики более 60% это и индусы. Mm-hmm. То есть это не африканцы. Там есть креолы, то есть потомки рабов, завезенных колонистами, но их уже меньше. Таким образом, Маврики, который говорит в одинаковой степени на английском и французском, то есть там люди все билингвы,
1: так.
0: А он является теми самыми воротами, которые открывает для Азии Африку. И таких стран, ну, например, рядом находится Мадагаскар, где, в принципе, креолы или малагасийцы. А рядом есть Сейшелы, которые ближе к Индии, но там индийцев меньше, там больше креолов. Африка – это такая смесь, с которой нужно уметь и хотеть работать.
1: Ну, а если мы говорим про восприятие нас, россиян, допустим, вот на Маврикии, как они нас воспринимают, что они про нас знают, и как к ним приходит информация о том, что такое Россия, что это за страна и что за люди в ней живут?
0: А вот это вот, скажем, вопрос уже к нам с вами. Потому что вот когда я приехала на Маврикий, то меня поразило количество людей, которые на улицах подходят и говорят по-русски. Это те самые потомки, либо сами студенты, отучившиеся после 68-го года, то есть объявление независимости в Советском Союзе. То есть им есть что помнить. Они помнят наши там «Ёжик в тумане», «Ирония судьбы». Они видели даже, к ним приезжал когда-то в советское время, потому что шли огромные корабли, везли с собой большой балет. Они помнят большой балет. И эти осколки, на них, в общем-то, и формируется восприятие России. Потому что на самом деле эти люди, которые живут посреди Индийского океана на небольшом острове, они вообще ничего не обязаны о нас знать.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Что мы не рассказали, то и они не знают. То есть современный образ России – это то, с чем нужно невероятно интенсивно работать, потому что новостной поток у них идет откуда? От бывших колонизаторов. То есть у них английские и французские новостные потоки. Плюс добавляет Голливуд. Плюс американские СМИ, которые очень влиятельны. Соответственно, что они про нас рассказывают? Ничего хорошего они про нас не рассказывают. То есть ты просто садишься, и первый вопрос там типа «Здравствуйте, мы очень любим Путина». Говорю, мы тоже очень любим. А вы агрессивная страна, которая напала на Украину. Говорю, спасибо огромное, сейчас я вам объясню, что произошло. Они ничего не знают из того, что мы не рассказали.
1: Но это наша...
0: Это наша проблема. То есть Африкой нужно заниматься, продвигая туда, в первую очередь, информационный поток о том, какие мы. Я все время привожу один и тот же пример, который меня, скажем, поразил в самое сердце. Мы же все время рассказываем,

0: всему миру, про Вторую мировую, Великую Отечественную, наш подвиг, наше значение и тому подобное. Прошлый год был 80-летием Победы. Чего мы только не сделали, чтобы рассказать и сохранить память, не дать переписать историю. Я вдруг вижу в Маврикийской газете статью о таксисте, который вдруг у себя на чердаке нашел фотографии отца, первого парашютиста Маврики, участвовавшего в параде Победы в Лондоне, и даже сфотографировавшегося с Черчиллем. Да. Я звоню, говорю, приходи в посольство на прием, попьем чаю, ну, как это же приятно, тебя приглашают в посольство. Он приходит, долго меня выслушивает, какой он молодец, как хорошо, что он сохранил фотографии. Я предлагаю ему пойти вместе бессмертным полком, потому что, ну, как-то вот работа с населением. Конечно. Найди таких же своих братанов, у которых тоже родители участвовали во Второй мировой, это Африканский фронт. Давайте пройдем вместе бессмертным полком. Он смотрит на меня, и я вижу у него непонимание в глазах.
1: Что такое бессмертный полк?
0: Да нет, я понимаю, что он не знает, что такое бессмертный полк. Я ему объясняю, что такое бессмертный полк, давай вместе пройдем. А он вдруг собирается и задает мне вопрос, который ему было неловко задать. А почему вас эта тематика волнует? Вы же не участвовали во Второй мировой.
1: Серьезно? Вот так?
0: И он говорит это искренне, не хочет меня обидеть. Но, судя по всему, вот этот поток, который мы делаем, он должен быть более интенсивный, он должен быть более таргетированный, контактный. Потому что сколько бы мы ни рассказывали, вот этот конкретный таксист не побывал на наших мероприятиях в посольстве, не прочел статьи в газетах об этом, которые я писала. Да? То есть мне нужно продолжать работать, не останавливаясь. Не просто прошло 80-летие и все. Нет, мы должны продолжать продвигать.
1: Но сейчас вот какие у нас есть сферы сотрудничества, чем мы уже можем гордиться? Вот какие-то контакты у нас же уже наверняка есть.
0: У нас невероятное количество наработанных направлений, на которых нужно просто продолжать, капля точит камень. Культурное сотрудничество. На Маврике обожают все связанное с российской культурой. Мне абсолютно, не желая даже польстить, говорят, что вы страна, которая смогла собрать, сохранить и внутренне переработать все виды мировой культуры. Они очень уважают нас за это. Они невероятно любят наш балет. Они невероятно любят нашу классическую музыку. Вот сейчас, например, мы подарили в консерваторию бюст Чайковского. И его установили, и, соответственно, в качестве ответного подарка студенты местной консерватории научились играть какие-то произведения Чайковского. Это уже немало, потому что если они открыли где-то в учебнике Чайковского, глядишь, они из любопытства посмотрят еще одну пьесу.
1: Конечно.
0: И еще одну. Мы специально устраиваем, и это многие делают, бесплатные абсолютно концерты приезжающих деятелей русской культуры, именно балет. А когда я начала этим заниматься, вот только став послом, я поняла, что многие не понимают, в России нужно возить искусство, которое будет не просто контактным или высококвалифицированным, а оно не будет иметь языкового окраса, потому что драматические спектакли, наши романсы, что-то такое, что нам кажется неотъемлемой нашей части, а звезды поп-сцены, это не работает, потому что мы, скажем так, мы не задаем здесь тренды, но классическая музыка, народное искусство, классический балет, это все, до этого есть жажда, этим интересуются. Так мы можем зайти, грубо говоря, создать образ. С одной стороны, невероятно любят наши фильмы. Эти фильмы, они просто должны быть оттитрованы на тех языках, на которых говорят страны.
1: Советские больше фильмы? Или даже не только?
0: Советские они в большинстве своем худо-бедно, но видели. Современные наши фильмы они не видят. И африканцы очень чувствительны. На самом деле, знаете, африканцы, как никто, восприимчивы к уважению. Если ты показываешь уважение, равенство, они это считывают в малейших деталях. То есть, например, вот это даже не Африка, скажем, а ко мне подошел посол Бангладеш на Маврике и сказал, в советское время я читал книгу «Как закалялась сталь» на языке бангла. И его издавало издательство «Радуги», этот роман. А вот теперь «Радуги» ведь нет. Я говорю, ну, я, честно говоря, не интересовался. Говорит, я потратил 7 или 8 лет, чтобы в букинистах найти эту книгу. Почему вы больше не издаете на языке бангла? Ведь Бангладеш, само название Бангладеш, это люди, говорящие на бангла. Они гордятся этим, они бились за эту независимость, миллионы погибли за то, чтобы говорить на языке бангла. Почему нам не поставить туда наши книги на бангла?
1: Ну, в общем-то, казалось бы, это такой простой вопрос. Почему не сделать, да?
0: Конечно.
1: Сделано.
0: Или мне, скажем, предлагают показать какие-то фильмы. Замечательно. Мы сами в большинстве накладываем титры на английском, субтитры, потому что эти фильмы не переведенные. Так наложите на креольском, помогите мне. И люди почувствуют то самое. Это такой, знаете, маленький жест внимания, а его оценят. То же самое на суахили. Ведь очень много стран говорят на суахили в Африке. Переведите именно на суахили фильмы. На амхарский.
1: Мне кажется, есть еще, знаете, какая проблема. Вот с одной стороны, мы говорим, наша культура, российская культура, она великая, ее не отменить. Это все так. Но с другой стороны, само по себе ничего не живет. Если мы не будем о себе говорить, это напоминать.
0: Конечно, все, что мы не рассказали, люди не обязаны знать. То, что у нас замечательный балет, если мы его не показали, откуда у них будет потребность в нашем балете? Откуда они узнают про Пушкина, Чайковского? Я помню, когда я только выпустилась из института, нужно было подработать. И мне выдали друзья шанс переводить южным корейцам. У нас только тогда восстановились отношения с Кореей. И вот южные корейцы приезжают, я их вожу по городу, рассказываю, Пушкин здесь жил, Пушкин здесь, там, я не знаю, вот женился, плодился. Что-то такое невероятное рассказываю про Пушкина, везде Пушкин, Пушкин. А они сидят, у нас же были разорваны отношения из-за того, что у них была военная диктатура Чондухвана, мы не дружили. Они слушают, служат, и вдруг самый смелый из них говорит, Пушкин, who is that guy? То есть Пушкин, кто это?
1: Не понимаю.
0: Мне в голову не приходило, что Пушкина могут не знать. И, соответственно, Пушкина, Толстого, Достоевского, привычные для нас великие бренды воспринимают в большинстве через голливудские фильмы. Через «Анну Каренину», «Войну и мир». Невероятно, скажем, популярен роман «Доктор Живаго», да, в Африке. Почему? Потому что был голливудский фильм.
1: Ну да, логично тогда.
0: Конечно. Почему? Откуда бы им про нас знать? Советский Союз сделал невероятно много, но после развала в 91-м мы ослабли, мы эту работу минимизировали. Соответственно, кто-то помнит, а кто-то не помнит. И если нам нужно, чтобы сейчас нас любили и доверяли, нам нужно вот эту вот парочку, даже не одно, а парочку, троечку поколений, которые сейчас существуют осознанно, то есть не самых маленьких детей,
1: да,
0: убедить в том, что мы им интересны. И начать нужно уже сейчас делать задел с теми, кому 2-3-4 года, чтобы они смотрели наши мультики, чтобы они воспринимали Россию как страну, которую вот как игрушку. Ты же воспринимаешь игрушку, это же весело, она безопасна, она привычная, она формирует твой образ друга. Нам нужны мультики, которые можем показать.
1: Ну, а если мы говорим о русском языке? Вот вы сказали о том, что старшее поколение, оно, конечно, там помнит и говорит на русском языке. Но если мы скажем о молодежи, вот у нас же наверняка есть еще какие-то культурные обмены, образовательные. Они приезжают,
0: конечно,
1: к нам учиться.
0: Занимаются сотрудничеством, русский, да, дом. Вот мой муж в Танзании работает главой русского дома. Там невероятная очередь на образование к нам, невероятный интерес. А люди приходят. Но вы же понимаете, что Африка, вот просто себе представьте, есть континент,
1: да,
0: где уже живут люди, они все разные, у них свои амбиции, свои мечты, они считают, что, скажем, они, у них есть уже система координат. И в этой системе координат им удобно общаться на английском, французском, там где-то в экваториальной Гвинее даже на испанском. У них те самые остатки колониальной системы сейчас определяют структуру власти, структуру медиавосприятия и даже сознания. И тут приходят такие прекрасные русские, которые говорят, нет, слушайте нас и интересуйтесь нами. Насколько это легко? Это вообще нелегко. Это высококонкурентная среда, в которой ты должен сражаться. Как сражаются за рынок, как сражаются за территории, как сражаются за все. За внимание тоже сражаются, потому что они стоят во главе всего. И когда мы сражаемся за студентов, которые бесплатно поедут к нам учиться, мы сражаемся с тем, что параллельно французские, и английские, и австралийские, и новозеландские, и американские, и любые другие университеты тоже предлагают бесплатное образование на привычном языке.
1: Да.
0: То есть у меня на Маврикии из 12 выданных мне стипендий, я в этом году заполнила одну. Почему? Потому что люди хотят пойти к нам на медицину. Все остальные профессии, они едут в англо- или франкоязычные страны, или в ближайшую Индию, или Китай. И мне нужно все время объяснять, что русский язык – это язык, на котором вы сможете… Это рычаг для того, чтобы вы получили новые знания в области медицины. Мы самые-самые передовые в этой области. И при этом в ответ медицинский совет Маврики отменяет признание дипломов медицинских, сделанных в российских университетах. У нас там признают только 3 университета, а остальные нет.
1: А если уже отучился?
0: Переподготовка. Понимаете, человек должен потратить год, чтобы выучить русский язык, и потом еще 2 года, чтобы переподтвердить свой диплом. И те, кто к нам едут, это, соответственно, ну, в моих глазах они просто большие герои, молодцы. И объяснить, зачем им учить русский язык, это тоже наша работа. Ребята, потому что мы можем вас отправить в космос. Если вы будете говорить по-русски, вы сможете получить эти знания. А цифровизация, мы, это признано даже сейчас во время санкций, что мы с точки зрения доступности населению самая цифровизированная страна. У нас самый удобный интерфейс. Соответственно, чтобы вот это все узнать, вы должны отучиться на русском языке. Это язык, который вам поможет. В противном случае, ну, представьте, вот вам сейчас скажут, выучка-то язык хаоса. Для чего? Ну, для того, чтобы быть врачом. Да я врачом и на русском языке могу быть. То есть ты должен объяснить, что вы получите эксклюзивные знания, если вы будете знать этот язык.
1: Ну, вот еще один момент. Цифровые платформы. Я помню, вы говорили неоднократно о том, что на Маврикии том же, но они остро нуждаются в каких-то современных цифровых сервисах. Мы можем же как-то в этом помочь.
0: Можем, и это тоже высококонкурентная среда, потому что Маврикий решил стать информационным, банковским, вообще цифровым хабом для Азии и Африки. То есть он будет таким переходником. И я, честно говоря, думала, что я приду и скажу, ребята, у нас есть совершенно бесплатная, невероятная, крайне удобная система. Давайте. Они посмотрели на меня и сказали, знаете, а вот немножко более платная, может быть, даже менее удобная. Но есть система, например, у китайцев. И мы их знаем. И они нам за это подарили бассейн. И тут ты начинаешь хватать воздух ртом. И ты говоришь, ребят, ну подождите, вы можете стать частью огромного. И это очень хорошо. А вот есть британцы, которые нас за это заругают. И это же в любой стране Африки. Они все равно, эти страны, они в историческом масштабе всего там 70 лет, дай бог, если кто-то существует. Обычно даже меньше. Да, скорее 50. Они все еще строят себя и развиваются. Им все еще нужна поддержка. Соответственно, они боятся, опасаются, я бы сказала, отказаться от поддержки привычного партнера, взяв лучшего, более доброжелательного, более удобного, непривычного. И это тоже наш предмет для размышлений.
1: Ну, а мы опоздали с тем, чтобы свое влияние, ну, как-то утвердить в Африке?
0: Никто никуда не опоздал. Не-не-не. Вы знаете, в Африке Советский Союз всегда воспринимался невероятно позитивно, потому что мы... Это дико важно для них. Страна, в которой впервые было провозглашено равноправие. И они это помнят. То есть для нас с вами обычно, что же мы с вами имеем право на работу, да?
1: Да, вот мы сидим...
0: Мы с вами...
1: Носим брюки.
0: Мы равны. То есть вот сейчас, вот, когда я им объясняю, ребята, у нас больше сотни национальностей. У нас сотни языков в стране. Мы все равны. Мы не спрашиваем друг друга там, кто ты. Да. Нам все равно главное, что ты хороший человек. А у вас что, и мусульмане есть? Я говорю, да, и мусульмане, и евреи, и буддисты, и православные, и католики, кто угодно.
1: Все, у нас все мы
0: сеть, и мы все. Мы не спрашиваем друг друга, кто мы. Главное, что ты, кто ты. И для них это дико важно, потому что народы, которые... скажем так, росли и жили при этом колониальном, ну, скажем, гнёте, да, ограничениях в любом случае. Для них важно, что где-то страна, в которой все не так. И Советский Союз был для них таким маяком, поэтому даже была такая концепция маврикийского социализма, например. И мне рассказывал премьер-министр Маврикии, что когда его отец, основатель нации и организатор независимости, въезжал в страну, а он в Лондоне учился, он всю жизнь в Лондоне прожил, сэр Сивусагур Рамгулам, у него была с собой книжка Ленина. Его остановили на таможне, книжку отняли и при нем сожгли, а его обвинили в коммунизме. Он не был коммунистом. Он даже не был просоветским, но как человеку из колонии ему было важно знать, что где-то есть иное. Концепция маврикийского социализма так и не была построена, но они это помнят. Понимаете? И когда мы что-то устраиваем, какие-то мероприятия, к нам приходят и нам напоминают о том, скажем так, мы подарили им мечту. Дико важно подарить людям мечту. Они напоминают нам о той мечте, которую мы подарили, и нам это надо услышать.
1: Ну вот в ближайшие годы, хотя я очень не люблю какие-то, ну, задавать вопросы, а что будет через 5-10 лет, но тем не менее, сейчас идет работа по тому, чтобы по всем направлениям развивать сотрудничество. На что сейчас нужно сделать больше всего упор для того, чтобы она больше знали и знали, какая мы на самом деле страна, а не по каким-то там западным телеканалам узнавали о том, какие мы, оказывается, плохие.
0: Вот сейчас мы должны притормозить, проанализировать то, что мы сделали, куда мы уже вложили силы, деньги, эмоции и тому подобное, и понять, куда мы идем и зачем мы идем. Африка разная. И она не является универсальной. Там нет универсального решения. Нам нужно понять, в голове своей составить кластеры, в которые мы направляемся. Нам нужно понять их нужды. Как-то вот я была в Судане, где работал мой сын, и он занимался туда там поставками пшеницы от Минсельхоза. И я спросила у суданцев, а что нужно Африке, вот чтобы вам было легче? Они говорят, чтобы от нас все отстали, дали нам медикаменты и безопасность. То есть, по-хорошему, эти народы уверены в том, что они справятся, но им нужна безопасность, и им нужна безопасность во всех, скажем так, ее проявлениях. С одной стороны. С другой стороны, вот мы поставляем пшеницу, потому что по регламентам ООН голод там, где не едят вот такое-то количество пшеницы, такое-то количество мяса, там молочных продуктов, а мы даже не понимаем, что в Африке пшеницу не едят. Они не едят пшеницу поколениями, потому что пшеницу растить дорого, сложно, сложно хранить, из нее сложно готовить. Им нужны мукомолы для этого. У них свои злаки. И это вот, знаете, такая деталь, которая вот во всем, в культуре, в спорте, во всем. У них свои злаки. Давайте обратим внимание. У нас есть пшеница, но им нужно сорго. Давайте предложим им сорго, которое мы районируем во всех смыслах, в культурном, там, в любом, под них. И это внимание они оценят.
1: Мне очень жаль завершать наш эфир, потому что сегодня столько всего узнала, и я думаю, и наши слушатели тоже. Поэтому спасибо вам за сегодняшний эфир. И Рада Зейналова у нас в студии, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикия. Друзья, не прощаемся, вы слушаете радио «Спутник», и дальше рассказываем все самое интересное с Петербургского форума.
2: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. На радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2026.
1: Друзья, мы продолжаем работать на полях экономического форума. У микрофона Рузана Арушанян. Вы слушаете радио «Спутник». Мне сейчас посчастливилось пригласить к нам в эфир в нашу студию Владимира Романовича Легойда, председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «Фома». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я очень попробую уместить все те смыслы и тезисы, которые хотелось бы донести сегодня до слушателей, и вы, чтобы о них рассказали в наш эфир. Ну, пожалуй, первое, что, может быть, вызывает некоторый диссонанс у людей, мы на полях экономического форума. Экономика — это всегда про деньги, про бизнес, про обогащение, про ресурсы. И, казалось бы, а духовные ценности, насколько они соседствуют с экономикой? Потому что у людей есть такое понятие: если ты богат, если ты успешен, а как же твоя душа? Вот насколько все-таки сочетается материальное богатство и духовные ценности?
2: Непростой вопрос, потому что, с одной стороны, действительно, вот этот, ну, как минимум, кажущийся или представляемый диссонанс, он действительно присутствует. И, в общем, присутствует, кстати сказать, и в таких, ну, фундаментальных каких-то культурных текстах, да, там, в каком-то смысле Фауст, Гёте, так или иначе касается этой темы. Да, недаром вот новоевропейский человек получил название «фаустовский человек». Дальше такой прагматик. Вот вначале было дело. Да, вот это. Вот. А с другой стороны, это во многом, а может быть, не с другой стороны, а там, во-первых, во-вторых, это во многом связано вот с той раздробленностью, которую европейский человек в течение времени, ну, приобрел в своей жизни. Что я имею в виду? Вот наш замечательный социолог Петерим Сорокин, как-то говоря о пуританах, то есть о протестантах английских, сказал, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни — в фондовую биржу. Это вот такой классический пример, когда ты взял из своей части жизни, ну, как бы распихал по разным коробочкам. Да? И вот религиозная коробочка занимает место в воскресенье утром. И это вот это представление: религия — твое частное дело, верь во все, что угодно, но не надо об этом говорить, потому что это не касается ничего остального. Вот это фундаментальная ошибка. Потому что религия, как говорят философы, это такая предельная идентичность. Да, вот смотрите, я там отец, брат, муж, преподаватель, церковный чиновник. Да? Но не вот эти совокупности моих ролей определяют мое отношение к добру и злу. Да? А да, то, как я для себя решил вопрос жизни и смерти, добра и зла, то есть религиозный вопрос, определяет, какой я преподаватель, какой я отец, какой я брат. Применительно к нашему форуму, какой я предприниматель, какой я чиновник, а какой я бизнесмен. Соответственно, религия не может исключать все эти темы, о которых говорят на форуме. Она их определяет. Она определяет поведение человека в любой сфере. Если он рок-музыкант, то какой он рок-музыкант? Если он преподаватель, если он предприниматель, то как он относится к той самой прибыли, которую он извлекает, как к чему-то, что он сделал там, расчесывая тщеславие и другие человеческие пороки и жадность, или как дару Божьему, который он должен использовать так, чтобы люди стали жить лучше.
1: Вот это, кстати, важный момент. Если я не ошибаюсь, стих 12 Евангелия от Луки: кому много дано, с того много спросится. Я часто сама об этом думаю, но ведь каждому из нас что-то дано. И ты обладаешь тем или иным ресурсом, но, очевидно, не для того, чтобы себе куда-то это в сундучок складывать, а для того, чтобы этим с миром делиться. Тогда мы можем прийти к такому выводу, что любой крупный предприниматель, какой-то там серьезный бизнесмен, он, в принципе-то, ничего зазорного же в этом нет, что ты богат, что ты обладаешь какими-то ресурсами. Ты таким образом можешь служить Богу?
2: Есть эпизод знаменитый, евангельский, разговор с богатым юношей Христа.
1: Так.
2: Давайте напомним его нашим дорогим слушателям. Когда к Христу подошел богатый юноша и сказал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, то есть, ну, достичь высшей религиозной цели. Христос ему сказал: ну, соблюдай заповеди, почитай родителей, не лги никогда. Он говорит: я это все делаю от юности. А что еще? Он говорит: ну, тогда раздай имение и иди за мной. И сказано, что юноша ушел опечаленный, потому что у него было большое имение. Вот все обращают внимание на конец этой истории. А давайте посмотрим на начало. Он говорит: я все заповеди исполняю с юности. То есть это был благочестивый человек. То есть к вопросу о совместимости. Он был богат, но он почитал родителей, он наверняка помогал бедным, да? То есть если он соблюдал все заповеди, ого-го, сколько было заповедей у древних евреев. Да? То есть это серьезная история. То есть он в нравственном плане был очень, ну, как бы мы сегодня сказали, человеком продвинутым.
1: Да.
2: Ну, вот просто, коль скоро он сам этот вопрос обратил к Христу, Христос ему сказал: ну, тогда, если ты это уже исполнил, тогда раздай имение. То есть, условно говоря, человек, который готов отказаться от богатства, это человек, ну, я не знаю, там в шаге от святости уже, может быть, находящийся, да. И, кстати сказать, вот мы знаем много историй, когда состоятельные люди, даже решив оставить свое состояние, не получали на это благословение, да, когда они приходили к каким-то духовно авторитетным там священникам и спрашивали, что им делать. Они говорили, вы должны остаться, продолжать заниматься своей деятельностью и помогать людям. Потому что откуда все это возьмется тогда, да, если...
1: Да, но а здесь есть еще один момент. А нет ли гордыни, когда человек говорит, я от всего откажусь? Это же как будто бы тоже что-то показное немножко, нет? Ну, то есть ну, я вот богат, и я от всего откажусь, ну, посмотрите.
2: Как говорится, попробуй откажись, пусть из-за гордыни, да. Я что-то не встречал такой гордыни, которая человека заставит. Но на самом деле, конечно, и в этом смысле можно сказать, что вы правы. Вообще гордыня, она где угодно подстерегает. Знаете, вот у меня нет возможности в жизни попробовать, так сказать, отказаться от большого богатства ввиду отсутствия его, но есть зато всякий раз, вот ты лекцию прочитал, думаешь, ай да сукин сын, ах, как ты, как... И вот думаешь, а, знаете, есть такой не мне, но имени твоему Господи, да, вот себе напоминаешь, что, в общем, ты ради чего это делаешь? Расчесывать свое тщеславие какое-то, как ты классно пошутил там, и аудитория тебе хлопала? Или все-таки ты что-то такое сделал, да, что глаза у людей загорелись, и они там пошли читать «Братья Карамазовы».
1: Да. Вот,
2: поэтому это такой гордыня, от гордыни нигде не спрячешься.
1: Я просто почему привела такой пример? Я помню фильм прекрасный с Петровым Мамоновым «Остров». И когда он там в конце говорит, что ему там и гроб какой-то простой нужен или нет. И, по-моему, он даже не гроб. Как-то вот он предлагал себя похоронить каким-то образом, таким очень простым. И ему и сказали, так это же уже гордыня. Зачем тебе вот это вот нужно? Ты давай по христианскому обычаю, ну как бы гроб будет, как у всех людей. Поэтому мне кажется, что гордыня, она и в унижении себя иногда как раз-таки тоже проявляет.
2: Конечно, гордыня может проявляться в богатстве, там, отказе от богатства, а может проявляться в такой нарочитой нищете, да, какой-то.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: я
1: да,
2: вот
1: да.
2: Такой бедный, извините, и бедный.
1: Посмотрите.
2: Да, и же это тут действительно сердечное расположение, которое, кстати сказать, люди извне не видят. Почему вот нам заповедано христианам не судить? Потому что мы можем судить только внешние проявления. Вот мы видим, человек что-то делает или что-то говорит, нам кажется, ах, вот он какой там негодяй, да? А мы же не знаем, что у него на сердце, почему это происходит. Вот в великой книге моего любимого Августина «Исповедь» есть как раз-таки такие очень четкие слова о том, что только Бог знает сердечное расположение, а мы никогда не знаем ни всех обстоятельств, и нам может... И очень часто, когда люди осуждают человека за какое-то его поведение, то они на самом деле глубоко ошибаются, потому что мотивы совершенно другие. А мотивы, что называется, меняют все. Ну, или многое. Если не все, то многое.
1: Безусловно. Но еще в обществе есть такое странное какое-то мнение о том, что если человек обладает теми или иными ресурсами, он обязан быть благотворителем, он обязан быть меценатом. И если он этого не делает, то его начинают упрекать. Ну, то есть, условно, у тебя ведь столько денег, почему ты не делаешь там то или другое? Вот обязан ли действительно человек, обладая теми или иными ресурсами, активно участвовать в какой-то благотворительности или становиться меценатом?
2: Знаете, я думаю, что и да, и нет. Нет в том смысле, что один из величайших даров, который Бог человеку дал, это свобода. И недаром вот русский народ говорит, ни вольник, ни богомольник. Да, нельзя человека заставлять молиться. Да, молиться можно только добровольно. И в этом смысле... Но эта свобода распространяется на все. То есть, условно говоря, мог ли Бог сделать так, чтобы Адам и Ева в Эдемском саду не согрешили? Да легко.
1: Да.
2: То есть, если Бог оставляет человеку свободу, да, свободу выбора, добровольного выбора зла, что, собственно, и произошло, да, как же мы можем у человека этого... Как же мы можем говорить, ты обязан? Вот это ты обязан, в этом есть что-то такое глубинное, не христианское, с одной стороны. С другой стороны, если ты дерзнул себя поименовать христианином, если ты сказал, что вот я стал на этот путь, тогда, ну, ты не то чтобы обязан, а тогда ты должен понимать, что тогда ты должен читать Евангелие и применять его к себе. А в Евангелии что сказано? Что, когда Господь говорит, притчу рассказывает ученикам, что вот, как говорится, в самый последний момент, когда люди предстанут перед Богом, одни услышат «отойдите от меня, я вас не знаю», хотя они его имя называли и призывали, а другим сказано, я был наг, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили. И они спросят, когда мы это делали, Господи? И он скажет, когда вы сделали, если вы сделали это одному из малых сих, то есть если вы людям помогли, значит, вы сделали это мне. То есть в каком-то смысле действительно христиане призваны к милосердию, к делам милосердия. И не только богатый, который должен делиться, а мы все. Не надо взваливать, переваливать эту ношу на богатых. Ты богатый, там, отдай десятину. Ты не богатый, тоже отдай. Извините меня, лепта вдовицы. Это же тоже, это же жертва, да, тоже евангельская история, да, все, вдовица положила лепту, то есть это мелкая разменная монета. И Христос говорит ученикам, смотрите, она сделала больше, чем богачи. Почему? Потому что они давали от щедрот, а она отдала последнее.
1: Да.
2: Поэтому все призваны. Он же не сказал, ей не надо было отдавать, у нее мало денег. Он сказал, что подвиг ее велик, понимаете?
1: Но вот еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Коль уж вот мы говорим о том, что и в современном мире человек, он может быть одновременно и с Христом, и в то же время, но мы в земном мире живем, добиваться чего-то, строить бизнес, строить карьеру. Насколько сегодня установлен диалог церкви и бизнес-сообщества? Или не сегодня он установился? Может быть, он уже давно существует и только крепнет?
2: Сразу много тем. Я, с вашего позволения, сначала отнесусь к тому, что вы сказали, что и со Христом, и в мире можно быть, это неизбежно, если ты не монах. А вот нельзя служить Богу и маму. То есть Богу и богатству, об этом Евангелие говорит совершенно однозначно. Да, там есть, мы сегодня, вот, так сказать, говоря философским языком, открыли такой дискурс о ценностях, а он в Евангелии, собственно, очень четко сформулирован. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сокровище находится в районе вашего банковского счета, то там же находится ваше сердце, не надо никого обманывать. А если вы понимаете, что ваш банковский счет, каким бы он ни был, большим, маленьким, средним, огромным, если вы воспринимаете это как средство и как возможность делать добрые дела и помогать ближним и дальним, тогда это совершенно другая история. Теперь к вопросу о церкви и предпринимателях. Ну, видите как, вот мы всегда, когда говорим церковь и предприниматели, церковь и культура, церковь и наука, здесь есть некая такая ложная, это не, всегда некая ложная пара. Почему? Потому что церковь — это люди. Да? Есть вот такая земная, так сказать, измерение церковной жизни, собрание верующих людей. Они могут быть предпринимателями, да? Поэтому здесь нет церковь и. Это можно сказать, профессора и институт, да?
1: Да?
2: Так профессора и есть институт, да, ну, во многом, или часть института. То есть, грубо говоря, есть скорее предприниматели, и даже христианские предприниматели тоже не совсем корректно, потому что христианином может быть только человек, не профессия. Иначе мы должны говорить о христианских стоматологах, которые, видимо, как-то по-православному там рвут зубы, да, не знаю уж, там, зубы рву с молитвой, да, наверное, такой слоган дантиста должен быть. То есть православным христианином, православным, который, неважно, может быть человек. И вот когда он становится христианином, он пытается, чем бы он ни занимался, там, от рок-музыки до предпринимательства, он пытается вот эти христианские принципы в своей жизни реализовать. И что мы имеем сегодня? Вот мы в третий раз на этом форуме проводим свою панельную дискуссию. И вы знаете, я был, конечно, поражен. У нас были федеральный министр, первый заместитель руководителя Сбера, заместитель руководителя Счетной палаты, главный экономист Веба. Ну, такие довольно серьезная представительная аудитория, точнее, спикеры, и аудитория тоже была очень интересна, и они все говорили о естественной, необходимой и важной связи между мировоззрением человека, между его религиозными взглядами и тем, каким образом у нас происходит вот хозяйствование, то есть экономика. То есть экономика основана на вот этих вещах. И я подумал, что 15 лет назад это было бы невозможно. То есть благодаря усилиям церкви, не в том смысле, что церковь стремилась там попасть на ПМФ, а в том смысле, что церковь беседовала с людьми, что все больше людей становилось христианами. И результатом этого стало то, что мы этот разговор ввели в зону нормальности.
1: Да.
2: И спикеры эти говорили со знанием дела, и люди в зале не сидели, не хватались за голову, не крутили у виска, не говоришь. Но я вот вам ответственно говорю, 15 лет назад это было бы невозможно. То есть это индикатор того, как изменилось наше общество, как вызрело наше общество вот в этом вопросе. Это очень серьезное изменение. У нас патриарх всегда говорит, нам рано почивать на лаврах, мы только в начале пути, это абсолютно точно. Но я это говорю не ради какого-то там бахвальства, да, вот смотрите, но это действительно серьезный результат.
1: Ну вот в подтверждение ваших слов могу сказать следующее. Как только ты берешь в руки телефон, заходишь в соцсети, мне, по крайней мере, в ленте последние годы, что предлагается? Во-первых, очень много христианских брендов православных, которые делают прекрасные какие-то толстовки, футболки, как раз-таки со стихами.
2: Худи, да, не забывайте худи.
1: Да, и какие-то там даже, ну, платки очень красивые и так далее. И активно молодежь все это скупает, носит с большим удовольствием. У меня тоже есть такая толстовка «Царство небесное» внутрь вас набито вот. На ней. И такое напоминание себе каждый день. И, в общем-то, ну, это, во-первых, это с одной стороны, если уж мы говорим, да, об экономике. С другой стороны, очень много блогеров, которые как раз-таки тоже, как мне кажется, делают очень большую работу для того, чтобы приобщать молодежь к Богу, да, чтобы они ходили в церковь. В общем-то, пошли по этому пути. И, наконец, священнослужители активно ведут блоги. Да. И мне кажется, что вот этот какой-то тренд, хотя мне кажется неуместным слово «тренд» говорить на православие, но тем не менее, вот эта тенденция, она наметилась. Я не могу понять, когда и в какой момент. То есть оно уже есть, но когда это возникло?
2: Это нужно... закон диалектики, переход количества в качество.
1: Да, да.
2: Знаете, накапливалось, и появился качественный результат. Ну, вот знаете, я думаю, что здесь ничего удивительного нет. Ведь смотрите, этот пример уже даже, может быть, заезженный, но вот апостол Павел приходит в Афины, да? Что он делает? Куда он идет? Он идет на площадь, то есть туда, где собираются люди, и начинает там говорить о Христе. То же самое. Почему священники появились в соцсетях? А что делать? А где им появляться, да? То есть у нас есть, скажем так, два уровня проповеди. Есть проповедь для тех, кто приходит в храм, и это, в общем, отдельный жанр, потому что люди уже пришли, они уже готовы слушать, и здесь определенная стилистика этой проповеди. Она может быть дидактичной, вполне себе может быть, я не вижу в этом никакой проблемы. Но если человек выходит, священник выходит за пространство храма, то здесь, конечно, ситуация меняется. Если он с миссионерской целью выходит, то есть если люди не то чтобы не хотят его слушать, но, по крайней мере, так присматриваются, конечно, это другая стилистика, конечно, это другая тональность. Да, и тогда это то, что, опять же, еще апостолом Павлом сформулировано: для всех я стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Да?
1: Да.
2: То есть ты для всех становишься всем не в том плане, что ты отказываешься от вот этого своего послания, да? А ты начинаешь говорить на языке человека, к которому ты обращаешься, чтобы он понимал. То есть ты идешь туда, где этот человек сидит, ты идешь там в мессенджеры, ты идешь в какие-то социальные сети, ты там начинаешь и говоришь: вот я здесь, опознайте, мы тоже здесь, давайте поговорим о главном.
1: Но мне кажется, есть один какой-то опасный момент в этом всем, как будто бы такого рода контент, он немножко упрощает христианство, то есть оно сводит его до каких-то иногда даже мемов, каких-то шуточных картинок и так далее. Вот здесь, мне кажется, очень тонкий лед есть между этим всем.
2: Вы абсолютно правы. Я бы сказал так. Опять же, вот мы с вами говорили о сердечном расположении. Вот для чего священник это делает и понимает ли он, что вот то, что становится привлекательным, когда он в коротких форматах выступает, это начало пути. И, кстати сказать, я рад, что очень многие понимают, священники, не священники, а вот одни из самых, так, может быть, известных и активных священников в соцсетях с большими аудиториями, они часто говорят, что там приходите в храм, да, что все равно необходимо, там, или там, скажем, есть таинственная жизнь церкви, то есть не таинственная, а таинственная, то есть когда таинство, да, покаяние. И это здесь невозможно сделать онлайн, что есть, что христианство требует погружение, изучение, да, что наша вера осмысленная, что она требует усилий, да, она, конечно, не может быть растаскана там на мемчики и прочее. Можно, конечно, поулыбаться. Я недавно вот в контексте дискуссии про искусственный интеллект видел, искусственный интеллект нарисовал, ну, видео сделал, стоит батюшка, что-то сделал, у него спрашивают: батюшка, какие песнопения нельзя петь на похоронах? Он говорит: позови меня с собой. Ну, можно, конечно, посмеяться, но понятно, что здесь, в общем, мало чего про христианство ты узнаешь, да, и вот когда это вот так, ну, ты можешь усмехнуться. На самом деле это даже в каком смысле грустно.
1: Да.
2: Это какое-то пошловато это все. Есть более тонкая, сложная история, когда священник начинает заигрываться. Когда вот лайки, просмотры, и он думает, и вот ой, батюшка такой замечательный, давайте мы ролик какой-нибудь снимем, и батюшка уже волей-неволей начинает превращаться или рискует превратиться, знаете, ну, в такого фигляра, да, мы говорили, у нас вот был наш фестиваль «Вера и слово» для православных СМИ, и мы собирались и с блогерами, говорили, священники, не священники. Но с священниками такой был очень прямой, жесткий разговор, и они сами друг о друге. И вот мы с ними говорили о том, что все-таки, ну уж простите, я так жестко скажу, но я так им сказал, что клоун — это другая профессия, да, лицедей — это другая профессия.
1: Да.
2: Давайте не будем путать одно с другим. Да. Есть там актерское, как актеры считают, служение, но там есть своя специфика. А священник — это все-таки про другое. Да. И это важно, есть грань, которую ты не можешь переступать никак. И не невозможно, если ты эту грань переступил, оправдывать это ой, миссионерскими усилиями, а как апостол Павел, нет-нет.
1: Да. Но здесь, как бы, во-первых, эта черта, как мне кажется, она как-то незаметно переходится. Ну, то есть сначала там одно видео, ты ближе к молодежи, потом еще какой-то ролик, да, и ты как-то в это немножко ушел. Но с другой стороны, а здесь возникает другой вопрос. Такой язык молодежи, наверное, ну, более понятен и близок.
2: Но не факт. Здесь не факт.
1: Но какие-то еще ресурсы нужно использовать для этого диалога.
2: Смотрите, вот насчет языка. То есть проблема языка, хотя она во многом была решена в свое время, в том числе усилиями вот нашего журнала «Фома», и потом того, что стало вырастать вот на этой почве, «Радио Вера», телеканал «Спас». Но есть у нас ощущение, вот мы в своем кругу говорим, некой выработанности языка, что мы чуть-чуть начинаем пробуксовывать, да, необходимо, вроде бы мы научились говорить на понятном языке, вот на БМФ приехали, да, вот прослан и СМИ свои стенды уже, все это тоже в зоне нормальности уже, да, кто-то удивляется, но в целом в зоне нормальности. Но это значит, что как только мы стали привычными, мы перестали быть таким, ну, раздражителем в положительном смысле, как вот Сократ, который там был, да, раздражителем для жителей Афин. И вот здесь есть эта история. Но насчет молодежи, вы знаете, какая штука? Я вот такую аналогию позволю себе. Я преподаватель, вот я читаю лекцию. Если ты 1-2 раза пошутишь во время лекции за 1.5 часа, там, используя какие-то молодежные словечки и прочее, это, в общем, может пройти и зайти. Если ты вместо лекции начнешь говорить молодежным сленгом, нормальным студентам, которые пришли учиться, это не понравится. Поэтому вот это представление о том, что миссия и проповедь должна произноситься там языком, я не знаю, каких молодежного сленга, это большая ошибка и большое заблуждение. Потому что тогда непонятно, чем мотивировать ребят, да? Мы так-так разговариваем, а чем ты нам интересен, если ты... То есть, грубо говоря, переход на этот язык, он дает сигнал. Я такой же. Идите ко мне, я такой же, как вы. А зачем?
1: А зачем? Уже тут?
2: Да, то есть как, тогда как раз-таки привлекает, так что идите сюда, мы круче там, и далее мы другие. Недаром русское слово «инок», «монаху», происходит слово «иной».
1: Иной.
2: Но наши предки были совсем не глупыми, да, когда они это сказали. Мы иные, мы другие, и мы о том, какими мы все и вы можете стать. Кстати, знаете, вот я, пользуясь случаем, хочу сказать, что есть такой стереотип распространенный, на который, к сожалению, мы сами нередко работаем, то есть мы, я имею в виду люди в церкви, когда мы создаем впечатление, что церковь про прошлое, да, иногда это связано там с технологиями, вот мы не торопимся, мы с опаской там и прочее, но ведь на самом деле вектор устремленности Евангелия, он всегда в будущее, потому что Евангелие не про то, каким человек был, и даже не про то, какой он сейчас есть. Все Евангелие про то, каким человек может стать, понимаете?
1: Да.
2: Христианство всегда про будущее, оно всегда, обращаясь к человеку, это большая ошибка, думать, что ты придешь, тебе будут говорить, ой, ты вот это натворил. Да мы все натворили и продолжаем творить. Христианство пытается человеку сказать, не закисай в этом, не прилепляйся к своим там пороком каким-то. Ты можешь стать другим, ты можешь стать иным. И это, понимаете, на языке мемчиков ты человека в этом не убедишь.
1: Это безусловно. Но, пожалуй, последнее, что я вас спрошу, я понимаю, что это такой вот, опять-таки, вопрос в будущее, но тем не менее, вы бы сами как хотели бы, какой бы вы хотели видеть церковь, ну, скажем, ну ладно, через 5 лет хотя бы, она какая?
2: Вы знаете, я здесь вас разочарую, но я глубоко убежден, что прогнозы — дело неблагодарное. И каким бы, что бы я сейчас себе не напрогнозировал, это все равно будет не так. Я одно могу сказать, что я хотел бы, чтобы церковь, люди церкви, то есть мы, да, мы помнили о том, что в свое время было сказано, и сказано вполне однозначно. Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Я думаю, что когда меня спрашивают коллеги-журналисты о самых больших проблемах церкви, я говорю, что они не меняются, они всегда были одними и теми же. Самая большая внутренняя проблема — это то, что мы не всегда имеем любовь друг к другу. А самая большая внешняя, что поскольку мы ее не имеем, то внешние не видят в нас его учеников. Поэтому нам нужно стремиться вот это... Если мы сможем хотя бы как-то эту одну заповедь выполнить, церковь будет очень большую играть роль для вот всех, кто с ней будет соприкасаться.
1: Но я думаю, нам нужно еще больше таких разговоров, потому что это тоже, безусловно, влияет на людей.
2: Приглашайте, да, есть, мы готовы.
1: Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «ФОМА». Мы находимся на полях экономического форума. Вы слушаете радио «Спутник». Не прощаемся, потому что мы будем и дальше приглашать очень интересных спикеров к нам в студию. У микрофона Рузанна Рушанян. Всем спасибо.
0: 29-й Петербургский международный экономический форум. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему. на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Статус беженцев с Украины. Контекст. Главы МИД стран ЕС будут решать судьбу 4 с лишним миллионов проживающих в регионе украинцев. Сейчас они находятся в режиме временной защиты. Недавно его продлили до марта 2027 года. Приезжие с Украины последние годы получали статус беженца в экстренном порядке вместе с максимумом социальных благ, включая жилье, пособие, доступ к медицине и образованию. Это обходилось в десятки миллиардов евро. Однако экономическая ситуация в Европе динамично ухудшается. Наиболее пострадавшие от разворачивающегося кризиса государства стали самостоятельно сворачивать программы помощи. В Польше соответствующий закон подписал президент Кароль Навроцкий. Ни субсидий на оплату жилья, ни доступа к бесплатной медицине у миллиона переселенцев из соседней страны больше не будет. Все чаще звучат заявления, что приезжие негативно влияют на криминогенную ситуацию и стали причиной ухудшения жизни местного населения. Появились призывы отправить на родину мужчин призывного возраста, а это на руку Киеву, испытывающему дефицит личного состава в ВСУ. По прогнозам, евродипломаты намерены на словах продемонстрировать поддержку беженцам с Украины, а на деле урезать расходы на их содержание.
4: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткинского. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Владимире час ночи, в Магадане 9 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Товарооборот России и Китая вырос на 10%. В Армении может реализоваться антидемократический сценарий. Пассажирские перевозки ограничены в сторону Крыма. Далее подробности. Владимир Путин заявил об устойчивом росте товарооборота России и Китая. Он увеличился почти на 10%. Российский лидер выразил надежду, что темп сохранится. В рамках Петербургского международного экономического форума глава государства провел отдельную встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Он стал одним из зарубежных гостей форума. Путин отметил, что отношения между странами носят беспрецедентно высокий характер, торгово-экономические связи набирают обороты. Он напомнил, что основные отраслевые проекты России и Китая касаются энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, а также инновационных сфер – мирного атома, космоса и искусственного интеллекта. Антидемократический сценарий в Армении поставит под сомнение легитимность выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, если решение о недопуске к выборам оппозиционных партий будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны. Это ставит под вопрос сам избирательный процесс. В Луганской Народной Республике ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения касаются дорог в сторону Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150, Белгород-Старобельск, Луганск, Донецк, Мариуполь, а также Р-280 на Новороссия, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. Уточняется, что также запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории республики и осуществлять все движения пригородных поездов. В России уже работают механизмы привлечения коллективных инвестиций в городскую среду. Об этом сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, необходимо масштабировать этот опыт, ведь у бизнеса есть прямой интерес. В данном направлении успешной работы уже делились в ходе форума представители ряда крупных компаний и руководители некоторых. Ранее президент России попросил правительство проработать коллективные механизмы для инвестирования в проекты городской среды, позволяющие гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Пол Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе чартов. Об этом сообщает британский агрегатор рейтингов. Британский музыкант лидирует как самый успешный исполнитель всех времен. Накануне Маккартни впервые за 5 лет выпустил сольную пластинку. Она содержит 14 композиций. Это все выпуски, все новости к данной минуте. Больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Вы будете удивляться, но это действительно он, Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Пятая пятница на Пятницкой. Сегодня вот так вот, вот такой вот денек.
2: Под пятой мирового капитализма.
3: Можно и так сказать. Я, как и все, внимательно слушал, а что не мог слышать или смотреть в текстовой трансляции, наблюдал за тем, как очередные делает эти как... Ой, сейчас, секундочку, я выключу.
2: Да тут внезапно заработал...
3: Заработал
2: вражеский, да. Или нет?
3: Нет, дружеский.
2: Дружеский
3: заработал.
2: Вот он, дружеский ноутбук.
3: Мой просто ноутбук. Да. Я хотел просто поделиться своим зрителям в ВК, поделиться этой трансляцией. Ну, вот не успел, как мы сразу ворвались в эфир. Я не досказал, что вот Владимир Владимирович в очередной раз делает заголовки всем главным мировым СМИ своим выступлением. Потому что, с одной стороны, вот я сразу общее ощущение свое пишу, с одной стороны, особо никаких, и это меня успокаивает, изменений в целях СВО, в направлении развития страны, вот ничего вот такого переворачивающего нету, вот мы идем в том направлении, в котором шли там вчера, позавчера и так далее, а с другой стороны, довольно много

0: свои кружочки, видосы. А сейчас он пишет...
1: Запиливает.
0: Запиливает, да. А сейчас он, видите, письмами начал писать. Вот он же недавно Трампу написал. Дорогой Трамп.
1: Так, может, его не так не хотят слушать? Ну, то есть, если раньше были некие каналы, я у кого-то прочитал, не сам, по которым мог общаться. Сейчас, значит, он там набирает какой-то номер, а там длинные гудки.
0: Ну, может быть, да.
1: И поэтому он решил через публику.
0: Через Твиттер обратиться по дипломатическим каналам. Как мы знаем, никаких еще этих каляков-маляков еще с Украины не поступало. А так, да, в общем, письмо, ну, такое вот, если вот продолжать про письмо, то это, ну, какой-то... Ну, правда, сумасшедший человек писал вот какой-то. Ты про мир говоришь, что тогда там ха-ха, дроны, там, значит, там вы от Китая зависите, за нами весь мир, ну и так далее. То есть вот какое-то впечатление от этого письма, что, ну, как минимум, психически нестабильный человек это писал. И, может, на этом закончим с письмом, потому что я так понимаю, что оно написано как раз для того, чтобы никаких вот этих переговоров в ближайшее время и не получилось. Потому что хамская манера...
1: Да, но и сопровождало, ладно, хамство, еще плюс тому и удар это по нашей территории.
0: Да, да,
1: вот.
0: Да.
1: Единственное, вот, что я не успел добавить, когда мы с ребятами говорили, вот это, обратите внимание, последний абзац, он говорит, он, в смысле Владимир Владимирович, я не про Зеленского, да? А, значит, Владимир Владимирович говорит, вот у нас есть ребята... От них все зависит, мы их уважаем, да. Мы на них надеемся. То есть, и потом вот то, о чем я сказал, значит, вот работайте, да, братья, это ответ, братья. Ответ на славу Украине, да? Да. Работайте, братья. И, значит, а вот все то, что перед этим, значит, ответ ты, гнида зеленая, получишь от наших военных.
0: Да.
1: Мне кажется так, я не знаю, может, я ошибаюсь.
0: Не, еще раз и много раз и не будем уставать и говорить, что вот эти вы все эти геополитические расклады, они прежде всего зависят от того, как наши ребята воюют.
1: Поэтому
0: низкий поклон, спасибо.
1: За вот слабо нормативную, недипломатическую лексику просто меня немножечко потряхивает. Прошу прощения.
0: Да не, все нормально. Какие-то наши классики и более жестко выражались по подобному случаю.
1: Сейчас Дмитрий Анатольевич выступит вот, да, обязательно по этому, да, поводу. Вот я его почитаю, и мне на душе
0: станет сразу как-то. И про классиков говорить, вот мне показалось, что ну сколько уже можно там перевозить эти все кости этих нацистов на украинскую землю. Снесли памятник очередной Булгакову в Киеве. Там даже какие-то свои украинские там ломы, так скажем, писатели высказались, что один... Ну, вот я просто сейчас украдкой прочитал, пока ждал в эфир, что один Булгаков сделал для мира, для человечества гораздо больше, чем вся Украина целиком взятая. На украинском языке написано. Вот сами они так пишут. Мне кажется, и Шевченко, и Хмельницкого тоже скинут. Иван Франко, вот я уже говорил, что... Он, у него в дневниках было написано, что вот в общественном... В трамвае его назвали украинцем, он обиделся. «Меня оскорбили в трамвае», писал он, назвали украинцем. Он себя считал русином и вообще был за Россию, за империю. Богдан Хмельницкий, ну, понятное дело, подписал с москалями этот... Согласие какое-то, которое потом... В...
1: Переяславская рада.
0: Да, Переяславская рада, 300 лет, дуга в Киеве. Шевченко вообще писал очень комплиментарно о России. Там у него сюжеты какие-то на российскую тему были. Выкупали его, в общем-то, из крепостничества русские люди. И рано или поздно и дойдет до них. А кто у них там вместо...
1: Ну, вот эти Булгакова, скелеты.
0: Вот эти скелеты будут, да, то есть...
1: Это... Помните, как в замечательном произведении Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», там, где...
0: Давно читал, Флинт, в пятом классе.
1: Флинт, где прятал сокровища, у него к сокровищу вели убиенные им же, вот он взял кости с собой там 5 человек или сколько, и всех их, значит, порешил, да. И они как бы своими скелетами указывали, да, да. Вот это то же самое, это, да. Значит, они указывают путь вот этой вот, в кавычках, потому что мне не хочется Украину-то обижать.
0: Ну,
1: вот этой Украине...
0: Да, надо как-то различать,
1: но, просто.
0: К сожалению, вот так вот сейчас, что от имени всей страны вот такие люди выступают, поэтому как-то и впечатление обо всех украинцах там не получается до конца разделять. Ну, вот сами украинцы называют...

0: это письмо как раз какой-то вот агонией уже, что это вот агония. Ну, иначе как? Вот я тебе побеждаю, пишу тебе письмо, давай мириться и еще хамить, что ли, в этом. Действительно, наверное, там все дела как-то у них идут так, что, ну, хотя бы к осени виден крах. Там денег нет. Он же обещает что-то там какие-то дикие какие-то зарплаты пехотинцам сейчас, что-то там чуть ли не по 10 тысяч долларов каждому. То есть все говорят, а откуда? Нет денег на Украине, ни на пехотинцев, ни на экономику.
1: А помните, мэр был не Николаев, а Днепропетровск, тогдашний. По-моему, Филатова была фамилия, говорит, обещайте все, что хотите, а вешать будем потом. Вот это примерно то же самое.
0: Да.
1: В стиле.
0: Причем они сами, вот этот тоже в Силиконовой долине где-то с 15-го года использовался, ну, такой мотто, девиз, призыв к действию, fake it until make it. То есть там изображай или ври, пока ты не сделаешь это. Ну, это вот в качестве... Мне просто впечатлило это вот цинизмом, эта фраза. То есть ты там изображаешь, что у тебя большая какая-то аудитория, если ты какую-то платформу запустил, изображаешь успех, и, значит, это потом к тебе все придет, и аудитория, и успех. И буквально вот я просто ее слышал из уст вот как кого-то из кабинета вот этой клики нацистской, которая в Киеве правит. И вот примерно так, да, все и происходит. На мой взгляд, стороннего какого-то такого наблюдателя.
1: Ну, это как же, он уже сам говорил, если верить Мендель, что нам нужен 1000 голов геббельсовской пропаганды.
0: Да
1: вот
0: уже
1: он сказал, вообще, ну, если ей верить, конечно.
0: Ну, а чего нам ей не верить? Потому, ну, как бы, да, раньше вот эти вот слухи про то, что он там удалялся куда-то в ванную комнату, возвращался очень оживленным. Раньше какие-то слухи были, а сейчас вот просто один из самых близких к нему людей это вот просто говорит. Не знаю, какой есть смысл врать, и, наверное, так оно и было. Ну... Что, из этих обстоятельств как-то и действуем, и живем, и воспринимаем эту действительность, вот какая она есть. А что еще там на ПМФ у нас? У меня просто вот стоит про ПМФ чуть поподробнее поговорить.
1: Ну как бы,
0: Кэнди Соуэнс, сегодня Путин,
1: роботы и так далее.
0: Да, это вот я написал.
1: Вот роботы, я, честно говоря, не понял, что такое.
0: Давайте так скажем, что вот ПМФ идет, это какой, 21-й уже, да, по-моему?
1: Там, с 97-го.
0: Аж 97-го года, то есть вот он как-то вот обычному обывателю картинки, когда приходят с ПМФ или какие-то громкие заголовки, то это либо какие-то буйные вечеринки, либо, извините, эскортницы там по 300 тысяч за 5 минут. И как-то мне кажется, что вот люди вроде собираются умные, там, к пиару имеющие отношение, но вот они не очень понимали тогда, вот как вот обычный зритель это воспринимает. Воспринимает как какой-то... Кто-то, это тоже не мое выражение, такой вот самый главный в государстве корпоратив. Вот все там собираются, и на корпоративчик, где, как известно, за тяжелой шторой транспортный цех с бухгалтерией близко начинает дружить. И вот эти все как-то, вот эти меню, где там по 100 тысяч рублей завтраки. И сейчас, кстати, это поступает. Но, в принципе, я-то не поругать хотел, а похвалить, что отменили какие-то вот как раз все эти громкие мероприятия. Более какой-то деловой настрой, так скажем, у этого экономического форума. Вот из хорошего мне запомнился, я не помню, сколько лет назад было, вот эта вот пачка соды, помните? Вот почему-то...
1: Нет.
0: Вот почему-то стояла огромная пачка соды, и все вокруг нее ходили.
1: Это желто-красная такая.
0: Да, классическая еще с советских времен. А так все как-то пытались выделиться каким-то, я бы так сказал, безумием. И в этот раз тоже, вот если смотреть на какие-то ленты соцсетей, то... Одни роботы. Вот какие-то роботы ходят там с портфелем. Не видели это видео?
1: Нет.
0: Какие-то роботы с портфелем идут, значит, пара. Один робот в деловом костюме с портфелем, другой робот в такой юбке туту. Угу. Ну, вот как это у маленьких лебедей в балете пачка, да. И что-то там, значит, бурчат вот этим своим электронным голосом. Потом какого-то робота за попу хватает кто-то, такой красивый робот с такими соблазнительными формами. пластиковыми, и коса такая из-под шлема, и кто-то ее так за попу ухватает, это тоже вот оттуда. Потом какие-то роботы вот эти в футбол играют ужасные. Не видели? У меня почему-то, я не знаю, может, у меня такой настрой ленты. Ну, надо, конечно, чем-то внимание привлекать. Вот сейчас роботы китайского производства.
1: Не попались, да. Ну, что ж.
0: А так, ну, хорошо, если действительно есть какие-то... Он же международный форум, и как раз поэтому вот акцент какой-то на изоляции международной делается. И, как видим, ее нет, этой изоляции. Да, про Кэнди Оуэнс...
1: Нет, такая... а я, честно говоря, не понял, откуда это с нафталином вытащили эту изоляцию? Там еще в 22-м году было там 150 стран. Как раз знаю. Когда был разгар, вот все голосование, мы агрессоры, вот
0: да, это я не знаю, ну, может быть, это самоизоляция Запада, то есть, если с нашей точки зрения посмотреть, то вот, как бы, может быть, и в какой-то там, ближайшем будущем нам вообще будет неинтересно, что они там говорят, делают и производят, потому что, как уже на этом форуме говорилось, и Владимир Владимирович говорил, что какие-то высокотехнологичные решения, они уже больше и чаще интереснее в Азии встречаются, и какой-то экспорт-импорт, и наверняка там же уже вот на другом конце света будет какая-то генерация каких-то идей интересных и каких-то новых форматов производства, искусственный интеллект и так далее. Что, а вот если вот с этой точки зрения рассматривать Европу, у нее нет своих технологических решений, у них нет своих платформ вот этих цифровых, про которые там по-моему, три назвал Путин, составляющие цифрового суверенитета, это искусственный интеллект свой, какие-то платформенные решения, третье я что-то не запомнил, но вот...
1: Но это имеется в виду вот эти маркетплейсы и вот эти экосистемы цифровые.
0: Да, потому что Европа не озаботилась тем, чтобы сделать там свой поисковик, свой мессенджер, свои какие-то соцсетки, они вот только умеют штрафы какие-то, ограничения на американские накладывать, чем очень злят этих технологий гигантов, которые тут же это все на ухо Трампу шепчут, он еще больше злится на своих вот этих европейских бывших друзей. Поэтому, может быть, уже и даже когда разговор идет о силе Сибири-2, если посмотреть на объем, который вот эти две ветки будут прокачивать газу, там же Европе-то не остается ничего.
1: Да, то есть, даже если бы она сейчас вернулась, да?
0: Да. То есть, мне кажется, что дело идет к тому, что, ну, просто неважно будет, что они там думают, что они там делают, что о нас говорят. Хотя вот Стармер, вот опять сегодня, прям, ну, все, наверное, за Путиным наблюдали, но у меня как раз в ленте еще выскочил Стармер, который сказал, по данным нашей разведки и разведки Альянса, Россия нападет, а в каком году же забыл, 29-й, 30-й?
1: На Европу?
0: Да.
1: Зачем?
0: Да. А это никогда не говорится, зачем будет нападать. Ну, я так понимаю, когда пытался в этом вопросе разобраться, я так понимаю, что какая-то провокация будет
1: с Калининградом,
0: с этим...
1: Потом нам скажут, что мы на них
0: напали. С коридором, напали. Да, вот, и так далее.
1: Ну, это как вот румын тут давеча, да, нашего консула персона нон-грата объявили, а потом, как всегда, выяснилось, что и к ним прилетели еще, приплыли еще
0: дроны. А сегодня приплыл же в Констанцию какой-то...
1: Вот, а где вот вызов? А где вызов консула украинского? Вот где это?
0: А, нету. Когда в Латвии российский дрон, украинский дрон, Россия виновата. Когда в Румынии украинский дрон, опять Россия виновата.
1: То есть, мне еще, знаете, какая
0: история понравилась? Можно уже не удивляться этому.
1: Значит, вот там была эта история с самолетом, да, с азербайджанским.
0: Это да, давно было.
1: Да, уже. Было, да. Поссорились серьезно, да. Там мы с азербайджанцами. Значит, украинские дроны лупят по сухогрузу. Значит, убивают 5 азербайджанцев. Просто конкретно, это там не крушение, не несчастный случай, а вот просто намеренно, специально. И, значит, заявление азербайджанской стороны, ну, типа, они сами нанялись на этот сухогруз. В общем, сами виноваты. Ёлки-моталки, это как так-то, я не понимаю.
0: Я уже не удивляюсь вот этому двуличию, ханжеству и прочим вот формам лицемерия, которые оттуда идут в виде новостей. Чего возмущаться? Надо как-то вот просто привыкать к этому и не переживать по этому поводу. Сами как-то они... Потом жаба-гадюка, вот с Польшей же до сих пор все это вот продолжается, там до сих пор эти все официальные лица высказываются по поводу... Мы говорили об этом, об ордене Белого Орла в эфире же, да?
1: О чем?
0: Ну, то, что Зеленскому в 2023 году...
1: А, да, ну, там нет, это сказал там президент, не, но, хотя не он решает.
0: Лех Валенца.
1: А, еще и Валенц сказал.
0: А это очень чувак такой, у них авторитетный, ну, солидарность, конечно, знаем, Гданьск, да. И все такое. То есть там буквально считается, что вывел Польшу из соцлагеря чуть ли не первой страной. А там, он говорит, с мясом выдрать этот орден у Зеленского, потому что, ну... Ну, как, для них УПА, вот эти, это у нас признаны экстремистами и террористами, не только у нас, но практически во всем мире. УПА – это Волынская резня, это каратели, понятно. Это для них...
1: Львовский погром.
0: Львовский погром, кстати, да.
1: И Бабий Яр.
0: Бабий Яр.
1: Ну, там тоже. И евреи были,
0: это, да, в основном. Да, это в Бабьем Яру, там поляков, наверное, по минимуму было. Ну, в общем, на Западе они геноцидом занимались, на Севере, в Хатыни, геноцидом занимались, на Западе, ой, на Востоке, в Донецке, геноцидом занимались. Хотели еще в Крыму заняться геноцидом на юге, но, слава богу, не дали. А так вот просто этот вот махровый такой национализм, нацизм.
1: Ну, и полякам же надо понимать одну простую вещь, что эти... никогда не отступит ни на шаг вот от этой своей повестки. Они, либо вы это принимаете, либо вы их посылаете. Другого варианта
0: нет. Поляки сейчас, вот, если зайти в соцсеть в какую-то, поляки сейчас просто каким-то дыбом стали на это все. Там посты по 140 тысяч, по 200 тысяч просмотров по поводу, какие украинцы бандеровцы. И близится же еще 12 июля, когда каждый год поляки задают себе вопрос, а вот что там по Волынской резне, а вот будут какие-то там, не знаю, там официальные извинения, официальное признание хотя бы этого. И не героизация вот этих мельниковцев и бандеровцев, которые это все устроили. И дадут ли наконец-то там произвести нормально раскопки. А там же, я не хочу такие ужасы говорить в эфире, но там один просто скажу, как... Если детей на забор, на штакетник надевали...
1: Колючей проволокой, да?
0: Нет, просто в деревне вот так, таким образом. Но у них, у поляков этот символ Волынской резни, вы видели, да, вот это, вилы такие, на них ребенок. Угу. То есть их больше всего вот как раз это все триггерит, цепляют, что расправлялись они с мирным населением. То есть приходили мужики, а убивали, собственно, стариков, детей и женщин. И они как-то хотят какие-то... Они даже говорят, мы с Россией уже вот по поводу тех вот вещей, по которым там были...
1: Ну, там президент извинился же наш.
0: Ну, да.
1: И... Сожаление выразил, по крайней мере.
0: Да, и как... а эти вот просто называют какие-то воинские формирования именем героев УПА. Еще раз напоминаю, это экстремисты-террористы и запрещенные организации в России. И в Польше вот сейчас вот просто там, ну, вот какой-то бытовой случай. Где-то в каком-то пруду жил какой-то сом.
1: Да, да.
0: И какой-то украинец его выловил. Поляки говорят, ну, он жил и жил, их не едят. От этих самов вот длиннее там 70 сантиметров, там одна тина и жевать нечего.
1: Он погрузил его там в машину.
0: Погрузил, да. А там уже поляки описывают, он там самы такого размера, они там 4 часа мучился, не мог умереть. То есть, в общем, уже такие, на жалость к животным. И вот мне уже такое ощущение, что, собственно, денацификацией готовы заняться поляки. То есть, вот как раз дебандеризацией, демельниковизацией, потому что там просто вот все пылает. 8 июня будет заседание, как это, не консулата, как-то капитул, это называется.
1: Капитул, да.
0: Капитул. Mm. Не, капитул это, по-моему, шрифт, а капитул это те, кто управляют орденом. Орден же это не только вот знак на груди, а это еще, ну, устав по-русски. Вот если ты какой-то устав соблюдаешь, ты член этого ордена. А в знак того, что ты член этого ордена, тебе дают вот... Угу. То есть изначально это не просто награда типа медали была, а это как бы какой-то узкий круг посвященных, вот как эти монахи, кто они там...
1: Верховный совет.
0: Бенедиктинцы, да. Монахи, они там молись и трудись. Вот, угу. Понимаете, у них такой вот орден, да, эти, кто их... Францисканцы, по-моему, что-то там мир трудмай у них, они нищенствуют, ну и так далее. Доминиканцы, псы господни. Вот эти вот ордена, что-то я далеко убежал.
1: Тамплиеры, рыцари храма, да.
0: Вот этот орден Белого Орла, он в 1705 году еще был организован. Я почему, вот даже такие вам совершенно спокойно даты называю, потому что просто даже был... вынужден про это с интересом почитать, потому что у поляков там просто вот какой-то... И они давят на своих сенаторов, они давят на министра иностранных дел, они давят на президента, чтобы хоть как минимум этого ордена Зеленского лишить.
1: Ну, кстати, Владимир Владимирович же сказал про это, говорит, вот они, значит, привезли эти кости, да, и, говорит, евреи, значит, да, это да, часть, говорит, Холокоста, и, говорит, евреи по национальности это все дело героизируют. Да. А что вам еще надо, спросил Владимир Владимирович.
0: И, а наши комментируют, что вот на пятый год, наконец-то, вот кто-то открыл, что на Украине нацисты, в общем-то. Да, все, давайте с этим закончим.
1: Ну, у нас еще полторы минутки
0: есть. Еще полторы минутки есть. Да, про Кэнди Соуэнс я не договорил. Просто я раза три смотрел длинное интервью с ней. Такая дамочка очень бойкая.
1: Она же Макрон разоблачала, Бриджит Макрон, да?
0: У нее до сих пор идут там тяжбы, причем в каких-то и в европейских, и в американских судах. И где она просто, на нее подали, а она как-то там в какие-то свои дружеские юрисдикции смогла перейти, потому что очень боялась какие-то адвокатные конторы, которые там чуть ли не убийцы, она их называет.
1: Хорошо. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник», я Алексей Осин, вернемся. Да.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Режущий словом Андрей Бочаров. В студии «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
2: Мы как раз, да, продолжаем разговор. Как раз про теннис заговорили, про то, что это, наверное, не первый финал в Ролан-Гаросе, где россиянки... Ну, и про то, что зачем-то... Или, наверное, такие времена, что любому событию навешивают какой-то политический вес. Конечно, мы рады, что россиянки в этом финале, но...
1: Не-не, вот вторая это... еще, Диана Шнайдер еще не вышла, я сказал, может, нет, она еще
2: с вами должна провести. Она более опытная, вроде как, должна.
1: По-моему, они же вместе выиграли Олимпийские игры в Париже, в паре, да, в 24-м году. Единственная наша медаль. Если я правильно помню, или второй. Сейчас вот,
2: да, извините, давайте просто выключу спортивную журналистику. Помечтаем о тех временах, когда спорт будет спорт, культура культура, и кинематограф кинематографом, а политика политика. И все это не будет смешиваться в каких-то уродливых, я не знаю, там, сочетаниях. Желаем победы нашим, нашим спортсменкам.
1: Марта Костюк взныла, ну, как обычно, а нас-то за что? Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать. Не должна Мира Андреева ничего говорить, она теннисистка.
2: Или давайте какой-нибудь сет, где вы просто встанете и начнете, я не знаю, там какие-то свои политические предпочтения излагать. Ну, теннис, он не про то, он про силу, красоту. Вот для меня, кстати, это практически единственный вид спорта, который я смогу смотреть по телевизору, потому что ни бокс, ни футбол. Ну, я просто в футболе ничего не понимаю. Ну, бывают тупые такие люди на свете, как я. А бокс как-то тоже как-то меня не возбуждает. А вот теннис, ну, поскольку несколько уроков я брал и понимаю его красоту, его... Ну, иногда, конечно, просто фантастика. Кажется, что вот так человек не может играть. Вот, на каких... Ну, в общем, это тот вид спорта,
1: который... Один из редких видов спорта, где на женский теннис смотреть так же интересно, как и на мужской.
2: И волейбол еще. И
1: волейбол, да. Совершенно верно.
2: Вот эти два. Давайте, знаете, я же не знал, что будет такой большой у нас кусочек эфира про... ПМФ, а сам готовил примерно такую тему для эфира. Обычно вот смотришь эксперта или аналитика, который, знаете, так рассуждает широкими мазками, там не только вот про какие-то события, которые сейчас происходят, а которые там будут происходить скоро, там, когда взгляд устремляется в будущее. Вот очень часто мне попадалось, что такие эксперты говорят о том, что вся вот эта заваруха в мировом масштабе закончится чуть ли не в 2050-х годах. Что вот эта вот вся вот конфигурация мира будет перестраиваться до этого времени. И каждый раз я вот ловлю себя на вопросе внутреннем. Ну, вот ты про это говоришь, пожалуйста, объясни, почему. Вот, почему ты так считаешь? Вот, или просто какое-то у тебя это знание, которое тебе сверху... спустилась каким-то образом. Почему там вот период войн вангует до чуть ли там не до конца 30-х, а вообще трансформацию мира до 2050-х? У вас есть ответ на этот вопрос?
1: Владимир Владимирович сказал 10 лет турбулентности. Это было несколько лет назад.
2: А войны по миру?
1: Ну вот я скажу так, если удастся пройти без... такой вот мировой войны, не дай бог, да, тогда действительно, может быть, и до 50-го.
2: Антонио Гутерреш...
1: А если война, то может все... Ну, то есть, как бы вот что останется, потом будет по новым принципам уже жить.
2: Вот Антонио Гутерреш фиксирует, он генсек ООН фиксирует, что сейчас количество конфликтов, оно, ну, гораздо выше, чем вот в среднем по... там, за последние 100 лет. То есть, действительно, как какая-то такая вот в мире происходит что-то такое, что вот ведет людей к этим конфликтам. Ну, в общем, я просто решил этим вопросом позаниматься, и как обычный обыватель, который, вот, когда ты смотришь кого-то человека, который тебе должен вроде бы все объяснить, а на самом деле больше вопросов остается. Вот я как раз к экспертам, уважаемым людям, хорошим, всеми любимым, но вот иногда они не дают ответов. Вот сам решил разобраться и вот как раз почитал вот про... Есть концепция G-Zero, так называемая, не слышали, да? Ну, это просто один из журналистов шотландских сформулировал то, что сейчас нету ни государства, ни группы государств. Это по аналогии с G7, G20, государств, да, которые могли бы как-то вот ощутимо влиять на мировой порядок. Что сейчас вот во главе этого мирового порядка G0. Нет какого-то гегемона. Явным образом США сдают позиции. Вот то, что в Иране мы наблюдаем, ну, просто вот тупик. И, видимо, никакого больше, никакого хорошего выхода для США не наблюдается в ближайшее время. Это же породит желание других стран, когда вот нет какого-то сильного полицейского в квартале, выйти и каким-то образом попытаться какие-то свои проблемы силой порешать. Почему это долгий процесс? Тут есть один технологический ответ. Это потому, что сейчас вооружения не устоялись. То есть, вот как мы в Первую мировую войну человечество входило там с конями, с конницей, штыками, да, выходило на танках, самолетах, как во Вторую мировую войну ходила с танками, самолетами, артиллерией, вышла с ядерной бомбой. И что вот сейчас...
1: Входили с танками, выходим с дронами.
2: Выходим с дронами, и но ракетами. Мало того, что сейчас еще ведь искусственный интеллект, как некое средство военного поражения, тоже рассматривается. И Владимир Владимирович про это говорит. Мне кажется, когда он про искусственный интеллект говорит, он все-таки в уме как раз... имеет то, что вот наши там контрпартнеры и даже наши партнеры, то есть и те, кто к нам враждебно относится, те, кто вроде наши союзники, они все разрабатывают какие-то решения, которые бы какое-то преимущество на поле боя давало. То, что сейчас Палантир предлагает, это все-таки не искусственный интеллект, это система управления боем, к которым подключается искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это когда уже будут какие-то вот действительно самостоятельно вот эти рои беспилотников или каких-то роботов сами принимать решения. А пока это только целеуказание, и в этой гонке действительно нам нельзя проигрывать. Но я про то, что вот именно военная составляющая, а ведь архитектура какой-то безопасности и новых отношений в мире, как мы знаем, устанавливалась после вот больших войн. Это там Версальский мир, до этого там какой-то... Вестфальский, я уже не помню, был и так далее. И вот из этого периода, это уже такая немножко философское, технологическое замечание, что пока у нас средства нападения будут дешевле, чем средства защиты, условно говоря, когда вот дрон за $3000 не надо бы, нужно сбивать ракеты там за 30 миллионов. И вот это сейчас, собственно, провоцирует не только вот нас, ну, в смысле, не на нашем театре военных действий, а вообще по миру провоцирует какие-то идеи, у людей возникают как-то вот немножко как-то военная сила перерешать. То есть, когда технологически, я не знаю, что это будет, фиолетовый луч или вот сбивать эти беспилотники, ну, лазерное какое-то, когда вот эти средства защиты станут более дешевыми, чем средства нападения, тогда уже можно будет говорить о каком-то технологическом равновесии и... как раз об том, что как-то вот что-то устоится. И тут я уже больше доверяю технологам. Они говорят, что на это нужно будет как раз вот те самые 10-15 лет, потому что за дронами, которые там в прямой видимости, в видимости спутников летают, обязательно какие-нибудь бегающие пауки появятся, тоже беспилотные, самовзрывающиеся камикадзе, ну и так далее. Вот это вот вся уже такая технологическая нечисть. Вот здесь я уже понимаю, о чем говорят эксперты, вот когда к технологическому аспекту обращаемся, понимаю, почему они говорят вот о 10-15 годах, а до этого вот все вот эти какие-то военные блоки будут создаваться, утрясаться и каким-то образом там уравновешиваться, так скажем, чтобы наступил мир. Есть и геополитический аспект, который вот как раз тоже в прогнозе дает нам вот эти 10-15, а то и 25 лет. Это вот... Я уже забыл, как его зовут, который придумал, собственно, геополитику, считается, что он придумал, маг какой-то, английский ученый, ну, или маг шотландский, который ввел...
1: Британский,
2: который ввел понятие стран-дуги, то есть морских держав, и стран-хартланд. И поскольку сейчас и что страны дуги никогда не допустят того, чтобы внутри континента евразийского, где там больше 6 миллиардов человек живет, что он покроется какими-то торговыми путями, где будут передвигаться товары, идеи и так далее, а при этом морские державы, которые сейчас держат все торговые пути, станут просто не нужны. И вот до самого последнего они будут сопротивляться этому. Угу. Как только возникает какая-то вот идея какого-то маршрута, ну, давайте вот возьмем...
1: Север-юг, как Путин, сегодня Путин говорил же.
2: Да, и я тоже про... Я не хочу себя равным... фигурой равным Путину, но и как-то вот целую передачу мы про это говорили. Про как раз маршрут от Северного Ледовитого океана до Индийского океана. И что наши враги будут последовательно выбивать там как раз вот Азербайджан, Армению, вот то, где может этот путь пролегать. Я напомню нашим слушателям, я вообще тогда говорил какой-то с историко-философским таким подтекстом, что вот именно Русь возникла по оси север-юг, и таких маршрутов их меньше в мире, а в основном торговые маршруты все идут
1: по параллелям.
2: По параллелям, да, а по перпендикулярам
1: северным, меридианам,
2: меридианам, да, извините, меридианам как раз они очень редко возникают, и на вот этих вот осях как раз возникают новые цивилизации, новые смыслы. Хотя бы взять нашу родную страну, она возникла на пути из варяг в греки. И новые какие-то такие маршруты наши будут, наши соперники, страны, морские страны, они будут выбивать.
1: Ну вот они за Иран-то и взялись.
2: Иран, Армения, до этого Азербайджан, вот везде нужно поссорить. У нас остается только вот, ну как бы вот если этот треугольник
1: Казахстан,
2: смотреть.
1: Казахстан, Таджикистан, Афганистан, нет, вот это, нет?
2: Нам нужно, чтобы были Россия, Китай и Иран. Иран это вот просто такой вот как бы запирающий камень, если посмотреть на карту, в мировой океан, где там Индийский, Тихий, Атлантический. И там просто Иран, потому что через другие страны там горы, горные массивы большие, а более-менее как-то удобно это можно вот, вот эту ось построить через Иран, так скажем, в на Кавказе нам будут гадить, чтобы там какие-то железные дороги нормальные, какие-то торговые пути не возникли. Нам будут гадить с другой стороны Каспийского моря, где Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, по-моему, не выходит к Каспийскому морю.
1: Нет, нет, я не помню. Туркмения, Казахстан, Россия, Иран.
2: Да, и вот...
1: И похоже все.
2: И вот как раз эти 10-15 лет вот... Есть желание, есть возможности у России, Ирана и Китая вот эти пути торговые строить, соответственно, будет им сопротивление. И это уже вот с этой точки зрения, там, наверное, где-то горизонт сопротивления вот этому всему даже 25-30 лет.
1: Ну, получается, что Армуз это дело, так сказать, вывел несколько на другой уровень. Раз им закрыли эти пути, нет?
2: В частности, это, вот если с этой точки зрения смотреть, решилась и эта задача, то есть вот этот север-юг, который активно развивался, аж с 2001 года он там был в планах, и я уже не помню, там какие-то сухой порт идут, какие-то такие названия, где вот перегружаются грузы с одних... железных дорог на другие, там Каспийская вот эта ветка, что по морям что-то идет, и уже какие-то грузы пошли, а вы представляете, вот что такое из Санкт-Петербурга отправить груз прямиком, я не знаю, там в порт Бомбея, это либо всю Европу объезжать, там Суэцкий канал и все вот эти, Гибралтар, все вот точки, которые откровенно вот Британия и другими морскими державами контролируются, или просто вот по суху, ну,
1: раз, через мыс Доброй Надежды или мыс Горд. Не, ну есть одна проблема.
2: Втрое, короче, получается этот путь.
1: А мне один из экспертов сказал, говорит, ну вот вы смотрите, я уж не помню кто, пусть он меня простит, если услышит. Значит, один вот этот вот сухогруз, он мне сказал, я забыл сколько, перевозит X.
2: Да-да-да.
1: По сравнению с железнодорожным... Так, там надо 200 поездов, или там даже есть не больше.
2: Да, согласен. Ну и тем не менее, железнодорожные перевозки идут. Нет, быстрее просто. Есть часть товаров, которым, ну вот просто нужно прийти, я не знаю, там не за 3,5 месяца, а за 2 недели. Да, до сих пор морские перевозки, они дешевле.
1: Дешевле все-таки,
2: дешевле, да? В разы, чем какие-то... Ну, вот, например, автомобиль сейчас из Китая каким-нибудь контейнером везти, он по китайским же меркам через 3 месяца устареет. Понимаете, он приедет в автосалон, а там уже оказывается, что в Китае уже новую модель выпустили. Ну и так далее. Нет, и то, и авиаперевозки есть. Айфоны вон возят самолетами, потому что относительно их стоимость к перевозке, перевозка относительно дешево, относительно их полной стоимости. Поэтому вот с этой точки зрения вот так и будут все-таки эти какие-то пертурбации, в общем, какие-то происходить действительно там 10-15 лет, 20-25, с этим надо привыкать жить. Ну, а вот по поводу вот таких же... Я просто не буду подробно про это рассказывать, а вот, условно говоря, когда может наступить технологический, так скажем, финал СВО на Украине, когда то там 2 года дают. Вот, учитывая то, что то там преимущество в дронах у нас, то преимущество в дронах у них, но во всех этих прогнозах финал один, Россия побеждает. Ну, просто вот по количеству ресурсов человеческих, экономических, финансовых и так далее. Так что тут вот...
1: Я боюсь прыжка крысы все-таки.
2: Да.
1: Ну... И вот мы, может быть, я не знаю.
2: Не, во-первых,
1: может,
2: нас, мы как раз вот его и наблюдаем. Нас точно втягивают вот в какие-то еще движения по там Прибалтике вот этими дронами, которые с Финского залива. Нас просто затягивают в какое-то, в расширение этого конфликта. Я не знаю, ну... Там, наверное, те, кто за этим наблюдает в Генштабе, они там лучше нас понимают, эту ситуацию. А так вот, да, из Белоруссии все время какие-то вот слухи идут, что вот, значит, там что-то украинцы якобы ожидают какого-то удара со стороны Белоруссии. А мы знаем, это провокации просто. Вот можно просто взять и устроить там какую-то заварушку, чтобы там какие-нибудь 100... Там же есть какие-то белорусские у них эти...
1: Да, полк Кастуся Калиновского, извиняюсь, террориста.
2: Кастусь Калиновский, он разве экстремист-террорист?
1: Нет.
2: Нет.
1: А я на всякий случай.
2: В советское время ему памятники стояли.
1: Раз какие-то гады...
2: Он был за свободу простого народа.
1: Понятно.
2: А так он и в Литве, и в Польше, и в Беларуси, и везде такое почитается. Ну, взяли имя такого. Ну, это скорее мифическая какая-то такая, полумифическая фигура.
1: Я тогда извиняюсь, 24, я просто не знаю, кто это такой.
2: До 24 лет дожил. Да это вот времена польских восстаний. То есть он из Белоруссии родом, ну и так далее. То есть какой-то такой вот просто дженерик за счастье народа человек.
1: Который вот. Муравьев усмирил, да?
2: Да.
1: Ну,
2: и вот такой сюжет рисует, что, значит, этот вот... В этом полку там 80 человек. Это не полк, по большому счету. Банда. Они вот так же по курскому сценарию могут зайти где-нибудь в этих болотных, лесистых, занять 3 каких-нибудь населенных пункта в Беларуси. И что тогда делать? Тогда России нужно выполнять союзнический долг. То есть там, ну, в общем... Вот и такие варианты
1: провокации. А у нас есть проверенные корейские товарищи.
2: Есть проверенные корейские товарищи. А Мазырский огромный нефтеперерабатывающий завод всего в 30 километрах от границы с Белоруссией. И наверняка он еще, ну, может быть... У Александра Григорьевича там чуйка работает, и, может быть, там какие-то системы ПВО стоят. Но, в принципе, вот могут и в это нас втянуть еще.
1: А у меня вопрос. А Александр Григорьевич может орешником бахнуть, нет?
2: Я думаю...
1: Если на него нападут. Же нет обязательств?
2: Я не знаю, никаких, честно говоря. Но про орешник тоже интересно. Вот Владимир Владимирович рассказал, оказывается, это все были пуски такие, как бы посмотреть, как там кирпичи валятся, рушатся до миллиметра всего... измерили.
1: А вы считаете, что это как бы соломка, потому что не получилось, или что?
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, во-первых, все получилось. То есть, вот который по Южмашу был удар, он, по-моему, как-то...
1: Закрыл Южмаш.
2: Закрыл Южмаш и показал, в общем-то, что это. Ну, понятно, что какого-то такого пиар-эффекта от удара там по Львовской области и сейчас где-то там...
1: Белая церковь и Киев.
2: Чуть ли не... По Киеву, по-моему,
1: попали,
2: не...
1: Попали. Там какой-то... Значит, наши не партнеры... Бывшие братья говорят, что по какому-то рынку.
2: По рынку.
1: Но если нет. На Крещатике вынесло стекла.
2: Не, по рынку. Значит, по рынку цирконом все-таки попало.
1: Да?
2: Ну да. Ну просто потому что.
1: Не, было два: Киев и Белая Церковь. Я не знаю, куда они били.
2: Нет, по Белой Церкви, да, потому что там же 36 этих должно было этих огоньков спуститься с неба. Ну, мы сейчас просто
1: Ну,
2: вот по моим сведениям, что вот там ударили, где в Киеве, это как раз цирконом. А за городом...
1: Куда Рюта-то приезжал? Он стоял же на фоне, рыдал. Утирал скупые мужские сопли.
2: Слушайте,
1: рукавом обшлагом пиджака.
2: Рюта это какой-то тоже, вот, по-моему.
1: Ну, он стоял, вот он, за спиной у него было какое-то здание. Разрушенные, он, значит, там что-то вещал. Да,
2: ну, разрушили здание, никогда... но это не Орешникам. Мне кажется, Орешникам там гораздо больше было бы этих. Если бы 36 этих воронок было бы, то, наверное, это был бы Орешник.
1: Ну, пора бы все-таки туда уже что-то начинить его чем-то, но не так же. Вот.
2: Я, честно говоря, вот просто избегаю, как вот все наши, наверное, зрители, слушатели, те, кто про нас вспоминает и думает, наверное, вот как просто человек, мне бы хотелось понаблюдать какое-то вот более какое-то решительное движение к финалу укронацистского режима, но я, ни в коем случае не буду подменять собою генштаб или там какие-то вот такие пожелания в эфир выдавать, что «Ой, давайте по ним, потому мы посильнее бабахнем». Ну,
1: слово года будет «жахнем».
2: «Жахнем», да.
1: Нет, ну...
2: Еще одно слово, которое вот Владимир Владимирович сказал, он любит вот такие... Это не то чтобы неологизм, но слово тоже... Экономика типа «припала». Слово «припало», смешно, да. В общем, про экономику тоже поговорили.
1: Не, но там же вы обратили внимание, что сейчас принято решение выплатить весь госдолг. Там 33 миллиарда мы должны...
2: Да, 16% от ВВП госдолг составляет.
1: Я же не об этом. Вот это о чем? Как мне кажется, могу ошибаться.
2: Я не знаю.
1: Это о том, что, ребята, у нас экономика. Во,
2: да.
1: Мы готовы вам вот выплатить все долги сразу.
2: Ну, это же смотря в чем эти долги номинированы, в каких-то этих облигациях европейских.
1: Ну, погасить их, видимо.
2: Да, то их, наверное, надо погасить, пока там... Ну, а если это в каких-то вот...
1: Пока рубль крепкий, как раз.
2: Я изучал политэкономию в университете, политэкономику, но вот только во взрослом возрасте более-менее только узнал про вот такие интересные вещи, как так, свопы. Знаете, вот, например, почему...
1: Ну, слово знаю, но
2: да, это вот, не, вот, например, почему вот Саудовская Аравия приезжает на ПМФ? Ну, понятно, потому что мясо курицы там, т.д. То есть они себя никоим образом продовольствием не обеспечивают, а вот и считают, что на севере все такое сильное, вкусное и концентрированное растет.
1: Господи, это... в какой-то веке считают, что мы продукты хорошо делаем.
2: Да.
1: Вот 40 лет назад считали, что у нас только синие куры и все.
2: 30 лет назад банки с березовым соком и эти консервы. Консервы, морские водоросли. А сейчас лучше в мире продукты производят. Так вот, оказывается, вот слово «свопы», оказывается, что если есть какой-то потребитель, скажем, ближе к нам, ага. А саудиты уже продали какую-то часть нефти. Я так буду выражаться, как будто я эксперт.
1: Добыли продали.
2: Добыли, 100% наших доцентов. Вот, то мы можем просто нашей нефтью погасить какую-то часть какой-то этой саудовской.
1: Да.
2: Еще есть свопы денежные, когда мы, допустим, сразу покупаем какое-то количество там... корейской валюты, а они рублей, и как бы уже изнутри друг другу возмещаем.
1: Андрей Бочаров был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
2: Пока.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

Дело Дятлова. Контекст. Отсутствие химических и гистологических экспертиз стало основанием для родственников членов тургруппы потребовать возбуждения нового уголовного дела. Заключения врачей, прилагаемые к актам о вскрытии, должны быть обязательной частью расследования. По мнению юристов, они могли бы развенчать мифы и поставить точку в трагической истории. В феврале 1959 года на Северном Урале 9 туристов из Уральского политеха под руководством Игоря Дятлова отправились в поход. По официальным данным, большинство замерзли. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Расследование, проходившее в 1959 году, пришло к выводу, что причиной гибели стала стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Согласно альтернативным версиям, смерть туристов могла стать результатом нападения зэков, внутренних конфликтов, техногенной аварии, действий спецслужб и даже прибытия инопланетян на НЛО. В 2018 году родственники погибших инициировали повторную проверку. Генпрокуратура России спустя два года заявила, что причиной гибели путешественников стал сход лавины.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Курске 2 часа ночи, в Бишкеке 5 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Москве назвали сроки запуска дальневосточного маршрута. Иран выпустил дроны в сторону Армузского пролива. В Казани представили спектакль по роману Достоевского. Далее подробности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, такие выборы нельзя считать легитимными. В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийские настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но это решение Еревана. Он отметил, что некоторые политики находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%. Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на следующий год, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что в целом ожидается в этом году рост добычи газа в стране и увеличение экспортных поставок. Дальневосточный маршрут – еще один экспортный газопровод из России в Китай, который в настоящее время строится. Контракт был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок предполагается на величину в 12 миллиардов кубометров в год. Иран выпустил несколько дронов в сторону Армузского пролива. Минимум 3 из них были сбиты американскими военными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо. Предполагается, что целями запущенных дронов могли быть коммерческие суда или американские вооруженные силы, действующие в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Их жертвами стали более 3000 человек. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс. В последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Абсолютное большинство россиян уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Согласно статистике, почти 92% респондентов считают технологическое лидерство важным достижением. По словам Федорова, это фантастическая цифра. Он также привел данные о том, в каких сферах, по мнению россиян, лидерство страны неоспоримо. Это атомная энергетика, военные технологии и космическая сфера. Спектакль-концерт «Бедные люди» по роману Федора Достоевского представили на фестивале искусств «Горки плюс» в Казани. В постановке приняли участие народный артист России Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина. Показ прошел в Татарском государственном академическом театре в пятницу вечером. Режиссер-постановщик Мурат Абулкатинов объединил литературный текст Достоевского и музыку Петра Чайковского. История любви рассказана в спектакле через письма. Артисты читали текст от лица героев в сопровождении камеры. Камерного ансамбля солиста Москвы под управлением народного артиста России Юрия Башметова. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Михаил Леонидович, здравствуйте.
5: Алексей, добрый вечер.
4: Ну, есть у меня вопросов достаточное количество по... Ну, разумеется, говорить будем по большей части о том, о чем нам рассказал президент России Владимир Владимирович Путин. Но я все-таки начну с такого вопроса, что вам показалось наиболее важным из услышанного?
5: Ну, понимаете, с одной стороны, очень бы хотелось, чтобы сказали, что наша экономическая политика не совсем соответствует интересам страны. Это как бы в одну сторону, да? В другую сторону мы все видели совершенно колоссальное давление, просто колоссальное, на то, чтобы, ну, как бы, чтобы мы немножко сдались. Вот. И страшилки, и пугалки, что все, да, Крым фактически перекрыли, бензина нет, ничего нет, курортного сезона не будет, все НПЗ, значит, разбили, сейчас, соответственно, город Санкт-Петербург дронами завалят, ну и так далее, и тому подобное. И поэтому надо срочно договориться. И понятное дело, что в эту же струю было вот пресловутое открытое письмо киевского диктатора. Вот. Значит, явно совершенно оно рассчитано было на то, что найдутся здесь люди, которые попытаются продавить

0: то-то, то-то, то-то. Это с одной стороны. С другой стороны, было четко сказано, да, людям на передовой работайте, братья, значит, киевской хунте, что встреча теоретически могла бы быть, но сейчас в ней нет никакого смысла. Ну и соответственно, что очередного Минска не будет. Вот, значит, все остальное на самом деле Путин уже говорил. То есть, да, он это все повторил, да, еще что-то, кстати, обращаю ваше внимание. Если вы посмотрите вчерашнюю пресс-конференцию и сегодняшнее выступление, я немножко понимаю, как готовится выступление президента, и я могу вас уверить, вчера целенаправленно всем показали, что Путин вроде бы готов дать слабину. То есть вся мизансцена была под это
1: На
0: выстроена.
1: встрече с агентствами?
0: Да,
1: Угу.
0: да, да. Может
1: Почему?
0: быть, это было сделано, ну, я подозреваю, что это было сделано для того, чтобы все желающие здесь себя проявили в полной мере.
1: Не, извините, а из чего вы такой вывод делаете? Это же самое интересное.
0: Ну как, я смотрел, как Путин говорил, значит, ну, просто сравните, как он выглядел. Ну вот, он как бы вчера было такое впечатление, что он очень устал, знаете, вот в стиле «я устал, я ухожу». Да, вот. А сегодня нет, сегодня был как бы бодр, весел и уверен в себе. Такое ощущение, что даже морщины разгладились.
1: А, и кто проявился, и у кого каминг-аут был по этому поводу?
0: Это не ко
1: Какие вы?
0: мне. Это
1: А,
0: не ко мне. Я,
1: хорошо.
0: кстати, совершенно не уверен, что они проявлялись в открытую. Да? Я не исключаю, что, например, всем было интересно, о чем они будут говорить в кулуарах. Вчера же уже начался экономический форум. Они могли вчера о чем-то разговаривать. Еще раз, это гипотеза.
1: Не,
0: Я в этом.
1: я понимаю, это интересно просто, поэтому я переспрашиваю.
0: Ну вот. Кроме того, кстати, обратите внимание, я про это прочитал, что якобы на большом количестве каналов, когда было выступление Путина, пропадали положительные смайлики.
1: Где, извиняюсь, каналов
0: На
1: Телеграм?
0: большом количестве интернет-каналов.
1: Интернет, я понял, да. Ага.
0: Вот. Еще раз повторяю, поскольку я это прочитал, я задал вопрос, мне сказали, да, подтверждается. Я не стал влезать в детали, опять-таки, на каких каналах, как это все было устроено, но это вот туда же, да, вот туда же. Да. Партия мира очень активно работала. Значит, мне как экономисту очень грустно, потому что вчера, ну, вы меня извините, конечно, более убогого зрелища, чем выступление вот этих вот персонажей, которые отвечают за нашу экономическую политику, я не видел. Да? Ну, еще раз, это именно убогое зрелище. Да? Они несли пургу. Я даже не буду это повторять, да, желающих это разобрать выше крыши. Вот. Обращаю внимание на отсутствие главы Центробанка, которая, ну, видимо, решила в этом не участвовать. Почему она решила не участвовать, тема отдельная. Я у себя на закрытом телеграм-канале вчера на эту тему немножко пошутил. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что эта вся картина, она совершенно четко показывает, что никакой экономической политики у нас нет. Потому что те цифры, которые они предъявляли, они, ну, явно не имеют никакого отношения к реальности. Вот. И если вы посмотрите анализ экспертов адекватных, ну, есть, например, в Телеграме такой канал Spidle, помню, это Spidle Finance. Вот. Там очень подробно разобрано не то, какие реально цифры, они никому не известны, а то, что те цифры, которые предъявлены, явно совершенно не соответствуют реальности. Ну, условно говоря, там есть внутренние противоречия в тех цифрах, которые были выделены. А это, поскольку я профессионально.

0: профессионально занимался статистикой, я очень хорошо понимаю, как это происходит. То есть, грубо говоря, есть взаимосвязанные параметры, и если у вас один растет, а другой падает, то это означает только одно, что либо один из них специально занижается, или другой специально завышается, или это происходит одновременно и с тем, и с другим. Вот. Есть такая, ну, для примера, да, давайте к Соединенным Штатам Америки, потому что там, ну, как бы это более четко видно. Значит, есть инфляционный показатель, индексы CPI, PPI, потребительская промышленная инфляция, которая там крутится в районе 3-4%. Да, они показали небольшой рост, но тем не менее. Но за этими показателями очень жестко следят, потому что они во всех газетах. А есть, например, показатель цены на промышленные товары по всему объему промышленных товаров. Индекс PPI по конечному товару в цепочках считается, а промежуточные товары не учитываются. А есть индекс, где учитываются все промышленные товары. Вот у него, соответственно, в начале года было 3,5, вроде бы соответствует, но в марте было уже 6 в годовом исчислении, а в апреле 10%. То есть это означает, что на самом деле имеет место очень быстрый рост цен. Вот. Вот. Я даже как-то рассказывал, как устроены эти, ну, назовем это не фальсификации, а, скажем так, подгонки. Вот. Формально это все как бы в методиках описано туда-сюда. Вот. Я не думаю, что сейчас стоит на это время тратить. Вот. Поэтому, возвращаясь к основной теме, я прекрасно понимаю, что в стране идут очень негативные экономические процессы, дикий денежный голод. Встали, фактически все производства, за исключением оборонных. Вот. Закрываются колоссальное количество малых и средних предприятий, в том числе там металлургических и прочих, и прочих, и прочих, потому что спроса нету. Ну, мы видим, насколько упало строительство, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, у нас очень сильная депрессия усилиями, значит, денежных властей. И, разумеется, те оптимистические цифры, которые были предъявлены, они, ну, мягко говоря, не совсем соответствуют реальности. Вот. Но, соответственно,
1: А, извините,
0: Путин произнес...
1: у меня тогда вопрос. А тогда зачем принято решение выплатить государственный долг, который, как президент говорил, у нас по сравнению с другими достаточно небольшой? 33 миллиарда, если я правильно
0: А
1: помню.
0: я объясню. Это тот же самый эффект, по которому опустили доллар относительно рубля. Вот смотрите, если цель денежных властей не допустить появления внутренних источников роста, то надо не допустить, чтобы в стране появился избыток рублей, которые не связаны высокими процентными ставками. Ну, например, в бюджете. Чтобы, не дай бог, Мишустин не вложил эти деньги куда-нибудь в промышленность, в реальный сектор. Чем он постоянно занимается, чем экономику и спасает, собственно говоря. Каждый свободный рубль Мишустин куда-нибудь вкладывает. Вот. А денежные власти против. Значит, по этой причине был опущен доллар. Почему? У нас избыток долларов. Как сказал там Путин, вы у нас 300 миллиардов конфисковали, а у нас еще
1: 500,
0: 500
1: да.
0: образовалось. Так вот, эти 500, их же можно конвертировать в рубли и вложить. Так вот, для того, чтобы конвертация была меньше, доллар опустили. Ну, то есть раньше было 80 рублей за каждый доллар, а теперь сколько там? 70. Да, все-таки чуть-чуть на 15% меньше. Вот. А второе, ну зачем же конвертировать доллары в рубли, чтобы потом эти рубли вкладывать в российскую экономику? Ну что за бред? Ну какая, кому пришла, могла прийти в голову идея вкладывать деньги в российскую экономику? Ну вы что, вы вообще что несете? Поэтому надо эти доллары отдать. Видите, долг? Ну, у нас же есть какой-то долг, а давайте его вернем. Да, конечно, это некоторая глупость, да, ликвидация долга. Ну, потому что мы еще уходим с некого рынка, который, присутствие на котором штука полезна. Вот. Но зато самое главное, не будет вложений в российскую экономику. Вот что главное.
1: Угу. Ну, то есть, это политическое решение, которое что?
0: Ну вот, как бы оценивайте, как хотите. Да? То есть, поскольку Путин оставил у руля вот эту команду, эта команда приняла решение. Выплата долга важнее, чем инвестиции в российскую экономику. Точка.
1: Ну, ваша интерпретация понятна. Еще вот что, вот вы сказали, что примерно... Да-да,
0: если
1: извините.
0: Кому-то не нравится моя интерпретация, придумайте другую. Только, пожалуйста, убедительную. А то
1: нет,
0: какую-нибудь...
1: у меня есть, я не знаю, может, она не убедительная. Я так считаю, что это все сделано для того, чтобы на фоне рассказов, что у нас прям все плохо, и мы завтра, так сказать, развалимся на куски, и у нас не будет экономики вообще никакой, мы берем и выплачиваем долги, доказывая тем самым, что мы кредит способны, платежеспособны. Может,
0: а
1: может
0: не лучше
1: быть,
0: ли
1: это
0: вложить
1: глупость.
0: Это, а не лучше ли вложить это в производство чего-нибудь, что мы закупаем за рубежом? Ну,
1: Ну,
0: так.
1: тут не всегда просто, потому что мы можем это у себя не уметь делать. Какие-нибудь там, не
0: Да,
1: знаю,
0: как бы давайте
1: сервера, чипы
0: попробуем.
1: какие-нибудь, к примеру, да, в автомобиле.
0: Давайте попробуем. Ну, понимаете, в чем дело? У нас же, мы же очень много чего не производим, да, того, что могли бы, гвозди, например. То есть у нас есть производство гвоздей, но далеко не 100% внутренней потребности мы закрываем за счет внутреннего производства. Вы считаете, что это вредное производство, что оно не нужно? Да у нас много
1: Нет,
0: чего
1: не
0: есть, но
1: считаю.
0: давайте хотя бы локализуем производство москвичей. А то у нас, понимаете, такие вот москвичи, да, вот я говорю, что единственный вопрос, который у меня возникает, это шильдик, буковка «М». Она российского производства или тоже китайского, как и все остальное. Ну, давайте, ну, хотя бы хоть что-нибудь.
1: Ну, вот искусственный интеллект нам говорит, что наши потребности в гвоздях закрываются на 80%, а остальное делает Беларусь. Нам нужно 80-100 тысяч тонн гвоздей. Ну, это
0: Да
1: если
0: что
1: так.
0: вы говорите?
1: Ну, это если верить, опять-таки,
0: Ну,
1: искусственному интеллекту.
0: может быть, хорошо.
1: Угу.
0: Ладно. Значит, гвозди устарели.
1: Вы делаете из этих людей.
0: Ну хорошо, давайте, соответственно, крепежный элемент,
1: Ну,
0: так
1: тут...
0: называемые метизы, насколько мы закрываем свою
1: Не
0: потребность.
1: знаю.
0: Посмотрите.
1: Метизы, крепеж...
0: Посмотрите.
1: Потребность. Сейчас я
0: Интересно.
1: сейчас посмотрю. А насчет москвича, ну, надо что-то начинать. Ну, шильдик и шильдик. Главное, что они, по-моему, нашли возможность его подешевле хоть немножечко сделать. Насколько я знаю, он относительно других моделей не такой дорогой.
0: Ну, не знаю. Тут вот говорят, сделали новую «Волгу», которая до безумия похожа на китайскую машину. Только «Волга» будет стоить 4 миллиона рублей. А китайская машина, аналогичная в Китае, стоит в пересчете на рубли 1,5 миллиона.
1: Ну, значит, не купят, что ж, значит, разорятся. И если технологически этот сбор не увеличит, например.
0: Ну, вот видите, как замечательно. Да давайте увеличим технологический сбор.
1: Хорошо, ну, тут непонятно, честно говоря, искусственный интеллект говорит, что сотни тысяч тонн этой продукции, несмотря на рост со стороны строительства и тяжелой промышленности, доля отечественного производства сокращается под давлением дешевого импорта. Проигрываем. Надо по пошлине надо
0: Вот тут
1: вводить.
0: бы надо ввести какой-нибудь технологический блок и начать производить внутри.
1: Хорошо. Нет, я вот что говорю. Вот, действительно, может быть, президент еще раз доходчиво объяснил те вещи, о которых он говорил. Но мне вот про логистику международную, ну, так сказать, заинтересовала меня эта тема. В частности, вот он сказал, что из одной, предположим, азиатской или какой-то другой страны в другую можно было только через западные, значит, узлы товары переправить. Ну, видимо, речь еще касалась там и страхования, и всего прочего. И это мне напомнило ситуацию с Москвой, когда у нас маршруты, вот надо, например, из Новосибирска какой-нибудь там, не знаю, в Архангельск, обязательно тоже через Москву. Вот эта ситуация какова, как вы ее видите, она важна в мировой экономике, и что с ней будет в ближайшее время? Уберут вот этих посредников западных, удастся ли узлы переместить в другие страны, как считаете?
0: Я помню, как я летел из города Томск в город Новосибирск.
1: Вот, через Москву.
0: Нет, не через Москву. На самолете можно было открыть окно.
1: Господи. Что же за самолет-то был?
0: Маленький. Ну, от Томска до Новосибирска не очень далеко. Вот. Значит, дело не в этом, а дело в том, что... вся система логистическая, она устроена через хабы. А, то есть, если речь идет о контейнере, то контейнер идет так, чтобы минимально загружать чтобы максимально загружать контейнеровозы, потому что каждая перевалка стоит денег. Поэтому это устроено так. Значит, сначала довозят контейнер до некого хаба, потом от хаба до другого хаба, и потом, соответственно, обратно. Поэтому тут возможны самые разные интересные варианты. Вот. Я думаю, что все-таки из Индии в Бангладеш через Европу не везли, хотя какие-то варианты странные возможны. Вот. Но да, вне всякого сомнения. На самом деле Путин сказал важную вещь. Вы знаете, мы когда вели переговоры о вступлении в ВТО, я неоднократно говорил о том, что это ошибка – вступление в ВТО в тех условиях, в которых мы были уже там в 2000-е годы. Вот в конце 80-х, начале 90-х, когда у нас был большой объем технологического экспорта, это да. Но с тех пор технологический экспорт у нас практически исчез, а сырье и так торгуется вне правил ВТО. По этой причине это было бессмысленно. То есть, вступая в ВТО, мы открывали рынок для внешних товаров. Отсюда, кстати, и исчезновение многих внутренних производств. И практически ничего не могли продавать наружу. Аналогичная ситуация сохранилась. Более того, даже в, так сказать, статье в, извините за неприличное слово, Википедии про меня, в которой такое количество вранья, что у меня иногда глаза на лоб лезут, но править это вранье запрещено. Вот, понимаете, запрещено, да? Вот. Так вот, там написано, что я выступал против вступления России в ВТО. Видимо, в знак, чтобы показать, какой я человек безграмотный, да, значит, вот, и не понимающий, что такое, значит, перспектива и цивилизация. Вот. А сегодня мы услышали из уст Путина, да, что Всемирная торговая организация как-то нам уже не нужна. Может, из нее выйти, а?
1: Да она уж не работает, что выходит, что не работает.
0: Мы члены ВТО, и мы выполняем правила ВТО, конечно.
1: То есть они не выполняют, а мы выполняем.
0: Они не выполняют, а мы выполняем, да.
1: Зачем мы выполняем?
0: За исключением тех случаев, когда есть прямые указы президента. Но все равно выполняем. Мы, например, следуем всем буквам всех соглашений по там правам, еще чего-то. Ну, там, еще раз повторяю, если нету специального исключения. Да и много еще чего. Это регулярно в интернете можно прочитать. Какой-нибудь очередной человек в ужасе говорит, что же это такое-то, а? Меня заставляют платить какие-то платежи, а я ничего не могу сделать, потому что я заплатить не могу. Всякие жизненные сложности.
1: Угу. Еще одна, ну тут у нас не так много времени осталось, наверное, потом после перерыва на этом остановимся. Владимир Владимирович сказал, что в, так сказать, глобальной экономике хочет принимать участие большее количество стран, которые раньше были на периферии. Вот предлагаю вам поговорить о соотношении вот этих вот больших до этого стран и стран периферийных. И выгодно ли России, чтобы периферия сокращалась, и те страны, которые были на периферии, все-таки выходили вот в большую экономическую орбиту, не только в роли сырьевых придатков. Ну, собственно, мы об этом...
0: Давайте да, мы это после
1: обсудим.
0: Перерыва обсудим.
1: После да? перерыва, да. Михаил Хорошо. Хазин, экономист, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Откуда деньги у людей?
1: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
2: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Продолжаем разговор. Я напомню, остановились мы на периферии и, скажем так, средоточии мировой экономики. Я вот цитату тут подготовил Владимира Владимировича. Он сказал так: мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Но вот если этот процесс действительно идет, то что выгодно Западу и что выгодно нам? Ну, может быть, нам одно и то же выгодно или все-таки разные вещи? Как считаете?
1: Ну, я бы сказал так. Вы же понимаете, когда у вас экономическая система с центром Соединенных Штатов Америки и в долларе, то есть два эффекта. Эффект первый. Никто не должен получать сверхприбыль большую, чем американские компании. Ну, чем ближе к ФРС, тем лучше. Ну, это же естественно. По этой причине, если вы хотите что-то себе сделать, какое-то производство или еще чего-то, то кредит вы под это должны получать только в долларах. Я вам напоминаю начало нашего разговора. Не должно быть рублевых инвестиций, потому что они ущемляют американских предпринимателей. Они должны получать прибыль, а не российские. Именно этим и занимаются денежные власти нашей страны, потому что они себя воспринимают частью Федеральной резервной системы США. Значит, это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Если вдруг появится какой-нибудь талантливый изобретатель или еще чего-то, его надо переманить. Если вы посмотрите, кто сейчас являются главными инженерами по искусственному интеллекту, вы увидите там колоссальное количество наших русских фамилий, которых переманили туда очень высокими зарплатами.
3: Ну, там и китайские, и индийские всякие есть, я думаю.
1: Наши там играют главную роль. Но это работает по всем странам мира. Что говорит Путин? Путин говорит о том, что надо создать ситуацию, при которой талантливых людей можно воспитывать в стране. Давайте у нас дадим денег людям, чтобы они могли что-то делать. Вот у нас есть талантливый инженер. Давайте дадим ему денег, чтобы он мог построить автомобиль хороший. Почему Маск может сделать Теслу, а мы не можем? Ну, я так утрирую, да? Есть колоссальное количество вещей, которые мы можем делать, но почему-то не делаем.
3: Да? Мы можем Су-57 сделать, который Владимир Владимирович назвал лучшим самолетом. Ну вот. Как-то с МС-21 пока не получается, но надеюсь,
1: получится. Я могу сказать, почему. Потому что, соответственно, механизм выделения денег на оборонные проекты и на гражданские разный. Да, понимаете, вот они пока еще не могут контролировать нашу оборонку, хотя частично контролируют, потому что мы видим, сколько воруется из этого оборонного бюджета. И слава богу, что пока не все. Но будем надеяться, что эта цифра уменьшится. Ну, мы, собственно, видим, да, результаты. Да, вот у нас тут там даже люди там посажены.
3: Да, серьезные люди, да.
1: Ну вот, вот такая вот история, да? Ну, там есть еще целая куча тонкостей, да, о том, там, где живут семьи некоторых людей, распределяющих оборонные бюджеты, ну и так далее.
3: А каким образом удалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса оставить на текущем уровне? Хотели же снизить, я думаю, что опять те же самые враги, интервенты, русские женщины-комсомолки, да?
1: Алексей, ну столько людей говорили, что политика денежных властей плохая. Значит, что в этой ситуации нужно сделать тем людям, которые эту плохую политику ведут? Надо кинуть какую-нибудь кость, которую не жалко. Ну, давайте вот эту кинем. Знаете, я тут смотрел старый советский фильм. Его показывали шестисерийный на канале «Культура», и это все о нем.
3: Да, Евгений Столетов, да.
1: Да, Евгений
3: Костолевский
1: Сталин.
3: играет.
1: Совершенно верно,
3: Миллионов.
1: Костолевский играет. Так вот, там есть замечательный совершенно момент, когда, значит, главный отрицательный герой Петр Петрович Гасилов объясняет, значит, главному герою Жене Столетову, Костолевскому, а Гасилова играет Марков.
3: Леонид Марков, да.
1: Леонид Марков, да. Он, значит, объясняет, говорит, вот мы тут разработали план, вот тут вот план из 15 пунктов. И Женя читает этот план, понимает, вот это вот все фуфло.
3: Оно и есть фуфло, да.
1: Вот оно есть фуфло, да, все. То есть, понимаете, они, значит, миллиарды долларов, миллиарды выкидывают на возврат долга. Напоминаю, каждый выкинутый на миллиард долларов – это 70 миллиардов рублей. И возвращают 20 миллиардов в год малому бизнесу, говорят, вот спасибо вам. Значит, при том, что весьма возможно, что из этих 20 миллиардов они только на бумаге, они собрать-то смогут в лучшем случае пятерочку, ну хорошо, ну десяточку. Ну, то есть это вот такой вот очень хитрый, а зато смотрите, вот какие мы добрые.
3: Михаил Ильич, я пытаюсь найти вопрос, в котором в ответе не прозвучит словосочетание денежной власти. Видимо, у меня не получится.
1: Ну, а как вы хотите? В экономике без этого никуда.
3: Я
1: Ну, почему?
3: понимаю.
1: Я вот вам сказал, да, вот у нас есть председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, который каждую свободную копеечку вкладывает в реальный сектор. Молодец.
3: А переезд крупных компаний, ну, у нас часть уже состоялась, там, не знаю, по-моему, «Газпром» нефть переехал в Питер, да, или если я правильно помню, да.
1: Ну, «Газпром», вот эта вот конструкция феерическая.
3: Лахта-центр, да, называется она. Вот, ну, часть других тоже будут переезжать, в частности, РЖД, значит, Русгидро переехал, вот куда не знаю, но президент об этом говорил.
1: А
3: Вот
1: куда собирается РЖД
3: РЖД, вот
1: переехать?
3: надо посмотреть, куда переезжает РЖД.
1: Я бы в Ярославль бы переехал.
3: Почему?
1: Во-первых, это мой любимый город. Я там учился в университете. Во-вторых, это очень крупный центр железнодорожный. В-третьих, на берегу Волги. Ну, вообще, там красота, очень красивый город. И недалеко от Москвы на машинке можно быстро доехать. Ну, и на поезде тоже.
3: Тут как-то вот непонятно пока куда. Из Москвы в различные регионы России. Вот. В какие
1: Нет, да
3: иной.
1: нельзя, РЖД нельзя разнести по регионам. Электронная связь, это, конечно, штука хорошая, но она иногда не работает.
3: Ну, пока
1: Вот.
3: тайна покрыта мраком. В принципе, тенденция как вам?
1: Ну, как бы это способ поддержать регионы. Ну, понятное же дело, что если крупная компания переезжает, то там образуется. У нас же теперь говорят, что надо платить там основную часть налогов там, где юридический адрес. Ну, поэтому вот. Ну да, ну, Москва что-то недополучит.
3: Да, он, кстати, ведь тогда и сказал, там, Сергей Семенович, вы там не очень
1: Да. Не, ну да, но
3: пострадаете.
1: зато вот смотрите, да, ну как бы злые языки же, они что говорят, да, что в Москве каждые 2 раза в год перекладываются бордюры. Весной кладутся летние бордюры, а осенью кладутся зимние бордюры. Ну
3: Слушайте, я
1: теперь, значит.
3: резину не так часто меняю. Как они бордюры перекладывают? Иногда
1: Это злая.
3: пропускаю.
1: Это злая шутка, да. Нет, действительно меняют, да. Но тут как бы смешные истории, да, потому что вот у нас двор какой-то очень зеленый, там одних цветочков там где-то 30 видов, да. И вот пришли к нам, значит, местные работяги, муниципальные, которые, значит, захотели перерыть весь двор, уничтожить все зеленые насаждения. И мы говорим, зачем уничтожать зеленые насаждения? Они говорят, вы не понимаете, нам надо освоить бюджет, нам надо посадить там 20 палок. Знаете, такие палки, да, их землю какают, они там иногда растут, а иногда не растут. Вот, после этого. Но вы же уничтожите наше насаждение. Говорят, нам-то что? Это же ваше насаждение,
3: Да,
1: да?
3: у
1: Ну,
3: вас
1: вы
3: учет.
1: можете их выкопать, мы вкопаем палки, вы их обратно вкопаете. Но когда мы копаем палки, извините, мы тут как бы будем тракторами ездить, еще что-то, поэтому. Вот, но как бы удалось отбить, да, но сама по себе это. Вот, но она как раз совершенно нормальная. Такое же было и при советской власти. Освоение бюджетов, Алексей, это святое.
3: Я в курсе.
1: Ну вот, это все
3: да.
1: грязными
3: вот
1: руками.
3: В следующем году не дадут, если не освоишь. Вот там в чем вся проблема.
1: Точно, точно.
3: А как говорил герой одного замечательного фильма, говорит, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках. Вот поэтому у вас с ними противоречие. А, кстати, говорит, да, если про переезд говорить, вы же помните замечательную историю, как Роман Абрамович стал налоговым резидентом Чукотки, губернатором которого он тогда был. По-моему, там некоторые дождь благоденствия какой-то пролился на сей прекрасный регион. Так что, может, в этом и есть какая-то сермяжная правда. Про платформенную экономику много говорил президент, но действительно она какими-то небывалыми темпами растет. Вот от нее будет многое зависеть, как полагаете? Это вообще прорывная ключевая вещь.
1: Это же инструмент оптимизации. Да, хотя, правда, вот, например, все вот эти вот платформы, да, которые вроде бы допуск малого бизнеса к рынку, но уже они уже все научились у ФРС. Да, то есть они работают так, что вся прибыль производителя уходит им.
3: А, по платформам, в смысле, да?
1: Ну да, да, да. Ну куда деваться, да? Ну, то есть они, конечно, сейчас станут вопить, что я все вру. Да.
3: Не, но там близкая к этому история, да, согласен.
1: Поэтому я не называю эти платформы. Причем, ладно, они мне будут, они будут вам говорить, вы все врете.
3: Я вообще молчу.
1: Что, спутник все врет.
3: Нет, мы говорим правду. В частности, вашими устами.
1: Я про то говорю, что, конечно же, надо... Вот тут как раз бы антимонопольному комитету бы включиться. Но, кстати, такая же ситуация не только с этими платформами, но, скажем, с ритейлом. Да, это еще 20 лет тому назад производители жаловались, да, что за хорошее место на полке заплати, да, за то, чтобы закупили чуть больше, заплати, ну и так далее и тому подобное. Я даже тогда выучил специальное слово «мерчендайзинг».
3: Мерчендайзинг, да, есть такое, да. И, кстати говоря, вот что действительно меня тоже самого бесило – ну, мелкогорячительные напитки какой-нибудь популярные, да, вот стоят до сих пор, по-моему, стоят на полках прямо перед моей физиономией, значит, всякие вот западные бренды, да, они, правда, у нас разливаются, но я так сильно подозреваю, что денежки получает владелец, собственно, вот этого шильдика, да, и при этом стоит гораздо более вкусный и замечательный продукт, практически без этикетки. В каждом нашем универсаме есть такие товары. Ну, как-то они по-разному называются, но это вот скупает, видимо, универсам, у себя фасует и кладет на полки вот, ритейлер. Вот. Ну, вот так вот, да, замечательно.
1: Ну, еще одна картинка, да, мне понадобилось что-то купить. Вот. Я, соответственно, прихожу, нету. Но тут, к счастью, шла мимо тетенька работает. Я говорю, вот это где? Она говорит, да, сейчас я вам покажу. Дальше она наклоняется... Знаете, вот там такая вот полочка, которая от пола вот настолько вот, да, она наклоняется, там стоят какие-то коробочки, сверху не видно какие, она их вынимает, засовывает туда руку и, наконец, вынимает вот эту штучку, которая мне нужна. Я говорю, тетенька, пожалуйста, а как я мог это найти сам? Она говорит, ну, тут вот так вот.
3: Ну, а может, это какой-то экзотический продукт, который вообще никто не берет?
1: Марчендайзеры поставили. Да не важно, какая разница, какой продукт. Не важно.
3: Ладно, бог с ним. Но вот я вот этого, честно говоря, ждал. ВТБ покупает миноритарную, правда, пока еще долю в 5% Wildberries банка. Значит, этот процесс, как вы считаете, будет иметь широкое распространение? То есть банки будут скупать?
1: Это надо разбираться вот во всех этих тонкостях, в том числе во всяких теневых финансовых потоках, еще чего-то туда-сюда. Это не ко мне. Я просто не знаю. Это надо разбираться.
3: Нет, смотрите, я действительно, может быть, там мы оставим эту тему, не в этом дело, но просто я примерно такие штуки видел... В западном, ну, IT, наверное, бизнесе, когда вот есть какая-то компания, более или менее успешная, да, ее вот поглощает здоровый какой-нибудь там, не к ночи будет помянут террорист-экстремист Microsoft.
1: Вот, нет, вот. Есть такой бизнес. Я делаю компанию, поскольку я один, поскольку у меня нету всяких затрат, поскольку я там понимаю, чего я делаю. Я очень быстро делаю некий продукт. А дальше я этот продукт начинаю предлагать разным крупным компаниям. Если я это делаю качественно, то в некий момент... Но сначала крупные компании говорят, знаете, 20 копеек, иди. Я говорю, тогда я это не буду продавать. И продолжайте это дело развивать на свои. Ну, грубо говоря, у вас-то вы там самостоятельный инвестор, да, у вас от предыдущего проекта вы заработали там 200 миллионов рублей, и можете себе позволить 100 миллионов, значит, направить на то, чтобы этот проект развивать. И в какой-то момент к вам, наконец, приходят и говорят, ну ладно, хорошо, давайте договоримся, да, мы у тебя покупаем 50% на таких условиях, да, мы покупаем 50%, эти деньги ты кладешь себе в карман, а мы, значит, дальше инвестируем столько-то, ты эту тему ведешь, и по мере роста, так сказать, объема продаж и т.д. и т.п., мы у тебя через 3 года выкупаем оставшиеся 50%. Вот такого рода проекты, есть просто люди, которые специализируются на таких продажах. У нас это реже, а на Западе это просто норма. А бывают ситуации, когда люди реально хотят самостоятельно работать, а потом они неожиданно понимают, что им для развития необходимо денег в 10 раз больше, чем как бы этот проект сегодня приносит. Тогда они выходят на IPO, ну или продаются крупной компании, ну и все, и теряют право. Кстати, так вот, например, Стив Джобс потерял компанию Apple. Они вышли на IPO, и в результате, хотя Стив Джобс был самым крупным акционером, но он потерял контрольный пакет, и в некий момент его выгнали. У меня в книжке «Лестница в небо» эта история подробно описана.
3: А вообще, в принципе, кто как, знаете, как там кит, если навалится на слона, кто кого переборет. Вот банки, которые при маркетплейсах сейчас начали организовываться, ну, то есть они экосистему фактически создают, они победят классические банки, которые, с другой стороны, тоже делают свою экосистему, добавляя туда маркетплейсы. Вот эта вот ситуация, она, с вашей точки зрения, к чему приведет? И вообще,
1: Это
3: благо
1: зависит
3: это?
1: от того, кто пролоббирует закон. Там весь спор идет вот о чем. Все эти маркетплейсы, они позволяют своим банкам работать на более выгодных условиях со своими клиентами. То есть фактически они говорят следующее. Если вы хотите получить льготы по работе с нами, открывайте счет в нашем банке. А, соответственно, другие банки говорят, это противоречит антимонопольному законодательству. Все банки равны. Те говорят, равны, равны, мы же не лезем в ваш бизнес, а вы не лезьте в наш бизнес. Ну вот и так далее. Да? Тогда они говорят, нет, нет, нет, вы неправильно поняли. Мы просто даем льготы только тем, у кого счет в нашем банке. Они говорят, нет, вы не имеете права, вы должны давать льготы всем. Ну и дальше начинается вот это вот бадание. Да? Я знаю, что это идет, про это пишут, но опять-таки в детали я не влезаю. Есть буквы закона, есть экономический смысл, еще чего-то туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, тут можно много на эту тему разговаривать и рассуждать.
3: Ну, я, кстати, не пользуюсь вот этой штукой. У меня принцип, ну, пусть я там на 50 рублей больше заплачу, но я плачу через свой банк, в котором я клиент, а не вот через этот там кошелек, который они предлагают.
1: Ну,
3: Вот.
1: там целая куча
3: Ну
1: есть
3: да.
1: тонкостей, да, потому что и банки все жульничают, еще чего-то. Понимаете, тут же вот как бы это сказать, да? Есть банки, ну вот если взять, например, я не боюсь этого слова, Сбер, то там очень отлажены технологические процессы. Я даже открою страшную тайну, да, там за те там, годы, что у меня счет в Сбербанке, 3 раза мне блокировали карточку. И каждый раз по делу. То есть выяснялось, что действительно была атака, да, что попытка, да, вскрыть. Вот. Один раз было, ну, совсем смешно, потому что мне как раз зарплату заплатили, я еще тогда зарплату получал. И я оказался без денег. Я прихожу в Сбер и говорю, барышня, там, что делать-то, да? Ну, очень кушать
3: Ну,
1: хочется.
3: снять
1: А денег
3: можно,
1: нет.
3: там же можно снять.
1: Не-не, заблокирована карточка.
3: Со счета, нет, без карточки. Со
1: А
3: счета. По
1: у меня
3: паспорту.
1: карточный счет зарплатный, какие-то были
3: А.
1: тонкости. Они говорят, никаких нет проблем. Да, вот мы вам сейчас снимем этот самый маркировку на 15, там, на полторы минуты.
3: А,
1: Вот
3: вот
1: вы
3: так
1: как
3: вот.
1: бы вставляете карточку, кричите нам, мы снимаем блокировку, вы снимаете всю зарплату, и мы опять блокируем. Вот ровно эта операция была проделана. То есть это попытка уже пойти снова, да, а там уже все, уже все. Вот, вот такая вот история. Вот, поэтому, но это очень тяжелая бюрократическая структура в силу колоссального объема. Есть банки, более приспособленные к бизнесу, но у них есть свои проблемы. Вот, есть у нас в стране банки, про которые я там в свое время, в 2000-е годы, сказал, что я запрещаю своим сотрудникам, когда у меня была консалтинговая компания, не то что работать с этим банком. Я запретил работать с потенциальными клиентами, у которых счета в этом банке.
3: Ох, даже так.
1: Даже
3: то
1: так.
3: Что они пираньи, что ли, экономические, получается?
1: А, нет, ну просто дело в том, что этот банк отличался умением проводить рейдерские захваты своих клиентов.
3: Ух ты.
1: Вот. Ну, много кто за этим замечен.
3: Не, у меня, когда карточку заблокировали, я просто в эфире уже об этой истории рассказывал, там, пока я с доблестной полицией, с представителями МВД не пообщался, они поняли, что я не дробер, значит, там, да-да, восстановили. Ну, вот я ходил зарплату снимать, просто приходил, говорил, вот я такой-то, вот там у меня карточка есть, вот они мне снимали. Видимо, может быть, с тех пор что-то такое в этом плане
1: Это просто
3: поменялось.
1: Другая модель, там же блокировки разные. Да? Нет. Меня никто никогда не пытался обвинить в том, что я дропер. Прости, Господи.
3: Не, меня ночью приехали домой, отвезли в отделение. Представляете, я это испытал. У меня в детстве приводов не было. А тут вот получилось, вот так вот я неблагонадежным стал. Было и такое. Ну вот в рамках борьбы с мошенничеством такая ситуация возникала. Вот, но если тему про маркетплейсы заканчивать, их развитие теперешнее, вот с этим глобальным присутствием чуть ли не в каждом населенном пункте, это еще не окончание экстенсивного развития этого процесса, как считаете? Или уже все
1: мы
3: здесь?
1: Уже подошли близко. Дело в том, что это все имеет смысл, когда вы захватываете новых потребителей, у которых там потребление выше, чем что-то. Если у вас пенсионер, у которого 24 тысячи рублей пенсия, а то и меньше, то все. Да, ну вот я тут, у меня, значит, митрополит Леонид, у него есть канал в Телеграме, и он там рассказывает, у них там фонд, который собирает деньги для бабушек, у которых пенсии такие, что они себе не могут купить еды. Ну, потому что у них там и коммунальные платежи, лекарства, еще чего-то, чего-то, и все. Да? И они, значит, помогают этим вот бабушкам. Да? Вот там просто перечислено, да, как это все устроено. Да? Вот, пожалуйста. Желающие могут ко мне зайти на телеграм-канал или телеграм-канал митрополита.
3: Ну, пожилых людей, в принципе, они не очень дружат с электронными средствами, всякими карточками.
1: Дело не в том, что просто, ну, просто денег нету.
3: Это,
1: да?
3: Понятно,
1: пенсии
3: бывает
1: у вас
3: и
1: там
3: такое.
1: 17 тысяч.
3: Конечно. Бывает. А хотя на маркетплейсах все равно же надо покупать себе, не знаю, там носки, ботинки. Они дешевле стоят, чем у этих самых у крупных.
1: Может быть.
3: Может быть. Да.
1: Я как-то...
3: Спасибо большое, Михаил Леонидович. На этом многоточие ставим. Интересно очень побеседовали. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве Международной научной лунной станции. Проект рассчитан до 2036 года. Его цель – изучение и использование естественного спутника Земли в мирных целях, с перспективой присутствия человека на станции. Она будет включать в себя систему перемещения между нашей планетой и Луной, инфраструктуру для длительной эксплуатации и сооружения для специального транспорта и научного оборудования. Проект предполагает строительство атомной электростанции на лунной поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты.
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Самаре и Саратове 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал условия роста демографии в стране. Глава Абхазии заявил о важности развития отношений с Россией. Пол Маккартни выпустил новый альбом. Далее подробности. Владимир Путин считает высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в России. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе выступления глава государства отметил, что суверенитет страны определяют люди, их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления. По его словам, профессиональные навыки должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат страна будет конкурентоспособна и успешна в демографическом плане. Встреча с Владимиром Путиным, состоявшаяся 9 мая в Москве, стала важным событием в рамках развития отношений с Абхазией. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент республики Бадра Гунба. По его словам, отношения между странами всегда отличались добрыми традициями, заложенными еще во времена Советского Союза. Напомню, 9 мая лидеры двух стран провели переговоры в Москве по вопросам развития деловых отношений между Абхазией и Россией. Потеря Армении будет исчисляться десятками процентов ВВП при вступлении в Евросоюз. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Весной 2025 года